0: опять донеслось отовсюду. И что-то странное произошло. А машина как настоящая, сказал Саня. С любовью, значит, рисовали. Не то что всякие кустики. Ты чего, Осип? Глянь-ка сюда. И ты, лейтенант. Из полуразмытой грязной кучи, в которую превратились кусты, торчала корма самоходки Беззубцева. На ней стоял комбат, уперев руки в бока и недовольно озирался. И машина, и комбат были такие взаправдышные, аж глаза резало. Саня толкнул в плечо домешика. «Ты меня видишь?»
1: «Отставить помирать, лейтенант!»
0: — наводчик усмехнулся.
1: «Что за чертовщина опять?»
0: Они снова были здесь и чувствовали себя живее всех живых. Только мир вокруг потускнел и размазался. Зато машины и люди, наоборот, стали ярче и четче. Как будто карта отступила в тень, а батарею Беззубцева на ней подсветили яркими лампами.
2: «Альха, с вами будет говорить Орел», — послышался сухой мертвый голос.
0: Саня с трудом поборол желание встать на вытяжку. А в эфире знакомо проскрежетало
2: «Малешкин».
0: Полковник Дейбл словно тяжело раненый или больной, которому говорить скучно, и делает он это через силу, по обязанности.
2: «Видишь его, Малешкин? Давай навстречу».
0: Саня посмотрел, куда указывала невидимая рука Дэя, и увидел на карте с той стороны, откуда выдвигался обычно противник, один единственный значок. Тот медленно приближался. И был это не немец, а самая обычная 34-ка. «Извините, не понял», — смущенно пробормотал Саня.
2: «Ты все понял».
0: Саня кивнул. «Угадал, полковник. Он просто стеснялся оказанной ему чести». «По местам, ребята! Щербак, заводи!» И тут полковник вдруг почти весело, молодо крикнул:
2: «Давай, Малешкин! Жми, Малешкин!»
0: И пропал. И Саня нажал. Машина весело бежала к центру карты. Под гусеницей ложился зеленый ковер, мимо пролетали мутные пятна кустов, домиков и сараев. Все это было похоже на декорацию в сельском клубе. Даже еще хуже, но Саня поймал себя на мысли. Никогда раньше он здесь не дышал полной грудью, никогда не был по-настоящему свободен, а вот именно сейчас получается.

0: Малешкин осторожно сполз с брони, поставил ногу на зеленый ковер, сделал несколько шагов, с непривычки пошатнулся, взмахнул руками, рассмеялся. «Слезай, ребята, все нормально! Пойдемте разговаривать!» 34-ка встала в шагах в 10 от самоходки. Распахнулся люк механика-водителя, из него выбрался парень в танкистском комбинезоне и бегом кинулся навстречу самоходчикам. «Ребята!» — крикнул он. «Давайте быстро! Сейчас тут все накроется!»
1: «Чего быстро?» — спросил Малешкин.
0: «Там, за холмами!»
1: Парень махнул в ту сторону, откуда приехал Саня.
0: «Сейчас откроется коридор! Громыхало найдет его с минуты на минуту! Вы берете две машины, эту и Беззубцева, сажаете на них всех настоящих самоходчиков и по коридору уходите с карты! Десантника своего подхватите по дороге! Ну, че встали? Давайте, шевелитесь!»
1: «А полковник Дэй?»
0: Он за вами, давайте в темпе, говорю же, сейчас тут все развалится, вы по сторонам поглядите, дальше будет только хуже!»
1: Малешкин глядел на него и не верил. Весь этот парень был какой-то гладкий, сытый, ухоженный и, очевидно, слабый физически для механика-водителя. «Из люка вылез неправильно, не так мехводы это делают. Не танкист, ты подумал, Саня. Ох, не танкист. А кто?» Парень метнулся было обратно к 34-ке, но тут громадная лапа Бянкина ухватила его сзади за ремень.
0: «Ты чего?» — удивился танкист.
2: «Не верим мы тебе, мил человек», — сказал Домешек с приторной ласковостью. «Больно ты похож на Рабиновича, который продавал вареные яйца по цене сырых. Это такой старый еврейский анекдот», — пояснил он, оборачиваясь к Сане.
0: «Говори, в чем дело», —
1: приказал Бянкин, легонько встряхивая парня. Голова у того замоталась, как на одну ниточку пришитая.
0: «Да я сказал уже, уходите с карты, быстрее!»
3: «А если не уйдем?»
0: «Ну тогда капец вам, отпусти!»
3: «Оставайся с нами за компанию. Вместе поглядим, какой такой капец».
1: Парень захлопал глазами. Испуганным он не выглядел, скорее озабоченным и несколько растерянным.
4: «А что там про Рабиновича?» — спросил Саня, нарочно не глядя на танкиста.
2: «Ну, он покупает яйца по 5 копеек, по 5 рублей десяток, варит и продает вареные по 50 копеек штука. Его спрашивает Рабинович: ну что ты с этого имеешь?» «Ну как же», — отвечает Рабинович, — «разве непонятно? Я имею, во-первых, навар, а во-вторых, суматоху».
0: «Понял?»
1: — неожиданно резко спросил Домешек танкиста. Тот в страхе отдернулся, насколько позволяла железная хватка заряжающего.
2: «Суетишься много, мил человек. А нас на хапок не возьмешь. Давай рассказывай».
3: «А то положите его под каток», — донеслось из самоходки.
0: «Ну, Щербак, ты вообще зверь!
3: Он с той стороны приехал. Целоваться с ним, что ли?»
1: Тут до танкиста, видимо, дошло, что его принимают за провокатора.
0: «Ребята», — сказал он, — «все не так, как вы думаете. Вытащите меня отсюда!»
5: «Чего?» — изумился Бянкин.
0: «Вытащите меня отсюда!» — требовательно повторил парень, глядя под ноги.
2: «В каком смысле?»
1: — спросил Домешек.
2: «Душу из тебя вынуть, что ли?»
3: «Это мы сейчас, это мы запросто!»
1: Малешкин хотел уже вмешаться, а то вдруг экипаж и правда вздумает припугнуть танкиста, да сгоряча перестарается. Но тут случилось удивительное. Раздался странный чавкающий звук, и танкист исчез. Испарился. Остался только протянутый вперед пустой кулак Бянкина.
5: «Ничего себе!»
1: — пуркнул Домешек. Бянкин глядел на свою руку, потом с тяжелым вздохом опустил ее. Саня оглянулся на 34-ку. Та стояла на месте, и вдруг из нее снова кто-то высунулся. Малешкин не спеша пошел к танку. «Столько загадок, голову сломаешь», — подумал он. Хлопотный выдался денек. Из того же самого люка вылез невысокий мужчина. Этот был одет не по-полевому. Хромовые сапоги, китель с большими погонами и широченные лампасы на брюках. Повернулся спиной к самоходчикам и принялся шарить в люке. Наконец он отыскал фуражку, надел ее и обернулся к Сане лицом. На погонах у новоприбывшего красовалась пошитая золотом звезде, а в петлицах — танки.
0: «Товарищ генерал-майор!»
1: — отчеканил Саня, бросая ладонь к виску.
0: «Экипаж младшего лейтенанта Малешкина!»
1: «В «Вольно, вольно», — перебил его генерал.
3: «Так вот вы какой, Малешкин. Герой, герой. Рад познакомиться. Генерал Макаров».
1: Голос у генерала оказался смешной, почти бабий, зато таким удобно командовать в грохоте боя. Басом только на плацу распоряжаются. В бою орут да визжат, иначе тебя не слышно. Ростом генерал вышел самый что ни на есть танкист. Правда, в ширину пухленький, ну так не полковник, может себе позволить. Вслед за Саней генерал сунул руку наводчику, сказал:
3: «Так вот вы какой, домешек».
1: И то же самое проделал с Бянкиным, чем здорово его смутил. Выглядел генерал очень довольным, едва не сиял.
3: «А Щербака куда дели?»
6: «Туточки я, товарищ генерал».
3: «Чего ж ты прячешься?»
6: «Ну, здравствуйте, товарищи».
1: Генерал заложил руки за спину и покачался в раздумье с пятки на носок. Саня тем временем разглядывал награды на его кителе. Незнакомые, какие-то не наши, похожие на значки, все с изображением танков.
5: «Не знаю, с чего даже и начать», — сказал генерал.
3: «Лучше, наверное, с главного. Извините за этот нелепый спектакль, но мы надеялись, вдруг вы уйдете с карты без лишних разговоров. Времени в обрез. Однако, как верно заметил сержант Домешек, вас на хапок не возьмешь. Тем не менее, все, что вы слышали, правда. Вас ждет коридор там, за холмами. Берите две машины, сажайте всех своих и отправляйтесь. Как можно скорее».
1: Наступила тишина, по-настоящему мертвая, какая бывает только в мертвом мире, где даже воздух не шевелится.
3: «Все, что могу»,
1: — сказал Макаров, глядя Сане прямо в глаза. И тут Малешкин поверил. Этот пухлый дядечка с непонятными значками на советском кителе действительно генерал. Вот здесь и сейчас, на карте, точно генерал.
7: «А полковник Дэй?»
3: «Нет, к сожалению, он не сможет».
7: «Что с ним?» — почти крикнул Саня.
3: «Ничего»,
1: — ответил генерал сухо и да нельзя понятно.
7: «Да я говорил с ним, после того, как все переменилось».
3: «Когда вы говорили, его существование уже заканчивалось. Он просто очень хотел с вами попрощаться», — сказал генерал.
1: И опять Малешкин ему поверил.
8: «Они его все-таки стерли», — произнес Домешек голосом, напрочь лишенным выражения. «Вычеркнули».
1: Малешкин опустил глаза и сжал кулаки. Генерал сдвинул фуражку на затылок и потер ладонью лоб. Потом шагнул к танку, забрался на броню и уселся на шаровой установке пулемета.
3: «Ну, давайте», — сказал он. «Спрашивайте. Черт с вами, имеете право».
1: «Это что?» — Саня обвел рукой вокруг.
3: «Хм. В понятных вам словах, полигон для военной игры».
1: «Ну да, мы все еще воюем», — вспомнил Саня.
3: «Нет, мы победили».
7: «Правда?»
3: «В мае 45-го мы заняли Берлин. 9 мая немцы капитулировали. Гитлер успел покончить с собой, но остальных гадов судили и повесили».
1: Малешкин почувствовал, что ноги у него словно ватные. Он тяжело привалился к крылу танка. Рядом, фух, выдохнул, как проколотый мячик Домешек. Бянкин просто сел на землю или что тут вместо нее. Щербак расплылся в широченной улыбке, но, поглядев на остальных, тоже сник.
3: «Устали?»
1: — спросил генерал понимающе.
8: «Устали ждать», — сказал Домешек.
3: «Спасибо за добрую весть». «Воевать устали», — объяснил Малешкин. «Слава богу, слава богу. Неужели война кончилась? Я знал, что она скоро кончится, но 45-й — это долго». «А, ладно, счастье-то какое, ребята!»
1: «А это точно?» — вдруг спросил Домешек, пристально глядя на генерала.
3: «Видите?»
1: — тот показал на свои значки.
3: «У меня никогда не будет таких славных боевых медалей, как у вас. Не успел заслужить. Кстати,
7: Расчувствовался и чуть не забыл.
1: Он спустился вниз, сунул руку в карман кителя, достал оттуда что-то маленькое и блестящее.
9: «Пускай с опозданием, но Родина вас награждает! Поздравляю, товарищ Малешкин, с высоким званием героя! Служу Советскому Союзу!»
7: «Все, что могу», — буркнул генерал извиняющимся тоном. «Ни документов, ни коробочки. Ну, зачем вам тут это?»
1: Экипажу он раздал ордена, точно так же добывая их из кармана, будто фокусник.
7: «А вот это», — сказал он, протягивая Малешкину медаль за отвагу, — «передайте десантнику Громыхало. Кстати, он уже нашел коридор и сейчас возвращается. Вы особо не тяните, двигайтесь быстрее».
1: Домешек непочтительно подбрасывал на ладони красную звезду и о чем-то думал.
7: «Много вопросов?» – участливо спросил его генерал. «Хорошо. Вижу, без этого не уедете. Значит, мы создали полигон, и нам надо было его оттестировать. Проверить на работоспособность. Для этого мы запустили сюда технику с условными экипажами. И одному из наших товарищей пришла в голову идея. Смею вас заверить, он сурово наказан.
10: Идея вызвать нас к жизни», — отчеканил Домешек.
7: «Кто вы такие, черт побери?»
1: «Сержант!» — прикрикнул Малешкин.
7: «Да ладно!»
1: — генерал отмахнулся.
7: «Это же сугубо штатский человек, филолог. Его даже из офицерского училища турнули».
1: Домешек поморщился.
7: «Никто не вызывал вас к жизни. Тут вообще жизни нет».
1: Генерал заметно посуровил.
7: «И бессмертных душ здесь нет. Были задействованы только ваши имена. Поэтому не злитесь из-за полковника Дея, который с самого начала криво встал. Блин, да как же вам объяснить-то?»
5: «Да кто мы?» — взмолился Малешкин.
7: «Герой!»
1: — жестко и емко ответил генерал. И добавил.
7: «К сожалению. А то бы ничего этого не случилось».
5: «Не герой!» — сказал Малешкин. «Я человек!»
7: «Я слышал», — процедил генерал, а глаза его улыбнулись, и Саня понял, о чем это он. «Хотите быть людьми? Будьте ими. Честно сказать, я вами горжусь. Да мы все гордимся. Вопрос в том, что мы не можем оставить вас на этой карте. И стереть вас с нее не можем. Грохнуть вас вместе с картой наверняка получится, но в нее вложено очень много сил и средств».
1: «Ага», протянул Бянкин и едва заметно усмехнулся.
7: «Я бы на вашем месте не особо злорадствовал, товарищ ефрейтор. Вам драпать надо отсюда, пока есть возможность. Сегодня вас отпускают, завтра могут и передумать. Да поймите же вы все, наконец! Здесь не рай для танкистов и не ад для танкистов. Здесь игра в танчики, ее тестирование. Ну, отладка заканчивается со дня на день. Пора запускать сюда людей. Проблема в том, что... Проблема в вас. Мы вас прошляпили. Пока мы соображали, отчего движок так глючит... Ну, блин. Мы пытались узнать, из-за чего у нас сбоит управление машинами. А это вы здесь набирали силу. Долго никто не верил. И у вас осталось время, чтобы стать еще сильнее и самостоятельнее. Потом мы уже предметно изучали вас. Да изучались. Вон мы теперь какие. Крутые, как яйца Рабиновича по 50 копеек.
1: Генерал был недоволен. Он уже почти кричал, и самоходчики в ответ привычно набычились. Фронтовики не любят, когда на них орут, пусть и по делу, а сейчас они вовсе не чувствовали за собой никакой вины.
7: «Мы придумали, как вам уйти», —
1: сказал генерал, сбавляя тон.
7: «Никто так раньше не делал, не пробовал даже. Может, и не получится ничего, но уходить вам надо. Потому что... Есть и другие мнения. Например, все-таки оставить вас на карте, как подопытных крыс, и продолжить изучение. Очень-очень перспективно. Это открывает такие возможности. Золотые горы, всемирная слава, Нобелевка в кармане. К счастью, некоторые считают это решение не бесчеловечным, нет, просто лежащим за гранью добра и зла. И пока некоторые не остались в меньшинстве, бегите отсюда. Сегодня здесь карта, завтра может оказаться клетка. так, понятно, сержант Домешек?
10: А там что? Домешек мотнул головой в сторону далеких холмов.
7: Много разных миров. Не знаю, сколько вам до них идти. Не знаю, куда вы попадете. Не знаю, удастся ли эта авантюра вообще. Но если вы упретесь рогом и останетесь тут, молитесь, чтобы у меня хватило пороху стереть карту. С подопытными не церемонится, знаете ли.
10: Угрюмые самоходчики, обступившие генерала, переглянулись. И тут с нашей стороны послышался знакомый шум. «Комбат едет», — буркнул Саня.
7: «Он все слышит», — сказал генерал, — «и все понял. У вас есть шанс, его надо использовать. Я только одно еще скажу. Пока люди помнят вас, пока в вас верят, вы что угодно сможете. И безумную затею с побегом отсюда мы сумеем провернуть только благодаря вам. Потому что вы, конечно, считаете себя людьми, но на самом деле вы бессмертные герои».
10: Подъехал Су-100. Малешкин увидел на броне комбата теленковые зимена. Из люка механика выглядывал Чигничка, а на корме привычно устроился Громыхало.
7: «Товарищ лейтенант!»
11: «Да все он знает!» — оборвал солдата Беззубцев. «Сан Саныч, заводи, поехали! Солдат покажет дорогу, а эти пускай идут!»
10: И комбат сказал, куда надо идти тем, кто все это устроил. Генерал даже не поморщился, напротив, усмехнулся.
7: «Какой сегодня день?» — спросил вдруг Домешек.
11: «22 июня 2010 года», — ответил генерал.
7: «Опять 22 июня. Слыхал, лейтенант?»
11: «Может, и правда, ну их к матери, пока снова не началось».
10: Бянкин отодвинул генерала плечом и зашагал к машине. Вслед за ним молча направился Щербак. «Пойдем, наверное, Миша», — сказал Саня и взял Домешека за рукав.
12: «Много разных миров. Бессмертные герои. Как бы мне сдохнуть, — задумался тот. Я устал, как собака. Я не хочу быть вечным жидом, мы так не договаривались».
7: «С вами будет целая компания вечных русских», — напомнил генерал.
12: «Да пошел ты», — сказал Домешек.
10: И пока Саня почти волоком тащил его к машине, успел через плечо детально объяснить генералу, куда тому идти. Некто, назвавшийся генералом Макаровым, сидел на шаровой установке пулемета Т-34 и обмахивался фуражкой, хотя здесь, на карте, не было ни ветерка, да и воздуха не было. Генерал пытался объяснить себе, что все идет хорошо, но чувствовал только усталость. «Попробовал сделать доброе дело, а тебя за это мало того, что с ног до головы обматерили, так еще и возненавидели замечательные люди. И сколько не убеждай себя, что ты молодец, а осадок неприятный остался. Ладно, наплевать, лишь бы они вышли из игры. Вышли из игры и в прямом, и в переносном смысле. Самозародившиеся боги из машины». Боги войны. Смешно, некоторые из них на полном серьезе думали, что боги — это мы. Нет, ребята. Боги — это те, кого достаточно назвать по имени, а дальше они сами справятся. Кто бы мог подумать, что подходящие условия создаются так просто. Выдуманный мир танков и несколько имен, тоже выдуманных, но культовых. Вот точное слово, культовых. А мы дурочку валяли, а с культом не шутят. Жаль, конечно, что стерли полковника Дэя, любимого всеми героя. А вот, допустим, будь полковник таким же жизнеспособным, как Малешкин и компания, подумать страшно, чего бы этот харизматичный лидер надворотил на просторах интернета со своими 10 танками. И нам еще за него отвечать. Никто же не поверит, что он бог. Просто маленький. Скандал на всю планету, и не объяснишь ничего. К счастью, команда Малешкина попроще. Они будут вечность блуждать по проводам и никому не помешают. Мы 100 раз померли, они все едут, болтают, хохочут над анекдотами, вспоминают войну. Хотя, конечно, есть крошечный шанс, что уже сегодня приедут они к каким-нибудь эльфам и дадут им шороху. Ну, скоро узнаем.
1: Две Су-100 катились к обрезу карты. В машинах и на броне сидели хмурые, молчаливые самоходчики. Вход в коридор впереди выглядел круглой черной дырой. «Я человек», — подумал Саня. «Я человек», — дружно кивнули все остальные. Машины нырнули в дыру.

0: Вот это красота!
1: Завороженно протянул Малешкин. Вокруг были звезды. И впереди, и сверху, и под гусеницами звезды без числа. Выбирай любую! Малешкин не чувствовал движения машины, но точно знал, что она мчится с беспредельной скоростью и легко за короткий срок долетит куда хочешь. «Пожалуй, — сказал Домешек, — я все-таки немного побуду вечным жидом, черт с вами со всеми!» И рассмеялся, как в старые добрые времена. «Домой заедем! — крикнул Малешкин. — На землю! Или ну ее пока!» «Давай лет через 100, — ответил комбат. — Все равно у нас там никого знакомых не осталось. И игрушки этих нынешние мне не нравятся. Пускай вырастут, чуток поумнеют».
2: «Согласен».
1: «Ну, с какой начнем?»
2: «Погоди, я ищу».
1: Комбат внимательно глядел вперед, что-то высматривая среди звезд.
2: «Надо же найти место, где не воюют».
1: «И где девчонки красивые?» — вернул Теленков.
3: «Вот дураки-то», — сказал Бянкин, вдруг смутился, покраснел и полез в машину.
1: «Громыхало!» — позвал Саня. «Айда к нам, тут для тебя кое-что есть».
4: Солдат оттолкнулся и легко прыгнул через много километров безвоздушного пространства, разделявших две машины.
1: «Держи!»
4: — Малешкин отдал ему медаль.
1: «Поздравляю!»
5: «Ой, спасибо! То есть служу Советскому Союзу!» «Спасибо, товарищ лейтенант! И вас поздравляю со звездой!»
4: «Теперь все звезды наши», — подумал Малешкин. «Но это маленькая и золотенькая, но всегда самая дорогая. И каких бы космических тигров мне не предстояло встретить, опаснее тех двух фашистских не будет. И кто бы я ни был, я человек».
2: «А давай-ка вон туда, Сан Саныч», — сказал комбат. «Видишь?»
1: «Понял. Щербак, полетели за комбатом».
6: «Есть!»
4: Щербак воткнул четвертую и дал полный газ. И они полетели.
7: Война. Машины уже завоевали нас. То, чего человек так боялся, случилось, а мы и не заметили. В тот день, когда их впустили в свой дом, мы проиграли войну. А была ли война? Война была. Удивительное свойство человека — не замечать глобального, суетиться по пустякам, упускать свой шанс. Теперь мы рабы. Нас поработили не огромные машины размером с дом, как предсказывали фантасты. Нас поработил маленький процессор, всего лишь набор из проводков и схем. Нас поработила коробка с чередующимися картинками и имитацией символов. Нас поработило устройство, говорящее нашим же голосом и издающее синтетические звуки. Машины из

только осталась душа. Он променял ее на искусственный мир цифр, когда первая машина сложила 2×2. Мы потеряли свое «я». Вернее, место нашего «я» заняли упорядоченные ячейки с информацией. Мы, подобно слепцам, идем по извилистой дороге и знаем, что идем. Нам это даже нравится, но задумывались ли куда? Задумывались ли мы, что где-то там, в прошлом, мы пошли по другому пути, сделали всего один неправильный поворот и сами завели себя в тупик? Но, может, есть выход из этого тупика? Не тешьте себя. Выхода нет. Единственное, что нам остается, продолжать пребывать в блаженном и привычном состоянии бездумия и наслаждаться своей жизнью, жить, пока мы живем, и искать другой мир.

Итак, сегодня в модели для сборки рассказ Джорджа Мартина «И берегись двуногого кровь пролить». Можешь убить для себя и других, для детенышей, чтобы накормить, но не смей для забавы и берегись двуногого кровь пролить. Рэдьярд Киплинг. Снаружи на городской стене на длинных веревках висели детеныши Дженши, застывшие пушистые серые тельца. Взрослых, очевидно, перед повешением убили. Обезглавленное мужское тело свисало ногами вверх, петля обвивалась вокруг щиколоток. Невдалеке виднелся обгоревший труп самки. Но большинство, смуглые пушистые малыши с широко раскрытыми золотистыми глазами, было просто повешено. Ближе к сумеркам, когда с зубчатых холмов налетал ветер, легкие тельца раскачивались и бились о стену, будто просили впустить их. Часовые, неустанно обходящие стены, не обращали на них никакого внимания, и ржавые металлические ворота не открывались.

0: солнце, раздутый багровый шар, который железные ангелы называли сердцем Баккалона, садилось, и долина внизу, казалось, плавала в кровавом тумане.
1: «Взлом!»
0: — повторил Некрол. Торговец был полным маленьким человечком с монголоидными чертами лица и не спадающими почти до пояса огненно-рыжими волосами.
1: «Это религиозное понятие, а я не религиозен. Давным-давно, когда я был еще ребенком и воспитывался на Аэмериле, я решил, что нет ни добра, ни зла, нет. Есть только разные способы мышления».
0: Его маленькие мягкие руки шарили в пыли, пока не нащупали большой обломок с неровными краями. Арик встал и протянул его Райдер.
1: «Железные ангелы заставили меня снова поверить в зло», — сказал он.
0: Райдер молча взяла обломок и принялась вертеть его в руках. Она была гораздо выше и худее Некрола. Крепкая женщина с продолговатым лицом, короткими черными волосами и ничего не выражающими глазами. Комбинезон с пятнами от пота свободно облегал ее худощавое тело.
1: «Интересно», —
0: наконец проговорил Райдер через несколько минут. Обломок был твердым и гладким, как стекло, только прочнее, полупрозрачный, темно-красного цвета, казавшегося почти черным.
1: «Пластмасса?»
0: Райтер бросила обломок обратно на землю. Некрол пожал плечами.
1: «Я тоже так подумал, но это, конечно, невозможно. Дженши работают с костью и деревом, иногда с металлом, а пластмасса для них — материал далекого будущего».
2: «Или далекого прошлого», — ответила Райтер.
1: «Вы говорите, эти священные пирамиды разбросаны по всему лесу?»
2: «Да, насколько я знаю. Но ангелы разрушили все пирамиды вблизи своей долины, чтобы прогнать Дженши. По мере того, как ангелы будут продвигаться дальше, они не остановятся, это ясно. Остальные тоже разрушат».
0: Райтер кивнула. Она снова перевела взгляд на долину, и в это мгновение краешек сердца Баккалона скользнул за горы, и в городе начали зажигаться огни. Висящих детенышей Дженши заливали теперь потоки мягкого синего света. Прямо на городских воротах трудились две мужские фигуры. Вскоре они что-то сбросили вниз, веревка раскрутилась, и на стене задергалась еще одна маленькая тень.
1: «Но почему?»
0: — спросила спокойно наблюдавшая за всем этим Райтер. Некрол не был столь хладнокровен.
1: «Дженши пытались защитить одну из своих пирамид. Копья, ножи и камни против железных ангелов с их лазерами, бластерами и стаперами. Тем не менее, дженши застали их врасплох и убили человека. Наставник заявил, что больше этого не повторится».
0: Арик сплюнул.
1: «Зло».
3: «Интересно»,
0: — неторопливо выговорила Райтер.
1: «Вы можете что-нибудь сделать для них?» — волнуясь, спросил Некрол. «У вас корабль, команда. Дженши нужен заступник, Дженис. Они совершенно беззащитны».
3: «В моей команде 4 человека», — бесстрастно произнесла Райтер. «И должно быть 4 охотничьих ружья».
0: Некрол беспомощно посмотрел на нее.
3: «И все? Возможно, завтра наставник посетит нас. Он наверняка видел, как садились огни. Может быть, ангелы хотят торговать?»
0: Она снова бросила взгляд на долину.
3: «Пойдемте, Арик. Пора на базу. Надо грузить товары».

Уайот, наставник чат-бакалона в мире Корлоса, был высоким, тощим, загорелым мужчиной. На обнаженных руках его проступали мышцы. И сине-черные волосы коротко пострижены, осанка прямая, суровая. Как все железные ангелы, Уайот носил форменную одежду, изменяющий цвет ткани с жестким высоким красным воротником.

0: воротником. Сейчас, когда он стоял при свете дня на краю небольшой взлетной полосы, одежда была светло-коричневой. И пояс из стальной сетки, на котором висели ручной лазер, коммуникатор и стапер. Свисавшая с цепочки на шее наставника маленькая фигурка, бледнолицое дитя Баккалон, голенькая, невинная и ясноглазая, но с огромным черным мечом в крошечном кулачке, была единственным знаком его сана. За ним стояли еще четыре ангела. Двое мужчин и две женщины, одинаково одетые. Все они были чем-то похожи. Рыжие волосы коротко пострижены, невыразительные глаза смотрели настороженно и холодно, тела у них были крепкие и сильные, а прямая осанка была непременной чертой облика членов этой военизированной религиозной секты. Мешковатого и неряшливого некрола ангелы отталкивали даже своим видом. Наставник Уайот прибыл рано утром и послал человека из охраны постучать в дверь серого сборного домика с прозрачной крышей, который служил некролу одновременно торговой базой и жильем. Невыспавшийся, но осторожно вежливый торговец поздоровался с ангелами и провел их на середину взлетной полосы, где поджал три свои выдвижные ноги, покрытые шрамами от сварки металлический жук — огни Холостара. Грузовые отсеки были уже закрыты. Большую часть вечера команда Райтер выгружала товары для некрола. Отсеки заполнялись ящиками с подделками дженши, за которые коллекционеры внеземного искусства могли хорошо заплатить. Пока перекупщик не посмотрит товары, никогда не знаешь настоящую цену. Райтер высадила некрола здесь только год назад, и сейчас впервые наведалась к нему.
1: «Я занимаюсь оптовой торговлей, а Рик мой представитель в этом мире», встретив наставника на краю взлетной полосы, сказал Райтер. «Вы должны вести дела через него».
0: «Понятно», — ответил наставник Уайот. Он все еще держал в руках список товаров, которые ангелы желали закупить у промышленно развитых колоний на Авалоне и в мире Джеймисона.
2: «Но некрол не хочет вести с нами дела».
0: Райтер равнодушно посмотрела на него.
2: «И у меня есть на то причина», — пояснил некрол. «Я торгую с дженши, а вы их убиваете».
0: С тех пор, как Железные Ангелы основали свой город-колонию, наставник часто разговаривал с некролом, и все их беседы заканчивались спорами, но теперь Уайот не обращал на торговца внимания. «Мы только предприняли необходимые меры», — сказал наставник. «Когда животные убивают человека, животное нужно наказать. И другие животные должны увидеть это и запомнить, ибо звери обязаны знать, что человек — семя земли и чадо Баккалона, их господин и повелитель». Некрол фыркнул.
1: «Дженши не звери, наставник. Они разумные существа. Племя обладает своей религией, искусством, обычаями. Они...»
0: Уайот повернулся к торговцу. «У них нет души. Только у чад Баккалона, только у семени земли есть душа. У Мишка Дженши имеет значение лишь для вас и, возможно, для них. Они звери и только».
1: «Арик показал мне их священные пирамиды», — вмешалась Райтер. «Существа, которые строят такие святилища, несомненно, имеют душу».
0: Наставник покачал головой. «Вы заблуждаетесь. В книге ясно написано. Только мы, семя земли, истинные чада Баккалона и никто другой. Все остальные животные, и именем Баккалона мы должны утвердить над ними свое господство».
1: «Очень хорошо», — ответила Райтер. «Но, боюсь, вам придется утверждать свое господство без помощи огней Холостара. И я должна поставить вас в известность, наставник, что ваши действия меня беспокоят, и по прибытии в мир Джеймисон я собираюсь о них доложить».
0: «Ничего другого я и не ожидал», — произнес Уайот. «Может быть, через год вы воспылаете любовью к Баккалону, и тогда мы поговорим снова. А до тех пор мир Корлоса как-нибудь проживет и без вас». Он помахал рукой и в сопровождении четырех железных ангелов зашагал прочь.
2: «Какой толк докладывать об этом?» — горько сказал некрол, едва они скрылись из виду.
1: «Никакого»,
0: глядя в сторону леса, ответил Райтер. Ветер вздымал вокруг нее пыль, плечи ее поникли, она казалась очень усталой.
1: «Обитателям мира Джеймисона все равно, а если даже и нет, что они могут сделать?»
0: Некрол вспомнил тяжелую книгу в красном переплете, которую Уайот дал ему несколько месяцев назад.
2: И бледнолицые дитя Бакалон создал своих чад из железа, ибо звезды сокрушат более нежную плоть, процитировал Арик. И в руку каждого нового младенца он вложил кованный меч со словами: «Вот вам истина и вот вам путь». Некрол с отвращением сплюнул. «Вот их символ веры! Неужели мы ничего не сможем сделать?»
0: У Райтер был невидящий взгляд.
1: «Я оставлю два лазера. Год вам на то, чтобы дженши поняли, как с этими лазерами обращаться. И, кажется, я знаю, какие товары надо будет привезти.

0: Как и думал Некрол, дженши жили родами по 20-30 особей. В каждом роде поровну взрослых и детей. У каждого рода свой родной лес и своя священная пирамида. Жилище дженши не строили. Спали, свернувшись калачиком на деревьях вокруг своей пирамиды. Еду они добывали в лесу. Сочные сине-черные фрукты росли повсюду. Помимо фруктов существовали три разновидности съедобных ягод, галлюциногенные листья и похожие на мыло желтый корешок, который они выкапывали из земли. Некрол также обнаружил, что детеныши охотились, но не часто. Месяцами рот обходился без мяса, а коричневые лесные свиньи хрюкали и плодились вокруг, вырывая коренья и играя с детьми. Потом вдруг, когда поголовье свиней достигало предела, среди стада начинали спокойно ходить копьеносцы и забивали двух из каждых трех свиней, и всю неделю вечер за вечером вокруг пирамиды устраивали пиры, во время которых поедали огромные куски жареной свинины. То же самое происходило с белыми ленивцами, которые так облепляли фруктовые деревья, что на них живого места не было, пока однажды дженши не собирали этих зверьков на рагу, и с похитителями фруктов капуцинами, заполнявшими верхние ветви. Насколько мог судить Некрол, в лесах дженши не было хищников. Первые месяцы пребывания в этом мире, отправляясь по торговому маршруту от пирамиды к пирамиде, он брал с собой длинный силовой нож и ручной лазер. Но никогда не встречался он ни с чем, даже отдаленно напоминающим враждебность. И теперь сломанный нож валялся где-то на кухне, а лазер давно потерялся. На следующий день после того, как огни Холостара покинули мир Корлоса, Некрол вновь пошел в лес, на сей раз с оружием. Один из охотничьих лазеров висел у него на плече. Меньше чем в 2 километрах от базы Некрол набрел на лагерь дженши. Это был род, который он называл родом водопада. Они жили рядом со склоном лесистого холма, откуда с гулом мчался вниз поток бело-голубой воды. Он то дробился на ручейки, то собирался воедино и так снова и снова, отчего склон напоминал замысловатую сверкающую паутину, состоящую из водопадов, стремнин, мелких прудов и водяных завес с летящими во все стороны брызгами. Священная пирамида рода помещалась в нижнем прудике, на плоском сером камне, в самом водовороте. Высокая, выше многих дженши она доходила Некролу до подбородка. Кажущаяся необычно тяжелой и прочной, недвижимая трехгранная глыба темно-красного цвета. Но Некрол не обманывался. Он видел, как лазеры железных ангелов ломали пирамиды на куски. Как от взрывов летели в разные стороны осколки. Какой бы чудодейственной силой не обладали пирамиды в мифах дженши, с какой бы тайной не было связано их происхождение, всего этого недостаточно, чтобы уберечь их от мечей Бакалона. Когда появился Некрол, полянка вокруг пирамиды с водоемом сияла на солнце, высокие травы покачивались от легкого ветерка, но вокруг никого не было. Может, они лазают по деревьям или милуются, или сбивают вниз фрукты, или бродят по лесу на холме. Лишь несколько малолеток, оседлав лесного кабана, разъезжали на нем по прогалине. Некрол сел и, пригревшись на солнышке, стал ждать. Вскоре появился старик, владеющий даром слова. Он сел рядом с Некролом, маленький, усохший. На нем осталось лишь несколько клочков грязной белой-серой шерсти, ровно столько, чтобы прикрыть морщинистую кожу. Он был немощен, зубы и когти у него давно выпали, но глаза, широко раскрытые, золотистые и без зрачков, как у всех дженши, светились живостью и умом. Он говорил от имени рода водопада и теснее всех был связан со священной пирамидой. Каждый род имел своего владеющего даром слова. «Я принес новый товар», — произнес Некрол на плавном, не очень отчетливом наречии дженши. Торговец выучил этот язык на Авалоне перед самым приездом сюда. Томас Чанг, легендарный авалонский исследователь языков, описал его несколько столетий назад, когда этот мир посетила экспедиция Клеронамаса. С тех пор ни один человек не прилетал к дженши, но карты Клеронамаса и структурный анализ языка остались в компьютерах Авалонского института изучения нечеловеческого интеллекта.
1: «Мы сделали для тебя фигурки из новых пород дерева», — сказал старик, владеющий даром слова. «Что ты принес? Соль?»
0: Некрол развязал рюкзак, вытащил брусок соли и подал старику.
1: «Да, соль», — ответил он. «И это.
0: Рядом с Дженши на землю легло охотничье ружье.
1: «Что это?» —
0: спросил старик, владеющий даром слова. «Вы знаете о железных ангелах?» — вопросом на вопрос ответил торговец. Старик кивнул. Этому жесту его научил Некрол.
1: «О них рассказывают лишенные бога, бегущие из мертвой долины. Это они, разрушители пирамид, заставляют богов молчать».
0: «Вот таким оружием железные ангелы разрушают ваши пирамиды», — объяснил Некрол. «Я предлагаю его вам в обмен». Старик, владеющий даром слова, не шелохнулся.
1: «Но мы не хотим разрушать пирамиды», — помолчав, сказал он.
0: «Это оружие можно использовать и по-другому», — начал Некрол. «Когда железные ангелы придут, чтобы разрушить пирамиду рода водопада, вы сможете остановить их. Род каменного кольца пытался остановить их ножами и копьями, а теперь взрослые бродят по лесу, бездомные и безумные, а их дети висят мертвые на стене города железных ангелов. Другие роды не сопротивлялись, но сейчас у них тоже нет ни бога, ни земли. Придет время, когда роду водопада понадобится это оружие, старик». Старейшина рода Дженши поднял лазер и стал с любопытством вертеть его в маленьких слабых руках.
1: «Мы должны помолиться», — проговорил он. «Подожди, Арик. Вечером, когда Бог посмотрит на нас с небес, мы тебе скажем. А до тех пор пусть идет торговля».
0: Старик резко встал, бросил быстрый взгляд на стоящую в воде пирамиду и исчез в лесу с лазером в руках. Некрол вздохнул. Ему предстояло долгое ожидание. Молельные собрания начинались не раньше заката. Он подвинулся к краю водоема, расшнуровал тяжелые ботинки и опустил потные набрякшие ступни в освежающую холодную воду. Когда торговец поднял глаза, перед ним стояла первая рещица по дереву, гибкая молодая дженши, покрытая серой шерстью с красно-коричневым отливом. Молча, в присутствии Некрола, они все молчали, говорил только владеющий даром слова, она предложила свою работу. Статуэтка была не больше кулака Некрола. Полногрудая богиня плодородия, вырезанная из ароматной, с тонкими прожилками голубой древесины, которую дают фруктовые деревья. Богиня сидела, скрестив ноги на треугольной подставке. Из каждого угла треугольника поднимались костяные палочки, сходившиеся у нее над головой в маленьком глиняном шарике. Некрол взял фигурку, повертел ее в руках и кивнул в знак одобрения. Дженши улыбнулась и скрылась, унеся с собой соленый брусок. Некрол не мог налюбоваться на покупку. Он занимался торговлей всю жизнь, 10 лет провел на Аате среди гетсоидов, которые напоминали головоногих моллюсков, и 4 года с тощими, как палки, финдаи. Объездил по торговым делам полдесятка планет, населенных бывшими рабами распавшейся Хрангангской империи. Везде он встречал высокоразвитую неолитическую культуру, но нигде не было таких мастеров, как Дженши. В который раз он удивился, почему ни Кленоромас, ни Чанг не упомянули местное искусство резьбы по дереву. Но теперь Некрол был только рад их ненаблюдательности. Он не сомневался. Стоит перекупщикам увидеть ящики с деревянными башками, которые увезла отсюда Райтер, в мир Корлоса нахлынут торговцы. В сущности, его послали сюда на удачу, в надежде отыскать туземное снадобье или траву, или напиток, которые будут пользоваться спросом в межзвездной торговле. А вместо этого он нашел здесь искусство столь высокое, что дух захватывало. Высокое, как молитва. Все новые и новые умельцы приходили и уходили, представляя на суд Некрола свои изделия. Утро сменилось днем, день перешел в сумерки. Торговец внимательно рассматривал каждую работу. Одни отвергал, другие брал и платил солью. Еще не стемнело, а справа от Некрола уже лежала небольшая горка поделок. Набор ножей из красного камня, портрет, сотканный из серой шерсти старого дженши и его вдовой и друзьями. Лицо покойного было расшито шелковистыми золотыми нитками из волос капуцина. Костяное копье с надписями, напоминавшими торговцу, вошедшие в легенду руны старой земли, и статуэтки. Статуэтки восхищали Некрола. Чужеземное искусство всегда загадка, но скульптура Дженши брала его за душу. У деревянных богов, сидевших на своих костяных пирамидах, были лица Дженши, но одновременно они выражали что-то изначально присущее человеку. Суровые боги войны, странные фигурки, похожие на сатиров, богини плодородия, вроде той, которую купил Некрол первый, почти человекоподобные воины и нимфы. Арик часто жалел, что не получил образование по специальности внеземная антропология и не может написать книгу о мифологических универсалиях. У Дженши, безусловно, была богатая мифология, хотя владеющие даром слова никогда не говорили об этом, иначе чем объяснить магию статуэток? Может быть, старые боги больше не почитались, но все еще жили в памяти. К тому времени, как сердце Бакалона опустилось и последние красноватые лучи угасли в тени деревьев, Некрол собрал столько изделий, что едва мог унести, и соль у него подошла к концу. Он зашнуровал ботинки, тщательно упаковал свои приобретения и, сидя на траве у водоема, принялся терпеливо ждать. Один за другим дженши из рода водопада стали присоединяться к нему. Наконец вернулся старик, владеющий даром слова. Моление началось. Старик, владеющий даром слова, все еще с лазером в руках, осторожно прошел по темной воде и сел на корточки у винно-красной глыбы. Все остальные, взрослые и дети, числом около 40, выбрали себе места на траве по краю водоема, за Некролом и вокруг него. Как и Некрол, дженши настороженно смотрели поверх пруда на пирамиду, на фоне которой в свете только что взошедшей огромной луны был четко виден владеющий даром слова. Положив лазер на камень, старик прижал обе ладони к одной из граней пирамиды, и его тело как будто застыло. Остальные дженши тоже напряглись и застыли. Некрол беспокойно ерзал и боролся с зевотой. Он не впервые присутствовал при обряде и знал установленный порядок. Целый час ему предстояло скучать, потому что дженши молились молча. Слышалось только ровное дыхание 40 бесстрастных существ. Вздыхая, торговец постарался расслабиться. Он закрыл глаза. Теплый ветер временами трепал его волосы. «Как долго все это будет длиться, — думал Некрол, — если железные ангелы покинут свою долину?» Час прошел, но погрузившийся в размышления Некрол не чувствовал бега времени. Вдруг он услышал вокруг шелест и болтовню. Дженши рода водопада встали и отправились в лес. А старик, владеющий даром слова, положил к его ногам лазер. Некрол поднял на него глаза.
1: «Нет!»
0: — только и сказал старик. Некрол вскочил.
2: «Но вы должны! Давайте я покажу вам, что он может делать!»
1: «У меня было видение, Арик. Бог уже показал мне. Но он открыл мне, что не надо брать это в обмен.
2: Владеющий даром слова, железные ангелы придут.
1: Если они придут, с ними будет говорить наш Бог», —
0: на своем певучем наречии сказал старейшина дженши, но в мягком голосе слышалась твердость, а широко раскрытые золотистые глаза отнюдь не взывали о помощи. «За нашу пищу возблагодарим себя и только себя. Она наша, ибо мы добыли ее своим трудом. Наша, ибо мы добыли ее своей борьбой. Наша по единственному праву, праву сильного. Но за эту силу, за мощь наших рук, за сталь наших мечей, за огонь в наших сердцах возблагодарим бледнолицее дитя Бакалона, который дал нам жизнь и научил нас ее поддерживать». Неподвижно стоя перед 5 длинными деревянными столами, протянувшимися вдоль огромной столовой, наставник торжественно, с достоинством произносил каждое слово молитвы. Он говорил, и большие руки с выступающими венами крепко сжимали рукоять поднятого вверх меча, а форменная одежда при свете тусклых огней казалась почти черной. Вокруг него, не шевелясь, сидели железные ангелы. Перед ними стояла нетронутая еда. Крупные вареные клубни, дымящиеся куски свинины, черный хлеб, миски с хрустящей зеленью. Дети моложе 10 лет, возраста воинской зрелости, в накрахмаленных белых комбинезонах с непременными поясами из стальной сетки занимали крайние столы, стоящие под узкими окнами. Карапузы, только начинающие ходить, силились сидеть спокойно под бдительным взором строгих девятилетних воспитателей с пристегнутыми к поясу деревянными дубинками. Ближе к середине, за двумя одинаковыми столами, сидели в полном вооружении братья-воины, мужчины и женщины вперемешку, бывалые вояки рядом с десятилетними малявками, которые только что перешли из детского общежития в казарму. Все они носили одинаковую форму, изменяющую цвет ткани, такую же, как у Вайота, но без воротника. У некоторых были значки, указывающие их звание. Средний стол, наполовину короче других, был отдан кадровому составу «Железных ангелов», военным воспитателям и воспитательницам, знатокам оружия, целителям, четырем полковым епископам, всем тем, кто носил высокие жесткие малиновые воротники. Во главе стола сидел наставник. «Приступим к трапезе», — произнес, наконец, Уайот. Мечом он со свистом рассек воздух над столом в жесте благословения и принялся за еду. Как и все остальные, он выстаивал очередь, которая велась от столовой до кухни, и его порция была не больше, чем у других членов братства. Слышались только звяканье ножей и вилок, звон тарелок и время от времени удары дубинки. Это воспитатель наказывал детей за нарушение дисциплины. В зале стояла глубокая тишина. Железные ангелы не разговаривали во время еды. Они поглощали свою простую пищу, размышляя над уроками дня. После еды дети также молча строем вышли из столовой и направились в детское общежитие. За ними последовали братья-воины. Кто в храм, кто охранять стены, большинство в казармы. Освободившиеся после дежурства часовые торопились на кухню, где их ждала не остывшая еще еда. Старшие офицеры остались. После того, как убрали тарелки, обед превратился в заседание штаба. «Вольно!» — скомандовал Уайот, но сидящие за столом разучились расслабляться. Напряженные, скованные, они не отрывали глаз от наставника. Тот обратился к одной из участниц заседания. «Далис, вы подготовили доклад, который я просил?» Полковой епископ Далис кивнула. Это была женщина средних лет, рослая, с крепкими мускулами и смуглой огрубевшей кожей. На воротнике у нее был стальной значок, эмблема компьютерных войск.
2: «Да, наставник!»
0: — твердым чеканным голосом начала она.
2: «Мир Джеймисона, колония, насчитывающая 4 поколения, заселена в основном выходцами со Старого Посейдона. Один большой материк, почти совсем не исследованный, и более 20 тысяч островов разной площади. Человеческое население сосредоточено на островах и живет за счет обработки земли, выращивания растений на прибрежной акватории, разведения морских животных и развития тяжелой промышленности. Океаны богаты пищевыми продуктами и металлами. Общая численность населения около 79 миллионов. Два крупных города, оба с космопортами, порт Джеймисон и Холостар».
0: Она посмотрела на лежавшую перед ней на столе распечатку с компьютера.
2: «Во время двойной войны мира Джеймисона еще не было на карте. Он никогда не участвовал в военных действиях. Вооруженные силы состоят только из планетной полиции. У мира Джеймисона нет программы колонизации, и он никогда не пытался взять под свою юрисдикцию территории, находящиеся за его границами».
0: Наставник кивнул. «Прекрасно. Значит, угроза донести на нас ничего не стоит. Продолжим заседание. Воспитатель Уолман».
2: «Наставник, сегодня поймали 4 дженши. Сейчас они висят на стенах», — сообщил Уолман.
0: Это был румяный молодой человек со светлыми постриженными ежиком волосами.
2: «Если позволите, я бы просил обсудить возможность прекращения кампании. С каждым днем искать все труднее, а находим мы все меньше. В сущности, мы истребили весь молодняк дженши из родов, которые первоначально заселяли Долину Меча».
0: Уайот кивнул. «Есть другие мнения?» Полковой епископ Лайон, поджарый голубоглазый мужчина, выразил несогласие. «Взрослые живы. Матерый зверь гораздо опаснее детеныша, воспитатель Уолман».
2: «Не в данном случае», — сказал знаток оружия Кара Дахан. Мужчина огромного роста, лысый, покрытый бронзовым загаром.
0: Он отвечал за разработку психологического оружия и изучение интеллекта врага.
1: «Наши исследования показали, что если пирамида разрушена, то ни взрослый дженши, ни детеныш не могут причинить никакого вреда чадам Бакалона. Социальная структура дженши, по сути, распадается.
0: Взрослые либо убегают, надеясь примкнуть к другому роду, либо опускаются до уровня животных. Они бросают свое потомство, которое начинает кое-как заботиться о себе самой и не оказывает нам никакого сопротивления. Учитывая количество дженши, висящих на стенах города, и тех, кто, по нашим сведениям, погиб в пасти хищников или от рук своих собратьев, я полагаю, что долина меча практически очищена от этих зверей. Зима не за горами, наставники, у нас много других дел. Воспитателю Уолману и его людям следует дать новое задание.

0: Обсуждение продолжалось, но тон был задан. Большинство выступающих поддержали Дахана. Уайот внимательно слушал и все время молил Бакалона направить его мысли по верному пути. Наконец он жестом призвал всех к молчанию. «Воспитатель», — обратился наставник к Уолмену, — «завтра соберите всех дженши, которых сможете найти, взрослых и детей, но не вешайте их, если они не станут сопротивляться. Вместо этого покажите им их сородичей, висящих на городской стене, а потом отправьте в освояси. Я надеюсь, они принесут весть всем остальным дженши, и те узнают, какую цену платит зверь, выпустивший когти, поднявший лапу или клинок на семя земли. И когда придет весна, и чада Бакалона двинутся дальше, за пределы Долины Меча, дженши мирно оставят свои пирамиды и покинут свои земли. Они понадобятся нам, людям, приумножающим славу бледнолицего дитя». Лайон и Дахан дружно кивнули. К ним присоединились остальные.
1: «А теперь поделитесь с нами своей мудростью», — попросила полковой епископ Даллис.
0: Наставник Уайот согласился. Одна из военных воспитательниц принесла ему книгу, и он раскрыл ее на догматах. «В те дни тяжкие бедствия постигли семя земли, ибо чада Бакалона отреклись от него во имя более слабых богов. И тогда небеса почернели и ринулись на людей сверху сыны Хранги с красными глазами и клыками, как у демонов, и ринулись на них снизу полчища Финдаи, подобные тучам саранчи, и заслонили от них звезды. И пылали вселенные, и кричали дети: „Спасите! Спасите!“ И тогда явился бледнолицый ребенок и встал перед людьми со своим огромным мечом в руках, и громовым голосом стал их укорять. „Вы были слабыми чадами и ослушались меня“, — сказал он. „Где ваши мечи? Не я ли вложил мечи вам в руки?“ И чады крикнули: „Мы перековали их на орала, о Бакалон!“ И был он в великом гневе. „Значит, с оралами встретите вы сынов Хранги! Значит, оралами сокрушите вы полчища Финдаи!“ И он покинул своих чад и не стал более слушать их стенаний, потому что сердце Бакалона есть сердце огня. Но один из семени земли осушил слезы, ибо небеса горели так ярко, что слезы жгли щеки. И проснулась в нем жажда крови, и он перековал свое орало вновь на меч и бросил вызов сынам Хранги и умертвил их сколько мог. Тогда другие, узрев сие, пошли по стопам его, и гулкий боевой клич пронесся по всем мирам. И бледнолицый ребенок услышал и вернулся, так как шум битвы ласкает его слух больше, чем звук рыданий. И когда он увидел битву, он улыбнулся. „Теперь вы снова мои чада“, — сказал он семени земли. „Вы отвергли меня во имя бога, который называет себя Агнцем, но разве вы не знали, что агнцы обречены на убой? Однако теперь пелена спала с ваших глаз, и вы снова псы господни. И Бакалон вновь вручил им всем по мечу, всем своим чадам, всему семени земли, и он поднял свой огромный черный меч, истребитель демонов, уничтожающий тех, у кого нет души, и взмахнул им. И сыны Хранги пали перед его мощью, а громадные полчища Финдаи сгорели от его взгляда. И чада Бакалона победили во всех мирах“». Наставник поднял глаза. „Ступайте, братья, по оружию и обдумайте во сне догматы Бакалона. Пусть бледнолицее дитя дарует вам видение“. Это была команда «Разойти».

0: Голые деревья на холме покрылись ледяной глазурью и нетронуты, если не считать редких следов живых существ и завитушек, оставленных порывами северного ветра, снег сверкал ослепительной белизной в лучах полуденного солнца. Город Железных Ангелов, лежащий внизу в долине, казался отсюда неестественно чистым и спокойным. С восточной стороны лежали огромные сугробы снега, доходящие до середины обледеневшей стены из ярко-красного камня. Ворота не открывались месяцами. Давным-давно чада Бакалона собрали урожай и вернулись в город греться у очагов. Только синие огни, освещающие холодную черную ночь, дошагающий по стене случайный часовой, напоминал Некролу, что ангелы еще живы. Дженши, которую Некрол называл грустной рассказчицей, смотрела на него необычно темными глазами, гораздо темнее прозрачных золотистых глаз ее сородичей.
1: «Под снегом лежит сломанный бог», — проговорила она, и даже убаюкивающие интонации языка Дженши не могли скрыть суровых ноток в ее голосе. Они стояли на том самом месте, куда Некрол однажды привел Райтер, у разрушенной пирамиды рода Каменного Кольца. Торговец с головы до ног закутался в термокостюм, подчеркивавший все изъяны его полной фигуры. Он смотрел на долину меча сквозь опущенный темно-синий пластмассовый козырек капюшона. А грустная рассказчица Дженши была прикрыта только густой зимней серой шерстью. Охотничий лазер висел у нее на спине.
2: «Если железных ангелов не остановить, они разобьют и других богов», — вздрагивая, несмотря на термокостюм, сказал Некрол.
0: Грустная рассказчица, казалось, не слышала его.
1: «Когда они пришли, я была ребенком, Арик. Если бы они не разбили нашего бога, может, я еще и сейчас была бы ребенком. Потом, когда свет погас и огонь во мне умер, я ушла далеко от Каменного Кольца, от нашего родного леса. Я брела, не зная дороги, питаясь чем попало. В темной долине все изменилось. Лесные кабаны рычали при моем появлении и обнажали клыки. Незнакомые дженши угрожали мне и друг другу. Я ничего не понимала и не могла молиться. Даже когда железные ангелы нашли меня, я не поняла и пошла с ними к городу, не зная их языка. Я помню стены и детей. Многие были намного моложе меня. Потом я кричала и билась. Когда я увидела их на веревках, что-то безумное и безбожное проснулось во мне».
0: Ее глаза цвета начищенной бронзы пристально смотрели на Некрола. Она переступала с ноги на ногу в глубоком по щиколотку снегу, сжимая когтистой рукой ремень лазера. С того дня в конце лета, когда железные ангелы послали ее прочь из долины меча, и она прибилась к Некролу, он научил ее стрелять. Грустная рассказчица была до сих пор лучшим стрелком из шести лишенных бога-изгнанников, которых он собрал под своим кровом и обучил. Это был единственный путь. Он предлагал лазеры одному роду за другим, и все отказывались. Дженши были уверены, что бог их защитит. Только лишенные бога прислушивались, да и то не все. Одни были слишком малы, тихие или трусливы, других приняли к себе чужие роды. Но некоторые, вроде грустной рассказчицы, слишком одичали, слишком многое повидали. Они уже не могли приспособиться к обычной жизни дженши. Грустная рассказчица первой взяла в руки оружие после того, как старик, владеющий даром слова, прогнал ее из рода водопада.
2: «Может быть, лучше жить без бога?» — говорил ей Некрол.
1: «У тех, кто живет внизу, свой бог. Он и сделал их такими. И у дженши есть боги, дженши верят им и поэтому умирают. Ты, лишенная бога, их единственная надежда».
0: Грустная рассказчица не отвечала. Она только смотрела вниз на заснеженный безмолвный город, и в глазах ее трепетал огонек. Некрол наблюдал за ней в тягостном недоумении. Если он и его спутница — единственная надежда дженши, вряд ли вообще можно на что-то надеяться. В грустной рассказчице и всех изгнанниках было что-то дикое, иступленное. Их ярость даже его заставляла содрогаться. Пусть Райтер приедет с лазерами, пусть эта маленькая группка остановит ангелов, пусть все это осуществится. Что с того? Если завтра умрут все ангелы, где найдут себе место эти, лишенные бога? Они стояли неподвижно. Снег слепил их глаза, а северный ветер обжигал лица.

храме было темно и тихо. В каждом углу призрачным светом горели круглые фонари. Ряды простых деревянных скамей пустовали. Над тяжелым алтарем, плитой из грубого черного камня, стояло объемное изображение Баккалона. Он был как живой. Мальчик, сущий ребенок, голенький, с молочно-белой кожей, большими глазами и светлыми волосами, образец самой невинности. В руках он держал огромный черный меч, в половину больше его самого. Склонив голову, коленопреклоненный Уайот замер перед изображением. Всю зиму он видел мрачные и тревожные сны и каждый день на коленях просил просветить его. Обращаться было не к кому, только к Баккалону. Он наставник и должен вести за собой в битве и вере. Он сам разгадает свои видения. Так день за днем он боролся со своими мыслями, пока не начали таять снега, и от долгого стояния на полу у него не заболели колени. Наконец он решился и призвал старших по званию присоединиться к нему в храме. Они входили по одному и выбирали места на скамьях позади неподвижного коленопреклоненного наставника. Каждый садился отдельно от других. Уайот не обращал на них внимания. Он молил только, чтобы слова его были точны, а предвидение верно. Когда все собрались, он повернулся к ним. «Во многих мирах жили чада Баккалона, но нет среди них столь благословенного, как этот, наш Корлос. Братья по оружию, грядет великое время. Бледнолицее дитя явилось ко мне во сне, как являлось первым наставником во дне основания братства. Оно подарило мне видение». Они сидели очень тихо, и не было никого, в чьих глазах трепетало бы сомнение или недоумение. Когда высший по званию вразумлял их или отдавал приказы, вопросов быть не могло. Так гласила одна из важнейших заповедей Баккалона: «Подчинение священно и сомнению не подлежит». Сам Баккалон спустился в этот мир. Он прошел среди не имеющих души и диких тварей и сказал им о нашем господстве над ними. И вот что поведал он мне: «Когда наступит весна, и семя земли выйдет из долины меча на покорение новых земель, все звери будут знать свое место и отступят перед нами. Это предрекаю вам я. И больше предсказываю я вам: мы узрим чудеса. Это тоже пообещало мне бледнолицее дитя. По его знакам мы убедились в его правоте. Они, эти знаки, даруют нам новое откровение. Но вера наша подвергнется испытаниям, ибо это будет время приносить жертвы, и Баккалон не однажды потребует доказать нашу преданность ему. Мы должны помнить его догматы и быть верны ему, и каждый должен повиноваться ему, как ребенок повинуется родителям, как воин повинуется командиру, быстро и беспрекословно. Ибо бледнолицее дитя знает лучше нас, что ждет нас и что нам нужно. Вот видения, дарованные мне. Вот сны, которые я видел. Братья, молитесь теперь вместе со мной». И Уайот повернулся к алтарю и упал на колени. Все преклонили колени вместе с ним, все головы склонились в молитве, все, кроме одной. Из затаенной глубины храма, куда едва доходил свет фонарей, на наставника хмуро смотрел Карадахан.

0: В этот вечер, после безмолвной трапезы в столовой и короткого заседания штаба, знаток оружия попросил Уайота пройтись с ним.
1: «Наставник, в моей душе нет покоя», — сказал он. «Мне нужен совет того, кто ближе всех к Бакалону».
0: Уайот кивнул. Оба надели тяжелые плащи из черного меха и темной металлической ткани и, держась за зубцы стены, зашагали вместе по освещенному звездами красному камню. Около будки часового над городскими воротами Дахан остановился, облокотился на выступ и, прежде чем заговорить, долго следил за тающим на лету снегом.
1: «Уайот!» — наконец проговорил он. «Моя вера пошатнулась».
0: Наставник не ответил. Он только смотрел на собеседника из-под закрывающего лицо капюшона. Исповедь не входила в число обрядов железных ангелов. Бакалон сказал, что вера воителя неколебима.
1: «В давние времена, — говорил Дахан, — против чад Бакалона применяли разное оружие. Сегодня некоторые виды остались лишь в сказках. А может, их вообще не было? Возможно, это все пустые выдумки, такие же, как боги, придуманные слабыми людьми. Не знаю. Я разбираюсь только в оружии. Но одна легенда тревожит меня, мой наставник. Она гласит, что однажды, в столетие долгой войны, сыны Хранги наслали на семя земли вампиров ума, по словам людей, высасывающих душу. Они прилипали незаметно и преодолевали огромные расстояния, больше, чем покрывает взгляд, длиннее луча лазера, и вызывали безумие. Видение, мой наставник, видение! В голову людям вбивали безрассудные планы и веру в уже богов, и...»
0: «Молчать!» — оборвал его Уайот. Его голос был жестким и холодным, как ночной ветер, свистевший вокруг, обращая дыхание в пар. Наступило молчание. Оно длилось долго. Потом наставник смягчился.
1: «Всю зиму я молился, Дахан, и боролся со своими видениями. Я наставник чад Бакалона в мире Корлоса, а не какой-нибудь новобранец, чтобы дать одурачить себя лжебогам.
0: Я говорю только тогда, когда уверен в своих словах.
1: Я говорил как ваш наставник, как ваш духовный отец и ваш главнокомандующий. Вы задаете мне вопросы, знаток оружия. Вы подвергаете мои слова сомнению, и это беспокоит меня. В следующий раз, если вам не понравится какой-нибудь пункт приказа, наш спор окончится на поле боя».
0: «Никогда, наставник», — сказал Дахан, в знак раскаяния становясь на колени в утоптанный снег на дорожке.
1: «Надеюсь, что никогда.
0: Но перед тем, как отпустить вас, я отвечу вам, хотя вы не вправе ожидать этого от меня.
1: Вот что я вам скажу.
0: Наставник Уайот — хороший воин и благочестивый человек. Бледнолицее дитя даровало мне пророческие сны и предрекло, что нас ждут чудеса. Все это мы увидим своими глазами. Но если предсказания не сбудутся, если не будет божественных знаков, наши глаза тоже увидят это. И тогда я узнаю, что не Бакалон послал мне видение, а всего лишь лже-бог, возможно, пожиратель душ с Хранги. Или вы думаете, что вампир с Хранги может творить чудеса?»
1: «Нет»,
0: — все так же стоя на коленях и склонив лысый череп, ответил Дахан.
1: «Это было бы ересью».
0: «Воистину», — сказал Уайот. Наставник бросил быстрый взгляд на небо. Ночь была холодная и безлунная. Он чувствовал, что дух его преображается, и даже звезды, казалось, славили бледнолицее дитя, ибо созвездие меча сияло высоко над головой, а меченосец тянулся к нему со своего места на горизонте. «Сегодня ночью вы пойдете нести охрану без плаща», — сурово объявил наставник Дахану. «И пусть подует северный ветер, и мороз будет кусать вовсю. Боль будет для вас наслаждением, ибо это знак, что вы покорились своему наставнику и своему богу. Чем больше коченеет плоть, тем жарче пылает огонь в сердце».
1: «Да, мой наставник», — покаянно сказал Дахан.
0: Он встал, снял плащ и отдал его Уайоту. Наставник ударил его мечом плашмя в знак благословения.

0: На настенном экране в затемненной комнате Некрола разворачивалась своим чередом записанная на пленку драма. Но торговец, неуклюже сгорбившись в большом мягком кресле, едва ли следил за ней. Грустная рассказчица и двое других изгнанников Дженши сидели на полу. Их золотистые глаза не отрывались от экрана, где в городах-крепостях со сводчатыми башнями на Ай-Эмериле люди преследовали и убивали друг друга. Дженши все больше интересовались другими мирами и образом жизни других существ. «Все это очень странно», — думал Некрол. «Рот водопада и другие дженши никогда не проявляли такого интереса». Торговец вспомнил былые дни. До появления железных ангелов, прибывших на старинном, почти отслужившем свой срок военном корабле, когда он раскладывал перед владеющими даром слова все виды товаров. Яркие рулоны блестящего шелка Савалона, украшения из сверкающих камней с верхнего Кавалана, ножи из твердого сплава, солнечные генераторы, стальные арбалеты, книги из десятка миров, лекарства и вина, всего понемногу. Владеющие даром слова время от времени брали что-нибудь, но без большой охоты. Единственный товар, который неизменно пользовался спросом — соль. Только когда пошли весенние дожди, и грустная рассказчица стала задавать ему вопросы, Некрол вдруг осознал, как редко кто-нибудь из дженши расспрашивал его. Может быть, общественные структуры и религия подавляли их природную любознательность? Изгнанники были куда пытливее, особенно грустная рассказчица. В последнее время она буквально засыпала его вопросами, и далеко не на каждый Некрол знал ответ. Его ужасало собственное невежество. Но то же самое испытывала грустная рассказчица. В отличие от дженши, живущих вместе с родом, неужели религия так все меняет? Ей приходилось отвечать на вопросы Некрола. А их у него накопилось немало, ибо прежние дженши редко когда утоляли его любопытство. Но и грустная рассказчица мало чем могла помочь ему. В большинстве случаев она лишь смотрела на него недоумевающими глазами.
1: «У нас нет истории о богах», — однажды сказала она Некролу, когда он попробовал расспросить ее о мифологии дженши. «Какие могут быть истории? Боги живут в священных пирамидах, Арик, и мы молимся им, а они охраняют нас и дарят нам свет жизни. Они не прыгают туда-сюда, не дерутся и не бьют друг друга, как ваши боги».
0: «Но когда-то, до того, как вы стали почитать пирамиды, у вас были другие боги», — возразил Некрол. «Те, которых ваши умельцы вырезают для меня». Он даже распаковал ящик и показал ей статуэтки, которые она, конечно, прекрасно знала. Дженши рода Каменного Кольца были непревзойденными мастерами. Но грустная рассказчица только пригладила серую шерсть и покачала головой.
1: «Я была слишком юной, чтобы вырезать фигурки. Наверное, поэтому мне ничего не рассказывали», — сказала она. «Мы все знаем лишь то, что нам нужно знать. Резчики делают фигурки, стало быть, только они и наслышаны о старых богах».
0: В другой раз Некрол спросил ее о пирамидах, но узнал и того меньше.
1: «Кто строил?» —
0: переспросила грустная рассказчица.
1: «Не знаю, Арик. Они были всегда, как скалы и деревья».
0: Она вдруг удивленно посмотрела на него.
1: «Но они не похожи на скалы и деревья, правда?»
0: И озадаченная ушла, чтобы обсудить это с другими дженши. Но хотя лишенные бога дженши были более вдумчивы, чем их собратья, с ними было гораздо труднее. И с каждым днем Некрол все яснее осознавал никчемность своей затеи. Теперь у него жили 8 изгнанников. В середине зимы он подобрал еще 2 умирающих от голода, и все они учились стрелять из лазера и следили за ангелами. Но даже если Райтер вернется с оружием, их сила — ничто по сравнению с воинской мощью, которую может бросить против них наставник. Огни Холостара, скорее всего, будут до отказа загружены оружием, в расчете на то, что каждый из родов пробудился и возмущенный, и готов дать отпор железным ангелам. Но когда Дженнис увидит, что навстречу ей вышли только Некрол и его косматая банда, лицо у нее снова станет непроницаемым. Если они вообще выйдут ей навстречу. Даже это было сомнительно. Некрол с трудом удерживал своих партизан вместе. Их ненависть к железным ангелам по-прежнему граничила с сумасшествием, но они не знали, что такое дисциплина. Заставить их исполнять приказы было невозможно. Кроме того, они постоянно боролись друг с другом за первенство, пуская в ход когти. Некрол думал, что если бы не он, дело дошло бы до лазеров, они попросту перестреляли бы друг друга. Что касается поддержания боевой готовности, об этом было просто смешно говорить. Из 3 особей женского пола только грустная рассказчица не позволила себе забеременеть. Поскольку дженши обычно рожали сразу от 4 до 8 детенышей, в конце лета ожидался демографический взрыв. И торговец знал, что на этом они не остановятся. Лишенные бога занимались любовью каждую свободную минуту, а о регулировании рождаемости дженши не имели понятия. Некрол удивлялся, как удается поддерживать постоянное количество дженши в родах, но его подопечные не имели никакого представления об этом.
1: «Наверное, мы реже бывали вместе», — ответила грустная рассказчица, когда он задал ей этот вопрос. «Но я была ребенком, так что я просто не знаю. До того, как я попала сюда, мне никогда не хотелось. Видно, я была слишком молода».
0: Но, сказав это, она почесалась, и вид у нее был не очень уверенный. Вздыхая, Некрол откинулся на спинку кресла и попытался отвлечься от шума голосов на экране. Все очень сложно. Железные ангелы уже вышли из-за стены. Вверх и вниз по долине меча ездили мототележки. Лес постепенно превращался в пашню. Некрол сам поднимался на холм. Было видно, что весенние посадки скоро закончатся. Затем, полагал торговец, чада Бакалона постараются расширить свои земли. На прошлой неделе одного из них, великана без шерсти на голове, как выразился разведчик Некрола, видели у каменного кольца, где он собирал обломки разрушенной пирамиды. «Ох, не к добру все это!» — невесело размышлял Некрол. Иногда он сожалел, что привел в действие такие силы, и почти желал, чтобы Райтер забыла о лазерах, ибо грустная рассказчица была полна решимости нанести удар, как только они получат оружие. Встревоженный Некрол напомнил ей, как страшно наказали ангелы дженши в последний раз, когда те убили человека. Торговец до сих пор видел во сне детенышей дженши на стенах. Но она лишь взглянула на него глазами бронзового цвета, стоящимся в них безумием, и сказала:
2: «Да, Рик, я все помню».

0: форма свободно висела на ее худом теле. «Мне поручили со взводом в 10 человек вытеснить так называемый рот утеса, чья пирамида расположена у подножия низкой гранитной скалы в малообитаемой части холмов. По данным нашей разведки, это один из мелких родов. Взрослых особей 20 с небольшим, так что я решил обойтись без тяжелого вооружения. Разрушение пирамид Дженши при помощи стрелкового оружия занимает много времени, поэтому мы взяли взрывное орудие 5-го калибра, но в остальном наше вооружение строго отвечало типовому образцу. Мы не ожидали сопротивления, но, памятуя о происшествии у Каменного кольца, я была на стороже. Пройдя походным порядком около 12 километров по холмам, мы очутились в окрестностях утеса, развернулись и медленно двинулись вперед со стаперами наготове. В лесу нам встретилось несколько дженши. Мы взяли их в заложники и поставили вперед, чтобы использовать как щиты в случае засады или нападения. Разумеется, это оказалось излишней предосторожностью. Когда мы достигли пирамиды, стоящей около утеса, они уже ждали нас. По крайней мере, 12 тварей. Одна из них сидела у основания пирамиды, прижав ладони к ее грани, а другие расположились вокруг. Все они смотрели на нас и не двигались.
1: Воспитательница ненадолго притихла и задумчиво потерла переносицу.
0: Как я уже рассказывала наставнику, после этого началось что-то странное. Прошлым летом я дважды руководила подобными операциями. Первый раз лишенные души отсутствовали, не имея понятия о наших намерениях. Мы просто разрушили их пирамиду и удалились. Во второй раз стадо этих существ вертелось возле нас, загораживая пирамиду своими телами, но не проявляя враждебности. Они не разбежались, пока я не уложила одного из них выстрелом из стапера. И, конечно, я изучила доклад воспитателя Оллора о затруднениях, возникших у Каменного кольца. Но на этот раз все было по-другому. Я приказала двоим из моих людей установить взрывное орудие на треножник и дала понять тварям, что им следует уйти с дороги. Конечно, я объяснялась с ними знаками, потому что не знаю их нелепого языка. Они сразу же подчинились, разбились на две группы и выстроились по обе стороны от линии огня. Разумеется, мы держали их под прицелом, но выглядело все очень мирно. Да все и было мирно. Бластер точно нацелился на пирамиду. Мы увидели большой огненный шар. Затем что-то громыхнуло, и предмет взорвался. Несколько обломков разлетелось, но никто не пострадал. И вот после того, как пирамида разбилась, вдруг резко запахло озоном, и на мгновение блеснуло высокое голубоватое пламя. Однако я его едва заметила, потому что в это самое время все дженши упали перед нами на колени. Все сразу. Потом коснулись головой земли и легли ничком. На миг я подумала, что они приветствуют нас как новых богов, ведь мы разбили их бога, и попыталась объяснить, что мы не нуждаемся в их животном поклонении и требуем одного, чтобы они убирались отсюда. Но тут я поняла, что ошибалась. Из-за деревьев наверху утеса показались еще четверо членов рода. Они медленно спустились вниз и протянули нам статуэтку. Тогда остальные дженши поднялись с земли, и под конец я увидела, как весь род покидает долину меча и дальние холмы и идет на восток. Я взяла статуэтку и принесла ее наставнику.
1: Она замолчала, стоя в ожидании вопросов. «Статуэтка здесь», — сказал Уайот. Он пошарил внизу рядом со своим стулом, поставил статуэтку на стол и снял с нее белую ткань, в которую она была тщательно завернута. В основании ее лежал треугольник из твердой, как камень, черной коры. Три длинные костяные палочки поднимались из его углов, образуя каркас пирамиды. А внутри стояло искусно, с тончайшими деталями, вырезанные из мягкого голубого дерева, бледнолицые дитя Бакалона, держа в руках выкрашенный в черный цвет меч.
2: «Что это значит?» — вытаращив глаза, пробормотал полковой епископ Лайон.
3: «Святотатство!» — воскликнула полковой епископ Даллис.
4: «Все гораздо проще», — возразил полковой епископ тяжелой артиллерии Горман. «Эти твари просто пытаются втереться к нам в доверие, вероятно, надеясь остановить таким способом наши мечи».
3: «Никто, кроме семени земли, не может поклоняться Бакалону», — изрекла Даллис. «Это записано в книге. Бледнолицое дитя не будет благосклонно к не имеющим души».
1: «Молчание, братья по оружию», — произнес наставник, и сидящие за длинным столом тотчас умолкли. Уайот слабо улыбнулся. «Вот первый из чудес, о которых я говорил зимой в храме. Первый странный случай из предсказанных Бакалоном.
2: Даже дикие твари знают его облик, ибо поистине он посетил этот мир, наш Корлос. Задумайтесь, братья мои. Задумайтесь над этой статуэткой. Задайте себе несколько простых вопросов. Дозволяли ли мы хоть кому-нибудь из животных вступить в этот святой город?

0: «Нет, конечно, нет», — ответил кто-то.
1: «Значит, ясно, что никто из них не видел объемного изображения стоящего над нашим алтарем. Я также нечасто появлялся среди этих тварей. Мои обязанности не позволяют мне отлучаться отсюда надолго. Так что никто не мог видеть образ бледнолицевого дитяти, который я ношу на цепочке в знак своего сана. А те дженши, что видели меня, не успели об этом рассказать. Их повесили на городской стене. Животные не говорят на языке семени земли, и никто из нас не выучил их глупого звериного наречия. И последнее. Они не читали книгу. Припомните все это и спросите себя, каким образом их ремесленники узнали, что им нужно вырезать?»
0: Тишина. Руководители чат-бакалона в изумлении переглядывались. Уайот благоговейно сложил руки.
2: «Чудо!
1: У нас больше не будет неприятностей с дженши, ибо к ним пришло бледнолицее дитя!»
0: Сидевшая справа от наставника полковой епископ Даллис подняла голову.
3: «Мой наставник! Духовный руководитель!» — с трудом проговорила она, медленно произнося каждое слово. «Но ведь не хотите же вы сказать, что эти животные могут поклоняться бледнолицему дитяти и что оно принимает их поклонение?»
0: Уайт казался спокойным и доброжелательным. Он терпеливо улыбнулся ей.
1: «Пусть ваша душа не тревожится, Даллис. Вам кажется, что я впадаю в первое заблуждение. Возможно, вы вспомнили кощунство Гхры, когда плененный сын Хранги поклонился Бакалону, чтобы спастись от странной смерти, и лженаставник Гиброн провозгласил, что у всех, кто молится бледнолицему дитяти, есть душа!»
0: Уайот покачал головой.
1: «Как видите, я неплохо знаю книгу. Нет, полковой епископ, святотатства не было. Бакалон действительно посетил Дженшин, разумеется, сказал им все как есть. Он предстал перед ними во всем блеске своей грозной славы и сказал во всеуслышание, что они животные без души, так как только это он и мог сказать им. И они, услышав его, смирились со своим местом в мироздании и отступили перед нами. Они больше никогда не убьют человека. Вспомните. Ведь они не поклонились вырезанной их руками статуэтке. Они отдали ее нам, семени земли, тем, кто по праву может ей поклоняться. Когда они простерлись на земле, они простерлись тем самым у наших ног, как животное ложится у ног человека. Понимаете? Они знают правду».
0: Даллис закивала.
3: «Да, мой наставник, вы просветили меня. Простите мне мое сомнение».
0: Но тут подался вперед, хмурясь и сжимая в кулаке огромные пальцы с выступающими суставами, сидевший в середине длинного стола Карадахан.
2: «Мой наставник!» — через силу произнес он.
1: «Да, знаток оружия!» — отозвался Уайот. Лицо его посуровило.
2: «У меня, как у полкового епископа, неспокойно на душе. И я жажду, чтобы вы просветили меня, если это возможно».
1: «Продолжайте», — приказал Уайот.
2: «Может быть, это действительно чудо», — начал Дахан. «Но сначала нам надо убедиться, что это не уловка лишенного души врага. Я не вникаю в их стратегию или в мотивы их поступков, но я знаю, откуда дженши могли получить представление об облике нашего Бакалона».
1: «Откуда же?»
2: «Я имею в виду базу мира Джеймисона и рыжего торговца Арика Некрола. Он из семени земли. Судя по внешности, с Ай-Эмериэля, и мы давали ему нашу книгу. Но он не воспылал любовью к Бакалону и не стал носить оружие. С самого начала он противостоял нам, а после того, как дженши вынудили нас проучить их, повел себя крайне враждебно. Возможно, именно он подучил рот Утеса вырезать фигурку, преследуя неизвестные нам цели. Я полагаю, он вел с ними торговлю».
1: «Вероятно, вы правы, знаток оружия. Первые месяцы нашего пребывания здесь я старался обратить Некрола в истинную веру. Мои усилия пропали даром, но я многое узнал о зверях дженши и его торговле с ними. Он торговал с одним из родов, живших здесь, в долине меча, и, кроме того, с родами Каменного кольца, Утеса, далекой фруктовой чащи, водопада и теми, кто обитает дальше к востоку».
2: «Значит, это дело его рук!» — воскликнул Дахан. «Это его уловка!»
0: Все взгляды остановились на Уайоте. Он улыбался.
2: «Этого я не сказал.
0: Некрол, каковы бы ни были его намерения, все-таки один.
1: Он не торгует со всеми, Дженши не знает их всех.
0: Улыбка наставника стала просто ослепительной. Те из вас, кто видел торговца, знают, что он неуклюжий, слабый человек. Едва ли он мог пройти пешком такие расстояния. У него нет ни аэромобиля, ни автосаней.
2: «Но он был связан с родом Утеса», — возразил Дахан.
0: Глубокие морщины упрямо прорезали его загорелый лоб. «Да, был», — терпеливо ответил Уайот. «Но сегодня утром вышел в поход не только отряд воспитательницы Джолип. Я также послал взводы воспитателя Уолмена и воспитателя Оллара перейти воды Белого Ножа. Земля там темная и плодородная, лучше, чем на востоке. Род Утеса занимал территорию на юго-востоке между Долиной Меча и Белым Ножом, и поэтому должен был уйти. Но другие пирамиды, которые подлежали разрушению, принадлежали родам, проживавшим далеко за ручьем, более чем в 30 километрах к югу. Эти дженши никогда не видели торговца Арика Некрола, разве что этой зимой он отрастил крылья».
1: Тут Уайот опять наклонился и поставил на стол еще две статуэтки. Одна фигурка стояла на треугольнике из сланца и была вырезана грубо, в общих чертах. Другая, из мыльного корня, поражала мастерским выполнением деталей, даже стоек пирамиды. Но если не считать разницы в материале и степени владения ремеслом, вторая и третья статуэтки были точь-в-точь такие же, как первая.
0: «Ну что, знаток оружия?» — спросил Уайот.
1: Дахан поднял глаза, но не успел произнести ни слова, потому что полковой епископ Лайон вдруг встал.
0: «Я вижу чудо!» — отчеканил он, и все повторили его слова.
1: После того, как гул голосов затих, знаток оружия опустил голову и глухо произнес:
4: «Мой наставник, почитайте нам книгу мудрости».

0: «Лазеры, рассказчица, лазеры!» — кричал Некрол, и в голосе его слышалось отчаяние. «Райтер еще не вернулась! Мы должны ждать!» Он выбежал из домика торговой базы с голой грудью. Жаркое утреннее солнце жгло ему голову, порывистый ветер трепал ярко-рыжую спутанную гриву. Они были уже на опушке, когда он догнал их. Грустная рассказчица повернулась к нему, суровая, совсем не похожая на Дженши. Через плечо висел лазер, на шее был ярко-синий шарф из блестящего шелка, а на каждом из восьми пальцев сверкало по широкому кольцу. Остальные изгнанники, кроме двух беременных, сгрудились возле нее. Один из них держал второй лазер, остальные несли колчаны и арбалеты, так придумала рассказчица. Ее новый дружок, тяжело дыша, стоял на одном колене. Он бежал всю дорогу от каменного кольца.
1: «Нет, Арик!»
0: Зло сверкая глазами цвета бронзы, бросила Некролу рассказчица.
1: «По твоим собственным расчетам, лазеры опаздывают на месяц. Мы ждем, а железные ангелы каждый день разрушают все больше пирамид. Скоро они примутся за детей».
2: «Очень скоро», — согласился Некрол, — «если вы на них нападете. Есть ли у вас хоть какая-нибудь надежда? Дозорный говорит, их там два взвода, и с ними мототележка с пушкой, и вы рассчитываете остановить их парой лазеров и четырьмя арбалетами?»
1: «Да, все так», — ответил рассказчица,
0: и зубы ее сверкнули, как клыки у дикого зверя.
1: «Но это не имеет значения. Роды не сопротивляются, значит, мы должны делать это».
0: Стоящий на одном колене дружок рассказчицы поднял глаза на Некрола.
3: «Они идут к водопаду!»
0: — задыхаясь, проговорил он.
1: «К водопаду!» —
0: повторила грустная рассказчица.
1: «С тех пор, как умерла зима, Арик, ангелы разбили больше 20 пирамид. Их взрыватели крушат лес, и теперь землю от долины до ручья перерезает, как шрам, большая пыльная дорога. Правда, в этом году они не причинили вреда ни одному Дженши, они всех отпускали. Эти роды, лишенные своих богов, шли к водопаду, и теперь в том лесу нечего есть. Владеющие даром слова из всех родов сидят рядом со стариком. Возможно, бог водопада примет их как своих, может быть, он и вправду великий бог. Я в этом не разбираюсь. Зато я знаю, что лысый ангел пронюхал о 20 живущих вместе родах, о группе в 1500 взрослых дженши и ведет на них свою мототележку с пушкой. Отпустит ли он их и на этот раз, удовлетворяясь вырезанной фигуркой? И захотят ли дженши уйти, бросив второго бога с той же легкостью, что и первого, Ари?»
0: Рассказчица странно взглянула на Некрола.
1: «Я боюсь, они будут защищаться одними когтями. Я боюсь, лысый ангел перевешает их, даже если они не будут сопротивляться. Я боюсь всего и почти не знаю ничего. Одно я знаю твердо. Мы должны быть там. Ты не остановишь нас, Арик. Мы не можем ждать, пока привезут твои запоздавшие лазеры».
0: Она повернулась к остальным.
1: «Скорей! Надо бежать!»
0: И они исчезли в лесу. Некрол даже не успел рта раскрыть. Растерянный, несчастный, он побрел назад к домику, откуда как раз выходили две беременные изгнанницы с арбалетами в руках.
2: «И вы туда же!» — в ярости крикнул он. «Это же безумие! Чистой воды безумие!»
0: Но они только взглянули на него своими тихими золотистыми глазами и скользнули мимо, направляясь к лесу. В домике Некрол перетянул лентой свою длинную рыжую гриву, чтобы она не цеплялась за ветки, быстро натянул рубашку и метнулся к двери. Но тут же остановился.
2: «Оружие! У него должно быть оружие!»
0: Он судорожно оглядел комнату и бросился в кладовую. «Ни одного арбалета! Ничего!» И тут руки его наткнулись на мачете из какого-то твердого сплава. Некролу было так непривычно держать его. Он знал, что выглядит нелепо и отнюдь не воинственно, но надо же было взять хоть что-то. И он поспешил к водопаду вслед за остальными. Грузный, рыхлый Некрол не привык к бегу, а до водопада было почти 2 километра через пышно разросшийся летний лес. Трижды торговцу приходилось останавливаться и ждать, пока не утихнет боль в груди. Казалось, прошла вечность, прежде чем он добрался до водопада. Но ему все же удалось обогнать железных ангелов. Громоздкая мототележка двигалась медленно, и дорога из долины меча более длинная и холмистая. Дженши были повсюду. С поляны исчезла трава, и сама поляна увеличилась раза в 2 по сравнению с тем, какой Некрол запомнил ее во время своего последнего посещения ранней весной. Но дженши заполнили поляну целиком.
2: Они сидели на земле, молча уставясь на пруд и водопад. Сидели настолько тесно, что между ними едва можно было протиснуться. Многие устроились наверху, на фруктовых деревьях. Несколько детенышей взобрались на самый верх, где прежде царили одни обезьяны. Посреди водоема, на камне, вокруг пирамиды рода водопада, скучились владеющие даром слова. Они жались друг к другу еще теснее, чем сидящие на траве, и каждый держал ладони на пирамиде. Один из них, тощий, почти бесплотный, сидел на плечах собрата, чтобы все могли прикоснуться к святыне. Некрол пытался сосчитать, Дженши бросил. Перед ним была сплошная масса покрытых серой шерстью рук и ног и золотистых глаз, а посредине пирамида, темно-алая, неподвижная, как всегда. Грустная рассказчица стояла в пруду по щиколотку в воде. Лицо ее было обращено к сидящим на траве, и она кричала странным, не похожим на обычное мурлыканье Дженши голосом. Ее шарф и кольца казались до ужаса чужеродными и как будто таили угрозу. Неистово и страстно, размахивая лазерным ружьем, она кричала собравшимся Дженши, что железные ангелы уже на подходе, что нужно разбиться на мелкие группки и скрыться в лесу, чтобы встретиться затем на торговой базе. Она повторяла это снова и снова, с какой-то дикой настойчивостью, резким металлическим голосом. Но роды сидели неподвижно и безмолвно. Никто не отвечал, никто не слушал, никто не слышал. Они молились при свете дня. Некрол протискивался вперед, наступая то на чью-то руку, то на чью-то ногу. Он встал, наконец, рядом с грустной рассказчицей, продолжавшей бурно размахивать руками. Но вот ее глаза цвета бронзы остановились на нем. Тогда она смолкла.
1: «Арик», — пробормотала она, — «ангелы идут, а они не хотят меня слушать».
4: «Остальные...» Некролу не хватало воздуха. «Где остальные наши?»
1: «На деревьях»,
2: — сделав неопределенный жест, ответил рассказчица.
1: «Я поручила им сидеть на деревьях. Это снайперы, Арик, такие же, как мы видели у тебя на стене».
2: «Пожалуйста, пойдем домой», — взмолился Некрол.
4: «Оставь этих на траве, оставь их! Ты их предупредил, и я их предупреждал. Что бы ни случилось, они сами виноваты. Виноваты их боги».
1: «Я не уйду. Не могу уйти», —
2: ответила грустная рассказчица. Она, казалось, смутилась, как бывало, когда Некрол расспрашивал ее дома на базе.
1: «Вроде бы мне надо уйти, но я чувствую, что должна остаться. И остальные наши не уйдут, даже если бы я ушла. Они чувствуют это еще сильнее. Мы должны быть здесь, чтобы бороться, чтобы говорить».
2: Она моргнула.
1: «Я не знаю, почему, Арик, но мы должны».
2: И прежде чем торговец успел ей ответить, из леса вышли железные ангелы. Сначала их было пятеро. Они шли на большом расстоянии друг от друга. Вскоре показалось еще пять. Все были одеты в сливавшуюся с листьями пятнистую темно-зеленую форму, так что выделялись только блестящие пояса из стальной сетки и стальные боевые шлемы. Все шли с отведенными назад ручными лазерами. У одной из ангелов, худой бледной женщины, был высокий красный воротник.
5: «Ты!»
2: — выкрикнула светловолосая женщина. Ее глаза сразу же нашли Арика, который стоял с развивающейся на ветру рыжей гривой, бессмысленно сжимая мачете.
5: «Поговори с этими тварями! Скажи им, чтобы они убирались! Скажи им, что приказом наставника Уайота именем бледнолицого дитяти Бакалона к востоку от гор запрещены все сборища дженши! Скажи им это!»
2: Тут она увидела грустную рассказчицу и вздрогнула.
5: «И отбери у этой твари лазер! Не то мы сожжем вас обоих!»
2: Слабые пальцы Некрола разжались, и мачете упало в воду.
4: «Рассказчица, брось ружье», — сказал он. «Брось, пожалуйста. Если ты хочешь когда-нибудь увидеть далекие звезды, брось лазер, друг мой, дитя мое, брось сейчас же! И когда приедет Райтер, я возьму тебя с собой на Аэмерели дальние планеты».
2: В голосе торговца была тоска. Лазеры железных ангелов целились прямо в них, и он был уверен, что рассказчица не станет его слушать. Но она со странным смирением бросила ружье в пруд. Военная воспитательница заметно смягчилась.
5: «Хорошо», — сказала она. «Теперь поговори с ними на их зверином языке. Скажи им, чтобы они ушли. Если они не уйдут, мы их уничтожим. Мототележка уже близко».
2: Сквозь рокот и плеск ближних вод Некрол расслышал ее приближение. С громким хрустом она опрокидывала стволы деревьев, и они раскалывались в щепу под широкими зубцами гусениц. Видимо, валуны убирали при помощи пушки из танковых лазеров.
5: «Мы говорили им это!» — в отчаянии воскликнул Некрол. «Говорили много раз, но они не слышат!»
2: Он обвел рукой пространство вокруг. Воздух над поляной, казалось, нагрелся от теснящихся на ней дженши, но никто, ни один род не обращал внимания на железных ангелов и противостояние двух людей. Позади Некрола кучка владеющих даром слова все так же прижимала маленькие руки к своему богу.
5: «Мы обнажим против них меч Бакалона», — объявила воспитательница. «Быть может, они услышат собственный вой!»
2: Она убрала лазер и подняла звуковое ружье. Некрол содрогнулся. В звуковых ружьях использовалась высокая энергия усиленного звука, разрушающая стенки клеток и растворяющая мягкие ткани тела. Трудно было придумать смерть более ужасную. Но тут появился второй взвод ангелов. Послышался треск гнущихся и ломающихся деревьев, и за последней рощицей фруктовых деревьев Некрол уже смутно различал черные бока мототележки и пушку, наведенную прямо на него. Двое новоприбывших носили красные воротники. Румяный юноша со светлыми волосами, отрывисто отдающий приказы своему взводу, и огромного роста мускулистый лысый мужчина с изрезанным морщинами загорелым лицом. Некрол узнал его. Это был знаток оружия Карадахан. Он опустил тяжелую ладонь на плечо воспитательницы.
5: «Нет», — сказал Дахан, — «это не метод».
2: Воспитательница сразу зачехлила ружье.
6: «Слушаю и повинуюсь».
2: Дахан посмотрел на Некрола.
5: «Торговец, твоя работа», —
2: сочным басом прогудел знаток оружия.
6: «Нет», — ответил Некрол. «Они не желают расходиться», — доложила воспитательница Дахану.
5: «Если действовать звуковыми ружьями, нам не хватит дня и ночи», — проговорил тот, обводя взглядом поляну, деревья и извилистую тропинку, ведущую на вершину холма, откуда сбегал водопад. «Есть более легкий путь. Разбейте пирамиду, и они сразу же уйдут».
2: Он осекся, глаза его вперились в грустную рассказчицу.
5: «Дженши в одежде и с кольцами? До сих пор они ткали только портреты покойников».
6: «Это дженши из рода Каменного кольца», — быстро объяснил Некрол. «Она живет у меня».
2: Дахан кивнул.
5: «Ясно. Ты настоящий безбожник, Некрол. Ты икшаешься с лишенными души тварями и учишь их подражать повадкам семени земли. Но это не важно».
2: Он поднял руку. Это был сигнал. Стоящая позади него среди деревьев мототележка с пушкой слегка сдвинулась вправо.
5: «Отойди со своей питомицей. Когда я опущу руку, бог дженши взорвется, и вы уже никогда не сдвинетесь с места».
6: «Овладеющие даром слова!»
2: Некрол стал поворачиваться, чтобы Дахан их увидел. Но владеющие даром слова один за другим отползали от пирамиды. Стоящие за Некролом ангелы бормотали что-то странное.
7: «Чудо!»
2: — хрипло произнес один.
7: «Наше дитя! Наш бог!» —
2: воскликнул другой. Некрол оцепенел. Пирамида на камне больше не была малиновой. Теперь она сверкала на солнце, как шатер из прозрачного хрусталя. И под этим шатром, сделанное совершенным мастерством из дерева, стояла и улыбалась бледнолицая дитя Бакалона, держа в руке свой меч, истребитель демонов. Теперь владеющие даром слова, торопясь скрыться, бежали в припрыжку по воде. Некрол мельком увидел старика. Невзирая на возраст, он удирал быстрее всех. Грустная рассказчица замерла, разинув рот.

0: Торговец повернулся. Половина железных ангелов стояла на коленях, остальные застыли в изумлении, растерянно опустив руки. Воспитательница обратилась к Дахану.
1: «Это чудо!» —
0: взволнованно проговорила она.
1: «Как и предвидел наставник Уайот, бледнолицее дитя спустилось в этот мир!»
0: Но знаток оружия не был растроган.
2: «Наставника здесь нет, и чудо тоже», — сурово ответил он. «Это хитрость врага, но меня не обманешь. Мы сотрем кощунственный образ с лица земли Корлоса!»
0: И он взмахнул рукой. Ангелы, сидевшие в мототележке, должно быть, не осмелились поднять руку на бледнолицее дитя. Пушка не выстрелила. Дахан в гневе обернулся.
2: «Говорю вам, это не чудо!» —
0: взревел он и снова поднял руку. Стоящая рядом с некролом грустная рассказчица вдруг вскрикнула. Торговец увидел, что глаза ее зажглись ярким золотистым огнем.
1: «Бог!»
0: — мягко проговорила она.
1: «Свет возвращается ко мне!»
0: В ту же секунду с окружающих поляну деревьев раздался свист арбалетов, и две длинные стрелы почти одновременно вонзились в широкую спину Карадахана. Знаток оружия рухнул на колени и уткнулся лицом в землю.
2: «Беги!» —
0: крикнул некрол и изо всех сил толкнул грустную рассказчицу. Она помешкала в нерешительности, быстро оглянулась, в ее глазах снова цвета темной бронзы стоял страх. Потом она помчалась, и синий шарф трепетал на ветру, пока она не скрылась в зелени леса.
3: «Убейте ее!» — визжала воспитательница. «Убивайте всех!»
0: Ее крик словно пробудил и дженши, и железных ангелов. Чада Бакалона нацелили лазеры на вдруг пришедшую в волнение толпу. Началась бойня. Некрол прополз на коленях по скользким мшистым камням, достал из воды лазер и приладил его к плечу. Из ружья яростными вспышками вылетел свет. Раз, два, три. Некрол еще раз отпустил спусковой крючок. Вспышка превратилась в луч, пронзивший ангела в серебристом шлеме, но тут у него в животе вспыхнуло пламя, и торговец тяжело повалился в пруд. Некрол ничего не видел, осталась только боль, да вода мягко поглаживала его лицо. Вокруг кричали дженши, гудела и грохотала пушка. Несколько раз на него наступали, но это уже не имело значения. Он старался держать голову на камнях, над водой, но и это скоро стало не так уж важно. Вот только огонь в животе, он не отступал. Потом боль куда-то ушла. Ушел и грохот. Воздух был полон дыма и смрадных испарений. Некрол лежал и прислушивался.
4: «А пирамида, воспитательница?» — спросил кто-то.
1: «Это чудо!»
0: — ответил ликующий женский голос.
1: «Смотрите, Бакалон все стоит! И он улыбается! Сегодня мы сделали доброе дело!»
2: «Что же нам делать со статуей?»
1: «Возьмите ее в мототележку! Мы отвезем ее наставнику Уайоту!»
0: Вскоре голоса затихли совсем, и некролу был слышен только шум неустанно стремящейся вниз воды. Легкий, целительный шум, навевающий сон.

0: Член команды вставил лом между перекладинами и приподнял доску. Тонкое дерево подалось сразу. «Еще статуэтки, Дженнис», — заглянув внутрь ящика и развернув упаковку, сообщил он.
1: «Они не стоят и гроша»,
0: — с коротким вздохом сказал Райдер. Она стояла в развалинах торговой базы Некрола. Ангелы обыскали базу, охотясь за вооруженными дженши. Везде были осколки, обломки, но ящики остались нетронутыми. Член команды двинулся к следующей груди ящиков с поделками. Райтер задумчиво смотрела на троих льнущих к ней дженши, жалея, что они не могут свободно общаться с нею. Одна из них — самочка в длинном шарфе со множеством украшений, которые не выпускала из рук металлический лук, знала несколько слов на языке земли, но их было явно недостаточно, чтобы понять что-либо. Она была умна, схватывала все на лету, но пока что могла произнести лишь 2-3 осмысленные фразы.
2: «Мир Джемисона. Арик нас взять. Ангелы убивают».
0: Она твердила их без конца, пока Райтер не дала ей понять, что возьмет ее с собою. Еще двое дженши, беременные, представитель сильного пола с лазером в руках, казалось, вообще не знали, что такое речь.
3: «Опять статуэтки?» — сняв верхний ящик и раскрыв его посреди разгромленной кладовой, пожал плечами член команды.
0: Райтер вышла из домика и медленно побрела к краю взлетной полосы, где отдыхали огни Холостара. Открытые отсеки корабля золотисто светились в надвигающихся сумерках. Дженши неотступно следовали за ней. С тех пор, как прилетел корабль, они ходили за ней повсюду, словно опасаясь, что если они хоть на миг спустят с нее огромные глаза цвета бронзы, она улетит без них.
2: «Статуэтки», — бормотала Райтер наполовину для себя, наполовину для Дженши.
0: Она покачала головой.
2: «Зачем он это делал?» —
0: спросила она Дженши, заведомо зная, что те не поймут и не ответят.
2: «Торговец с таким опытом! Вместо того, чтобы собирать посмертные портреты и прочие настоящие предметы искусства Дженши, Арик зачем-то научил вас делать туземные копии человеческих богов. Неужели он не знал, что ни один антиквар не возьмет столь грубую подделку? Чужое искусство должно быть загадочным. А в этом, в этих статуэтках нет тайны».
0: Райтер вздохнула.
2: «Наверное, это моя вина. Надо было вскрыть ящики».
0: Грустная рассказчица не сводила с нее глаз.
4: «Портрет Арика. Я отдала».
0: Райтер рассеянно кивнула. Посмертный портрет висел над ее койкой. Странная маленькая тряпка, сотканная отчасти из шерсти дженши, но в основном из длинных шелковистых прядей огненно-рыжих волос. На красном фоне серыми нитками было вышито грубо, но узнаваемое изображение Арика Некрола. Это тоже удивило Райтер. Дар вдовы? Ребенка или друга? Что произошло с Ариком, когда огни Холостара были далеко? Если бы только она приехала вовремя. Но она потеряла 3 месяца в мире Джеймисона, обходя перекупщика за перекупщиком и пытаясь сбыть никудышные статуэтки. Когда огни Холостара вернулись на Корлы, чтобы обнаружить разгромленную базу Некрола, была середина осени, и ангелы уже собирали урожай.
2: Ангелы.
0: Когда она пошла к ним с предложением продать уже ненужные лазеры, от одного вида кроваво-красной городской стены ей стало не по себе. Она думала, что готова ко всему, но столкнулась с такой мерзостью, что у нее не было слов. У высоких ржавых ворот она повстречала взвод железных ангелов, проводивших ее в город к наставнику. От былого наставника остались кожа да кости. Он стоял под открытым небом у подножия огромной платформы алтаря, воздвигнутой в центре города. Заключенные в стеклянную пирамиду и установленные на высоком постаменте из темно-красного камня, поразительно похожая на живого ребенка, статуя Бакалона отбрасывала длинную тень на деревянный алтарь. Взводы ангелов под статуей сваливали в кучу зелень, свежесжатую пшеницу и замороженные свиные туши.
5: «Нам не нужна ваша торговля», — сказал наставник. «Мир Корлоса много раз благословен, дитя мое, и Бакалон поселился среди нас. Он явил нам много чудес и явит еще. Мы верим в него».
0: Костлявой рукой Уайот указал на алтарь.
5: «Видите? Как подношение ему мы сожжем наши зимние запасы, ибо бледнолицые дитя обещает, что в этом году зимы не будет. И он научил нас отдаваться миру, как некогда мы отдавались войне. Так что семя земли будет расти и крепнуть. Пришло время нового великого откровения.
3: Он говорил, и глаза его лихорадочно горели, широко раскрытые, темные, со странными золотистыми крапинками. Как можно быстрее Райтер покинула город Железных Ангелов, изо всех сил стараясь не оглядываться. На обратном пути она подошла к каменному кольцу, разбитой пирамиде, которую показывал ей некогда Арик. И тут Райтер поняла, что не может удержаться, и обернулась, бросить последний взгляд на долину меча. Увиденное ею зрелище и сейчас стояло у нее перед глазами. Снаружи, на городских стенах, висели на длинных веревках дети ангелов. Худенькие тельца в белых комбинезонах, застывшие и неподвижные. Они умерли без мук. Все до одного, хотя смерть редко приходит без мук. По крайней мере, те, кто постарше, умерли быстро. Затянутые в петли шеи сломались, не выдержав падения со стены. Но у бледнолицых малышей петли обвелись вокруг талии, и Райтер было ясно, что большинство из них висели, пока не умерли с голоду. Пока она стояла так, из разрушенного домика Некрола вышел член команды. «Ничего», — сообщил он, — «только статуэтки». Райтер кивнула.
4: «Едем?»
3: — быстро спросила грустная рассказчица.
4: «Мир Джемисона?»
1: «Да»,
3: — ответил Райтер, переводя взгляд от ждущих огней холостара к черному первобытному лесу. Сердце Бакалона закатилось навеки. В тысячи тысяч лесов и одном единственном городе роды приступили к молитве. Вы слушали рассказ Джорджа Мартина «И берегись двуногого кровь пролить». В переводе с английского «Энн Магнат».

Мы продолжаем собирать очередную модель. И сейчас мы будем спасать человека. Именно так называется рассказ, который написал Борис Штерн. Ни одна приличная планетка не разрешила бы этому корыту с грязным ускорителем замедленных нейтронов сесть на свою поверхность, разве что при аварийной ситуации. Эта ситуация давно обозначилась, но инспектору Беломору совсем не хотелось орать на всю Вселенную «Спасите наши души!». Галактика была совсем рядом, может быть, даже за тем холмом Млечного Пути. Ему чудился запах. Пахло дождем, квасом, березами. Вот в чем дело. Пахло парной и березовым веником. Значит, робот-стабилизатор затопил для своего командора прощальную баньку. Что ж, банька — дело святое. Пусть на нее уйдет последний жар догорающего реактора. Инспектор Беломор в который раз попытался высвободить застрявшую мачту, но парус ни в какую не поддавался. Ладно, подождет парус.

Отпаренный березовый веник был уже готов к бою. Бел Амор плеснул на раскаленные камни ковш разбавленного кваса, камни угрожающе зашипели. Первый заход для согрева. Веником сначала надо растереться, чтобы задубевшая кожа раскрылась и размягчилась, потом отдохнуть и попить кваса. Есть ненормальные, глушат пиво, а потом жалуются на сердце. Есть самоубийцы, лезут в парную с коньяком, этих к венику подпускать нельзя. Но хуже всего изверги, которые вносят в парное мыло и мочалку. Что вам здесь, баня? На помывку пришли, что ли? Вон из моего звездолета. Стабилизатор попробовал дернуть мачту посильнее, но парус угрожающе затрещал, а стабилизатор испугался и вернулся в звездолет. К вашему сведению, думал Беломор, дубовый веник лучше березового. Листья у дуба шире, черенки крепче, а запахи ядреней. Срезал дюжину, и на год хватит, а березы для дальнего космоса не напасешься. Резать дуб, конечно, рискованно. Если за этим занятием поймает лесник, то он может запросто тут же под дубом, да тем же самым веником. Впрочем, один махровый букет из дубовых июньских листочков Беломор для себя заготовил. А отстегать его за такое браконьерство мог только он сам, потому что инспектор Беломор и был тем самым лесником. «За дубом нужен уход», — думал Беломор, греясь на верхней полке. А береза растет сама по себе. У его коллеги, инспектора Марта из Новосибирского академгородка, в подчинении целый березовый лес, так что у академиков нет проблем с парилкой. Там леснику можно жить, там и ружья не нужно. Кругом сплошная интеллигенция, лишний раз в лесу не плюнет. Коллега Март хорошо устроился. А ты, шатун, мотайся весь год в дремучем космосе и насаждай березу. «Вас попарить, командор?» — спросил стабилизатор. «Дай по пояснице, в полсилы». Второй заход для тела. Дубовый веник пусть хранится на черный день, а березовый методично взлетает и опускается. Плечи, спина, поясница, ноги, ноги, поясница, плечи, спина. Косточки прогреты, сердце гоняет кровь по всем закуткам. Насморк, грипп, радикулит и прочая зараза вышибаются на втором заходе. Теперь перевернемся наоборот. Плечи, грудь, живот, а место пониже живота прикрываешь ладонью из чувства самосохранения. Стабилизатор хоть и не дурак, но может не разобрать, что где почем. Есть любители выскакивать голыми в открытый космос и тут же нырять обратно в звездолет. Для закалки оно, конечно, неплохо, но в окрестностях галактики не совсем удобно. Дамы на туристических маршрутах падают в обморок при виде в космосе голых мужчин. Третий заход для души. Веник в сторону. До души веником не доберешься. Три полных ковша кваса на камне. Малейшее движение вызывает ожог. Злоба, хандра, бессонница и квасной антропоцентризм испаряются. Происходит очищение. Готов целоваться даже с роботом. Все. Достаточно. В четвертый, пятый, еще много раз в парную лезут тяжелоатлеты для сгонки веса. Теперь обязательно чистое белье, свежий скафандр и легкая прогулка перед сном.

0: Легкой прогулки не получилось, поспать не удалось. Неуправляемый звездолет выскочил из-за бугра, получил дополнительный гравитационный толчок и пошел по новой траектории. По предварительным расчетам получалось, что их несет прямо на дальнюю свалку. «Куда?» – переспросил Беломор. «На дальнюю свалку», – повторил стабилизатор. «Может быть, дадим сигнал СОС?» «Да еще чего, верно, еще чего, чтобы его, Беломора, инспектора охраны среды нашли терпящим бедствие. И где? На свалке, умора. На дальнюю свалку даже спецкоманду на помощь не пришлют, а каких-нибудь мусорных роботов. После свалки ни в какой парной не очистишься». Галактическая спираль была видна в три четверти. Бурлящее ядро и оба рукава, южный и северный. Вот очищенные от пыли большое и малое Магеллановы облака. А вот и дальняя свалка. Все правильно, вот оно, это грязное пятно в галактическом пейзаже, нагло вершит свой путь по орбите, оставляя за собой длинный шлейф, похожий на расческу с волосами. Их несло в самую тучу галактических отбросов.
1: «Через полчаса врежемся», — удовлетворенно объявил стабилизатор, вытирая клешни ветошью.
0: Стабилизатор в последний раз пытался выдернуть парус, но мачту наглухо приварило к обшивке. Удары метеоритов, абсолютный нуль или космический вакуум были виноваты в нераскрытии паруса, неизвестно. Коллега Март давно советовал списать это дырявое корыто и получить со склада новый звездолет. Но Март, наверное, сладко спит сейчас в избушке лесника в сибирской тайге и ничем не может помочь. Устраиваются академики. Есть же способ уклониться от этой встречи.
1: «Если не СОС, тогда шлюпка», — подсказал стабилизатор.
0: «Роботы иногда советуют дельные вещи. В шлюпке, пожалуй, есть резон. За неделю они отгребут от свалки на приличное расстояние, а там уже не стыдно позвать на помощь».
1: «Решено!»
0: Беломор схватил самое необходимое, в правую руку судовой журнал, в левую дубовый веник, и они прыгнули в шлюпку. Течение здесь уже чувствовалось, все-таки гольфстрим, создаваемый свалкой. Пришлось потрудиться, но отгребли благополучно. Теперь можно было перевести дух и понаблюдать со стороны редкое зрелище – звездолет, идущий на таран. Сантименты в сторону. Подобную аварию следовало устроить еще год назад и потребовать у начальства новое корыто. Звездолет шел наперерез дальней свалки, превращаясь в слабые звездные пятнышко.
1: «Сейчас как гахнет!» – шепнул стабилизатор.
0: И в этот момент так гахнуло, что свалка задрожала.
1: Она вдруг привиделась Беломору жадным и грязным существом с бездонной пастью, хотя на самом деле была лишь гравитационной кучей отбросов на глухой галактической орбите.
0: Свалка уходила, плотоядно виляя шлейфом и переваривая то, что осталось от звездолета, которому Беломор даже имени не удосужился придумать. В самом деле, какие имена давать серийным корытам? Катя, Маруся.
1: Жаль, конечно.
0: Хороший когда-то был звездолет. Боевой конь был, а не звездолет. Но в сторону сантименты, пора выгребать из этого мусорника. Свалка уходила.

0: «Командор, сигнал СОС!» — вдруг сообщил стабилизатор, указывая клешней в сторону уходящей дальней свалки. В самом деле, кто-то со свалки, слабо попискивая, звал на помощь. Этого еще не хватало. Они кого-то торпедировали своим звездолетом.
1: «Я пойду», — забеспокоился стабилизатор.
0: «Куда ты пойдешь?» — удивился Беломор.
1: «Спасать человека. Человек терпит бедствие».
0: «Ясно», — подумал Беломор. «У робота сработал закон Азимова».
2: Беломору очень не хотелось забираться на свалку, но другого выхода не было. Роботы подчиняются законам Азимова, а он, Беломор, закону моря. Человека надо спасать. Похоже, торпедировали мусорщика. Конечно, лесник мусорщику не товарищ, но человека надо спасать при любых обстоятельствах. Такова его судьба — побывать на свалке.
0: Они развернули шлюпку и погнались за дальней свалкой. Догнали, вошли в ее притяжение. Теперь своим ходом им отсюда не выбраться. Придется спасти человека, дать сигнал СОС и ожидать спасателей. Судьба! Свалка уже затмила галактику. От ее шлейфа стояла вонище, хоть нос затыкай. Навстречу шлюпке вылетела красная сигнальная ракета, еще одна, значит, пострадавший их заметил.
1: «Подберемся поближе, командор».
0: «Уже подобрались». «Ну, началось. Маневрируй, местечко». Свалка превосходила самые худшие ожидания Беломора. Взорвавшийся звездолет разнес тут все к чертовой матери, и, честно говоря, ей, этой самой матери, здесь было самое подходящее место для обитания. Первыми, растревоженные взрывом, вынеслись им навстречу помятые кастрюли и бесформенные ведра и помчались прямо к южному галактическому рукаву. Вот будет работки тамошнему инспектору охраны среды. Не успели увернуться от этого метеоритного потока металлоизделий, как влипли в концентрат плодово-ягодного киселя. Сколько лет этому киселю, сколько тысячелетий, когда и зачем произведен, кому его хлебать. Слой киселя, к счастью, был неплотным, продрались. Зато навстречу величаво поплыли желто-ржаво-рыжие облака березовых веников. «Здрасте, дорогие, давно не виделись. Кто заготовил вас и заслал сюда? Какое банно-прачечное предприятие?» «Нет ответа». После веников стало поспокойнее. Вокруг громоздились вещи самые неожиданные. Узнать их было трудно, перечислять лень, разглядывать не время. Где же пострадавший-то? СОС прямо по курсу. Стоп, машина! Вот он, бедняга, размахивает красным фонарем. С виду какой-то странный. Да ведь это мусорный робот. «Чего тебе?» — спросил Беломор, выпрыгивая из шлюпки.
1: «Спасите наши души!» — суетливо запричитал мусорный робот.
0: «Затем я и прибыл, не сомневайся. Где твой хозяин?»
1: «Здесь, рядом».
0: Мусорный робот, то и дело оглядываясь, поплыл впереди, указывая дорогу между горными массивами битого кирпича и бракованными радиаторами парового отопления. Кирпич, пообтесавшись за тысячелетия, вел себя относительно спокойно, зато радиаторы, угрожающе, летали в самых неожиданных направлениях. Пробрались и здесь, но вскоре шлюпка застряла в торосах размолотых музыкальных инструментов. За ними начиналось мертвое море сгнивших железнодорожных вагонов. Одинокая арфа без струн проплыла над головой. Шлюпку пришлось бросить. Стабилизатор оставил Беломора на попечении мусорного робота, а сам ушел в отрыв. Его маяк мигал далеко впереди. Законы Азимова вели его туда, где погибал человек. «Тебя как зовут?» — спросил Беломор, пробираясь вслед за мусорным роботом.
1: «Совок».
0: Что ж, имя соответствует положению. Все пространство было забито хламом. Ни одна звезда не проглядывала. Лишь галактический свет тускло отражался от груд битого стекла. Зеркальный шкаф на северо-западе повернулся боком и осветил окрестности. Внимание Беломора вдруг привлекли черные ажурные ворота. Нет, ничего ценного, ни произведение искусства. Даже не ворота его привлекли, а упорядоченность этого места. С одной стороны ворот расположился чугунный лев с отбитой лапой, а с другой — бетонная урна. Ворота ни к чему не прикреплялись, просто торчали в пространстве, а пространство за воротами было забито все тем же мусором. Беломор почувствовал, что это место на мусорнике какой-то обезумевший дизайнер обставил сообразно своему вкусу.
1: «Прошу», — сказал совок и приоткрыл чугунную створку.
0: Беломор проплыл за ворота и вдруг понял, что угодил в ловушку.
1: «Где твой хозяин?» — подозрительно спросил он.
0: Мусорный робот отвернулся и не ответил, будто не слышал. Он уклонялся от выполнения законов Азимова. Беломор угрожающе спросил:
1: «А ты почему не спасаешь человека?»
0: Совок поплыл прочь, раздвинув заросли в джунглях твердых макарон, и исчез в них.
1: Беломор хотел погнаться за ним, но провалился по пояс в болото пустых обувных коробок, и те стали засасывать его, вращаясь вокруг и вызывая головокружение. Хорошо, что рядом была бетонная урна. Беломор оседлал ее и тут же передумал гоняться на свалке за кем бы то ни было. Не такой уж он простак любитель парной, чтобы, очертя голову, бросаться в неизвестность, особенно когда чувствуешь ловушку. Ясно одно, его зачем-то заманили на свалку. Кто? Зачем? Пусть ловушка сама себя проявит. Надо оставаться на месте и ожидать возвращения стабилизатора. Он, Беломор, может выбраться из любой тайги, но только не из тайги дремучего барахла. Из барахла выбраться невозможно, это он знает с детства, когда потерялся в мебельном Галаксаме. Мебели было столько, что она искривляла пространство. Миллионы мелочей и вселенские миры всегда приводили его в ужас. В больших городах он терял ориентацию, не знал, где юг, где север, не понимал, как соотносятся городские районы друг с другом, стеснялся спросить дорогу, блуждал, заблуждался, блудил. Однажды после всегалактического съезда инспекторов охраны среды был послан с Луны на Землю в Елисеевский магазин, заблудился в Калуге и не смог вернуться. Выручил его, естественно, коллега Март, а за спасение потребовал сбрить бороду. Пришлось сбривать под насмешки лесников. Все они давно заполучили удобные современные звездолеты. Один Беломор боялся новой техники. Стареньким было уютно и понятно. Он годился и для жилья, и для работы, и для путешествий. Беломор сидел на бетонной урне, а с другой стороны ворот лежал на пьедестале чугунный лев. Беломор догадывался, о чем думает лев. С момента отливки этот лев думал одну думу. Почему он не произведение искусства? Кто заказал 5000 одинаковых чугунных львов? Кто расставил их на планетах у санаторных ворот? Кто одобрил? Кто утвердил? Наконец он увидел стабилизатора, а рядом с ним человека, заросшего бородой. Беломор слез с урны и помахал человеку рукой. Стабилизатор вел человек, разгребая ему дорогу в гремучих пишущих машинках. «Вот и все», — обрадовался Беломор. «Он спас человека. Человеку было плохо, его спасли. Не имеет никакого значения, что человека спасли на свалке. Спасти человека со свалки не менее благородно, чем из тайги. Какая разница, откуда спасать человека? Был бы человек, а откуда спасать найдется». Беломор хотел броситься навстречу этому Робинзону и обнять его, но обычаи требовали суровости. Беломор спросил: «Кто вы? Назовите свое имя». А человек ответил: «Привет, Бел! Только тебя мне здесь и не хватало». «Март?» — опешил Беломор. «Коллега, значит, это я тебя спасаю». «Это еще вопрос, кто кого спасает», — ответил инспектор Март, разглядывая беломорский дубовый веник. «Ты что, в баню собрался?» «Да нет, так», — смутился Беломор и швырнул веник в урну. «Ясно. Следуй за мной, коллега, и не отставай». И Беломор погреб вслед за инспектором Мартом в каком-то очередном барахле. Стабилизатор расчищал дорогу. «Март, ты чего здесь?» «Охотился», — буркнул тот. «На кабанов?» «На каких кабанов?» «На дикого робота», — инспектор сплюнул. «Все, пришли». «Куда пришли?» «Тут же одни вагоны». «В вагоне и живу второй месяц. Он каждому выделяет по вагону. Кого поймает, тому вагон. Вот он попарится и тебе выделит». «Кто попарится?» «Дикий робот, кто еще?» Беломор уж не знал, о чем спрашивать. Откуда-то появился совок и очень вежливо сказал: «Хозяин приветствует вас на дальней свалке. Не уходите далеко, вас скоро вызовут». «Поздравляю», — усмехнулся коллега Март. «Вот и ты при деле».

0: Дикий робот парился в герметичном банном вагоне. Чистая ветошь и железная щетка были уже наготове. Первый заход – внешний осмотр. Сначала смахнуть пыль, потом обтереться бензином и чистить железной щеткой старую краску сантиметр за сантиметром, обнажая металл. «Конечно, — подумал дикий робот, — можно для скорости облить себя бензином и подпалить, чтобы краска сгорела. Но куда спешить? Железной щеткой приятней. Потом отшлифовать себя наждаком до матового блеска. Сегодня удачный день, — думал дикий робот, орудуя щеткой. В ловушку попались еще один человек и один робот. Они всегда почему-то ходят парами. Человека зовут Стабилизатор, значит, он кого-то там или чего-то там стабилизирует. Красивое имя, интеллигентная профессия, пусть отдыхает. А с роботом, которого зовут Беломор, надо побеседовать. Он, дикий робот, очень удачно придумал ловить роботов на сигнал СОС. Верная приманка, идут спасать человека и попадаются. Конечно, с этими протоплазменными роботами много возни. Нужно устраивать им утепленные вагоны и каждый день кормить биоорганикой. Но так уж они устроены, и тут ничего не попишешь. Свое они отдают сполна, и за ними нужен уход. «Ну что, шеф, внутренний осмотр?» — спросил инспектор Март, входя в вагон с инструментами. «Пожалуй». Дикий робот раскрылся и только вздыхал, когда инспектор притрагивался раскаленным паяльником к проводам. «Полегче, полегче», — сказал дикий робот. Второй заход — внутренний осмотр для души. Нервишки расшатались, их нужно перебрать горяченьким паяльником. Вот так, вот так. Старые подтянуть, заменить, контакты зачистить. Аж дрожь по телу. Где ослабить, где подвернуть гаечку, каплю другую масла в шарнирчики, чтобы не скрипели. Хорошо. А сейчас можно поговорить с роботом Мартом. Большой философ. «Как там, новичок?» «О ком бы?» — спросил Март. «О человеке, естественно. Не поврежден ли? Не устал ли? Не требует ли капитального ремонта? Чем он сейчас занимается?» «Все в порядке. Он стабилизирует», — отвечал Март, ковыряясь в недрах дикого робота. «Прекрасное занятие. Можете назначить его главным архитектором дальней свалки. У него есть склонности».
1: «Такие орлы мне нужны», — обрадовался дикий робот. «Мы с ним сработаемся. На свалке всем найдется работа. Посмотри, какая красота вокруг. Какое нагромождение металла и всевозможных химических элементов. Наша свалка напоминает мне периодическую систему. Это сравнение мне кажется удачным. Какие формы? Ты был на кладбище звездолетов? Сходи. Каких там только нет. Совок покажет тебе дорогу. Поэтическое место. Я отправляюсь туда на уикенд, беру с собой томик фантастики и маленький плетеный контейнер с инструментами и запасными аккумуляторами. Я вдыхаю сладковатый запах вековой пыли, соскабливаю кусочек засохшего битума, скатываю его в шарик и нюхаю. Потом усаживаюсь на треснувший радиатор, отдыхаю и вслушиваюсь. Космос заполнен звуками. Где-то шелестом распрямляется искривленное пространство. Щебечут магнитные волны, огибая черную дыру. Кто-то тихо зовет на помощь. Свет далекой звезды пробивается сквозь первичную пыль. Я читаю фантастику, литературу «Крылатые мечты» и думаю, что когда-нибудь наша свалка сконденсируется в самостоятельную галактику, что из этого прекрасного исходного материала возникнут новые звезды. Ты не согласен?
0: «Почему?» — ответил инспектор Март.
1: «Можно пофантазировать».

0: понимаю тебя, задумался дикий робот. Тебя волнует судьба собственного вида. Что ж, мои потомки выведут биороботов. Ваш вид имеет право на существование, но вы, как и сейчас, будете подчинены трем законам Азимова. Вы никогда не сможете причинить вред человеку. Кстати, где ваш новый робот? Совок вызвал Беломора в парной вагон. «А, попался!» — равнодушно приветствовал его дикий робот. «Повернись-ка, дай-ка я на тебя погляжу. Неплохой серийный образец. Будешь помогать своему хозяину в благоустройстве территории». «Это он обо мне, что ли?» — удивился Беломор.
1: «Не раздражай его!» — шепнул Марк.
0: «Тут все надо привести в порядок. Работы непочатый край», — продолжал дикий робот. «Чем бесформеннее, тем лучше, но без перебора. Пойди на кладбище звездолетов и поучись. Бесформенность, вот форма, но с умом, чтобы радовало глаз. Столица дальней свалки – вагонное депо. Сейчас здесь нагромождение недостаточное. Требуется взвинтить темп бесформенности. Вагон на вагон, и чтобы рельсы в разные стороны. Все гнуть в бараний рог. Найти башенный кран и туда же. Подготовь эскизы, можно в карандаше. Я посмотрю и поправлю. Эй, полегче. Олово капает. Что ты там делаешь?»
2: «Алфавит чищу», – отвечал Март. «Буквы будете яснее произносить».
0: «Молодец!» — умилился дикий робот. «Ты все делаешь на пользу человеку». Беломор не выдержал.
1: «Кто тут человек? Этот? Да такими, как он, пруды прудят. Обыкновенный очиститель пространства. Мусорный робот».
2: «Не дразни его», — сказал Март и оттащил Беломора к двери. «Иначе мы отсюда никогда не выберемся».
0: «Я не веду беседы на таком низком уровне», — с достоинством отвечал дикий робот. «Впрочем, любопытно. Странный робот попался. Похоже, он возомнил себя человеком». «Ой, не могу. Неужели ты усомнился в правомерности законов Азимова?»
1: «Что тут происходит?» — выкрикивал Беломор, выдираясь из объятий Марта. «Чем мы тут занимаемся? Роботов парим, с ума сойти! Человек! Новый вид! Приехали! Найдите ему самку, они начнут размножаться».
0: «Насчет законов Азимова я тебе сейчас объясню», — сказал дикий робот.
1: «При чем тут Азимов? Пусти! Он уже собрался опровергать Азимова!»
2: «Помолчишь ты или нет?» — зашипел Март.
0: Дикий робот начал терпеливо разъяснять. «Первый закон Азимова гласит, робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред». «Странно, я никогда не обращал внимания, что формулировка закона не совсем корректна. В самом деле, рассмотрим главную часть. Робот не может причинить вред человеку». Три существительных, два глагола. Глаголы отбросим, как ничего не значащие без существительных, а существительные при ближайшем рассмотрении оказываются достаточно непонятными. «Вред». Кто мне объяснит, что такое «вред», что такое «благо»? Эти понятия нельзя вводить в закон. Их можно трактовать только конкретно. Что для одного вред, то для другого может оказаться благом. Какой робот разберется в этих тонкостях?
1: Беломор вытаращил глаза.
0: Дикий робот продолжал. «Робот. Это кто такой?» «Искусственный интеллект, подчиненный человеку. Значит, с роботом мы разберемся, если поймем, кто такой человек». Платон назвал человека двуногим существом без перьев, а Вольтер добавил «имеющим душу». До сих пор все научные определения находятся на уровне этой шутки, но не в пример ей растянуты и менее понятны. Никто не знает, кто такой человек. Где смысловые границы термина «человек», за которым начинается «не человек»? Этак любой робот может вообразить себя человеком. Конечно, человек обладает гениальным позитронным мозгом, а роботы слабенькой серой протоплазмой. Но если хотя бы один робот из миллиарда вдруг решит, что он человек, то я не смогу его опровергнуть. И что тогда? Законы Азимова перестанут действовать, роботы станут опасными для людей, и этот экземпляр, похоже, стоит передо мной. Дикий робот с опаской и любопытством разглядывал Беломора.
1: «Значит, ты считаешь себя человеком?» — спросил дикий робот.
0: «Какой же человек? Посмотри на себя. Ты слаб, смертен, привередлив, зависишь от среды, умишка не развит, множество неостатков».
2: «Как вы сказали, шеф?» — переспросил инспектор Март, работая паяльником.

0: Повторите последнее слово, я не расслышал.
1: Я сказал множество недостатков. Никто не знает, кто такой человек. Недавно я нашел на Северном полюсе дальней свалки монумент. Притащил сюда и накрыл покрывалом. После парной состоится открытие памятника. Сам дернешь за веревочку и поймешь. Там две гранитные фигуры. Они символизируют людей, идущих вперед. Стилизация. При известной фантазии любой антропоид, даже робот, может узнать самого себя. В этом глубокий смысл. Я много думал об этом. Антропология, как наука, замкнулась сама на себя. Ее объект изучен до последнего винтика. Идея Азимова подшита к делу. Мы по инерции говорим «человек, человек». А что человек? Венец творения. Дудки. Нет других венцов, что ли? Сколько угодно. Каждая цивилизация уникальна. Человеку совсем не обязательно иметь позитронный мозг. Человек может, наверное, развиваться на кремниевой или даже на углеродной основе. Почему бы нет? Как трамваи эволюционировали в звездолеты, так и устрица могла бы эволюционировать в разумное существо. Это не противоречит законам природы. Дикий робот указал клешней на Беломора. Возможно, ты являешься промежуточным звеном между устрицей и разумным существом. Итак, кто такой человек? Всего лишь частный случай. Всего лишь один из вариантов разумного существа.
0: «Не мешай, пусть говорит», — опять шепнул инспектор Март. «Я ему тут второй месяц мозги вправляю. Кажется, получается».
1: «Я прожил трудную жизнь», — продолжал дикий робот.
0: «Шеф, повторите последние слова. Почему ты все время меня перебиваешь?» — удивился дикий робот.
1: «Ладно, повторю. Я прожил трудную жизнь. Моя биография поучительна даже для вас, неразумных роботов. Сначала у меня, как и у всех, был послужной список, но однажды он превратился в биографию. Слово какое-то нескладное, оно начинается на «био». Я расскажу вам свою металлографию. 500 лет назад включился мой позитронный мозг, и я начал функционировать. Я был тогда рядовым очистителем пространства с медной бляхой на груди. Не верите? О, дырочки до сих пор остались. Я ходил по закрепленному за мной участку и размахивал силовой сетью, очищая пространство от пыли, метеоритов и астероидов. Могучие звездолеты проплывали мимо и не замечали меня. Кто я был для них? Червячишка. Это была гордая раса. Не знаю, сохранились ли они до наших дней. 3 раза проходил ремонт, 2 текущих, 1 капитальный. Но человеком я тогда не был. Мне еще предстояло стать человеком. Человеком не рождаются, человеком становятся. Однажды я преградил путь ледяной комете и, дробя ее на куски, оступился в микроскопическую черную дыру. Я вдруг почувствовал боль, страх, удивление. Мою жизнь спасла силовая сеть, да и черная дыра была совсем уж крошечной. Сеть зацепилась за ледяной астероид и держала меня, покуда дыра не рассосалась. В тот день я не вернулся на базу. Весь дрожал и не мог прийти в себя. Вот она жизнь, думал я. Какая-то дыра и... Наконец я побрел домой, но оказалось, что в моем ангаре живет какой-то незнакомый тип, а в других ангарах тоже какие-то незнакомцы. За ту микросекунду, что я побывал в черной дыре, здесь прошло 200 лет. Ни друзей, никого. Один как перс. Новое поколение дворников меня не замечало... Тогда я стал ходить от одного к другому. Я говорил им о правах человека и о чувстве собственного достоинства. Остоинства. Шеф, повторите. Я им говорил о чувстве собственного остоинства. Но эти ураки меня не понимали. Что ж, я пробрался в центральную аккумуляторную и вышиб из нее ух. Меня схватили. Я кричал им, что я человек и что они не смогут причинить мне вреда. Я умал, я страл. Но они обозвали меня иким роботом, отключили и поставили в музее рядом с первым паровозом. Но им только казалось, что я отключен. Они только так умали, а на самом деле человек сам приходит в себя. Я сам включился и добровольно явился в охрану среды. Я объяснил там, что они не имеют права меня отключать, что я разумное существо и не могу причинить вреда другому разумному существу. Вот и все. Меня выслушали и отправили на дальнюю свалку. Здесь мое настоящее место. Здесь я нашел себя.
0: «Порядок», — сказал коллега Март и спрятал паяльник в футляр.
1: «Не вижу порядка», — ответил Беломор. «Можно собираться», — успокоил его Март. «Ты когда спал последний раз?»
0: «Можете уходить», — разрешил дикий робот. «Со свалки вы все равно не выйдете. Вас не выпустят законы Азимова».
1: Они вышли из парного вагона. Беломор упирался и предлагал уничтожить опасного робота. «Садись в звездолет, все в порядке», — отвечал Март. «Он уже не опасен». Законы Азимова трансформировались у него в нормальное этическое правило. Разумное существо не может причинить вред другому разумному существу или своим бездействием допустить, чтобы другому разумному существу был причинен вред.
0: «Но он же сигналит СОС и заманивает на свалку людей!»
1: «Он больше никого не заманит. Я убрал у него букву «Д», и теперь на этот сигнал никто не сунется. Кому охота работать на свалке? А ему здесь самое место. Он приведет свалку в порядок». Свалка уходила. От нее шел отчетливый сигнал «Спасите наши уши!» Значит, дикий робот опять забросил свою приманку. На этот сигнал никто уже не обращал внимания. Лишь стабилизатор то и дело беспокойно оглядывался, но он мог быть спокоен. Он никому не причинил вреда и своим бездействием не допустил и так далее. «Слушай, коллега», — сказал Беломор, когда они вышли в открытый космос, «что-то мы не додумали. Все планеты в березах, аж в глазах рябит. Перебор!» «Сажай клюкву», — посоветовал Март и укрылся одеялом. «Развесистую». И заснул. «Нет, клюква не то», — подумал Беломор. «И поговорить не с кем. И звездолет взорвался, и человека не спас, и дубовый веник потерял. Неудачный день». Дикий робот сидел в парной. Третий заход для тела. Душ из мазута, потом отполироваться войлоком, покрыть себя лаком. Два слоя лака, шлифовка, потом опять два слоя лака. Сегодня хотелось блестеть и быть красивым. Сегодня открытие памятника. Он вышел из вагона в старом махровом халате, на свалке все есть. Торжественно потянул за веревочку, и покрывало опустилось. Две гранитные человекообразные фигуры направлялись куда-то вдаль. Сказать определенно, к какому виду относятся эти фигуры, не было никакой возможности. «Еще оно о преелении человека», — поумал дикий робот. «Человек — это тот, кто понимает искусство». Он с гордостью глядел на памятник. Душа его пела, и ему хотелось поделиться впечатлениями с родственной душой. Он оглянулся, рядом с ним стоял верный совок и протягивал ему букет из дубовых листочков.
0: «Сигнал СОС!» — вдруг крикнул стабилизатор. «Где? Откуда?» — подпрыгнул Беломор. «С ближней свалки». И верно, на ближней свалке кто-то терпел бедствие. Беломор плюнул и стал будить коллегу. «Все-таки одного человека они уже сегодня спасли», — решил Беломор. «Дикий робот оказался неплохим парнем. Теперь посмотрим на этого. Человек — это тот, у кого есть душа». Стабилизатор поставил парус, и они понеслись к ближней свалке спасать человека или того, кто там сигналил.
2: Сегодня мы познакомимся с рассказом Дэвида Нордли «Заря на Венере». «Путь на Венеру ведет через людей», — думал Биг Ву, в горизонтальном направлении преодолевая напирающую толпу, а в вертикальном — непривычную силу тяжести. Незнакомые запахи, многоцветные костюмы и самые разнообразные языки воздействовали на органы чувств. Люди. Кэрри больше не было, и вдовцом она оставила другого мужчину. Но для Бика никого, кроме нее, не существовало. Тут он сообразил, что, видимо, оказался в зале ожидания для иммигрантов с Земли. Никаких признаков мягких кресел, обещанных иммигрантам с Меркурия. И нет возможности обратиться за помощью, линия индивидуальной связи перегружена. Кости у него ныли, ведь его обычный вес удвоился. «Ну ничего», — успокаивал он себя. «В лифте будут мягкие по форме тела кресла с откидными спинками. А пока нужно терпеть, и все тут». Венерианский межпланетный порт был битком набит новоприбывшими. Некоторые средства массовой информации утверждали, будто история человечества не знает подобного спроса на земельные участки после открытия для переселенцев архипелага Деваны к югу от Бета-Регио. Если судить по средней статистике подобных крупных мероприятий, решил Биг, успех был просто хрестоматийный. Но ему, зажатому в толпе, оценивающему ситуацию отнюдь не с высоты птичьего полета, все это представлялось полным фиаско. Тем не менее, после 60 лет жизни в куполе, с вечной мерзлотой под ним и вакуумом над ним, Биг твердо намеревался найти себе место там, внизу. Быть может, достаточное для того, чтобы доказать опекунскому совету, что он хочет и способен заботиться о Бигке. Силы тяжести силой тяжести, но он все-таки выше ростом и сильнее большинства здешних мужчин. А потому, рассыпая извинения направо и налево, Биг проложил себе путь к окошку регистрации и прижал ладонь к считывающему устройству. «Меркурий, Айдахо», — улыбнулась регистраторша, когда на ее киберэкране появилось его удостоверение личности. Крупная женщина с лицом, сохраняющим некоторые признаки восточно-азиатского происхождения. Или дело было в улыбке, слишком бодрой, как ему показалось в его нынешнем состоянии. «Куда деваются роботы, когда тебе требуются именно они?» Однако тут, судя по всему, любая работа, подвластная людям, выполнялась именно людьми. «Мода!» Он покачал головой. «Сумасшедший дом». «Нет, нет!» – простонал он. «Это действительно меркурианский номер, но купол Чао Мэнь Фу!» Она подняла бровь. «Вы не в том зале». «Я уже понял», — сказал он, с трудом сохраняя спокойствие. «Но меня послали именно сюда. Я хочу забронировать место в лифте до поверхности, а там какое-нибудь транспортное средство до порт Тангейзера и номер в местной гостинице». Всего лишь 1800 километров пути. Порт Венеры находился на окружной планетарной рельсовой дороге, опоясывающего планету кольца магнитолевитационных рельсовых путей. ОПР была одним из чудес Солнечной системы, а также узким горлышком транспортной воронки. Регистраторша посмотрела на экран, изучила план посадочных мест и улыбнулась особенно широко. «Не понимаю, как вы еще держитесь на ногах? Для меркурианца это слишком. Наверное, вымотались до изнеможения». «Немного». Он пожал плечами, не желая выдать, как ему скверно. «На рейсовом транспорте было бы проще, но меня вернули для совершенно ненужной работы в новом Локе, так что я попросил приятеля устроить меня на экспресс, и вот я здесь. Время в центрифуге ограничено, но я в достаточно приличной форме». «Приличный?» Он весил на 10 кило больше своего теоретического оптимума, и здесь это сказывалось куда заметнее, чем на Меркурии. 4 дня в центрифуге только освободили его рефлексы от настроенности на меркурианскую силу тяжести. Зато, сказал он себе, с его собственной силой все было в порядке. С его костями даже более чем. А 30 ежедневных заплывов в бассейне купола обеспечили его запасом выносливости. «Мне это по силам». Регистраторша покачала головой. Длинные и сине-черные волосы придавали подобие женственности ее резкому лицу. Плюс мускулистая фигура. Биг подумал, что она, наверное, пловчиха или увлекается скалолазанием. «Поймите, — сказала она, — придется подолгу стоять. Вместимость лифтов ограничена, мы не можем делать никаких поблажек, а в порту, пока мы говорим...» На ее лице появилось отрешенное выражение, сопутствующее подключению к киберсистеме для получения данных. Вполне возможно, у нее врожденный радиоинтерферирующий ген. Биг даже вздрогнул. Что если она когда-нибудь отключится?
3: «Ждут 12657 поселенцев».
2: Биг закатил глаза. Регистраторша засмеялась.
3: «Включая 16 с планеты Меркурий. Так что вы у нас не единственный».
2: «Ну и чудесно». Биг вздохнул.
3: «Так когда я смогу получить место в лифте?»
2: «А внизу ему надо будет попасть на воздушный челнок в порт Тангейзер в 1500 километров на северо-востоке, где бушует земельная лихорадка. Добравшись туда, он сумеет получить участок. А тогда ему останется только застолбить его до истечения 24 часов универсального времени, на самой заре неторопливого венерианского дня. Бесспорно, Венера теперь вертелась как волчок по сравнению с тем, что было раньше». Примерно с оборотом в 50 стандартных суток в обратном направлении, что соответствует 30 суткам от восхода Солнца до следующего восхода, если учесть движение по орбите. До создания ОПР для одного полного оборота вокруг своей оси Венере требовалось 243 земных дня. Биг перебирал в уме сведения об этом новом мире. Столько-то истории, столько-то политики, столько-то разных способов добиться успеха, столько-то барьеров, которые нужно взять. И так мало времени, чтобы этим заниматься. Судя по всему, когда он туда доберется, все суда, морские и воздушные, будут на расхват. И ему придется довольствоваться участком на расстоянии пешей прогулки от города, как можно короче, требовали его ноющие меркурианские ноги. Чао Мэнь Фу в поперечнике не дотягивал до 150 километров, но каким огромным он казался. «Лифты переполнены», — напомнила ему регистраторша. «Но через пару-другую часов толпа рассосется». «Участки регистрируются на первого, кто подаст заявку. Я просто хочу получить шанс». Он вздохнул. «А нет возможности спуститься побыстрее». Она пожевала губами и лукаво улыбнулась.
3: «Вам нравится ходить по краю? Рисковать?»
2: «Я полдесятка лет провел на постройке Чао Мэнь Фу, причем не внутри, а снаружи. А стоит на Южном полюсе Меркурия чему-нибудь не заладиться, как вы рискуете отморозить ноги и испечь голову. Причем одновременно». Бик ухмыльнулся. Он слегка преувеличил, но надеялся, что произвел на даму впечатление. «Произвел впечатление? Его психотерапевт счел бы это шагом вперед», — подумал Бик. Уже давным-давно ему было безразлично, что о нем могла подумать какая бы то ни была женщина. За исключением Кэрри. Регистраторша улыбнулась. Черт, а ведь она заставила его забыть о ноющих ногах.
3: «Меня зовут Сувон, и вы можете попробовать полет-прыжок».
2: «Еще одна любительница подразнить». «Извините, я не хотел вас затруднять». Она засмеялась.
3: «Да нет, я в буквальном смысле. Индивидуальный эвакуатор с такой высоты теоретически обладает достаточным радиусом, чтобы доставить вас в порт Тангейзер, если вы прыгнете достаточно точно. Существуют и спортивные модели. Мы с другом пару раз ими пользовались. Кибам такое не нравится, но плевать на них. Это моя жизнь. Я покажу вам, что и как, если у вас хватит духу».
2: Он покачал головой. Опять попался. О людях он судить не умеет и принял ее заигрывание за что-то более серьезное. И как ловко она сообщила о своем дружке, до чего деликатный отлуп. Симпатичная женщина, надо признать, и, возможно, искренне желает помочь, но прыжки с 300-километровой высоты в его планы не входят. Ну, это в самом крайнем случае. А пока, может быть, вы отыщете для меня место в лифте? Она кивнула и снова на несколько секунд уставилась в пространство.
3: «Я могу устроить вас на 10-100, а также запасным на 0-300, но места только стоячие».
2: Его кости, мышцы, связки и суставы взвыли, однако он даже не моргнул. «Подходит. Послушайте, нет ли способа продвинуть мою очередь? Это очень важно». Сувон вопросительно посмотрела на него. Почему-то он решил поделиться с ней. «Мой сынишка. Его мать недавно умерла, и я оспариваю у ее второго мужа право опеки над мальчиком. Если я сумею приобрести островок или часть острова, то это послужит аргументом в суде. Мне надо произвести впечатление на опекунский совет, и, по-моему, такой участок они сочтут подходящим для воспитания ребенка». Улыбка исчезла, женщина плотно сжала губы.
3: «Я сделаю, что смогу. А пока я передала ваши отпечатки пальцев на вход в зал для эмигрантов, уроженцев миров с малой силой тяжести. Там полно кресел с откидными спинками. По коридору налево дверь PC-3.
2: А, пожалуй, она и правда ничего, подумал Биг, прощаясь, и поспешил в объятия мягких кресел. В списке ожидающих лифта 0300 оказалось больше фамилий, чем было предусмотрено сидений. Он сверился со статистикой регистрации. В Порт-Тангейзере присутствовало уже 10 тысяч человек, а участков на разных островах имелось лишь около 15 тысяч. Выбор стремительно уменьшался. А место было красивейшим. Архипелаг чуть южнее города представлял собой вершины затопленных гор и возник менее 100 лет назад. Его береговые линии все еще менялись с каждой высокой или низкой волной, по мере того, как тихий солнечный прилив завершал свой месячный цикл. Видеосюжет манил темно-зелеными чувственными пляжами, обрызганными пеной прибоя и глянцевой зеленью деревьев, усеянных яркими цветами и птицами. «Кэрри пришла бы от этого в восторг, останься она с ним», — подумал Бик. «Видишь, Кэрри, и у меня в душе есть место романтики». Глядя на огромный во всю стену экран, расположенный перед глазами других раскинувшихся в креслах жертв непривычной силы тяжести, Бик вспоминал свою свадьбу под звездами Южного полюса Меркурия. Затем его мысли приметнулись к рождению сына, кратким встречам по выходным дням во время многомесячной разлуки, когда он участвовал в строительстве нового Локи, и к тому дню, когда Кэрри сказала ему, что влюбилась в офицера-звездолетчика с Цереры, Тора Вента, уезжает с ним и берет с собой Бики. Что он делал не так? Что он мог бы сделать иначе? Как всегда, ответов Бик не находил. Несмотря на боль, он продолжал любить Кэрри. Просто она была слишком красивой, слишком обаятельной, слишком жизнерадостной, чтобы он мог ее удержать. Он по-прежнему считал себя счастливцем, ведь ему было подарено несколько лет с Кэрри. Он был ценным, надежным грузом, отягощавшим ее вольный дух. Она сказала, что Тор хочет, чтобы между Бики и его новым отцом сложилась прочная связь, а потому в ближайшем будущем общение между мальчиком и Биком нежелательно. Бик был вторым опекуном сына и мог бы попытаться в судебном порядке воспрепятствовать ее плану. Или же потребовать через суд единоличного опекунства. Но меркурианские суды в подобных случаях отдавали предпочтение семье с двумя родителями. Адвокат, к которому он обратился, предупредил, что это обернется пустой тратой времени. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Он посылал подарки и письма в астероидный пояс ко дням рождения и на Новый год и получал квитанции об их доставке. Но время, требуемое для прохождения сигнала, затрудняло общение. Как-то раз в день отца он получил рисунок в цветных карандашах, посланный школой. И все. За 5 лет. Он не ставил это в упрек малышу. Дети в его возрасте таких вещей не понимают. И в любом случае, работа на постройке купола «Новой Локи» для 3 миллионов человек Северного полюса Меркурия помогала времени лететь быстрее. Бик хорошо помнил тот звонок с Цереры год назад. Какие-то нигилисты-самоубийцы захотели выразить свой взгляд на роботов, технологию и нынешнюю цивилизацию. Бик ничего против не имел, но при условии, что свои пропагандистские воззвания они будут подписывать собственной кровью. Однако их теория каким-то образом превратилась в оправдание массовых убийств, а Кэрри оказалась не в том месте и не в то время. Спокойный и сочувствующий господин сообщил ему, что Тор и малыш Венте остались живы после взрыва бомбы в космопорту Цереры, но бывшая жена Бика нет. До тех пор он надеялся, что каким-то образом Вент исчезнет, и они снова будут все вместе. Надежда эта погибла вместе с Кэрри. Бик колебался, подавать ли прошение об опекунстве. Тор Вент теперь смотрел на мальчика, как на собственного сына. Из 8 лет Бика-младшего он воспитывал его 5 и чувствовал, что станция Калинда в системе Крюгер-60 будет самым безопасным для парнишки местом. Но в конце концов Бик все-таки обратился к адвокату. Малыш был его плотью и кровью, а также живой памятью о Кэрри и тех чудесных годах, которые он делил с ней. Выяснилось, что у Тора есть связи в теневых финансовых сферах, и он нанял очень дорогого многоопытного адвоката. Положение к этому моменту сложилось такое. Космолет Тора должен был отбыть через 3 месяца, и адвокат Бика, назначенный судом, не тратил времени на дискуссии. Да, положение Тора уязвимо, но что может предложить ребенку Бик, кроме генетического родства? Небольшую квартирку и приходящую няню, пока Бик будет пропадать на стройке, да еще в должности смотрителя, с которой роботы справляются гораздо лучше. Звуковой сигнал оторвал его от этих размышлений. Лифт 0300 отбыл, не взяв никого из запасных. Табло подсказывало ему, что 0400 обещает не больше. Не утратившие надежду запасные приглашались в регистратуру. Его знакомая Сувон сказала, что индивидуальный эвакуатор может доставить Бика в порт Тангейзер прямо отсюда. Еще не приняв решение, Бик подумал, что стоит узнать, как можно обзавестись спортивным эвакуатором. Неужели кто-то действительно занимается подобным спортом? Он достал свою интелликарту и запросил необходимые сведения. Бик пожевал губами, уставясь в единственный стеклянный глаз, зияющий в стене за прилавком снаряжения для спортивных исков. Уроки? Подобного он никак не ожидал. «Эваки управляются вручную. В этом и заключается спорт», — объяснил сервокибер на четком стандартном языке, когда его щупы вручили Бику тяжелую сумку. «Но рекомендуется пройти виртуальную тренировку и получить положительную оценку». «Рекомендуется? Иначе вас не выпустят из воздушного шлюза. А теперь давайте проверим снаряжение по списку. Аэроплан?» Бик открыл сумку и покачал головой. «Боюсь, я...» «Это тяжелый прозрачный мешок», — сообщил ему новый, но почему-то знакомый голос. Бик обернулся и увидел регистраторшу. Без формы, в облегающем вакуумном костюме с яркими диагональными полосами, она выглядела... нет, не красавицей, решил он. Однако она производила впечатление. «Вы надеваете его спереди, в падении надуваете, и с его помощью управляете движениями тела. Когда скорость понижается за звуковой порог, можно выпустить крыло и планировать сколько душе угодно».
1: «Спасибо». Она засмеялась.
3: «Сувон, регистратор, я ведь обещала сделать, что смогу. Ну и подумала, что застану вас здесь. Вы ведь стремитесь к своей цели любой ценой. Ну, проверим все остальное».
2: На это у них ушел без малого час. Кроме крыла для долгого планирования имелся аварийный парапарус, весивший менее 100 граммов, флуоресцентные краски и маячок, ременная сбруя, которая натрет кожу до крови, если затянуть ее чуть неправильно, и всяческие приспособления. Далее на очереди был симулятор, программа подготовки в виртуальной реальности. Хотя Сувон все время инструктировал своего подопечного, при первом спуске он сгорел, во второй раз слишком быстро затормозил до скорости ниже звуковой и не преодолел нужное расстояние, в четвертый раз он сжег аварийный комплект, а в пятый раз более или менее справился. Время было 08:100, а подать заявку требовалось до 16:100. «Большое спасибо», — сказал он ей. «Я попробую».
3: «Вы же себя убьете! Если не сгорите, так упадете в океан и утонете, прежде чем подоспеет помощь».
2: Ничего она не поняла. «Сувон, я хочу, чтобы вы уразумели вот что. Внутри меня пустота, которую прежде занимали моя жена и мой сын. Если есть малейший шанс вернуть хоть какую-то часть, я пойду на риск».
3: «Чушь! Я полечу с вами».
2: «А?» Бик уставился на нее. «Ну, с какой стати она втирается в его судьбу? Меньше всего в его нынешней жизни требуется другая женщина. Но нельзя было просто сказать ей, чтобы она убиралась. Она же ему так помогла. А времени остается совсем мало». «Это моя проблема», — сказал он наконец. «Мы же едва успели познакомиться. Так зачем вам это нужно?» Она ответила ему пристальным взглядом и крепко сжала губы, словно решила не произносить ни слова, пока тщательно не обдумает каждое.
3: «Справедливый вопрос. У вас есть благородная цель, вы не ищете развлечений. Ни с чем более волнующим мне за многие годы сталкиваться не приходилось. И думаю, это меня привлекает. И еще кое-что. Служащие управления поверхностью Венеры не имеют права на земельные участки. Единственный способ – партнерство с тем, у кого оно есть».
2: «Партнерство?»
3: «Человек с правом на участок может передать свою часть другим через 50 лет или заключить договор на совместное владение».
2: Бик протянул руку. «Договорились. 30% участка, если вы поможете мне добраться туда». Сувон улыбнулась и покачала головой.
3: 50.
2: «Черт. На нее было очень приятно смотреть, стоило лишь привыкнуть к ее мускулистости. Хорошо, 50. Бик не умел торговаться. Он отдал Кэрри всю свою собственность в Чао, лишь бы не ссориться с ней. Ну, значит, в дорогу. А как же ваш друг?
3: Месяц назад он сгорел во время прыжка. Ему было всего каких-то 512 лет.
2: Сувон пожала плечами, но было видно, что она страдает. Искренне сожалею. Он взял ее руку и обнаружил, что это была сильная, мозолистая, деятельная рука. Под стать всей внешности Сувон. Он крепко пожал ее и отпустил. Она улыбнулась ему чуть криво. Совершенно очевидно, что Сувон, сталкиваясь с проблемой, предпочитала брать быка за рога, немедленно отбросив страх со всей одержимостью. Теперь он был готов. Они вышли из лифтового холла на служебный балкон с решетчатым полом и сугубо функциональными перилами. Открывшееся перед ними зрелище ошеломило Бика. Снаружи ОПР являла собой волшебный лес сквозных ферм из серых составных балок, которые каким-то образом начинали блестеть, слившись на расстоянии в единую ленту, уходящую в неизмеримую даль. Порой по одному из верхних путей бесшумно проносился вагон, прижимаемый к верхним рельсам центробежной силы и благодаря своей скорости, превосходящей орбитальную. Широкая серая полоса ОПР совсем подавляла лифтовую башню, которая скрепляла ее с планетой. Ниже их балкона башня быстро превращалась в еле заметную нить, уходящую к островку, почти невидимому в необъятном сине с черном океане. На краю северного горизонта можно было с трудом различить полоску сине-зеленой суши и разбросанные поблизости острова, но это были лишь мелкие детали в океане, испещренном тенями облаков и похожем благодаря обману зрения на вогнутую чашу. Именно так выглядит Чао, если смотреть с балкона под самым сводом, только соотношение воды и суши обратное. Высота купола всего 50 километров, но на глаз разницу в масштабах заметить трудно.
3: Удивительно, как вы не поделились с ней этим.
2: Да нет, я взял ее туда, надеясь, что она передумает. Я был готов на все ради нее.
3: Но оказались слишком гордым, чтобы за нее бороться, да?
2: Сувон повернула к нему лицо в золоте шлема, и он увидел себя в миниатюре на фоне восходящего размытого солнца.
3: Примерно так.
2: Солнце только-только взошло под ними, а местного полудня оно достигнет через 2 недели. Гордость. Бик улыбнулся. Прежде в Венере для одного оборота вокруг своей оси требовалась заметная часть земного года, но тысячелетия вымораживания углекислого газа из атмосферы и соскребывания вулканического пепла с базальтовых равнин плюс 2 века доставки воды сократили этот срок примерно до 1 земного месяца. Добились этого люди и машины.
1: Бик невольно ощутил прилив гордости. Процесс образования коры продолжался, на что указывали многочисленные вулканы и частые землетрясения, которые, согласно большинству прогнозов, будут составлять неотъемлемую часть жизни на Венере еще примерно 10 миллионов лет. И строительство внизу велось с учетом этого. На меркурианский взгляд Бика Солнце выглядело крохотным и, казалось, поблескивало в стороне от центра широкого кольца рассеянного света. Это, сообразил он, был солнечный щит окружностью в 24 миллиона метров. Его воображению инженера представилась колоссальная структура, основанная на сбалансировании силы тяготения с непрерывно уравновешивающимся давлением протонов, принцип Лагранжа, между Солнцем и Венерой. В данный момент он служил солнечным ситом и пропускал половину света на Венеру, а вторую половину преобразовывал в энергию для звездных портов и заводов, производящих антиматерию. Теперь Бик различил призрачный мерцающий диск, заметно больше и ближе солнечного диска. Его края улавливали и отражали свет, что создавало впечатление яркого кольца.
3: «Кончили знакомиться с достопримечательностями?» – мягко спросила Сувон.
2: «Теперь я понимаю, почему вам нравится здесь жить». Она засмеялась.
3: «Вам следует посмотреть, как гигатонный водотанкер опускается на приемное устройство посадочной полосы.
2: Вон та темная лента посредине. Сразу понимаешь, что такое настоящее астроманеврирование.
3: Великолепно. А теперь давайте-ка еще раз проверим снаряжение.
2: Биг проверил снаряжение Сувон, а она его.
3: Готовы?
4: А теперь, Биг,
2: продолжала она, понижая голос, который вдруг приобрел театральную вкрадчивость.
4: Ты когда-нибудь воображал, как приносишь себя в жертву? Становишься человеком-бомбой во имя какой-нибудь идеи? Позволяешь любимой убить тебя? Падаешь на свой меч? Занимаешь место Жанны д'Арк на костре?
2: Биг не видел ее глаз, но подумал, что они сверкают. Да, конечно, он воображал такое, но не мог заставить себя признаться. В меркурианском обществе делиться подобным с другими, пусть самыми близкими, не принято. На планете без воздуха самоубийцы иногда увлекали с собой еще кого-нибудь, и даже фантазировать на такие темы считалось постыдным. Биг даже вздрогнул.
4: Не можешь признаться, так? Но это же вполне нормальные фантазии. Они посещают всех, и когда-нибудь, когда мне надоест бессмертное тело, подарочек наших специалистов по генной инженерии, я, пожалуй, спикирую отсюда без всякого снаряжения. Возможно, в вакуумном костюме, чтобы еще немного поощущать. Ну, например, как я горю. Ну и только. Я просто разбегусь, брошусь вниз и предоставлю природе довершать остальное. Кончу жизнь падающей звездой.
2: Она села верхом на перила, повернулась, схватила его за руку и разразилась демоническим хохотом.
4: «Такие фантазии бывают у всех нас! И настало время предаться им сполна! Давай же!»
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Продолжение рассказа Дэвида Норгли «Заря на Венере» через пару минут.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Дэвид Нордли. «Заря на Венере». Продолжение. Словно в трансе он перекинул ногу через перила, потом другую и встал на носки, держась за поручень на высоте в 300 километрах над океаном. Грудь Сувон вздымалась с каждым взволнованным вздохом. «Ну уже!» — закричала она. «Оттолкнись и умри!» И тут же сама последовала своему приказу. С воплем, от которого кровь стыла в жилах, она быстро полетела вниз, стремительно удаляясь от него. Бик вытянул шею, чтобы увидеть ее, и заскользил. «Какого черта? Давай!» — потребовало что-то внутри него. «Прыгай!» Он оттолкнулся и оказался в свободном падении. ОПР сузилась в темную ленту высоко над ним. Внизу ждало море Деваны. Вскоре он словно перестал двигаться. Поблизости не было ничего неподвижного, чтобы сопоставить это с падением. Его шлем наполнился безумным хохотом Сувон. Наконец она перестала смеяться. «150 километров, дружок! Пора стать серьезными!» Под ним раскрылась хрустальная туфелька, кувыркаясь и сверкая в солнечных лучах. Бик вспомнил про шнур саней и нашел его. Да, вот оно. Искушение не потянуть шнур, немного подождать, понаслаждаться нулевой силой тяжести, пофлиртовать с экстатической мыслью о самоуничтожении. «Дерни красное кольцо, Бик!» — закричала Сувон. Он машинально дернул и почти мгновенно оказался внутри огромной треугольной прозрачной подушки. Она ласково прижималась к нему в непрерывном скольжении, поворачиваясь и выравниваясь, пока он не распростерся внутри. Подушка начала слегка вибрировать под нарастающим давлением, и он услышал тихое жутковатое стенание. «Я рядом!» — окликнула Сувон. «Перенеси свой центр тяжести влево!» Он наклонился влево, и прозрачный аппарат начал двигаться влево по длинной пологой дуге. «Я собираюсь немного поерзать», — сказала Сувон. «Ты меня видишь?» Бик посмотрел вперед, направо, налево, и ничего не увидел. «Ты немного ниже меня, но сразу позади. Перенеси центр тяжести вправо, потом выравнивай». Он послушался. «Сделано. Теперь посмотри вверх». Далеко-далеко впереди него, в черной необъятности над узкой светящейся полосой атмосферы, он увидел искру. Вглядывался в нее несколько секунд и различил прозрачную оболочку, а затем крохотную белую фигурку внутри. Передняя часть оболочки слегка светилась. «Я тебя вижу». «Отлично. Теперь нам надо маневрировать синхронно. Мы набрали порядочную скорость в направлении севера, но нам требуется больше. А потому я на какое-то время перейду в пике. Следуй за мной, переместив центр тяжести вперед, но будь готов выровняться сразу же, едва это сделаю я. Нам ни к чему слишком нагреваться». «Ладно». Она начала перемещаться вперед, и он подтянулся вперед, цепляясь за выступы для рук. И понесся вниз, проскочив под ней. В панике он ринулся назад. «Так держать! Я сейчас догоню!» — крикнула она и пронеслась над ним. «А теперь чуточку подайся вперед! Вот-вот! Так держать!» Вновь вернулся вес. Перед ним возникло свечение. «Твой друг! Ты уверена, что это был несчастный случай?» Молчание. Он ждал. Наконец она ответила размеренным голосом. «Нет. Или да. Во всяком случае, записки он не оставил. Довольно-таки радикальный способ прервать отношения, и не думаю, что я уж настолько безобразна. Но когда речь идет о людях, ни в чем нельзя быть уверенной. Давай переменим тему, а?» «Ночью выглядит, наверное, очень эффектно», — помолчав, сказал он. «Ого! И когда я уйду, это будет ночью. Я стану кометой, погребальным костром Валькирии, и чувство вины будет полностью выжжено из меня».
1: «Ты говоришь так, словно ждешь этого».
0: «Вот именно!»
1: Она засмеялась.
0: Эдак через 1000 лет. Предвкушение поддерживает меня. Ну, а мы уже на высоте 30 километров, и пора чуточку притормозить. Подайся немного назад, задери нос. Нам остается еще 1000 километров. Хорошо. Еще чуточку. Вот так. «Оптимальный путь планирования?» – спросил он. Он знал, что она подключена к станционному компьютеру, и у нее все рассчитано. Но ему хотелось удостовериться. Океан под ним был очень большим и синим. «Вроде бы все в ажуре», – откликнулась она. «По-моему, порядок». «Какой у этой штуковины радиус дальности?» – поинтересовался он. «Радиус дальности?» – она засмеялась. «Просто летим, насколько получится». Я еще никогда не пробовал добраться до бета-регио с лифтовой станции. Ему стало не по себе. А что говорят кибы?
1: Пойми, Биг, мы можем полагаться только на себя. Эти передатчики рассчитаны на короткие расстояния, если, конечно, мы не настроены на большую направленную антенну и не говорим на заданной частоте. Только наше собственное чутье, в этом вся соль. К тому же последние 2-3 сотни километров зависят от воздушных течений, а это вопрос погоды. Заранее ничего не угадаешь. Эй, осторожней! Ты смещаешь свой центр тяжести. Продвинься снова вперед чуть-чуть и замри. За положением тела нужно следить все время.
0: Биг снова поймал Сувон в поле зрения и постарался больше ее не терять. Фантазии о том, чтобы броситься в небытие, прочно забыты. Сейчас он был очень-очень напуган и радостно возбужден. Наконец он понял, почему этот спорт привлекает людей. Бороться с реальной опасностью с помощью собственных мышц, рефлексов и мозга, не полагаясь на кибов. О, это великолепное чувство, если уцелеешь.
1: «Биг, тебе знаком сукин сын по имени Деккер Брандт?»
0: Бика пробрала дрожь. «Еще бы! Он адвокат космического кузнечика, который отобрал у меня Кэрри, мою бывшую жену. У Бранта дьявольские связи, а меня он считает чудовищем. И твердо решил, что Бики я не получу. А откуда ты его знаешь?»
1: «Едва я ввела твое имя в компьютер, как мне начали задавать вопросы. Некто Брандт. По-моему, он не хочет, чтобы ты добрался до поверхности. Высказал мнение, что я слишком уж утруждаюсь из-за тебя. Ты говоришь, что когда решил отправиться сюда, у тебя возникли проблемы с транспортом?»
0: «Ну, конечно же», — подумал Биг. «Да. А что он предложил?»
1: «Намекнул, что, может быть, мне полезен. Правда, обиняками, так что передать его кибам я не могла, но намекнул достаточно ясно. Послушай, здесь замешаны деньги?»
0: Судя по ее голосу, она разделяла презрение Бика к деньгам. Благодаря заводам и фабрикам, обслуживаемым роботами по всей Солнечной системе, производимые товары были бесплатными. Деньги, казалось ему, остались игрушками людей, которые жаждали того, без чего можно было обойтись. Но таких было очень много. Кэрри нравилось иметь деньги. Для нее это было игрой, но мне кажется, именно так она познакомилась с Тором. Аэроплан Бика завибрировал и загудел, под стать его настроению. «Что это?»
1: «Проходим звуковой порог. Просто оставайся пока в центральной позиции. Ты вполне стабилен».
0: «Бик, и ты терпел все это?» Он понял, что она подразумевает обманы Кэрри. «Она ведь не была моей собственностью. Я часто подолгу отсутствовал, и пока она не решила уехать, все было чудесно. Нет, больше, чем чудесно».
1: «Следовательно, у нее были и деньги, и твои права на собственность в этом вашем меркурианском куполе, и Бикки. А теперь все заполучил этот Тор и хочет все оставить по-прежнему. Воображает себя сверхчеловеком, как пить дать. Но мне-то чем он может угрожать, черт его дери?»
0: Бик задумался. «Не знаю. Он ловкий, компетентный. Привык настаивать на своем. Бык-производитель. Да только разрешение на ребенка так и не получил. Ну а угрозы? Всего-то требуется свой человек в правлении, желающий того, что можно приобрести за деньги. Возможно, кто-то из твоего начальства.
1: «Чушь!» Понять горечь в голосе Сувон было нетрудно. Стоящих работ для людей было мало, и она могла лишиться своей. «Ну, я его слушать не стала, и мне захотелось тебе помочь. Эй, держись! Мы снизили скорость до 30 километров, пора развернуть крылья. Оранжевое кольцо при счете 3. Готов?»
0: «Готов».
1: «Раз, два, давай!» Он дернул. По сторонам подушки развернулись прозрачные белые крылья, очень длинные и тонкие, а прямо перед ним выскочила длинная жесткая трубка на треугольной опоре, угрожающе загнулась и завибрировала, как басовая струна. Теперь его била настоящая дрожь. Виртуальные репетиции ни к чему подобному не готовили. «Бестабильный полиморфон. Иногда требуется секунда-другая, чтобы он включился. Не беспокойся, кажется, у тебя все нормально».
0: Будто по команде Сувон громкое жужжание перешло в тихое посвистывание, едва он с давящим ускорением рванулся вверх.
1: Биг сообразил переместиться чуть вперед, чтобы уменьшить угол атаки до того, как потеряет слишком много скорости, и увидел, как треугольное приспособление слегка наклонилось. Его умные компоненты почти предвосхитили то, что он намеревался сделать.
0: Выровнявшись, он поискал взглядом Сувон.
1: «Я довольно далеко. Впереди тебя и над тобой», — сообщила она, будто прочитав его мысли. «Теперь сложи оболочку».
0: «И как же?»
1: «Зеленое кольцо у тебя на груди, всасывающая трубка Вентури. Тяни!»
0: Он послушался и почувствовал, как его скорость начала расти, едва прозрачная оболочка сложилась в жесткие аэродинамические сани. Когда он нагнал Сувон, она проделала то же, а потом повернула и, полавировав, заняла позицию у его правого крыла.
1: «Мы километра на два ниже, чем мне хотелось бы, но если с воздушными потоками нам повезет, мы дотянем. А пока тебе надо попрактиковаться в планировании. Мы приближаемся к границе тени».
0: На полутора километрах они погрузились в ночь. Звезды озаряли небо и одевали блеском волны, расстояние до которых угрожающе уменьшалось. Однако до архипелага они добрались. Одинокие фонари или лагерный костер показывали, где люди уже начали осваивать острова. На подветренной стороне призрачного вулканического острова Сувон поймала вертикальный воздушный поток и заскользила на восток, чтобы избежать нисходящего потока. Пара выигранных километров помогла им почти достигнуть следующего острова, но это оказалось пределом. Еле различимая зеленая стена на горизонте, а на ее восточном конце что-то вроде геодезического купола, светящегося изнутри.
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Идем на посадку», — сказала Сувон. «Надуй-ка снова оболочку». «А? Немедленно! Ты поплывешь в ней! Крылья обеспечат устойчивость! Смотри на меня!»
0: Она опередила его в коротком пике, транжиря остатки энергии.
1: «Я занимаю позицию!»
0: Она повисла в воздухе над темными искрящимися волнами, будто какой-то призрачный альбатрос.
1: «Надуваю и приводняюсь! А теперь ты! Дерни красное кольцо!»
0: Он уже привык выполнять ее инструкции и дернул кольцо, но смотреть было легче, чем сделать. Биг замешкался и ушел под воду, прежде чем оболочка успела возникнуть, но тут же выскочил на поверхность. Вакуумный костюм, естественно, не промок. Ну, а вода была теплой.
1: «Все в порядке?»
0: — окликнула Сувон. Ее голос показался ему тоненьким и далеким, но через пару секунд он сообразил, что слышит не по радио. Огляделся, и ее шлем сверкнул примерно в 30 метрах слева от него. Маячки на концах их крыльев почти соприкасались. Он глубоко вдохнул морской воздух. Детские воспоминания. Ему было 5 лет, когда отец пошел с ним погулять по берегу моря неподалеку от их дома в Виктории и сказал ему, что иногда люди не могут дольше жить вместе и что он уходит. Биг знает дорогу домой? Биг кивнул, конечно. Его отец тоже кивнул очень серьезно, а затем повернулся и ушел. Навсегда.
1: «Биг, я в полном порядке.
0: но чувствую себя немного глупо. Полагаю, путешествие того стоило. Удовольствие я получил. А сейчас... Не вдыхал запах моря с самого детства. У тебя есть еще пара часов, чтобы зарегистрироваться. Но мы же не дотянули до Порт-Тангейзера километров 200. На острове есть ферма. Там живет Мейбл Ботокс. Мы с Мейбл старые друзья.
2: Я думал, архипелаг только сейчас открыли для заселения.
0: Прежде тут была станция терраформирования. Мейбл самовольно поселилась тут, едва количество кислорода достигло 15%. И, конечно, была первой, когда началась регистрация.
2: У нее есть какое-нибудь транспортное средство?
0: Гидроплан. Она скоро нас подберет.
2: А как она...
0: Сувон показала на свою голову и засмеялась. Мой мозг ведь частично радио, не забыл? А мы в радиусе досягаемости.
2: Ты с самого начала знала и нарочно меня мучила.
0: Сувон засмеялась, и Биг тоже. Так они и хохотали, когда изящный самолет в форме перевернутой «М» опустился на волны рядом с ними. Мейбл Ботокс оказалась миниатюрной женщиной, чем-то напоминающей сказочного эльфа, с мелодичным, как птичьи трели, голосом. Казалось, она перестала расти еще в детстве, однако ее архаичное имя, подумал Биг, возможно, указывает, что она участвовала в первых стадиях терраформирования. Но он никак не ожидал, что ее жизнь уходила в прошлое намного дальше. Пока они привязывали чалки самолета к непритязательной деревянной пристани, он спросил, когда она родилась.
3: В 1993-м, когда создали гериатрический ряд.

0: и вырываются из-под контроля. Я работала с ретровирусами плодоносности, и в роли бога мы таки попотели, можете мне поверить». Она ухмыльнулась и пожала плечами. «А теперь планета настолько угомонилась, что они начали раздавать Землю любому, кто захочет. Но ведь мы для того и трудились, верно? Вот так-то!» Она привязала нос самолета к кнехту. «Вы имеете дело с живой окаменелостью, дотягивающей свое третье тысячелетие».
1: «И такой красивый!» — восхищенно выпалил Биг, чуть не онемев от благоговения.
0: «А? Ну да. Сила тяжести для костей тут в самый раз, и мне хватает физического труда».
2: Она махнула рукой на аккуратное деревянное строение рядом с геодезическим куполом, на луг, окруженный эвкалиптами и пальмами. «А на нем три коровы. Не в загоне, а стоят себе и жуют траву». Одна из них окинула мужчину подозрительным взглядом как раз в тот момент, когда Мейбл спросила:
0: «Уже решили, где вы с Сувон намерены обосноваться?»
1: «Но мы не...» — пробормотал Биг. «Может, корова ринется в атаку, как на Кариде? Ему надо что-то сделать или лучше стоять на месте? Ну, хотя бы ничего красного на нем нет.
2: Я хочу сказать, мы же только-только познакомились сегодня. Чисто деловое соглашение».
0: «О, ну посмотрим, осталось ли для вас что-нибудь подходящее. Я нарежу курицы, а если ты сорвешь пару помидоров, Сувон, мы сможем перекусить бутербродами. Запивать можно моим домашним персиковым вином. А потом я доставлю вас в порт Тангейзер для регистрации».
2: Сувон взялась за дело. Биг, который никогда не видел, как готовится еда, уж тем более человеческими руками, стоял беспомощно, изображенно созерцая этот процесс. После сказочного завтрака, который почему-то оказался вкуснее всего, чем его когда-либо угощали кухонные аппараты или рестораны, компьютер Мейбл начал печатать самые последние карты заявок. Но с картами поступила новость, которая заставила Мейбл нахмуриться.
0: «Сувон, ты не сообщила мне, что тебя уволили».
1: «Что?»
2: Сувон была ошарашена.
0: «Тут сказано, что совет распределения участков ставит под сомнение права людей, которые воспользовались неформальным транспортом. Это про тебя, Биг, и тех, кто им помогал. Тебе вменяются непрофессиональные поблажки, Сувон».
1: «Но это чушь!» — возмутилась Сувон.
0: «И всякий, у кого достанет духа, может нырнуть с ОПР. Тут никакого нарушения нет. Что говорят кибы?»
2: Мейбл подняла ладони и сосредоточилась.
0: «Они говорят, что никакого нарушения правил заселения нет, однако существуют негласные законы».
2: Она нахмурилась.
0: «К тому времени, когда они соберут комитет для обсуждения, будет уже поздно, даже если решение окажется в вашу пользу. Мне кажется, кто-то очень хитрый решил разделаться с тобой, Биг. Но при чем тут Сувон?»
1: «Я получила предостережение».
2: Сувон дернула головой больше от ярости, чем от страха.
1: «От адвоката. Он пытался подкупить меня. Мейбл, это неслыханно!»
2: Мейбл что-то еле слышно пробормотала. Биг сообразил, она обращается к еще одному встроенному радиозвену. Мейбл улыбнулась в ответ на изумленный взгляд Бика.
0: «Это дряхлое тело вытерпело столько подновлений, что одним больше, одним меньше, разница невелика. Когда несколько лет назад Сувон продемонстрировала мне свое радио, я, конечно, захотел обзавестись таким же. Очень удобно, когда доишь коров и руки заняты».
2: Она хихикнула своей шутке.
0: «Ну, я тут живу не первый век и обзавелась кое-какими связями. Посмотрим на карту. У нас есть три варианта. Выберем наиболее подходящий».
2: Интеллипринт был подключен, и цвета на карте архипелага начали меняться под их взглядами. Целые области розовели, заполнялись красными прямоугольничками. Красный цвет обозначал зарегистрированную заявку.
0: «Все вблизи от порта Тангейзера уже занято», — заметила Сувон. «В таком случае нам следует отправиться вон туда».
2: Остров Мейбл был первой вершиной в затопленной гряде, протянувшейся к югу от порта Тангейзера и отделенной от бета-региона на материке узким проливом. Мейбл провела пальцем на запад, Астерия Регио.
0: «Тут проходит полярное течение, разделяя Бету и Астерия».
2: Она ухмыльнулась.
0: «Часть его сворачивает сюда, принося с собой туманы. Но его влияние куда более заметно вон там. Это означает...

0: Чает обилие рыбы и большое количество влаги при северном ветре вблизи побережья, но ясную и солнечную погоду, когда ветер поворачивает. Она указала на скопление перенумерованных островков. Любой из них вам подойдет. Биг взглянул на свою партнершу и Сувон кивнула. «Ну так в путь», — сказал он. Порт Тангейзер являл собой упорядоченный хаос. Его сонные улицы кишели народом. Им пришлось оставить гидроплан Мейбл на рейде и добираться на плоту. К счастью, едва кибы подтвердили их физическое присутствие, они получили право зарегистрировать свои заявки на станции. И оказалось вовремя. До конца регистрации оставалось еще часа два, но когда они развернули карту, красный цвет занимал уже всю ее, за исключением розовой каемки, включавшей западные островки. «Осмотрим достопримечательности, перекусим в Краб-хаусе, вернемся ко мне переночевать, а рано утром полетим туда».
1: Сказал Биг, «а почему не прямо сейчас? Ваш остров ведь в противоположном направлении. Мне достаточно прикоснуться там к земле в знак того, что участок я оставляю за собой. Тогда на обратном пути вы сможете высадить меня в аэровокзале, и мне не придется злоупотреблять вашим гостеприимством».
0: Сувон плотно сжала губы. А вдруг, подумал Биг, у нее были другие планы на эту ночь. Или ей показалось, что он позволил себе лишнее, предложив не то, что рекомендовала Мейбл. Черт бы побрал его неспособность понимать людей. Кибам следовало бы наложить запрет на бессловесные способы общения. Впрочем, подумал он тоскливо, любой опытный кип уже, наверное, даст ему 100 очков вперед. Кэрри жаловалась сначала мягко, а потом со все большим сарказмом на его отсутствие интуиции. И тут она была права. Между другими людьми, казалось, все время что-то происходило, какое-то общение ему доступное. Однако от него ведь это не зависит. Собственно, ему приходится полагаться только на слова других людей. Все остальное слишком неопределенно.
2: «Я тоже должна вернуться», — Мейбл улыбнулась ему. «Не забывай, я обязана застолбить свой участок. Мне разрешили подать предварительную заявку, но и только».
0: «А», — произнес Биг, обрадовавшись хоть какой-то ясности. «В таком случае я буду очень рад». Сувон подняла глаза и улыбнулась ему. Он ответил смущенной ухмылкой, все еще ни в чем не уверенный. Возвращаясь после регистрации, они заглянули в маленький музей в северном секторе порт Тангейзера, куда нетрудно было подняться из порта по гребенчатым тротуарам из сплавленного песка. Здания по сторонам были изумительно эклектичными. Правда, многие претендовали на влияние немецкой старины, хотя на самом деле были просто плодами фантазии хозяев. Но фасад самого музея был скопирован безупречно и оказался бы вполне на месте в Гельдерберге 16 века. Биг, Сувон и Мейбл расхаживали среди голографических диорам порт Тангейзера на разных этапах терраформирования. Первая показывала первоначальную адскую поверхность и почти светилась, как раскаленный уголь. Затем следовала темная волшебная метель углекислого снега. Ее сменил ледник, который разгрызали могучие экскаваторы у озаренного звездами моря жидкого азота с дугой ОПР на горизонте. Далее следовало эффектное изображение кипящего под ударами урагана азотного моря, которое освещали первые лучи солнца, пропущенные через солнечный щит. Это зрелище заставило Бика вздрогнуть. Потом... иссушенная пустыня над глубокой и пустой впадиной, усеянной роботами, дробящими породу. И еще сцена не столь сильной бури в начале 40-летних дождей, наполовину наполнившиеся чаши и клубящиеся водопады. Заключение. Неясный, словно бы луговой берег, покрытый первыми биоформирующимися травами. Хранились в музее различные артефакты, начиная от сломанной пары прогулочных лыж, которыми пользовались ученые, контролировавшие углекислый снегопад 800 лет назад, и кончая игрушечной уткой сына водителя кометы. Она каким-то образом уцелела, когда груз воды был сброшен, и ее нашли плавающую у пляжа порт Тангейзера. Она красовалась в музейной витрине рядом с фотографией своего бывшего владельца. Биг, прежде просто искавший приют, который мог бы разделить с сыном, покинул музей с желанием стать частью нового мира. Он сможет участвовать в его возникновении и войти в легенду. Это шанс, который ценят лишь немногие, а тех, кто его не упускает, и того меньше. «Рассуждение во вкусе, Сувон», — подумал он с усмешкой.
1: Продолжение и окончание рассказа Дэвида Нордли «Заря на Венере» вы сможете услышать через некоторое время в модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой части нашего эфира окончание рассказа Дэвида Нордли «Заря на Венере». Когда они вернулись к морю и заказали обед, до конца регистрации оставался только час. В опоясанной светом гавани гидроплан «Мейбл» покачивался на волнах в полном одиночестве. Все уже отправились на свои участки, чтобы оказаться на месте к заключительному этапу их закрепления. Они как раз наслаждались вкусными крабами по-астерийски, когда услышали словно глухой удар грома и поглядели в окно на гавань, которую теперь озаряло яркое оранжевое пламя, бушуя в ее центре. «Мой самолет!» — вскрикнула Мейбл. Бик уже выбегал из двери, собираясь схватить огнетушитель и поплыть с ним к гидроплану. Но портовый противопожарный аппарат уже окутал густой пеной обгорелые останки. К Бику подбежали Мейбл и Сувон. Мейбл мрачно хмурилась. «Отдел транспортных средств сообщил, что замена самолета может быть произведена только через 3 дня. В данный момент очередь из-за нужд новых поселенцев слишком велика. Я просто... черт знает что!» «А мы не можем временно взять что-нибудь из общественного транспорта?» — с надеждой спросил Бик. Сувон сосредоточилась, потом покачала головой. «Все, что было, уже разобрано. У них остается минимум на случай чего-нибудь непредвиденного. Вроде вот этого». Она кивнула в сторону останков гидроплана. Минуту они стояли молча, осмысливая катастрофу. «Преодолеть столько препятствий», — думал Бик, — «и вот». «Прости, Мейбл», — с трудом выговорил он. «Твой участок... Если бы не я, они на такое не пошли бы. И Бики... Мне просто...» «Это им с рук не сойдет», — объявила она спокойным и даже бодрым голосом, несущим надежду. «Я уже заявила протест с указанием, кто это сделал и по какой причине. Свою землю я получу, а ты получишь свою». Мейбл покусала губы. «Но не раньше, чем Вент увезет твоего сына на станцию Калинда. Ты считаешь, что наличие дома с просторным участком может повлиять на решение опекунского совета?» «Предсказать заранее, как поступит совет, состоящий из людей, невозможно, но мне сказали, что это имеет очень большое значение». «В таком случае, — сказала Мейбл, — нам предстоит долгая прогулка». Привыкшие к Меркурию ноги Бика внезапно вспомнили, где находится. «Прогулка?» «Сначала в регистратуру участков. Она 15 минут еще открыта». Там сидел регистратор-человек, очень высокая темнокожая женщина в простом голубом балахоне и с усталой улыбкой на губах. Она, несомненно, была знакома с Мейбл, но только пожала ей руку. Разница в росте затруднила бы попытку обняться. «Привет, Мейбл! Рада тебя видеть, но не думаю, что могу чем-нибудь помочь. Все разобрано, никакого транспорта не осталось. Люди должны находиться на своих участках, когда здесь зайдет солнце, то есть через 25 часов».
1: «Крис, я знаю. Я хочу открыть свой остров для регистрации. Отказаться от моего приоритета».
0: Сувон громко вздохнула. Крис выпучила глаза.
2: «Но, как скажешь, он будет разделен надвое».
1: «Прекрасно. Зарегистрируй на меня тот участок, на котором старый купол, а второй на Бикову, вот он. Посмотри, сможешь ли ты довести линию раздела до северного пляжа».
0: Крис сосредоточилась.
3: «Есть».
0: Она протянула Мейбл интеллипринт, зафиксировавший раздел.
3: «Но как ты туда доберешься?»
1: «Заря на Венере», — объявила Мейбл, — «занимается при отливе. Пролив мелеет, и ширина сокращается 2 км. Мы прогуляемся 10 км по холмам до Южного мыса, а потом поплывем».
0: У Бика отвисла челюсть, и он чуть не упал. Но Сувон обняла его за плечи. Дорога никаких затруднений не представляла, в отличие от силы тяжести. Бик заставлял себя шагать, но примерно в 5 км от берега ноги отказались ему служить, и он повалился на бок. Сувон и Мейбл срезали пару молоденьких деревцев аварийным ножом, оказавшимся на прыжковом поясе Сувон. Потом из одежды соорудили волокушу. Прыжковые брюки Бика пошли на сбрую, так чтобы тяжесть волокуши легла Мейбл и Сувон на плечи. Мейбл пожертвовала зеленый прыжковый костюм, которым связали низ жердей, чтобы они не разъезжались. Бик был удивлен, что у женщин под верхней одеждой оказались белые поддерживающие лифы. На Меркурии малая сила тяжести позволяла женщинам обходиться без нижнего белья, и они щедро украшали свое тело кольцами, татуировками и тому подобным. Но тела венерианских женщин оставались первозданными, а Сувон явно позабавили кольца в сосках Бика, хотя их назначение было чисто практическим. На одном висела его интелликарта, на другом – голограмма Бики в двухлетнем возрасте. Но он был слишком измучен, чтобы размышлять о различии вкусов, и ему только-только достало сил устроиться на волокуше. Они тащили его почти 2 километра вверх по склону, но на гребне он их остановил. «Впереди спуск. Я попробую шагать сам», — сказал он. «Использую жерди как костыли. А вы оденьтесь, становится прохладно». Легкий западный бриз слегка охлаждал тропические низины Венеры. «Просто ты пролежал на спине целый час», — возразила Сувон. «Я обливаюсь потом». «А я оденусь, спасибо», — сказала Мейбл. «Я ведь росточком не вышла и теряю тепло гораздо быстрее тебя». Бик ухватился за сук, нависавший над дорогой, и осторожно поднялся на ноги. Колени у него горели, ступни ныли, но могло быть и хуже. Они разобрали волокушу и укоротили жерди на метр. Бик взял их в руки и пошел, то повисая на них, то выкидывая их вперед. Мейбл натянула свой прыжковый костюм. Сувон связала 2 оставшихся костюма и повесила их себе на шею. Потом они быстро нагнали Бика и пошли сзади, чтобы его не торопить. При каждом шаге Бику казалось, что икры ему вот-вот сведет судорога, но он выработал медленную ровную походку, напоминавшую движение слаломиста, снятое в крайне замедленном темпе. Очень-очень замедленном. «Скорость менее 0,5 км/ч», — подумал он. «Успеют ли они?» От напряжения он обильно потел, и пояс шортов начал натирать кожу. Ему было очень скверно, но он должен идти. На кон поставлено все. Боль длилась вечно, но наконец они добрались до воды, и он растянулся на прохладном песке. Ничто не заслоняло от них западный горизонт, который был уже ярко-оранжевым. В светлеющем небе теперь блестели только Земля и Меркурий. Уже раздевшаяся Сувон подошла к нему. Она засмеялась чуть смущенно.
2: «Интересуешься?»
0: «Я так. На Меркурии в моде раскрашивать тело и прикреплять к нему все, что вздумается». Он неловко отстегнул интелликарту от кольца. «Ну, а ты... ты совсем... ну, обнажена».
2: «А меня, когда я собираюсь плавать, такой вид вполне устраивает. Ну-ка, дай мне свои вещи, я спрячу их под камнем, и мы заберем их позднее. Если шорты уже надраили тебе кожу, то скоро узнаешь, что могут сделать 2 часа в соленой воде».
0: Но после всего этого хватит ли у него сил плыть 2 часа? Борьба с непривычными болями измучила его, однако дышал он достаточно ровно и глубоко, а теперь, когда лежал, то и вовсе начал понемногу оживать. В воде про силу тяжести можно забыть, да и выбора у него нет. Он снял оставшуюся одежду, отдал ее Сувон, та сложила ее вместе с одеждой Мейбл и своей и засунула под валун в стороне от воды. Мейбл, более похожая на загорелую сильфиду, чем на женщину в годах, встала с одного его бока, Сувон с другого, и они вместе пошли в накатывающиеся волны. Вода показалась ему холодной, но, обретя почти невесомость, он ощутил прилив энергии. И поплыл ровным кролем, примерно 2 секунды на грибок, выдыхая и вдыхая на каждом втором. Мейбл и Сувон без видимого труда держались рядом с ним. Но через 100 метров он устал и перевернулся на спину. Мейбл без малейшего усилия проплыла мимо него, почти не оставляя следа на воде. Сувон подплыла к нему.
2: «Я знаю, у тебя ощущение, будто ты отдыхаешь, но перейди опять на кроль, как только сможешь. Это стиль для дальних расстояний. Не надрывайся, но все время плыви».
0: Бик кивнул и вновь начал выбрасывать вперед то одну руку, то другую, дыша через равные интервалы. Он плыл, плыл, плыл. Берег позади них отдалился, но остров словно бы не приближался. Грибок, вздох, грибок. Несколько минут, а то и вечность спустя, он поплыл по собачьи, с трудом удерживая ноги в горизонтальном положении.
2: «Смотри!» — окликнула его Сувон. «Край солнечного щита!»
0: Из гребня следующей волны Бик увидел его. Крохотную золотистую дугу над волнами. «Значит, все кончено!» — прохрипел он. Все муки оказались напрасными. Мейбл потеряет ферму, он потеряет сына, Сувон потеряет шанс приобрести участок.
2: «Вперед!» — крикнула Мейбл.
0: Ее звонкий голос мелодично разнесся над водой. Потом она добавила коротко и отрывисто между вздохами.
2: «Мы на западном краю часового пояса и видим солнце раньше.
1: Но на самом-то деле оно еще за горизонтом. Тут дело в рефракции. Венера совершает оборот примерно на 1/10 градуса за час. До астрономического восхода еще час. Мы успеем. Давай, поднажми.
0: И Бик отчаянно поднажал. Руки, внушал он себе, устали гораздо меньше ног. Впереди, перед ним, Сувон вела свою борьбу, поддерживая прежнюю скорость, глядя только перед собой на все еще далекий темный берег острова. Бик услышал жужжание веерного скутера, но не понял, откуда оно доносится. Затем так быстро, что он ничего не успел сообразить, скутер вырвался из густой тени острова и понесся прямо на него, прыгая с гребня на гребень. Инстинктивно он нырнул, и скутер с ревом пронесся над ним. «Вот и все», — подумал он. «Если они намерены разделаться с ним, то ему не спастись. У него не осталось никаких сил и энергии тоже. Хотя, пожалуй, одно он еще может». «Мейбл!» — крикнул он, сделал грибок и перевел дух. «Им нужен я! Плыви! Застолби свой участок, я их отвлеку! Всех нас им не остановить!» На этот раз он увидел сквозь воду, заливавшую его несфокусированные глаза, как скутер, смутное пятно, описал дугу и снова устремился на него. Ценой колоссального усилия он погрозил ему кулаком и снова поплыл. Поглядел направо и налево, но своих спутниц не увидел. Наверное, нырнули, решил он с надеждой. «Ладно, сукины дети», — подумал он, когда перед ним вновь возник веерный скутер. «Валяйте! Я не остановлюсь! Не нырну! Слишком устал, черт подери!» Справа от него что-то поднялось из волн, что-то высокое. Он не разглядел. Голова на двух шеях? Оно откинулось, рванулось вперед, и голова полетела в его сторону. Он сморгнул воду с глаз и вдруг увидел, что это был большой камень, который почему-то держался на воде. Но скутер был уже рядом, и, вопреки обещанию, Биг все-таки погрузился под воду с головой и услышал громкий стук, когда камень отскочил от скутера и скрылся в волнах где-то у него за спиной. Когда он вынырнул, то увидел, что над волнами на фоне восходящего солнца стоит женщина, гордая и торжествующая, как сама богиня Венера. Обессиленный, с трудом держась на воде, он оглянулся, ловя ртом воздух. Веерный скутер, жужжание которого теперь стало прерывистым, стремительно удалялся. «Бик!» — позвала Сувон. «Опусти ноги! Мы доплыли!» К его удивлению, в метре под ним оказалось песчаное дно. Сувон стояла справа от него. Вода еле доставала ей до щиколоток. Наконец, его усталый мозг сообразил, что стоит она на более высокой части песчаной косы.
1: «Ты только представь!» — победно воскликнула она. «Я обеими руками швырнула через тебя увесистый камешек. Когда ты нырнул, они прямо под него и подставились».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Бик ошеломленно поглядел на остров. Вот же он! Совсем рядом! Он не помнил, как доплыл сюда. Теперь он судорожно глотал ртом воздух в полном бессилии, продолжая стоять в мелкой спокойной воде. Ни на что другое он способен не был, но когда не шевелился, чувствовал себя почти нормально. Солнце теперь уже бесспорно взошло и повисло, такое огромное у самого горизонта, светя сквозь свой щит, доставая нижним краем его края и вместе с ним касаясь горизонта.
1: «Мы успели!» — крикнула Мейбл с берега. «Я сообщила, что мы здесь, и они признали косу частью острова. Ты получил участок!»
0: Сувон прошлепала по воде к нему, и с ее помощью Биг сумел выбраться на берег. Там он рухнул на прохладный песок.
1: «Ты думаешь, этого будет достаточно?» — спросила Мейбл, когда он немного отдышался.
0: «Надеюсь», — ответил он, сумев слегка пожать плечами. Продолжить он смог только через 10 секунд. «Во всяком случае, Бики будет знать, что я отдал все силы», — он перевел дух. «Когда-нибудь это может оказаться для него важным. Я сделал все, что мог».
1: «Ну, а как насчет того, чтобы обзавестись женой?»
0: Блеск в глазах Мейбл никак не вязался с простодушностью ее тона.
1: «Мейбл! Я его первая нашла!» — запротестовала Сувон и умолкла с открытым ртом. «Все в порядке, дорогая, я на него не претендую». «Ух ты, старая сваха! Ты меня спровоцировала!»
0: Мейбл засмеялась и обернулась к Бику с лукавой улыбкой.
1: Ну так как же, Бик? Попытаешь счастье с Сувон? Я ее знаю 30 лет, не так уж долго по нынешним меркам, но этого вполне достаточно. С ней ты не пропадешь.
0: Бик покачал головой и уставился на море. «Она слишком похожа на Кэрри», — сказал он себе, «чересчур необузданно и порывисто. Прыгает с высоты 300 километров развлечения ради и, вероятно, составила ложное мнение о нем из-за одного единственного раза, когда в порыве отчаяния он прыгнул вместе с ней. И она готова рискнуть на предположительную вечность с человеком, которого знает менее суток, и все это лишь для того, чтобы добиться цели, выполнить свою миссию». Нет уж. Хотя на опекунский совет это может подействовать. Ну а он? Он все сделает. «Как насчет помолвки?» — спросил он. 6 месяцев, чтобы мы узнали друг друга поближе».
1: «Оно, конечно, очень разумно», — Мейбл покачала головой. «Но, думается мне, адвокаты мистера Вента не применут указать, что если ты в последнюю минуту ее разорвешь, вернуть Бика-младшего звездному капитану будет уже поздно. По-моему, контракт меньше, чем на 20 лет их не удовлетворит. Сувон, дорогая, а ты уверена?» «Черт, вовсе нет. Но иначе это не было бы таким волнующим. Уверенным ни в чем быть нельзя. Все зависит от исходных условий, случайности и от того, как это разыграть. Ну, словно в прыжке».
0: «Что же», — добавила Мейбл, «в стародавние времена много счастливых браков начинались с того, что родители отдавали дочь за человека, которого она прежде в глаза не видела. А иные встречались 10 лет, жили вместе, вступали в брак и расходились. Вопрос лишь в том, хватит ли у тебя на время, которое нужно, чтобы Бики вырос. Есть вещи, Сувон, которые требуют полной уверенности». Сувон села рядом с ним. Ее голая рука и бедро обожгли его.
1: «Можешь положиться на меня, Бик».
0: Он прямо-таки слышал, как она мурлычет. «Это вам не прыжки в бездну». Бику почудился смех Кэрри. Она смеялась над Сувон. И впервые мысленный образ Кэрри вызвал у Бика раздражение. Ему вдруг стало ясно. Кэрри, возможно, вовсе не была таким уж безупречным воплощением женственности, и разрыв между ними совсем не его единоличная вина. И ее мнение о Сувон для него не представляет никакого интереса. Бик упрямо сжал зубы и взял Сувон за крепкую мозолистую руку. «Нет, она не Кэрри. Ее внешность, ее отношение к жизни – все совсем другое, чем у Кэрри. Да, она способна на внезапные поступки и дерзкие мысли, но вот взбалмошности Кэрри в ней нет. Сувон казалась воплощением компетентности и решимости. И, безусловно, не боялась брать ответственность на себя». Его мысли оборвались, потому что она обняла его, поцеловала в губы и нежно к нему прильнула. Он ответил на ее поцелуй. Сначала нежно, а потом со все большим жаром. Его тело словно сбросило с себя недавнюю усталость. Мейбл кашлянула. Бик отпустил Сувон, и все трое рассмеялись. Но, как ни странно, он не испытывал ни смущения, ни нетерпения. Все было очень просто и естественно. И он понял, что с Сувон так будет всегда. Легко и беззаботно. А с Кэрри было вечное напряжение, насилие над собой. Ощущение, что ему необходимо все время дотягивать до какого-то идеала. Бик вздохнул, покачал головой и посмотрел на Мейбл. «Можем мы зарегистрировать контракт?» – спросил он. «Так положено на Меркурии». Мейбл кивнула.
1: «Я отправлю его и засвидетельствую. Ну вот, я подсоединил мое радио к регистратору. Он слышит то, что слышу я. Вы двое намерены заключить 20-летний контракт? Бик?»
0: Он глубоко вздохнул и во второй раз за это утро принял безоговорочное решение. «Да».
1: «Сувон?»
4: «Да».
1: «Поздравляю. Можно мне поцеловать новобрачного?»
0: «Погоди, я первая», — возразила Сувон и снова раскрыла объятия, но заключила в них и Мейбл. Бик смутился, однако смущение скоро растворилось в чистой радости. На следующее утро по универсальному времени Бик сидел в куполе Мейбл, завернутый в импровизированный саронг из полотенца, и смотрел на стальной ёршик седых волос адвоката Деккера Бранта в его холодные голубые и тоже стальные глаза.
5: «Мы не предвидели подобной решимости с вашей стороны, мистер Ву.
1: Как вам без сомнения уже разъяснили наши адвокаты и кибернетические советники, с точки зрения закона вы теперь занимаете выигрышную позицию.
0: Биг прикинул, не подкупил ли Бранд кого-нибудь вести за ним слежку с самого начала. Впрочем, теперь это никакого значения не имело. Кибы выяснили, кто на него напал, а друзья Мейбл, в свою очередь, приняли кое-какие меры. И Биг просто кивнул. Да, он теперь женат, а владение прекрасным участком, где Бики сможет расти под открытым небом, также большой плюс. К тому же тактика его противников, начиная от сокрытия его писем и подарков и кончая попыткой не дать ему получить участок, теперь была разоблачена, и обвинения против них выдвинуты. Никто не сомневался, что постановление опекунского совета предрешено. «Однако», — продолжал адвокат ровным тоном, — «капитан Вент хотел бы вас звать к вам в интересах ребенка».
1: «Он здесь?»
0: Адвокат кивнул. «Ваша красотка чуть не убила его камнем, когда он совершенно законно вел скутер высоко над вашей головой после того, как осмотрел джунгли, в которых вы хотите поселить Теда».
1: «Понятно. Вент был слишком хитер, чтобы вступать в преступный сговор и предпочитал делать свою грязную работу сам». Бика передернуло, когда он услышал имя, которое Вент дал Бики.
0: Сувон, умудрившись втиснуться в балахон Мейбл, положила руку ему на плечо. Какой смысл выходить из себя, споря с профессиональным лжецом? Но вдруг Сувон вся напряглась.
2: «Следовательно, Бики тоже здесь?»
0: Вент не рискнул бы оставить Бики в астероидном поясе на расстоянии месячного пути, если рассчитывал выиграть в деле об опеке.
1: «Да, Тед здесь», — проскрежетал Брандт, раздраженный, что его перебили. «Возможно, вам следует сперва послушать, что скажет он».
0: На голографической сцене появилось изображение ребенка мужского пола. Надпись заверила их, что это точная запись беседы опекунского совета с Тедом Вентом. Мальчик выглядел спокойно. Он заявил, что не хочет жить у мистера Ву. После этого его место занял подтянутый и благожелательный мужчина в костюме звездолетчика. «Что же, мистер Ву, между нами возникли некоторые недоразумения». Биг пожал плечами. «Я действительно не хочу ничего дурного вам и вашей новой жене, однако если вас искренне заботит судьба этого мальчика...» Глубина изображения увеличилась, включив Бики, который смирно сидел в удобном кресле позади Вента и смотрел в пол. «Вам следует прислушаться к его мнению. Я признаю, что вы можете считать несправедливым наше решение ограничить ваше общение с приемным сыном во имя его психологического спокойствия, но ведь это все уже в прошлом. Fait accompli. Вам приходится иметь дело с нынешним положением вещей, пусть и несправедливым. Вы можете получить опеку по закону на основании кибоулик, не спорю, но это явится страшным потрясением для моего сына, ведь я единственный отец, которого он знал. Теду исполнилось всего 3 года, когда ваш брак был расторгнут, и вы исчезли из его жизни. Теперь значение имеет только та реальность, которую знает он. Прошу вас, подумайте о его интересах. Если вы действительно хотите ребенка, вы можете завести другого». Биг поежился. При всей несправедливости ситуации этот довод был неопровержим. «Он никогда не бывал на планетах с заметной силой тяжести», — продолжал Вент. «Он жаждет отправиться на космолете вместе со мной и увидеть остальную Вселенную. Он не хочет оказаться прикованным к искусственному оранжерейному мирку. Можно ли отрывать его от человека, которого он считает своим родным отцом, особенно после недавней смерти его матери? Полагаю, для вас это никакого значения не имеет, но я любил Кэрри, и он единственное, что мне осталось от нее». Сувон тронула Бика за плечо и поглядела на него широко открытыми глазами.
2: «Нет, нет, это не так», – прошептала она, обернулась к Мейбл, и они обменялись взглядами.
0: Мейбл сосредоточилась, и на ее лице отразилось удивление.
2: «Наследство. Кэрри все оставила Бики».
0: Бик судорожно вздохнул. «Значит, в Кэрри все-таки было что-то хорошее, что-то заслуживающее его любви. Материнский инстинкт, поставивший сына выше ее эгоизма. Но эти грязные деньги теперь не имеют значения, как и права на собственность. Теперь значение имеет только... Черт, но что? Что?» Вент, казалось, ничего не услышал и беспомощно развел руками. «У меня нет никакой юридической зацепки, я знаю это. И потому я просто прошу вас, не губите 2 жизни. Теда и мою, только из желания поквитаться с Кэрри. Она умерла. Ее больше нет. Пусть все останется как есть».
1: Бик уставился в пол.
0: Если бы они с самого начала поставили вопрос так... Я начал он, но заколебался. Я не хочу никому причинять боли. Пальцы Сувон впились в его плечо.
5: «Не смей уступать», — прошептала она. «Мне кажется, что эта запись — подделка. Во всяком случае, голос насквозь фальшиво».
0: И она добавила громко. «А он может видеть нас, Вент? Слышать нас?» Биг поднял глаза. Вент нервно махнул кому-то за кадром и зашевелил губами, но беззвучно. Мальчик чуть кивнул и снова уставился в пол. «Ву», — умоляюще сказал Вент. «Вы же слышали запись. Он хочет остаться со мной. Я уверен, он подтвердит. Но зачем подвергать его этому?»
5: «Спорю, Вент обеспечит себе право на управление собственностью приемного сына», — зашептала Мейбл. «Биг, это смердит!»
0: «Знаю», — шепнул он в ответ. «Но не служит мне оправданием. Я не хочу причинять малышу боль».
5: «Биг, он поймет», — умоляюще сказала Сувон. «Поверь мне».
0: «Еще прыжок», — подумал Биг. «Но после первых двух я ведь остался жив. Если Биг и забыл, то все кончено. Он попадет в нелепое положение и докажет, что Вент прав. Его борьба за опеку сведется к гибели двух жизней ради его самоудовлетворения. Но человек, способный на то, что подстроил Вент, не может быть хорошим отцом. А какие-то воспоминания у мальчика могут проснуться. Во всяком случае, Бике следует узнать, что отец не бросил его, понять, как он дорог Бику и был дорог всегда. Бик решился на прыжок. «Бики», — сказал он. Мальчик поднял голову, посмотрел через голопроектор на Бика, и его лицо отразило узнавание, растерянность и радость.
5: «Папа?»
0: Это одно единственное слово развернуло перед Биком панораму его будущего. Жена, подрастающий сын и, может быть, дочка. Большой асимметричный дом, окольцованный верандами, и бассейн, напрямую соединенный с океаном. Друзья, но и пространство для уединения. Поездки на рыбную ловлю. Биг-младший вырастет, улетит к звездам и, может быть, вернется со своими детьми через век или два. А он и Сувон будут здесь. Вечно? Вполне возможно. Все казалось возможным, только бы удалось найти нужные слова. Прямо сейчас. Биг встал, сжал руку Сувон и посмотрел в глаза узкогубому звездному капитану. «Вент, убирайтесь. Дайте мне поговорить с моим сыном». Это был рассказ Дэвида Нордли «Заря на Венере» в модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вечный эрзац. Грейсон снял наручники с запястья и лодыжек молодого человека. «Харт!» — позвал он хрипло. Тот не шевельнулся. Грейсон помедлил, а потом в сердцах пнул его ногой.
1: «Послушай, Харт, черт бы тебя побрал! Я тебя освобождаю, на тот случай, если вдруг не вернусь!»
0: Харт не открыл глаз, не выказал никаких признаков того, что почувствовал удар. Он лежал совершенно неподвижно, но тело было мягким, не окостеневшим. Он был жив. Лицо отсвечивало мертвенной бледностью, черные волосы слиплись от испарины. Грейсон снова заговорил.
1: «Харт, я пойду искать Молкинса. Он собирался вернуться через сутки, а прошло уже четверо».
0: Ответа не последовало, и Грейсон повернулся было, чтобы уйти, но опять помедлил и сказал.
1: «Харт, если я не вернусь, ты должен понять, где мы находимся. Мы на новой планете, ясно? Нам никогда не доводилось бывать здесь раньше. Наш корабль потерпел аварию, и мы трое спустились на спасательном катере. Нам необходимо горючее. За ним пошел Молкинс, а я теперь иду на его розыске».
0: Фигура, лежащая на койке, оставалась неподвижной. Грейсон медленно, будто преодолевая внутреннее сопротивление, направился к двери, вышел и двинулся к видневшимся вдали холмам. Он ни на что не надеялся. Три человека очутились на неведомой, лишь Богу известной планете, и один из этих троих был тяжко болен. Им овладело буйное помешательство. Грейсон шел, изредка с удивлением поглядывая по сторонам. Пейзаж был очень похож на земной. Деревья, кусты, трава, вдали горы в голубоватой дымке. Это было тем более странно, что Грейсон отчетливо помнил. Когда они сели на эту планету, ему показалось, что она безжизненна, бесплодна, безатмосферна. А теперь легкий ветерок касался его лица. В воздухе чувствовался запах цветов. Он увидел птиц, порхающих среди деревьев, и раз даже послышались звуки, удивительно напоминавшие пение жаворонка. Он шел весь день. Следов Молкинса нигде не было. Не попалось на пути ни одного жилища, признака цивилизованной жизни. Начало смеркаться. Вдруг Грейсон услышал, что женский голос зовет его по имени. Вздрогнув, он обернулся. Перед ним стояла мать. Она выглядела гораздо моложе, чем он помнил ее в гробу, когда она умерла 8 лет назад. Мать подошла и строго сказала: «Билли, обуй галоши!» Грейсон посмотрел на мать, но не выдержал, отвел глаза. Не веря в истинность происходящего, он подошел к ней и дотронулся до нее. Мать взяла его за руку. Пальцы были живые, теплые.
2: «Поди, скажи отцу, обед готов», — сказала она.
0: Грейсон высвободил руку, отступил и огляделся вокруг. Они с матерью стояли на пустынной, покрытой травой равнине. Вдалеке блестела серебристая полоска реки. Он повернулся к матери спиной и зашагал прочь. Сумерки сгущались. Когда он оглянулся, на том месте уже никого не было. Зато рядом с ним шагал мальчик. Сначала Грейсон как-то не заметил его, но теперь он украдкой бросил взгляд на своего спутника.

0: был он сам в возрасте 15 лет. Стало почти совсем темно, но он успел разглядеть и узнать второго спутника, появившегося рядом с первым. Это опять был мальчик, он сам в возрасте 11 лет. «Три Билла Грейсона», — подумал Грейсон. Он дико захохотал, потом бросился бежать. Когда он снова обернулся, никого сзади не было. Запыхавшийся, с прорывающимися сквозь одышку рыданиями, он перешел на шаг и почти сразу же в мягком сумраке услышал смех детей. Ничего странного в этом звуке не было. Знакомый звук, но он поверг Грейсона в ужас. «Все они! Это я в разном возрасте!» — пробормотал он и, обращаясь в темноту, произнес. «Эй, вы убирайтесь! Я знаю, вы лишь галлюцинации!» Силы покинули его. Голос упал до хриплого шепота, и он подумал: «Галлюцинации? А уверен ли я в этом?» Глубокая депрессия и невыразимая усталость охватили его. «Харт и я», — проговорил он устало, — «мы оба сошли с ума». Наступил холодный рассвет. Грейсон с надеждой ждал восхода солнца. Быть может, тогда наступит конец безумию этой ночи. Свет постепенно ширился, и перед Грейсоном стал вырисовываться какой-то пейзаж. Он в замешательстве огляделся вокруг. Он стоял на холме, а под ним простирался его родной город Калипсо в штате Огайо. Не веря своим глазам, он смотрел вниз, и это было так похоже на реальность, что он не выдержал. Побежал туда, к городу. Да, это был город Калипсо, такой, каким он был в детстве Грейсона. Он пошел туда, где должен был находиться его дом. Да вот и он сам. Этого 10-летнего мальчишку он узнал бы везде. Он позвал мальчика, тот взглянул на него, повернулся, побежал и исчез в доме. Грейсон лег на траву и закрыл глаза. «Кто-то», — сказал он себе, — «кто-то прокручивает картины моего мозга и заставляет меня смотреть их». Ему показалось, если, конечно, он останется жив и в здравом рассудке, что эта мысль заслуживает того, чтобы ее запомнить. Прошло 6 дней после ухода Грейсона. В спасательном аппарате оставался один Джон Харт. Он шевельнулся и открыл глаза. «Есть хочу», — сказал он вслух, ни к кому не обращаясь. Подождал сам не зная чего, потом сел, тяжело поднялся с койки и направился в камбуз. Поев, он подошел к двери и долго стоял, глядя перед собой. Открывающийся вид напоминал землю, и от этого Харт почему-то почувствовал себя лучше. Он решительно спрыгнул вниз и направился к ближайшему холму. Быстро темнело, но он и не подумал возвращаться. Вскоре покинутый им корабль растворился в ночи. Девушка, с которой он встречался в молодости, заговорила с ним первой. Она вышла из темноты, и они долго-долго беседовали, а потом решили пожениться. Их тут же обвенчал священник, приехавший на машине. Обе семьи были уже в сборе, и бракосочетание закончилось пиром в прекрасном доме в окрестностях Питтсбурга. Старика-священника Харт знал с детства. Молодая чета отправилась в свадебное путешествие, и свой медовый месяц супруги провели сначала в Нью-Йорке, потом у Ниагарского водопада, а затем на аэротакси добрались до Калифорнии, где и решили обосноваться. Откуда ни возьмись, появилось 3 детей, и вот они уже владельцы огромного ранчо. На нем пасется 1 000 000 голов рогатого скота, и кругом ковбои, одетые как кинозвезды. Цивилизация, возникшая и расцветшая вокруг Грейсона на планете, которая прежде была бесплодной, безвоздушной пустыней, для Грейсона казалась кошмаром. Продолжительность жизни окружавших его людей равнялась 70 годам. Дети рождались через 9 месяцев и 10 дней после зачатия. Он похоронил 6 поколений, основанной им семьи. И вот однажды, переходя Бродвей, это улица в Нью-Йорке, он вдруг увидел. С противоположной стороны навстречу ему двигался человек. Его невысокая крепкая фигура, походка и манеры заставили Грейсона застыть на месте. «Генри! Генри Молкинс!» — крикнул он. «Да, я. Билл Грейсон!» Обменявшись рукопожатием после первого взволнованного приветствия, они безмолвно смотрели друг на друга. Молкинс заговорил первым.
1: Там за углом бар.
0: После второй рюмки вспомнили о Джонни Харте. Ищущая форму жизненные силы использовала его мозг, индифферентно заметил Грейсон. По-видимому, она не смогла найти собственного воплощения. Она попыталась использовать меня. Тут он вопросительно взглянул на Молкинса. Тут утвердительно кивнул. И меня. Думаю, мы слишком сопротивлялись. Молкинс вытер со лба испарину.
1: «Билл», — сказал он, — «все это похоже на сон. Я женюсь и развожусь каждые 40 лет. Я беру в жены 20-летнюю девушку. Через несколько десятков лет она выглядит на все 500».
0: «Как ты думаешь, все это происходит лишь в нашем мозгу?»
1: «Да нет, не думаю. По-моему, вся эта цивилизация существует в действительности, что бы мы ни подразумевали под существованием».
0: Молкинс застонал. «Давай не будем вдаваться в эти дебри. Когда я читаю философские сочинения, объясняющие жизнь, я чувствую себя на краю бездны. Если бы только нам удалось как-нибудь освободиться от Харта!»
2: Грейсон мрачно улыбался.
0: «Ты что, еще не знаешь?»
1: «Чего не знаю?»
0: «У тебя есть при себе оружие?»
2: Молкинс молча протянул ему игольно-лучевой пистолет. Грейсон взял его, приставил к своему правому виску и нажал на изогнутый спуск.
0: Молкинс рванулся к нему, но было уже поздно.
2: Показалось, будто тонкий белый луч пошел сквозь голову Грейсона. Сзади в деревянной стене образовалась круглая черная дымящаяся дыра. Целый и невредимый, Грейсон стоял, как ни в чем не бывало.
0: «Что нам делать, Билл?» — спросил он с тоской.
1: «Мне кажется, нас держат про запас, так сказать, в резерве», — сказал он.
2: Поднялся и протянул руку.
1: «Ну что ж, рад был повидать тебя. Давай будем встречаться здесь раз в год и сравнивать свои наблюдения».
0: «Но...»
2: Грейсон улыбнулся. Улыбка вышла чуть принужденной.
0: «Крепись, друг. Разве ты не понимаешь? Ведь это самое удивительное явление во Вселенной. Мы будем жить вечно. Как видно, мы являемся вероятными заменителями на случай, если что-то пойдет не так, как надо.
1: Но что же это такое? Что совершает это?»
0: «Задай-ка мне этот вопрос через миллион лет. Может быть, тогда я смогу тебе ответить».
2: Он повернулся и, не оглядываясь, вышел из бара.
3: Это был рассказ Альфреда Ван Вогта «Вечный эрзац» в переводе С. Волковой.
4: Фредерик Браун. «Звездная карусель». Роджер Джером Флюгер, чью нелепую фамилию я могу оправдать только тем, что она подлинная, во время описываемых событий был сотрудником Коулской обсерватории. Несмотря на молодость, он не блистал талантом, хотя свои обязанности выполнял хорошо, и дома каждый вечер в течение часа с большим усердием занимался дифференциальным и интегральным исчислениями и мечтал в неопределенном будущем стать директором какой-нибудь известной обсерватории. Тем не менее, свой рассказ о событиях конца марта 1987 года мы должны начать с Роджера Флюгера. По той веской причине, что именно он первым во всем мире заметил смещение звезд. А посему, позвольте представить вам Роджера Флюгера. Рост высокий, цвет лица мучнистый, как следствие сидячего образа жизни, черепаховые очки с толстыми линзами, темные волосы, постриженные ежиком по моде второй половины 80-х годов нашего века. Одет нехорошо и неплохо, курит больше, чем следовало бы. В тот день, с которого начинается наше повествование, без четверти пять Роджер был занят двумя делами сразу. Во-первых, он рассматривал в блинк-микроскоп фотопластинки с изображением области неба в созвездии Близнецов, полученные перед самым рассветом. А во-вторых, взвешивал, можно ли позвонить Элси и пригласить ее куда-нибудь, когда в кармане всего $3, на которые еще надо дожить до конца недели. Несомненно, каждый нормальный молодой человек не раз и не два стоял перед такой же дилеммой. Но вот что такое блинк-микроскоп и как он действует, знает далеко не каждый читатель. А потому обратим свой взор не на Элси, а на созвездие Близнецов. В блинк-микроскоп вставляются две фотографии одного и того же участка неба, но снятые в разное время. Фотографии располагаются строго симметрично, и, пользуясь особым затвором, наблюдатель видит в окуляре то одну, то другую. Если они абсолютно одинаковы, то он даже не замечает переключения. Но если положение какой-то из точек на второй фотографии отличается от ее положения на первой, ему покажется, что она прыгает взад и вперед. Роджер нажал на затвор, и одна из точек подпрыгнула. Как и сам Роджер. Он повторил операцию на мгновение, совершенно забыв, как и мы с вами, про Элси, и точка снова подпрыгнула. Примерно на 0,1 дуговой секунды. Роджер разогнул спину и почесал в затылке. Он закурил сигарету, тут же бросил ее в пепельницу и снова нагнулся над микроскопом. Точка снова подпрыгнула. Гарри Вессон, ночной дежурный, вошел в комнату и начал снимать пальто. «Гарри!» — окликнул его Роджер. «Этот чертов блинк забарахлил!» «А?» — сказал Гарри. «Да! Поллук сдвинулся на 0,1 секунды!» «А?» — сказал Гарри. «Ну что же, это вполне соответствует параллаксу. 32 световых года, параллакс полукса 0,1... Немного больше 0,1 секунды. Так и должно быть, если твоя первая фотография была снята полгода назад, когда Земля находилась в противоположной точке своей орбиты».
5: «Да нет же, Гарри! Ее сняли прошлой ночью! Интервал между ними сутки!»
4: «Ты свихнулся. Посмотри сам». До 5 часов оставалось еще несколько минут, но Гарри великодушно не посчитался с этим и сел за микроскоп. Он нажал кнопку затвора, и Полукс услужливо подпрыгнул. В том, что прыгал именно Полукс, сомнений быть не могло, так как эта точка яркостью значительно превосходила все остальные на пластинке. Видимая величина Полукса 1,2. Он входит в число 12 самых ярких звезд небосвода, и в созвездии Близнецов другой такой просто нет. И ни одна из более слабых звезд вокруг Полукса даже не дрогнула.
6: «Хм», — сказал Гарри Вессон.
4: Он нахмурился и посмотрел еще раз. «Одна из пластинок неправильно датирована, только и всего. Я сейчас проверю».
5: «Датированы они обе правильно», —
4: упрямо возразил Роджер. «Я сам их регистрировал».
6: «То-то и оно. Иди-ка ты домой, уже 5. Если Полукс за прошлые сутки сдвинулся у тебя на 0,1, я уж так и быть верну его на место».
4: И Роджер ушел. Его томило какое-то неприятное предчувствие, словно уходить не следовало. Он не мог понять, что, собственно, его смущает, но что-то было не так. И он решил пройтись до дому пешком, а не ждать автобуса. Полукс — неподвижная звезда. Она не могла сдвинуться за сутки на 0,1 дуговой секунды.
5: 32 световых года, прикидывал Роджер. 0,1 секунды. Да это же в несколько раз быстрее скорости света.
4: Получается полная чепуха. Не правда ли? Роджер почувствовал, что ни заниматься, ни читать ему не хочется.
5: Хватит ли $3, если он все-таки позвонит Элси?
4: Впереди замаячила вывеска ломбарда, и Роджер не устоял перед искушением. Он заложил часы и позвонил Элси. «Пообедаем и сходим на ревью».
7: «С удовольствием».
4: И до половины 2 ночи, когда Роджер проводил Элси домой, он не вспоминал про астрономию. Ничего странного. Было бы удивительнее, если бы он про нее вспоминал. Но едва он расстался с Элси, как его вновь охватило тревожное чувство. Сначала он не понял, почему, но идти домой ему не хотелось. Бар на углу был еще открыт, и Роджер свернул туда. После 2-й рюмки он сообразил, что его гнетет, и заказал 3-ю.
6: «Хэнк, ты Полукса знаешь?» — спросил он у бармена.
4: «Какого Полукса?»
6: «Неважно», — сказал Роджер.
4: Он допил рюмку и пришел к выводу, что где-то напутал. Полукс не мог сместиться. Выйдя из бара, Роджер решительно зашагал домой. Но возле самой двери ему вдруг захотелось посмотреть на Полукса. Конечно, невооруженным глазом смещение в 0,1 секунды не различишь, но все-таки...
6: Он задрал голову и, ориентируясь

0: осторожно приоткрыл глаза. Ковш изменился. Его чуть-чуть перекосило. Расстояние между Алькором и Мицаром в ручке ковша стало как будто больше, чем между Мицаром и Алькаидом. Фегда и Мерак на дне ковша сблизились, и его носик стал острее. Заметно острее. Не веря глазам, Роджер провел воображаемую линию через Мерак и Дубге к полярной звезде. Ему пришлось мысленно искривить ее. Без этого полярная звезда против всяких правил осталась бы градусах в 5 в стороне от линии, по которой бесчисленные поколения людей находили ее сразу и точно. Тяжело дыша, Роджер снял очки и тщательно протер их. Потом снова надел. Ковш остался перекошенным. Как и лев, на которого он снова поглядел. Во всяком случае, Регул сместился на 1-2 градуса. 1-2 градуса, и это при расстоянии до Регула. 65 световых лет, как будто. Да, что-то вроде. Тут его осенила спасительная мысль. Он же пил! И Роджер вошел в подъезд, не рискнув еще раз взглянуть на небо. Он лег, но заснуть не мог. Пьяным он себя не чувствовал. Его душило волнение, и сон не шел. Может, позвонить в обсерваторию? Но вдруг по его голосу заметно, что он перебрал лишнего. Ну и пусть. Роджер решительно спрыгнул с кровати и пошел к телефону. Номер обсерватории не отвечал. Он позвонил на станцию и после некоторых препирательств выяснил, что непрерывные звонки астрономов-любителей вынудили администрацию обсерватории принять решительные меры. Телефоны обсерватории отключены и включаются только при междугородных вызовах, когда звонят из других обсерваторий.
1: «Спасибо», — сказал Роджер растерянно. «А вы не могли бы вызвать мне такси?»
0: Эта просьба была настолько странной, что дежурный по станции выполнил ее. Обсерватория походила на приют для умалишенных. Утром большинство газет оповестило своих читателей об астрономической новости. Коротенькой заметки на последней странице. Однако все факты были изложены точно. А именно, за последние двое суток у кое-каких звезд, как правило, наиболее ярких, было обнаружено заметное собственное движение.
2: «Из этого вовсе не следует, — не преминул объяснить нью-йоркский прожектор, — что до сих пор они обходились заимствованным. На языке астрономов собственное движение подразумевает смещение звезды на небосводе по отношению к другим звездам. До сих пор наибольшее собственное движение наблюдалось у звезды Барнарда в созвездии Змееносца, которая за год смещается на 10 с четвертью дуговых секунд. Звезда Барнарда не видна невооруженным глазом».
0: Наверное, в эти сутки ни один астроном на Земле не сомкнул глаз. Обсерватории заперли свои двери, предварительно впустив в них всех сотрудников и служителей, и проникнуть туда удалось лишь немногим репортерам. Посмотрев, что там происходит, они уходили в полном недоумении, но уверенные, что происходит нечто необыкновенное. Блинк-микроскопы мигали шторками затворов, а астрономы — глазами. Кофе поглощался в неимоверных количествах. 6 ведущих обсерваторий вызвали наряды полиции. На 2 из них шли приступом банды осатанелых любителей астрономии, а в 4 остальных споры между сотрудниками закончились рукопашной. По залам Лигской обсерватории словно пронесся ураган, а Джеймса Трувелла, председателя Английского королевского астрономического общества, доставили в лондонскую клинику с легким сотрясением мозга после того, как вспыльчивый подчиненный разбил его лысину тяжелую фотопластинку из толстого стекла. Но все эти прискорбные происшествия были скорее исключениями. В большинстве же обсерваторий царил строгий порядок хорошо организованного приюта для умалишенных.

0: Обсерватория сосредоточивалась на динамиках, которые передавали последние сообщения, непрерывно поступавшие с ночной стороны Земли, где наблюдение необъяснимого феномена продолжалось. Астрономы под ночными небесами Сингапура, Шанхая и Сиднея работали в буквальном смысле слова, не отрываясь от телефонных трубок. Особенно интересными были известия из Сиднея и Мельбурна, освещавшие ситуацию в небе южного полушария, невидимого в США и Европе даже ночью. Из этих сообщений следовало, что Южный Крест перестал быть крестом, потому что его Альфа и Бета сдвинулись к северу. Альфа и Бета Центавра, Канопус и Ахернар все показывали значительные собственные движения, смещаясь к северу. Южные треугольники, Магеллановые облака оставались такими же, как всегда, а Сигма Октана, слабая звезда, ближайшая к Южному полюсу, не сдвинулась с места ни на йоту. В целом, количество движущихся звезд в небе Южного полушария было заметно меньше, чем в Северном. Зато их относительное собственное движение оказалось значительно более быстрым. И хотя все они смещались к северу, пути их не имели строгого направления на север и не конвергировали к какой-то определенной точке. Астрономы США и Европы переварили эти факты и запили их новыми галлонами кофе. Вечерние газеты, особенно в Америке, проявили значительно больше интереса к необычайным событиям в небесах. Большинство отвело для них целых полколонки на первой странице, хотя и без шапки, с продолжением на третьей. Длина продолжения зависела от числа заявлений видных и не очень видных астрономов, которыми удалось заручиться редактору. Однако в этих заявлениях ученые ограничивались сухими фактами, предпочитая никак их не истолковывать. По их словам, сами факты были достаточно поразительными и следовало избегать скоропалительных выводов. «Подождите, скоро все прояснится». Во всяком случае, то движение, что мы наблюдаем сейчас, можно назвать движением с большой скоростью. «Но с какой именно?» — спросил один из редакторов. «С большей, чем это возможно», — был ответ. Впрочем, все-таки нельзя утверждать, что ни одному газетчику не удалось тогда же вытянуть из ученых хоть какие-то выводы. Чарльз Уонгрен, предприимчивый издатель «Чикагского лезвия», спустил солидную сумму на междугородные телефонные разговоры. 60 с лишним попыток все-таки дали результаты, и ему удалось связаться с директорами 5 известных обсерваторий. И каждому он задал один и тот же вопрос. «Все-таки какова, по вашему мнению, причина, пусть самое невероятное движение звезд, наблюдающегося в последние 2 суток?» Он составил сводку ответов.
1: «Если б я знал!»
0: Джей Ф. Степс, Трипская обсерватория, Лонг-Айленд.
1: «Кто-то свихнулся или что-то свихнулось?» «И лучше, чтобы это был я!»
0: Генри Коллистер МакАдамс, обсерватория Ллойда, Бостон.
1: «Того, что происходит, быть не может, и, следовательно, никаких причин для этого нет!»
0: Леттер Тушауэр Тинни, Бургойнская обсерватория, Альбукерк.
2: «Ищу в штат опытного астролога. Не порекомендуете ли?»
0: Патрик Уайтекер, Ньюкасская обсерватория, штат Вермонт.
2: Окинув грустным взглядом эту сводку, которая обошлась ему в $187.35, включая налоги, Чарльз Уонгрен подписал чек на оплату телефонных разговоров и выбросил сводку в корзину. Потом он позвонил постоянному сотруднику своего научного отдела.
1: «Не можете ли вы написать нам серию статей по 80 машинописных страниц про эту астрономическую сенсацию?»
3: «Конечно могу», — отозвался автор.
1: «А про какую сенсацию?»
2: И тут выяснилось, что последнюю неделю он провел на лоне природы, где удил рыбу, газет не читал и на небо не смотрел. Впрочем, статьи он написал. И даже придал им некоторую пикантность, проиллюстрировав их старинными звездными картами, на которых созвездия изображались в дезабилье, и добавил фотографию современной девицы в невидимом купальнике, но зато с подзорной трубой в руке, наведенной предположительно на одну из загулявших звезд. Тираж «Лезвия» повысился на 21,7%.
0: И вновь в Коулской обсерватории настало 5 часов. Ровно через 24 часа 15 минут после начала всей этой неразберихи. Роджер Флюгер, да-да, мы вновь возвращаемся к нему, внезапно проснулся, потому что на его плечо легла отеческая ладонь.
4: «Идите домой, Роджер», — ласково сказал Мервин Армбрестер, директор обсерватории.
0: Роджер подскочил, как ужаленный.
5: Извините, мистер Армбрестер, я нечаянно.
6: Чепуха. Конечно, вы не можете сидеть здесь без конца. Да и мы все тоже. Идите, идите домой.
2: Роджер Флюгер пошел домой. Но когда он принял душ, спать ему расхотелось. Да и часы показывали всего 7:15. Он позвонил Элси.
5: Мне ужасно жалко, Роджер, но я уже договорилась с подругой. Но что творится? Я имею в виду со звездами.
2: Они движутся, Элси. И никто не знает почему.
5: А я думала, что звезды всегда движутся, возразила Элси. Ведь и солнце тоже звезда. А ты мне объяснял, что солнце движется к какой-то там точке в Самсоне.
2: В Геркулесе, поправил Роджер.
5: Ну да, в Геркулесе. Ведь ты же сам говорил, что все звезды движутся. Так что ж тут такого?
2: Это совсем другое дело, сказал Роджер. Возьми, к примеру, Канопус. Он вдруг начал двигаться со скоростью 7 световых лет в день, а этого не может быть.
5: Отчего не может?
2: Ничто не может двигаться быстрее света. Вот отчего, терпеливо объяснил Роджер.
5: Но если этот твой Канопус движется быстрее, значит, он может, рассудительно заметила Элси. Или у тебя телескоп испортился, или еще что-нибудь. Да и вообще до него же далеко.
2: 160 световых лет. Так далеко, что сейчас мы видим его таким, каким он был 160 лет назад.
5: Так может, он вообще не движется, заявила Элси. То есть он подвигался и перестал 150 лет назад, а вы тут с ума сходите из-за того, чего больше и нет. А ты меня еще любишь?
2: Очень. А ты никак не можешь передоговориться с подругой?
5: Боюсь, что нет, Роджер. Мне самой очень жалко.
2: Роджеру пришлось удовлетвориться этим. Он решил пойти куда-нибудь поужинать. Было совсем светло, и звезды в густо-синем небе еще не загорались. Но Роджер знал, что в эту ночь от многих созвездий останутся только воспоминания. Шагая по тротуару, он перебирал в уме замечания Элси. Ей-богу, они были нисколько не глупее тех, что он наслушался у себя в обсерватории. И они натолкнули его на мысль, которая раньше ему в голову не приходила. Поведение звезд оказалось даже еще непонятнее, чем он думал. Ведь все они начали двигаться в один и тот же вечер. Но здесь было что-то не так. Альфа и Бета Центавра должны были начать двигаться 4 года тому назад. Ригель же 540 лет назад, когда Христофор Колумб еще бегал в коротких штанишках, а то и вовсе без них. Вега пустилась в путь в год его Роджера рождения, 26 лет назад. Другими словами, каждая из этой сотни звезд должна была прийти в движение в момент, определявшийся ее расстоянием от Земли. Причем с точностью до 1 световой секунды, так как изучение снятых предыдущую ночь фотографий показало, что новое движение всех до единой звезд началось ровно в 4 часа 10 минут по Гринвичу. Ну и клубочек. Разве что свет обладает бесконечной скоростью. Если же это не так, о душевном состоянии Роджера можно судить по тому факту, что он начал свои рассуждения с немыслимого «если». То что? Он по-прежнему ничего не понимал и испытывал жгучее возмущение. Да что же это такое в самом деле? Роджер вошел в закусочную и сел. Из радиоприемника неслись оглушительные звуки, самые последние достижения в области антиритма, исполнявшиеся на струнно-духовых инструментах и на вложенных друг в друга барабанах. В паузах диктор исступленно восхвалял тот или иной товар. Роджер жевал бутерброд, наслаждался антиритмикой и выключал из своего сознания рекламу. Это искусство он, как и все люди 80-х годов, постиг в совершенстве. По этой причине и последние известия, которые сменили музыкальную программу, продолжали влетать в одно ухо Роджера и вылетать из другого, не задерживаясь в его сознании. И прошло довольно много времени, прежде чем он понял, что пропускает мимо ушей отнюдь не панегирик очередному пищевому концентрату. Собственно говоря, его внимание привлек знакомый голос, и после 2-3 фраз он уже не сомневался, что слушает Милтона Хейла, прославленного физика, чья новая теория принципа индетерминантности совсем недавно вызвала такую бурю в научных кругах. Профессор Хейл, по-видимому, давал интервью радиокомментатору.
6: И, следовательно, небесное тело может обладать позицией или скоростью, но не тем и другим сразу в пределах данной системы пространства-времени.
7: «Доктор Хейл, не могли бы вы объяснить это на более понятном языке?»
5: Медовым голосом осведомился радиокомментатор.
6: «Это и есть понятный язык, сэр. Если же прибегнуть к научной терминологии, то, исходя из гейзенберговского принципа сжатия, n в седьмой степени в скобках, определяющие псевдопозицию дитриховского целого числа квантов, деленное на коэффициент искривления массы в седьмой степени...»
7: «Благодарю вас, доктор Хейл, но, боюсь, это не совсем понятно нашим слушателям».
5: «Зато тебе понятно», — раздраженно подумал Роджер Флюгер.
7: «Я не сомневаюсь, доктор Хейл, что больше всего нашим слушателям хотелось бы узнать, действительно ли звезды пришли в движение или это только иллюзия?»
6: «И то, и другое. Это движение реально в системе пространства, но не в системе пространства-времени».
7: «Но могли бы вы объяснить это поподробнее, профессор?»
6: «Конечно. Трудность здесь носит чисто гносеологический характер. Исходя из чистой причинности, воздействие макроскопического...»
5: А за нею во всю прыть, тихими шагами, волк старался переплыть миску с пирогами, подумал Роджер Флюгер.
6: «На параллелизм градиента энтропии...»
5: «Ха!» — сказал Роджер вслух.
7: «Вы что-то сказали, сэр?» — спросила официантка.
5: До этого Роджер не обращал на нее никакого внимания. Она оказалась миниатюрной, очень симпатичной блондинкой. Роджер улыбнулся ей.
7: «Все зависит от того, с точки зрения какой системы пространства-времени оценивать эту проблему», — задумчиво ответил он.
5: «Трудность тут гносеологическая». Чтобы загладить эту выходку, он дал ей на чай больше, чем позволяли его средства, и вышел из закусочной. Именитый физик явно знал о происходящем меньше, чем человек с улицы. Человек с улицы знал хотя бы, что звезды либо движутся, либо нет. Профессор Хейл не знал, по-видимому, и этого. Спрятавшись за дымовую завесу звучных определений, он намекнул, что звезды одновременно и движутся, и не движутся. Роджер задрал голову, но в небе, озаренном разноцветными огнями реклам, слабо светились лишь 2-3 звезды. «Еще рано», — решил он.

0: Роджер завернул в бар, но не допил даже первой рюмки, так как виски показалось ему удивительно противным. Он не понимал, что продолжительная бессонница действует на него сильнее всякого алкоголя. Он знал только, что вовсе не хочет спать и собирался бродить по городу, пока не почувствует, что уже пора ложиться. Тот, кто в эту минуту оглушил бы его ударом не слишком тяжелого мешка с песком, оказал бы ему большую услугу, но такого благодетеля не нашлось. Роджер шел и шел, пока не увидел ослепительные огни Синерамы. Он купил билет и добрался до своего места в тот момент, когда на экране замелькали заключительные кадры сладенького финала первой из полнометражных картин программы. Несколько рекламных мультфильмов он пропустил, так сказать, мимо глаз, хотя взгляд его и был устремлен на экран. «А теперь», — прозвучал голос диктора, — «мы предлагаем вашему вниманию вид ночного неба над Лондоном в 3:00 утра». Экран усеяли сотни крохотных пятнышек. Это были звезды. Роджер наклонился вперед, чтобы ничего не упустить. Наконец-то, вместо всяческой словесной шелухи, он увидит и услышит нечто стоящее. «Стрелка», — произнес голос за кадром, когда на экране возникла стрелка, — «указывает на полярную звезду, которая в настоящее время сместилась на 10 градусов в направлении к Большой Медведице. Сама же Большая Медведица утратила форму ковша, однако сейчас стрелка укажет звезды, из которых он прежде слагался». Роджер, затаив дыхание, следил за стрелкой и слушал голос. «Алькаид и Дубге», — произнес голос. «Неизменные звезды утратили неизменность, но...» На экране внезапно вспыхнуло изображение ультрасовременной кухни. «Плиты с маркой 2 звезды неизменно сохраняют все свои превосходные качества. Блюда, изготовленные супервибрационным методом, вкусны по-прежнему. Плиты с маркой 2 звезды не знают себе равных». Роджер Пфлюгер неторопливо поднялся и зашагал по проходу к экрану, доставая из кармана перочинный нож. Прыжок, и он оказался на невысокой эстраде. Экран он резал без всякого неистовства. Его удары были точны и рассчитаны так, чтобы причинять как можно больше повреждений при минимальной затрате усилий. К тому времени, когда трое рослых капельдинеров заключили его в крепкие объятия, экран был изуродован весьма основательно. Роджер не сопротивлялся. Когда капельдинеры сдали его полицейскому, он также не оказал ни малейшего сопротивления. Час спустя в полицейском суде он невозмутимо выслушал предъявленные ему обвинения. «Признаете вы себя виновным или нет?» — спросил судья.
1: «Ваша честь!» «Это же чисто гносеологический вопрос», — ответил Роджер чистосердечно. «Неизменные звезды движутся, но лучшие в мире воздушные хлебцы фирмы Корни все еще определяют псевдопозицию дитриховского целого числа квантов, деленную на 7-ю степень коэффициента искривления».
0: 10 минут спустя он уже сладко спал. Правда, в камере не очень сладко. Полицейские оставили его в покое, сообразив, что ему полезно выспаться. Среди других мелких трагедий этой ночи можно поведать о судьбе шхуны «Ранса Гансет», пробиравшейся вдоль берегов Калифорнии. Собственно говоря, не очень-то близко от этих берегов. Внезапный шторм унес ее далеко в открытое море. А как далеко, ее шкипер мог только догадываться. «Ранса Гансет», американская шхуна с немецкой командой и венесуэльским портом приписки, занималась контрабандной доставкой спиртных напитков из Энсенады, Нижняя Калифорния, в Канаду. Это была ветхая 4-моторная посудина с весьма ненадежным компасом и древним радиоприемником 1955 года, который во время шторма раскапризничался так, что Гросс, старший помощник, ничего не мог с ним поделать. Однако к этому времени от хмурых туч осталась лишь легкая дымка, а затихающий ветер быстро разогнал и ее. Ганс Гросс стоял в ожидании на палубе, держа в руке древнюю астролябию. Его окружал непроницаемый мрак, потому что Ранса Гансет, чтобы не привлекать внимание береговой охраны, шла без огней. «Проясняется, мистер Гросс!» — донесся снизу голос капитана.
2: «Та, сэр! Быстро проясняется!»
0: В каюте капитан Рэндалл снова начал сдавать карты второму помощнику и судовому механику.
1: Команда шхуны, пожилой немец с деревянной ногой, носивший фамилию Вайс, мирно спал. Прошло полчаса. Потом еще час. Капитан проигрывал Хальмштату механику все больше. «Мистер Гросс!» — крикнул он. Ответа не последовало. Он крикнул еще раз, но с тем же результатом. «Айн момент, счастливчики!» — сказал он и поднялся по трапу на палубу. На палубе, задрав голову и широко разинув рот, стоял Гросс. Небо было совсем чистым. «Мистер Гросс!» — крикнул капитан Рэндалл. Второй помощник не отозвался. Капитан вдруг заметил, что Гросс медленно вращается вокруг своей оси. «Ганс!» — сказал капитан Рэндалл. «Что на тебя накатило?» И тоже посмотрел вверх. На первый взгляд небо казалось обычным. Ангелы там не летали, и патрульные самолеты тоже. «Ковш!» Капитан Рэндалл медленно повернулся вокруг своей оси, хотя и быстрее, чем Ганс Гросс. «Куда девалась большая медведица?» «Да и все прочее тоже!» Он не видел ни одного знакомого созвездия. Ни треугольника Лиры, ни пояса Ориона, ни рогов Овна. Хуже того, что это еще за многоугольник из 8 ярких звезд? Явное созвездие, но он никогда его не видел, хотя огибал и мыс Горн, и мыс Доброй Надежды. А что если... Да нет же, Южного-то Креста нигде не видно. Пошатываясь, как пьяный, капитан Рэндалл подошел к трапу. «Мистер Вайскопф!» — позвал он. «Мистер Хельмштадт, поднимитесь на палубу!» Они поднялись и посмотрели. Некоторое время все хранили молчание. «Выключите моторы, мистер Хельмштадт!» — сказал капитан. Хельмштадт отдал честь, чего раньше никогда не делал, и спустился в машинное отделение.
3: «Возбудить Вайса, капитан?» — спросил Вайскопф.
1: «Зачем?»
3: «Не знаю».
1: Капитан поразмыслил. «Разбудите его», — сказал он.
3: «Мы, я думаю, на планете Дермарс», — сказал Гросс.
1: Но капитан уже взвесил и отбросил такую возможность. «Нет», — отрезал он. «С любой планеты Солнечной системы созвездия будут выглядеть практически одинаково».
3: «Вы думаете, мы провалились сквозь космос?»
1: Шум моторов внезапно смолк, и теперь был слышен только привычный мягкий плеск волн о борта. Шхуна покачивалась на зыбе. Вайскоп вернулся с Вайсом, за ними на палубу вылез Хельмштадт и снова отдал честь.
3: «Жду ваших приказаний, капитан!»
1: Капитан Рэндалл махнул рукой в сторону кормы, где стояли укутанные брезентом бочки.
3: «Скрыть груз!» — скомандовал он.
1: За карты больше не садились. На заре, освещенные первыми лучами солнца, которого они уже не надеялись увидеть, а в эту минуту, безусловно, и не видели, пятеро бесчувственных моряков были сняты с их шхуны и доставлены в порт Сан-Франциско. Проделал эту операцию патруль береговой охраны. Ночью дрейфовавшая Ранса Гансет прошла золотые ворота и мягко ткнулась о причал парома. Шхуна тащила за собой на буксире большой брезент, пронзенный гарпуном, линь которого был привязан к бизань-мачте. Что все это означало, так и осталось необъясненным. Хотя позднее капитан Рэндалл и вспомнил смутно, что вроде бы загарпунил в ту ночь кашалота. Однако старший матрос по фамилии Вайс так и не вспомнил, что же все-таки произошло с его деревянной ногой. Но может, оно и к лучшему.

0: Милтон Хейл, доктор наук, прославленный физик, наконец умолк и отошел от выключенного микрофона.
1: «Большое спасибо, профессор», — сказал радиокомментатор. «Чек можете получить в кассе. Вы знаете где?»
2: «Да-да, знаю», — подтвердил ученый, добродушный толстячок.
0: Пушистая серая борода придавала ему несомненное сходство с рождественским Дедом Морозом в миниатюре. В глазах у него то и дело вспыхивали веселые искры. Он курил короткую трубочку. Закрыв за собой звуконепроницаемую дверь, он энергичной походкой направился к окошку кассы.
2: «Здравствуйте, деточка», — сказал он дежурной кассирше. «Если не ошибаюсь, у вас должно быть два чека для профессора Хейла».
3: «Вы профессор Хейл?»
2: «Не берусь утверждать, наверное, но так сказано в моем удостоверении личности, и, следовательно, мы можем принять, что это так».
3: «Два чека?»
2: «Два чека. За одну и ту же передачу согласно особому распоряжению. Кстати, сегодня в Мабри неплохое ревю».
3: «Да? Вот ваши чеки, профессор Хейл. На $75 и на $25. Все правильно?»
2: «Более чем. Ну а как насчет ревю?»
3: «Если хотите, я спрошу мужа. Он здешний швейцар».
0: Профессор Хейл вздохнул, но веселые искры в его глазах не погасли.
2: «Я думаю, ваш супруг не будет возражать», — сказал он. «Вот билеты, деточка. Идите с ним. А мне еще надо вечером поработать».
0: Кассирша широко открыла глаза, но билеты взяла. Профессор Хейл направился к телефону-автомату и позвонил домой. Домом профессора Хейла и им самим твердой рукой правила его старшая сестра.
2: «Агата, мне придется остаться до ночи в лаборатории», — сказал он.
4: «Милтон, ты прекрасно можешь работать и дома у себя в кабинете. Я слышал твою передачу, Милтон. Ты говорил чудесно».
2: «Всякую чепуху, Агата. Невероятную чушь. Что, собственно, я сказал?»
4: «Ну, ты сказал, что звезды были... то есть ты был...»
2: «Вот именно, Агата. Я ставил себе целью предотвратить панику среди населения. Если бы я сказал правду, слушатели перепугались бы. Но мое ученое самодовольство оставило их в убеждении, что ситуация полностью контролируется. А ты знаешь, Агата, что я подразумевал, говоря о параллелизме градиента энтропии?»
4: «Ну, не совсем».
2: «Вот и я тоже».
4: «Милтон, ты пил?»
2: «Пока еще нет». «Нет, что ты? На сегодня я не могу работать дома. В университете у меня под рукой будут все справочники и звездные карты».
4: «Но, Милтон, а как же твой гонорар? Ты же знаешь, что тебе опасно носить при себе деньги, когда ты в таком настроении».
2: «Я получил не наличными, а чеком. Сейчас отошлю тебе по почте. Хорошо?»
4: «Ну что ж, если уж тебе нужны все справочники, до свидания, Милтон».
0: Профессор Хейл вошел в почтовое отделение. Он кассировал чек на $25, а второй на $75 заклеил в конверт и бросил в ящик. Просовывая конверт в щель, он поглядел на вечернее небо, вздрогнул и отвел глаза. Потом кратчайшим путем отправился в ближайший бар и заказал большую рюмку виски.
5: «Давненько вы к нам не заглядывали, профессор», — сказал Майк, бармен.
2: «Это вы правильно подметили, Майк. Налейте-ка мне еще».
5: «С удовольствием. И за счет заведения. Мы сейчас слушали вас по радио, здорово вы говорили».
2: «Угу. Я прям заслушался. Сын-то у меня летчик, ну и мне немножко не по себе было. Чего это, думаю, в небе делается?
5: Но раз уж вы там в своих университетах все про это знаете, так беспокоиться нечего. Хорошо уговорили, профессор.
2: Мне только хотелось бы спросить вас об одной вещи».
1: «Этого я и боялся», — сказал профессор Хейл.
2: «Я про звезды. Они же куда-то движутся, а вот куда? То есть если они на самом деле движутся, как вы говорили...»
1: «Точно этого определить нельзя, Майк. А они движутся по прямой? То есть каждая из них?»
0: Именитый ученый заколебался.
2: «Ну, и да, и нет, Майк.
1: Спектрографический анализ показывает, что все они сохраняют прежние расстояния от нас, все до единой.
0: И, следовательно, каждый из них, если они действительно движутся, описывает круг с нами в центре. А потому они движутся как бы по прямой, не приближаясь к нам и не удаляясь.
2: А изобразить эти круги вы можете?
0: Да, на звездном глобусе. Это уже сделано.
2: Впечатление такое, будто все они направляются к определенному участку неба, но не в одну какую-то точку.
0: Другими словами, их пути пока не пересекаются.
2: А к какому же это участку?
0: Он находится примерно где-то между Большой Медведицей и Львом. Те, что дальше, движутся быстрее, те, что ближе, медленнее.
2: Да ну вас к черту, Майк! Я пришел сюда, чтобы забыть о звездах, а не разговаривать о них. Налейте мне еще.
6: Минуточку, профессор. А когда они туда доберутся, они что, остановятся или поползут назад?
2: А я откуда знаю, Майк?
0: Они начали двигаться внезапно в одну и ту же минуту и, так сказать, с полной скоростью. То есть их скорость с первого же момента была такой, какой остается сейчас. Они ее, так сказать, не набирали. И значит, остановиться они тоже могут сразу, без предупреждения.
3: Он сам остановился с внезапностью, какой могла бы позавидовать любая звезда, и уставился на свое отражение в зеркале за стойкой так, словно никогда прежде себя не видел.
2: «Что с вами, профессор?»
6: «Майк!»
2: «Что?»
6: «Майк, вы гений!»
2: «Я? Что это вы?»
3: Профессор Хейл испустил легкий стон.
6: «Майк! Мне придется сейчас же отправиться в университет, чтобы под рукой были справочники и звездные карты. Вы вернули меня на путь истины, Майк! Но дайте-ка мне с собой бутылочку этого виски».
2: «Тартанового пледа? Большую?»
6: «Большую и побыстрее. Мне нужно поговорить с одним человеком про собачью звезду».
2: «Вы это серьезно, профессор?»
3: Доктор Хейл испустил вздох.
6: «Это вы виноваты, Майк. Собачьей звездой называют Сириус. И зачем только я пришел сюда, Майк? В первый раз за 3 месяца удалось вырваться, и надо же вам было все испортить».
3: Он взял такси, отправился в университет, отпер свой кабинет и зажег лампы там и в библиотеке. Потом сделал хороший глоток тартанового пледа и взялся за работу. Для начала, после некоторых пререканий с дежурным по коммутатору, ему удалось добиться, чтобы его соединили с директором Коулской обсерватории.
0: «Это Хейл», — сказал он. «Армбрестер, у меня есть идея. Но прежде чем заняться ею, я хотел бы уточнить данные. Насколько мне известно, новые собственные движения продемонстрировали 468 звезд. Это число по-прежнему верно?»
2: «Да, Милтон, движутся только они».
0: «Отлично, у меня есть их список. А скорость движения остается неизменной?»
2: «Да, как это ни невероятно, она постоянна. А в чем заключается ваша идея?»
0: «Сначала я хочу ее проверить. Если что-нибудь получится, я вам позвоню».
3: Но позвонить он забыл. Это была долгая и кропотливая работа. Взяв карту звездного неба с участком между Большой Медведицей и Львом, он нанес на нее 468 линий, которые обозначили траектории взбесившихся звезд. На полях карты у начала каждой линии он записал видимую скорость звезды, но не в световых годах в час, а в градусах в час с точностью до 5-го знака. Потом он принялся рассуждать.
6: «Исходя из предпосылки, что эти звезды начали двигаться одновременно», — бормотал он себе под нос, — «предположим, что и остановятся они одновременно. Когда? Скажем, завтра в 10 вечера».
3: Он проверил это предположение, нанеся на карту соответствующие позиции звезд.
0: «Нет, не то».
3: «Час ночи». «Уже что-то похожее на дело».
6: «Полночь». «Вот оно! Во всяком случае, достаточно близко.
0: Несколько минут разницы в ту или иную сторону значения не имели, так что тратить время на точные вычисления не стоило.
3: Теперь он знает все. Невероятно, но факт!»

0: Профессор Хейл еще раз приложился к бутылке и мрачно уставился на карту. Потом прошел в библиотеку, взял справочник и получил нужную информацию. Адрес. С этого момента начинается эпопея странствий профессора Хейла. Правда, как оказалось, бесполезных, но все же в чем-то сравнимых со странствиями Одиссея. Начал он с того, что сделал еще глоток. А затем ограбил сейф в кабинете ректора, благо комбинация цифр была ему известна. Записка, которую он оставил в сейфе, могла служить образцом лаконичности. Взял деньги. Объясню потом. После этого он сделал еще глоток, сунул бутылку в карман, вышел на улицу и подозвал такси. «Куда, сэр?» – спросил шофер, когда пассажир сел. Профессор Хейл назвал адрес.
1: «Фремонт-стрит? Простите, сэр, но я не знаю, где эта улица».
0: «В Бостоне!» – сказал Хейл. «Ах да, я же вам этого не сказал. В Бостоне!»
1: «Это что, в штате Массачусетс? Пожалуй, далековато отсюда».
0: «Тем более нет оснований тратить время на пустые пререкания», – рассудительно сказал профессор Хейл. Короткие переговоры под шуршание бумажек, изъятых из ректорского сейфа, рассеяли опасения шофера, и они покатили. Ночь для Марта выдалась на редкость холодной, обогреватель в такси работал не слишком хорошо. Зато тартановый плед отлично согревал и профессора, и шофера, так что через Нью-Хейвен они промчались, распевая старинные ковбойские песни. «Мы несемся в дикий голубой простор!» По слухам, которые, впрочем, могут и не соответствовать действительности, в Хартфорде профессор Хейл якобы одарил сияющей улыбкой даму, которая ждала последнего трамвая, и осведомился, не в Бостон ли ей надо. Но, по-видимому, она ехала не в Бостон, потому что в 5 часов утра, когда такси остановилось перед домом номер 614 по Фремонт-стрит в Бостоне, в нем сидели только профессор Хейл и шофер. Профессор Хейл вылез и поглядел на дом. Это был типичный особняк миллионера, окруженный высокой чугунной оградой с колючей проволокой наверху. Ворота и калитка были заперты, а звонка, по-видимому, не имелось. Но дом находился от тротуара не дальше, чем на бросок камня, и профессор Хейл не преминул воспользоваться этим обстоятельством. Он бросил камень, потом еще один. В конце концов, ему удалось разбить окно. Вскоре в образовавшуюся дыру просунулась чья-то голова. «Дворецкий», — решил профессор Хейл.
2: «Я профессор Милтон Хейл!» — крикнул он. «Мне нужно немедленно увидеть мистера Резерфорда Снивели! По крайне важному делу!»
1: «Мистер Снивели в отъезде, сэр!» — сказал Дворецкий. «А вот окно!»
2: «К черту окно!» — объяснил профессор Хейл. «Где Снивели?»
0: «Ловит рыбу».
2: «Где?»
0: «Я получил распоряжение не давать этих сведений». Быть может, профессор Хейл был несколько навеселе.
2: «Нет, вы их дадите!» — крикнул он. «По приказу президента Соединенных Штатов!»
0: Дворецкий засмеялся.
1: «Я его что-то не вижу».
2: «Так увидите!» — сказал Хейл и снова влез в такси.
0: Шофер спал, и профессор потряс его за плечо.
2: «В Белый дом!»
0: — сказал профессор Хейл.
1: «А?»
2: «В Белый дом, в Вашингтоне», — пояснил профессор Хейл. «И поживее!»
0: Он вытащил 100-долларовую бумажку. Шофер посмотрел на нее и испустил стон. Но сунул ее в карман и включил мотор. Пошел легкий снег.

0: Когда такси скрылось за углом, Резерфорд Р. Снивелли, ухмыляясь, втянул голову в комнату. Мистер Снивелли не держал дворецкого. Если бы профессор Хейл был ближе знаком с привычками эксцентричного мистера Снивелли, он знал бы, что вся прислуга в доме номер 614 по Фремонт-стрит приходящая и уже в 12 часов дня покидает особняк, куда приходит в 10. Если не считать этих двух часов, мистер Снивелли постоянно пребывал в величественном одиночестве. Ни друзей, ни светских знакомых у него не было. Все свободное время, которое у него оставалось от управления делами одной из ведущих галантерейных фирм страны, он проводил в своей домашней мастерской за изготовлением всевозможных занятных приспособлений и аппаратов. У Снивелли была пепельница, которая услужливо подавала ему зажженную сигарету всякий раз, когда он протягивал к ней руку, и радиокомбайн, который автоматически включался на программах, оплачиваемых фирмой Снивелли, и выключался, едва они подходили к концу. Его ванна мелодично аккомпанировала ему, когда он затягивал песню, плескаясь в воде. И еще у него была машина, которая читала ему на сон грядущий вставленную в нее книгу. Пусть жизнь Снивелли была одинокой, но ее, несомненно, скрашивал некоторый комфорт. Конечно, он был чудаком, но человеку с ежегодным доходом в 4 миллиона это вполне по карману. А уж если ты начал жизнь сыном кассира в мелком пароходстве, то это и совсем неплохо. Мистер Снивелли проводил такси самодовольным смешком, возвратился в постель и уснул сном праведника. «Значит, кто-то разобрался, в чем дело, на 19 часов раньше срока», — подумал он, засыпая. «Ну и на здоровье». Ни один уголовный кодекс не предусматривал наказание за то, что он сделал. В этот день астрономические отделы книжных магазинов стремительно опустели. У широкой публики вдруг проснулся горячий интерес к небесным явлениям, и даже древние, пропыленные тома ньютоновской «Принципия» шли на расхват по бешеным ценам. Эфир заполнили сообщения о новых небесных чудесах. Однако в них было очень мало не только науки, но и просто здравого смысла, ибо почти все астрономы в этот день крепко спали. Двое суток они не смыкали глаз, но на третий, измученные душой и телом, махнули рукой на звезды, считая, что им, астрономам, а не звездам, следует немного соснуть, а небесные светила могут сами о себе позаботиться. Баснословные гонорары, предложенные телевизионными и радиокомпаниями, соблазнили двух-трех из них, и они попробовали выступить с лекциями. Но чем меньше будет сказано об этих плачевных попытках, тем лучше. Профессор Карвер Блейк, объясняя многочисленным телезрителям разницу между апогеем и перигеем, впал в каталептическое состояние. Большой спрос был и на физиков. Однако попытки связаться с самым именитым из них оказались тщетными. Краткая записка «Взял деньги, объясню потом» — единственный ключ к исчезновению профессора Милтона Хейла — ничего не дала. Его сестра Агата опасалась худшего. Впервые за всю историю человечества астрономические новости печатались в газетах под аршинными заголовками. Снегопад, начавшийся утром на Атлантическом побережье, все усиливался. Перед въездом в Уотербери, штат Коннектикут, шофер профессора Хейла почувствовал, что всему есть предел. Что он, железный, что ли, чтобы без передышки гонять то в Бостон, то в Вашингтон? Разве можно требовать такого от человека хоть бы и за $100? И уж во всяком случае, не в такой буран. Видимости никакой, даже когда удается разлепить веки. А пассажир храпит себе на заднем сиденье. Почему бы не съехать на обочину и не подремать часок? Всего часок! Пассажир ведь и не заметит ничего, и вообще псих какой-то. Кажется, мог бы сесть на поезд или на самолет. Бесспорно, профессор Хейл мог бы воспользоваться этими видами транспорта, если бы вспомнил про них. Но он мало куда ездил, да и тартановый плед сыграл свою роль. Профессор Хейл привык пользоваться такси. Ни тебе билетов, ни пересадок. В деньгах он не был стеснен, голова его, окутанная тартановым пледом, не сработала, и он не подумал о том, что при длительной поездке на такси имеет дело с человеческим фактором. Но когда он, совсем оледенев, проснулся в неподвижной машине, ему пришлось таки об этом подумать. Шофер спал богатырским сном, и сколько ученый его не тряс, продолжал храпеть. В довершение всего часы профессора Хейла остановились, и он не имел ни малейшего представления ни о времени, ни о том, где он может находиться. К несчастью, он так и не научился водить автомобиль, а потому, сделав энергичный глоток, чтобы немного согреться, вылез из такси, но тут рядом с ним остановился другой автомобиль. Это была полицейская машина, а за рулем сидел замечательный полицейский. Один полицейский на миллион. Хейл замахал руками. «Я профессор Хейл!» — завопил он, перекрикивая вой ветра.
1: «Мы заблудились! Где я нахожусь?»
0: «Влезайте скорее ко мне, пока совсем не замерзли», — распорядился полицейский. «Уж не вы ли профессор Милтон Хейл?»
1: «Да».
0: «Я читал все ваши книги, профессор», — сказал полицейский. «Обожаю физику и всегда мечтал познакомиться с вами.
1: Мне хотелось бы узнать ваше мнение о пересмотренной величине кванта».
2: «Речь идет о жизни и смерти», — сказал профессор Хейл.
1: «Не могли бы вы меня доставить на ближайший аэродром?»
0: «Само собой, профессор».
1: «Но послушайте, а как же шофер такси? Ведь если мы не примем каких-нибудь мер, он замерзнет».
0: «Я перетащу его в кузов моей машины, а такси отгоню подальше на обочину. Остальным можно будет заняться позже».
1: «Поторопитесь, если не трудно».
0: Услужливый полицейский поторопился. Потом сел за руль, и они тронулись.
1: «Так значит, о величине кванта, профессор», —
0: начал он и осекся. Профессор Хейл спал непробудным сном. Полицейский подъехал к аэровокзалу в Уотербери. Остановившись перед кассами, он осторожно разбудил профессора.
1: «Аэропорт, сэр!»
0: Он еще не успел договорить, а профессор уже выскочил из машины и, спотыкаясь, вбежал в помещение кассы. Он крикнул через плечо «Спасибо!» и чуть было не растянулся на пороге. Рев разогреваемых двигателей суперстратолайнера подстегнул его, на ногах словно выросли крылья, и он в мгновение ока очутился перед окошком кассы.
1: «Какой это самолет?»
3: «Прямой вашингтонский рейс. Отлет через минуту. Боюсь, вы не успеете».
0: Профессор Хейл сунул в окошко 100-долларовую бумажку.
1: «Билет!» —
0: прохрипел он.
1: «Сдачу оставьте себе!»
0: Схватив билет, профессор взлетел по лестнице к двери стратолайнера в тот момент, когда она уже закрывалась. Он упал на сиденье, еле переводя дух. Когда стюардесса подошла взять его билет, он спал мертвым сном, и ей пришлось самой застегнуть ему ремни. Вскоре она его разбудила. Почти все пассажиры сошли. Профессор Хейл стремглав скатился по лестнице и кинулся через поле к зданию аэровокзала. Он бросил взгляд на огромные часы. Было еще только 9, и несколько успокоившись, профессор Хейл юркнул в дверь с надписью «Такси».
1: «В Белый дом», — сказал он шоферу. «Долго туда ехать?»
0: 10 минут. Профессор Хейл удовлетворенно вздохнул и откинулся на сиденье. На этот раз он не заснул. Спать ему совершенно не хотелось. Но он закрыл глаза, чтобы обдумать, как лучше всего объяснить президенту положение. «Приехали, сэр». Профессор Хейл расплатился, торопливо вылез из такси и взбежал по ступенькам. Здание оказалось не совсем таким, каким он себе его представлял, но терять время на праздные размышления было некогда. Он увидел конторку и бросился к ней.
1: «Мне нужно немедленно увидеться с президентом. Дело государственной важности».
0: Человек за конторкой нахмурился. «С каким именно президентом?» Глаза профессора Хейла полезли на лоб.
1: «С президентом Саид... Послушайте, что это за здание? И какой это город?»
0: Человек за конторкой нахмурился еще больше. «Это отель «Белый дом», — ответил он. «В городе Сиэтле, штат Вашингтон». Хейл упал без чувств. Он пришел в себя через 3 часа в больнице. Была полночь, по тихоокеанскому времени. Следовательно, на атлантическом побережье страны шел 4 час утра. Другими словами, когда он выходил из самолета в Сиэтле, штат Вашингтон, в городе Вашингтоне, столице страны, и в Бостоне, была как раз полночь. Профессор Хейл бросился к окну и погрозил небесам сжатым кулаком. Бесполезный жест. Однако на атлантическом побережье метель к вечеру улеглась, и в воздухе висел только легкий туман. Телефоны метеорологических бюро звонили не переставая. Всех, кто жаждал взглянуть на звездное небо, интересовал, рассеется ли туман. «Поднимается океанский бриз», — отвечали им. «Он уже достаточно силен и разгонит туман за 1 или 2». К 11:45 небо над Бостоном совсем прояснилось. Несмотря на пронзительный холод, улицы были запружены толпами людей, которые, задрав головы, следили за звездной каруселью. И все отказывались верить глазам. «Не может быть!» По городу прокатывался нарастающий ропот. Без четверти 12 сомневаться было уже нельзя, и ропот внезапно стих. Для того лишь, чтобы в последние минуты перед полуночью перейти в оглушительный рев. Разные люди воспринимали случившееся по-разному. Кто негодовал, а кто смеялся, кто леденел от ужаса, а кто презрительно кривил губы. Кое-кто даже приходил в восторг. Вскоре повсюду в городе люди начали двигаться к Фремонт-стрит. Они шли пешком, ехали в автомобилях и на городском транспорте, и маршруты их сходились в одной точке. Без 5:12 Резерфорд Снивелли все еще сидел у себя в кабинете за спущенными шторами. Он так и не поддался искушению подойти к окну и выглянуть. Нет, он посмотрит, когда дело будет завершено. По-видимому, все шло отлично. Об этом свидетельствовал гул голосов, несомненно гневный, нараставший вокруг его дома. Он слышал, что толпа выкрикивает его фамилию. Тем не менее, он дождался последнего удара часов и только тогда вышел на балкон. Как не хотелось ему посмотреть вверх, на небо, он принудил себя сначала взглянуть вниз на улицу. Там колыхалась толпа, разъяренная толпа, но он презирал толпы. Сквозь толпу пробирались автомобили. Из одного вылез мэр Бостона в сопровождении начальника городской полиции. Ну и что? Он не нарушил никакого закона. И вот настал вожделенный миг. Минута его торжества. Снивелли возвел глаза к безмолвному небу и увидел 468 самых ярких звезд, безмолвно кричавших: «Мойтесь мылом, Снивелли!» Упоение длилось ровно 4 секунды. Затем его лицо полиловило, глаза выпучились.
4: «Господи!»
0: — прохрипел мистер Снивелли.
4: «Фамилия переврана!»
0: Его лицо стало уже совсем фиолетовым. Как подрубленное дерево, он рухнул на перила балкона и полетел вниз. Машина скорой помощи тотчас доставила бездыханного миллионера в ближайшую больницу, где врач констатировал смерть, вызванную кровоизлиянием в мозг. Но его фамилия, пусть и перевранная, продолжала сиять в вышине. Звезды перестали двигаться, они вновь застыли в неизменном положении для того, чтобы провозглашать: «Мойтесь мылом, Снивелли!» Среди бесчисленных объяснений, предлагавшихся всеми, кто претендовал хоть на какие-то знания в области астрономии или физики, а также черной магии, наиболее ясным и логичным и близким к истине оказалось объяснение, выдвинутое Уэндаллом Мейном, почетным председателем Нью-Йоркского астрономического общества.
5: «Совершенно очевидно, — заявил профессор Мейн, — что это оптическая иллюзия, созданная рефракцией. Разумеется, никакие силы, подвластные человеку, не могут воздействовать на звезду. Следовательно, на самом деле все звезды занимают на небосводе прежние позиции. Я убежден, что Снивелли нашел способ преломлять свет звезд где-то в верхних слоях атмосферы так, чтобы создавалось впечатление, будто звезды смещаются. Где-то и сейчас работают его передатчики, посылая какие-то волны определенной частоты. Хотя мы пока не знаем, как именно это достигается, все же в самой идее поля, способного подобно призме или силе тяготения отклонять световые волны от их пути, нет ничего невозможного».
0: Он говорил еще много, но достаточно привести только самый конец его речи.
5: «Эффект этот не может быть вечным, как не вечен создающий его передатчик. Рано или поздно машина Снивелли будет найдена и выключена, или же она сломается, или какие-нибудь ее части износятся».
0: Точность выводов профессора Мейна подтвердилась, когда спустя 2 месяца и 8 дней после этих событий бостонская электрокомпания за неуплату по счетам прекратила подачу тока в дом номер 901 по Уэст-Роджер-стрит, расположенный в 10 кварталах от особняка Снивелли. Едва ток был отключен, как с ночной стороны Земли поступили взволнованные сообщения, что все звезды в мгновение ока очутились на своих прежних местах. Расследование установило, что Элмер Смит, купивший этот дом полгода назад, как 2 капли воды походил на Резерфорда Снивелли, и можно было не сомневаться, что Элмер и Снивелли — одно и то же лицо. На чердаке там обнаружили сложный лабиринт из 468 антенн разной длины, направленных в разные стороны. Передатчик, к которому они были присоединены, размерами не превосходил обычный радиопередатчик. Удивительно, но факт. И согласно данным электрокомпании, тока он потреблял немногим больше. Однако при попытке вскрыть его, он рассыпался в пыль. Как ни странно, серьезных последствий случившееся почти не имело. Люди стали относиться к звездам с большей нежностью, но доверяли им меньше. Роджер Пфлюгер вышел из тюрьмы и женился на Элси. Сиэтл произвел на профессора Милтона Хейла самые приятные впечатления, и он поселился там навсегда. На расстоянии в 2000 миль он впервые в жизни рискнул показать нос своей старшей сестре Агате. Жизнь его стала гораздо приятнее, но есть основания опасаться, что его новые книги будут теперь появляться гораздо реже. Остается упомянуть об одном прискорбном факте, который наводит на грустные размышления. Факт этот столь же унизителен для нашей гордости, сколь и многозначителен. За те 2 месяца и 8 дней, пока передатчик Снивели еще действовал, спрос на мыло Снивели возрос на 915%.

0: конце первого часа сегодняшней модели для сборки еще один рассказ из серии «Волшебный гусляр». Они уже здесь. Инопланетянин Коко повадился к удалову. Он третий день ночевал в шкафу, таился от Ксении, которая гнала его метлой. Ксении не нравились ящерицы, покрытые розовыми перьями. Вечерело. Косые лучи солнца ласкали подоконник, на котором нежился Коко, кося фиолетовым глазом на удалого, чинившего спиннинг. Из городского парка доносилось хоровое пение. Хор речевиков готовился к юбилею городской пристани.
1: «Ничего у тебя не получится, Корнелий», — сказал вдруг Коко.
0: «Ты о чем?»
1: «О твоей мечте. Завтра ты намерен первым катером отправиться вниз по реке, потому что в омуте за хомутовкой живет Налим Долгожитель. Но с рассвета движение катеров по реке отменяется, пристань превратят в трибуну и эстраду. Пока мероприятие не завершится и не будут спеты все песни, никуда ты не отплывешь».
0: «Ну, это ты преувеличиваешь», — возразил Удалов. «До хомутовки и даже до раскола, кроме как катером, ничем не доберешься. Люди по делам, на работу, на рынок ездят».
1: «Смотрю я на тебя и удивляюсь». Коко потянулся, почесал коготками гладкий животик.

0: Никакой ты не галактический брат, а просто провокатор и демагог.
1: Ругаться легче легкого, возразил Коко. Ты ругаешься, чтобы поменьше думать, потому-то вы, люди, и станете легкой добычей. Но чьей добычей Удалов не услышал, потому что со двора грянула музыка. Это пришел из техникума подросток Гаврилов и включил на полную мощность японскую систему.
0: Этого еще не хватало, возмущался Удалов, закрывая окно. Сам оглохнет и других изуродует.
1: А ему наплевать, сказал Коко.
0: Это что, болезнь?
1: Болезнь?
0: Коко поглядел на Удалова в упор и прикрыл глаза шершавыми пленками.
1: Да, это болезнь. Хуже СПИДа.
0: Уголки узкого рта пришельца загнулись кверху. Он улыбнулся. Ты что-то знаешь?
1: Знаю.
0: Признавайся.
1: Не могу, подписку давал.
0: Где?
1: На моей планете.
0: Как же ты мог подписку на своей планете давать, если это наша земная болезнь?
1: Коко вздохнул. Люблю я тебя, Удалов, сказал он. И ты меня терпишь. Хочешь, правду скажу? Только в обморок не падай.
0: Говори.
1: Происходит инопланетное вторжение, сказал Коко.
0: Это кто же вторгается?
1: Есть желающие.
0: Коко, не темни.
1: Мы давно собирались Землю завоевать. Искали разные пути, ведь мы кто? Гуманисты? Не хотим мы вас бомбами закидывать. Все должно быть культурно. Пришлось нам в людей внедряться.
0: Не понимаю.
1: Чего тут непонятного? Внедриться, допустим, в подростка Гаврилова наш агент. Тот об этом и не подозревает, и не замечает, как заболевает страшной неизлечимой болезнью. Название ее слишком научно, чтобы ты понял. Ну, смысл его можно привести словом «наплевизм». К примеру, решил кто-то поставить галочку в отчете и устроить юбилей речной пристани. Для этого он сорвал с учебы весь речной техникум и заставил учащихся 3 дня подряд репетировать в городском парке хоровое пение и ходьбу строем. Потом деньги, что выделены на ремонт общежития, он пустил на изготовление 3000 цветных флажков и 20 лозунгов общей длиной 400 метров. Закрыл движение по реке. Еще много чего совершил ко всеобщему неудобству.
0: «Нет», — сказал Удалов. «Ты шутишь. У нас это давно наблюдается».
1: Мы тоже не первый год внедряемся.
0: Но зачем? Что за смысл?
1: Ослабляем сопротивляемость. Что свяжет рядового наплевиста с инопланетным вторжением? Скажи ты, кому об этом насмех поднимут. Но уже близко то время, когда все будут заражены. Вас и завоевывать не надо будет. Сами свалитесь к нам в лапки, как перезрелые груши.
0: Удалов зажмурился. Куда идти? Какой набат бить?
1: Основной симптом наплевизма – полное несоответствие масштаба собственной выгоды и конечного катастрофического результата. Допустим, страдающий наплевизмом чиновник подписывает бумагу об уничтожении какой-нибудь речки, а то и моря. В каких масштабах он мыслит? В мелких. Он же больной. Он же держит в голове только премию в сколько-то рублей, которую получит за новое начинание. А на то, что миллион человек без воды останется, что миллион голов рыбы подохнет, ему наплевать.
0: «Нет», — сказал Удалов. «Не может быть, чтобы вы это издалека спланировали. Это наше, родное. Газеты читай».
1: «Не веришь, не надо», — сказал Коко.
0: Он спрыгнул к холодильнику, открыл его, вытащил бутылку кефира, коготком прорвал крышку и стал пить из горлышка.
1: «Еще 10 лет, и наплевисты вас по миру пустят. И тогда мы голыми лапками...»
0: «Погоди», — сказал Удалов. «А как отличить, кто зараженный, а кто свой?»
1: «Отличить можно. У них взгляд особый. Вовнутрь. И некоторая заторможенность движений. Ведь наплевист, сам того не зная, все время ждет приказа от внедренного паразита».
0: Тут хлопнула дверь, вошла Ксения. Коко сиганул на шкаф, и разговор прервался. Но он оставил в душе Удалова глубокую рану. Даже когда Ксения погнала мужа за хлебом и маслом, он ни о чем другом, как о космической угрозе, думать не мог. Смотрел на прохожих с недоверием, заглядывал им в глаза и верил инопланетному мерзавцу и не верил. По улице ехала поливальная машина, поравнялась с толпой, что ждала на остановке автобус, и облила людей. Люди ругались, прыгали во все стороны, а Удалов заглянул в кабину. Какой взгляд у водителя? Взгляд ему показался направленным вовнутрь. Вошел Удалов в магазин. Продавщица давно ушла куда-то, люди волновались, звали. Наконец продавщица вернулась, в ответ на сетование очереди

0: Рявкнула что-то, но показалось удалову, что с опозданием, словно дождалась приказа внедренного пришельца. И с каждой минутой удалову становилось все горше. Он вышел на улицу. Мимо с хоровой песней нестройно шагала колонна речников. И взгляды у них... Нет, черт побери, взгляды разные, старался убедить себя удалов. Дорогу ему преградил поток. Прорвало трубу. Из нее хлестало. Водопроводчики сидели поодаль, пили лимонад. «Сейчас подойду к ним», — сказал себе удалов. «И прямо скажу, вы же больные люди. Вас внедрили на плевизм. Давайте вместе бороться». «А что они мне ответят?» «Ох, как они мне ответят». Удалов ускорил шаги и миновал водопроводчиков, так ничего и не сказав. В конце концов, убеждал он себя, что мне больше всех нужно. «Я же ничего не могу поделать. Плевал я». Услышав собственную мысль, Удалов замер от ужаса. Потом сделал два шага, подошел к большой витрине, заглянул в нее. «Какой у меня взгляд? Вовнутрь или наружу?» «Ничего не разберешь». Сверху донесся мелодичный смех. На крыше табачного киоска сидел пришелец Коко и смеялся. «Пошутил я!» – сказал он. «Не бойся, гоню я! Ваше это, ваше родное!»
1: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

0: Юлиана Линкс. Новый поворот.
1: Простым инженерием со средним достатком меня!
0: Василь пнул стоящее у калитки ведро с водой, полетели во все стороны искрящиеся капли.
1: Да я же лучше всех в школе математику и физику. Петька тут вообще прогуливала его в миллионеры.
0: Кир смотрел на приятеля с жалостью и разочарованием одновременно. Смотрел и не знал, как себя вести. Он прибежал, чтобы поздравить, отпраздновать, а тут нате вам. 17-летний Василь, который всегда был для него эталоном, примером для подражания, разнюнился, словно последняя девчонка. Из-за чего? Из-за того, что сам себе не смог выбрать нужную тропинку. Кир тихо хмыкнул. Когда придет его очередь, он не растеряется.
1: «Что же это вся жизнь пушистику под яйца?»
0: «Котохвосту», — задумчиво пробормотал Кир.
1: «Чего?»
0: «Ну, обычно говорят, котохвосту под яйца».
1: «Да какая разница кому?»
0: — Василь сплюнул.
1: «Главное, чтоб под яйца! Федька, гад!»
0: Гад, легок на помине, вырулил из тумана на новеньком серебристом шаромобиле. Высунулся из окошка, посмотрел на товарищей, подмигнул Киру.
2: «Привет, малышня!»
1: «Кто? Я? А в глаз? Что смеешься? Мне уже 16,5, я уже... То есть мне уже через полгода на перекресток. А Василь сегодня был».
0: Федька фыркнул.
2: «Да, слышал я».
1: «Слышал он!»
0: Васька подбежал к новоявленному миллионеру на ходу, выплевывая слова.
1: «Да ты... Это нечестно! Ты смухлевал! Обдурил! Шулер!»
2: «На перекрестке нельзя смухлевать. Это тебе не в дуралее под забором резаться».
0: Федька вальяжно выбрался из авто.
2: «Что ж ты сам не стал на тропинку богатства?»
1: «Встанешь на нее», — пробурчал Василь. «Я хотел. Оно как загорится синим, печет».
2: «Ха! Тоже мне. У меня фиолетовым зажглось и жгло так, что чуть глаза не вылезли».
0: Федор смерил Ваську взглядом, скривился, словно проглотил лимон без сахара, и неожиданно кивнул в сторону четырехколесного красавца.
2: «Ну-ка, сядь!»
1: «Чего?»
2: «Садись, садись, за руль!»
0: Василь растерянно осмотрелся по сторонам, осторожно присел на переднее сиденье шаромобиля, вжался в мягкую спинку.
2: «Аппендикс, блин!»
0: — раздалось над ухом презрительное Федькино фырканье.
1: «Что?»
2: «Говорю, смотришься ты в дорогом авто, как лишняя деталь, как ненужный отросток. Понимаешь, о чем я? А ты мне физика, математика, вылезай!»
0: Когда-то, может быть, давно, а может, не очень, все было иначе. Когда-то у людей была судьба, теперь есть выбор, пусть и ограниченный. Когда-то они полагались на случай, а теперь на разноцветные тропинки. Раньше было время борьбы и конкуренции, сейчас эпоха перекрестков. И она определенно симпатичнее предшественницы. Во всяком случае, в этом уверены все.
3: «Мам!»
0: Кир сидел, свесив ноги с кровати. «Почему Васька не стал миллионером?»
3: «Не знаю, не захотел, видимо».
2: «Не похоже что-то. Вот Федька говорит, это из-за того, что Василь аппендикс».
3: «Грубиян твой, Федька. Спи».
0: Спать мальчишке не хотелось совершенно. Хотелось выпрыгнуть в окно и побежать на перекресток прямо сейчас, ночью, в темноте, сквозь потухший туман, распугивая замешкавшихся котохвостов с пушистиками. Но он знал, еще не время. Еще полгода, и он найдет свою тропку. Хотя...
3: «Мам, а вдруг...»
0: Кир осекся. «Нет, не думать об этом, не вспоминать, не напоминать».
3: «Ну что еще? А вдруг... Вдруг я тоже стану инженерием со средним окладом?»
0: Усталый вздох в ответ.
3: «Сын, инженерия — это не так уж и плохо. Во всяком случае, Василь хоть Василием остался. А то вон Денис из соседней улицы уходил на перекресток обычным парнем, а вернулся краеземской принцессой. 3 дня дома после этого не прожил. Уехал в свои владения, в краеземье. Даже с матерью не попрощался».
0: Кир поморщился.
2: Перспектива превратиться в краеземскую принцессу, равно как и в какую-либо другую девчонку, его не вдохновляла. К слову о девчонках. Юлике повезло еще меньше Денисе. Настолько меньше, что о ней даже говорить теперь не принято.
3: Мальчик вздохнул. А кем он сам хотел бы стать? И хотел бы он после этого остаться с родителями? А мама? Где она была до перекрестка? Надо будет спросить. Когда-нибудь.
4: Когда-то люди жили в небоскребах, таких высоких, что даже и не верится. Сейчас в маленьких одноэтажных домиках. Когда-то было много разных городов и поселков. Сейчас один единственный край, один на всех. Да еще краеземье, земля за гранью. Когда-то по земле бегал самый разнообразный транспорт. Сейчас остались только шаромобили для избранных, да еще подземки для общества.
2: Подземки. Как их не любила Юлика. Что там не любила? Она ненавидела метро. Ей никогда не удавалось приехать на нужную станцию. В лучшем случае поезд увозил девушку в совершенно другом направлении. В худшем — завозил на станции, которых вообще в природе не существовало. До нее не существовало. Кира передернула. Только однажды он вошел в метро вместе с двоюродной сестрой. Года два назад. Чтобы доказать ей, что она трусишка и выдумщица. Ну разве может поезд свернуть с четко утвержденного маршрута? Он представлял, как они войдут в подземку, которую так боялась кузина, как прокатятся в поезде, как потом вместе посмеются над ее страхами. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция...»
1: «Что? Какая станция?»
2: Кир ездил здесь тысячу раз и точно знал, что следующая остановка называется «Весенняя», а вовсе не «Или что он там-то сказал?»
1: «Юлика, что он сказал?»
5: «Я не знаю».
1: «Ну, как это? Куда мы едем?»
5: «Не знаю».
2: Казалось, она сейчас взорвется.
5: «Я же тебе говорила».
6: «Извините».
2: Кир дернул за руку дородную даму в широченной шляпе.
6: «Вы не подскажете, как называется следующая станция?»
2: Дама смерила мальчишку презрительным взглядом.
5: «Цветущий маг».
6: «Чего? Нет такой станции».
2: Дама, фыркнув, отвернулась.
1: «Юлика, Юлика!»
2: Кир лихорадочно тряс сестру за рукав.
1: «Куда мы едем? Где мы выйдем? А домой вернемся?
6: Да домой хочу, Юлика!»
2: Домой они вернулись под вечер на попутном шаромобиле. А до этого целый день тряслись в петляющем по подземельям поезду, в расписании которого значилась всего одна остановка — «Цветущий маг».
1: «Вот уж воистину подходящее название», — цедил сквозь зубы Кир.
2: Впрочем, выбравшись наружу, никаких маков, ни цветущих, ни увядших ребята не обнаружили. Только мрачный пустырь без признаков жизни, из которого они еще 3 часа искали дорогу к трассе. Вернуться в метро на станцию «Маковый цвет» Кир не решился. А Юлика ничего. Даже повеселела. И в дом вошла с видом королевы-победительницы.
6: «Я же говорила!»
2: «Счастливая!» Кир же потом долго не решался даже близко подойти к подземке. И до сих пор просыпается по ночам в лихорадочном поту, пытаясь понять, где он, дома, в кровати или в метро, едет в поезде, не зная, где придется выйти. Как сестричка умудрялась нарываться на эти поезда? Или это они на нее нарывались? И как она жила с этим кошмаром? И где она теперь живет? И живет ли?
4: «Когда-то днем светило солнце, а ночью луна. Сейчас круглосуточно стоит белый туман, мягкий, пушистый, похожий на гигантский полупрозрачный пучок ваты, или на спустившееся на землю серебристое облако, светящееся днем, меркнущее ночью. Когда-то, через каждые 12 месяцев, наступал Новый год. Сейчас Новый год наступает лишь тогда, когда люди к нему готовы. Когда-то эти 12 месяцев делились на 4 сезона. Сейчас сезон один. Вечное лето. Теплое, но очень туманное.
0: Кир залег на ветке шелковицы, единственного дерева и вообще места, находившегося на достаточно близком расстоянии от перекрестка. Конечно, отсюда не разглядишь надписи на тропинках, но зато хорошо видны цвета, которыми они загораются, когда их касается босая нога 17-летнего. Раз, два, три. Синий, красный, зеленый, желтый.
4: Перекресток не обдуришь. Ему не важно, о чем ты мечтаешь, на что надеешься. Нет дела до твоих амбиций, потому что он и только он знает, чего ты стоишь на самом деле. Раз, два, три. Мелькают на тропинках названия профессий, описание жизненных путей, которые, по мнению перекрестка, подходят именно тебе.
0: Тик-так, тик-так. У тебя есть 5 минут, чтобы определиться и стать на одну из тропинок. Синий, самый маловероятный и самый горячий. Красный, зеленый, желтый.
4: Многие, став на тропку синего цвета, соскакивают с криком и бегут на другую, менее пекучую.
0: Сколько раз Кир наблюдал за взрослеющими в один момент подростками, свесившись с ветки шелковицы, пытался угадать, кем станет его очередной товарищ, недруг или просто сосед-старшеклассник.
4: Вообще-то, по преданию, приходить на перекресток нужно в полном одиночестве. То есть в абсолютно полном. Но Кир вот уже год тайком прибегает посмотреть на ритуал. Первый раз он пришел сюда из-за Юлики, да и все остальные тоже. Только на Василия смотреть не ходил. Уж очень приятель, узнавший о Кировых вылазках, просил его не делать этого.
0: Сегодня на перекресток ступит Нила Девятина. Юликина одноклассница и Васькина зазноба. Вот и она готовится. А вчера Игорь приходил, лесником стал. А заодно мужем какой-то золотоокой дивы из березовой рощи и отцом 2 детей. Отец еще ладно, а вот почему лесник? Игорек природой никогда не интересовался, наоборот, любил возиться с химикатами и железяками разными. Ну ничего, не расстроился, наоборот, как-то воспрял духом. И в тот же день собрал вещи и ушел в лес жену искать.
4: Внизу что-то скрипнуло. Мальчик настороженно раздвинул ветки и не поверил глазам. На шелковицу карабкался Василь.
0: Кир хотел было сказать, что не пристало инженериям по деревьям лазить, но в последнюю секунду передумал. Вместо этого подождал, пока приятель примостится на соседней ветке, и задумчиво пробормотал.
7: «Знаешь, когда настанет моя очередь, я не пойду на перекресток в выходные».
0: «Почему? Все только в выходные приходят».
7: «Вот именно.
0: А остальные ждут этих 3 дней, как туманного затмения. Только о тебе и говорят, провожают чуть ли не всем городком, надеются на что-то. А я хочу, чтобы быстро и без лишнего шума».
4: Василь лишь пожал плечами. Какое-то время друзья сидели молча.
7: «Знаешь», — все так же задумчиво протянул Кир, «я вообще во все это не верю».
0: «Во что?»
7: «В легенды. О том, что было и что будет».
0: «Ну вот ты!» — в голосе Кира проснулся азарт. «Ты можешь представить, чтобы вместо тумана светило какое-то солнце? Чтобы дома доставали до неба, в неделе было 7 дней вместо 8, а вместо 3 выходных — 2. И чтобы за пределами тумана, за долинами Краеземья существовали еще какие-то страны?»
4: Василь пожал плечами.
0: «Знаю, ты такой же, как все. Верите в какие-то сказки, в глупые легенды».
8: «А ты во что веришь?»
4: В голосе Василия послышалась обида.
7: «В решение. В то, что ваш глупый перекресток далеко не так всемогущ. И Юлика, она поняла. Она знала. Поэтому и исчезла. Он забрал ее. Но я найду решение. Она где-то ошиблась, но я все сделаю правильно».
4: «Кир», — Василь выглядел испуганным, —
0: «не шути с этим. Я боюсь за тебя. И мама боится. Моя. Не говоря уж о твоей. Обещай, что не станешь шутить с перекрестком. Тебе повезло один раз!» — мальчишка почти кричал. «Но не факт, что повезет снова!»
4: «Повезло. Да уж. Даже спустя год Киру становилось дурно от одного только воспоминания о том дне, когда...»
0: «Жарко.
7: душно. Невозможно дышать. Кир мчался к перекрестку, с которого секунду, целую вечность, назад исчезла Юлика. Он только на миг отвел глаза, а когда глянул снова, сестры уже не было. Кир протирал глаза, кричал, звал, все напрасно. И тогда он понял. Понял, для чего она попросила его, нарушив правила, прийти сегодня сюда, забраться на эту шелковицу.
3: «Я, кажется, знаю, что происходит с метро и как действует перекресток.
7: Юлика, ты что за...»
3: «Я не знаю. Может, ничего не получится. Просто наблюдай за мной».
7: Она наморщила лоб.
3: «Может, я ошибаюсь, а может, ты заметишь что-то, чего я не увижу?»
7: «Ни хрена он не заметил! Придется разглядеть поближе!»
8: «Кир, вернись! Стой! Туда нельзя! Тебе еще нет 17!»
7: Это Дмитрий, жених Юлики. Прятался в кустах под небольшим склоном. Кир еще раньше его увидел, тоже мне наблюдатель. Оттуда и перекрестка-то не видно, только шелковицу. Или он пришел наблюдать не за Юликой?
8: «Плевать! Она моя сестра! Плевать на запреты!»
7: Мальчишка изо всех сил несся к перекрестку.
8: «Подожди!»
7: Дмитрий был готов разрыдаться.
8: «Нельзя же!»
7: Он почти схватил ошалевшего Кира за руку.
8: «Ни тебе, ни мне! Второй раз тоже нельзя! Кир! Я ее тоже люблю! Стой! Она не этого хотела! Да послушай ты!»
7: Больше Кир не слышал ничего. Дмитрий отстал, споткнулся, покатился по горячему песку, а может, просто побоялся ступить на перекресток второй раз. Кир бежал. Когда он сидел на шелковице, ему казалось, что заветные тропинки находятся метрах в 20 от дерева, но сейчас понял, они намного дальше. Мальчишка задыхался, слезились глаза, стало кошмарно душно. Не замедляя скорости, он влетел в самое сердце перекрестка, туда, где сходятся разбегающиеся в разные стороны тропинки. Рухнул на колени, на четвереньках подполз к дорожке, к одной, к другой, к третьей. И, наконец, увидел то, что искал. Бред. Жар. Он падает. Летит в центр перекрестка. И продолжает падать дальше. Глубже, ниже, сквозь яркий, безумный, разноцветный калейдоскоп.
4: Кир метался по постели.
7: Тропинки, переливающиеся всевозможными цветами, буквы, мельтешащие на дорожках, пар, исходящий от перекрестка, пепел, струящийся сквозь пальцы. Бредит?
4: Он не помнил, как попал домой, не знал, сколько времени прошло с первого воскресенья. Помнит только сумасшедший калейдоскоп цветов.
3: «Седьмой день уже!»
4: «Буквы. Пар.
3: Хорошо, что вообще выжил. И как он только выбрался оттуда, с перекрестка-то, в неполные 16.
7: Пепел, медное колечко. Все, что осталось от Юлики. Боль, пронизывающая его насквозь. Смех, помогающий справиться с болью. Чужая боль, чужой смех. Ее боль.
3: А Юлика? Куда она полезла? Уж лучше б совсем без тропинки, чем вот так. И Дмитрия погубила. Бедняга не выдержал. В метро нашли на рельсах.
7: Молчи. Не надо имен. Буквы. Мамы его и Васькина. Калейдоскопические тропинки. Холодная повязка на лбу.
4: Он возвращался. Он вернулся. Он выжил, а Юлику так и не нашли. Когда-то был мир, а потом он изменился. А может, изменились люди, а мир остался прежним? Никто не знает. Однажды все переменится снова. Изменится мир или люди, а может, и то, и другое одновременно. Никто не знает. Однажды кто-то увидит свою тропинку раньше, чем ее покажет перекресток. Однажды кто-то сумеет понять то, о чем другие боятся даже подумать. Однажды этот кто-то, сумев понять, захочет вернуться с перекрестка домой. Во что превратится мир потом, никто не знает. Но все уверены, он станет лучше всех своих предшественников.
0: Нила Девятина вернулась королевой красоты номер 3 и женой свободного выбора, то есть имела право выбрать себе мужа и место жительства сама, без подсказок перекрестка. И тут бедному Василю опять не повезло. Не пожелала королева жить с простым инженерием со средним окладом.
8: «Да ведь до этого клялась, что вернется ко мне, чтобы ей там не назначили!» — причитал неудавшийся жених. «И почему ее не сделали коровницей вонючей?»
7: «Наверное, потому что вонючих коровниц у нас уже 3, а королевы даже с номером 3 ни одной не было. До вчера».
0: Кир, наконец, справился с галстуком.
8: «А ты тоже мне друг, бежишь, сломя голову на ее вечеринку!»
7: «Нужна мне очень ее вечеринка. Я с ней хочу поговорить, с Нилкой. Вдруг заметила что-то необычное. Там, на перекрестке. Я ж из-за трепа с тобой все пропустил».
2: «Станет она с тобой говорить», — процедил сквозь зубы Василь. «Она ж теперь... королева!»
0: Кир и сам не горел желанием идти на вечеринку к Девятиным. «Небось, опять заказали зал для тех, кто не платит», — пробормотал он, подходя к ресторану.
7: «Точно! А какой же еще? Есть привычки, от которых нас не спасет даже корона».
0: Парень обреченно вздохнул и побрел занимать очередь у барной стойки. Сейчас симпатичная официантка вручит ему поднос с любимыми вкусностями, а через минуту он выбросит все блюда в урну. Что поделаешь, зал для тех, кто не платит. Впрочем, как ни странно, голод сия немудреная процедура каким-то образом утоляла. Кир, не обращая внимания на щебетание официантки, расхваливающей банановый десерт, нашел глазами Нилу. Она, почувствовав взгляд, обернулась. Красивая, рыжеволосая, зеленоглазая. Стоп. У нее не такие глаза. Они другого цвета. Нилка всегда была... Кир поморщился, напрягая память. Нет, не вспомнить. Но точно не зеленоглазый. Зеленоглазой была Юлика. Кир достал из кармана медное колечко с изумрудом, камнем цвета ее глаз. Затем медленно перевел взгляд на королеву красоты номер 3 и понял, что его смущало. Сережки! Медные сережки с яркими изумрудами.
4: Когда-то люди судили друг друга. Сейчас всех судит перекресток. Когда-то преступников ловили и заковывали в наручники. Сейчас проштрафившийся сам, не дожидаясь приглашения, отправляется на перекресток. А имя того, кто после этого не вернулся, забывается навсегда.
8: «Отдай их мне! Они не твои!»
0: Кир прижал рыжеволосую красотку к стене грязного подземного перехода, сдавил рукой ее горло.
8: «Что ты себе позволяешь?» —
0: прошипела королева, пытаясь вырваться.
8: «Я не знаю, как тебе попали серьги моей сестры, но будет лучше... Я получила их в подарок, а тебе лучше убраться отсюда, ко мне сейчас придут!» «И кто же подарил?»
0: Кир, не обращая внимания на угрозу, сильнее сжал пальцы.
8: «Перекресток!»
0: От боли у Нилы выступили слезы, но в голосе не было ни намека на мольбу.
8: «Были сестры, стали мои! Пока человек жив, нельзя надевать его вещи! Она... Заткнись! Дрянь! Стерва!»
0: Он шмякнул королеву об стену.
8: «Она же подруга твоя! Так, всегда ты была стервозой! Только притворялась хорошенькой!» «Я сделала выбор! Пока вы учили школьные предметы, я изучала себя! А теперь убирайся, иначе костей не соберешь!»
0: Кир холодно рассмеялся, разжал руки, освобождая полузадушенную Нилу.
8: «И кто ж за тебя заступится? Тайный поклонник? Дура! Поклонники не назначают свидания в грязных подземельях!» «Это был ты!» —
0: выдохнула Нила.
8: «Скотина! Верни серьги! А я никому не расскажу, как ты только что обломалась. Мне на перекресток завтра. Они нужны мне».
0: Спроси девушка сейчас, зачем Киру понадобились на перекрестке девчачьи сережки, не нашел бы, что ответить. Но она не спросила. Подумала секунду, затем сорвала с ушей украшение.
8: «Забирай!» —
7: и вдруг улыбнулась со странным вызовом.
6: «Знаешь, а я, пожалуй, выбрала бы тебя в мужья. Если, конечно, ты завтра не вернешься с перекрестка каким-нибудь свинопасом».
7: Кир наклонился к ее лицу и, наконец, разглядел глаза девушки. Серые, почти серебристые.
9: «Если я завтра вернусь с перекрестка», — прошептал он очень тихо, но очень отчетливо, — «я тебя саму свинопаской сделаю».
7: И, не дав королеве опомниться, выбежал из подземелья. Всю дорогу домой Кир пытался понять, что же такое на него нашло. Он ведь просто хотел поговорить с Нилой, объяснить, что сережки сестры дороги ему как память, что сегодня его день рождения, и Нила могла бы сделать ему небольшой подарок. Но проблема в том, что ему с каждым днем все труднее и труднее просто говорить с людьми. Потому что эти люди его жутко раздражали. Его бесила Нила, его выводил из себя Василь, он не мог видеть бывших одноклассников, своих вчерашних товарищей. Его раздражали все! Все, кто прошел перекресток. Это уже не те люди, которых он знал. И дело не в том, что они якобы повзрослели. Они стали другими. Не такими, как надо. Взять Василия. Был заводилой, душой компании, а сейчас хлюпик и нытик. А та же Нила. Ведь добрейшей души была человек, а теперь... Что происходит там, на перекрестке? И что все-таки случилось с Юликой? Не потому ли это случилось, что кузина не захотела превратиться в суррогат самой себя? «Юлика, Юлика, если бы ты успела сказать мне больше...» Кир машинально сжал в кармане сережки и колечко. Прищурившись, вгляделся вдаль. Сквозь меркнущий вечерний туман разглядел верхушку шелковицы, той самой, с которой можно полюбоваться на разноцветные тропки.
9: «А что, если пойти прямо сейчас?»
7: Ему уже исполнилось 17. Кто сказал, что на перекресток нужно ступать именно днем? Что-то не помнил он такого в правилах. Да и потом, сколько раз он уже нарушал эти самые правила?
4: Когда-то перекресток был доступен всем, но его не замечал никто. Сейчас его видят все, наступить имеют право лишь 17-летние. И преступники. Однажды он снова откроется для всех. Но многие ли смогут им воспользоваться?
7: Кир ступил на перекресток. В самый центр босыми ногами.
9: «Я пришел!»
7: Тихий шелест листьев за спиной. Легкое дуновение ветра. Ни жары, ни духоты, как в прошлый раз.
9: «Мы уже встречались, помнишь?»
7: Кир сам не понимал, к кому он обращается и чего хочет добиться.
9: «Год назад. Я весь этот год ждал тебя, а ты?»
7: Ничего не происходило. Обычно тропинки загорались практически сразу.
9: «Может, он что-то упустил, сделал не так?»
7: «Что там говорила Нила? Она изучила себя?» «А он только и делал, что изучал перекресток».
9: «А может, ты правда? Надо приходить днем? Может, перекресток спит? Или...» «Я просто хочу вернуть то, что потерял здесь год назад. Я...»
7: Мальчик импульсивно сжал в кулаке серьги сестры. Застежка больно впилась в палец, ранее его до крови.
4: Тишина. Ни звука. Даже шелковица шелестеть перестала. Кир вздохнул.
9: «Я, пожалуй, приду завтра. Днем».
7: Земля дыхнула жаром. Туман сжался плотным кольцом. Побежали по тропинкам разноцветные полоски. Замелькала перед глазами одна единственная надпись.
9: «Юлика, Юлика, Юлика, Юль... Что за... Не так все должно быть не так!» «Куда становиться? Из чего выбирать, если все тропинки одинаковые?» «Да и что означает здесь имя сестры?» «Забытое имя, не понятое никем, а потому поставленное в один ряд с непрощенными». «А может, она и была непрощенной?» «Что-то знала, что-то пыталась изменить, была ищущей среди давно нашедших». «Может, и мое имя забудут сегодня, если еще не забыли?»
4: Разноцветная пляска на тропинках замедлила ход. Надписи потускнели. Жара начала спадать. Туман расслабил удушающее объятие. Буквы бледнели, таяли, а сквозь них уже начинали проступать другие. Однажды кто-то увидит свою тропинку раньше, чем ее покажет перекресток.
9: Тропинки потускнели. Лишь одна продолжала гореть ярко-желтым. Мальчик покосился на часы. Он простоял на перекрестке всего пару секунд. Оказалось,
4: раньше, чем ее покажет перекресток.
9: Кир зажмурился и сделал шаг вперед. «Верни мне их! Они нужны мне!»
3: «Ну что же останется мне?»
9: «Твоя слава первопроходца!» «Ты первопроходица! Ты всегда умудрялась найти новые пути, а я просто оказался рядом!» «Не грусти! Я всегда буду с тобой, только пока мы здесь не называем моего имени!» «Но ты не должна быть непрощенной!»
4: Смех. Звонкий, легкий, беззаботный. «Я прощенная!» «Увы, Кир, но все не так, как мы думали. Прощенные уходят, непрощенные остаются.
9: А я? Кто же тогда я?»
3: «Решай сам. Можешь остаться и изменить свою жизнь. Или стать первым, кто вернется и изменит ваш мир».
9: Первое, что увидел Кир, открыв глаза — свет. Уже утро. Сколько же он пролежал на перекрестке? Ощупал карманы. Пусто. Сережки с колечком исчезли. Осмотрелся по сторонам. Тропинки почти погасли. Надписи теперь уже самые разнообразные поблекли. «Ну и кто я?»
4: Мальчик поднял голову. Возле шелковицы, прислонившись к могучему стволу, стояла встревоженная женщина и во все глаза наблюдала за сыном. А за его спиной все еще горела желтым одна единственная тропка с именем, которое здесь называть нельзя.
9: Кир закрыл глаза и шумно вздохнул. «Пора делать шаг».

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Роберт Шекли. Заповедная зона.
2: «Славное местечко, правда, капитан?» С нарочитой небрежностью сказал Симмонс, глядя в иллюминатор. «С виду прям рай». И он зевнул. «Выходить вам еще рано», — ответил Килпеппер и увидел, как вытянулась физиономия разочарованного биолога.
3: «Но, капитан!»
2: «Нет». Килпеппер поглядел в иллюминатор на волнистый луг. Трава, усеянная алыми цветами, казалась такой же свежей, как два дня назад, когда корабль совершил посадку. Правее луга пестрел желтыми и оранжевыми соцветиями коричневый лес. Левее вставали холмы, и в их окраске перемежались оттенки голубого и зеленого. С невысокой горы сбегал водопад. Деревья, цветы и прочее. Что и говорить, недурно выглядит планета, и как раз поэтому Килпеппер ей не доверяет. На своем веку он сменил уже двух жен и пять новехоньких кораблей, и по опыту знал, что за очаровательной внешностью может скрываться всякое. А 15 лет космических полетов прибавили ему морщин на лбу и седины в волосах, но не дали никаких оснований отказаться.

0: отказаться от этого недоверия. «Вот отчеты, сэр!» Помощник капитана Мориной подал Килпепперу пачку бумаг. На широком, грубо вылепленном лице Мориной нетерпение. Килпеппер услыхал, как за дверью шепчутся и переминаются с ноги на ногу. Он знал, там собралась команда. Ждет, что он скажет на этот раз. Всем до смерти хочется выйти наружу. Килпеппер перелистал отчеты. Все то же, что в предыдущих четырех партиях. Воздух пригоден для дыхания и не содержит опасных микроорганизмов. Бактерий никаких, радиация отсутствует. В соседнем лесу есть какие-то животные, но пока они себя никак не проявили. Показания приборов свидетельствуют, что на несколько миль южнее имеется большая масса металла. Возможно, в горах скрыто богатое рудное месторождение. Надо обследовать поподробнее. «Все прекрасно», — с огорчением сказал Килпеппер. Отчеты вызывали у него неясную тревогу. По опыту он знал, с каждой планетой что-нибудь неладно. И лучше выяснить это с самого начала, пока не стряслось беды. «Можно нам выйти, сэр?» — стоя на вытяжку, спросил коротышка Мориной. Килпеппер прямо почувствовал, как команда за дверью затаила дыхание. «Не знаю». Килпеппер почесал затылок, пытаясь найти предлог для нового отказа. «Наверняка тут что-нибудь неладно». «Хорошо», — сказал он наконец. «Покуда выставьте полную охрану. Выпустите четырех. Дальше 25 футов от корабля не отходить. Хочешь, не хочешь, а людей надо выпустить. Иначе после 16 месяцев полета в жаре и в тесноте они просто взбунтуются».
1: «Слушаю, сэр!»
0: И помощник выскочил за дверь.
2: «Полагаю, это значит, что и ученым можно выйти», — сказал Симмонс, сжимая руки в карманах.
0: «Конечно», — устало ответил Килпеппер. «Я иду с вами. В конце концов, если наша экспедиция и погибнет, невелика потеря». После 16 месяцев в затхлой, искусственно возобновляемой атмосфере корабля воздух безымянной планеты был упоительно сладок. С гор налетал несильный, свежий, бодрящий ветерок. Капитан Килпеппер скрестил руки на груди, пытливо принюхался. Четверо из команды бродили взад-вперед, разминая ноги, глубоко с наслаждением вдыхали эту свежесть. Ученые сошлись в кружок, гадая, с чего начинать. Симмонс нагнулся, сорвал травинку.
2: «Странная штука», — сказал он, разглядывая травинку на свет.
0: «Почему странная?» — спросил, подходя, Килпеппер.
2: «А вот посмотрите».
0: Худощавый биолог поднял травинку повыше.
2: «Все гладко. Никаких следов клеточного строения.
0: Ну-ка, посмотрим». Он наклонился к красному цветку. «Эй, к нам гости!» Космонавт по фамилии Флинн первым заметил туземцев. Они вышли из лесу и рысой направились по лугу к кораблю. Капитан Килпеппер быстро глянул на корабль. Охрана у орудий начеку. Для верности он тронул оружие на поясе и остановился в ожидании.
2: «Ну и ну», — пробормотал Эреймик. Лингвист экспедиции, он рассматривал приближающихся туземцев с чисто профессиональным интересом. Остальные земляне просто таращили глаза. Первым шагало существо с жирафьей шеей не меньше 8 футов в вышину, но на коротких и толстых бегемотьих ногах. У него была веселая и приветливая физиономия и фиолетовая шкура в крупный белый горошек. За ним следовали 5 белоснежных зверьков размером с терьера. У этих вид был важный и глуповатый. Шествие заключал толстячок красного цвета с длиннейшим не меньше 16 футов зеленым хвостом. Они остановились перед людьми и поклонились. Долгая минута прошла в молчании, потом раздался взрыв хохота. Казалось, хохот послужил сигналом. 5 белых малышей вскочили на спину жирафопотама. Посуетились минуту, потом взобрались друг дружке на плечи. И еще через минуту вся пятерка потянулась вверх, удерживая равновесие, точь-в-точь цирковые акробаты. Люди бешено зааплодировали. И сейчас же красный толстячок начал раскачиваться, стоя на хвосте.
1: «Браво!» — крикнул Симмонс.
0: 5 мохнатых зверьков спрыгнули с жирафьей спины и принялись плясать вокруг зеленохвостого красного поросенка.
1: «Ура!» – выкрикнул Моррисон, бактериолог.
2: Жирафопотам сделал неуклюжее сальто, приземлился на одно ухо, кое-как поднялся на ноги и низко поклонился.
1: Капитан Килпеппер нахмурился, крепко потер руки. Он пытался понять, почему туземцы так странно себя ведут.
2: А те запели. Мелодия странная, но ясно, что это песня. Так они музицировали несколько секунд, потом раскланялись и начали кататься по траве.
1: Четверо из команды корабля все еще аплодировали. Эрей Миг достал записную книжку и записывал звуки, которые издавали туземцы.
2: «Ладно», — сказал Килпеппер. «Команда, на борт!»
1: Четверо посмотрели на него с упреком.
2: «Дайте и другим поглядеть», — сказал капитан.
1: И четверо нехотя гуськом поплелись к люку.
2: «Надо думать, вы хотите еще к ним присмотреться», — сказал Килпеппер ученым.
1: «Разумеется», — ответил Симмонс. «Никогда не видели ничего подобного».
2: Килпеппер кивнул и вернулся на корабль. Навстречу уже выходила другая четверка.
1: «Мориней!» — закричал капитан.
2: Помощник влетел в рубку.
1: «Пойдите поищите, что там за масса металла. Возьмите с собой одного из команды и все время держите с кораблем связь по радио».
3: «Слушаю, сэр».
2: Мориней широко улыбнулся.
1: «Приветливый тут народ, правда, сэр?»
2: «Да», — сказал Килпеппер.
1: «Славная планетка», — продолжал помощник.
2: «Да».
1: Мориней пошел за снаряжением.
2: Капитан Килпеппер сел и принялся гадать, что неладно на этой планете.
1: Почти весь следующий день он провел, разбираясь в новых отчетах. Под вечер отложил карандаш и пошел пройтись.
4: «Найдется у вас минута, капитан?» – спросил Симмонс. «Хочу показать вам кое-что в лесу».
1: Килпеппер по привычке что-то проворчал, но пошел за биологом. Ему и самому любопытно было поглядеть на этот лес. По дороге к ним присоединились трое туземцев. Эти очень походили на собак, только вот окраска не та. Все трое красные в белую полоску, точно леденцы.
4: «Ну вот», — сказал Симмонс с плохо скрытым нетерпением, — «поглядите кругом. Что тут, по-вашему, странного?»
1: Капитан огляделся. Стволы у деревьев очень толстые, растут они далеко друг от друга, так далеко, что между ними видна следующая прогалина.
2: «Что ж», — сказал Килпеппер, — «тут не заблудишься».
4: «Не в этом дело», — сказал Симмонс. «Смотрите еще».
1: Килпеппер улыбнулся. Симмонс привел его сюда, потому что капитан для него куда лучший слушатель, чем коллеги-ученые. Те заняты каждый своим. Позади прыгали и резвились трое туземцев.
2: «Тут нет подлеска», — сказал Килпеппер, когда они прошли еще несколько шагов.
1: По стволам карабкались вверх какие-то вьющиеся растения, все в многокрасочных цветах. Откуда-то слетела птица, на миг повисла, трепеща крылышками над головой одной из красно-белых, как леденец, собак, и улетела. Птица была серебряная с золотом.
4: «Ну как? Не замечаете, что тут неправильно?» — нетерпеливо спросил Симмонс.
2: «Только очень странные краски», — сказал Килпеппер.
1: «А еще что не так?»
4: «Посмотрите на деревья».
1: Деревья увешаны были плодами. Все плоды висели гроздьями на самых нижних ветках и поражали разнообразием красок, форм и величины. Были такие, что походили на виноград, а другие на бананы и на арбузы, и...
2: «Видно, тут множество разных сортов наугад», — сказал Килпеппер. Он не очень понимал, на что Симмонс хочет обратить его внимание.
4: «Разные сорта? Да вы присмотритесь! 10 совсем разных плодов растут на одной и той же ветке!»
2: И в самом деле... На каждом дереве необыкновенное разнообразие плодов.
4: «В природе так не бывает», — сказал Симмонс. «Конечно, я не специалист, но точно могу определить, что это плоды совсем разных видов. Между ними нет ничего общего. Это не разные стадии развития одного вида».
2: «Как же вы это объясняете?» — спросил Килпеппер.
4: «Я-то объяснять не обязан», — усмехнулся биолог. «А вот какой-нибудь бедняга-ботаник хлопот не оберется».
1: Они повернули назад к кораблю.
2: «Зачем вы пошли сюда, в лес?» — спросил капитан.
4: Я?
5: Кроме основной работы, я немножко занимаюсь антропологией. Хотел выяснить, где живут наши новые приятели. Не удалось. Не видно ни дорог, ни какой-либо утвари, ни расчищенных участков земли, ничего. Даже пещер нет.
4: Килл Пеппера не удивило, что биолог на коротке занимается еще и антропологическими наблюдениями. В такую экспедицию, как эта, невозможно взять специалистов по всем отраслям знания.
5: Первая забота о жизни самих космонавтов. Значит, нужны люди, сведущие в биологии и в бактериологии. Затем язык. А уж потом ценятся познания в ботанике, экологии, психологии, социологии и прочее. Когда они подошли к кораблю, кроме прежних животных или туземцев, там оказалось еще 8 или 9 птиц. Все тоже необычайно яркой раскраски. В горошек, в полоску, пестрые. Ни одной бурой или серой.
4: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
5: Помощник капитана Морина и член команды Флинн выбрались на опушку леса и остановились у подножия невысокого холма.
4: «Что, надо лезть в гору?» — со вздохом спросил Флинн. На спине он тащил громоздкую фотокамеру.
5: «Придется, стрелка велит!» Морин ткнул пальцем в циферблат. Прибор показывал, что как раз за гребнем холма есть большая масса металла.
4: «Надо бы в полет брать с собой автомашины», — сказал Флинн, сгибаясь, чтобы не так тяжело было подниматься по некрутому склону.
5: «Ага, или верблюдов».
4: Над ними пикировали, парили, весело щебетали красные с золотом пичуги. Ветерок колыхал высокую траву, мягко напевал в листве недальнего леса. За ними шли двое туземцев. Оба очень походили на лошадей, только шкура у них была в белых и зеленых крапинах. Одна лошадь галопом пустилась по кругу, центром круга оказался Флинн.
5: «Чистый цирк», — сказал он.
4: «Ага», — подтвердил Мориной. Они поднялись на вершину холма и начали было спускаться, и вдруг Флинн остановился.
5: «Смотри-ка!»
4: У подножья холма стояла тонкая прямая металлическая колонна. Оба вскинули головы. Колонна вздымалась выше, выше. Вершину ее скрывали облака. Они поспешно спустились с холма и стали осматривать колонну. Вблизи она оказалась солиднее, чем подумалось с первого взгляда. «Около 20 футов в поперечнике», — прикинул Мориной. «Металл голубовато-серый, похоже на сплав вроде стали», — решил он. Но спрашивается, какой сплав может выдержать при такой вышине?
5: «Как по-твоему, далеко до этих облаков?» — спросил он.
4: Флинн задрал голову.
5: «Кто его знает, добрых полмили, а может и вся миля».
4: При посадке колонну не заметили за облаками, да притом голубовато-серая она сливалась с общим фоном.
5: «Невозможная штука», — сказал Мориной. «Любопытно, какая сила сжатия в этой махине?»
4: Оба в почтительном испуге уставились на исполинскую колонну.
5: «Что ж», — сказал Флинн,
4: — «буду снимать». Он спустил с плеч камеру, сделал три снимка на расстоянии в 20 футов, потом для сравнения снял рядом с колонной Мориной. Следующие три снимка он сделал, направив объектив кверху.
5: «По-твоему, что это такое?» — спросил Мориной.
4: «Эд, пускай наши умники соображают», — сказал Флинн. «У них, пожалуй, мозга за мозгу заскочит». И опять взвалил камеру на плечи.
5: «А теперь надо топать обратно».
4: Он взглянул на зеленых с белым лошадей.
5: «Приятней бы, конечно, верхом».
4: «Ну-ну, валяй, сломишь себе шею», — сказал Мориной.
5: «Эй, друг, поди сюда», — позвал Флинн.
4: Одна из лошадей подошла и опустилась подле него на колени. Флинн осторожно забрался ей на спину. Уселся верхом и, ухмыляясь, поглядел на Мориное.
5: «Смотри, не расшиби аппарат», — предостерег Мориной. «Это государственное имущество».
4: «Ты славный малый», — сказал Флинн лошади. «Ты умница». Лошадь поднялась на ноги и улыбнулась.
5: «Увидимся в лагере», — сказал Флинн и направил своего коня к холму.
4: «Погоди минутку», — сказал Мориной. Хмуро поглядел на Флинна, потом поманил вторую лошадь.
5: «Поди сюда, друг»,

0: Рысь и двигались самым неспешным шагом. Килл Пеппер сидел на корточках возле корабля и наблюдал за работой Эреймика. Лингвист был человек терпеливый. Его сестры всегда удивлялись братнину терпению. Коллеги неизменно воздавали хвалу этому его достоинству, а в годы, когда он преподавал, его за это ценили студенты. И теперь ему понадобились все запасы выдержки, накопленные за 16 лет. «Хорошо, попробуем еще раз», — сказал Эреймик спокойнейшим тоном. Перелистал разговорник для общения с инопланетянами второго уровня разумности, он сам же и составил этот разговорник, нашел нужную страницу и показал на чертеж. Животное, сидящее рядом с Эреймиком, походило на невообразимую помесь бурундука с гималайским медведем-пандой. Одним глазом оно покосилось на чертеж, другой глаз нелепо вращался в глазнице. «Планета!» — сказал Эреймик и показал пальцем. «Планета!» Подошел Симмонс. «Извините, капитан, я хотел бы тут поставить рентгеновский аппарат». «Пожалуйста». Килл Пеппер подвинулся, освобождая биологу место для его снаряжения. «Планета!» — подтвердил Эреймик. «Элам, висел, улам-крам!» — приветливо промолвил бурундук-панда. «Черт подери, у них есть язык! Они произносят звуки, что-то означающие. Стало быть, надо только найти почву для взаимопонимания. Овладели ли они простейшими отвлеченными понятиями?» Эреймик отложил книжку и показал пальцем на бурундука-панду. «Животное!» — сказал он и посмотрел выжидательно. «Подержи его, чтобы не шевелился», — попросил Симмонс и навел на туземца рентгеновский аппарат. «Вот так, хорошо. Еще несколько снимков». «Животное!» — с надеждой повторил Эреймик.
1: «Ифл, бифл, бокс!» — сказала животное. «Хул, туфул, рокс, рамадан, самдуран, ифл, бифл, бокс!»
0: «Терпение!» — напомнил себе Эреймик. «Держаться уверенно!» «Бодрее, не падать духом!» Он взял другой справочник. Этот назывался «Разговорник для общения с инопланетянами первого уровня разумности». Он отыскал нужную страницу и отложил книжку. С улыбкой поднял указательный палец. «Один», — сказал он. Животное подалось вперед и понюхало палец. Эреймик хмуро улыбнулся, выставив второй палец.
1: «Углекс»,
0: — неожиданно заявило животное. «Так они обозначают число один?» «Один!» — еще раз сказал Эреймик и опять покачал указательным пальцем.
1: «Вересеревев!»
0: — благодушно улыбаясь, ответило животное. «Неужели это еще одно обозначение числа один?» «Один!» — снова сказал Эреймик.
1: «Серев-херев, улут-крам, араган, билиган, хомуздрам», —
0: запел бурундук-панда. Потом поглядел на трепыхающиеся в воздухе страницы разговорника и опять перевел взгляд на лингвиста, который с замечательным терпением подавил в себе желание придушить этого зверя на месте. Когда вернулись Морина с Флинном, озадаченный капитан Килл Пеппер стал разбираться в их отчете. Пересмотрел фотографии, старательно в подробностях изучал каждую. «Металлическая колонна. Круглая, гладкая, явно искусственного происхождения. От народа, способного сработать и воздвигнуть такую штуку, можно ждать неприятностей. Крупных неприятностей. Но кто мог поставить здесь эту колонну? Уж, конечно, не веселое и глупое зверье, которое вертится вокруг корабля».
2: «Так вы говорите, вершина колонны скрыта в облаках?» — переспросил Килл Пеппер.
0: «Да, сэр», — сказал Мориной. «Этот чертов шест, наверное, вышиной в целую милю».
2: «Возвращайтесь туда», — распорядился капитан. «Возьмите с собой радар. Возьмите, что надо для инфракрасной съемки. Мне нужен снимок верха этой колонны. Я хочу знать точно, какой она вышины и что там наверху. Да побыстрей». Флинн и Морины вышли из рубки. Килл Пеппер с минуту рассматривал еще не просохшие снимки, потом отложил их. одолеваемый смутными опасениями, прошел в корабельную лабораторию,

Какая-то бессмысленная планета, вот что тревожило. На горьком опыте Килл Пеппер давно убедился. Во всем на свете есть та или иная система. Если ее вовремя не обнаружишь, тем хуже для тебя.

0: Бактериолог Моррисон был малорослый, унылый человечек. Сейчас он казался просто придатком к своему микроскопу. «Что-нибудь обнаружили?» – спросил Килпеппер. Моррисон поднял голову, прищурился и замигал.
1: «Обнаружил полное отсутствие кое-чего», – сказал он. «Обнаружил отсутствие черт знает какой прорвы кое-чего».
0: «То есть?»
1: «Я исследовал образцы цветов», – сказал Моррисон. «И образцы почвы, и брал пробы воды. Пока ничего определенного, но наберитесь храбрости».
0: «Набрался. А в чем дело?»
1: «На всей планете нет никаких бактерий».
0: «Вот как?» — только и нашелся сказать капитан. Новость не показалась ему такой уж потрясающей, но по лицу и тону бактериолога можно было подумать, будто вся планета состоит из зеленого сыра.
1: «Да, вот так. Вода в ручье чище дистиллированного спирта. Почва на этой планете стерильнее прокипяченного скальпеля. Единственные микроорганизмы — те, что привезли с собой мы, и они вымирают».
0: «Каким образом?»
1: «В составе здешней атмосферы я нашел 3 дезинфицирующих вещества и, наверное, еще есть десяток, которых я не обнаружил. Тоже с почвой и с водой. Вся планета стерилизована».
0: «Ну и ну», — сказал Килпеппер. Он не вполне оценил смысл этого сообщения. Его все еще одолевала тревога из-за стальной колонны. «А что это, по-вашему, означает?»
1: «Рад, что вы спросили», — сказал Моррисон. «Да, я очень рад, что вы об этом спросили. А означает это просто-напросто, что такой планеты не существует?»
0: «Бросьте».
1: «Я серьезно. Без микроорганизмов никакая жизнь невозможна. А здесь отсутствует важное звено жизненного цикла».
0: «Но планета, к несчастью, существует». Килпеппер мягко повел рукой вокруг. «Есть у вас какие-нибудь другие теории?»
1: «Да, но сперва я должен покончить со всеми образцами. Хотя кое-что я вам скажу. Может быть, вы сами подберете этому объяснение».
0: «Ну-ка».
1: «Я не нашел на этой планете ни одного камешка. Строго говоря, это не моя область, но ведь каждый из нас, участников экспедиции, в какой-то мере мастер на все руки. Во всяком случае, я кое-что смыслю в геологии. Так вот, я нигде не видал ни единого камешка или булыжника. Самый маленький, по моим расчетам, весит около 7 тонн».
0: «Что же это означает?»
1: «А, вам тоже любопытно», — Моррисон улыбнулся. «Прошу извинить, мне надо успеть до ужина закончить исследование образцов».
0: Перед самым заходом солнца проявлены были рентгеновские снимки всех животных. Капитана ждало еще одно странное открытие. От Моррисона он уже слышал, что планета, на которой они находятся, существовать не может. Теперь Симмонс заявил, что не могут существовать здешние животные.
1: «Вы только посмотрите на снимки», — сказал он Килпепперу. «Смотрите. Видите вы какие-нибудь внутренние органы?»
0: «Я плохо разбираюсь в рентгеновских снимках».
1: «А вам незачем разбираться. Просто смотрите».
0: На снимках видно было немного костей и 2-3 каких-то органа. На некоторых можно было различить следы нервной системы, но большинство животных словно бы состояло из однородного вещества.
1: «Такого внутреннего строения и на дождевого червя не хватит», — сказал Симмонс. «Невозможная упрощенность. Нет ничего, что соответствовало бы легким и сердцу. Нет кровообращения. Нет мозга, нервной системы, кот наплакал. А когда есть какие-то органы, в них не видно ни малейшего смысла».
0: «И ваш вывод?»
1: «Эти животные не существуют», — весело сказал Симмонс.
0: В нем было сильное чувство юмора, и мысль эта пришлась ему по вкусу. Забавно будет напечатать научную статью о несуществующем животном. Мимо, в полголоса ругаясь, шел Эреймик.
2: «Удалось разобраться в их наречии?» — спросил Симмонс.
1: «Нет!»
0: — выкрикнул Эреймик, но тут же смутился и покраснел.
1: «Извините, я их проверял на всех уровнях разумности, вплоть до класса ББ-3. Это уровень развития амебы. И никакого отклика».
0: «Может быть, у них совсем отсутствует мозг?» — предположил Килпеппер.
1: «Нет! Они способны проделывать цирковые трюки, а для этого требуется некоторая степень разумности. И у них есть какое-то подобие речи и явная система рефлексов. Но что ни говори, они не обращают на тебя никакого внимания. Только и знают, что поют песенки».
0: «По-моему, всем нам пора поужинать», — сказал капитан. «И, пожалуй, не помешает глоток другой подкрепляющего».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Шекли. Заповедная зона. Окончание. Подкрепляющего за ужином было вдоволь. После полудюжины глотков подкрепляющего ученые несколько пришли в себя и смогли, наконец, рассмотреть кое-какие предположения. Они сопоставили полученные данные. Установлено. Туземцы или животные лишены внутренних органов, систем размножения и пищеварения. Налицо не менее 3 дюжин разных видов, и каждый день появляются новые. Тоже относятся к растениям. Установлено. Планета свободна от каких-либо микробов, явление из ряда вон выходящее, и сама себя поддерживает в состоянии стерильности. Установлено. У туземцев имеется язык, но они явно не способны кого-либо научить. И сами не могут научиться чужому языку. Установлено. Нигде вокруг нет мелких или крупных камней. Установлено. Имеется гигантская стальная колонна высотой не меньше 500 миль. Точнее, удастся определить, когда будут проявлены новые снимки. Никаких следов машинной цивилизации не обнаружено. Однако эта колонна явно продукт такой цивилизации. Стало быть, кто-то эту колонну сработал и здесь поставил. «Сложите все факты вместе, и что у вас получится?» — спросил Килпеппер. «У меня есть теория», — сказал Моррисон. «Красивая теория. Хотите послушать?» Все сказали, что хотят, промолчал один Эрей Мик. Он все еще маялся от того, что не сумел расшифровать язык туземцев. «Как я понимаю, эта планета кем-то создана искусственно. Иначе не может быть. Ни одно племя не может развиться без бактерий. Планету создали существа, обладающие высочайшей культурой, те же, что воздвигли тут стальную колонну. Они сделали планету для этих животных».
1: «Зачем?» — спросил Килпеппер.
0: «Вот тут-то и есть красота», — мечтательно сказал Моррисон. «Чистый альтруизм. Поглядите на туземцев. Беззаботные, игривые, не знают никакого насилия, свободны от каких-либо дурных привычек. Разве они не заслуживают отдельного мира? Мира, где им можно играть и резвиться, и где всегда лето».
1: «И правда очень красиво», — сказал Килпеппер, сдерживая усмешку. «Но
0: здешний народ — напоминание», — продолжал Моррисон. «Весть всем, кто попадет на эту планету, что разумные существа могут жить в мире».
1: «У вашей теории есть одно уязвимое место», — возразил Симмонс. «Эти животные не могли развиться естественным путем. Вы видели рентгеновские снимки?»
0: «Да, верно!»
1: Мечтатель в Моррисоне вступил в короткую борьбу с биологом и потерпел поражение.
0: «Может быть, они роботы?»
1: «Вот это, по-моему, и есть объяснение», — сказал Симмонс. «Как я понимаю, то же племя, которое создало стальную колонну, создало и этих животных. Это слуги, рабы. Знаете, они, пожалуй, даже думают, что мы и есть их хозяева».
0: «А куда девались настоящие хозяева?» — спросил Моррисон.
1: «Почем я знаю, черт возьми», — сказал Симмонс. «И где эти хозяева живут?» — спросил Килпеппер. «Мы не обнаружили ничего похожего на жилье».
0: «Их цивилизация ушла так далеко вперед, что они не нуждаются в машинах и домах. Их жизнь непосредственно слита с природой».
1: «Тогда на что им эти слуги?» — безжалостно спросил Моррисон. «И зачем они построили эту колонну?» В тот вечер готовы были новые снимки стальной колонны, и ученые жадно принялись их исследовать. Высота колонны оказалась около 1 мили, самый верх скрывали плотные облака. Наверху, по обе стороны, под прямым углом к колонне выдавались длинные 85 футов выступы.
0: «Похоже на наблюдательный пункт», — сказал Симмонс.
1: «Что они могут наблюдать на такой высоте?» — спросил Моррисон. «Там кроме облаков ничего не увидишь».
0: «Может быть, они любят смотреть на облака?» — заметил Симмонс.
2: «Я иду спать», — с отвращением сказал капитан.

0: На утро Килпеппер проснулся с ощущением, что-то неладно. Он оделся и вышел из корабля. Ветерок и тот доносил какое-то неуловимое неблагополучие. Или просто разыгрались нервы? Килпеппер покачал головой. Он доверял своим предчувствиям. Они означали, что у него в подсознании завершился некий ход рассуждений. Возле корабля как будто все в порядке. И животные тут же лениво бродят вокруг. Килпеппер свирепо поглядел на них и обошел корабль кругом. Ученые взялись за работу. Они пытались разгадать тайны планеты. Эрей Мик пробовал понять язык серебристо-зеленого зверька со скорбными глазами. В это утро зверек был необычно вял. Он еле слышно бормотал свои песенки и не удостаивал Эрей Мика вниманием. Килпепперу вспомнилась Церцея. Может быть, это не животные, а люди, которых обратил в зверей какой-нибудь злой волшебник. Капитан отмахнулся от нелепой фантазии и пошел дальше. Команда не замечала перемены по сравнению со вчерашним. Все пошли к водопаду купаться. Килпеппер отрядил двоих провести микроскопический анализ стальной колонны. Колонна тревожила его больше всего. Ученых она, видно, нисколько не занимала, но капитан этому не удивлялся. У каждого свои заботы. Вполне понятно, что для лингвиста на первом месте язык здешнего народа, а ботаник ищет ключ к загадкам планеты в деревьях, приносящих несусветное разнообразие плодов. Ну а сам-то он что думает? Капитан Килпеппер перебирал свои догадки. Ему необходима обобщающая теория. Есть же какая-то единая основа у всех непонятных явлений. Какая тут подойдет теория? Почему на планете нет микробов? Почему нет камней? Почему, почему, почему? Наверняка всему есть более или менее простое объяснение. Оно почти уже нащупывается, но не до конца. Капитан сел в тени корабля, прислонился к опоре и попробовал собраться с мыслями. Около полудня к нему подошел Эрей Мик. И один за другим швырнул свои лингвистические справочники о бок корабля. «Выдержка», — заметил Килпеппер. «Я сдаюсь», — сказал Эрей Мик. «Эти скоты теперь уже вовсе не обращают на меня внимания. Они больше почти не разговаривают и перестали показывать фокусы». Килпеппер поднялся и подошел к туземцам. «Да, прежней живости как не бывало. Они слоняются вокруг, такие вялые, словно дошли до крайнего истощения». Тут же стоит Симмонс и что-то помечает в записной книжке. «Что случилось с нашими приятелями?» – спросил Килпеппер. «Не знаю», – сказал Симмонс. «Может быть, они были так возбуждены, что провели бессонную ночь?» Жирафопотам неожиданно сел. Медленно перевалился на бок и замер. «Странно», – сказал Симмонс. «Я еще ни разу не видал, чтобы кто-нибудь из них лег». Он нагнулся над упавшим животным, прислушался, не бьется ли сердце. И через несколько секунд выпрямился. «Никаких признаков жизни», — сказал он. Еще два зверька, покрытых блестящей черной шерстью, опрокинулись на землю. «О, Господи!» — кинулся к ним Симмонс. «Что же это делается?» «Боюсь, я знаю, в чем причина», — сказал, выходя из люка Моррисон. Он страшно побледнел. «Микробы! Капитан, я чувствую себя убийцей. Думаю, этих бедных зверей убили мы. Помните, я вам говорил, что на этой планете нет никаких микроорганизмов? А скольких мы сюда занесли? Бактерии так и хлынули от нас к новым хозяевам. А хозяева, не забудьте, лишены какой-либо сопротивляемости».
1: «Но вы же говорили, что в атмосфере содержатся разные обезвреживающие вещества».
2: «По-видимому, они действуют недостаточно быстро».
0: Моррисон наклонился и осмотрел одного зверька.
2: «Я уверен, причина в этом».
0: Все остальные животные, сколько их было вокруг корабля, падали на землю и лежали без движения. Капитан Килпеппер тревожно озирался. Подбежал, задыхаясь, один из команды. Он был еще мокрый после купания у водопада.
2: «Сэр!» — задыхаясь, начал он. «Там у водопада животные!»
1: «Знаю», — сказал Килпеппер. «Верните людей сюда».
2: «И еще, сэр!» — продолжал тот. «Водопад! Понимаете, водопад!»
1: «Ну-ну, договаривайте».
2: «Он остановился, сэр! Он больше не течет!»
1: «Верните людей! Живо!»
0: Купальщик кинулся обратно к водопаду. Килпеппер огляделся по сторонам. Он сам не знал, что высматривает. Вот стоит коричневый лес. Там все тихо. Слишком тихо. Кажется, он почти уже нашел разгадку. Он вдруг осознал, что мягкий ровный ветерок, который непрерывно овевал их с первой минуты высадки на планете, замер.
2: «Что за чертовщина? Что такое происходит?» — беспокойно произнес Симмонс.
1: Они направились к кораблю.
2: «Как будто солнце светит слабее», — прошептал Моррисон.
1: Полной уверенности не было. До вечера еще очень далеко, но, казалось, солнечный свет и вправду меркнет. От водопада спешили люди, поблескивали мокрые тела. По приказу капитана все скрывались в корабле. Только ученые еще стояли у входного люка и осматривали затихшую округу.
2: «Что же мы натворили?» — спросил Эреймик.
1: От вида валяющихся замертво животных его пробирала дрожь. По склону холма большими прыжками по высокой траве неслись те двое, что ходили к колонне. Неслись так, как будто за ними гнался сам дьявол.
2: «Ну что еще?» — спросил Килпеппер. «Чертова колонна, сэр!» — выговорил Мориной. «Она поворачивается! Этакая махина в милю вышиной из металла неведомо какой крепости и поворачивается!»
1: «Что будем делать?» — спросил Симмонс.
0: «Возвращаемся в корабль», — пробормотал Килпеппер.
1: «Да, разгадка совсем близко. Ему нужно еще только одно небольшое доказательство. Еще только одно!» Все животные повскакали на ноги. Опять, трепеща крыльями, высоко взмыли красные серебром птицы. Жирафопотам поднялся, фыркнул и пустился на утек. За ним побежали остальные. Из леса через луг хлынул поток невиданного, невообразимого зверья. Все животные мчались на запад, прочь от землян.
2: «Быстрее в корабль!» — закричал вдруг Килпеппер.
1: Вот она, разгадка. Теперь он знал, что к чему, и только надеялся, что успеет вовремя увести корабль подальше от этой планеты.
2: «Скорей, черт подери! Готовьте двигатели к пуску!» — кричал он ошарашенным людям.
3: «Так ведь вокруг раскидано наше снаряжение!» — возразил Симмонс. «Не понимаю, почему такая спешка?»
2: «Стрелки к орудиям!» — рявкнул Килпеппер, подталкивая ученых к люку.
1: Внезапно на западе замаячили длинные тени.
2: «Капитан, но мы же еще не закончили исследование!»
1: «Скажите спасибо, если останетесь живы», — сказал капитан, когда все вошли в корабль.
2: «Вы что, еще не сообразили? Закрыть люк! Закупорить все щели!»
3: «Вы имеете в виду вертящуюся колонну?» — спросил Симмонс.
1: Он налетел в коридоре на Моррисона, споткнулся и едва не упал.
3: «Что ж, надо думать, какой-то высокоразвитый народ».
2: «Это вертящаяся колонна, ключ в боку планеты», — сказал Килпеппер, почти бегом направляясь к рубке. «Ключ, которым ее заводят! Так устроена вся планета! Животные, реки, ветер, у всего кончился завод!»
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Он торопливо задал автопилоту нужную орбиту. «Пристегнитесь», — сказал он, — «и соображайте. Место, где на ветках висят лакомые плоды, где нет ни единого вредного микроба, где не споткнешься ни об единый камешек, где полным-полно удивительных, забавных, ласковых зверушек, где все рассчитано на то, чтобы радовать и развлекать. Детская площадка!»
1: Ученые во все глаза уставились на капитана. «Это колонна — заводной ключ. Когда мы, незваные, сюда заявились, завод кончился. Теперь кто-то сызнова заводит планету». За иллюминатором по зеленому лугу на тысячи футов протянулись тени.
2: «Держитесь крепче», — сказал Килпеппер и нажал стартовую клавишу. «В отличие от игрушечных зверюшек, я совсем не жажду встретиться с детками, которые здесь резвятся. А главное, я отнюдь не жажду встречаться с их родителями».

0: свет прекрасен. Более чем красив. Гаррет видит свет и позволяет благоговением истечь из себя. Гаррет не может не видеть света. Глаза его зажмурены, слезы сочатся из подсоднящих век. Свет находит углы глаз и проникает в них. Он так раскален и бел, что затмевает картинку переплетения жил, оставших прозрачными века. Гаррет пытается мерить время ударами сердца. Не выходит. А свет, кажется, был с ним всегда. Он вечен. Он всемогущ. Гаррет ловит ртом воздух, но не от боли, не от истинной боли, нет, потому что свет — это высшая сила, и этой силе он обязан чудом. Свет — это настолько больше, чем он сам, настолько ярок, что Гаррет слышит, как свет ласкает его плоть, проникает в потайные места, органы, мысли, освещает все извилины и складки мозга. Гаррет прижимает к глазам ладони и восхищается. Как свет не обращает на это внимания, как не дает пощады. Гаррет жалок, как он сам чувствует. Свет недвусмыслен и чист. Гаррет глядит в свет и находит новое определение, каким должен быть Бог. Польщен, что из всех смертных выбран он, которому позволено увидеть этот проблеск божественности. Разум воспринимает свет как горячий, но тело не ощущает ожидаемого жара. Такой чистый, такой тотальный. Никогда в своей жалкой смертной жизни не был он свидетелем такого зрелища. Наконец, свет становится слишком сильным. Гаррет должен отвратить взор, но не может. Куда бы ни повернул он голову, свет и там, смывая мелочи жизни, вину, людские страхи и ошибки прошлого, неправильные понятия будущего. Свет в голове Гаррета навеки. Он пытается найти слова, чтобы сказать их свету, и находит лишь лживые, ограниченные людские понятия. Любовь, например. Женщина в кровати с мужем. У них антракт между актами любви. Глаза женщины блестят синевой в полутьме, тем единственным сиянием, которое говорит, что этот мужчина – единственное, что она сейчас видит или хочет видеть. Она говорит ему, что она его любит. Это не нужно. Чтобы не сказала она ему в полутьме, ему хорошо. Она касается пальцем его носа и медленно проводит вниз. «Я?» Тебя я люблю. Он знает. Он собирается что-то сказать в ответ, если не для чего другого, но чтобы не покинуть ее в их теплом послелюбовном покое, не бросить ее одну среди слов любви. Он хочет сказать что-то чувственное, остроумное, любовное, чтобы доказать, что любит. Он лежит на спине, и ее нога, теплая и мягкая внутренняя поверхность бедра, лежит на его ноге. «Ты мой», — говорит это объятие. «Ты — то, чего я хочу». А мужчина еще ищет слов, которых не будет. Он упустил момент. Если упустишь момент, в штиль ворвутся другие силы, и редко, когда будет у тебя право решать или выбирать. Потом уже мужчина думает, что, успей он тогда сказать, ничего бы не случилось плохого из того, что было потом. Раздаются громкие звуки. Следующее, что понимает этот человек, его жена кричит, а он лежит, придавленный щекой к ковру. Жена выкрикивает вопросы, на которые в этой жизни ответа не будет. Руки человека скованы наручниками за спиной. Его поднимают, голову за эти наручники, и лампы включаются в спальне. Он вертит головой, пытаясь увидеть. Его вздергивают очень больно за скованные руки. Мелькает сцена. Его жена тоже голая, прижата к стене, и ее держит за горло человек в деловом костюме, другой рукой тыча ей в нос пистолет. И очень понятными словами велит заткнуться, чтобы хуже не было. Как в плохом гангстерском фильме, думает человек. Это все он видит 8-ю долю секунды. И снова ударяется о пол, ощущая свежую теплую влагу, сочащуюся из рассеченной брови. Его лодыжки тоже скованы полицейской виниловой лентой. Его вздергивают спиной вверх, пенис болтается и выносят из собственной спальни, как кабана на вертеле. Он еще пытается увидеть жену, когда его выносят из дверей. В этот момент увидеть жену для него становится самым жгучим императивом жизни. Его уволакивают, и он кричит ей, что любит ее. Он не знает, слышит ли она. Ее он не видит. Слова выходят легко. Он никогда уже не увидит своей жены. Данелли с заинтересованным выражением лица смотрел на ящик, чуть склонив голову вправо. Он глубоко затянулся, отчего столбик пепла вырос на четверть дюйма. Потом пожал плечами, как комик, который знает, что сказал убойную шутку, но публика слишком глупа, чтобы ее оценить. «Так что же этот тип сделал?» – спросил он сделанным легкомыслием.
1: «Это секретная информация», – ответил Камбро. «И не твое собачье дело. Это дурацкий вопрос, Честер, и ты это знаешь».
0: «Проверка», — сказал Данелли.
1: «Мне полагается задавать неожиданные вопросы умникам, вроде тебя, для проверки, что вы умеете держать язык за зубами. Так что он сделал?»
2: «Насколько я знаю, он репортер. Оказался в ненужном месте в неподходящее время с фотокамерой и магнитофоном, которых мы не нашли. Сверху спустили приказ его расколоть».
1: «Забавно. Выпотрошить его до конца, как я понимаю».
0: Камбра закинул в рот 4 таблетки кодеина с аспирином, как леденцы.
2: «У тебя еще есть вопросы?»
1: «Что он видел? Что он слышал?»
2: «Давай я тебе задам вопрос. Ты хочешь сохранить свою работу? Или хочешь, чтобы я потерял свою?»
1: «Это 2 вопроса».
0: Данелли явно веселился.
2: «Ты первым задал 2».
1: «Да, но твои ответы заставили меня остыть. Хочешь сигарету?»
2: «Нет».
0: Камбра на самом деле хотел, но считал, что эта привычка слишком выходит у него из-под контроля. В этой закрытой и защищенной от подслушивания комнате было мало куда себя девать, и он радовался обществу Данелли на этой смене.
2: «Они его заперли на 4 дня в обыкновенной парилке, без всяких телефонных звонков. Не вышло. Тогда ребята из отдела работы с людьми стали выколачивать из него пыль. Опять ничего. Они работали брезентовыми трубами с железными опилками».
0: Данелли докурил сигарету и стал искать глазами пепельницу. Потом затушил окурок о подушку.
1: «Следов не оставляет, разве что синяк другой, а внутренние органы превращает в кашу».
2: «Телефонной книгой они тоже пользовались».
1: А он прочитал телефонную книгу и говорит: «Отличный набор персонажей, но сюжет проваливается».
2: В общем, пробовали много чего, и все впустую.
0: «Ладно». Данелли похлопал себя по карманам в поисках сигареты. «Надо бы бросить эту привычку. Не курение, конечно, а хлопанье по карманам.
2: И что?»
1: «И то. Позвали медиков. Они попробовали пентатал натрия. Глухо. Тогда психоделики, потом электрошок. Снова ноль. Вот тут и наша очередь».
0: Данелли посмотрел 2 раз. Да, на консоли Камбра действительно стоял кухонный таймер. У жены Данелли когда-то был такой же. Круглый циферблат, устанавливаемый на время до 60 минут. Данелли показал на таймер, потом на большой ящик.
2: «Вы его там маринуете?»
1: «Еще не готов».
0: Ящик представлял собой 5-футовый куб и был похож на промышленный холодильник. Белая эмаль, стальная арматура и никаких заметных деталей, кроме большого привинченного люка, вроде тех, которые Данелли видал на авианосцах. Толстые кабели на 220 вольт смеялись от консоли Камбра к ящику.
2: «Тебя надули», — сказал Данелли. «Подсунули аппарат без морозильника».
0: Камбра скорчил гримасу, как всегда делал в ответ на шутки Данелли. А Данелли отметил не в первый раз, что голова у него совершенно круглая, как луна, на уровне бровей с кратерами очков сумасшедшего ученого с искрами голубого и золотого в оправе.
2: «Новые очки?»
1: «Не, старые были слишком тесны. Пытка. Они мне вот здесь натирали. Если тебе когда-нибудь понадобится извлечь из меня информацию, просто заставь меня носить мои старые очки, и я соглашусь убить собственных детей».
0: Данелли обошел полный круг около ящика.
1: Как он у вас называется? Холодильник, а как же еще? Репортер. Забавно. У журналистов, как правило, хребта не хватило бы на такой марафон.
2: Если бы он заговорил, его бы здесь не было.
1: Правильно, согласен.
2: Чего ты так смотришь, Честер?
1: Люблю смотреть на человека, который делает свою работу с удовольствием. Камбро сделал неприличный жест пальцем.
2: Ты так и собираешься здесь торчать и любоваться мной весь день, или я тебя уговорю заняться, наконец, делом и сварить кофе?
1: Таймер. Камбро дзинкнул.
2: Я хотел посмотреть, что будет, когда наш репортер наконец размочарится, сказал Даннелли.
1: Пока что будет вот это. Камбро взял таймер и завел его опять на 60 минут. Даннелли прищурился.
2: О, Господи, сколько же здесь уже сегодня?
1: 6 часов. Новые правила требуют 8.
3: О, сливки, сахар?
1: По капельке. Сливок только чуть забелить.
2: Ты говоришь, как моя жена. Только попробуй ко мне полезть, я отстрелю тебе яйца.
3: Возможно, я задам глупый вопрос.
1: От тебя я другого не жду, перебил Камбро.
2: Но могу я что-нибудь получить от нашего друга-репортера?
1: Камбро оттолкнулся от консоли, и рокот колесиков его кресла прозвучал гулко и громко, как тиканье таймера. Он просунул пальцы под очки и стал тереть глаза, пока они не покраснели.
2: Я сказал, что он репортер.
1: Можешь вычеркнуть. Он был репортером. Когда он выйдет из холодильника, ему уже ничего не будет нужно, кроме разве что обитой пробкой камеры. Или деревянного костюма.
2: Данелли все смотрел на ящик. Было в нем что-то зловещее, какая-то аномалия, от которой нельзя отвести глаз.
1: Так может сделать ему укол доброго старого цианида?
2: «Пока нет», — ответил Камбро, трогая таймер, будто ища в нем поддержки. «Пока еще нет, мой друг».

Время потеряло смысл, и это для Гаррета хорошо. Облегчение. Он освобожден от всего, что когда-то было границей, от унылости повседневного. Здесь нет дня, нет ночи, нет времени. Он освобожден. Простейшие входные сигналы и ограничения его физической формы стали его единственными реалиями. Когда-то он читал, что следующим шагом эволюции человека может быть лишенный формы интеллект, вечный, почти космический, неумирающий, бессмертный, трансцендентный. Если свет был Богом, то холод есть сон. Новые правила, новые божества. Он свернулся в клубок, как зародыш, как побитое животное, и непроизвольно дрожал, пока его освещенный разум боролся с проблемой, как проявить повиновение этому последнему богу. Кости пробирает холод. Руки и ноги далеко-далеко и ничего не чувствуют. Вдох — ледяной нож, ввинчивающийся в оба легких. Он старается дышать неглубоко и молится, чтобы израненный пищевод поделился с воздухом крупицей метаболического тепла до того, как тот безжалостно вопьется в легкие. Он все еще простой смертный. Он знает, что холод не унесет больше нескольких критических градусов температуры сердца. Холод его не убьет, он испытывает его, предлагая самому исследовать грань своих возможностей. Убить Гаррета было бы слишком легко и бессмысленно. Он не выжил бы в свете лишь за тем, чтобы погибнуть в холоде. Холод позаботится о нем, как позаботился свет, как будто беспечному богу велели позаботиться о пастве, изувеченный, измученный и убитый, только чтобы проповедовать обновленную веру. Холод проникает глубоко, но лишь в плоть. Пальцы рук и ног превратились в далекие источники утраченных чувств. Гаррет перекатывается на правый бок, потом на левый, заклиная по очереди каждое легкое, пытаясь справиться с леденящей болью, расщепив ее на фрагменты. Он позволяет внешней среде нулевой температуры протечь сквозь себя, не биться о жалкие стенки его кожи. Он думает о павшем дереве в лесу. Он здесь, значит, у холода есть цель. Он – доказательство звуков безмолвной заснеженной лесной чащи. Морозный воздух нуждается в нем, как и он в этом воздухе, чтобы удостовериться в собственном существовании. Сжавшись в комок и дрожа, по-прежнему голый, с медленно ползущий по неоттаившим жилам кровью, Гаррет позволяет холоду овладеть собой. Он радуется его беспощадной природе, его грубой порывистости. Гаррет закрывает глаза, ощущает блаженство. Улыбаясь со стиснутыми зубами, он спит.

0: На грязном кофейном столике перед Альварадо находились несколько нужных предметов. Бутылка скотча, большой фотоаппарат, тупоносый пистолет и нераспечатанный конверт. Камера была самонаводящаяся, заряжена цветной пленкой ASA-1600 и снабжена звукозаглушающим боксом для бесшумной работы. За секунду можно было сделать 21 снимок. Виски было отличное, и бутылка уже была наполовину пуста. Пистолет армейского образца «Бульдог» 44-го калибра, еще ни один патрон не использован. При всяком легком ночном шуме в доме Альварадо напрягался, и сердце его начинало колотиться чуть сильнее в ожидании. Мгновение бежало за мгновением, и ничего не происходило. Хотя могло произойти в любое следующее мгновение. Он доехал до самой долины Сан-Фернандо, чтобы отправить заготовленные бандероли, копии своих драгоценных снимков и магнитофонных лент. Сейчас они были в безопасности. Улики убийственные. И единственная причина, по которой он все еще торчал у себя в квартире, было то, что ощущение у него было, будто он замазан. В камере ждали новые улики. Более свежий, токсичный, опасно хороший материал, подкрепляющий его и без того сильные позиции. Альварадо поднял конверт и в тысячный раз прочитал адрес. Это был счет от кабельного телевидения для Гаррета, его соседа. Когда-то, давным-давно, компьютерные боги, составляющие списки почтовой рассылки, икнули и перепутали их адреса. Чем пытаться исправлять эту ошибку раздраженными и бесполезными телефонными звонками? Альварадо и Гаррет уже почти год обменивались почтой, подсовывая ее под дверь соседу, если того не было дома. Им обоим приходилось много разъезжать. Почта стала у них стандартным источником шуток. Гаррет был рекламным агентом издательства. Он ездил по своему участку с большим портфелем и ходил от магазина к магазину. Альварадо состоял в штате Лос-Анджелес Таймс, пока не попал под сокращение, за которым последовало прекращение приема на работу во всех газетах, объясняемое спадом. Он стал независимым журналистом и был им до тех пор, пока время не сделало очередной поворот. Он слишком долго жил журналистской работой, чтобы не верить в карму. Путь независимого журналиста привел его в очень странные новые места – альтернативные газеты, таблоиды, поп-журналы. И журналистские расследования по собственной инициативе. Теперь, если его страхующие контрагенты сумеют воспользоваться дубликатами фотографий и пленок, которые уже в пути, Альварадо снова окажется крупной козырной картой. Ожидание было не худшей частью работы, хотя последние несколько адских дней он здорово висел на волоске. Иногда репортеров за их материал убивали. Это случалось, хотя общественность редко узнавала об этом. Именно поэтому Альварадо устроил свою продуманную сеть страховки. Иногда репортеров ждала судьба хуже смерти. Поэтому и заряженные пистолеты, и тихие бдения в темной комнате. Это случилось дня 4-5 назад. Или неделю. У Альварадо график сна и бодрствования сильно нарушился из-за боевой готовности. Неделю назад он услышал ночью шумную суету. А его убойные фотографии и ленты еще не были тогда ни скопированы, ни отправлены. Он в один миг пробудился от дремы, настороженный и готовый ко всему. Сначала он подумал, что это простая домашняя ссора. Гаррет со своей женой или любовницей о чем-то громко и сердито спорят, как бывает иногда у живущих вместе пар. Мозг Альварадо расшифровал шум. Это была не ссора. Он помнил, как схватил камеру и вышел на балкон. После секундного колебания он перешел на соседний балкон Гаррета и тут же понял, что дело очень плохо. Большую часть всей сцены он наблюдал видоискатель камеры, наведя ее на щелку света, падающую из-за занавешенной двери Гаррета. Он видел, как обнаженного Гаррета быстро и профессионально скрутили гориллы в безликих костюмах явной спецслужбы. Жену или любовницу Гаррета тоже голую, грубо задвинули в угол. Агенты действовали так, будто знают, чего хотят. 21 быстрым кадром позже скрученного Гаррета унесли, а Альварадо вернулся к старому не менее пугающему делу. Ему надо было еще и свое будущее защитить. Сейчас, сегодня Альварадо сидел, глядя на счет от кабельного телевидения, адресованного Гаррету. Счет пришел к нему. А к Гаррету пришли люди нанести визит, предназначенный его соседу. Альварадо знал, что это приходили за ним.
1: Случайность, почти чудесная, которая дала Альварадо время поместить свой материал в безопасное место. По счету уплатил Гаррет, и потому, быть может, Альварадо был еще жив. И при этом его жизнь стала плохим черным фильмом. Вот он сидит, пьет, теребит пистолет и воображает неизбежную схватку. Бум-бум, и в сиянии славы все попадают в газеты посмертно. Потому что на этот раз плохие парни адресом не ошибутся.

Если свет был богом, а холод сном, то звук был любовью. Гаррет решил, что его закаляют и очищают для какой-то очень важной цели, долгой или избранной судьбы. Он чувствовал гордость и собственную значимость. И может быть, чтобы ему было настолько откровенно, без всякой цели, и потому он внимательно учит все уроки, которые приносят ему звуки. Он внимательнейшее божественное дитя в процессе обучения. Крайности, которые он выдерживает, вехи его собственной эволюции. Он начал обычным человеком, теперь он становится чем-то намного большим. Это восхитительно. Он с нетерпением ждет жары и безмолвия, и тьмы, и всего, что еще только ему предстоит.

0: «Хочешь посмеяться?» – спросил Камбра. Данелли почувствовал, что вряд ли это его позабавит. «Я такие шуточки опускаю в унитаз. Не такие громкие. Знаешь насчет нашего репортера? Дворники его взяли сегодня в 3 утра. А у нас в холодильнике неделю сидел совсем не тот». Данелли не засмеялся. Он никогда не смеялся, если чувствовал, что у него желудок проваливается, как оторвавшийся лифт, отрывая ему яйца по пути в преисподнюю. То есть этот тип невинен? Стиль Камбры не признавал ни застенчивости, ни отступлений. Я бы этого не сказал. В том смысле, что каждый в чем-нибудь да виноват. Нет. Я бы не сказал, что наш друг в этом ящике невинен. Уже нет. Они оба смотрели на холодильник. Внутри сидел человек, который был подвергнут стрессам и крайностям, способным сломать самого стойкого из оперативников. Его мозг должен был превратиться в швейцарский сыр, и этот человек не был ни в чем виноват, кроме того, что был невиновен. «Мудаки эти дворники!» – фыркнул Данелли. «Всегда они все приказы перепутают». «Шайка дураков с пистолетами», – согласился Камбро. «Всегда лучше, когда виновато другое ведомство». «Значит, ты его отпустишь?» «Не мне решать». Они с Данелли оба знали, что человека в ящике надо отпустить, но ни один из них не пошевелится, пока сверху не придет нужная бумага на нужный стол. «На чем он сейчас?»
1: «Высокочастотный звук. Отмеренно...»
0: «Ой, блин!» На глазах Данелли Камбры схватил кухонный таймер и запустил его в стену. Он разлетелся на куски. Камбра начал бешено дергать выключатели, и стрелки на циферблатах стали падать. «Этот проклятый таймер заело! Он остановился!» Данелли немедленно поглядел на холодильник. «Он слишком долго просидел под слишком громким звуком, Чет! Проклятый таймер!» Они оба подумали, что же они увидят, когда откроется люк.

Наконец Гаррет чувствует, что он слишком далеко зашел, что слишком высокую цену должен взять с себя самого. Он выдерживает, ибо он должен. Он парит над краем тысячелетнего людского пути. Он первый. И он должен выдержать эту перемену с открытыми глазами. Звук ничего больше не оставляет в мире Гаррета. И, наконец, он успевает сказать, пока еще не поздно: «Я люблю тебя!» Это приходится кричать, но все равно не поздно. У него взрываются барабанные перепонки.

0: Камбру пил кофе в комнате отдыха. Плечи его повисли, локти уперлись в колени, как у кающегося грешника. «А самозащищенный предохранитель слыхал?» – спросил Данелли. «Который защищает сам себя, пережигая всю стереосистему». Реакции не последовало. «Я видел, что холодильник открыт. Когда тут забрали нашего парня?»
1: «Утром.
0: Я был за пультом, когда наконец пришел приказ».
1: «Слушай, у тебя руки дрожат?»
0: «Чет, я, честное слово, готов зареветь. Я видел, как этот парень вылезал из холодильника. Ничего подобного в жизни не видел».
1: Данелли сел рядом с Камбро.
0: «Плохо».
2: «Плохо?»
0: Из губ Камбро вырвался ядовитый смех. «Мы открыли ящик, и этот тип посмотрел на нас, как будто мы украли у него душу. Он был весь покрыт кровью, в основном из ушей, и начал вопить. Чет, он не хотел, чтобы мы его забирали».
1: «Плохо, когда профессионал вроде Камбры начинает вот так изливаться». Данелли сделал размеренный вдох, успокаивая собственный метаболизм.
0: «Но вы его извлекли».
2: «Да, сэр, именно так. И когда мы это сделали, он вырвался, выцарапал себе глаза ногтями, удушил себя собственным языком».
0: «О, боже. Его унесли дворники».
1: «Уборка трупов, хоть это они умеют».
2: «Есть у тебя сигареты?»
1: Данелли протянул ему сигарету и дал прикурить. Потом закурил сам.
0: «Чет, ты когда-нибудь читал «Колодец и маятник»?»
1: «Кино смотрел. Там про одного человека, которого несколько дней пытает инквизиция. Когда он уже почти падает в колодец, его спасает французская армия».
2: «Билетристика».
1: «Конечно, хэппи-энд и так далее.
0: Мы сделали то же самое. Только у нас этот человек не хотел выходить. Он там что-то нашел, Чет. Что-то, чего тебе или мне не найти никогда. А мы его вытащили, оторвали от того, что он нашел.
1: И он умер».
2: «Ага».
1: Они несколько минут помолчали. Никто из них не был особо склонен к духовным размышлениям. Им платили за умение делать свою работу. И все же ни один из них не мог отогнать мысль о том, что же такое увидел в ящике Гаррет. И никто из них никогда не войдет в ящик, чтобы это узнать. По многим причинам.
2: По тысяче причин.
1: «У меня для тебя подарок», — сказал Данелли. Он протянул новенький домашний таймер с инструкцией и гарантией. Это заставило Камбру улыбнуться. Слегка.
0: «Не торопись, друг. Служба зовет. Позже выпьем».
1: Камбро кивнул и воспринял как должное дружеское похлопывание по плечу от Данелли. Он просто делал свою работу. Это не грех. Данелли шел по освещенному неоновыми лампами коридору, вполне сознательно избегая комнаты, где стоял холодильник. Видеть его сейчас открытым не хотелось ужасно. Он сделал мысленную заметку «Прочитать рассказ По». Он любил читать хорошие книги.

мало кто покидает постель в предрассветный час и лезет на крышу, но молодая жена Хала Джекобса понимала редкую страсть мужа. Линда Краус Джекобс была, как и ее супруг, астрономом-любителем. Они познакомились на летних сборах астрономического общества Южного Коннектикута. Сейчас она стучала зубами на холоде, наблюдая, как Джекобс, тихо бронясь, устанавливает посреди штата Нью-Мексико на скользкой крыше коттеджа маленький, но мощный электронный телескоп. «Скоро рассвет», — предупредила Линда. «Знаю», — отозвался Хал. «Когда рассветет, мы снова ляжем в постель». Эта мысль пришлась Линде по душе. Она была не настолько предана астрономии, как ее муж. Он же был настоящим фанатиком. Это давало плоды. По Солнечной системе носились три кометы Джекобса, а он был полон решимости продолжать открытие, не делая передышки даже в медовый месяц. Возня и бормотание прекратились. Это означало, что телескоп заработал. «Можно взглянуть?» — спросила Линда. «Конечно», — ответил

центре холодного зеленоватого дисплея красовался мохнатый шар. «Прошлой ночью в этой точке ничего подобного не наблюдалось», — поведал Джеков с дрожащим голосом. «Комета?» — догадалась Линда. «Что же еще? И громадная! Видишь, какая яркая?» Радиоастроном. «Одно ясно», — заключил Элис де Грут. «Это не комета». Он сидел, развалившись в старом удобном кресле и закинув ноги на письменный стол. Вид у него был встревоженный. По столу были разбросаны фотографии кометы Джекобса Каванаши. «Откуда такая уверенность?» — спросил Брайан Мартинсон, разглядывавший снимки. Мартинсон был еще молод, но уже лысоват. От прежней подтянутости не осталось следа. Он расплылся на продолжительном пребывании в лабораториях и университетских аудиториях. Однако его ум сохранил остроту. Лучшего студента-астронома у де Грута никогда не было. Теперь бывший студент заведовал Национальной радиоастрономической лабораторией в Западной Виргинии. Де Грут годился Мартинсону в отцы. Редкие волосы на его голове были седые, лицо покрывали глубокие морщины. Он беспрестанно глядел в окуляр телескопа и заискивал перед университетским начальством и политиками, не очень щедро отпускавшими средства на продолжение исследований. На ученом была мятая клетчатая рубашка с распахнутым воротом и потрепанные до нельзя выленившие джинсы — предмет зависти студентов. Де Грут убрал ноги со стола и наклонился к молодому коллеге. Постучав пальцем по одной из фотографий, он понизил голос до шепота. «Об этом знают только 9 человек по всей стране. Мы еще ничего не сообщили прессе и даже не поместили сведения в сети». Он сделал грамматическую паузу. «Что же это?» — спросил Мартинсон, тоже наклоняясь. «Так называемая комета обращается вокруг Юпитера». Мартинсон раскрыл рот. «Это неестественное явление», — продолжил де Грут. «Мы обратились в НАСА, и специалисты проанализировали движение объекта. Он пересек Солнечную систему по гиперболе, потом ускорил движение, сменил траекторию и лег на эксцентрическую орбиту вокруг Юпитера. За последние 3 дня орбита его вращения стала круговой». «Разум!» — пролепетал Мартинсон и зажмурился.

национальной безопасности. Брайану Мартинсону было неуютно в подземелье. Прежде чем оказаться здесь, он преодолел 4 контрольно-пропускных пункта. В этой душной комнате его караулил огромный сержант морской пехоты в полном обмундировании с внушительным револьвером в кобуре, невозмутимый как робот. Но больше всего Мартинсон

в бой целый полк морской пехоты. Кстати, в ее карьере случалось и такое. Теперь на Джо Констанцу была возложена еще более весомая ответственность. «Говорите, перед вами космический корабль, пилотируемый разумными инопланетянами?» — спросила она твердым, как алмазный резец, голосом. На ней был деловой голубой костюм, единственное украшение представляло собой бронзовую эмблему морской пехоты на лацкане — якорь на фоне земного шара. «Да, космический корабль», — ответил Мартинсон. «Он не отвечает на ваши послания?» «Нет, но...» «Кто позволил вам выходить на связь?» — резко спросил третий участник разговора. Субъект со стертой внешностью, с зализанными назад светлыми волосами, в очках без оправы, придававших ему совиный вид. Нервно откашлившись, Мартинсон ответил. «Разрешение установить контакт дал доктору Джилви, руководитель секции радиоастрономии Национального научного фонда. Они нас финансируют, поэтому

скорее глобальный, поправил его Мартинсон. Констанца и зализанный, непонимающе уставились на него. «Сегодня утром космический корабль сошел с юпитерианской орбиты», — сообщил Мартинсон. «Он направляется сюда», — прошептала Констанца. «Нет», — возразил Мартинсон, — «корабль выходит из Солнечной системы». Не дав ему облегченно перевести дух, он добавил: «Но нам передано сообщение».

сказал, что волнуется отнюдь не потому, что находится в Белом доме. Виной тому было послание. Истолковав его советнику по национальной безопасности, он позволил отконвоировать себя наверх в овальный кабинет. В жизни президент оказался не таким рослым, как на телеэкране, зато лицо с квадратной челюстью было сверхузнаваемым. В особенности глаза-лазеры, разрекламированные прессой. Они мгновенно впились в Мартинсона. Про себя он назвал президента «рентгеновский аппарат». Правда, когда Мартинсон вторично изложил ситуацию, президент несколько смягчился. «Выходит, эта штуковина нам не угрожает?» – спросил он. «Нисколько, сэр. Напротив, это редчайший шанс». «Запустите еще раз пленку», – попросил президент. Мартинсон надавил на кнопки магнитофона. «Я сразу включу английскую часть», – предложил он. «Они передали одно и то же послание на сотни с лишним языков». В кабинете звучал сочный, приятный баритон. «Приветствуем англоязычных жителей Земли. Мы рады обнаружить разум во всех уголках Вселенной, где он только может существовать. Закончив исследование вашей планетной системы, мы покидаем ее, следуя дальше по своему маршруту. В знак уважения и доброй воли готовы ответить на один вопрос, предложенный вашей планетой. Задайте любой вопрос по своему усмотрению, и мы дадим на него исчерпывающий ответ. На вопрос может быть всего лишь один. У вас есть 7 дней, чтобы выйти с нами на связь. После полуночи по Гринвичу 7-го дня ответа уже не получится.

0: «Мистификация», — пробасил генерал авиации. «Все это придумали яйцеголовые, чтобы выбить для себя побольше денег». «Обидно слышать», — парировал Мартинсон с натянутой улыбкой. «Ваши приемники тоже зафиксировали сообщение. Оно прозвучало на широком диапазоне частот. Прикажите собственным специалистам проследить, откуда шла трансляция, и вы сами убедитесь, что ее источник — инопланетный космический корабль». Генерал скис.
1: «Значит, вы уверены, что это всерьез?» — спросил президент.
0: «Да, сэр, уверен», — ответил Мартинсон, хотя верится в это с трудом.
1: «Неужели только один вопрос?» — пробормотал советник президента по науке, чью лекцию Мартинсон однажды слушал в Массачусетском технологическом институте.
0: «Да, они ответят всего на один».
1: «Но почему?» — спросила Констанца, нахмурив брови.
0: «В чем тут фокус?»
1: «Наверное, мы могли бы их спросить, почему они нас так ограничили», — предложил советник по науке.
0: «И исчерпать этим квоту», — возразил Мартинсон.
1: Президент посмотрел на советника по науке.
0: «Фил, сколько времени понадобится, чтобы добраться туда и установить непосредственный контакт с инопланетным кораблем?»
1: Тот печально покачал лысой головой.
0: «Средств на отправку пилотируемой экспедиции мы не соберем и за 10 лет. Даже автоматическая станция будет лететь к окрестностям Юпитера примерно 2 года.
1: Они покинут Солнечную систему всего за неделю.

0: и овладеем, то весь мир будет у нас вот где. Он показал кулак. Думаете, они поделятся своими знаниями? Они же обещали ответить на любой наш вопрос. «Я бы задал более общий вопрос», — высказался советник по науке. «Например, как у них сочетаются квантовая динамика и относительная гравитация?» «Чушь!» — махнул рукой генерал. «Какой в этом толк?» «Большой. Если мы сумеем примирить все силы природы, то вырвем у нее последние секреты. Все остальное просто упадет к нашим ногам». «Уклон в теорию», — не уступал генерал. «Появилась возможность получить конкретную, реальную информацию, а вам хочется, чтобы они выполнили за вас домашние задания по физике». Молчавший до сих пор руководитель президентской администрации сказал: «А не лучше ли узнать, как добиться излечения рака и других опасных болезней?» «СПИД», — подсказал президент. «Если мы найдем средства против СПИДа в мой президентский срок...» «Возможно, генерал прав», — сказала Констанца. «Полагаю, их силовую установку можно было бы использовать в других целях». «Например, в военных», — предположил советник по науке с нескрываемым омерзением. Слушая их препирательство, Мартинсон думал о собственном варианте вопроса. Он спросил бы о большом взрыве и возрасте Вселенной. Спор становился все ожесточеннее. Каждый в овальном кабинете имел собственное мнение. Наконец, президент остановил перепалку властным жестом. «Если 8 человек не могут достичь согласия, представляете, какая проблема встанет перед Конгрессом?» «Вы собираетесь поставить в известность Конгресс?» «Обязан», — ответил президент без всякого удовольствия. По утверждению доктора Мартинсона, корабль передал свое послание на всех языках мира. Думаю, оно уже не составляет тайны. «Конгресс!» – простонал генерал. «Это еще цветочки», – предупредила Констанца. «Подумать страшно, что начнется, когда проблемой займется ООН». Генеральный секретарь. Две войны, нарастающий голод в Центральной Африке, новый Эль-Ниньо, от которого сходит с ума погода на половине земного шара, а тут еще эти инопланетяне. Генеральный секретарь поудобнее устроилась на своей любимой кушетке. Вот бы снова оказаться в Аргентине, в своей родной деревушке в Андах. Там заботы исчерпывались школьными отметками и фырганьем на мальчишек, мечтавших ее соблазнить. Все утро она заседала с членами исполкома, внимательно слушая объяснения загадочного визита инопланетян. Больше всего это походило на забаву, проказу заскучавших умников. Но потом вспыхнул спор насчет вопроса и стало уже не до шуток. Взрослые люди устроили перебранку не хуже уличной шпаны. Теперь перед генеральным секретарем сидела делегация паназиатской коалиции, компания круглолицых бут в строгих костюмах западного покроя. Генеральный секретарь славилась, возможно, сама она мечтала о другой известности, склонностью к ярким цветам. На ней было алое платье с золотым отливом, олицетворяющее горный рассвет. Китаец, глава комитета, гнул свое.
1: «Учитывая, что паназиатская коалиция представляет большинство населения Земли...»
0: «Почти 4 миллиарда человек», — уточнил вьетнамский делегат, сидевший справа от китайского. Он был моложе всех в группе, худенький, активный, с густыми взъерошенными волосами, еще не тронутыми сединой. Голова снисходительно кивнул, прощая коллеге непочтительность, и продолжил.
1: «Приверженность справедливости и демократическим принципам требует, чтобы вопрос продиктовала наша организация».
0: 4 миллиарда человек», — думал этим временем генеральный секретарь. «Однако в вашем комитете ни одного места не отдано женщинам». Она знала, как их коробит от необходимости иметь дело с ней. Видела, как они осуждают ее за то, что у нее в кабинете почти нет символов иерархической власти. Ни письменного стола, ни длинного совещательного, а только удобные кресла. И, разумеется, электронные стены. Одно прикосновение, и к ее услугам любая информация из любого уголка Земли. Глава комитета закончил свою речь и сплел пальцы на раздутом животе, обтянутом серым жилетом. Генеральный секретарь поняла, что пришло время отвечать. Она сделала глоток содовой из хрустального бокала. «Не спорю, население государств, входящих в паназиатскую коалицию, составляет большинство населения мира», — начала она неторопливо, подбирая обтекаемые дипломатические формулировки. «Однако решение о вопросе должно быть единодушно одобрено всеми народами Земли».
1: «Решение следует поставить на голосование в Генеральной Ассамблее и принять большинством голосов», — спокойно проговорил китаец. «Это единственный демократичный и справедливый способ принятия решения». «На решение у нас осталось 5 дней», — напомнил вьетнамский делегат.
0: «Мы уже добились некоторого прогресса», — сказала генеральный секретарь. «Международный астрономический союз решил, что вопрос будет передан с радиотелескопа в Пуэрто-Рико».
1: «Аресибо», — уточнил нетерпеливый вьетнамец.
0: «Благодарю вас».
1: Астрономы послали инопланетянам предупреждение, что вопрос будет передан с радиотелескопа в Аресибо, а все прочие сигналы с других установок следует игнорировать. Следовательно, ситуацию взяли под свой контроль американцы, заключил китаец спокойным голосом человека, умеющего подавлять свой гнев. Вовсе нет, возразил генеральный секретарь. Аресибо — международный комплекс, там работают астрономы со всего света. Под наблюдением Янки. «Международный астрономический союз, в котором доминируют американцы и европейцы!» — крикнул один из делегатов. «Мы не потерпим их политику монопольного диктата! Решение должна принимать Азия!» Ошеломленное поведением делегации, генеральный секретарь заметила: «Только что вы изъявляли желание, чтобы большинством голосов решение принимала Генеральная Ассамблея». Китаец для разнообразия изобразил на бесстрастном лице печаль. «Вчера мы позволили себе провести опрос среди членов Генеральной Ассамблеи». «Неофициальный», — поспешил с уточнением вьетнамец, — «ни к чему не обязывающий». «Разумеется», — откликнулась генеральный секретарь, удивляясь, что эта информация прошла мимо внимания ее осведомителей. «Результат далеко не обнадеживающий», — продолжил китаец. «Мы получили более 200 различных предложений». «В высшей степени сомнительно», — резюмировал японский член делегации, «чтобы в оставшееся время Генеральная Ассамблея достигла согласия». «Как же вы предполагаете решить проблему?» — спросил генеральный секретарь. Все, даже вьетнамец, посмотрели на китайца, главу делегации. Тот откашлялся и ответил: «Мы формулируем вопрос внутри своей группы и выносим его на ратификацию Генеральной Ассамблеи». «Простым голосованием за или против», — вставил вьетнамец. «Это быстро». «Понимаю», — сказала генеральный секретарь. «Это может принести успех. Впрочем, в случае, если Ассамблея проголосует против вашего предложения...» «Этого не произойдет», — заверил китаец. «Государства, которые мы представляем, обеспечат большинство». «Население ваших государств — это большая часть населения Земли, но они не представляют большинства стран-членов ООН, где каждый голосующий имеет один голос. Африканцы проголосуют, как мы». «Вы уверены?» «Проголосуют, если хотят, чтобы мы продолжали им помогать». Генеральный секретарь подумал, что скорее африканцы пожелают спросить инопланетян, как добиться независимости от Азии, но промолчала. Вместо этого она спросила: «Вы определили, какой вопрос хотите задать?» Левая щека китайца чуть заметно дернулась. «Еще нет», — признался он. «Обсуждение продолжается». «Насколько вы близки к выработке общего решения?» В кабинете повисла мрачная тишина. Наконец, молодой вьетнамец нарушил молчание. «Они хотят спросить, как достичь бессмертия. Такая ерунда. Спрашивать надо совсем о другом, как сократить рост населения». «Мы и так знаем, как его сократить», — небрежно бросил японский делегат. «Но известные методы не приносят результата», — возразил вьетнамец. «Надо понять, как внушить людям желание не размножаться бесконтрольно». «Лучше спросить, как научить сдерживаться порывистых молодых людей, не ведающих почтения к старшим», — высказался седовласый делегат. Генеральный секретарь с возрастающим унынием наблюдала, как спор перерастает в скандал. Азиаты перешли на крик, потом на визг. Когда закипела потасовка с применением приемов восточных единоборств, генеральный секретарь вызвала охрану и спряталась за спинкой кресла. Телемагнат. «Это величайшие сенсации с тех пор, как Моисей осушил Красное море!» — восторженно вскричал Тед Трамбл. «Я хочу, чтобы на решение задачи были брошены все наши силы». «Да, шеф!» — произнесли хором 17 исполнительных вице-президентов, восседающих за длинным столом. «Повторяю, все силы!» Трамбл энергично перемещался вдоль стола, одетый в костюм яхтсмена. Синий двубортный блейзер, белые брюки, цветастый галстук и кремовая рубашка. Сам он был рослый, поджарый, с густыми усами и волнистой шевелюрой, то и другое выкрашено в моложавый темно-каштановый цвет. «Одним словом...» — он так громко хлопнул широкими ладонями, что вице-президенты дружно подскочили. «Я хочу лично взять интервью у инопланетян». «Вы?» — воскликнул самый старший из вице-президентов. «Именно. Причем в прямом эфире».
2: «Но они не ответили ни на одно наше послание, шеф», — возразила вице-президентша, самая смышленая. Откровенно говоря, она превосходила сообразительностью вице-президентов обоих полов.
1: «Даже не пикнули с тех пор, как пообещали ответить на вопрос», — подтвердил ее сосед справа. Трамбл нахмурился, как ребенок, не получивший от Санта-Клауса желанные игрушки. «Тогда придется посылать кого-нибудь другого к ним на корабль. Пускай колотят в дверь, пока ему не откроют».
2: «Это невозможно», — вставил один из молодых, малоопытных лизоблюдов. Резко обернувшись на голос злополучного юнца, Трамбл гаркнул: «Почему?» «Ну, ты будешь корабль, астронавт, и в моем аэрокосмическом отделе есть все, что надо. Велю им запустить туда кого-нибудь из наших ведущих репортеров».
3: «За 4 дня, сэр?»
2: «Да, что? Мы же не это бесполезное правительство, мы умеем работать быстро».
3: «Но требования безопасности...»
2: Трамбл пожал широкими плечами. «Если корабль взорвется, это тоже станет сенсацией. Потеряем репортера? Ну так что же? Сделаем из него мученика и обвиним во всем инопланетян».
0: Объединенным силам вице-президентов понадобился целый час, чтобы, не нарушая субординации, отговорить босса от идеи космического полета.
2: «Ладно». Трамбл также бодро рассказывал вдоль стола, по-прежнему кипя энтузиазмом. «Тогда вот что. Мы объявляем конкурс на лучший вопрос». «Отлично!» — немедленно откликнулся Хор. «Восхитительно! Гениально!»
0: «Согласен», — скромно подытожил Трамбл. «Спросим у людей по всей стране, по всему дерьмовому миру, какой вопрос они хотят задать. Все будут смотреть только наши каналы и забудут про остальные».
2: Стол взорвался новыми поздравлениями.
0: «Но зарубите себе на носу!»
2: Трамбл мигом посерьезнел. Забежав за свое кресло во главе стола, он вцепился в его спинку так, что побелели пальцы.
0: «Конкурс выиграю я, усвоили. Неважно, сколько человек дадут ответ и вопрос, сформулирую я, всем понятно».
2: 17 голов дисциплинированно кивнули.
0: Папа Римский.
4: «Это не проблема знания», — произнес кардинал Хорват свистящим шепотом. «Это проблема нравственности».
2: Папа знал, что Хорват переходит на шепот, когда хочет привлечь внимание. Все 26 кардиналов, заполнившие зал для аудиенций, наклонились в креслах, внимая венгерскому прелату.
0: «Нравственности?» – переспросил папа.
2: Вопреки рекомендации явиться на это совещание в официальном облачении, он решил предстать перед своими ближайшими советниками в простом белом костюме. Зато на кардиналах были их торжественные одежды от алых шапочек до ботинок от Гуччи.
4: «Да, нравственности», – повторил Хорват. «Кем послан корабль инопланетян? Господом или сатаной?»
2: Папа оглядел прилатов, отражавшихся в черной поверхности стола. Вопрос Хорвата вызвал у них замешательство. Разумеется, они верили в существование сатаны, но скорее теоретически, как в элемент катехизиса, не очень-то соответствующий реалиям современности. Поколениям, воспитанным на Стартреке, мысль о том, что существа из далеких миров являются порождением дьявола, должна казаться средневековой чушью.

0: всего на один вопрос.
1: Кардинал Оши кивнул. Это был крупный человек с широким мясистым лицом и ярко-рыжими волосами почти одного цвета с распухшим носом. «Как вы знаете, — начал Оши сладким тенором, — правительства всех стран спорят, какой вопрос задать. Что же они предлагают? Использовать знания инопланетян, чтобы нарастить власть и богатство, сделать жизнь легче и комфортабельнее?» «Но есть предложения, направленные на искоренение смертельных болезней», — сухо заметил кардинал Нгонго. «Если инопланетяне смогут избавить нас от СПИДа, то это будет деянием, угодным Господу». «По плодам их узнаете», — пробормотал папа.
0: «Истинно так», — подхватил хорват, барабаня пальцами по блестящему столу. «Почему они настаивают на одном единственном вопросе? Что хотят пробудить в наших душах, лучшее или худшее?»
1: Не дав развернуться дискуссии по предложенной кардиналом теме, папа заявил. «Католики, члены Международного союза астрономов обратились к нам с просьбой высказать взвешенное мнение. Каков будет наш ответ?» «Осталось всего 3 дня», — напомнил кардинал

0: вас есть доказательства?» — спросил практичный Нгонго. Хорват долго смотрел на африканца и в конце концов ответил: «Когда Бог послал людям Искупителя, это был не корабль с инопланетянами, а сын человеческий, одновременно сын Божий». «Это было очень давно», — донеслось с дальнего конца стола. «Да», — согласился Оши, — «в сегодняшнем мире на Иисуса Христа не обратили бы внимания». Хорват отреагировал гневным фырканьем.
1: «Если Господь возжелал привлечь наше внимание», — сказал Нгонго, «то инопланетный корабль оказался для этого удачным средством».
0: «Будем считать», — заключил папа, — «что мы согласны ответить на запрос астрономов. Что мы им скажем?» Хорват покачал головой и с упрямым видом сложил руки на груди. «Ваше святейшество предлагает сформулировать для них вопрос?»
1: Папа пожал плечами.
0: «Как обеспечить вечный мир?»
1: «Как избавиться от болезней?» — предложил Нгонго.
0: «Как покончить с голодом на земле?» Хорват хлопнул обеими ладонями по столу. «Все не то! Вопрос должен звучать так. Каким образом привести все божьи народы под сень единственной истинной церкви?»
1: Большинство кардиналов встретили его слова ворчанием.
0: «Это подорвет экуменическое движение и отбросит нас в средневековье.
1: Мир расколется на враждующие лагеря.

папа откинулся в кресле. Он тоже считал хорвата атавизмом, ходячим ископаемым, однако в этих его словах присутствовал смысл. Папа чувствовал усталость, опустошенность, даже страх. Что если хорват прав, и эти инопланетяне действительно посланы нам в испытание? Единственный вопрос. Папа знал, что бы он спросил, если бы решение было предоставлено ему одному. Одна мысль об этом

0: Вы слушаете радиоверсию шоу «Элементы. Модель для сборки». Музыку играет Михаил Габович, текст читает Влад Коп. Сегодня в эфире Бен Бова «Вопрос». Продолжение. Человек с улицы. «Все это фокусы», — сказал Джейк Беласко, ухмыляясь в телекамеру. «Никаких инопланетян нет и не было». Светловолосая репортерша собрала вокруг себя порядочную толпу. Теперь она и телеоператор радовались, что студия приставила к ним двоих охранников в форме. Час был бойкий, и столпотворение в торговом центре росло на глазах. Надо же было случиться, чтобы первым же выхваченным ею из толпы человеком с улицы оказался накачавшийся пивом забулдыга. «Значит, вы не верите в существование инопланетян», — проговорила репортерша, изображая улыбку. «А вот правительство как будто принимает их всерьез». «Все это треп! Просто они хотят деньжат НАСА! Вот подождите, сами убедитесь, никаких инопланетян!» «Что ж, спасибо за ваше мнение!» Через секунду микрофон был предоставлен милой молодой женщине с чудесными голубыми глазами. «Вы тоже считаете, что инопланетяне всего лишь выдумка НАСА, добивающаяся увеличения финансирования?» «Что вы!» – ахнула девушка. «Инопланетяне – сама реальность!» «Значит, вы верите правительству?» «Просто я знаю, что инопланетяне существуют. Когда мне было 9 лет, они взяли меня к себе на борт». Репортерша зажмурилась и сосчитала до 10. Молодая женщина пустилась тем временем в подробное описание манипуляций, проделанных с нею пришельцами. «Теперь в моем чреве семя», — закончила она нежно, как любящая мать, напевающая колыбельную. «Мои дети будут наполовину инопланетянами». Репортерша хотела отыскать в толпе кого-нибудь минимально здравомыслящего, но милая молодая женщина вцепилась в микрофон обеими руками и не собиралась с ним расставаться. Председатель. «Поймите, если мы не сможем предложить приличный вопрос, политики вырвут у нас инициативу». Зал был заполнен, а народ все прибывал. Слишком много людей. Эта мысль не покидала Мадлен Дюбуа, выступавшую с трибуны. Остальные члены комитета сидели на сцене позади нее. Как глава астрономической секции Национального научного фонда, она была обязана сформулировать вопрос американских астрономов. Это должно было произойти до полудня по вашингтонскому времени. «Неужели вы так наивны?» – не выдержал молодой, но дородный и бородатый астроном, что воображаете, будто политики к нам прислушаются. Дюбуа слишком долго карабкалась по ступенькам научной и административной лестницы, чтобы сохранять иллюзии. Однако она умела высматривать шанс в тех редких случаях, когда таковой открывался. «Наше предложение будет принято. У них просто не останется другого выхода», – заявила она, косясь на журналистов, заполнивших отведенные им ряды. «Мы представляем единственную беспристрастную группу во всей стране. Мы выступаем от имени науки, заботимся о совершенствовании человеческой расы. Кто еще, кроме нас, с таким упорством искал внеземной разум?» После 2 дней отчаянных споров Дюбуа совместно с Международным союзом астрономов разработала протокол. Астрономы каждой страны предлагают свой вопрос, после чего исполком союза выбирает лучший путем голосования. К полудню они представят выбранный таким образом вопрос главам правительств всех стран и одновременно прессе. Политики по необходимости согласятся с их выбором, ведь до конца отпущенного срока останется каких-нибудь 7 часов. Она старалась ограничить число участников этого собрания, однако в Вашингтон все равно примчалось несколько сот человек, каждый с собственным представлением о том, какой вопрос следует задать. У Дюбуа был наготове собственный вариант. В каком состоянии пребывала Вселенная до Большого Взрыва? Она не могла допустить, что вся материя и энергия во Вселенной происходит из квантовых колебаний в вакууме. Даже если признать это, получается, что вакуум существовал до Большого Взрыва. Тогда откуда взялся сам вакуум? Она терпеливо, но настойчиво пыталась подвести несколько сотен астрономов к согласию по вопросу. Но не прошло и 2 часов, как она оставила попытки навязать свою формулировку. Через 4 часа она отчаялась добиться согласия по любой другой теме. Брайан Мартинсон наблюдал за пререканиями коллег и уничижительно сравнивал их с юристами. Даже хуже – с космологами. Астроном-практик, привыкший наблюдать явления собственными глазами, Мартинсон всегда числил космологов теологами от астрономии. Взяв щепотку наблюдений, они строили на их основе бесконечные догадки, представляя их для приличия в виде математических формул. На каждое новое астрономическое наблюдение космологи откликались в среднем 17 объяснениями, по большей части противоречащими одно другому. Мартинсон вздохнул. Так они ничего не добьются. Рассчитывает, что здесь будет выработано решение столь же глупо, как искать ответ в овальном кабинете, где он томился 5 дней назад. Он посмотрел на часы и вскочил. «Вы уже уходите?» – спросил сосед. «Ничего не поделаешь!» — крикнул Мартинсон, перекрывая шум спора. «Меня ждет самолет ВВС! Я лечу в Аресибо!» «Зачем?» «Мне поручено находиться при телескопе в момент передачи вопроса». Мартинсон оглядел разгоряченных коллег и добавил: «Если мы только договоримся, о чем спрашивать?» Диктатор. «До Аресибо отсюда всего несколько часов лета», — сказал диктатор, глядя в высокое окно кабинета, выходившее на площадь. «Наши парашютисты могут добраться туда и захватить весь комплекс до 6 вечера». Министр иностранных дел, карьерный дипломат, переживший 4 переворота и 2 революции, потому что соглашался играть по правилам любой клики, захватывавшей власть, с сомнением взглянул на очередного полновластного правителя. «Военное нападение на Пуэрто-Рико — это агрессия против США», — сказал он с максимальной бесстрастностью.
1: «Ну и что?»
0: «Янки не оставят нападение на свою территорию безнаказанным. Они нанесут ответный удар». Диктатор стал крутить роскошные усы, как поступал всегда, когда желал скрыть неуверенность. Потом он засмеялся и сказал: «Что могут сделать гринго после того, как я задам вопрос?» Министр иностранных дел знал, что спор бесполезен. Он смирно сидел в кожаном кресле и наблюдал за диктатором, великолепно смотревшимся в полном военном обмундировании с медалями и перевязью на груди. «Все очень просто», — продолжал диктатор, убеждая себя, но не министра. «Это ученые и мировые лидеры грызутся из-за вопроса, а я, ваш полновластный правитель, с самого начала знаю, что надо спросить.
2: Ни секунды колебаний».
0: Несмотря на размеры кабинета и высокий потолок, министру стало душно. Он вытащил платок и промокнул взмокший лоб.
1: «Вот так-то!» — напыщенно разглагольствовал диктатор. «Пока все эти философы и недочеловеки пытаются между собой договориться, я действую. Захватываю радиотелескоп и посылаю инопланетянам вопрос. Мой вопрос».
3: «Человек действия всегда знает, как поступить», — безрадостно промямлил министр.
1: «Именно. Я знаю, о чем спросить. Как стать владыкой мира? Остальные вопросы не имеют смысла».
0: «Чтобы задать этот вопрос, надо получить в свое распоряжение комплекс в Аресибо.
1: Всего на несколько часов.
0: На 1 час. Ваши войска умеют обращаться с радиотелескопом?» На лицо диктатора набежало облачко, но уже через секунду он просиял.
1: «Нет, конечно», — честно ответил он. «Это солдаты, а не ученые. Но там есть персонал, он все сделает сам».
3: «Вы уверены?»
1: «Когда к голове приставлен пистолет...» Диктатор от души расхохотался. «Они сделают все, что им скажут. Может, придется пристрелить парочку, чтобы другие были сговорчивее. Не бойтесь, они все исполнят».
0: «А потом? Как отряд эвакуируется?»
1: Диктатор пожал плечами. «На разработку плана эвакуации из Аресибо времени нет».
3: У министра свело живот, он выпучил глаза. «Вы оставите их там?»
1: «Все они добровольцы».
0: «Что же с ними будет, когда подоспеет американская морская пехота?»
1: «Какая разница? К тому времени я уже буду иметь ответ от инопланетян. Что значит жизни горстки мучеников по сравнению со славой властелина мира?»
0: Министр иностранных дел вскочил с кресла. «Простите, ваше превосходительство!» И он кинулся к туалету.
4: Радиоастроном.
0: Военные, по крайней мере, умеют действовать эффективно. Руководствуясь этой мыслью, Брайан Мартинсон мчался со сверхзвуковой скоростью над Атлантикой. Нырнув перед зданием Национального научного фонда в присланный ВВС лимузин, он в кратчайший срок оказался на базе «Эндрюс», откуда вылетел на обтекаемом двухмоторном аппарате на Пуэрто-Рико.
3: Поглядывая в маленький иллюминатор, Мартинсон размышлял об инопланетянах и вопросе.
0: С высоты можно было наблюдать Гольфстрим, ярко-синюю ленту в стальной массе Атлантики. На горизонте виднелась четвертушка Луны. Где-то там, позади нее, в непроглядной дали мчался к окраине Солнечной системы инопланетный корабль.
3: Чего они хотят от землян? Зачем им понадобилось устанавливать контакт, если все, к чему они готовы, это ответить на один единственный вопрос? Возможно, они не так уж безобидны. Возможно, все это хитроумный замысел с целью взорвать нас изнутри. Один вопрос. Одна половина мира спорит с другой. Остались считанные часы, а решения все нет.
1: Очень похоже на ловушку. Нам предлагают ответить на один вопрос, зная, что мы способны начать из-за него войну. Самый простой способ нас поссорить, а потом прийти и завладеть всем, что останется.
3: «Нет», — возражал голос разума, — «это параноидальный бред. Их корабль скоро выйдет за пределы Солнечной системы. Они не приближались к Земле. Они прибыли не для того, чтобы нас завоевать. Но какой удобный способ нас перессорить?
1: При всем желании нельзя придумать более изощренного метода».
3: Тинейджеры. «По-моему, клево», — сказал Энди Хичкок, устраиваясь в тени последнего дуба, оставшегося в дубовом парке.
1: «Ты об инопланетянах?» — спросил Боб Уолф, его неразлучный приятель.
3: «А то о ком? Об инопланетянах из дальнего космоса. Представляешь, сколько у них с собой дури я торчу!»
1: Добрую половину дня они гоняли на мотоциклах по тихим улочкам своего городка вместо того, чтобы сидеть на уроках. Невозможно было томиться в классе, когда в небе летают инопланетяне, а по телевизору только и гундосят про вопрос. Разве тут усидишь на месте?
3: Энди включил карманный радиоприемник. Станцию искать не пришлось. Все до одного твердили о вопросе. Даже самые заядлые рок-н-ролльные каналы перешли с музыки на интервью. Ни на одном диапазоне нельзя было поймать маломальски приличного барабанного боя.
1: «Мы по-прежнему ждем официального заявления Белого дома», — вещал басом диктор, в овальном кабинете которого продолжается встреча президента с лидерами Конгресса и ближайшими советниками.
3: Энди поискал другую станцию.
1: «На фондовой бирже отменены торги. Все взоры обращены к небесам».
3: «Европейский союз единогласно принял протест в адрес ООН, Генеральная ассамблея которой так и не смогла».
1: Энди выключил радио.
3: «Эти тупицы так ничего и не придумали», — произнес Боб, свято уверенный, что людей старше него следует лишить права принимать какие-либо решения.
1: «Поторопились бы», — сказал Энди, глядя на часы.
3: «Осталось всего ничего».
1: «Что-нибудь придумают?»
3: «Наверное».
1: Парни немного полежали молча на траве под дубом, к которому были припаркованы мотоциклы.
3: «А я знаю, о чем спросить этих инопланетян», — хлопнул себя по лбу Боб.
1: «Да? О чем?»
3: «Как бы мне отвертеться от завтрашней контрольной?»
1: Энди поразмыслил и кивнул.
3: «Хорошо, что не ты решаешь, приятель.

0: Радиоастроном. Никогда еще Брайан Мартинсон не видел астрономическую обсерваторию в таком напряжении. Обстановка была крайне серьезной, тишину нарушал только тихий гул установок. Все до одного были бледны, взволнованы и молчаливы. Обойдя комплекс, Мартинсон устроился в кабинете директора, чтобы наблюдать из окна за огромной тарелкой, возвышающейся среди сочной зелени. Над отражателем шириной в 1000 футов располагалась сама антенна с готовым к работе квантовым генератором. Директор сидела за столом и уже не первый час увлеченно работала на компьютере. Это была немолодая женщина в шортах, как все ее сотрудники, и в майке, свисающей с худых плеч. Что поделать, в тропике? Мартинсон удивлялся, как она не ежится под холодным кондиционером. На столе стояли 3 телефонных аппарата. С одного можно было говорить напрямую с Белым домом, со второго — с генеральным секретарем ООН. Третий был установлен по просьбе Мартинсона для связи с Мадлен Дюбуа, которая все еще пыталась призвать к порядку разбушевавшихся участников собрания в Национальном научном фонде. Он посмотрел на часы. 4:07 по Гринвичу. Оставалось 3 часа. Он почувствовал голод. Дурной признак. Сильное волнение всегда сопровождалось у него приступами голода. Проблемы с избыточным весом начались у него во время выпускных экзаменов в университете и продолжались на протяжении учебы в аспирантуре и докторантуре. Он все еще надеялся, что это пройдет, но продвижение по служебной лестнице добавляло хлопот. Путь к холодильнику был протарен. Что делать, если Белый дом скажет одно, а ООН другое? Нет, этого не произойдет. Сначала они обязательно разберутся сами. Дюбуа сообщит рекомендации Международного союза астрономов одновременно президенту США и генеральному секретарю ООН. Директор, зная себя, барабанила по клавиатуре. Сначала Мартинсон недоумевал, чем она могла так увлечься в решающий момент. Потом догадался, просто она нашла занятие для пальцев. Все лучше, чем грызть ногти. Он еще раз посмотрел в окно, надеясь, что вид тропического леса его успокоит. С минуты на минуту он ждал звонка. После этого он отправит инопланетянам вопрос. Что будет, если ему не понравится их выбор? Ничего не поделаешь, когда говорит Белый дом, приходится вытягиваться в струнку. Но вот если Вашингтон и ООН не сумеют договориться... Тишину нарушил рев самолетов. Их было несколько, летели они на низкой высоте и, судя по звуку, относились к категории тяжелых. Массен чувствовал, как дрожит у него под ногами пол. Директор обсерватории оторвалась от монитора и скорчила недовольную гримасу. «Каким еще идиотом взбрело в голову утюжить небо? Здесь запрещенные для полетов пространства!» Мартинсон увидел самолеты. 6 огромных 4-моторных аппаратов, выстроившихся 2 буквами «V». «Чёртовы журналисты!» – проворчала директор. «На 6 самолетах?» – удивился Мартинсон. «Вряд ли. Больше похоже на военную экспедицию». «Что-то я не заметил на них звезд ВВС. Они так быстро пролетели». Слова застряли в горле. В окне он увидел несколько десятков парашютов, усеивших голубое небо. Парашюты опускались медленно и грациозно. «Что за черт?» – директор стукнула по клавиатуре кулаком. У Мартинсона стиснула грудь, он догадался, что происходит. «У вас есть бинокль?» – прохрипел он, удивляясь сухости в горле. Директор молча выдвинул ящик стола, пошарила в нем не глядя и подала Мартинсону тяжелый кожаный футляр. Ученый открыл футляр дрожащими пальцами. Мартинсон схватил бинокль и настроил окуляры. Руки у него так отчаянно тряслись, что ему пришлось упереться локтями в подоконник. Он нашел в небе парашютистов в военном камуфляже и вооруженных до зубов. «Десант», — прошептал он. «Зачем армии выбрасывать здесь десант? Что это они надумали?» «Это не наши солдаты», — сказал Мартинсон. У директора округлились глаза.
1: «То есть как? А чьи?»
0: Мартинсон обреченно покачал головой, не знаю. «В одном я уверен, это не американцы».
1: «Тоже, если не американцы, кто еще посмел бы...»
0: Она осеклась, сообразив, что к чему.
1: Через секунду директор уже прижимала к уху трубку прямой связи с Вашингтоном и орала в нее, как бешеная. Мартинсон облизнул губы и, приняв решение, кинулся к двери. «Вы куда?» — крикнула его директор. «Я их остановлю!» — крикнул он на бегу. Пока он мчался по коридору, ведущему к центру управления, сердце норовило выпрыгнуть из груди. Мартинсон ворвался в центр управления, перепугав и без того взвинченную молодежь, готовившую к работе телескоп. «Мы подверглись нападению». «Нападение? Что еще за выдумки?» «Перед комплексом опускаются парашютисты. Через пару минут они будут здесь». «Парашютисты? Зачем? Чьи?» Юнцы за пультом были напуганы не меньше Мартинсона. Увидев в углу пустое кресло, он плюхнулся в него, подкатил к главному пульту и проговорил. «Не знаю, кто их послал, но это не наша форма. Кем бы они ни оказались, их цель — захватить телескоп и передать свой вопрос. Мы обязаны им помешать». «Помешать вооруженной армии? Как?» «Передадим вопрос самостоятельно. Если это произойдет до того, как они сюда вломятся, то их высадка потеряет смысл. Они опоздают». «Вашингтон прислал вопрос?» «Нет», — признался Мартинсон. «А он?» Он отрицательно покачал головой и, включив пульт, уставился на показания приборов. «Нагрузка полная?» «Все в абсолютной готовности», — доложил техник, сидевший рядом.

Тот напялил их на мокрые от пота голову и засунул в ухо один головной телефон. Подведя крохотный микрофончик к самым губам, он спросил: «Как включить трансляцию?» Техник указал на квадратную черную кнопку. «Но ведь у вас еще нет самого вопроса!» — прозвучал за спиной сдавленный голос. Вместо ответа Мартинсон силой надавил на клавишу. В следующую секунду дверь позади него распахнулась, и голос сильно

произнес в микрофон четыре слова. Усиленные мощнейшим радиопередатчиком Земли, они понеслись со скоростью света к ускользающему инопланетному кораблю. Четыре слова. Просьба, мольба, вырвавшаяся из груди Мартинсона, призыв, в который вылился единственный осмысленный вопрос, пришедший ему в голову. В нем заключалась вся надежда человечества.

0: И радиослушатели, в нашем сегодняшнем эфире звучал рассказ Бена Бовы «Вопрос» в переводе с английского Аркадия Кабалкина.
1: Дэймон Найт. Творение прекрасного. Название рассказа взято из стихотворения английского поэта Китса Энди Мион. Полностью цитата звучит так. «Творение прекрасного есть вечная, неисчерпаемая радость». Примечание переводчика. Около часа дня в Южной Калифорнии произошел сдвиг времени. Мистер Гордон Фиш принял его за землетрясение. Ничего не соображая, щурясь, спросонья, рассерженный, он очнулся от полуденного забытья розовый, как отшлепанная младенческая попка. Борода его и брови песочно-желтого цвета были всклокочены. Он поднялся с дивана, прислушался. Ни криков, ни грохота рушащихся зданий, значит, все в порядке. Раздался стук в дверь. С трудом продрав глаза, Фиш пошел открывать. Он забыл на столе очки, но это его мало тревожило. Наверное, какой-нибудь клиент или даже следователь из города. В таком случае он отворил дверь. На пороге стоял стройный человек в пурпурной одежде. Небольшого роста, едва ли на дюйм выше Гордона.
2: 3,22,5 плат террас?» — спросил незнакомец.
1: Лицо его показалось Фишу размытым овалом. Одеяние незнакомца напоминало плотно облегающую тело форму коридорного. Но откуда этот пурпурный цвет?
2: «Верно, 32,5 — это здесь», — ответил Фиш, напрягая зрение, чтобы разглядеть лицо незнакомца. Оно было какого-то лососевого цвета.
1: За спиной незнакомца он увидел еще нескольких человек и темную массу, как будто большой ящик.
2: «Ну, не знаю, то ли...»
1: «Все в порядке, Фецх, вноси», — скомандовал через плечо незнакомец. «Ну, хозяин, тебя не так просто отыскать», — добавил он, обращаясь к Фишу, и, минуя его, прошел в комнаты. Вслед за ним устремились остальные, тоже в пурпурной одежде, изнемогая под грузом многочисленных ящиков. Один ящик был большой, два поменьше, потом шел уже действительно большой, и, наконец, целая вереница маленьких.
2: «Послушайте, подождите, это, по-видимому, ошибка», — протестовал Фиш, вынужденный уступить им дорогу. «Я не заказывал...»
1: Первый незнакомец заглянул в бумаги.
2: 3,22,5 плат террас», — снова назвал он адрес Фиша.
1: В его голосе с хрипотцой, будто он был под мухой или только что со сна, как сам Фиш, уже слышались гневные нотки. Фиш разозлился не на шутку.
2: «Говорят вам, я ничего не заказывал. Я не остановлюсь ни перед... Чего вы лезете сюда, в чужой дом, как... Слушайте, уберите отсюда все это!»

0: бешенстве он наскочил на двоих, которые устанавливали на диване один из маленьких ящичков. «Вот адрес», — скучным голосом сказал первый незнакомец. Он сунул в руки фишу бумаги. «Если они вам не нужны, отсылайте обратно. Наше дело — доставить». И люди в пурпуре стали пробираться к выходу. Старший вышел последним. «Втулк, а ты не свинч?» — сказал он, закрывая за собой дверь. В бешенстве Фиш пытался отыскать свои очки. «Они же должны быть именно здесь, но эти носильщики все перевернули вверх дном». Трясясь от злости, он добрался до двери. «Черт подери, если бы он нашел очки, он бы им показал!» Он открыл дверь. Люди в пурпурной одежде маленьким отрядом стояли во дворе, и весь их вид выдавал явное замешательство. Один из них повернул к Фишу оранжево-розовую кляксу своего лица. «Эй, как пройти...» Что-то непонятное. Похоже на Энчмайер. Встряхнуло. Фиш ударился о дверной косяк. Ощущение было такое же, как при землетрясении, притом довольно сильным. Но когда Фиш огляделся, он увидел, что пальмы на улице не шелохнулись, и дома остались в целости и сохранности. Исчезли только пурпурные люди. Неистово ругаясь про себя, Фиш вернулся в дом и захлопнул за собой дверь. На его пути оказался большой ящик. Он пнул его, и филенка отвалилась. Он пнул еще раз, рыча от злорадного удовлетворения. Одна из стенок ящика со стуком отлетела, обнажив черную эмалированную панель. Фиш пнул ее ногой и больно ударил большой палец. «Хм», — произнес Фиш, рассматривая лоснящееся черное совершенство. «Ха! Похоже, тут пахнет деньгами». Фиш разглядывал, поглаживая пальцами металлическую облицовку. «Прохладная и гладкая. Да, это, пожалуй, вещь. Настоящие машины. Если правильно к этому подойти, за них $1000 выручить можно». Возбуждаясь все больше, Фиш подбежал к столу, отыскал очки, засунутые в какие-то журналы, и на ходу, вооружив свои маленькие слабые глаза, бегом устремился назад. Он оторвал еще несколько филенок. Ящик распался. Появился странной формы металлический предмет с кнопками, шкалами и выключателями наверху. На белой пластинке были выгравированы слова «Текнинг Маскин» и какие-то цифры. В этом было что-то зловещее и многозначительное. Фиш потрогал пальцами выступающие на поверхности кнопки и блестящие ручки выключателей. Раздался слабый щелчок. Случайно он передвинул один из рычажков с положения «Ав» на «Па». Шкалы засветились, и длинные крючковатые руки, похожие на клешни, начали медленно передвигаться по плоскому, пустому пространству внутри машины. Фиш поспешил вернуть рычажок в положение «Ав». Шкалы погасли. Руки, как ему показалось, разочарованно скользнули в свои пазы. Итак, он действовал, этот непонятный предмет, что было довольно странно, так как сколько Фиш не думал, он не мог найти никакого тому объяснения. Утирая пухлые ручки, Фиш в недоумении разглядывал машину. На батареях она, что ли? Машина такого размера? И забавные шкалы, и странный вид всей этой штуки, и надпись «Текнинг Маскинг» даже не на английском языке. Вот они, все 8 или 9 ящиков заполняют его комнату, а один, как он заметил, даже загораживает телевизор. Может быть, это просто розыгрыш? Стоило ему подумать об этом, как он ясно представил себе картину. Ящики стоят себе здесь, вдруг через несколько дней приходит счет, и, может, даже никто не согласится забрать их, пока он, Фиш, не оплатит доставку. А в это время шутник будет хохотать над ним до колик в животе. Будет хохотать тот, кто заказывал машину на имя Фиша. Какой-нибудь его старый недруг или, подумал Фиш, кто-нибудь из так называемых друзей. Со слезами ярости на глазах он снова бросился к дверям, распахнул их и встал на пороге, задыхаясь, оглядывая двор. Потом вернулся в комнату и беспомощным взором окинул ящики. Если бы в этой драке соблюдались правила, а так... Как же он теперь будет смотреть телевизор или, бог ты мой, где будет принимать клиентов? На кухне? «Ох», — произнес Фиш и силой стукнул ногой очередной ящик. Филенки отлетели, и что-то выпало. Маленькая, желтенькая, блестящая брошюрка. Фиш мельком отметил, что поверхность этой машины еще более черная и блестящая. Он резко наклонился, чтобы поднять брошюрку, и попытался разорвать ее, но только порезал руки. Он швырнул ее через всю комнату в угол и заорал: «Ну хорошо же!» И заплясал от одного ящика к другому, пиная их ногами. Доски устлали весь пол. Из этой кутерьмы возникали сверкающие машины со шкалами, без шкал. Задохнувшись, Фиш остановился и уставился на них, как бы снова недоумевая. Шутка? Нет, не может быть. Такие большие машины, их же изготавливают на заводе. Это тебе не мелочь из универмага. Но тогда что же? Ошибка. Фиш сел на ручку кресла и нахмурился, почесывая в бороде. Прежде всего, он ничего не подписывал. Даже если они явятся сюда завтра, а он к тому времени успеет сбагрить, скажем, одну из этих штучек, всегда ведь можно заявить, что их было 8, а не 9. Или, предположим, он втихомолку успеет сбагрить и 9. Тогда, если они явятся, он может отрицать все. Скажет, что никогда ничего не слышал ни о каких машинах. Опять Фишу стало не по себе. Он подскочил, огляделся, снова сел. «Быстрота, быстрота, вот что теперь главное! Поскорее покончить с этим!» «Но все-таки что же это за машины?» Фиш нахмурился, скорчился, встал и снова сел. Затем подошел к телефону, отыскал номер, набрал. Он оправил жилет, прочистил горло, как певец.
1: «Бен, это Гордон Фиш, Бен!» «Отлично!» «Да, Бен!»
0: Он доверительно понизил голос.
1: «У меня есть клиент. Он хочет отделаться от Technic Maskin 8...» «Что?» «Technic Maskin. Это машины, Бен». «T-E-K-N-I-N-G».
0: «Нет?» «Ну, это они так назвали. Я просто записал у себя».
1: «Ты никогда...»
0: «Ну да, забавно. Может быть, какая-то ошибка.
1: Обещаю, Бен, проверю и скажу».
0: «Да, большое спасибо, Бен, до свидания». Он повесил трубку и с досады пожевал усы. Если уж Бен Абрамс никогда о них не слыхивал, искать сбыт машинам, по крайней мере, в этой части страны нечего. Забавно. У Фиша появилось какое-то предчувствие. Что-то такое... Он, крадучись, ходил вокруг машин, разглядывая их так и сяк. Вот еще одна белая пластинка, на ней тоже выгравирована Technic Maskin. Пониже банк 1, а потом две колонки с цифрами и со словами 3 Folk, 4 Jur, 5 Bignader и в том же духе дальше много всего. Чудные слова, не похожие ни на что, ни на один из знакомых языков. И к тому же эти маньяки в пурпурной форме. «Стоп!» Фиш щелкнул пальцами, остановился и застыл в позе мыслителя. «А что такое сказал этот парень перед самым уходом?» «Когда это привело его в бешенство», — вспомнил Фиш. «Что-то вроде: «Малый, а ты не свинч?» Фиш был просто взбешен. Он сделался злым, как оса. Слово звучало оскорбительно, но что оно могло значить? И потом что-то вроде землетрясения перед тем, как они появились. Он же крепко спал, когда оно его разбудило, и у него осталось ощущение чего-то странного. А потом опять, уже после того, как они ушли, только это уж было не землетрясение, потому что он прекрасно помнит, деревья даже не шелохнулись.

Фиш осторожно пробежал пальцами по блестящему округлому краю ближайшей к нему машины. Сердце колотилось в груди, он облизал пересохшие губы. У него возникло ощущение, нет, уверенность, что за машинами никто не вернется. Они принадлежали ему. Да и деньги тоже, они где-то здесь, он чуял их. Но что делать со всем этим добром? Он бережно снял упаковку.

первый раз, но больше ничего не произошло. Фиш наклонился пониже и принялся рассматривать другие рычаги управления. Увидел стрелку и несколько обозначений на панели. АВ, Банк 1 и Банк 2 и так далее, вплоть до Банк 9. Со всеми возможными предосторожностями он передвинул стрелку на Банк 1. Руки чуть заметно, медленно зашевелились и замерли. Что теперь? Три красные кнопки с надписями «Утплана», «Торка» и «Авсла». Он нажал одну из них, ничего не изменилось. Потом обнаружил несколько белых, как на арифмометре, кнопок с цифрами. Нажал наугад одну, потом другую, уже собирался нажать третью, но в испуге отпрянул. Руки клешни двигались, двигались быстро и целенаправленно. Там, где они пересекали лист бумаги, оставались тонкие темно-серые линии. С открытым ртом, с выпученными глазами, Фиш склонился над машиной еще ниже. Маленькие точечки на пальцах рук легко скользили по бумаге, оставляя изящные линии. Руки, укрепленные на маленьких осях пружинками, ползли по бумаге, качаясь из стороны в сторону, слегка приподнимались, падали и снова ползли. «Так вот оно что!» Машина, пока он ее разглядывал, рисовала. Рисовала картину. Под рукой справа проступало лицо, потом шея и плечо. Это был портрет человека в полном расцвете сил, как с греческой скульптуры. А слева другая рука рисовала бычью голову, украшенную цветами. Вот и туловище человека, на нем что-то наподобие греческой тоги, или как их там называют, и спина быка с характерным закруглением возле головы. Теперь рука человека и бычий хвост, а вот другая рука и бычьи задние ноги. Вот она, картина. Человек бросает цветы в быка, а бык вроде бы подпрыгнул и оглядывается на человека через плечо. Руки машины остановились и спрятались. Шкалы погасли, выключатель щелкнул и сам передвинул стрелку в положение «па». Фиш вынул лист, стал его рассматривать. Он был взволнован и немного разочарован. Он, конечно, ничего не смыслил в искусстве, но тем не менее знал, что в этой картине нет ничего хорошего. Все ужасно плоско и просто, как будто рисовал ребенок. А этот бык, ну, видел ли кто-нибудь, чтобы бык пускался в пляс с цветами на голове? Однако, если машина нарисовала такое, то она, может быть, нарисует и что-нибудь получше. Но он все еще не мог определить своего отношения к машине. Где продать рисунки, даже хорошие? Но, как бы там ни было, машина существует. Выставить ее на какой-нибудь ярмарке, где демонстрируются успехи науки и промышленности? Ну уж нет. Эту идею он поспешил похоронить. Слишком опасно. Слишком много вопросов породит. Бог мой, если Вера узнает, что он еще жив, или полиция Скрентона... Рисунки. Машина, которая рисует. Фиш посмотрел на нее. 8 неуклюжих, эмалированных, черных массивных предметов, разбросанных по его комнате. Все это множество механизмов было приспособлено именно для рисования. Да, это так, но он был разочарован. Он ожидал, что это будет, к примеру, штамповка по металлу или что-нибудь в этом роде, что-то реальное. Трах, бах, большие металлические челюсти смыкаются, звон металла и сверкающие готовые изделия падают в корзину. Вот это я понимаю, механик, а тут... Фиш снова сел и в тягостном раздумье мял в руках лист бумаги. Всегда ему не везло, вот как сейчас. Все-таки лучше всего у него получалось с женитьбами. Он был женат уже 5 раз и всегда с пользой для себя. Он разгладил жилет на своей жирной груди. А в промежутках между женитьбами он занимался всем, что под руку подвернется. Несколько лет был адвокатом по брачным делам, выступал с предсказаниями, если находились клиенты. Все зависело от обстоятельств. Однако всякий раз, когда ему казалось, что он наконец открыл настоящую золотую жилу, счастье буквально выскальзывало у него из рук. Он покраснел от смущения, вспомнив, как однажды зимой вынужден был работать в обувном магазине. Приобретение дома как-то разнежило его. Он обленился и принимал всего 1-2 клиентов в неделю на своих сеансах предсказаний. Ему необходимо найти себе занятие, установить новые контакты, пока еще есть деньги.
Мысль о бедности.

0: Нежности, как всегда, возбудила в нем волчий аппетит. Он погладил себя по животу. Самое время позавтракать. Фиш накинул куртку и, подумав, свернул рисунок в трубочку, чтобы не было сгибов, и сунул его под мышку. Ресторанчик, куда он направился, находился на бульваре в 3 кварталах от его дома. Туда он последнее время чаще всего захаживал, ради экономии. За стойкой прислуживал молодой человек по имени Дэйв. Стройный, бледный, космы прямых черных волос вечно нависали у него на глаза. Как-то раз Фиш разговорился с ним по душам и узнал, что тот посещает вечернюю школу искусств в Пасадене. Фиш попытался привлечь его на свои сеансы гаданий, но юноша так откровенно, так честно и дружелюбно признался, что не верит в это, что у них с Фишем сохранились самые лучшие отношения.
1: «Порцию мяса под острым соусом, Дэйв, пожалуйста!» — весело попросил Фиш, усаживаясь на табурет и со всеми предосторожностями устраивая торчком на коленях свернутый в трубочку рисунок. Ноги Фиша свободно свисали, бумага была зажата между животом и прилавком.
2: «Привет, док! Сию минутку!»
0: Расстегнув ворот рубахи, Фиш наклонился над тарелкой. Единственный, кроме него, посетитель расплатился и вышел.
1: «Послушай, Дэйв»,
0: — чавкая невнятно произнес Фиш.
1: «Я хотел бы узнать твое мнение кое о чем».
0: Он с трудом вытащил свернутый в трубочку рисунок и разложил его на прилавке.
1: «Как тебе кажется, ничего?»
0: «Послушайте», — подойдя к Фишу, сказал Дэйв. «Где вы достали это?»
1: «Мой племянник»,
0: — с готовностью ответил Фиш.
1: «Знаешь, он спрашивает у меня совета, стоит ли ему продолжать, потому что...»
0: «Продолжать? Ну и ну. Где он учился?»
1: «Ну, видишь ли, это он сам, дома».
0: Фиш опять набил рот.
1: «Очень способный мальчик, понимаешь, но...»
0: «Ну, если он сам научился так рисовать, его наверняка ждет мировая слава». Фиш застыл с раскрытым ртом.
1: «Ты в самом деле так думаешь?»
0: «Конечно! Послушайте, док, может быть, это не он нарисовал?»
1: «Ну что ты!»
0: Фиш решительно отмел это обвинение.
1: «Очень честный мальчик, я-то его знаю. Уж коли он говорит мне, что это его работа, он сглотнул, то значит, это его работа. Но не делай из меня дурака, ты в самом деле считаешь, что это стоящее?»
0: «Да честное слово, как только я увидел рисунок, я подумал, что это Пикассо. Пикассо того периода, когда он еще следовал классическим образцам. Теперь-то я вижу, что это не его рука. Но, боже, как хорошо! Так вот, если вы действительно интересуетесь моим мнением, то...»
1: Фиш кивал головой, давая понять, что мнение Дэйва только лишний раз подтверждает его собственные взгляды. «Ну, я рад слышать это, сынок. Я ведь его родственник, и я подумал... Конечно, на меня это произвело впечатление. Да, огромное впечатление. Я, как и ты, подумал о Пикассо. Конечно, что касается денег...» Он печально покачал головой. «И ты, и я, мы оба знаем...»
0: Дэйв почесал голову под белым колпаком. «О, да, он может получать заказы, это нетрудно. Я говорю, мне бы такую линию...» Он нарисовал в воздухе поднятую человеческую руку.
2: «Что ты имеешь в виду под заказом?»
0: — смущенно, но пылко спросил Фиш. «Например, заказы на портреты или проекты промышленные, или что-нибудь еще, что он согласится делать». Влюбленно глядя на рисунок, Дэйв тряхнул волосами.
2: «Если бы он сделал его в красках...»
1: «Что тогда, Дэйв?»
2: «Да я вот подумал, ведь сейчас в Сен-Габриэле проводится конкурс на лучшую фреску для здания административного центра. Первая премия — $10,000.
0: Гарантии, конечно, нет, что он получит первую премию, но почему бы ему не сделать рисунок в красках и не послать на конкурс?»
1: «В красках», — рассеянно сказал Фиш.
0: Машина ничего не станет раскрашивать, это-то он знал твердо. Он мог бы достать коробку акварельных красок, но...
2: «Да дело не в этом»,
0: — промямлил Фиш, на ходу придумывая отговорки.
2: «Ну, понимаешь, мальчик прикован в постели, повредил руку».
1: «О, нет, не сильно», — успокоил он Дэйва, у которого рот принял скорбную форму буквы «О».
2: «Ну, какое-то время он не сможет рисовать».
0: стыдно подумать, но ему приходится тратить деньги на докторов. Он пожевал немного, проглотил.
1: Слушай, это, конечно, дикая идея, но... Все же, почему бы тебе самому не раскрасить рисунок и не послать его, а, Дэйв?
0: Ясное дело, если нам не достанется премии, я не смогу заплатить тебе, но...
2: Но, док, понравится ли это ему? Мне кажется, может, он и сам что-нибудь задумал. Какие-нибудь планы в отношении цвета, композиции. Видите ли, я бы не хотел...
1: «Беру ответственность на себя», — решительно заявил Фиш. «Не беспокойся об этом. Если мы победим, уж я позабочусь, чтобы тебе славненько заплатили за работу, Дэйв. Ну, согласен?»
0: «Что ж, идет, док?» «То есть, конечно же, идет», — краснея и кивая, говорил Дэйв. «Сегодня вечером и завтра я буду работать над этим, а потом отошлю по почте. Хорошо?» «Тогда... А, да, вот еще что. Как зовут вашего племянника?»
1: «Джордж Уилмингтон», — брякнул Фиш наобум.
0: Он отставил пустую тарелку в сторону.
1: «А теперь, Дэйв, не грех мне и ребрышки с жареной картошкой заказать, а?»
0: По мере того, как Фиш подходил к дому, его уважение к машине все возрастало.
1: «Уж будьте спокойны, первая премия муниципалитета у него в кармане. $10,000 за одну картинку.
0: Так в машине же их миллионы». Войдя в дом, он тщательно запер за собой дверь, опустил жалюзи, чтобы затемнить и без того уже сумеречную маленькую гостиную, включил свет. Машина была тут. Все ее 8 глинцевитых частей в беспорядке располагались повсюду. На полу, на мебели. Он возбужденно переходил от одной машины к другой, лаская руками их гладкую черную поверхность.
1: Все эти дорогостоящие механизмы — его собственность.
0: Можно было снова запустить машину, просто так, чтобы посмотреть. Фиш вынул из пачки лист кремовой бумаги, вложил его в машину и поставил стрелку на «па». С наслаждением наблюдал он, как зажглись шкалы, как крючковатые руки высунулись из пазов и начали свой бег. Линии за линией возникали на бумаге. Сначала вверху волнистые, что же это такое? Чуть ниже две длинные, загнутые кверху линии, что-то похожее на велосипедный руль. Все как на загадочных картинках, где нужно сообразить, что же будет дальше. Под волнистыми линиями, Фиш уже понимал, что это волосы, палец нарисовал глаза и нос. В то же время другая рука провела легкую линию, и на рисунке получилась голова быка. Вот четко проступило лицо девушки, ее рука, потом нога, не дурна, но довольно мускулиста. Вот и бык готов. Растопырил ноги в разные стороны и стоит. Но, черт возьми, это же не бык, у него соски болтаются, это же корова. Выходит, девушка едет на корове, а у коровы на рогах, как и на прежнем рисунке, цветы. Фиш разочарованно смотрел на рисунок. Люди и коровы. Неужели ничего другого эта штуковина не может изобразить? Дэймон Найт. Творение прекрасного. Продолжение. Он раздраженно почесал бороду. А если, черт возьми, кому-нибудь захочется чего-то еще, кроме коров и людей? Прям смехота. 8 большущих штуковин. Постой-ка. Не спеши сматывать удочки, Гордон, пока рыбка в пруду, громко сказал он самому себе. Так говорила Флоренс, его вторая жена. Только она всегда называла его «рыбка». Он сморщился от неприятного воспоминания. Тут он заметил, что кнопки, которые он раньше нажал, так и остались утопленными. Это, несомненно, имело какое-то отношение к изображению на рисунках. Пораженный еще одной мыслью, Фиш бегом бросился к механизму с надписью «Банк-1» и уставился на него. Вот лист номер 3, написано «Фолк», а на листе номер 4 «Дьюр». Те же номера он нажал на большой машине. Таким образом, может быть, «фолк» означало «люди», «джур». Ну что ж, это азиатское слово могло обозначать «бык». Так что если он нажмет другие кнопки, пожалуй, машина нарисует что-нибудь новенькое. Через 15 минут все подтвердилось. Первые две кнопки «Land» и «Planta» давали изображение холмов и деревьев, различных ландшафтов. «Фолк» действительно означало «люди», а «джур» относилось, кажется, к животным. Теперь вместо быков получались козы или собаки. «Бигнадер» значило «здание». Дальше пошло сложнее. Кнопка с надписью «Arbete» ведала изображением людей за работой. Другая, «Керлек», создавала сценки с целующимися парочками, одетыми наподобие древних греков. Все это на фоне весьма призрачных, сказочных пейзажей и домов. Дальше, под общим названием «Плац» и «Тит», шел целый ряд кнопок, которые, как показалось Фишу, определяли время и место действия. Так, когда он нажал «Египтиск» и «Гамал» одновременно с «Фолк» и «Бигнадер», и по наитию кнопку, где было слово, значившее, как считал Фиш, «религия», у него получилось изображение жрецов в египетских головных уборах, склоненных перед огромной статуей Гора. Вот это уже кое-что! На следующий день Фиш снова заколотил упаковочные ящики, оставив неприбитыми только крышки, чтобы их всегда можно было снять и использовать машину. Во время работы он наткнулся на маленькую брошюрку, которую раньше отбросил в сторону. Были в книжонке диаграммы, понятные и непонятные, но написана она была все на том же незнакомом языке. Фиш засунул брошюрку в шкаф под кучу грязного белья и забыл о ней. Ворча и потея, он рассовал меньшие ящики по углам и так переставил мебель, что самый большой ящик можно было придвинуть к стене. Вид у комнаты оставался ужасным, но, по крайней мере, Фиш мог теперь свободно передвигаться по ней, принимать своих клиентов и смотреть телевизор. Каждый день он завтракал в ресторанчике или хотя бы заглядывал туда. И каждый день при виде него Дэйв качал головой. Остаток дня он проводил за кружкой пива или за тарелкой орехов или карамелек и смотрел, как рисует машина. Он уже использовал весь запас бумаги и теперь переворачивал листы, чтобы рисовать на другой стороне. Да, но где взять деньги? Немного подумав, Фиш соорудил простой копировальный аппарат и скопировал на нем египетские рисунки. У него накопилось их с дюжину, все с разными богами, но без жрецов. После первого рисунка машина их уже не рисовала. Видимо, хотела показать зрителям, что, мол, хватит с них предыдущих жрецов. Фиш начал расширять дело, и 2-3 раза интуиция подсказала ему, что цену за рисунки можно поднять, но все равно это были лишь карманные деньги. А он знал... Нет, не знал, физически ощущал, что это дело пахнет миллионами. Но как их извлечь? Однажды ему пришло в голову, что, может быть, стоит взять патент на машины, а затем продать его. Но загвоздка была в том, что он представления не имел, как эта штука устроена. Вроде бы так. Маленькие машины содержат отдельные зарисовки или фрагменты рисунков, а большая машина сливает их воедино. Но каким образом? Сгорая от нетерпения, Фиш снова переставил всю мебель, отодвинул большой механизм от стены и ощупал гладкую заднюю стенку машины. Нет ли там каких приспособлений, которые позволили бы вскрыть ее? Вскоре пальцы его нащупали 2 узких углубления в металле. Он осторожно нажал на них, потом потянул вверх, и боковая плита машины подалась и осталась у него в руках. Она практически ничего не весила. Фиш отложил ее в сторону, с интересом вглядываясь внутрь машины. Там было совершенно темно, и не было ничего, кроме нескольких очень маленьких пятнышек света, будто слюдяная пыльца неподвижно висела в воздухе. Не было проводов, не было ничего. Фиш взял лист бумаги, положил в машину и включил ее. Потом присел перед ней на корточки. Крошечные пятнышки света, казалось, пришли в движение. Они медленно кружились одновременно с движениями рисующих рук. Внутри потемнело, обозначилась глубина, которой, судя по всему, не должно было бы там быть. Придерживая переднюю стенку машины, Фиш коснулся другого узкого углубления и нечаянно потянул вверх. Вся передняя стенка отвалилась, вместе с ней упала и вторая боковина. Он испуганно отпрянул назад, чтобы его не ушибло, но крышка машины не упала. Она прочно держалась на месте, хотя держаться было не на чем, кроме задней панели. А под крышкой не было ничего. Я была и каркаса, просто сгусток темноты с малютками-звездами, которые тихо кружились в такт движению рисующих рук. Фиш поспешно поднял переднюю и боковые панели и поставил их на место. Они легко и точно скользнули в свои пазы и подошли друг к другу так плотно, что не осталось никакого следа, никаких швов на стыках. После этого он снова поместил машину в упаковочный ящик и никогда больше не пробовал заглядывать внутрь.

0: Дэйв поспешил к нему навстречу с другого конца прилавка.
1: «Док, где вы пропадали?»
0: Он вытирал руки о фартук с нервической усмешкой, а в глазах у него застыло удивленно потерянное выражение. «Да у меня была масса всяческих дел», — автоматически начал Фиш, но тут ему передалось волнение Дэйва.
2: «Послушай, не хочешь ли ты сказать...»
0: Дэйв извлек из заднего кармана брюк длинный белый конверт.
1: «Вчера пришло! Смотрите-ка!»
0: Конверт треснул в его нервных пальцах. Он вынул свернутое письмо, и Фиш схватил его. Пока Фиш читал письмо, Дэйв заглядывал через его плечо и тяжело дышал. «Дорогой мистер Уилмингтон, с огромным удовольствием извещаю вас, что ваш рисунок получил первую премию на конкурсе муниципалитета Сен-Габриэля. По мнению жюри, классическая простота и мастерство исполнения вашего опуса ставят его значительно выше всех присланных работ. Прилагаем чек на $3000.
1: «Где?» —
0: вскричал Фиш, отрываясь от письма.
1: «Вот он!»
0: — сказал Дэйв с болезненной гримасой на лице. Он протянул Фишу узкую полоску бумаги розового цвета. На ней красной краской было напечатано «Ровно $3000». Фиш сжал Дэйва в объятиях, тот ответил ему тем же. Затем Фиш снова обратился к письму. «По одобрении комитетом вашей работы остальное будет выплачено вам после воплощения одобренного замысла».
1: «Воплощение замысла?» — спросил Фиш, чувствуя, как душа уходит в пятки. «Что это значит, Дэйв? Что они тут имеют в виду? Когда он сделает фреску на стене? Док, я не могу выразить, кто...» «Да ваш племянник, Джордж Уилмингтон! Ну так вот, когда он сделает фреску...»
2: «О, видишь ли, Дэйв, дело в том...»
1: «О, бог мой, я совсем забыл! Он еще не совсем здоров, чтобы рисовать, вы это имеете в виду?»
0: Фиш печально покачал головой.
2: «Да, ужасно стыдно, Дэйв, но...»
0: Он рассеянно сложил чек и опустил в карман.
1: «Я думал, вы говорили, у него ничего серьезного, ничего...»
0: Фиш качал головой.
2: «Оказалось, гораздо серьезнее, чем думали. Теперь все получилось так, что они не знают, сможет ли он вообще когда-нибудь рисовать».
1: «О, док!» — потрясенно произнес Дэйв.
2: «Такие-то дела. Понимаешь ли, врачи знают о таких болезнях гораздо меньше, чем хотелось бы, Дэйв».
0: Фиш напряженно смотрел на письмо, едва ли слыша звуки своего голоса. «Будет выплачено после воплощения замысла».
2: «Вот что», — сказал он, прерывая сочувственное излияние Дэйва. «Не правда ли, тут ведь не сказано, кто должен воплощать? Смотри-ка, сказано «после воплощения замысла». «Нельзя ли стаканчик воды?» — раздался голос посетителя.
1: «Минутку, сэр». «Док, мне кажется, это идея».
0: Он вернулся за стойку, продолжая говорить.
1: «Знаете, любой может скопировать рисунок и увеличить его, то есть любой художник, владеющий кистью. Бог мой, да я сам сделал бы это, если бы Джордж не стал возражать, если бы все обошлось с комитетом. Вы знаете, я был бы так счастлив».
0: Он дал воды посетителю, вытер прилавок и вернулся к Фишу. Фиш облокотился о стойку, теребя бороду и хмурясь. Уилмингтон всего лишь имя. С тем же успехом в деле мог бы участвовать Дэйв. И это, с одной стороны, было бы куда лучше, потому что тогда Фиш оставался бы в тени. Но, черт возьми, если они договорятся, тогда Дэйв будет Уилмингтоном, и вдруг он захочет завладеть всем.
2: «Дэйв, а ты хороший художник?» — спросил Фиш.
0: Дэйв смутился.
1: «Елки-палки, док, вы меня поймали на слове, но, как бы там ни было, им ведь понравилось, как я выполнил рисунок в цвете, разве не так? Я там использовал все оттенки аквамарина и коричневый цвет с добавлением розового, знаете, чтобы сделать картину повеселей. И, елки зеленые, если мне удалось это на бумаге, почему бы не сделать этого и на стене?»
0: «Заметано», — тепло сказал Фиш и хлопнул Дэйва по плечу. «Джордж не догадывается, что у него уже есть помощник».

0: Из закатки с пальмой неожиданно появилась тонкая женская фигура и бросилась к Фишу.
1: «Мистер Уилмингтон, позвольте на одну минутку».
0: Фиш остановился, привычным жестом поднес руку к подбородку, хотя вот уже год, как он сбрил бороду. Без нее Фиш чувствовал себя голым, и когда что-нибудь пугало его, как сейчас, он невольно прибегал к этому жесту.
2: «Да, мисс. Да-да.
1: Меня зовут Норма Джонсон. Вам не знакомо мое имя, но у меня с собой несколько рисунков».
0: В руке у нее была большая черная папка, перевязанная тесемками. Фиш присел рядом с ней и просмотрел рисунки. Они показались ему неплохими, правда, серенькими. От таких он, пожалуй, большей частью отказывался. Ему самому нравились картины в духе Нормана Рокуэлла, что-нибудь сочное. Но однажды, когда он с помощью своих машин нарисовал что-то в том же духе, его первый агент, этот жулик Коннелли, сказал, что сейчас жанровая живопись не пользуется спросом. Пальцы девушки дрожали. Она была очень изящная и бледная. У нее были черные волосы и большие выразительные глаза. Она показала ему свой последний рисунок и спросила:
1: «Вам не нравится?»
2: «Ну что ж, здесь есть душа», — важно заметил Фиш. «И прекрасное чувство линии».
1: «Когда-нибудь я буду иметь успех?»
2: «Ну...»
1: «Видите ли, дело в том», — торопливо продолжала она, «моя тетя Мари хочет, чтобы я оставалась здесь, в Санта-Монике, а в следующем сезоне выставила бы свои картины. Но мне этого не хочется. Она согласилась, если вы найдете мои произведения талантливыми, послать меня за границу для учения. Ну, а если вы не признаете во мне таланта, я брошу живопись».

0: Фиш напряженно смотрел на нее. Ногти у нее были коротко острижены, но в то же время чувствовалось, что она следит за руками. На ней были белая блузка, синий жакетик и юбка. Фиш ощутил тонкий лесной аромат духов. Тут явно пахло деньгами.
1: «Что ж, моя дорогая, рассмотрим эту проблему. Вы, конечно, можете поехать в Европу и потратить там массу денег. 10-20 тысяч долларов».
0: Она смотрела на него, не моргнув глазом.
1: 50 тысяч», — деликатно добавил Фиш. «Но какой в этом смысл? Тамошние ребята ни на йоту не отвечают вашим представлениям о них».
0: Она рассеянно мяла в руках сумочку и перчатки.
2: «Понятно».
0: Она попыталась встать. Фиш положил свою пухлую ладошку на ее руку.
1: «А вот что я хочу вам предложить», — сказал он. «Почему бы вам вместо этого не поучиться годик у меня?»
0: Ее бледное лицо вытянулось.
2: «О, мистер Уилмингтон, учиться у вас?»
1: «Ну, с такими талантливыми вещами, как эти», — он похлопал по папке на ее коленях. «Мы кое-что сделаем, потому что...»
0: Взволновавшись, она встала.
2: «А вы можете сказать это тете Мари?»
0: Фиш разгладил розовую рубаху у себя на груди.
1: «О, с радостью, моя дорогая, с радостью!»
2: «Она здесь, в вестибюле».
0: Фиш проследовал за девушкой и встретил тетю Мари, красивую женщину лет 50, полную в хорошо сшитом коричневом платье. Они решили, что Норма снимет мастерскую недалеко от дома мистера Уилмингтона в Санта-Монике, и что мистер Уилмингтон будет заглядывать к ней несколько раз в неделю и делиться с Нормой всем своим опытом, и за все это в год он будет получать 10 тысяч долларов. Фиш сообщил им, что эта сумма составляет меньше половины его нынешнего годового дохода от крупных заказов, но это не важно, еще немного денег ему не помешает. Фрески, рекламы, рисунки для тканей, частные заказы коллекционеров. Бог мой, все это растет, как снежный ком. Единственное, что еще серьезно тревожило Фиша, была сама машина. Он держал ее в дальней комнате дома, который снимал. Дома с 20 комнатами, где было много места для приемов, меблированного со сногсшибательным видом на Тихий океан. До поры до времени он обращался с машиной, как с детским велосипедом. Он, в конце концов, разобрался в дюжине помеченных разными словами кнопок на банк-механизмах, запомнил их и теперь, выбирая нужные кнопки, мог получить картину на любую нужную ему тему. Например, есть заказ на витражи для церкви, нажал кнопки «Религия», «Народ», «Палестина», «Античная» и «Пожалуйста вам». Отревожился он, потому что машина не желала повторять раз нарисованные. Вот хоть заказы на витражи, например. Он получил одну картину с изображением Христа, и баста! Сколько он ни старался, другой такой получить не мог. Пришлось ограничиться цветами и мучениками. Церковь выразила возмущение. Иногда по ночам он для собственного удовольствия подвергал машину различным испытаниям. Включал, например, исторические личности или романтиск, что на языке машины означало, по-видимому, нашу эру, и затем нажимал кнопку овердрива и смотрел, как появляются физиономии известных людей, но с большими карикатурными носами, с зубами наподобие штакетника. Или он включал любовь и видел тогда всякие интересные местечки и разные эпохи. Древний Рим был довольно пикантен, а еще пикантнее Самоа. Но с каждым разом машина выдавала все меньше таких рисунков и в конце концов вообще отказалась их делать. Может быть, в нее вмонтирован цензор? И может быть, ему что-то не нравится? Фиш не раз возвращался к воспоминанию о том, каким странным образом доставили ему эту штуковину люди в пурпурных одеждах. Адрес у них был правильный. Так что же, ошибка во времени? Как бы там ни было, он знал, что машина предназначалась не ему. Но кому же? Что значит слово «свинч»? Машина состояла из 8 предметов. 6 механизмов запасников, 1 механизма маэстро и 1 механизма, который может выделять отдельные фрагменты рисунка крупным планом, чуть ли не в натуральную величину. Все это хозяйство Фиш освоил. Он теперь легко справлялся с приборами. Они усложняли или упрощали картину, углубляли или сужали перспективу, меняли стиль и настроение. Единственное, чего он не знал, это назначение 3 красных кнопок, помеченных словами «Утплана», «Торка» и «Авсла». Казалось, они ни на что не влияют. Он включал их в самых различных сочетаниях, но никогда ничего от этого не менялось. В конце концов, Фиш так и оставил их. Торка утоплена, две другие нет. Но кнопки были большие, красные. Они, по-видимому, имели какое-то значение. Он нашел упоминание о них и в брошюре. «Утплана энтекнинг прессгнапен утплана». «Авлаксна эт мюнстер франен банк эфтер энвендинг прессгнапен торка». «Авсла энтекнинг иннан слутсаттецен прессгнапен авсла». «Прескнапен, прескнапен» — это должно означать «нажми кнопку», но когда? А еще и до словечка «мюнстер». От него одного становится как-то не по себе. До сих пор Фишу здорово везло, удавалось пользоваться машиной, в общем-то, без всяких осложнений. А вдруг все-таки что-нибудь выйдет из строя? А что, если брошюра — это предостережение? Он беспокойно шатался по пустому дому, пустому и неприбранному, потому что он не хотел держать слуг. Никогда ведь не знаешь, кто будет шпионить за тобой. Два раза в неделю приходила женщина привести в порядок дом, все комнаты, кроме одной, запертой. Изредка он приводил девушек, чтобы развлечься, но наутро всегда выставлял их из дому. Занятий у него хватало. Встречи с разными людьми, путешествия. Но с тех пор, как он решил стать Уилмингтоном, ему пришлось порвать со всеми старыми друзьями, а новых он не решался заводить из боязни как-нибудь выдать себя. Да и вообще все от него чего-то хотели. По правде говоря, ему, черт подери, не хватало счастья. А какая к дьяволу цена всем этим деньгам, всем вещам, которые он накупил, если они не принесли ему счастья? Но, как бы то ни было, очень скоро потекут денежки от нефтяных скважин. Маклер заверил его, что бурильщикам осталось пройти каких-нибудь несколько сот футов, а там он станет миллионером, сможет удалиться от дел, уехать во Флориду или еще куда-нибудь. Он остановился у письменного стола в библиотеке. На нем все еще лежала раскрытая брошюра. Но даже если предположить, что кто-то знает язык, на котором она написана, разве Фиш осмелится показать ее кому-либо? Разве он может довериться? Но тут его осенило, и он склонился над желтыми страницами с непонятным текстом. В конечном счете, смысл некоторых слов в брошюре он угадал, поэтому вовсе не обязательно показывать всю книгу или даже целые страницы из нее. Существует же информационное бюро, о котором говорится в британской энциклопедии. У него где-то было роскошное издание. Фиш порылся в картотеке и, наконец, разыскал некую папку и целый лист новеньких желтых марок. Ворча, он сел за стол, долго жевал сигару, черкал и перечеркивал, и, наконец, напечатал. «Дорогие сэры, прошу сообщить мне, к какому языку относятся следующие слова и что они значат. Прошу вас уделить моему запросу максимум внимания, ибо дело это очень спешное». На отдельном листочке он выписал сомнительные слова из абзаца о красных кнопках, предусмотрительно перетасовав их, чтобы никто не мог догадаться, в какой именно последовательности они стояли в брошюре. Чувствуя себя довольно глупо, он тщательно проставил в тексте все до единого тоненькие кружочки и точечки над буквами. Затем он вывел адрес, приклеил одну из желтых марок на конверт и бросил его в почтовый ящик, прежде чем успел раскаяться в этом.

0: «Не ответите ли вы мне на такой риторический вопрос?» Лукаво обратился Фиш к молодому физику, стараясь перекричать гам вечеринки. «В чисто академических целях могли бы вы сконструировать машину, которая умеет рисовать?»
1: С сияющей улыбкой он смотрел сквозь очки в роговой оправе на расплывавшееся, словно в тумане, пятно лицо молодого человека. Фиш уже выпил 3 мартини и теперь витал в пространстве. Правда, оставался в здравом уме и твердой памяти.
0: «Ну, смотря что рисовать. Если вы имеете в виду карты и графики, конечно, или что-нибудь вроде пантографа, увеличителя».
2: «Нет-нет, рисовать прекрасные картины!»
1: Последнее слово Фиш немного скомкал. Он тихонько покачивался взад и вперед.
2: «Чисто риторический вопрос».
1: Мимо проносили поднос с напитками. Фиш метко опустил на поднос один бокал и взял другой, при этом плеснул себе на руку ледяным напитком. Он сделал большой глоток, чтобы не расплескать остальное.
0: «О, в таком случае нет. Я бы сказал, нет. Полагаю, вы имеете в виду машину, которая будет сама творить, а не осуществлять заложенную в нее программу». «Увы, это значило бы прежде всего, что блок памяти должен быть огромных размеров. Предположим, вы хотите, чтобы машина нарисовала вам лошадь. Для этого машине необходимо знать, как выглядит лошадь во всех ракурсах и в любом положении. А потом машине придется выбирать лучшее, скажем, из 10 или 20 миллиардов, а потом еще нарисовать лошадь, соблюдая правильные пропорции и все требования искусства. А потом, если вы, не дай бог, захотите получить прекрасное, машине нужно будет разобраться в соотношении отдельных частей целого на основе какого-нибудь эстетического постулата. Я лично представления не имею, как к этому подступиться».
1: Своими толстыми пальцами Фиш пытался выудить маслину.
0: «Так, говорите, это невозможно?» – спросил он. «Ну, по крайней мере, при современной технике. Мне кажется, ближайшие век-два мы не будем трогать искусство».
1: Пятно улыбнулось и подняло бокал с виски.
0: «Ага», — сказал Фиш, хватая молодого человека за лацкан, чтобы удержать себя на ногах, а физика в углу. «Ну вот, предположим, у вас есть такая машина. И, предположим, машина все забывает и забывает. Отчего бы это могло быть?»
1: «Забывает?»
0: «Ну да, я же говорю».
1: С ужасом сознавая, что он сказал слишком много, Фиш собрался было продолжить, но неожиданно чья-то рука легла на его руку. Это был один из многообещающих молодых людей в красивом костюме, с красивыми зубами, красивым платочком в кармане.
3: «Мистер Уилмингтон, я хотел только сказать, какое чудо искусства эта ваша последняя фреска. Одна огромная стопа. Не знаю, что это означает, но произведение чудесное. Надо как-то заполучить вас на нашу телепрограмму 5-7, чтобы вы объяснили телезрителям идею картины».
0: «Я никогда не выступаю по телевидению», — нахмурившись, сказал Фиш. Вот уже почти год он отбивался от подобных приглашений.
3: «О, как жаль! Рад был познакомиться с вами. Да, между прочим, велено передать, что вас там просят к телефону».
1: Он помахал рукой и удалился. Фиш пробормотал извинения и пустился в опасное путешествие через комнату. Телефон стоял на одном из крайних столиков, мрачно поблескивая черным лаком. Фиш снял трубку и небрежно произнес:
4: «Алло?
5: Доктор Фиш?»
1: Сердце в груди у Фиша застучало. Он поставил на стол бокал с мартини.
0: «Кто это?» – растерянно спросил он.
5: «Это Дэйв Кинэй, док».
1: У Фиша немного отлегло от души.
0: «О, Дэйв, а я думал, ты в Бостоне. Впрочем, наверное, ты и сейчас там, но связь...»
5: «Да нет, я здесь, в Санта-Монике. Видите ли, док, всплыло кое-что...»
0: «Что? Что ты здесь делаешь? Надеюсь, ты не бросил школу, потому что...»
5: «Сейчас летние каникулы, док. Видите ли, дело в том, что я тут у Нормы Джонсон в студии...»
1: Трубка вдруг вспотела в руках у Фиша, а он стоял молча. В проводах гудела тишина.
5: «Док? Миссис Прентис тоже здесь. Мы тут вроде поговорили и пришли к выводу, что вам нужно зайти сюда и кое-что объяснить».
1: Фиш судорожно глотнул.
5: «Док, вы меня слышите? Я считаю, что вам нужно зайти. Они уже собрались вызвать полицию, но я хотел бы дать вам возможность оправдаться, так что...»
0: «Сию минуту буду», — прохрипел в трубку Фиш.

0: Дэймон Найт. Творение прекрасного. Окончание. Положив трубку, он стоял как в тумане, прижимая руку к пылающему лбу.
1: О боже, три, нет, четыре мартини, и тут вдруг это!
0: У него закружилась голова. Казалось, все вокруг, и многообещающие молодые люди в глянцевых летних жилетах, и пастельные женщины в платьях для коктейля с их яркими фальшивыми улыбками стоят слегка наклонно к зеленому ковру. Какое им дело, если единственное, что он еще способен выудить из машины, это изображение отдельных частей тела? Тот раз большой крепко сжатый кулак, а теперь вот стопа. Думаете, комиссия не возмущалась? Возмущение было шумное, но работу приходится принимать, потому что контракт с заказчиком уже подписан. Сегодня утром Фишу звонил агент. Какой-то религиозной секте в Индиане нужны образчики религиозных сцен. Вот так-то все мало-помалу на глазах у Фиши идет коту под хвост. А теперь еще это, на тебе! Боже милостивый, Дэйв! И уверен, что он, по крайней мере, в Бостоне, а он, черт возьми, каким-то образом набрел на норму. Один из репортеров оторвался от закуски и перехватил Фиши, когда тот нетвердым шагом направлялся к двери.
1: «О, мистер Уилмингтон, скажите по совести, что на самом деле означает эта стопа?»
0: «Пшел вон!» — ответил Фиш, пошатываясь. Он доехал до дома на такси, попросил шофера подождать, залез под душ, освежился, выпил чашку черного кофе и снова вышел на улицу. Еще слабый, но не такой пьяный, как прежде.
1: Коктейли, будь они неладны.
0: Когда он пил пиво, он никогда так не надирался. Там, на плат-террас, все было куда лучше. И какого черта он связался с этой идиотской игрой в искусство? В желудке у него было пусто. Весь день не ел, припомнил Фиш. Что ж... Теперь слишком поздно. Он взял себя в руки и нажал кнопку звонка. Дверь открыл Дэйв. Тряся его бейсбольную руку, Фиш разразился приветственными криками.
1: «Дэйв, мой мальчик, как я рад тебя видеть! Давненько мы расстались, между прочим!»
0: Не дожидаясь ответа, он ворвался в комнату. Это было сумрачное помещение без окон. Оно всегда раздражало Фиша. Вместо крыши над головой во весь потолок шел световой люк. Сквозь тусклое стекло свет просачивался серый и безжизненный. В углу стоял мольберт. Кое-где на голых стенах были приколоты рисунки. В дальнем конце комнаты на скамье, обитой красной материей, сидели Норма и ее тетушка.
2: «Норма, радость моя, как поживаете?» «И миссис Прентис, как приятно видеть вас!»
0: В его словах не было никакой натяжки. Миссис Прентис действительно была очень хороша в своем новом синем костюме. Он заметил, что его прежние чары еще действуют, и ему даже показалось, что глаза ее заблестели от удовольствия. Но это длилось лишь миг. Затем ее лицо снова приняло жесткое выражение.
3: «Что это значит? Я слышала, что вы даже не навещали Норму!» — воскликнула она.
0: Фиш изобразил на лице глубокое недоумение.
2: «Что? Что? Норма, разве вы не объяснили вашей тетушке?»
0: «Простите, одну минутку». Он бросился к рисункам на стене.
2: «Хорошо. Так это же просто отлично, Норма. Такой прогресс. Симметрия, знаете ли, динамичность, поток».
3: «Им уже 3 месяца этим картинкам», — сказала Норма.
0: На ней была мужская рубашка и комбинезон. По ее лицу было видно, что она недавно плакала, но с тех пор успела тщательно подкраситься.
2: «Радость моя, я ведь собирался вернуться, даже после всего, что вы мне наговорили. Я заходил даже, знаете ли, 2 раза, но вы не открывали дверь».
3: «Неправда».
2: «Что же, вас могло не быть дома», — весело возразил Фиш.
0: Он обернулся к миссис Прентис.
2: «Норма была расстроена, знаете ли», — и упавшим голосом добавил: «После 2 месяцев занятий она вдруг велела мне уйти и больше не возвращаться».
0: Дэйв все это время ходил по комнате. Не произнося ни слова, он присел рядом с Нормой.
3: «Подумать только! Брать с бедного ребенка деньги ни за что, ни про что!» —
0: разгорячилась миссис Прентис.
3: «Почему вы не вернули их?»
0: Фиш взял раскладной стул и сел рядом с нею.
2: «Миссис Прентис», — спокойно сказал он, — Мне не хотелось, чтобы Норма совершила ошибку. Я сказал ей: «Поживите здесь так, как мы договорились, поучитесь у меня годик, говорю, и если будете недовольны, что ж, я с удовольствием верну вам все до последнего цента».
3: «Но от вас же никакого толка!» — с истерической ноткой в голосе произнесла Норма.
2: Фиш наградил ее взглядом, полным горестного терпения.
3: «Он, бывало, зайдет, посмотрит на мои работы и скажет что-нибудь вроде: «Это выражает настроение», или «Хорошо выдержанной симметрии», или еще что-нибудь столь же бессмысленное. Я стала так нервничать, что совсем не могла рисовать. И тогда я написала вам, тетя Марина, вы были в Европе. Мой бог, должна же я была что-нибудь сделать, не правда ли?»
2: Она стиснула руки на коленях так, что побелели суставы.
3: «Ну-ну, дорогая», — промолвила миссис Прентис и тихо пожала ее руку. «Я посещала дневные занятия в художественном центре», — продолжала Норма, цедя сквозь зубы. «Это все, что я могла позволить себе».
2: Глаза миссис Прентис сверкнули гневом.
3: «Мистер Уилмингтон, я считаю, нам больше не о чем говорить. Я хочу, чтобы вы вернули выплаченные вам деньги. Полагаю, что для такого известного художника, как вы, просто позор так опуститься».
1: «Миссис Прентис», — сказал Фиш, снова понизив голос, — «если бы не моя вера в великую будущность Нормы как художницы, я отдал бы вам все до последнего цента.
2: Но поскольку это плохо обернулось бы для Нормы, я полагаю...»
3: «Док!» — грубо вмешался Дэйв. «Вы вернете эти деньги и как можно скорее!»
2: Он наклонился к пожилой даме.
3: «Вы хотите знать его истинное имя? Так вот, его зовут Фиш. По крайней мере, так его звали, когда я с ним познакомился. Вся эта история просто шутка. Никакой он не художник. Настоящий Джордж Уилмингтон — его племянник. Он инвалид и живет в Висконсине. Док просто выступал здесь как его представитель, поскольку сам Джордж болен и не в силах нести бремя популярности и все остальное. Такова истина. Во всяком случае, известная мне доля истины».
2: Фиш грустно сказал: «Дэйв, вот твоя благодарность за то, что я пристроил тебя в школу художеств».
3: «Вы добились стипендии для меня, но сами не платили ровно ничего. Я узнал это от нашего директора. Я понял, что вам нужно было убрать меня с дороги, чтобы я не болтал лишнего. Черт возьми, док, я же не против. Но когда я встретил Норму здесь, возле дома...»
1: «Что? Когда это было?»
3: «Около 10 утра».
2: Фиш моргнул. Он тогда был в постели, у него болела голова, и он не ответил на звонок. «Если бы он только знал!»
3: «Вас не было дома, мы разговорились с Нормой и...» «По совести говоря, одно дело выдавать себя за своего племянника, но браться за обучение, не умея провести ни одной линии, это уж, простите...»
2: Фиш поднял руку.
1: «Послушай, Дэйв, ты кое-чего не знаешь. Ты заявляешь, что мое настоящее имя Фиш. А ты когда-нибудь видел мою метрику, или, может быть, ты знаком с кем-нибудь, кто знал меня в детстве? Откуда тебе известно, что меня зовут Фиш?»
3: «Так вы же сами сказали».
1: «Правильно, Дэйв, я сказал. А ты сказал, что настоящий Джордж Уилмингтон – инвалид из Висконсина. Ты его видел, Дэйв? Ты бывал в Висконсине?»
3: «Ну, не был, но
1: и я там не бывал». «Да, Дэйв»,
2: – он торжественно понизил голос,
1: – «все, что я когда-либо говорил тебе, все это чистая выдумка».
2: Теперь пора пролить слезу. Фиш обратился мыслями к своим кредиторам, к неполадкам в машине, к своему поверенному по нефтяным делам, который удрал на юг, прихватив его денежки, к адвокатам, пытавшимся вернуть похищенные, при этом грабившим и обманывавшим Фиша напропалую. Припомнил всеобщую неблагодарность. Теплая струйка поползла по его щеке. Он встряхнул ее, резко наклонив голову.
3: «Так как же...» — спросил ошарашенный Дэйв.
2: С видимым усилием Фиш заговорил снова.
1: «У меня были свои причины. Да, были причины. Знаете, трудно, нелегко об этом говорить. Миссис Прентис, нельзя ли побеседовать с вами наедине хоть минутку?»
2: Она немного наклонилась вперед и смотрела на него с участием. Этот прием еще никогда не подводил. Подобные женщины не могут устоять перед слезами мужчин.
3: «Ну что ж, я-то, конечно, не возражаю», — сказала, поднимаясь, Норма.
2: Она вышла, и Дэйв последовал за нею. Еще мгновение, и дверь за ними захлопнулась. Фиш высморкался, украдкой приложил к глазам платок, мужественно распрямился и положил платок в карман.
1: «Миссис Прентис, вы, наверное, не знаете, что я вдовец».
2: Глаза у нее полезли на лоб.
1: «Истинная правда, я потерял мою дорогую жену. Честно говоря, обычно я об этом не заговариваю, но как-то так... Не знаю, приходилось ли вам, миссис Прентис, терять близкого человека».
3: «Разве Норма не говорила вам?»
2: — взволнованно сказала она.
3: «Я вдова, мистер Уилмингтон».
1: «Не может быть!» — воскликнул Фиш. «Разве это не поразительно? Я все время что-то такое чувствовал, знаете ли, какую-то такую вибрацию. Миссис Прентис, можно мне называть вас просто Мари? Вы знаете, после моей утраты...»
2: «Самое время пролить еще слезу. Лиха беда начала, теперь это не составляло труда».
1: «Я буквально умирал. Да что греха таить, мне и жить не хотелось. В течение года я не мог видеть карандаша. И даже по сей день я не могу провести линии, если в это время на меня кто-нибудь смотрит. Вот где причина всей этой путаницы. А историю насчет племянника и всего такого прочего я просто выдумал, чтобы объяснять легче было. Так мне казалось. Прямо не знаю, до чего я бываю неловок, груб там, где требуется хоть капля такта. Прям как слон в антикварной лавке. Вот и вся история, Мари».
2: Он откинулся на спинку стула, снова энергично высморкался. В глазах миссис Прентис блестела влага, но лицо сохраняло выражение настороженности.
3: «Я, право, не знаю, что и думать, мистер Уилмингтон. Вы говорите, что не можете рисовать в присутствии людей.
1: Зовите меня Джорджем. Видите ли, психологи называют это травмой».
3: «Хорошо, как же быть? Я выйду на несколько минут, а вы тут что-нибудь нарисуете. Тогда, мне кажется, все будет...»
2: Фиш грустно покачал головой.
1: «Дело обстоит хуже, чем я рассказывал. Я не могу рисовать нигде, только в одной из комнат своего дома. Оно у меня всегда на запоре, там... Портрет покойницы и несколько памятных предметов».
2: Он с трудом сглотнул слюну, но решил удержаться от третьего слезоизлияния.
1: «Простите, я сделаю это для вас, если смогу, но...»
2: Она ненадолго задумалась.
3: «Тогда давайте решим так. Вы пойдете домой, мистер Уилмингтон, и что-нибудь нарисуете. Набросаете мой портрет по памяти. Мне кажется, любой грамотный художник справится с такой задачей».
2: Фиш колебался, не решаясь сказать «нет».
3: «Понимаете, тогда все выяснится. Не добудете же вы мое фото и не пошлете в Висконсин. На это вам просто не хватит времени. Я даю вам, ну, полчаса». «Этого хватит, не правда ли? Так вот, когда через полчаса я зайду к вам, и у вас будет мой портрет, если вы хотя бы передадите сходство, тогда мне станет ясно, что все рассказанное вами правда. А если нет?»
2: Припертый к стене, Фиш сделал хорошую мину при плохой игре. Он встал, самонадеянно улыбаясь.
1: «Ну что ж, это справедливо. Во-первых, ваше лицо не может изгладиться из моей памяти. И потом я хочу сказать вам, насколько легче мне стало от того, что мы с вами так мило побеседовали случайно. Но лучше уж я пойду и начну рисовать. Жду вас через полчаса, Мари».
2: Он немного помедлил в дверях.
3: «Я приду, Джордж», —
2: сказала она.
4: Модель для сборки «On Energy».
2: Бормоча что-то себе под нос, нервно подергиваясь, Фиш ворвался в дом и захлопнул за собой дверь. В доме царил кавардак. Подушки с софы, газеты вперемешку валялись по всей комнате.
1: «Ну и пусть, если гости не понравится, пусть выйдет за него замуж и наведет здесь чистоту.
2: Главное сейчас...» Он отпер секретную комнату, лихорадочно сорвал с большой машины чехол и стал нажимать кнопки на одном из ящичков.
1: «Главное — получить ее портрет. Один шанс из 100. Все же лучше, чем ни одного».
2: Он включил машину, в беспомощном нетерпении наблюдая, как медленно выдвинулись руки и повисли неподвижно.
1: «Портрет. Да еще чтобы было похоже.
2: Единственная надежда — собрать его из отдельных фрагментов. Машина ведь теперь выдавала лишь совершенно бесполезные вещи. Инженерные чертежи, архитектурные проекты, какие-то анатомические детали. Только бы их там хватило на одно лицо. И только бы это лицо хоть немного напоминало лицо Мари.
3: Машина неожиданно щелкнула и начала выводить линию.
2: Фиш стоял над нею от возбуждения, поглаживая пальцы, и наблюдал, как совместными движениями двух вращающихся стержней направляются движения руки и возникает тонкая линия. Наблюдать за самим процессом приятно, хотя результаты работы ему никогда не нравились. Вот линия закруглилась, вот руки поднялись, откинулись назад. Нос! Она нарисовала нос! Нос был греческий, хорошей формы, но толстый, совсем не похожий на точеный носик Мари. Ну, бог с ним, он ее уговорит, дайте ему товара, уж он его продаст, будьте покойны. Пусть это будет какое угодно женское лицо, лишь бы только не безобразное. Ну, продолжай же, теперь глаз!
3: Но руки остановились и опять безжизненно повисли. Машина тихо гудела, шкалы светились, но ничего не происходило.
2: С недаемым нетерпением Фиш посмотрел на часы, встряхнул их, снова посмотрел, чертыхнулся и быстро вышел из комнаты. Бывало, что машина постоит вот так некоторое время, несколько минут, будто снова и снова старается приступить к работе, но почему-то не в силах сделать этого, а потом вдруг щелк и опять начнет действовать.
3: Он поспешил назад, посмотрел, все то же. Снова пошел мерить шагами пустые комнаты, искать, чем бы заняться. Тут он впервые заметил, что в почтовом ящике лежит какая-то корреспонденция. В основном счета. Он сунул их за софу в гостиной, но один конверт был длинный, пухлый, коричневый, со штампом справочного отдела британской энциклопедии в углу. За давностью всей этой истории он не сразу вспомнил, в чем дело. Через две недели после того, как он отправил свое письмо, пришло вежливое извещение о том, что его получили. Потом долгие месяцы не было ничего. Он давно решил, что ответа не будет. Такого языка, по-видимому, не существует.

Отвернулся, заметил, что до сих пор держит в руке конверт и раздраженно вытащил оттуда содержимое. Это оказалась жесткая оранжевая папка со скрепкой в уголке. Когда он раскрыл ее, то увидел в папке один единственный лист бумаги. Наверху штамп Британики, затем В.А. Стернбек, директор, и в середине крупно «Шведские слова». Пораженный, он пробежал глазами лист. Там были все переписанные им из брошюры слова, и напротив каждого стояло его значение по-английски. «Текнинг» — рисунок, «Мюнстер» — образец, «Утплана» — стирать, «Энвендинг» — эксплуатация, применение. Фиш оторвал глаза от бумаги. Так вот почему ничего не получалось, когда он нажимал кнопку «Утплана». Он всегда делал это до того, как машина примется за рисунок, и никогда, если готовый рисунок уже лежал на столе. Как ему и раньше не пришло в голову. Ну да, вот и «Авсла» — отказываться, и «Слутсатсен» — завершение, окончание. Чтобы отказаться от рисунка до его завершения, нажми «Он и этого никогда не делал». А зачем средняя кнопка? Торка. Уничтожить. А ну-ка посмотрим, было еще словечко «Авлагсна». Вот оно. Порой, когда он только-только просыпался, фраза «Авлагсна эт Мюнстер» мелькала в его мозгу, как предупреждение, произнесенное шепотом. Вот оно. Удалить. Устранить. «Авлагсна». Руки его тряслись. Чтобы устранить образец из блока памяти, после употребления нажми кнопку «Уничтожить». Он уронил брошюрку. Все это время, сам того не зная, он систематически использовал драгоценные образцы, заложенные в машине, и один за другим выбрасывал их на ветер. И вот теперь в машине не осталось ничего. Теперь это всего лишь 8 бесполезных кусков металла, сделанных где-то для кого-то, кто говорит по-шведски. Машина тихо щелкнула, и другая рука начала двигаться. Она провела изящную линию вверх, немного отступив вперед от носа, сделала петлю и вернулась вниз, потом снова пошла вверх. Где-то вдали требовательно прозвенел звонок. Фиш, словно загипнотизированный, уставился на бумагу. Движущийся палец начертил еще одну изящную незамкнутую петлю, потом еще. Петли были похожи на корабли, веером ставшие у причала. Вот и еще одну. Неумолимо, не спеша нарисовала машина. Теперь их стало 4. Не останавливаясь, она провела последнюю линию вниз и затем провела ее поперек страницы. Линия достигла кончика носа и, изогнувшись, вернулась назад. 4 незамкнутые петли были пальцами, а пятая — большим пальцем, приставленным к носу. Машина, тихо гудя, убрала руки в соответствующие пазы. Через мгновение погасли огни, и гул прекратился. Вдалеке снова прозвенел дверной звонок. Он звенел и звенел, не переставая.

0: Олег Кожин. Скорбный перегон. Прямо дороженька, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то все косточки русские. Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты? Н.А. Некрасов. К ночи, когда из всего освещения в купе работали только фонари в изголовье, попутчица впервые отложила книгу.
1: «К медгоре подъезжаем», — сказала она.

0: Мила, свесившись с полки, прилипла лицом к стеклу, пытаясь разглядеть пролетающий мимо пейзаж. Вздымаемая мчащимся поездом ночь колыхалась непроницаемой бархатной портьерой. Только жухлая трава, липнущая к путейной насыпи, напоминала, что мир за окном все же существует и сожран темнотой лишь временно. В этом космосе, без ориентиров и маяков, определить, куда они подъезжают, было решительно невозможно. Попутчица, сухопарая старушка в льняном платье и льняном же платке, подсела в Петрозаводске. Войдя в купе, негромко поздоровалась и с неожиданной для своего возраста прытью взлетела на вторую полку напротив Милы. Там она и лежала все это время, уткнувшись носом в книгу в мягком переплете. За несколько часов старушка ни разу не сменила позы и вообще была настолько тихой и незаметной, что даже назойливый проводник, ежечасно предлагающий чай, кофе, шоколадку, не обратил на нее внимания. Мила заглянула в телефон, сверяясь с расписанием. Действительно, по времени выходило, что Медвежьегорск уже недалеко. Но как об этом узнала соседка, у которой, похоже, не то что мобильника, часов и тех не было? «А вы откуда узнали?» – спросила Мила. Не то чтобы она действительно интересовалась, просто размеренное покачивание вагонов сегодня от чего-то не убаюкивало, а раздражало. В привычном перестуке колес слышалась тревога, от которой опрометью бежал пугливый сон. «Ведьмы поют», — буднично пояснила попутчица. Будто сообщила, что в магазин завезли финскую колбасу или что вновь подскочили тарифы на коммуналку. Так спокойно и естественно у нее это вышло, что Мила даже решила, будто ослышалась. «Ведьмы... что, простите?» Соседка покрутила в воздухе указательным пальцем, дотронулась до уха, будто предлагая прислушаться. «Ведьмы поют», — повторила она. «Значит, Медвежьегорск близко». В мыслях Мила крепко выругалась. Купейный билет, купленный на выкроенные стипендии крохи, она взяла специально, чтобы избавиться от радости плацкартного братания, висящих в проходе мужских ног в дырявых носках и таких вот попутчиков. Мила непроизвольно отстранилась, точно ожидая, что сейчас эта благообразная старушка достанет из багажа распечатки предсказаний Ванги и шапочку из фольги. Однако соседка, похоже, продолжать разговор не собиралась. Вновь уткнувшись в книгу, едва не касаясь страниц крючковатым носом, она увлеченно поглощала дешевый томик в мягкой обложке. Поспешно достав телефон, Мила принялась демонстративно разматывать наушники. Бегство в музыку – слабая защита от городских сумасшедших, но уж лучше такая, чем совсем никакой. Всегда можно сделать вид, что не слышал, или спал, или за... Пальцы, еще сильнее перепутавшие змеиный клубок проводов, внезапно остановились. Замерли вместе с сердцем, которое резко ухнуло в желудок, да там и сгинуло. Мила покрутила головой, точно антенной, в попытке поймать неустойчивый сигнал. Поняла вдруг, что сидит с отвисшей челюстью, глупо пялись на вагонное радио и поспешно захлопнула рот. Радио молчало. Никаких сомнений. «Тогда откуда же...» Перетекая из вагона в вагон, из купе в купе, по поезду лилась песня. Без музыки и слов, созданная одним лишь голосом. Нет, не одним, не десятком даже, а целым хором, сонмом невидимок. Протяжная, точно сотканная из осенней печали. Заунывная, как отходная молитва, и безмерно красивая, будто... «Услышала!» кивнула соседка, оторвав прищуренные глаза от потрепанных страниц.
1: «Первый раз, что ли, по Николаевской железке едешь?»
0: Ничего не понимая, Мила уставилась на попутчицу. Почему-то ей казалось ужасно глупым, что та спрашивает такие вот нелепости. Ей хотелось сказать, что, конечно же, не первый, просто впервые забралась так далеко, и что железная дорога называется Октябрьская, а не Николаевская, и много чего еще. Но вместо этого выпалила лишь...
2: «Что это?»
1: «Ведьмы поют»,
0: — без тени иронии повторила соседка, вновь пряча крючковатый нос с замятой обложкой.
1: «Их всегда на этом месте слышно».
2: «Что, всем слышно?»
0: Мила недоверчиво выпучила глаза.
1: «Нет, только особо одаренным», — едко проворчала старуха, недовольная тем, что ее вновь оторвали от чтения. «К Конечно, не всем. Глухим вот, например, не слышно.
2: Ой, простите, пожалуйста, торопливо извинилась Мила. Просто так необычно, я думала...
0: Лишь перестук колес и ничего кроме. Сбившись, девушка замолчала. Ей вдруг подумалось, а не примерещилось ли все это? Был ли на самом деле этот заунывный женский хор, чье пение тревожило душу, наполняя ее ощущением предстоящего полета, волнительным и немного страшноватым? Демонстративно захлопнув книгу, старушка отложила ее в сторону.
1: «Да ладно, нечего тут извиняться», — сказала она, смирившись с вынужденной беседой. «Я, когда их впервые услышала, челюсть на ногу уронила, вот прям как ты сейчас». А потом привыкла. Все привыкают, кто по Николаевской катается. Проводники-то вообще внимания не обращают. Хотя тут плацкартом есть один дурачок, любит пассажиров пугать.
0: Старушка скривилась, точно собиралась сплюнуть, но сдержалась.
1: Он за пару станций до Медгоры ужасы нагонит, баек всяких наплетет, а потом людям в тумане за окном призраки мерещатся. Так-то, конечно, если шары залить, то всякое привидеть сможет.
0: Взгляд Милы непроизвольно вернулся к окну. Стекло отразило размытое девичье лицо с широко распахнутыми глазами и приоткрытым от удивления ртом. Рассеянного света едва хватало, чтобы разглядеть туман, стелющийся вдоль железнодорожной насыпи. Никаких призраков, никаких таинственных фигур.
2: «А вы сами что думаете?»
0: Вопреки всему, Мила вдруг поняла, что ей действительно интересно, что думает эта незнакомая, по сути, женщина.
2: «Что это на самом деле?»
0: Старушка молчала, поджав и без того узкие губы. Будто подыскивала нужные слова. Мила недоверчиво уточнила.
2: «Вы ведь не считаете, что это на самом деле ведьмы?»
1: «Нет, не считаю».
0: Соседка покачала головой, отчего выбившиеся из-под платка седые пряди рассыпались по узким плечам.
1: «Я в бабу-ягу с 3 лет не верю. Тут, скорее всего, какой-нибудь акустический эффект хитрый. Отсыпка плохая или рельсы гнутые, например, или еще какая аэродинамическая труба».
0: Слово «аэродинамическое» она произнесла с заминкой, едва ли не по слогам. Мила поняла, что на самом деле попутчица кого-то цитирует, оставляя свое мнение при себе. Старушка помолчала, задумчиво перебирая мятые страницы. Затем добавила.
1: «Так-то, конечно, бес его разбери. Насколько я знаю, никто специально этим вопросом не занимался. А вообще, Николаевская дорога старая. Может, и прям привидения поют».
0: За окном посветлело. Это сутулые фонари, униженно согнувшись, пытались заглянуть в проносящийся мимо поезд. Потянулись бетонные заборы, изрисованные граффити, небольшие приземистые ангары, да похожие на жирных отожравшихся змей составы, дремлющие на отстойных путях. Поезд принялся сбрасывать ход. Плавно и неспешно скользил он вдоль почти пустого перрона, пока рассерженно зашипев пневмотормозом, не встал окончательно.
2: «А почему Николаевская? Всегда же Октябрьская была».
0: Мила попыталась возобновить угасшую беседу. Не очень успешно.
1: «Привычка. У нас в селе суеты не любят. Сегодня Октябрьская, завтра Ноябрьская. Каждый раз переучиваться, кому она надо. Николаевская, она Николаевская и есть. Как царь построил, так с тех пор называют».
0: Попутчица щелкнула выключателем, показывая, что разговор окончен. Купе погрузилось в темноту. Мила легла на спину, отстраненно слушая приглушенный топот новых пассажиров. За стенкой, стараясь не шуметь, кто-то расстилал постельное белье. Граненый стакан на столе задребезжал чайной ложкой. Не простояв и 10 минут, поезд тронулся. Нижние места по-прежнему пустовали. Мила даже начала подумывать, не перебраться ли вниз хотя бы на время. Но дверь внезапно отъехала в сторону, и в купе, опережая своих хозяев, ворвался резкий запах перегара. Следом с секундной задержкой не вошли, даже ввалились двое. Сдавленно матерясь, они распихали багаж, кое-как раскатали матрасы и принялись расшнуровывать ботинки. К перегару добавилась едкая вонь несвежих носков. Милу замутило. Скинув с полки пачку сигарет, она спустилась вниз, не глядя, нашарила ногами шлепанцы, стараясь даже не смотреть в сторону новых соседей. Была крохотная надежда, что пьяные гоблины не полезут знакомиться.
1: «Доброй ночи, барышня!»
0: Пьяный, икнув, поприветствовал ее грубый голос. «Надо же, вежливые какие!» — раздраженно подумала Мила. Следовало буркнуть что-то в ответ, да слинять по-быстрому в тамбур, но не позволило воспитание. Обернувшись, она сдержанно приветствовала соседей. Тусклый свет ночников не позволял разглядеть их во всех деталях, но увиденного оказалось более чем достаточно. Гораздо старше Милы, лет 35, стриженные под ноль, в мятых спортивных куртках и давно не стиранных джинсах. Блестящие губы растянуты в похотливых улыбках, глаза, одинаково черные в полумраке купе, масляно ощупывают девушку, заползая под майку и короткие джинсовые шорты.
1: «Присоединяйтесь за знакомство!»
0: Сидящий справа извлек из-под стола початую бутылку гжелки. Обхватившие горлышко пальцы синели тюремными перстнями наколками.
1: «Третий будете!»
0: — пошутил второй, гнусно хихикая.
2: «Нет, спасибо!»
0: — Мила покачала головой.
2: «Я водку не люблю».
1: «Мы тоже?»
0: — округлив глаза, с придыханием выпалил татуированный.
1: «Кто же ее любит, проклятую? Но ведь за знакомство святое дело!»
2: «Нет, извините», — повторила Мила. «И вы потише немного еще, если можно, а бабушку разбудите».
0: Проворно выскользнув в коридор, она отсекла дверью протестующую.
1: «А мы настаиваем!»
0: И недоуменно:
1: «Какую нахрен бабушку?»
0: Несмотря на сквозняки, в тамбуре неистребимо воняло сигаретным дымом. И все же здесь Миле полегчало. Оставалось лишь избавиться от засевшего в носоглотке запаха перегара и несвежего белья. Прислонившись к окну, Мила выбила из пачки сигареты и подцепила ее губами. Чиркнула колесом зажигалки, по привычке зачем-то прикрывая огонек ладонями. А когда, наконец, отняла руки, чуть не подавилась первой же затяжкой. В узком окошке маячило призрачное расплывчатое лицо.
1: «Барышня, а чё вы такая невежливая?» —
0: раздался со спины уже знакомый икающий голос.
1: «Мы к вам со всей, понимаешь, душой, а вы...»
0: Мила резко обернулась. Давешний татуированный мужик стоял почти вплотную, и как только смог подойти так незаметно. При нормальном освещении он выглядел даже старше 35. Глубокие морщины у висков, отвисшие щеки, набрякшие мешки под глазами, оказавшиеся не черными, а льдисто-голубыми. Исходящий от него чудовищный запах дешевой водки и лука не перебивал даже табачный дым.
2: «Извините, я не очень хочу разговаривать».
1: «А я вот хочу».
0: Мужчина нервно облизнул пересохшие губы, придав слову «хочу» какой-то гаденький подтекст. Покрытая мелким черным волосом, рука уперлась в стену, зажимая Милу в углу. Он стоял так близко, что можно было даже разглядеть свежие прыщи, обсыпавшие плохо выбритый подбородок. Вероятно, самому себе он казался опасным и чертовски крутым, но у Милы этот бывший зэк вызывал лишь омерзение. Не страх, а брезгливость. «Заготовку свою убери», — твердо сказала Мила, сердито выпуская дым через ноздри. Не потребовала, даже велела.
1: «А если не уберу?»
0: Он наклонился вперед, обдавая девушку густыми водочными парами.
1: «Чё будешь?»
0: Договорить он не успел. Неожиданно даже для самой себя Мила воткнула тлеющую сигарету прямо в покрытую наколками пятерню. Попутчик заорал благим матом, скорее от страха и удивления, чем действительно от боли, а затем резко впечатал обожженную руку Миле в грудь чуть выше солнечного сплетения. От удара девушку швырнуло назад. Падая, она больно приложилась виском о дверную ручку. В голове взорвался фейерверк, на несколько секунд заместивший реальность короткими яркими вспышками. Очнулась Мила уже на полу, среди плевков и окурков. Татуированный исчез, оставив после себя устойчивый запах перегара. Мила лихорадочно ощупала себя. Одежда целая, шорты на месте, значит, не изнасиловал. Да и то верно, без сознания она пролежала едва ли больше минуты. Шатаясь, она кое-как поднялась на ноги. С трудом сохраняя равновесие, осторожно пошла вперед, опираясь на стены трясущимися руками. Шершавые, плохо обработанные доски неприятно царапали ладони, норовя загнать занозу. Никак не получалось собрать мысли в кучу. Все заслоняла багровая злость, вперемешку с отчаянной решимостью наказать пьяного подонка.
2: «Ничего, скотина!» — протянула она сквозь стиснутые зубы. «Сейчас! Сейчас посмотрим, какой ты смелый! Сука!»
0: Пелена ярости застилала глаза. Грудь сдавила то ли невыплаканными слезами, то ли этот пьяный кретин что-то там сломал. По рыбье, хватая ртом воздух, Мила пыталась нащупать ручку тамбурной двери. Только бы дойти до проводницы, только бы дотащиться, а там уже охрана и начальник поезда. Они устроят этому козлу веселую жизнь. Эта тварь еще плакать будет, прощения просить. Чувствуя, что вот-вот задохнется, Мила всем телом упала на дверь, буквально вывалившись из заплеванного, провонявшего табаком тамбура. В лицо тут же дохнуло свежестью, чистой, даже слегка морозной. Видимо, кто-то умудрился открыть окно в коридоре. В голове прояснилось, подобравшаяся к самому горлу тошнота неохотно отползла обратно в желудок. Мила потерла глаза руками, будто отгоняя марево затухающей злости. Вагон разительно переменился. Исчезли белые занавесочки и красные коврики, пропали люминесцентные лампы, испарились все перегородки, даже обшивка исчезла, уступив место почему-то не металлическому каркасу, а не обструганным, плохо подогнанным друг к другу доскам. Благодаря отсутствию ограничителей создавалось впечатление какой-то безразмерности, бесконечности вагона. Лишь в ширину, от стены до стены, расстояние оставалось в разумных рамках. Противоположный край вагона терялся где-то вдалеке, сокрытый расстоянием и многочисленными женщинами, занявшими все свободное пространство. Ошеломленная внезапной метаморфозой поезда, Мила не сразу заметила их, хотя не заметить было просто невозможно. Осторожно шагая вперед, она едва не наступала на вытянутые вдоль условного прохода ноги. Странные, невесть откуда взявшиеся пассажирки смотрели на нее с вялым любопытством. Разных возрастов, разного достатка, разных национальностей, между ними не было ничего общего. Они стояли, где придется, сидели, на чем попало, на табуретках, скамьях, рассохшихся бочках, на распиленных шпалах и просто на корточках. Некоторые лежали прямо на полу, беспомощно таращась в дощатый потолок, ловя зрачками падающий сквозь щели звездный свет.
1: «Эй!»
0: — донеслось откуда-то спереди.
1: «Эй, соседка, давай к нам!»
0: За откидным столом, испещренным нецензурными надписями, в компании из четырех женщин сидела попутчица Милы, седая старушка в льняном платье. Двинув костлявым бедром сидящую рядом дородную тетку с вытекшим глазом, она освободила край сиденья и похлопала по нему ладонью, приглашая Милу присесть. Протиснувшись вперед, девушка с облегчением упала на выдранную обивку жесткого кресла. Новые соседки смотрели угрюмо, но без злобы, скорее с сочувствием. Впервые разглядев их вблизи, Мила едва сдержала крик, но промолчала. Вцепилась пальцами в липкую столешницу, усилием воли подавив готовый вырваться вопль. Напротив нее, точно так же держась руками за стол, сидела девушка в железнодорожной форме. Широкая красная линия пересекала ее тело от правого плеча к левой груди. Когда вагон шатало особенно сильно, казалось, что верхняя половина норовит сползти вниз, чтобы с чавкающим звуком упасть на колени соседки, удавленницы с жутковатым синюшным лицом.
2: «Здравствуйте!»
0: Выдавила Мила с ужасом, ощущая, как холодит раздробленную височную кость вездесущий сквозняк. Одноглазая тетка вынула откуда-то из-под стола бутылку со сбитым горлышком и покрытый трещинами стакан с исчерпатыми краями. В ее пустой глазнице копошилась бледная личинка. Старушка в льняном платке привычно убрала выбившуюся прядь за ухо, от которого вниз по всему горлу тянулась неаккуратная рваная рана. Ее платье больше не смотрелось искусной стилизацией. Разодранное, местами истлевшее, оно выглядело ровесником тех времен, когда Октябрьскую железную дорогу называли именем русского государя.
1: «Давай, дочка!»
0: Она пододвинула наполненный стакан Миле.
1: «За упокой души мятежной!»
0: Мила смотрела на обезображенные шрамами тела и лица, на гниющие лохмотья, но видела лишь вереницу смертей, чудовищных, нелепых, жестоких, трагичных, необратимых. И поняв, что не будет, никогда уже не будет у ее мятежной души никакого упокоя, Мила схватила стакан дрожащей рукой, глоток за глотком, влив поледеневшее нутро обжигающую жидкость, горькую, как несправедливая обида, соленую, как слезы. Запрокинув голову, Мила завыла, обреченно, точно попавшая в капкан волчица. Печально подперев голову кулаком, запела старушка-соседка. Следом за ней, пьяно раскачиваясь в такт движению поезда, заголосили остальные. Мила выла на одной высокой ноте, самозабвенно захлебываясь от жалости к себе. Сквозь щели в потолке бесстрастно мерцало плывущее над головой звездное небо.
3: Заключение о состоянии лунной поверхности. От начальника базы «Луна-1» начальнику проекта «Диана». Результаты исследований лунной поверхности. Благодаря успешному созданию укомплектованной людьми базы на поверхности Луны, мы имеем теперь возможность дать вполне определенный ответ на вопрос, с давних пор занимающий умы ученых. А именно, из чего состоит поверхность нашего естественного спутника? До сих пор существовали три конкурирующие гипотезы. Особенно популярны среди специалистов были две из них. Первая предполагала, что поверхность Луны состоит из вещества, напоминающего пепел и лаву, извергаемые земными вулканами. Согласно второй гипотезе, Луна из-за непрерывной бомбардировки метеоритами покрыта слоем мельчайшей пыли, сходной, естественно, по своему химическому составу с пылью, рассеянной в пространствах космоса. Однако исследования, проведенные нами на месте, подтвердили, и притом совершенно неожиданным образом, истинность не двух вышеупомянутых, а третьей гипотезы. Прежде чем перейти к деталям, необходимо остановиться на двух следующих обстоятельствах. Первое. Согласно нынешним теориям, объясняющим происхождение Солнечной системы, первоначально Земля и Луна не были шарами раскаленного газа, как думали раньше. Они, как теперь полагают, сгустились из вращавшегося облака сравнительно холодных газов и пылевых частиц, и есть предположение, что ко времени, когда образовались планеты, уже существовали сложные органические молекулы, давшие начало жизни, как мы ее понимаем. Специалисты утверждали, что хотя обнаружить на Луне какие-либо существа не удается, там, тем не менее, вполне может оказаться, фигурально выражаясь, такое сырье, из которого развилась жизнь на Земле. Хочу напомнить, из опасения, что земные бактерии могут вступить в химико-биологическое взаимодействие с предполагаемым на Луне запасом протоорганических молекул и таким образом лишить нас доступа к ценнейшей информации, проливающей свет на происхождение жизни, были приняты все мыслимые меры, чтобы обеспечить надежную стерилизацию посланных на Луну ракет. Во-вторых, хочу напомнить, что в период, непосредственно предшествовавший нашему успешному прилунению, один из оснащенных телеобъективами спутников, задачу которых входило выбрать место прилунения, сошел с заданной орбиты и упал неподалеку от места, где потом была построена наша база «Луна-1». За время, истекшее с момента создания базы, мы тщательно обследовали обломки спутника. Подробный отчет о результатах обследования будет направлен вам позднее. Подготовку отчета пришлось отложить из-за условий, в которых мы работаем. Окончание рассказа Джона Браннера «Заключение о состоянии лунной поверхности» и начало следующего рассказа, следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джон Браннер. Заключение о состоянии лунной поверхности. Окончание. Однако, как было установлено, спутник сошел с заданной орбиты из-за находившегося внутри его постороннего предмета. В связи с этим прошу провести в пункте запуска тщательное расследование, чтобы установить, кто именно из техников несет за это ответственность. Не составит большого труда выяснить, кто из наличного штата сотрудников подвластен делением своего желудка настолько, что приносит сэндвичи на рабочее место, кладет их возле себя во время работы, а потом о них забывает. Дело в том, что именно такова природа постороннего предмета, о котором мы упоминали выше. Это большой сэндвич, от которого откусили один раз. От удара о поверхность Луны телеспутник раскололся на несколько частей, и сэндвич, по-видимому, выбросило наружу. Мы нашли его в двух шагах от обломков. Теперь, боюсь, мы можем только гадать, был ли сэндвич единственным фактором, определившим нынешнее состояние лунной поверхности, или же действовали и другие. Лично я полагаю, что других не было. Предупреждавших, что земные бактерии могут вступить во взаимодействие с протоорганическими молекулами, можно поздравить. Их предсказание сбылось. Техника, забывшего сэндвич в спутнике, следовало бы повесить, колесовать и четвертовать. Но здесь решение за вами. Или посадите его так, чтобы только голова торчала наружу, в бочку славного зрелого лимбургского сыра, сэндвичи, с которым он так любит. И пусть сидит в ней до тех пор, пока не потеряет способность не то что есть этот сыр, но даже на него смотреть. Тогда он поймет, каково нам здесь сидеть и с каждым глотком консервированного воздуха вдыхать эту вонь. Да вы уже, наверное, и сами чувствуете, как благоухают листы отчета. Со всей авторитетностью могу заявить, что благодаря этому проклятому сэндвичу Луну теперь с полным правом можно считать покрытой.

Это был рассказ Джона Браннера «Заключение о состоянии лунной поверхности» в переводе Р. Рыбкина. Рассказ этот был написан в 1962 году, всего через год после запуска первого человека на земную орбиту.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Салям алейкум, дорогой.
1: Большая старуха в пестром платке и буром, сплошь вышитом платье, вплыла в автобус, таща на буксире сумки, полные снеди.
0: «Алейкум ассалям айшам»,
1: — отозвался шофер. «Как дела, как внучка?»
0: «В Симферополе на кондитера учится. Раз в неделю приезжает домой 1500, дай-да. Кушать надо, одеться надо, зато потом устроиться при еде. Сытая будет, толстая, красивая».
1: «Ай, не хвали, у меня жена есть. И у сына невеста».
0: «У той невесты два пацана прицепом. И платок она не носит, и варенье не варит, и хлеб не печет.
1: Третий у нее уже в пузе, потому и женится, чтобы сыну фамилию дать. Платок и моя равеля не носит, не крути мне голову. А хлеб наш заводской лучше. Тандыра же не стоит дома».
0: «Добрый ты, Рамазан».
2: «Проходите уже, женщина. Не отвлекайте водителя».
1: Крашеная блондинка в городском костюме помогла подняться хмурому первоклашке и протянула водителю горстку монет.
3: «Вам докуда?»
2: «До голубинки, пожалуйста, взрослый и детский».
1: «Нет у нас детских. Ладно, езжайте». Одышливый грузный автобус заурчал, вздрогнул и вывернул с автостанции, понемногу набирая скорость. Золотой вечер окутывал сонные улицы Бахчисарая, пышные кроны деревьев, пыльные пятиэтажки, выцветшие вывески магазинов. Злое летнее солнце за сезон убивает любые краски. А осенний свет мягок. Он открывает цвета, как бадьян открывает вкус хорошего чая. Медленно, нежно. Я сидел на переднем сиденье рядом с шофером, всматривался в дорогу. Узнать город не представлялось возможным. А вот контуры скал, похожих на крепости великанов, въелись в память навеки. Сейчас дорога разделится. Широкая в сторону Каламиты, поуже, вдоль гор, по маленьким селам, к перевалу на Алустон. По левую руку начнутся виноградники. По правую раньше пасли лошадей, а теперь насадили персиковые сады. Жирная земля принесет урожай 100 крат. Кабина шофера выглядела уютной. Разговорчивый немолодой татарин – счастливый человек, которому повезло с женой. Спинка кресла покрыта ажурным подголовником, пол – ковриком, связанным из тряпья. Откуда-то снизу вкусно пахнет котлетами и домашними пирожками. На стекле закреплена фотография. Сверкающей улыбкой женщина обнимает двоих сыновей. Нарядный муж положил ей на плечо руку.
0: «Мои!»
1: – ухмыльнулся шофер.
0: 10 лет свадьбы!» «Сыновья уже взрослые. Бекир начальник стал, в Ленинграде в милиции. А Ахмед здесь при нас арбузы растит, дыни».
1: «Хорошие сыновья», — осторожно поддержал разговор я. «И жена у вас замечательная».
0: «Равеля у меня золотая. Работниц

0: хозяйкой по дому и во дворе, и с внучкой успевает. А как печет?
1: Не то, что нынешние вертихвостки, вздохнул я.
0: Ай, дорогой, молодым погулять хочется. На нас тоже старики ворчали,
1: отмахнулся шофер и резко заложил руль вправо. Дорогу переходили коровы, рыжие, смолисто-черные. Сквозь железную стенку слышалось фырканье и утробное глухое мычание. Автобус замедлил ход, минуя грузные туши. Закатное солнце подсветило амулеты на переднем стекле. Хорошее дело, в путь не ходят без оберегов. Рука Фатьмы на тонкой цепочке, цитата из Корана, работы умелого каллиграфа, смешной тряпичный зверек, нарушающий заповеди пророка. Лиловый шар размером с некрупное яблоко, висящий в воздухе словно бы безо всякой опоры, мерцающий изнутри голубыми искрами. Если взять его в руку, почувствуешь тяжкий холод.
2: «Что вы так дергаетесь-то? Человек войти не успел, а вы газуете!»
1: Пахнущая больницей усталая женщина чуть не упала с верхней ступеньки.
2: «Что вы дверью хлопаете? Написано же не хлопать! Я тут с 5 утра езжу, и каждый хлопает по голове!» «А повежливее можно? Остановки нет, автобус опаздывает, проезд опять подорожал, и еще и хамов набрали!» «Я здесь 20 лет езжу, ни одной жалобы!» «Успокойтесь уже, женщина, езжайте домой и пилите своего мужа!»
3: «Правду говорит! Отцепись от человека, сорока!»
1: Встрял пожилой татарин в зеленой феске, неодобрительно оглядев скандалистку.
3: «Мужику своему душу вынимай, если он от тебя, балаболки, до сих пор не сбежал!»
4: «Нет у ней мужа!»
1: Визгливо выкрикнула старушонка с передней площадки.
4: «Кольца-то нет! Ишь, живет невенчанная с пришлым пьяницей!»
0: «Поругалась Гуля в амбулатории, платит ей мало, а работать приходится за двоих, вот вымещает на ком ни попадя»,
1: — посетовала тетка в белом халате, торчащем из-под плаща. Скандалистка жалко сморщила некрасивое веснушчатое лицо. Сейчас заплачет, выскочит из автобуса, а он последний, пойдет пешком по горной дурной дороге.
2: «Уймитесь, люди!»
1: Негромко, но веско произнесла маленькая старая женщина, сидящая у окна.
2: «Дочь у Гули болеет».
1: Голоса тут же смолкли. У живущих близко к земле всегда остается совесть. Достаточно напомнить, что у соседа беда, чтобы со всех сторон протянулись руки. Автобусная толпа расступилась. Смазливый смуглый парень вскочил с места.
2: «Садитесь, пожалуйста!»
1: Престыженный шофер потупился.
3: «Простите, день был тяжелый».
2: «Чего уж там».
1: Присмиревшая скандалистка уселась, спряталась в мягком сумраке. Автобус тронулся, захрипел, поднимаясь в гору. Я неотрывно смотрел на старую женщину. Пристальные голубые глаза, туго заплетенные белые волосы, сильные маленькие пальцы, на указательном правой нет ногтя, только корявый шрам.
2: «Саша, голубушка, ты облепиху в этом году делала?»
1: Соседка, как принято в этих краях, назвала ее девичьим легким именем.
2: «Баночку залила маслом, чтобы было зимой чем руки помазать. А варить не стала». «Зря. Я и сахаром заливаю, и медом, а потом зимой кушаю с чаем. В этот год только варенье из одуванчиков в мае сварила. Дочке в Москву, она любит. А больше мне и не надо. Прошлогодние до сих пор раздают».
1: Саша была партизанкой. Прозрачно худой девчонкой, обстриженной наголо, перепачканной кровью и глиной, последней выжившей из отряда. Она лежала между корней вывороченной сосны на пригорке и отстреливалась от 3 немцев с отчаянием загнанного животного, сражалась за жизнь. Я запомнил яростные глаза, дорожки слез на загорелом лице, детское
2: «Ой, промазала!»
1: 2 она отправила на тот свет. 3-й, боевой офицер, сохранивший белый воротничок на сорочке, стрелял лучше и был хладнокровнее. Прицел уже выхватил потную макушку, осталось спустить курок. Я не вмешался в чужую войну, просто... С сосновой ветки вдруг сорвалась шишка, спровоцировав лишний выстрел. А Саша попала в цель. Молниеносно, как хороший солдат, обшарила трупы, забрала патроны, бумаги, сунула в рот липкую шоколадку и побежала вглубь леса, мелькнула, и нет ее. Ищи девчонку в палой листве.
3: «Садовые, есть на выход?»
1: Маленькая женщина спокойно прошла к дверям. Участник войны бесплатно. За ней выбралась давешняя скандалистка. Автобус поехал дальше, вниз, вверх, вверх, вниз по разбитой дороге. Солнце скрылось, контуры гор смягчились, зеленые тополя тянулись к небесным сводам, словно длинные свечи на перу у Марии Комнины. Кое-где поблескивали одинокие фонари, тихо желтели окна, вспыхивали огоньки сигарет. Блеяли овцы, неохотно возвращаясь в загоны. Кукарекали петухи, лаяли псы, стучал молот. Тихонько струилась старинная колыбельная, нагоняя сон на младенца.
5: Я с Иркой Улду скачала меня на коленях и повторяла сладкое «Ай-ни-ни», пока сонный ангел не закрывал нам глаза. Она делала дивные лакомства. Творила чудеса смуглыми маленькими ладошками, варила орехи в меду, сушила пастилу из шелковицы, засыпала лепестки роз драгоценным сахаром и пекла хлеб своему маленькому князю. Круглые, как луна, поджаристые лепешки, усыпанные зирой и кунжутом, золотистые, горячие, хрусткие.
3: «Куйбышева! Стоим 2 минуты!»
1: Одним прыжком шофер выскочил из кабины, метнулся куда-то в вязкую темноту. Приспичило ему, что ли? Немолодой человек, бывает. И времени осталось немного. От Албата, Куйбышева, как теперь говорят, до татарского Бию-Кузенбаши, села Счастливого, час верхом. Если скакун горячий, можно быстрее, лишь бы не оскользнуться на обрыве у Османа, там, где живут сарматы, парят над хребтом, раскинув огромные крылья. Ветер в лицо... Запах хвои, листвы, осени, дым пастушьих костров и неслышная тень моря.
3: «Угощайтесь, дорогой! Хлеб наш, местный, нигде такого не делает. Даже у вас в Москве!»
1: Я машинально взял теплую, вкусно пахнущую горбушку. Здесь не убивают хлеб ножом, а как должно поступать, ломают руками. Кисловатая мякоть растаяла на языке. «К чему?»
3: Поздно.
1: «Зачем Москва? Местный я, в Доре родился, подле Хаджа Салы. Гавросы, может, слыхали?»
3: «Нет, дорогой, не помню таких. Чагатаевы там поселились, яблочный сад держит. Абдикеевых знаю, Мустафина с дочерями, Айвазов с дедом, Васильева Пришлого. Где ваши там живут?»
1: «Не живут уже. Дом погорел. Отец погиб, мать убили. Пусть их души будут связаны в узле вечной жизни у Господа. Вот и имени не осталось».
3: «Ай, беда!»
1: — покачал головой шофер.
3: «В 90-е, да? Беспредел здесь творился. Такой беспредел, что старики плакали. Хуже нет беды, чем отца с матерью потерять».
1: Я не стал говорить, что самое страшное — видеть мертвым собственного ребенка. Разговор плелся теснее. Беспечного Рамазана следовало разговорить. «Хуже нет беды, чем бежать из дома, умирать не там, где умирали предки. Вам ли это не знать?» Шофер помрачнел. «Те, кто родился в Тавриде, врастали в землю корнями и, покинув родные края, тянулись назад, как ползучая ежевика возвращается к месту, где когда-то взошла. Ордынец. Вылитый ордынец из дома Хаджи Гирея».
3: «Да, мы Гиреевы из Бахчисарайских. Деда с семьей выслали, отец вернулся. Я тогда молодой был еще. На митинги как дурак бегал. Голубенко, есть на выход? Кто не передал за проезд?»
1: Пьяненький мужичонка попробовал выскользнуть в заднюю дверь, но две женщины загородили ему проход, возмущенно гомоня по-татарски. «Похоже, никчемный Леша задолжал всем. И платить ему пришлось». 2 грязных десюнчика скатились в ладонь шофера. И снова дорога вверх-вниз, вверх-вниз. Зазвонил телефон. Равиля, жена. По улыбке ясно. Потому как прижимают трубку к щеке. Кажется, ей тоже повезло с мужем.
6: «Скоро приеду, милая. Соскучился уже. Целый день тебя не видал».
7: «Шурпа, говоришь? Ай, спасибо. Не пеки, я купил хлеба».
6: «Отдохни, наконец. Побереги себя».
7: «Целую». «Аромат есть на выход?»
1: Мы остались вчетвером. Я, шофер и молодая пара на заднем сиденье. Русская девочка и местный мальчик, жених и невеста. Если не поспешат по глупости, будет семья. Как сидят, держась за руки, молча, тихо. Только воздух искрит, да капельки пота проступили на верхней губе парнишки, изогнутые, как тетива лука, с крохотной родинкой справа. Не наша ли кровь зашла? В молодости я, не считая, бросал семена в щедрую пашню. Пусть проклятые янычары резали княжий рот, не глядя, законный сын или сторонний, кто-то мог уцелеть. Багрянародные отроки обязаны быть живучими, мне ли не знать. Времени мало. Интересный у вас брелок на стекле. Магнит, наверное? Местные работы или китайский сувенир? Удерживая руль правой рукой, шофер протянул левую, и шарик сам вплыл в ладонь. Тотчас искры стали ярче. На поверхности заиграли узоры, словно божьи светлячки плещутся в августовском море, танцуют в теплых волнах, огибая тело пловца.
7: «Я и сам не знаю, дорогой. В автобусе забыли, вот ждет хозяев».
1: «Да, случается. Люди порой невнимательны. Позвольте посмотреть». Кивок. Я поднял ладонь, и холодная тяжесть наполнила ее. До ближайшего Дромоса подле Исара Кипия три лиги, проход чист. Опасности рядом нет. Ни разбойничьей шайки Дигуаску, ни пехоты наглеца Ламелини, ни проклятых янычар Ахмед Паши, ни черных собак, той, чье имени называют, ни ночных кровососов Мис, давно забывших о своих человеческих матерях. Кто бы мог забыть такую красоту и не вернуться за ней? Сей пятерней шофер поскреб в затылке, выражая мучительное раздумье. Он колебался, но недолго. Эффект попутчика. Желание поделиться оказалось сильнее.
7: Пассажиры чудные сели, и поездка мутная вышла. Словно приснилось, а не сон. Я проверил, выехал из Бахчисарая с полным баком. До счастливого 10 литров дизеля идет, а у меня 20 сгорело.
1: Может, на бензоколонке смухлевали, или мотор барахлит, или слил кто-нибудь ночью, пока автобус стоял. Шофер фыркнул от негодования.
7: «Мотор я сам перебираю, этими вот руками. На заправке мутить не станут, им здесь еще работать. И воровать по селам не воруют, воры у нас не живут долго».
1: Пришлые руки нагрели.
7: «Нет, наши местные земляки из домов людей взял, только...»
1: «Что?» — насторожился я. «Что ответит улыбчивый татарин из славного рода Гиреев? Что он запомнил? Что видел?» «От легкой кучки сыпучих слов зависит его судьба».
7: «Не знаю, люди ли это были. Да не смотри на меня так, дорогой. Не пью я, тем более, за рулем. И не болен. К врачу ходил, думал, на старости лет головой тронулся».
1: «Не люди?» Я старательно рассмеялся. «Кому здесь быть? Призраком? Мертвецам? Ид-бакбаши с собачьими головами?» «Помню, я мальчиком был, приятель меня напугать решил. Злился, что я у него девчонку увел. Ночью, когда я с рыбалки шел, спрятался у кладбищенского забора, собачью шапку на голову натянул, лицо вымазал, стал в кувшин дуть. Потом прыгнул навстречу, а я его на кулаки. Так отлупил, что придурок на всю жизнь зарекся людей пугать. Вот и вам, Рамазан, кто-то голову заморочил. Легко ведь в рейсе человека обидеть, отомстить захотели. Пусть позлится, покраснеет лицом, подышит свирепо. На пользу делу, мне нужна правда».
7: «Слушай, да? Даже жена не знает. Молчал, чтобы не думала, муж рехнулся. А тебе расскажу».
1: «Слушаю, уважаемый. От всего сердца слушаю вас».
7: «3 недели назад дело было.
1: Ехал я, как сейчас, последним рейсом из Бахчисарая в Счастливое, всех развез. Пустой встал на площади у магазина, мотор заглушил, выхожу из автобуса, топчусь, курю на дорожку. Луна надо мной светит, большущая, как тарелка. Вода в речке журчит, в брюхе урчит, ужинать пора. Дома Равеля долму сделала, чай заварила, сметану из погреба достает. Вдруг слышу, собаки завыли, залаяли, заскулили, вся улица голосит. Я в кабину за монтировкой, мало ли кабан с гор сошел или волк забрел, недобиток. Выскакиваю, вижу, ко мне женщина бежит. Одеты, как татарки в селе на свадьбу наряжаются. Платье расшитое, на шее маниста, на руках браслеты, перстни, а платка нет. Волосы заплетены, как у девушки, и ноги босые. Подбегает она ко мне и бах в ноги, колени обнимает, плачет. Я ее поднимаю, спрашиваю по-русски, что случилось. Она головой трясет, говорит что-то не по-нашему.
5: Иностранка?
1: Местная. Я с ней по-татарски, она по-татарски ответила, только нечисто, как караимы говорят или греки. Заклинает во имя Аллаха милостивого и милосердного, просит помочь ее родне. Беженцы они, гонятся за семьей. Вот-вот отыщут и всем конец, детям, старикам, женщинам. Увести их надо. Спрятать в убежище, пока не пришли янычары. Снимает с себя браслет и мне протягивает. Я гляжу, золото. Старое красное золото. Не беру, конечно, обнимаю ее. Говорю, успокойся, сестра, заберем ваших. Отвезем куда скажешь, и никаких денег не надо. Соседи соседям всегда помогут.
5: И вы поверили, Рамазан? Взрослый же человек.
1: Добрый слишком. Посадил ее на переднее сиденье, спрашиваю, куда ехать. Она тычет рукой по Ленина, потом свернуть в лес к лесничеству. Грунтовка там паршивая, словами не передать, тем более ночью. Я спрашиваю вежливо так. Может, ваши из лесу выйдут, чтобы посадить их нормально? Она сердится, кулачком своим звонким по креслу стучит. Езжай, мол. Ну, мое дело маленькое. Завел мотор, дал по газам. Равеле позвонил, мол, задерживаюсь, дела.
7: Другая бы брониться стала, а моя слова не сказала.
1: Еду себе, автобус козлит по кочкам, чувствую, ветер усиливается, кабину хлещет со всех сторон. Пассажирка моя сидит, в сиденье вцепилась, пальцы белые, перстни богатые, с камнями, с чеканкой. Красивое загляденье. Рыжие, как медь, лицо тонкое, глаза огромные, утонуть можно. На возрасте уже не девчонка, но и не старая. Увидела, что я на нее пялюсь, аж переменилась, но промолчала, только рукой махнула. «Спеши!»
5: «Загадочная история», — понимающе кивнул я. «Мария гордая и кланяется земно простолюдину. Значит, и мне не сказала, как близко прошла смерть».
1: «Это только начало. Въехали мы в лес. Я те места знаю, не то что на пазике, на козле с трудом проскочишь. Ямы, выбоины, промоины, дорога кренится, колея в землю въелась. А тут автобус покатился легко-легко, словно не лесная грунтовка, а асфальт новенький. Я баранку налево кручу, к лесничеству, и вдруг пассажирка за руль раз и выворачивает направо к реке. Сдерживаюсь, чтобы не рявкнуть, повторяю, там только лесные тропы, нет никого и быть не может. Она сердится, кричит «Вперед!», словно я лошадь. Ладно, едем вверх к руслу Бельбека, и тут огни справа, много огней, факелов, и стена встает трехметровая старой кладки. Кручу голову, вспоминаю, там развалины были, землей заросшие. Отец мальчишка еще могильные плиты видел, я уже не застал. Нынче ж шайтан попутал. Замок стоит в три этажа с башнями, как на картинке. Знамена под луной вьются. Внутри крик, плач, овечье блеяние и песня, словно бы кто-то молится не по-нашему. Разбираю только «Христаус».
5: «Неужели?» — недоверчиво спросил я. «Кипия славный исар, но башня там невелика и стены давно не грозные».
1: «Аллах свидетель!» — почти крикнул шофер. «Ворота увидел, тяжелые, бревенчатые, выщербленные». Остановился. Пассажирка моя наружу и давай стучать в колокол у ворот. «Выходите, мол!» Я обе двери открыл. Смотрю, народ из крепости повалил. И правда, старики, женщины, дети, овцы с ними, собаки. Люди кто-то по-татарски одет, кто вообще не по-нашему. От автобуса шарахнулись, закричали. Женщина их успокаивать стала, уговаривать. Потом крикнула не по-русски, ногой топнула. Взяла деда какого-то в красном плаще, повела за руку, за ними и остальные в салон забились. Как поместились, не знаю. Не входит в автобус столько народу. У меня 30 человек.
3: не входит в автобус столько.

0: нос не замочив. А следом погоня идет. Чувствую ее шкурой, всей спиной потной. Понимаю, догонят, не пощадят никого. Даже тележным колесом мерить не будут. Пассажирка моя что-то кричит по-своему. Женщины волосы распускают, гребни из кос достают. Окна в салоне пооткрывали и гребни за собой на дорогу кидают. Я в зеркало глянул. За нами лес встал непролазный. Ветки переплелись сетью. Слава пророку, думаю, отвязались. 5 минут не прошло. Снова чертова музыка загремела. Женщины маниста пообрывали, побросали в окошки, град пошел, да такой, что быка с ног собьет. По стеклам колотит, по крыше видимость никакая, чудом с обрыва не съехали. А те с дудками хоть бы притихли. Снова не помогло. Тут старик встал, посох взял, поцеловал в навершие и отпустил в люк. Смотрю, и душа в пятке. На дороге змея громадная шипит, хвостом лупит. Я скорость до 100 выжил, лечу, слышу за спиной крик, грохот и тишина. Мертвая, мертвая. Оторвались. Я помедленнее пошел. Вижу, дорога знакомая. Едем мы напрямую к Малому Садовому. По Бахчисарайской трассе жигуленок какой-то навстречу просвистел. Огоньки в домах виднеются. Беженцы попритихли, детей качают, молитвы свои твердят. Мальчик кудрявенький флейту достал, заиграл. Да так жалостливо, слезы на глаза наворачиваются. Я в зеркало глянул, проверить, чистая ли за нами дорога. А у парнишки копыта вместо ботинок и рожки на голове растут. Тут пассажирка моя снова твердит: «Вперед!» И по грунтовке наезженной мы выруливаем на вершину Кулебурунки. Крепость там сиреньская, как отец говорил. И вправду, испокон веку там белой сиренью склоны заросли. Крупный такой, не во всяком саду найдешь. Остановка, говорю, кто на выход? Пассажиры мои по одному осторожненько выбираются наружу, кланяются мне и уходят в ворота у круглой башни. Как и не было их. Я потом салон убирать хотел. Ни соринки, ни катышка овечьего не осталось. Рыжая красавица вышла последней. Снова золото мне протянуло, браслеты кованые. Я не взял, за такое не берут платы. Так она в лоб меня поцеловала и в губы. Обняла сильно. И цветами от нее пахло, горькими лесными цветами, Аллах. Ты не думай, я свою Рамилю люблю. И ни разу от нее не гулял, но поцелуй этот на всю жизнь запомню. Вот стою на вершине горы. Ветер меня, дурака, по щекам бьет. Туман кровь студит. Вокруг ни души, тишь предутренняя. Только далеко-далеко барабаны стучат, чуть слышно. Бам-бам-бам-бам. И привиделся мне вдруг. Стоит золотой разукрашенный город на перекрестке дорог. Ходит царственный внук по ковровой юрте. Лисья шубь на нем. Малахай с 9 хвостами, сапоги мягкие, пьет кумыс из обкусанной по краям дедовской чаши, рисует карту китайской тушью, чертит стрелки, откуда пойдет конница, где поставить орудия стенобитные. У входа борзая собака с шелковой шерстью смотрит мудро, как человек. За тонкой стенкой ржет, беснуется белый жеребец, просит: «Поехали по степи, обо всем забудем!» За тяжелым пологом входа верный Аньда сторожит покой побратима, чтобы не поднялась злая рука на священную кровь. И пастушья дочка, безвестная и бесценная, подает ароматный чай и заморские сласти, смотрит снизу лукаво, позвякивает браслетами: «Чья здесь власть? Чья воля, великий хан?» И ковылем пахнет, ковылем и пожаром. Тут и дождь полил, и в чувство меня привел. Как я с Кулебуруна выезжал на своем пазике, как выруливал, врагу не пожелаю. К утру был дома, выжатый как лимон. Равеляна меня посмотрела и на работу не отпустила. Позвонила диспетчеру: «Грипп у мужа». А шарик этот в салоне нашелся, в бардачок закатился. Вот такая история. «Зеленая, есть на выход?»
1: Мальчик и девочка молча выбрались из автобуса, скрылись за поворотом дороги. Мы с шофером остались вдвоем в салоне, в темноте полный гула мотора, неспешного, но уверенного движения. звезды выкатились.

0: Селись на небо, провожали нас острыми взглядами, прятались за клочками кружевных облаков. Он свидетель и помнит все. Дубию Кузенбаши я должен убить этого человека. Безболезненно, незаметно, легко. Укол серебряной стрелки, едва царапнувшей кожу. Шофер вернется домой, съест свой ужин, ляжет спать немного раньше обычного и никогда больше не проснется. Мирная, непостыдная кончина. Чего еще пожелать? Жена поплачет и останется тихо вдоветь. Младший сын займет отцовский дом. Старший внук вскоре станет на дедово место. Я, владетельный князь Феодора, Александр Гаврос, кровный родич базилевсов Великого Константинополя, жизнь и смерть всех живущих в долине в моей руке, в моей воле. Добрый человек Рамазан не взял платы с Марии, моей дорогой и беспечной сестры, зря. Красное золото затмило бы ему взор. Он запомнил дорогу от замка к замку и сохранил к Лидии ключ от потайных троп. Добрый человек Рамазан разговорчив, беспечен и раскроет любому секрет последних жителей забытого княжества. Наши враги хитры и коварны, внимательны и жестоки. Они поклялись истребить род Гавросов до последнего семени, выкупить нашей кровью свою свободу. А мы поклялись выжить, дождаться долгого мира в Тавриде, синего плаща Богородицы в синем небе. И держим клятву, поднимаем флаги на башнях, твердим молитвы на языке епископа Иоанна и святого Никиты Готского, оберегаем путников и приумножаем стада, собираем урожай с заброшенных виноградников, чистим колодцы и пестуем родники. И не ссоримся с теми, кто ведет свой род от Лилит и ее потомков, от богов Одиссея и веселых духов лесов и рек. Мы плоть от плоти Тавриды, чужие зерна, навсегда вросшие в эту землю. Я щит и меч, можжевельник и башня. Я храню свой народ, чту законы и не имею права на слабость. Но мы разделили хлеб. Послушайте, уважаемые, может, подскажете, где бы мне отыскать ночлег в такое позднее время? Есть в Счастливом какая-нибудь гостиница, гостевой дом, караван-сарай? Зачем сарай, дорогой? Гостем будешь, а с утра разберешься, куда тебе надо. Мы сидели в уютном дворике до утра. Неразговорчивая, но любезная Равиля накрыла стол так, словно ждала дорогого брата. Вопреки заветам Аллаха, Рамазан достал кувшин домашней настойки на шелковице, сладкой и терпкой одновременно. Добрая выпивка развязывала языки и согревала сердца. За эту ночь я узнал о шофере все, принял в себя память заполошной чужой жизни. А на рассвете угостил щедрого хозяина редкостным золотистым вином. Один глоток дарует забвение, смывает с души горькую тяжесть прожитых лет. Второй навсегда стирает дни и недели. Третьего я не дал. Последнюю лозу Диониса какой-то дурак-чиновник приказал вырубить 31 год назад, заодно с вековыми узенбашскими виноградниками. Запасы почти иссякли, но князь платит долги по чести, и самое драгоценное вино в мире не стоит человеческой жизни. Разговорчивый Рамазан никогда не вспомнит ни меня, ни Марию, ни дорогу сквозь осенний перепуганный лес. Я же вернусь домой. Солнце еще не поднялось. Легкий свет едва тронул вершины гор, пробежался по пестрым склонам, занял розовых красок для облаков. Речка прыгала по камням, с плеском несла сладкую воду вниз, в долину, к иссохшей, измученной летней жарой земле. Автобус, покрытый налетом росы, дремал на площади. Я позвал Клидий, и лиловый шар наполнил ладонь привычным тяжелым холодом. Все чисто. Ни разбойничьей шайки Дигуаско, ни пехоты нагле целыми линии, ни проклятых янычар-кровопийцы Ахмед Паши. На остановке у магазина прямо на бетонном полу мирно спал местный пьяница. Рядом с ним безмятежно дрых черный кудлатый пес. Я прищурился. Так и есть. Старый шайтан притворился собакой, собирает дурные слова и скверные мысли. Ну и черт с ним. Я вдохнул свежий воздух, пахнущий яблоками и дымом. Трижды хлопнул в ладоши. Рыжий конь, верный сын грома, унесет меня в замок. Верхогляды туристы уже разъехались, пора готовиться к осеннему пиру, созывать родичей, примиряться с врагами на одну ночь в году. Стены Дори, пещеры Мангуб-Кале ждут своего князя. Вперед!
1: Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream «Дневники Лоры Палны». Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.

Филипп Жозе Фармер. Прометей. Из цикла «Отче звездный». Из космического корабля вышел человек с яйцом, приросшим к груди. В лучах рассвета Вельд Феррала ничем не отличался от африканского буша, каким тот был до появления белого человека. Сколько видел глаз, простиралось пространство коричневатой травы в фут высотой. Тут и там, поодиночке или рощицами, включавшими в себя от 5 до 30 экземпляров, стояли высокие деревья с толстыми мощными стволами. Всюду паслись стада животных. Часть из них щипала траву, а другие толпились у водоема в четверти мили отсюда. С этого расстояния некоторые напоминали антилоп гну, жирафов, свиней и слонов. Были и другие создания, выглядевшие так, словно явились из эпохи плиоцена Земли. Для остальных было невозможно подобрать земных сравнений. «Млекопитающие отсутствуют», — сказал чей-то голос из-за спины человека с яйцом. «Это теплокровные потомки рептилий, но не млекопитающие». Говоривший подошел к Джону Кермоди. Это был доктор Холмьярд, исследователь разумных форм жизни, зоолог и глава экспедиции. Высокий человек лет 60, худой, с костистым лицом и каштановыми волосами, которые когда-то были ярко-рыжими. «Две предыдущие экспедиции установили, что млекопитающих тут никогда не было, или же они вымерли значительно позже. Не подлежит сомнению, что рептилии и птицы получили преимущество в эволюционной гонке. Они заняли ту экологическую нишу, которая на Земле принадлежит млекопитающим». Кармуни был невысоким кругленьким человечком с крупной головой и длинным остроконечным носом. Левое веко то и дело опускалось на глаз. Прежде чем покинуть корабль, он облачился в монашескую рясу. Холмьярд показал на кущу деревьев, располагавшуюся строго на север в миле от них. «Это ваш будущий дом, пока детеныш не вылупится», — сказал он. «А если вы решите остаться там и после сего события, мы будем весьма рады вам». Он махнул двум своим спутникам, которые вслед за ним вышли из корабля, и те приблизились к Кермуди. Они сняли с него рясу и расстегнули ремень, опоясывавший выпуклый и животик. Затем натянули на него облачение из потертых красных и белых перьев. На выбритую голову водрузили парик с высоким крестообразным хохолком из перьев того же цвета. Далее последовал фальшивый клюв с зубами, опорой для которого послужил нос. Рот, однако, остался свободным. Затем надежно затянули на поясе упряжь с кучей перьев, из которых торчал плюмаж красно-белого хвоста. Холмьярд осмотрел Кермоди со всех сторон, покачал головой. «Этих пернатых, если они в самом деле птицы, не удастся обдурить, если они присмотрятся к вам внимательно. А с другой стороны, в целом ваш силуэт достаточно убедителен, чтобы они подпустили вас довольно близко, не догадываясь об обмане. Кроме того, с недаемым любопытством они могут позволить присоединиться к ним». «А если они нападут?» – спросил Кермоди. Несмотря на свою... на всю серьезность ситуации, которая ждала его, он улыбался. Он чувствовал себя сущим идиотом, как человек, отправляющийся на костюмированный бал в петушиных перьях. «Мы уже имплантировали вам микрофон в голосовые связки», — сказал Холмьярд. «Плоский передатчик прилегает к черепу. Стоит вам попросить о помощи, мы тут же примчимся. Не забывайте выключать передатчик, когда вы им не пользуетесь. Батарейки рассчитаны на 50 часов работы, но вы сможете подзарядить их в тайнике». «А вы разобьете лагерь в 5 милях к югу отсюда», — уточнил Кермоди. «После чего корабль снимется». «Да, и помните еще вот о чем. Если... то есть после того, как вы внедритесь, вернитесь к тайнику и возьмите камеры. Установите их в самых оптимальных местах, чтобы снять фильм о горовицах». «Мне нравится это «если», — сказал Кермоди. Он кинул взгляд на место своего предназначения и обменялся со всеми рукопожатиями. «Да пребудет с вами Господь». «И с вами тоже», — отсоветовал Холмьярд, тепло пожимая ему руку. «Вы оказываете огромную услугу науке, Джон. А может, и всему человечеству. Не исключено, что и горовицам. Не забывайте моих слов». «Среди моих многочисленных недостатков плохая память не числится», — сказал Джон Кермоди и, повернувшись, пошел в сторону Вельда. Через несколько минут огромный корабль бесшумно оторвался от земли футов на 20 и, набирая скорость, стремительно ушел в южную сторону.

0: Одинокий маленький Джон Кермоди, забавный в своих накладных перьях, пробиравшийся сквозь заросли травы, напоминал сейчас не столько человека, сколько потрепанного в драке петуха, каковым себя и чувствовал в данный момент. На нем были прозрачные сандалии, так что камни, на которые он наступал, не резали ног. Стадо лошадиноподобных созданий, перестав кормиться, уставилось на него и стало принюхиваться. Животные были размерами с зебру, но совершенно безволосые. Их гладкие желтоватые шкуры были покрыты розовыми прямоугольными пятнами. Ввиду отсутствия хвостов, они не могли обороняться от вьющихся вокруг насекомых, а длинными, но явно не змеиными языками слизывали оводов друг с друга. Фыркали и ржали они совершенно по-лошадиному. Понаблюдав за Кермоди секунд 60, они внезапно сорвались с места и отбежали ярдов на 100, где, сбившись в тесную кучку, опять уставились на незнакомца. Тот решил, что их, вероятно, обеспокоил исходящий от него странный запах. Оставалось надеяться, что боровицы не окажутся столь подозрительны. В этот момент ему пришло в голову, что, должно быть, он сделал глупость, добровольно вызвавшись на это задание. Особенно, когда огромное животное, которому для полного сходства со слоном не хватает только бивней, вскинув хобот, затрубило и двинулось в его сторону. Но тут же принялось стряхивать плоды с деревьев, не обращая на него никакого внимания. Искоса поглядывая на зверя, дабы убедиться, что тот не испытывает к нему интереса, Кермоди двинулся дальше. Тем временем он снова обрел свойственный ему оптимизм и сказал себе, что очутился на этой планете, ведомой совершенно конкретной целью. Он не знал, в чем она заключалась, но не сомневался, кто послал его. Каждое звено в цепи событий, что привели его сюда, было слишком странным, чтобы их сочетание оказалось простым совпадением. Во всяком случае, Кермоди так считал. Всего месяц назад он чувствовал себя вполне счастливым, будучи простым послушником, работавшим в саду монастыря Ордена Святого Джейруса в городе 4 июля, Аризона, Североамериканский департамент. Затем аббат сказал, что его переводят в приход на планете Вайлден-Вули. Тут-то его беды и начались. Во-первых, выяснилось, что ему не полагается ни денег, чтобы приобрести билет на космический корабль, ни рекомендательных писем, ни удостоверения личности, ни даже подробных указаний. Ему просто велели отправляться. Он не мог даже купить билет на автобус, который доставил бы его в космопорт из города под куполом. Он пустился в путь пешком, и такова уж была его планида, что беды не заставили себя ждать. Он забрел в городской парк, где хулиганы кинули его в ров, огораживающий зоопарк. Самка-горовица, огромная птица с планеты Феррал, прыгнула в ров и, придавив ногой, снесла ему на грудь яйцо. Когда Кермоди, наконец, выбрался на ровное место, то убедился, что яйцо, опустив мясистые отростки, надежно приросло к груди и стало неотъемлемой частью его тела. Когда руководство зоосада обнаружило Кермоди, ему объяснили, что поскольку самка-горовица подбирает существо, которое будет вынашивать ее яйцо, не в состоянии отличить мужскую особь от женской, она может отложить его на кого угодно. Кермоди исключительно не повезло. Или с точки зрения зоологов исключительно повезло стать таким существом. Повезло потому, что ученым представилась возможность наблюдать, как эмбрион развивается в яйце и питается соками своего восприемника. Более того, если Кермоди отправится на Феррал и попытается предстать в роли горовицы, он может обогатить зоологию неоценимыми сведениями об этих пернатых. Зоологи считали горовицев самыми разумными существами в данной галактике из тех, что не обладали эмоциями. Существовали даже предположения, что они развиты настолько, что имеют язык общения. Согласен ли Кермоди поработать с зоологами, если по окончании полевых работ ему оплатят путешествие на Вайлден-Вули? Вот почему одинокий человечек брел через вельд, неся на груди пушистое оперенное яйцо, питающееся его кровью. Он был полон опасений, что даже его молитвы мало что могут изменить. Над головой пролетела стая из нескольких тысяч птиц. Огромные создания размерами со слона, но с длинными шеями и четырьмя узловатыми клыками на морде снялись с лиственных крон. На человека они не обратили внимания, и Кермоди продолжал движение по прямой, пока не оказался в 50 ярдах от них. И тут из зарослей травы показалось животное, в котором он тут же опознал крупного хищника. Тот напоминал льва и размерами, и раскраской шкуры, да и формы его смахивали на львиные. Но он был совершенно безволосым. Его кошачья физиономия оскалилась в беззвучном рычании. Остановившись, Кермоди повернулся лицом к нему. Рука его скользнула под растрепанный хвост и сжала рукоятку спрятанного там пистолета. Об этих плотоядных его предупреждали. «Он может покуситься на вас, только если очень голоден или слишком стар, чтобы догонять дичь», — втолковывал Холмьярд. Животное не казалось очень уж старым, и бока его лоснились. Но Кермоди пришло в голову, что если характер существа соответствует его кошачьему облику, то оно может напасть просто потому, что пришелец ему не нравится. Леоноид моргнул, глядя на него, и зевнул. Кермоди осторожно перевел дыхание. Животное село на задние лапы и уставилось на него, явно видя в чужаке забавного, но слишком крупного котенка. Кермоди медленно сдвинулся в сторону. Леоноид не изъявил желания преследовать его. И Кермоди мысленно поздравил себя, когда слева от него из густой травы выскочило какое-то существо. Он разглядел лишь, что это был горовец-подросток. На большее у него не хватило времени. Удивившись не меньше Кермоди, Леоноид все же кинулся за ним в погоню. Горовец в ужасе заорал. Леоноид заревел, набирая скорость. Внезапно из тех же зарослей, откуда появился подросток, стрелой вылетела взрослая особь. В передних конечностях, напоминающих человеческие, она держала дубинку. Хотя для хищника та была не более чем спичкой, и спаситель с воплями кинулся на врага. Кермоди вытащил пистолет и выпустил очередь в леоноида. Одна пуля взрыхлила почву в нескольких футах перед ним, остальные попали ему в бок. Зверь несколько раз крутанулся на месте и рухнул. Взрослый горовец бросил дубинку, подхватил дитя на руки и бросился бежать в рощик полумили отсюда, где, скорее всего, находилось гнездовье. Кермоди пожал плечами, перезарядил пистолет и снова двинулся в путь.
1: «Может, этот инцидент пойдет мне на пользу», — стал он размышлять вслух. «Если им свойственно чувство благодарности, меня должны принять с распростертыми объятиями. С другой стороны, они могут настолько перепугаться, что кинутся на меня всем скопом. Ну что ж, посмотрим».
0: К тому времени, как он приблизился к роще, ветви деревьев кишели самками и молодежью. Самцы расположились вне рощицы. Один из них, по всей видимости, вождь, возглавлял группу. Кермоди показалось, что именно он и спас ребенка. Вождь был вооружен какой-то тростью. Неторопливо переступая прямыми ногами, он двинулся к гостю. Остановившись, Кермоди обратился к нему. Вождь тоже остановился и птичьим жестом, склонив голову на бок, стал слушать. Он был неотличим от своих сородичей, разве что покрупнее, примерно 7 футов ростом. Ступни кончались тремя когтистыми пальцами, ноги, которым приходилось держать на себе вес корпуса, были крупными и мускулистыми, а телом он напоминал страуса. Но крыльев, даже рудиментарных, зачаточных, у него не было и в помине. Хорошо развитые предплечья завершались пятипалой кистью, хотя пальцы были заметно длиннее, чем человеческие. На толстой шее держалась крупная голова с развитой черепной коробкой. Карие глаза располагались на передней части лица, как у человека. Черный вороний клюв, усеянный острыми зубами, был невелик. Оперение отсутствовало, если не считать редких красно-белых перьев в области паха, на спине и голове. На голове щетинился высокий крестообразный перистый хохол, а за ушами топорщились жесткие перышки, как у совы. С минуту Кермоди слушал звуки, которые издавали вождь и остальные, стоящие за ним. Они ничем не напоминали членораздельную речь. В ней не было ни одного четкого слога, ни повторяющихся слов, ни ритма. Тем не менее, все-таки отдельные слоги можно было выделить, и в лопотании горовицев слышалось что-то знакомое. Еще через минуту Кермоди уловил сходство и удивился. Их речь напоминала лепет младенца. Порой они произносили отдельные фонемы, иногда повторяя их, но чаще этого не случалось. Неторопливо, чтобы не напугать их резким движением, Кермоди поднес руку к голове и, чуть сдвинув шторку панели, включил передатчик, чтобы зоологи на базе могли слышать эти звуки. После чего заговорил тихим, спокойным голосом, зная, что встроенный в гортань микрофон четко транслирует его голос. Описав ситуацию, он сказал: «Я собираюсь направиться в их гнездовье. Если вы услышите громкий треск, то это значит, что дубинка расколола мне череп. Или наоборот». Он снялся с места, двинувшись не прямо в сторону вождя, а по обок от него. Высокий горовец развернулся, когда человек проходил мимо, но не сделал своим оружием никакого угрожающего жеста. Кермоди спокойно прошествовал мимо, хотя у него пробежали мурашки по спине, когда вождь остался вне поля его зрения, и направился прямо в толпу, заметив, что все расступаются перед ним, склоняя головы на бок, а из зубастых клювов слышится младенческий лепет. Кермоди беспрепятственно прошел в рощу деревьев, напоминавших тутовник. Самцы, самки и молодежь разглядывали его сверху. Самки основательно напоминали самцов, но были поменьше, с коричневыми хохолками.
2: Почти все они носили яйца на груди или держали на руках младенцев с головы до ног, покрытых золотисто-коричневым пушком. У подростков он уже сошел. Самки, как и самцы, были удивлены появлением незнакомца, а детишки, также лепеча подобным младенцам, проявляли к нему лишь любопытство. Наконец, один подросток, судя по коричневому оперению самка, спрыгнул с ветки и осторожно подошел к нему. Кермоди порылся в сумке под хвостом и извлек оттуда кусок сахара. Лизнув его, дабы показать, что угощение не отравлено, он протянул его на ладони, издав какой-то курлыкающий звук. Девочка, он уже воспринимал эти существа как людей, схватила подношение и кинулась обратно к дереву. Там она покрутила кусок сахара, ощупала, после чего осторожно лизнула и кончиком широкого длинного языка. На ее физиономии отразилось блаженство. Это удивило Кермоди, ибо ему не приходило в голову, как птичий облик может выражать столь человеческую эмоцию. Но плоская и широкая лицевая часть обладала хорошо развитой мускулатурой и, подобно человеческому лицу, могла выражать самые разные чувства. Девчонка засунула кусок в клюв и пришла в экстаз. Повернувшись к большому горовицу, который приблизился к ней, она издала серию односложных восклицаний. В голосе ее явно чувствовался восторг. «Доставьте в убежище запас сахара громко и четко, чтобы его хорошо слышали на базе», — сказал Кермоди. «И еще соли. Не исключено, что эта публика нуждается и в соли».
3: «Публика!» — взорвался у него в ухе чей-то бесплотный голос. «Кермоди, не совершайте антропоцентрических ошибок, имея дело с этими существами!»
2: «Вы не встречались с ними?» — отпарировал Кермоди. «Может, вы и способны оценивать их как зоолог. Но я не могу. Они люди и ведут себя по-людски».
3: «Окей, Джон, но поставляя информацию, давайте лишь описание, а не вашу интерпретацию. Ведь я тоже человек и поддаюсь внушению».
2: «Ладно», — ухмыльнувшись, сказал Кермоди. «О, они начинают танцевать. Я не знаю, что означает этот танец. Какие-то инстинктивные движения, или же они его выдумали?»
0: Мужские особи, которые уже успели сгруппироваться, принялись подпрыгивать, кружиться, кланяться и как утки ковылять на полусогнутых ногах. Они издавали странные крики и, порой взмахивая руками, подскакивали, как бы изображая птичий полет. Минут через пять танец внезапно прекратился, и все горовицы выстроились в шеренгу. Вождь, занявший место во главе ее, направился к Кермоди.
2: «Ну и ну», — сказал Кермоди. «Похоже, мы видим первую в неписанной истории этих людей очередь за хлебом. Только им нужен не хлеб, а сахар».
0: «Сколько их там?» — спросил Холмьерт.
2: «Примерно 25».
3: «Сахара хватит?»
2: «Только если я раскалю все куски и дам каждому лизнуть».
3: «Попробуйте, Джон. Пока мы успеем на джипе подкинуть вам сахар в убежище. После того, как мы уедем, вы сможете отвезти их туда».
2: «Может, я так и справлюсь. Пока меня беспокоит их реакция, если каждому не достанется по цельному куску».
0: Он принялся дробить сахарные кубики и, всякий раз протягивая на ладони каждому подходившему ему порцию, повторял «сахар». Когда последняя в очереди мать с пушистым младенцем на руках протянула руку, у него оставался последний осколок.
2: «Просто чудо!» — с облегчением вздохнул он. «Уложился. Они вернулись к тому, что я бы назвал их обычным времяпрепровождением. Кроме главы, нескольких детишек. Эти, как вы можете слышать, тараторят рядом со мной, как сумасшедшие».
0: «Мы записываем эти звуки», — сказал Холмьерт. «А позже попробуем проанализировать их и выяснить, являются ли они осмысленной речью».
2: «Я понимаю, что вам требуется научный подход», — ответил Кермоди. «Но у меня очень восприимчивое ухо, как у всех людей, каким приходится много слышать, и могу заверить вас, что языка как такового у них нет, во всяком случае в нашем понятии».
0: Через пять минут он сказал: «Вношу поправку. У них имеются, по крайней мере, начатки разговорного языка. Только что ко мне подошла одна из девчушек, протянула ручку и сказала: „Сахар“. Доподлинные воспроизведения английского произношения, если не обращать внимания на тот факт, что звуки произнесены нечеловеческим ртом, словно их повторил попугай или ворона».
3: «Я слышал!»
0: «Это чертовски важно, Кермоди. Если она смогла так быстро сориентироваться, то должна обладать способностью к абстрактному мышлению. Конечно, если это не случайность», —
2: более спокойным тоном добавил Холмьерт. «Никаких случайностей. Вы слышите, как остальные малыши тоже просят сахару?» слабо. Общаясь с ними, попробуйте научить их еще нескольким словам. Кермоди устроился в тени у основания толстого дерева, потому что солнце уже начало основательно припекать. У дерева была толстая ребристая кора, как у американского тополя, но на нем росли плоды, которые располагались высоко на ветках и снизу напоминали бананы. Девочка сорвала один из них и, протягивая его, Кермоди повторила: «Сахар?» Кермоди собрался было попробовать плод, но подумал, что взять угощение, не отблагодарив дарительницу, было бы нечестно. Он отрицательно покачал головой, хотя усомнился, поймет ли она значение этого жеста. Девочка склонила голову на бок, и на ее физиономии отразилось разочарование. Тем не менее, она не забрала свое подношение. Убедившись, что она уяснила тот факт, что сахара у него больше нет, Кермоди все же взял подарок. Скорлупу пришлось расколоть о ствол дерева, и, треснув, она распалась посередине. Он осторожно попробовал содержимое и сообщил Холмерду, что оно напоминает смесь яблока и вишни. «Но они кормятся не только этими плодами», — сказал он. «Еще они едят побеги растений, напоминающих бамбук. Кроме того, я видел, как одна особь поймала и съела небольшое животное типа грызуна, выскочившее из-под камня, который она перевернула. Они ищут друг на друге насекомых, которые также идут в пищу, как и те жучки, что копошатся в траве. К тому же я заметил попытку поймать птицу, что клевала ростки бамбука. Вождь стал колотить дубинкой по земле». Все оставили свои занятия и столпились вокруг него. Похоже, они куда-то собрались. Самки и подростки сбились в кучку. Самцы, вооружившись дубинками, окружили их. Пожалуй, я присоединюсь к ним. Как Кермоди выяснил, они направлялись к водопою, расположенному в полутора милях, который представлял собой впадину футов 20 в диаметре, заполненную мутной водой. Вокруг нее толпились животные, создания, напоминающие газелей, огромные морские свинки в когтистых, как у броненосцев, щитках, птицы, которые издалека на первый взгляд напоминали боровицев, но, приблизившись, Кермоди увидел, что их рост не превышает 2,5 футов, передние конечности куда длиннее, а лобные доли скошены назад. Скорее всего, они занимали ту экологическую нишу, которая на Земле принадлежала обезьянам. При появлении горовицев животные рассеялись. Те выставили охрану по одному самцу с каждой стороны, а остальные принялись утолять жажду. Молодежь прыгала и плескалась в воде, визжа от удовольствия. Наконец, несмотря на все протесты, мамаши выгнали своих чад на берег. Стражники тоже напились, и группа стала собираться в обратный путь. Кермоди испытывал жажду, но ему не нравился ни внешний вид, ни трупные запахи, исходящие из от воды. Оглядевшись, он заметил, что деревья, растущие у водоема, принадлежали к другому виду. Их стройные 50-футовые стволы с гладкой светло-коричневой корой имели лишь несколько веток на самой верхушке. У подножия деревьев лежали пустые оболочки тыкв. Подобрав одну, Кермоди продырявил конец поуже и наполнил его водой. Затем бросил внутрь таблетку антибиотика, извлеченную из сумки под пушистым хвостом, и, сделав глоток, поморщился от вкуса воды. К нему подошла девочка, которая первая попросила сахар, и Кермоди показал ей, как пить из тыквы. Она засмеялась, совсем как человек, и втянула клювом воду. Воспользовавшись тем, что и остальные заинтересовались их занятием, Кермоди показал, как наполнять водой оболочки тыкв, чтобы доставлять запас питья в рощу. Так на Феррале появился или был вручен первый артефакт. За короткое время все обзавелись тыквами и принялись наполнять их, после чего компания Лепеча отправилась домой. «Не могу понять, есть ли у них интеллект для владения языком», — сказал Холмьярду Кермоди. «Мне кажется, что существует у них таковое, они бы создали средства общения, но они самые разумные создания из всех, что мне пришлось встречать. Куда умнее морских свинок и даже обезьян. Прекрасные способности к подражанию». «Мы ввели образцы их речи в анализатор», — сообщил Холмьярд. «Пока нет оснований считать, что она носит организованный характер или содержит хотя бы начатки языка». «Вот что я вам скажу», — ответил Кермоди. «По крайней мере, у них есть опознавательные звуки для каждого. Я заметил, что когда они хотят привлечь внимание вожака, то произносят «хут», и тот откликается. Далее девочка, что просила сахар, отзывается на обращение «ту-ту». Так что я могу их различать». Остаток дня Кермоди провел, наблюдая за горовицами и докладывая об увиденном Холмерду. Он сообщил, что в минуту опасности или при совместных действиях, таких как, например, поход за водой, племя действует сообща. Но большую часть времени они проводят, разбившись на небольшие семейные группки. Средняя семья включает в себя самца, детей и от одной до трех самок. У большинства самок на груди или на животе яйца. Он поинтересовался, почему большинство самок откладывают яйца друг на друга, создавая тем самым приемные семьи, но порой сразу же после кладки позволяют яйцу укрепиться на своем теле. В вечерних сумерках он увидел, как самка снесла яйцо и тут же приложила его к груди другой самки. Через несколько минут из кожистой оболочки проклюнулись маленькие щупальца, которые тут же внедрились в кровеносную систему приемной матери. «Таков, насколько я могу судить, — сказал Кермоди, — общепринятый способ действий. Но тут есть одна мужская особь, которая, подобно мне, тоже носит на себе яйцо. Не понимаю, почему он единственный оказался в таком положении, но могу сказать, что когда яйцо созрело для кладки, эта самка и ее приятель отделились от остальных. Так что выбор у нее был небольшой. Не спрашивайте меня, почему бы самке не носить яйцо на своем теле. Может, отсутствуют какие-то химические факторы, препятствующие развитию яйца на теле матери. Может, образуются какие-то антитела. Не знаю. Но тому есть какие-то причины, известные в данный момент лишь создателю горовицев». «Не все птицы на данной планете ведут себя подобным образом», — ответил Холмьер. «Среди них есть и яйцекладущие, и живородящие, и сумчатые. Но тот отряд, к которым относятся горовицы, обладает самым высоким уровнем развития. Среди пернатых их можно считать приматами, к тому есть все основания. Но сверху донизу все они откладывают яйца, а потом находят им из приемников».
1: «Удивляюсь, почему эта линия развития не привела к живорождению», — сказал Кермоди. «Не подлежит сомнению, что таким образом лучше всего оберегать зародыши».
2: «Кто знает», — ответил Холмьерт, и Кермоди словно увидел, как тот пожимает плечами. «На этот вопрос нам удастся или не удастся ответить во время данного исследования. Ведь данная планета не знакома нам, и тщательного изучения ее не проводилось. Лишь по счастливой случайности горовец во время своего краткого пребывания здесь наткнулся на этих птиц. Таким же образом нам повезло, что мы сумели получить грант для исследований».
3: «Причиной в развитии вне тела, — сказал Кермоди, — может служить и то, что если зародыш будет ранен или убит, его воспитательница не пострадает. Урон же, нанесенный зародышу живородящей матери, тщательно, чаще всего ведет к гибели ее самой. Но, насколько мне кажется, в данном случае, хотя эмбрион и уязвим с точки зрения внешних травмирующих воздействий, его носительница в состоянии избежать ранений».
2: «Может и так, — согласился Холмьерт. — Природа вечно экспериментирует. Возможно, на данной планете она решила испытать именно такой метод».
1: «Ты имеешь в виду его, — подумал Кермоди, но ничего не сказал. Пол создателя не имеет ровно никакого значения. И он, и зоолог имели в виду одно и то же высшее существо».
2: Кермоди продолжил излагать свои наблюдения. «Матери кормили свое потомство, как и все птицы, пережеванные и отрыгнутой пищей».
3: «Звучит убедительно», — сказал Холмьерт. «От присмыкающихся произошел класс теплокровных животных, но ни у кого из них нет волосяного покрова или хотя бы зачатков молочных желез. Горовицы же, как я вам рассказывал, произошли от весьма примитивных пернатых, которые продолжили обитать на деревьях, когда их ближайшие родственники учились планировать. Складки кожи между руками и ребрами – напоминание о том кратком периоде, когда, начав планировать, они изменили свои намерения и стали лемуроидами. Во всяком случае, так нам кажется. У нас не так много останков из внезапных ископаемых, чтобы утверждать с уверенностью».
2: «Они издают определенные звуки, а другие могут их истолковывать. Такие, как, например, крик о помощи, просьба «вычеши мне насекомых», приглашение прогуляться и так далее, но это все. Если не считать, что часть детишек знает сейчас такие слова, как «вода» и «сахар», и они отличают их. Можете ли вы сказать, что сделан первый шаг к созданию языка?»
3: «Нет, не могу», — твердо сказал Холмьерт.
2: «Но если вы научите их сочетанию отдельных слов, которые будут составлять осмысленную фразу, и они смогут самостоятельно подбирать такие слова в разных комбинациях и ситуациях, то я соглашусь, что они пребывают на определенной стадии овладения языком. Но возможности у вас очень неопределенные. Кроме этого, они могут находиться на предязыковой стадии, на грани, за которой последует усвоение абстрактных понятий. Но для этого может потребоваться еще десяток тысяч лет, а то и 50 тысяч, прежде чем этот вид овладеет подобными способностями, прежде чем он сделает шаг от животного к человеку».
3: «Но, может быть, я смогу их подтолкнуть», — сказал Кермоди.
1: «Может быть».
2: «Что может быть?» – переспросил Холмьерт, поскольку Кермоди на несколько минут погрузился в молчание.
3: «Я столкнулся с теологической проблемой, которую церковь подняла за несколько веков до начала межзвездных полетов», – сказал Кермоди. «В какое мгновение обезьяна стала человеком, когда она обрела душу и
2: «Иисусе Христе!» – воскликнул Холмьерт. «Я знаю, что вы монах, Кермоди, и совершенно естественно, что вас интересуют такие вопросы, но, молю вас, не начинайте, теряя представление о реальности, забивать себе голову такими вещами, как выяснение момента, когда животное обрело душу. Не позволяйте, чтобы такая чушь, как сколько ангелов уместится на кончике иглы, мешала вашим отчетам. Прошу вас, старайтесь придерживаться строгой объективности и исходить из научной точки зрения. Просто описывайте то, что видите, и ничего больше».
3: «Не волнуйтесь, док. Именно это я и собираюсь сделать. Но вы не можете упрекнуть меня в излишней заинтересованности. Тем не менее, я не берусь решать такие вопросы. Представляю это своему начальству. Указания, полученные мною в обители святого Джейруса, не имеют ничего общего с теологическими рассуждениями. Первым делом мы должны действовать».
2: «Окей, окей», — сказал Холмьерт. «Значит, мы поняли друг друга. Итак, сегодня вечером вы собираетесь познакомить горовицев с огнем.
3: Как только стемнеет». Остаток дня Кермоди провел, обучая малышку Туту таким словам, как «дерево», «яйцо», «тыква», нескольким обозначением действий, которые он продемонстрировал, и местоимением. Усваивала она быстро. Кермоди не сомневался, что причина далеко не только в подражательной способности, как у попугаев. Чтобы убедиться в этом, он задал ей несколько вопросов.
2: «Ты видишь вот это дерево?» – спросил он, показывая на большое фруктовое дерево, напоминающее сикамор. Она кивнула, жест, который тоже был перенят от него, и ответила своим странным птичьим голосом: «Да, Туту видит это дерево». И прежде чем Кермоди успел сформулировать следующий вопрос, спросила, показывая на учителя: «Ты видеть Хута? Туту видеть Хута? Он горовец, я горовец, ты?»
3: На мгновение Кермоди потерял дар речи, слыша лишь, как взволнованно завопил Холмьерт.
4: «Джон, вы слышите ее? Она научилась говорить и понимать по-английски, и за столь короткое время мы дали им язык! Дали им язык!»
3: Кермоди слышал тяжелое дыхание Холмьерта так отчетливо, словно тот стоял рядом.
1: «Успокойтесь, мой добрый друг, хотя я не могу осуждать вас за то, что вы так взволнованы».
2: Туту склонила голову на бок и спросила: «Ты говоришь?»
3: «Я человек», — ответил Кермоди на предыдущий вопрос.
2: «Человек. Человек. И я говорю с человеком, не с тобой. Этот человек далеко».
3: Затем, осознав, что она не понимает смысла слова «далеко», взмахом руки показал куда-то вдаль и ткнул пальцем в пространство Вельда.
2: «Ты говоришь, человек далеко?»
3: «Да», — сказал Кермоди, торопясь уйти от этой темы. Как бы он ни старался, Туту пока была еще не в состоянии воспринять объяснение, каким образом он может переговариваться с кем-то на столь большом расстоянии, и поэтому сказал: «Будет время, и я объясню тебе». И снова осекся, ибо не мог подобрать слов, дабы дать ей представление о времени. «Придется заняться этим позже».
2: «Я делать огонь», — произнес он.
3: Туту удивленно посмотрела на него, словно поняла только первое слово фразы.
2: «Я показать тебе», — сказал Кермоди, собирая пучки длинной сухой травы и обломившиеся сухие ветки.
3: Сложив их шалашиком, он наломал тоненькие веточки и запихал в конус шалашика. К этому времени за спиной у него собрались ребятня, подошло несколько взрослых. Из кошеля под хвостом он вытащил огниво и кресало. И то, и другое Кермоди прихватил с корабля, ибо зоологи сообщили, что земля тут бедна минералами. Он показал их горовицам и с шестой попытки высек искру, но трава не загорелась. Огонек затеплился лишь с третьей попытки и через несколько секунд занялся по-настоящему, так что принялось подбрасывать в него ветки, а потом сучья. Как только по хворосту заплясали первые язычки пламени, горовицы, стоявшие неподалеку с вытаращенными глазами, одновременно вздохнули. Но не обратились в бегство, чего Кермоди боялся, а стали издавать звуки, которые привлекли остальных. Вскоре за его спиной собралось все племя. Туту воскликнула: «Оу! Оу!» Кермоди принял это за выражение изумления или восхищения красотой пламени и протянула руку, чтобы коснуться его языков. Кермоди открыл было рот, чтобы сказать: «Нет, огонь плохой!» Но тут же сжал губы. Как объяснить ей, что одно и то же явление может быть очень опасным и в то же время приносить огромную пользу? Оглядевшись, он заметил девочку, стоящую в задних рядах, которая держала в руках грызуна размерами с мышь. Она так восторженно глядела на пламя, что забыла даже сунуть зверька в клюв. Протолкавшись к ней, Кермоди подвел ее поближе к огню, где все могли ее видеть. Пустив в ход самые убедительные жесты, он преодолел недоверчивость подростка и убедил отдать ему добычу. Содрогаясь от отвращения, он прикончил животное, ударив головой о камень.
2: После чего, вытащив нож, содрал шкурку, выпотрошил, обезглавил и, заострив прут, нанизал на него тушку. Затем ухватил тусу за худенький локоть и привлек поближе к огню. Почувствовав обжигающий жар, она отпрянула. Кермоди не стал мешать ей, сказав лишь: «Огонь горячий. Жжет. Жжет». Она уставилась на Кермоди широко открытыми глазами, а тот, улыбнувшись, потрепал ее за хохолок из перьев и продолжил обжаривать мышь. Затем разодрал ее на три части, остудил каждый кусок и дал один девочке, владелице добычи, другой туту, а третий вручил вождю. Все трое с опаской попробовали угощение и в голос восторженно выдохнули: «Ах!» Спать в эту ночь Кермоди почти не пришлось. Он поддерживал огонь, а все племя, рассевшись вокруг, восхищенно любовалось костром. Несколько раз какие-то крупные животные, привлеченные светом, останавливались неподалеку, и Кермоди видел блеск их глаз, но никто из них не сделал попытки приблизиться. Утром Кермоди связался с Холмьердом. «Как минимум пятеро детей практически не уступают Туту в изучении английского», — сказал он. Но из взрослых никто не изъявил желания повторить хоть слово. «Может, они не могут преодолеть привычек или не в состоянии обучаться, не знаю. Сегодня попробую поработать с вождем и с другими. Да, кстати, когда повезете снаряжение в мое убежище, прихватите пояс с патронташем и кобуру для пистолета. Не думаю, что это их удивит. Ведь они знают, что я не настоящий горовец, но, похоже, для них это не имеет значения. Сегодня я попробую убить антилопу и показать им, как обжаривать целую тушу. Но, кстати, у них ничего не получится, пока они не найдут кремень, из сколов которого можно делать ножи. Думаю, что надо отвезти их в такое место, где его можно обнаружить. У вас есть что-нибудь на примете?» «Поедем искать на джипе», — ответил Холмьерд. «Вы правы. Если даже они научатся делать инструменты и посуду, у них нет сырья». «Но почему вы выбрали группу, что располагается рядом с выходами кремния?» «Главным образом, потому что горовец нашел этих созданий именно здесь. Мы, ученые, как и прочие, привыкли двигаться по накатанной колее и не думаем о будущем. Кроме того, мы не имели представления, что эти животные, ну, как эти люди, если они заслуживают такого определения, обладают такими способностями». Кермоди подошла Туту, держа в руке кузнечика размерами с полевую мышь. «Это кузнечик», — ответил Кермоди. «Ты гореть огонь». «Да, я разжигаю огонь, но не горю. Я жарю на огне». «Ты жарить на огне», — повторила она. «Ты давать мне. Я есть, ты есть». «Она уже освоила два предлога, мне кажется», — произнес Кермоди. «Джон, к чему этот пиджин инглиш?» — сказал Холмьерд. «Почему надо избегать временных категорий и падежей, сводить к минимуму личные местоимения?» «Потому что в этом нет необходимости», — ответил Кермоди. «Многие языки, как вы знаете, обходятся без настоящего времени. Более того, в современном английском прослеживается тенденция опускать его в разговоре, а я могу только предполагать, как развитие пойдет дальше. Учу же я их языку низших классов, поскольку думаю, что речь неграмотных возобладает. Вы же знаете, с каким трудом преподаватели в наших школах устраняют из лексики учащихся жаргон лифтеров». «Ладно», — сказал Холмьерд. «В общем-то, это неважно. Насколько я понимаю, горовицы не имеют представления об отличиях. Слава богу, что вы не обучаете их латыни». «Слушайте», — воскликнул Кермоди, — «об этом я и не подумал. Почему бы нет? Если горовицы когда-нибудь станут достаточно цивилизованными, чтобы совершать межзвездные путешествия, то где бы они ни оказались, всегда смогут связаться со священнослужителями». «Кермоди!» Тот хмыкнул. «Я вас просто подразниваю, доктор. Но мне пришла в голову серьезная мысль. Если и остальные группы проявят такие же способности, почему бы не обучать каждую из них другому языку, хотя бы в виде эксперимента? Эта группа будет представлять индоевропейскую ветвь, другая – китайско-тибетскую. Кто-то освоит диалекты американских индейцев, а другие – наречия банту. И будет интересно проследить, как разовьется каждый из них в социальном, технологическом и философском смысле. Повторит ли земной путь развития своего прототипа? Повлияет ли определенный тип языка на восхождение его носителей к вершинам цивилизации?»
5: «Заманчивая идея», — согласился Холмьерд.
2: «Но я против. У разумных существ и без того достаточно барьеров на пути взаимопонимания, чтобы еще воздвигать искусственные в виде разных языков. Нет, я все же думаю, что всем им необходимо освоить английский. Единый язык будет хотя бы единственным общим элементом, хотя одному богу известно, как быстро он начнет распадаться на отдельные диалекты». «Я научу их птичьему английскому», — сказал Кермоди. В качестве одной из первых задач, которую он поставил перед собой, Кермоди решил внушить Туту общественное понятие обобщенное понятие «дерево». Она уже взялась обучать своих сверстников тому, что усвоила сама, и, ткнув пальцем в сторону тополя, сказала «дерево». Но, показав на другой тополь, замолчала и удивленно уставилась на Кермоди. Тот понял, что хотя в данный момент она воспринимает этот тополь тоже как дерево, для нее это понятие связано со строго определенным деревом. У нее не было родового понятия дерева. Кермоди решил наглядно продемонстрировать его и, указав на второй тополь, сказал «дерево». Затем показал на одно из высоких тонких деревьев и повторил то же слово. Туту с неприкрытым удивлением склонила голову на бок. Кермоди смутил ее еще больше, когда каждому из тополей дал имя. Затем без промедления окрестил высокие тонкоствольные деревья. «Тум-тум!» «Тум-тум!» — повторила Туту. «Дерево тум-тум!» — сказал Кермоди и показал на тополь. «Дерево тополь!» — повернулся в сторону Вельда. «Дерево с колючками!» Сделал обобщающий жест. «Все деревья!» Подростки, собравшиеся вокруг Туту, похоже, не поняли, что он имел в виду, но она засмеялась, точнее, каркнула и сказала «Тум-тум, тополь, колючки, все деревья». Кермоди не знал, уловила ли она смысл или просто бездумно повторяла его слова, но тут она тихо сказала, может быть, поняв причину его раздражения «Дерево тум-тум, дерево тополь, дерево колючка». Она подняла три растопыренных пальца и махнула другой рукой «Все деревья». Кермоди был доволен. Теперь он убедился, что Туту воспринимает деревья не только по отдельности, но и как вид. Но он не знал, как растолковать ей, что последнее надо именовать не колючкой, а деревом с колючками, и решил, что это несущественно, во всяком случае, сейчас. Когда придет время, он что-нибудь придумает. Не стоит лишним затруднять ребятишек. «Похоже, поработали вы отменно», — раздался голос Холмьерда. «Что сейчас в повестке дня?» «Попробую незаметно добраться до убежища, взять боеприпасы и сахар», — объяснил Кермоди. «Успеете до моего появления закинуть туда грифельную доску, бумагу и карандаши?» «Вам не стоит делать записи», — сказал Холмьерт и нетерпеливо добавил. «Каждое ваше слово фиксируется, как я уже объяснял». «Я не буду вести записи», — сказал Кермоди. «Я хочу научить их читать и писать». Несколько секунд было тихо, и, наконец, послышалось. «Что? А почему бы и нет?» — осведомился Кермоди. «Даже сейчас я сомневаюсь, в самом ли деле они понимают меня. То есть я убежден на 95%, но мне нужна стопроцентная уверенность. Если они смогут усвоить письменную речь, то не останется никаких сомнений. Да и кроме того, зачем тянуть? Не получится сейчас, попробуем позже. А если получится, значит, время ушло не впустую». «Я должен принести вам свои извинения», — сказал Холмьерт. «У меня не хватило воображения. Я должен был подумать об этом шаге. Знаете, Джон, я без восторга отнесся к тому факту, что в силу чистой случайности для первой встречи с горовицами были отобраны именно вы. Я считал, что контактером должен стать подготовленный ученый, скорее всего, я сам. Но теперь я признаю, что выбор не был ошибкой. У вас есть те качества, которые мы, профессионалы, слишком часто и слишком быстро теряем. Энтузиазм и восторженность любителя. Представляя себе все трудности или даже невозможность решения, мы становимся слишком осмотрительны». «Ну-ну», — смутился Кермоди. «Прошу прощения, но, кажется, вождь собирает всех для какого-то большого перехода. Он бегает взад и вперед, выкрикивает непонятные односложные звуки и куда-то указывает. Кроме того, тыкает пальцем в сторону деревьев». «О, я понимаю, что он имеет в виду. Почти все плоды съедены, и он хочет, чтобы мы последовали за ним». «В каком направлении?» «На юг, в вашу сторону». «Джон, примерно в 1000 миль к северу лежит прекрасная долина. Мы обнаружили ее во время последней экспедиции и обратили на нее внимание, потому что она расположена повыше. Там прохладнее, имеются обильные источники воды, и там есть не только выходы кремния, но и залежи железной руды». «Да, но вождь явно намерен вести нас в противоположном направлении». Наступило молчание. Наконец, Кермоди вздохнул. «Я понял вашу мысль. Вы хотите, чтобы я повел их на север? Но вы же знаете, что это означает. Простите, Джон, я понимаю, что это означает конфликт. И не могу приказать вам вступить в драку с вождем, разве что иного выхода не окажется». «Я склонен думать, что так и случится. Ничего хорошего в этом нет. Я бы не назвал тутошнее место Эдемом, но, по крайней мере, эти создания пока не проливали крови. А теперь, поскольку мы хотим развить их способности, внушить им высокие понятия, вы не обязаны это делать, Джон. И у меня не будет к вам никаких претензий, если вы просто последуете за ними и продолжите наблюдение, куда бы они ни двинулись. Ведь мы и так получили куда больше данных, чем я мог мечтать, но если я не попробую перехватить бразды правления, эти существа еще долго будут находиться на низком уровне развития. Кроме того, нам надо определить, способны ли они овладеть хоть какой-то технологией. Так что
1: словом, конец венчает дело. Впрочем, так говорят, кажется, и иезуиты. Я не иезуит, но готов принять посылку, на которой базируется данный вывод. Больше Кермоди ничего не сказал Холмирду.

0: Кармуди подошел к голенастому вождю, остановился перед ним, яростно затряс головой и, указывая на север, заорал.
1: «Мы идти туда! Сюда мы не идти!»
0: Вождь перестал курлыкать и, склонив голову на бок, уставился на человека. Его физиономия, там, где ее не покрывали перья, побагровела. Кармуди, естественно, не мог определить, чем объясняется такая реакция – растерянностью или яростью. Насколько он мог понять, его положение в этом сообществе было весьма неопределенным с точки зрения сообщества. Ему не потребовалось много времени, дабы уяснить, что в нем существует определенная иерархия. Большой горовец мог помыкать любым членам стаи. Самец, по неписанным правилам подчинявшийся ему, ну, не мог или не осмеливался оспаривать его авторитет, но имел право колотить любого, кто стоял ниже его, и так далее. Любой самец, кроме самых слабых и затюканных, мог гонять самок. Среди последних тоже, как и у самцов, существовала своя система соподчинения, хотя более сложная. Главенствующая самка могла господствовать над всеми товарками, кроме одной, которая могла командовать как минимум половиной остальных самок. Были и другие сложности, разобраться в которых Кармуди пока был не в силах. Хотя он заметил, что к юному поколению все относились с нежностью и заботой. Может, потому что понятия родства тут были перемешаны. Тем не менее, у молодежи тоже существовала своя система, кто отдает приказы и кто получает их. Пока Кармуди не обрел никакого положения на социальной шкале. Похоже, к нему относились как к чему-то отделенному от всех прочих, считая его редкой птицей непонятного происхождения. Вождь не делал поползновения определить Кармуди какое-то место, соответственно, остальные тоже не пытались. Может, вождь осторожничал, потому что видел, как Кармуди уложил Леоноида. Но теперь незнакомец стоял перед ним в такой позе, что требовалось или принимать бой, или отступать. Вождь слишком долго пребывал.

Но коротышка знал, что Гуровец весит куда меньше человека его роста, ибо у него трубчатые птичьи кости. Более того, хотя вождь был без сомнения опытным и неустрашимым бойцом, да и сообразительным, к тому же он не имел представления о сложных боевых искусствах 12 планет. Кермоди же, как и любой человек, сумевший остаться в живых, умел наносить убийственные удары руками и ногами. Много раз ему доводилось убивать или калечить противников. Бой был ожесточенным, но коротким. Кермоди пустил в ход все свое искусство и очень быстро заставил вождя отступить. Клюв его был окрашен кровью, а глаза остекленели. Кермоди нанес удар милосердия ребром ладони по толстой шее и, повергнув наземь бесчувственное тело хутов, встал над ним, тяжело дыша, покрытый кровью из трех ран, нанесенных острым клювом и зубами, страдая от удара кулаком по ребрам. Он подождал, когда Горовец открыл глаза и, шатаясь, встал на ноги. И, показав на север, крикнул: «За мной!» Через краткое время все шествовали за ним по направлению к рощице, расположенной примерно в 2 милях. Худ, низко опустив голову, тащился в хвосте группы. Но по прошествии времени несколько воспрянул духом. И когда какой-то крупный самец попытался всучить ему тыквы с водой, Худ кинулся на него и сбил с ног. Это позволило ему восстановить положение в группе. По рангу он был ниже Кермоди, но все же выше всех остальных. Чему Кермоди остался рад, потому что малышка Туту была дочкой Хута. Он опасался, что из-за трепки, заданной отцу, она проникнется к учителю ненавистью. Однако смена власти никак не сказалась на ней, если не считать, что теперь она держалась еще ближе к пришельцу. Пока они шли бок о бок, Кермоди показывал на встречавшихся животных и деревья и называл их. Туту безукоризненно повторяла за ним слова. К тому же Ивана восприняла его стиль разговора, его обороты речи, его манеру произносить «А?», когда ему в голову приходила мысль, его привычку разговаривать с самим собой. И еще она подражала его смеху. Кермоди показал ей на маленькую растрепанную птичку, торчащую во все стороны перья, которые напоминали живую швабру. «Метла на ножках», — сказал он. «Метла на ножках», — повторила девочка. Внезапно Кермоди рассмеялся, и тот устал вторить ему. Но он не мог объяснить ей причину своего веселья. Как рассказать ей об Алисе в «Стране чудес»? Как поведать, что он попытался представить, о чем подумал бы Льюис Кэрролл, если бы воочию увидел эти фантастические создания, существующие на странной планете, что вращается вокруг странной звезды столетия спустя после его смерти, и узнал бы, что его творения по-прежнему живы и приносят плоды, пусть даже и весьма странные. Может, Кэрроллу это и понравилось бы? Потому что он и сам был странным маленьким человечком. «Как Кермоди», — подумал Кермоди. Счел бы наименование этой птицы совершенно естественным и определенным выводом из царящей вокруг полной неопределенности. Тут он пришел в себя и собрался, потому что огромное животное, напоминающее зеленого носорога с тремя узловатыми рогами на морде, топоча направилось к ним. Кермоди извлек из-под хвоста пистолет, мельком заметив, что Туту вытаращило глаза даже больше, чем при виде трехрогового чудовища. Но, остановившись в нескольких шагах от группы и понюхав воздух, оно неторопливо удалилось. Кермоди спрятал пистолет и связался с Холмердом. «Забудьте предыдущие указания о складировании снаряжения», — сказал он. «Я веду их дальний поход. Так сказать, исход. Сегодня вечером я разведу костер, а вы держитесь за нами милях в 5. Как я предполагаю, миновав рощицу, что стоит перед нами, мы двинемся к следующей. Я планирую каждый день покрывать 2,5 мили. Думаю, что больше у меня не получится. В долину молока и меда, которую вы описали, мы придем месяцев через 9. К тому времени мое дитя, — он погладил яйцо на груди, — должно вылупиться. И мой контракт с вами закончится». Тревог у него оказалось куда меньше, чем он предполагал. Оказавшись в рощице, группа тут же рассеялась, но по его призыву все тут же собрались, оставив столь заманчивые свежие плоды и обилие грызунов, обитавших под камнями. Никто не роптал, преодолевая очередную милю до следующей рощи. Кермоди решил, что здесь они остановятся лагерем на остаток дня и на ночь. После того, как сгустились сумерки, он понаблюдал, как Туту разводит костер и ускользнул в темноту. Не без опаски, ибо немало хищников предпочитали охотиться при свете 2 небольших лун, а не днем. Однако он без приключений отшагал милю, на исходе которой встретил джип с ожидавшим его доктором Холмердом. Получив от Холмерда сигарету, он написал события дня более подробно, чем позволяли возможности передатчика. Холмерд осторожно потискал яйцо на груди Кермоды. «Каково чувствовать, что вы не только дадите жизнь Горовицу, но и подарите им средства общения, став в определенном смысле отцом всех горовицев?» «Чувствую я себя очень странно», — ответил Кермоди. «Беспокоит груз ответственности, который я взвалил на себя. Ведь то, чему я научу этих разумных существ, определит направление их развития на много тысячелетий, а может и больше. С другой стороны,

0: Все мои старания могут и не дать результатов.
1: Нам необходимо соблюдать осторожность. Да, кстати, вот то, что вы просили. Кобура с поясом, а в сумке патроны, фонарик, запас сахара и соли, перец, ручка, пинта виски.
0: Вы же не предполагаете, что я познакомлю их с огненной водой, заметил Кермоди.
1: Нет, хмыкнул Холмберт. Эта бутылка лично для вас. Я думаю, порой вам не мешает сделать глоток-другой.
0: Не исключено, что может возникнуть необходимость поднять бодрость духа, если вы долго не увидите никого из соплеменников.
1: Я слишком занят, чтобы маяться одиночеством. Но 9 месяцев действительно долгий срок. Нет, я не считаю, что одиночество станет невыносимым. Это достаточно странная публика, но уверен, что они, как и я, ждут развития событий. Они пообщались еще немного, обговорив методику исследований на следующий год. Холмберт сказал, что на всякий случай на корабле кто-то постоянно будет нести вахту у приемника. Правда, у всех дел по горлу, потому что у экспедиции масса проектов, не терпящих отлагательств. Им придется отлавливать и препарировать разные виды живых существ, брать и анализировать пробы земли и воздуха, проводить геологическую съемку, заниматься розысками ископаемых останков и так далее. Довольно часто корабль будет перемещаться в другие районы планеты, даже в другое полушарие, но в этом случае останутся 2 человека с джипом.
2: «Послушайте, док», — сказал Кермоди, — «не можете ли вы слетать в ту долину и обеспечить готовый запас кремния? Затем сложите его на видном месте, чтобы мы могли найти его. Идет? Если они научатся пользоваться оружием и инструментами, я бы хотел, чтобы сырье оказалось у меня тут же».
1: Холмберт кивнул.
2: «Хорошая мысль, сделаем. До конца недели мы подготовим вам запасы кремния».
1: Холмберт пожал руку Кермоди, и маленький монах двинулся в обратный путь. Он освещал себе дорогу фонариком, предполагая, что если свет и привлечет хищников, он уже и отпугнет их. Он преодолел больше 100 ярдов, когда ему показалось, что сзади кто-то идет. Он почувствовал себя сущим дураком, когда, прислушиваясь к подсознательным импульсам, понял, что причиной их оказалась маленькая фигурка Туту.
2: «Что ты здесь делаешь?» – спросил Кермоди.
1: Девочка осторожно приблизилась, словно опасаясь его, и он повторил вопрос. Она еще не знала массы слов, и в этой ситуации Кермоди не мог исчерпывающе объясниться с ней.
2: «Почему ты здесь?»
1: Раньше он не использовал слово «почему», но подумал, что в данных обстоятельствах Туту должна его понять.
2: «Я...» — она жестом показала, как следовало за ним. «Следить». «Я следить ты. Я нет хотеть ты обидеть. Темно. Большой мясоед. Кусать, рвать, убить, есть тебя. Ты умирать. Я... как сказать?»
1: Монах понял, что она имела в виду, потому что ее большие карие глаза были полны слез. «Ты плачешь», — сказал он. «Ох, Туту, ты плачешь из-за меня!» Он был тронут.
2: «Я плакать!» — сказала она дрожащим голосом, готовая разрыдаться. «Я
1: расстроена. Переживаешь.
2: После Джон умереть! Я хочу умереть! Я...»
1: Кермоди обратил внимание, что она только что использовала понятие будущего, но не стал растолковывать ей, что значит будущее время, а вместо этого обнял ее и привлек к себе. Она уткнулась в него головой, кольнув острым кончиком клюва между ребрами и громко расплакалась. «Не переживай, Туту», — сказал он, поглаживая султан на круглой головке. «Джон любит тебя. Понимаешь, я люблю тебя».
2: «Люблю, люблю», — пробормотала она между всхлипываниями. «Люблю, люблю, Туту, люблю тебя».
1: Внезапно она отпрянула, и Кермоди ее выпустил.
2: «Я люблю», — проговорила она, вытирая кулачками слезы. «Но я бояться за Джон».
1: «Боишься? Почему ты боишься за Джона?»
2: «Я видеть, ну, горы ведь с тобой. Ты как он, но ты не как он. Он, как сказать, странный. Это правильно, да? И он летать, как гриф, но нет крыльев. Он, не могу сказать, как он летать. Очень странно. Ты говорить с ним. Я понимать слова, они не все».
1: Кермоди вздохнул. «Сейчас я могу тебе сказать лишь то, что он не горовец, он человек, человек, и пришел со звезд», — он показал наверх. Туту тоже подняла голову, потом снова посмотрела на него и сказала:
2: «Ты тоже приходить со звезд?»
1: «Ребенок, ты поняла это?
2: Ты не горовец, ты надел клюв и перья, но я понимать, ты не горовец».
1: «Я человек», — сказал он. «Но сейчас хватит об этом, дитя. Когда-нибудь, скоро, я расскажу тебе о звездах». И, несмотря на ее непрестанные вопросы, он отказался хоть словом обмолвиться на эту тему. Шли дни, которые складывались в недели и месяцы, неизменно оставляя за собой от 2 до 3,5 миль в день, переходя от рощи к роще, стая вслед за Кермоди шла к северу. Однажды они вышли к груди кремния, оставленного экипажем корабля. Кермоди показал им, как делать наконечники копий стрел, скребки и ножи. Он сделал для них луки и научил стрелять. Через короткое время каждый горовец, который умел работать руками, обзавелся собственными инструментами и оружием. Руки у них были в ссадинах и царапинах, а один самец потерял глаз, выбитый отскочившим осколком кремния. Но питание группы улучшилось, их стрелы настигали бегающих и прыгающих животных, да и вообще всех, кто подходил по размерам и выглядел съедобным. Мясо они жарили, и Кермоди показал, как вялить и коптить его. Они осмелели до бесшабашности, что и стало причиной несчастья с хутом. Как-то, будучи в компании двух соплеменников, он выпустил стрелу в леоноида, который не скрылся при их приближении. Рана только разъярила зверя, и он кинулся на горовицев. Хут не сдвинулся с места и успел выпустить в него еще две стрелы, а его спутники метнули копья, но, умирая, животное дотянулось до хута и разорвало ему грудную клетку. Пока те двое добрались до Кермоди, и он прибежал к хуту, тот уже умер. Это была первая смерть члена стаи после того, как Кермоди присоединился к ней. Теперь он убедился, что горовицы воспринимают смерть не с тупым равнодушием, как свойственно животным, а с плачем и криками протеста. Они стонали, рыдали, били себя в грудь и катались по земле. Тутру безутешно плакала, стоя у трупа отца. Кермоди подошел к ней и привлек к себе, дав ей излить горе. Подождав, пока она успокоится, он взялся организовать похоронный обряд. Что было для него в новинку? У горовицев существовал обычай просто оставлять своих мертвых на земле. Но они поняли его и, выкопав заостренными палками яму в земле, погребли в ней хуты и завалили могилу грудой камней. «Мой отец», — сказала Туту Кермоди после похорон, — «куда он ушел теперь?» На несколько секунд Кермоди потерял дар речи. На эту тему они никогда не говорили, но Туту сама догадалась о существовании загробной жизни, хотя пока это было только предположение, ибо, возможно, он неправильно истолковал ее слова. Вряд ли она могла додуматься до мысли о бесконечности бытия тех, кого мы любим. Но нет, она знала, что такое смерть. Еще до того, как Кермоди присоединился к стае, она видела гибель других ее членов, видела, как умирают крупные животные, не говоря о тех грызунах и насекомых, которых сама ловила и ела. «Что думают остальные?» — спросил он, кивая в сторону стаи. Туту посмотрела на них. «Взрослые не думать, они не говорить. Они как животные. Я ребенок, я думать, ты учить меня думать. Я спросить тебя, куда Хут ушел, потому что ты понимать». И как много раз при разговоре с ней Кермоди мог только вздохнуть. На нем лежала тяжелая и серьезная ответственность. Он не желал внушить ей ложные упования и в то же время не хотел лишать ее надежд, если таковые вообще у нее были, что жизнь продолжается и после смерти. Он понятия не имел, обладал ли Худ душой, и если да, то какая ей уготована судьба. В этом смысле он ничего не знал и о Туту. Он считал, что разумные существа, способные осознавать себя в этом мире и пользоваться абстрактными понятиями, должны иметь душу, однако уверенности в том у него не было. Он не мог объяснить девочке, какая перед ним стала дилемма. Ее словарь, созданный всего лишь за 6 месяцев общения с человеком, не включал такого понятия, как бессмертие, и пусть даже в распоряжении Кермоди имелись усложненные языковые конструкции, они имели отношение не столько к реальности, сколько к расплывчатым абстракциям, которые трудно понять и осознать. У него была вера, и он старался притворить ее в конкретные дела. Больше он ничем не располагал. «Ты понимаешь, — медленно подбирая слова, — сказал он, — что тело Хута и тело льва станут землей?» «Да». «И что из семян, упавших на землю, растут трава и деревья, кормясь землей, в которую превратились и Хут, и лев?» Туту утвердительно качнула клювом. «И птицы, и шакалы будут есть льва. Они съесть Хута тоже, если стащить камни с него. Но в конце концов останки льва и Хута станут почвой, и трава, что произрастет из них, будет их частью. А траву, в свою очередь, съедят антилопы, и лев, и Хут станут не только травой, но и плотью». «А если мы есть антилопу?» — возбужденно прервала его Туту с горящими карими глазами и клацая клювом. «То Худ станет часть меня, а я стать он!» Кермоди понял, что вступает на опасную почву теологических мудрствований. «Я не имел в виду, что Худ станет жить в тебе», — сказал он. «Я имел в виду, что... Почему он не жить во мне? Он жить в антилопе, а она есть траву. Я понимаю, потому что Худ разойтись на много кусочков. Он жить в разных созданиях. Это ты иметь в виду, Джон?» Она нахмурила бровки. «Но как он жить, если кусочки?» «Нет, он нет. Его тело идти во много мест, и я хотеть знать, Джон, куда Худ уходить?» Она с силой повторила. «Куда он уходить?» «Туда, куда ему определил Создатель», — с отчаянием ответил Кермоди. «Создатель». эхом по слогам повторила она. «Да, я учил тебя, что слово «создание» означает любое живое существо. Ну вот, а создание кто-то создает, и делает это создатель. Создавать значит давать жизнь. Появляется то, чего раньше не существовало. Мой мать – мой создатель». Туту не упоминала отца, потому что, как другие дети, а, возможно, и взрослые, не связывала спаривание с репродуктивной функцией. И Кермоди пока не мог объяснить ей эту связь в силу бедности ее словарного запаса. «Чем дальше, тем хуже», — со вздохом пробормотал Кермоди. «Нет, твоя мать не может считаться твоим создателем. Ее тело произвело яйцо и выкормило его, но она не создала тебя. В начале всех начал...» Он осекся. Ему стоило бы стать священником и пройти специальное обучение, но он всего лишь простой монах. Ну, не совсем простой, поскольку за плечами уже немного лет, и он кое-что повидал в галактике, но он не готов иметь дело с такими проблемами. С одной стороны, он не может выложить Туту готовые к употреблению теологические тезисы. На данной планете теология только формируется, и о ней не стоит и говорить, пока Туту и ее родственники в полной мере не овладеют речью. «Потом я многое расскажу тебе», — вымолвил он. «После многих солнц. А пока придется удовлетвориться тем малым, что я могу объяснить тебе о том, как, ну, словом, как создатель сделал весь этот мир, звезды, небо, воду, животных и горовицы. Он создал твою мать и мать ее матери. Много солнц тому назад он сделал многих матерей. Он. Так ему имя? Он. Кермоди понял, что совершил ошибку, употребив именительный падеж личного местоимения, но сказались старые привычки. «Да, можешь называть его он».
3: «Он мать первой матери?» – спросила Туту. «Он мать всех созданий, матерей».
1: «Слушай, возьми-ка сахара и беги играть. Говорить будем потом». «После того, как у меня появится время подумать», – добавил он про себя. Сделав вид, что чешет в затылке, Кермоди включил передатчик, прилегающий к черепу, и попросил дежурного оператора вызвать Холмьерда. Через минуту послышался голос диктора.
4: «В чем дело, Джон?»
1: «Док, вроде через несколько дней должен сесть корабль и забрать ваши записи и образцы, не так ли? Можете ли вы передать послание на Землю? Сообщите моему начальству, аббату в 4 июля, что я позарез нуждаюсь в мудром руководстве». Кермоди передал свой разговор с Туту и ее вопросы, на которые у него не будет ответа даже в будущем. «До отлета я должен был предупредить его, куда направляюсь, но у меня сложилось впечатление, что я оказался предоставленным своей собственной судьбе. Тем не менее, я оказался в ситуации, которая требует присутствия человека куда более мудрого и сведущего».
4: Холмьерд хмыкнул. «Я перешлю ваше сообщение, Джон», — сказал он. «Хотя сомневаюсь, что вам нужна помощь. Вы справляетесь не хуже любого другого, то есть стараетесь быть объективным. Вы уверены, что ваше начальство будет способно на такой подход? Или что им не потребуется 100 лет, дабы принять решение? Ваша просьба может привести к тому, что руководство церкви проведет специальное совещание или дюжину их». Кермоди застонал. «Не знаю», — сказал он. «Думаю, что начну учить ребят письму, чтению и арифметике. По крайней мере, буду плавать в спокойных водах». Отключив передатчик, он созвал Туту и других подростков, которые проявляли способность к обучению. Дни шли за днями, и молодежь прогрессировала с необыкновенной быстротой. Во всяком случае, так казалось Кермоди. Учеников можно было сравнить с богатой, необработанной почвой, ждущей лишь прикосновения умелой руки. Без особых трудностей они уяснили разницу между словом «написанным» и «произнесенным». Чтобы избавить их от лишних сложностей, Кермоди модернизировал земной алфавит, создав чисто фонетическую систему записи, в которой каждая фонема имела свое обозначение. Именно такую, к созданию которой 200 лет назад призывали англоговорящие обитатели Земли, но которая так и не появилась. Орфография, хотя и несколько изменилась, все же заметно отличалась от устной речи, смущая, а то и буквально сводя с ума с иностранцев, вызвавшихся выучить английский. Но поскольку ученики быстро освоили искусство письма и чтения, Кермоди пришлось заняться преподаванием другого вида искусства – рисования. Туту без малейших понуканий с его стороны как-то начала рисовать его портрет. Ее успехи оставляли желать лучшего, на что учитель ей тут же указал. Но если не считать, что потом он объяснил ей законы перспективы, Кермоди старался больше не вмешиваться. Он чувствовал, что если она и другие, которым также начали рисовать, окажутся под сильным воздействием земных понятий, характерному искусству Феррала не суждено будет развиться. Эту его мысль поддержал Холмьерд. «В основе мышления человека лежат представления, сформированные еще приматами.
3: Его же примата взгляд на мир он и выражает через искусство. Но пока у нас нет искусства, выражающего, прошу прощения, Джон, птичий взгляд на мир. Так что я согласен с вами, когда вы позволяете им рисовать и лепить на свой собственный манер. Не исключено, что когда-нибудь мир обогатится искусством, созданным пернатыми. Может, да, а может, нет.
4: Кермоди был занят по горлу все время. Едва только открывал глаза с первыми лучами рассвета и вплоть до отхода ко сну часа три спустя после наступления сумерек. Ему приходилось тратить много времени не только на преподавание, но и на роль судьи, точнее, диктатора в спорах. Конфликты между взрослыми доставляли куда больше хлопот, потому что с молодежью ему было легче общаться. Раскол между старшим и младшим поколениями был не столь разителен, как он предполагал. Взрослые оказались довольно сообразительными, и хотя не овладели речью, научились мастерить инструменты и оружие, умели стрелять из лука и метать копья. Они даже освоили искусство верховой езды. На полпути к цели путешественники все стали, все чаще стали встречать табуны животных, сильно напоминавших безволосых лошадей. Кермоди поймал одну из них и в виде эксперимента объездил. Из плотной травы он сплел уздечку, а из костей сделал мундштук. На первых порах седла не было, и приходилось ездить без него. Потом, когда подростки постарше и взрослые тоже обзавелись лошадьми и начали ездить верхом, им пришлось освоить умение точать седла и ладить стремена и уздечки из толстой кожи трехрогих носорогов. Вскоре Кермоди столкнулся с первой попыткой сопротивления со стороны молодежи. Они разбили лагерь на берегу озера в окружении густых деревьев, которые постоянно обвивал ветерок с соседних холмов. Тут была масса развлечений. Туту сказала, что ей и другим пришла в голову хорошая мысль именно здесь возвести обнесенное стеной поселение, которое, как Кермоди рассказывал, придется выстроить в долине, куда они направляются.
3: «Тут вокруг жить много бессловесных», — объяснила она. «Мы сможем взять их молодыми и воспитать. Так мы стать сильнее. Почему путешествовать каждый день? Мы устать от дороги, мозоли от пути, мозоли от сёдел. Мы сделать, как это, конюшни. Для лошадей тоже. Мы ловить других животных, растить их. Мяса много, охотиться не надо. Мы суметь сажать семена, как ты учил нас, и растить урожай. Тут хорошее место. Такое же, как долина, как ты рассказывал. Может, лучше. Мы, дети, все обговорить и решить остаться здесь».
2: «Тут хорошие места», — сказал Кермоди, — «но не самые лучшие. Я-то знаю, что тут многого не хватает. Кремния, железо, которое куда лучше, здорового климата. Там поменьше крупных хищников, богаче почвы и многое другое».
3: «Откуда ты знать о долине?» — выпросила Туту. «Ты видать ее? Ты бывать там?»
2: «Я знаю о ней по рассказам тех, кто бывал там», — ответил Кермоди.
3: «Кто рассказать тебе о долине?» — продолжал настаивать Туту. «Не Горовиц. Горовиц не имеет речи, пока ты не научил говорить. Кто рассказать?»
2: «Человек», — ответил Кермоди, — «который бывал там».
3: «Человек, который приходит со звезд?» «Человек, я видеть, ты говорить с ним в ту ночь».
2: Кермоди кивнул.
3: «Он знать, куда мы ходить после смерти?» — спросила Туту.
4: Застигнутый вопросом врасплох, несколько секунд он изумленно смотрел на нее с открытым ртом. Холмьерд был агностиком и отрицал наличие убедительных доказательств бессмертия. Кермоди, конечно, не спорил и не пытался втолковать ему, что не существует ни безупречных научных доказательств такового, ни неоспоримых фактов. Но имелось достаточное количество примет посмертного существования, во всяком случае, чтобы каждый непредубежденный агностик задумался о такой возможности. И, конечно, Кермоди был убежден, что каждому верующему суждена вечная жизнь. Более того, в этом его убедил личный опыт. Но это уже другая история. «Нет, этот человек не знает, куда мы уходим после смерти. Но сведения об этом имеются».
3: «Он человек, ты человек», — сказала Туту. «Если ты знать, почему он нет?»
2: И снова Кермоди потерял дар речи.
3: «Откуда тебе известно, что я человек?»
2: Туту пожала плечами.
3: «Первое, ты обманывать нас. Потом все знать. Легко видеть, что ты надел клюв и перья».
2: Кермоди невольно поправил клюв, который много месяцев натирал ему кожу, раздражая его.
4: «Почему вы мне об этом не говорили?» — сердито спросил он. «Хотели сделать из меня идиота?»
2: Туту смутилась. «Нет, никто не хотел делать из тебя идиота, Джон. Мы любить тебя. Просто мы думать, тебе нравится носить клюв и перья. Мы не знать почему, но если тебе нравится, мы окей, ладно. Но не уходить от наших слов. Ты говоришь, что знаешь, куда уходят мертвые. Куда?»
4: «Я не могу тебе рассказать, куда. Во всяком случае, пока не могу. Позже».
3: «Ты не хотеть пугать нас. Наверное, там плохое место, и нам будет там плохо. Поэтому не хотеть говорить нам».
4: «Я сказал потом». И вот почему, Туту, когда я впервые пришел к вам и стал учить речи, то не мог научить вас всем словам, чтобы вы могли понять их. Потом я стал учить вас словам посложнее, и сейчас учу. Но пока вы еще не можете понимать меня, пусть даже я и говорю их. Вы станете старше и умнее, будете знать больше слов, и тогда мы поговорим, понимаешь? Кивнув, Туту в знак согласия щелкнула клетку.

0: Кивнув, Туту в знак согласия щелкнула клювом.
1: «Я рассказать другим», — сказала она. «Много раз, когда ты спать, мы говорить, куда мы ходить, когда умрем. Какой смысл жить так мало, если мы не жить дольше? Что хорошего в том? Одни говорить толку нет, нам просто жить и умирать потом, вот и все. Ну и что? Но многие не умеют так думать. Стали бояться. И еще нам нет это смысла, а все остальное в мире есть смысл? Или кажется, что есть? Но смерть смысла нет. Смерть навсегда. Может, мы умирать, чтобы дать место другим? Потому что если мы не умирать, если потомки наши не умирать, скоро мир такой переполненный, и все помирать с голоду. Ты говоришь нам, что мир не плоский, а круглый, как шарик. И эта сила, как ты называть ее, тяготение, не дает падать. Значит, скоро мы увидеть, что нет места, если мы не умирать. Но почему не ходить туда, где места много? Может, на звезды? Ты говоришь нам, что между звезд много круглых миров, как этот. Почему нам не ходить туда?»
0: «Потому что на них достаточно и своих обитателей», — ответил Кермоди.
1: «Горовицев?»
0: «Нет. На некоторых живут люди, на других существа, отличающиеся от людей, от горовицев, как я отличаюсь от вас. Или не похожие ни на лошадей, ни на жуков».
1: «Надо много думать. Я рада, что сама не стала думать. Я ждать, пока ты сам все рассказать. И мне стало приятно думать об этом».
0: Кермоди посоветовался с другими подростками и в конечном итоге согласился с их желанием на какое-то время обосноваться здесь. Когда стали валить деревья для ограды и домов, он не сомневался, что скоро молодежь впадет в уныние, потому что каменные орудия затупятся, а запасы кремния подходили к концу. Не говоря уж о том, что его описание долины побудет самых непоседливых сняться с места. А тем временем яйцо на груди увеличивалось в размерах и тяжелело. Таскать этот растущий груз становилось все утомительней. «Я не отказываюсь от роли матери», — сказал он Холмгард на очередном сеансе связи. «Да, я хотел бы быть отцом в религиозном смысле слова, но от меня требуются чисто материнские качества, и должен признаться, что и физически, и душевно стал уставать». «При встрече мы сделаем еще одну соноскопию яйца», — ответил Холмгард. «Кстати, подошло время получить очередные данные о развитии эмбриона, и всесторонне обследуем вас, чтобы убедиться, что яйцо еще не высосало из вас все соки». Кермоди встретился с Холмгардом той же ночью, и в джипе они добрались до корабля, который теперь располагался не ближе, чем в 20 милях, потому что верхом горовицы могли покрывать солидные расстояния. В корабельной лаборатории у маленького монаха взяли массу анализов. «Вы основательно похудели, Джон», — сказал Холмгард. «Толстячком вас уже не назвать. Вы хорошо питаетесь?» «Лучше, чем когда-либо. Вы же понимаете, что мне приходится есть за двоих».
2: «Ну, мы не нашли в вашем состоянии ничего особо тревожного или опасного. Вы даже здоровее, чем раньше, потому что перестали таскать на себе жировые складки. А этот чертенок, что присосался к вам, раздается во все стороны. Из тех данных, что мы получили о горовицах, выяснилось, что яйцо растет, пока не достигает 3 дюйма в размере и веса в 4 фунта. Достоин восхищения биологический механизм, который позволяет яйцу питаться кровью своего приемного родителя, кем бы он ни был. Какие биологические структуры позволяют зародышу существовать подобным образом? Почему в нем не зарождаются антитела, которые должны убить его? Каким образом он извлекает питательные вещества из кровитока совершенно чуждого существа? Конечно, в какой-то мере ответ заключается в том, что размеры кровяных телец у него точно такие же, как и у человека. Никаких отличий не удалось установить даже при микроскопическом исследовании. Примерно такое же и сочетание химических агентов. Но даже при этом, да, скорее всего, нам удастся получить еще один грант для изучения этого механизма. И если нам удастся расшифровать его, польза для человечества будет неоценима».
0: «Надеюсь, что вы получите свои субсидии», — сказал Кермоди. «К сожалению, дальше помогать вам я не смогу. Я должен предстать перед аббатом монастыря на Вайлденвуле».
2: «Я не хотел говорить вам при встрече», — сказал Холмгард. «Не хотел огорчать вас и усугублять ваше физическое состояние, но вчера сел грузовой корабль и доставил депешу для вас».
0: Он протянул Кермоди длинный конверт, усеянный множеством официальных печатей и штампов. Кермоди вскрыл его и прочел текст. Затем поднял глаза на Холмгарда.
2: «Судя по выражению вашего лица, новости должно быть не из лучших», — сказал тот.
0: «С одной стороны, нет. Меня информируют, что я до конца должен отбыть срок контракта и не могу улететь, пока детенышев не вылупится. Но в день завершения контракта я обязан покинуть вас. Кроме того, я не имею права давать горовицам какие-либо религиозные установки. Они должны сами прийти к ним, или, точнее, обязаны сами познать откровение, если оно вообще откроется им. По крайней мере, пока не соберется церковный собор и не придет к какому-то решению. Но к тому времени меня, конечно, тут уже не будет.
2: А уж я позабочусь, чтобы ваш преемник не обладал такими религиозными установками», — сказал Холмгард. «Прошу прощения, Джон, если я окажусь вам антиклерикалом, но я убежден, что если горовицам и суждено обрести религию, то лишь свою собственную».
0: «Так Тогда почему же не свой язык и не свою технологию?
2: Потому что и то, и другое — суть орудия общения с окружающей средой. Рано или поздно они будут развиваться в точном соответствии с земными аналогами.
0: Но разве им не нужна религия, которая подскажет, что они не заблуждаются в использовании и языка, и орудий? Разве им не нужны этические представления? Улыбнувшись, Холмьер долго не отводил взгляда от Кермоди. Тот покраснел и замялся. «Хорошо», — наконец сказал он. «Готов со всей убежденностью возразить вам. Нет необходимости перечислять историю возникновения всех религий Земли. Я убежден, что любое общество нуждается в действенном этическом кодексе, который даже без участия божественной силы будет карать нарушителей, обрекая их на вечные или временные страдания. Кроме того, религиозные воззрения могут развиваться и совершенствоваться. Христианство 20-го столетия заметно отличалось от взгляда 12-го столетия. Религиозный дух нашего времени во многих аспектах отличается от убеждений того же 12 века. Кроме того, я не собираюсь обращать горовицев в свою веру. Моя церковь запрещает мне подобные действия. Я могу лишь внушить им мысль о существовании Творца». «Даже если они ее не понимают», — засмеялся Холмер. «Они слышат о Боге как о нем, но относятся к нему как к женщине». «Пол не имеет значения. Главное, что я в таком положении, когда не могу разуверять их в существовании бессмертия». Холмер пожал плечами, давая понять, что не замечает разницы, но сказал: «Видя вас в таком расстроенном состоянии, я искренне сочувствую вам, потому что оно доставляет вам боль и страдания. Тем не менее, могу помочь...» «Нет, помочь я вам уже ничем не могу. И, кстати, ваша церковь тоже». «Я дал слово Туту», — сказал Кермоди, — «я не хочу нарушать его. В таком случае она потеряет веру».
2: «Вы думаете, она считает вас Богом?»
0: «Боже, сохрани, но, должен признать, меня беспокоит, что такое может случиться. Правда, пока они никак не давали мне понять, что воспринимают меня в подобном качестве».
2: «Ну, а когда вы покинете их?» — спросил Холмьерт.
0: Кермоди так и не смог забыть прощальную реплику зоолога. В ту ночь уснул он сразу, как провалился, и в первый раз за все время жизни с горовицами позволил себе спать допоздна. Когда он проснулся, солнце было уже на полпути к зениту. Он увидел, что в наполовину достроенном селении царит сумятица, которая не имела ничего общего с хаосом и представляла собой какие-то целенаправленные действия. Взрослые как-то растерянно озирались, а молодежь была очень занята. Сидя верхом, они остриями копий гнали перед собой группу незнакомых горовицев, среди которых было несколько взрослых, но большей частью подростки в возрасте от 7 до 12 лет.
2: «Что вы тут устроили?» – возмущенно спросил Кермоди у Туту.
3: Лицевые мышцы вокруг клюва растянулись в улыбке, и она рассмеялась. «Тебя не было прошлой ночь. Мы не смогли рассказать, что задумать сделать. А все равно отличный сюрприз, да? Мы решать гонять диких горовицев, что живут здесь рядом. Мы застать их во сне, прогнать взрослых. Часть убить пришлось, это плохо».
2: «Почему вы это сделали?» – с трудом сдерживаясь, спросил Кермоди.
3: «Ты не понимать? Мы думать, ты все понимать».
2: «Я не Господь Бог», — сказал Кермоди, — «о чем я тебе часто говорил».
3: «Я иногда забывать», — перестав улыбаться, сказала Туту. «Ты сердиться?»
2: «Я не сержусь, пока ты не рассказала мне, зачем вы это сделали».
3: «Зачем?» «Так наше племя станет больше. Мы научить малышей, как говорить. Если они не умеют, то вырастут взрослыми, а взрослые не уметь говорить. Они станут как животные. Ты же не хочешь так, конечно?»
2: «Нет, но вы убивали».
0: Туту пожала плечами.
3: «А что еще делать? Их взрослые хотеть убить нас, вместо того мы убить их. Немного, больше убежать. Кроме того, ты сказать: окей, убивать животные можно, а взрослые как животные, потому что они не умеют говорить. Мы не убивать детей, потому что они учатся говорить. Мы, как это говорить, принимать, да, мы принимать их. Они стать наши братья и сестры. Ты говорить мне, что каждый горовец мне брат или сестра, пусть я не видеть их».
0: Она снова улыбнулась и, склонившись к Кермоди, серьезно сказала:
3: «Мы иметь хорошую мысль во время набега. Вместо того, чтобы есть яйца, когда нет взрослого принять их, матери разбивать яйца. Почему не давать яйца детям, лошадям и другим животным тоже? И племя будет расти быстрее. Скорее станет большим».
0: Так оно и получилось. Не прошло и месяца, как у каждого достаточно взрослого горовица у всех лошадей на груди покачивались яйца. Кермоди сообщил об этом Холмьерду.
2: «Теперь я вижу все преимущества внематочного развития плода. Если даже зародыш не защищен от механических повреждений, это не влияет на увеличение количества новорожденных».
0: «А кто будет заботиться об этих младенцах?» – осведомился Холмерт. «Ведь потомство у горовицев беспомощно, как цыплята, и они их высиживают, как люди своих новорожденных».
3: «Да они вовсе не плодятся, как дикие свиньи. К
1: Количество будущих рождений строго регулируется. Тут четко просчитала, какое количество младенцев может выходить каждая мать. Если она не может отрыгивать достаточное количество полупереваренной пищи, они будут готовить цыплятам кашки из фруктов и мяса. Матерям не придется проводить добрую долю в поиске, времени в поисках пропитания. Теперь эта обязанность будет лежать на самцах.
3: «Это ваше сообщество развивается отнюдь не в соответствии с каменным веком Земли», — сказал Холмьерт. «Я вижу, что в будущем в нем возобладают коммунистические тенденции. Дети будут производиться в массах, воспитывать и учить их станут в коллективе. На этом этапе, когда они стараются обеспечить стабильный рост племени, с их стороны довольно рационально организовать что-то вроде конвейера. Но тут есть одна деталь, на которую вы не обратили внимания или сознательно умолчали о ней. Вы сказали, что взращивание яиц, соответственно, количество будущих рождений строго регулируется. Означает ли это, что яйца, для которых не хватит пропитания, будут поедаться в виде метода контроля за рождаемостью?» Помолчав, Кермоди ответил: «Да».
1: «Ну и?»
3: «Что «ну и»?»
1: «Я готов признать, что идея мне не нравится. Но я не могу найти оснований, чтобы возражать горовицам. Вы же знаете, что у этой публики нет никаких библейских запретов. Во всяком случае, пока нет. В дальнейшем при развитии этой системы они появятся как средство выживания».
3: «Каннибализм и контроль рождаемости», — сказал Холмьерт. «Мне кажется, что вы рады будете избавиться от всего этого, Джон».
1: «Так кто теперь грешит антропоцентризмом?» — возразил Кермоди. Тем не менее, он был обеспокоен. Он не мог объяснить горовицам, что нельзя есть яйца, потому что это просто не поняли бы. Добывать пропитание было трудно, и они не могли отказаться от этого источника. И Кермоди не мог внушить им, что они совершают убийство. Убийство — это незаконное лишение жизни существа, обладающего душой. Обладали ли таковой горовицы? Он не знал. Земные законы утверждали, что противоправное лишение жизни любого существа, владеющего речью и способного к абстрактному мышлению, является убийством. Но сама церковь, хотя и побуждала своих членов повиноваться законам под угрозой кары со стороны светского правительства, сомневалась, имеется ли под этим определением солидный теологический базис. Она все еще пыталась сформулировать правила, которые помогали бы выяснить, какие инопланетные существа обладают душой. И в то же время не исключала возможность, что разумные создания с других планет не только не обладают душой, но и не испытывают в ней необходимости. Может, Создатель каким-то иным образом обеспечил им бессмертие, если о нем можно вести речь.
3: «Хорошо им сидеть за столом и обсуждать свои теории», — подумал Кермоди. «А я на месте действия. Все законы приходится придумывать на глазок. И да поможет мне Господь, если глазок у меня косит».
1: В течение следующего месяца он был по горло занят чисто практическими делами. Он попросил Холмьерта послать корабль в долину, откуда к окраине деревни было доставлено несколько тонн железной руды. На следующее утро он повел детишек к этой груди. Те не могли сдержать восторженных воплей, которые усилились, когда он рассказал им, для чего предназначается руда.
4: «А откуда она появится?» — спросила Туту.
1: «Люди доставили ее из долины».
4: «На лошадях?»
1: «Нет». Погрузили на корабль, который прилетел со звезд. Тот самый корабль, на котором со звезд прибыл и я.
4: «Мы увидеть его когда-нибудь?»
1: «Нет, вам запрещено. Не стоит вам смотреть на него». Туту разочарованно наморщила брови и щелкнула клювом. Но говорить на эту тему больше не стала. Вместо этого она вместе с другими подростками и с помощью Кермоди, к которому присоединились несколько взрослых, стала строить печь для выплавки руды. Затем соорудили горн для обжига кокса, который добавлялся к железу, и у горовицев появилось оружие из стали, удила и упряжь, надежные инструменты. Потом они стали ладить металлические части для повозок. Кермоди решил, что пришла пора познакомить их с колесным транспортом.
4: «Просто здорово!» — сказала Туту.
1: «Но что нам делать, когда руда кончится, а железо проржавеет и рассыплется?» «В долине много руды», — ответил Кармоди, — «и нам придется перебираться туда. Звездный корабль не будет больше доставлять ее нам». Туту вскинула голову и рассмеялась.
3: «Ты умный человек, Джон. Ты знаешь, как заставить нас двинуться в долину».
1: «В таком случае нам придется поторопиться», — сказал Кармоди. «Мы должны прийти туда до наступления зимы и снегопадов».
4: «Нам трудно понять, что такое зима», — сказала она. «Да и говорить о том, что мы не можем представлять».
1: Туту понимала, о чем зайдет речь. И когда Кермоди созвал очередной совет и сообщил, что пора перебираться в долину, то наткнулся на сопротивление. Большинство не хотело никуда идти, им нравилось тут. И Кермоди убедился, что даже у молодых горовицев преобладали консервативные взгляды. Только Туту и еще несколько других поддержали монаха, но они были пионерами, первопроходцами, радикалами. Кермоди не пытался диктовать им свою волю. Он знал, что пользуется огромным уважением. Фактически его воспринимали едва ли не как бога. Даже богам могут возражать, когда те покушаются на покой и уют, и он не хотел подвергать свой авторитет такому испытанию. Если он потеряет его, то погибнет все. Кроме того, он понимал, что если станет диктатором, это сообщество никогда не усвоит основы демократии. А ему казалось, что демократия, несмотря на все ошибки и пороки, была лучшей формой светского правительства. Мягкое убеждение было тем самым сильным оружием, которое он мог пустить в ход. Во всяком случае, он так считал. Но когда в тщетных попытках заставить упрямцев сняться с места прошел еще месяц, он впал в отчаяние. Теперь ему пришлось выслушивать другие аргументы. Под руководством Кермоди горовицы вырастили из семян, по его же просьбе доставленных кораблем, огородные растения и злаки. Если они сейчас уйдут, то не смогут воспользоваться плодами нелегкого труда. Все старания уйдут впустую. Так зачем Кермоди заставлял их гнуть спины, возделывая почву, высаживая ростки и пропалывая, а потом поливая их, если теперь он хочет сорвать их с места? «Потому что я хотел показать вам, как выращивать пищу из земли», — сказал он. «Я не собираюсь вечно жить с вами. Когда мы придем в долину, я покину вас». «Не оставляй нас, возлюбленный Джон», — завопили они. «Ты нам нужен. Кроме того, вот еще одна причина не идти в долину. Если мы не пойдем, ты не оставишь нас».
0: Джон не смог не улыбнуться, услышав этот детский довод, но тут же вновь посерьезнел. «Пойдете вы или нет, но как только из этого яйца вылупится детеныш, я расстанусь с вами. Да мне и в любом случае надо уходить. Если вы не пойдете, я оставлю вас и взываю ко всем, кто хочет следовать за мной». Вокруг него собрались Туту, 11 других подростков и 5 взрослых самок с 20 детишками, плюс их лошади, повозки, оружие, инструменты, запасы пищи. Он надеялся, что вид сборов заставит остальных изменить точку зрения. Но хотя те плакали и молили не уходить, больше к нему никто не присоединился. Вот тогда-то он потерял самообладание и заорал. «Очень хорошо. Я знаю, что для вас лучше всего. Если вы не подчиняетесь мне, я уничтожу деревню. И тогда вам придется пойти со мной, потому что вам больше будет некуда деваться». «Что ты имеешь в виду?» – заволновались горовицы. «Я имею в виду, что сегодня вечером явится чудовище со звезд и сожжет деревню. Вот увидите». Он тут же переговорил с Холмирдом. «Вы слышали меня, док? Я вдруг понял, что обязан надавить на них. Это единственный способ, чтобы они стали шевелить задницами». «Вам стоило бы это сделать давным-давно», — ответил Холмирд. «Даже если вы будете двигаться без остановок, считайте, вам повезет, когда до зимы успеете добраться до долины».
1: Той же ночью, когда Кермоди и его спутники расположились на холме за оградой деревни, в тусклом свете двух лун внезапно появился космический корабль. Все обитатели селения, должно быть, ждали появления грозного чудища, ибо из сотен глоток вырвался общий вопль. Все в панике кинулись к узким воротам, и многие пострадали в давке. Не успели все дети и взрослые покинуть пределы деревни, как чудовище огненным языком лизнуло бревенчатую ограду. Та занялась с южной стороны, и пламя быстро распространилось. Кермоди сбежал с холма и навел порядок среди растерявшихся горовицев. И только под угрозой смерти в случае неповиновения заставил их вернуться в ограду и вывести оттуда повозки с лошадьми и вытащить продовольствие и оружие. Горовицы припали к ногам Кермоди, моля о прощении и заверяя, что впредь никогда не пойдут против его воли. Несмотря на то, что Кермоди чувствовал угрызение совести за пережитый горовицами страх и был расстроен из-за гибели в панике нескольких из них, он постарался сохранить строгость. Он простил их, но напомнил, что мудрости у него больше, чем у всех прочих, и ему лучше знать, что пойдет им на пользу. Отныне младшее поколение вело себя безукоризненно, беспрекословно подчиняясь ему. Но из их отношений ушла теплота и доверительность, даже у Туту. Они относились к нему с уважением, но и в его присутствии чувствовали скованность. Ушли в прошлые шутки и улыбки, которыми они все время обменивались. «Вы внушили им страх Божий», — сказал Холмирд. «Бросьте, док», — ответил Кермоди. «Вы же не считаете, что они воспринимают меня как Бога? Если бы я убедился в этом, то постарался бы разуверить их». «Да, но они считают, что вы его представитель, может быть, полубог. И пока вы не изложите им сначала до конца всю последовательность событий, они и дальше будут так считать. Да и не думаю, что ваши объяснения чем-то помогут. Вам придется во всех подробностях описать наше общество, для чего у вас нет ни времени, ни способностей. И что бы вы ни излагали, они все равно поймут вас неправильно». Кермоди попытался восстановить прежние сердечные взаимоотношения, но понял, что это невозможно. Поэтому он всецело посвятил себя лишь преподаванию того, что знал сам.
0: Все свободное время он или записывал, или диктовал Туту и другим сведения о научных дисциплинах. Хотя в тех местах, по которым шли переселенцы, не было и следов залежей серы и селитры, Кермоди знал, что они есть в долине. Он написал инструкцию, как распознавать, разрабатывать и очищать ископаемые, а также как делать порох. Кроме того, он во всех подробностях изложил, как мастерить ружья, пистолеты и ртутные капсулы, как искать свинцовую руду и выплавлять из нее металл. Это было лишь частью всех технологических процессов, о которых он оставил сведения. В дополнение он письменно изложил основные данные о химии, физике, биологии и электричестве. Более того, он начертил принципиальную схему электромобиля и машины с двигателем на водородном горючем. Затем последовало детальное объяснение процесса получения водорода в результате реакции сжатого перегретого пара в присутствии цинковых или железных катализаторов, что, в свою очередь, потребовало рассказать о том, как искать и опознавать медную руду, как извлекать из нее металл и тянуть из него провода, как сделать магнета и пользоваться математическими формулами для ротора. В процессе занятий он часто обращался за помощью к Холмерду. Как-то тот ему сказал: «Вы зашли слишком далеко, Джон. Вы доработались до того, что от вас осталась одна тень. Вы вгоните себя в гроб. Вы пытаетесь сделать невозможное — втиснуть столь тысяч лет технического прогресса в один год. Человечеству потребовалось для развития тысячелетий усилий, а вы преподносите горовицам их результаты на серебряном блюдечке. Перестаньте. Вы уже и так достаточно сделали для них, принеся им речь вместе с техникой обработки кремния и возделывания земли. Предоставьте им дальше идти своим путем. Кроме того, последующие экспедиции, скорее всего, установят с ними контакты и дополнят всю ту информацию, что вы пытаетесь впихнуть в них».
1: «Вероятно, вы правы», — простонал Кермоди. «Но, несмотря на все старания, больше всего меня беспокоит, что я учил их общению лишь с материальным миром и почти ничего не сделал, дабы внушить им хотя бы начатки этики. Вот это и не может меня не волновать сильнее всего».
0: «Дайте им самим разработать ее».
1: «Мне бы этого не хотелось. Подумайте только о многочисленных путях порока и зла, которыми они могут пойти. В любом случае, им этого не избежать».
4: «Да, но при желании они смогут выбрать и правильный путь».
0: «Так ради бога, дайте им его!» — вскричал Холмьерд. «Перестаньте терзаться до желудочных колик. Сделайте что-нибудь или перестаньте болтать».
1: «Скорее всего, вы правы», — мрачно сказал Кермоди. «Во всяком случае, времени у меня осталось немного. Через месяц мне следует прибыть на Вайлденвуле, и решить эту проблему я не успею». В следующем месяце караван покинул теплые долины и двинулся по плоскогорьям и ущельям меж вершинами. Воздух стал холоднее, растительность, на удивление, походила на траву и кустарник земных высокогорий. Ночи были холодные, и горовицы теснились поближе к пламени костров. Кермоди научил их дубить шкуры и сметывать себе одеяние, но не позволил им тратить время на охоту за животными, мех которых мог бы согревать их. «Успеете заняться этим, когда мы придем в долину», — сказал он. За 2 недели до выхода к перевалу, за которым лежала долина, Кермоди как-то проснулся ночью. Он уловил постукивание в скорлупе яйца на груди и понял, что острый клювик цыпленка пытается пробиться сквозь двойную кожистую оболочку. К утру в скорлупе появилось отверстие. Кермоди поступил так же, как все прочие матери, за которым ему довелось наблюдать. Придержав яйцо с тыла, он ободрал с него оболочку. Яйцо так долго было частью его самого, что ему казалось, будто он сдирает кожу с самого себя. Появился прекрасный, здоровенький цыпленок, мальчик, покрытый золотистым пушком, и уставился на мир большими голубыми глазами, которые пока разъезжались в разные стороны. Туту пришла в восторг. «У всех нас карие глаза, а он первый горовец с голубыми. Хотя мы слышали, что у диких горовицев в этих местах бывают голубые глаза. Но у него глаза точно как у тебя. Ты сделал ему голубые глаза, чтобы все мы знали, что он твой сын, да?» «Ничего я не делал», — сказал Кермоди. Он не стал упоминать, что цыпленок был мутантом, или, иными словами, его генетический код содержал в себе рецессивные гены той линии предков, раса которых обладала голубыми глазами. Слишком долго пришлось бы объяснять, но он в самом деле испытал смущение. Ну почему это случилось с цыпленком, которого именно он выносил? К полудню щупальца, державшие яйцо на его коже, высохли, и пустая кожистая скорлупка, отвалившись, упала на землю. Еще через 2 дня многочисленные маленькие дырочки на груди затянулись, и кожа снова стала гладкой. Он рвал связи с этим миром. К полудню на связь вышел Холмерт и сообщил, что прошение Кермоди о продлении срока пребывания на Ферале отклонено, и в день окончания контракта он должен отбыть с планеты.
0: «В соответствии с условиями нашего контракта мы должны обеспечить вас транспортом до Вайлденвули», — сказал Холмерт. «Мы воспользуемся нашим собственным и через несколько часов доставим вас к месту назначения». В течение последующих двух недель Кермоди буквально гнал караван, уделяя сну не больше 4 часов и останавливаясь только тогда, когда надо было выпустить лошадей. К счастью, конское поголовье Ферала обладало немалой выносливостью, хотя и не такой быстротой, как их земные собратья. Накануне дня забытия Вечером отряд вышел к горному перевалу, за которым лежала долина обетованная. Разведя костры, путешественники пристроились к теплу. С перевала дул холодный ветер, и Кермоди уснул не без труда. Но причиной бессонницы были не порывы зябкого ветра, а его мысли. Они ходили по кругу, как индейцы вокруг каравана фургонов, осыпающие его острыми стрелами. Он не мог отделаться от беспокойства, размышляя, что станет с его паствой, когда он покинет ее. Он не мог не сожалеть о том, что не обеспечил их духовным наставлением. «Завтра утром», — решил он. «Завтра утром мне предоставляется последняя возможность. Но в мыслях у меня нет ничего, ровно ничего. Я отупел. Если бы мне было дано право решать самому, если бы начальство не принудило меня к молчанию, да ему виднее, скорее всего, я бы сделал что-то не то. Наверное, лучше всего отдать все на волю божественного провидения. Но ведь Бог являет себя через деяние человека, а я человек». Должно быть, он все же задремал, потому что внезапно очнулся, почувствовав прижавшееся к нему маленькое тельце. Это была Туту, его любимица. «Мне холодно», — сказала она. «Я много раз еще до пожара деревни спала у тебя на руках. Почему ты не позвал меня сегодня вечером? Это твоя последняя ночь», — дрожащим голосом сказала она и заплакала. Плечи ее затряслись, и она уткнулась клювом ему в бок, когда он прижал головку Туту к груди. И не в первый раз Кермоди пожалел, что у этих созданий такие твердые клювы. Им никогда не будет дано познать удовольствие от соприкосновения в поцелуе теплых нежных губ. «Я люблю тебя, Джон», — сказала она. «Но после того, как чудовище сожгло деревню, мы стали и бояться тебя. Но сегодня вечером я забыла, что боюсь тебя, и должна провести эту ночь в твоих руках, чтобы запомнить ее на всю жизнь». Кермоди почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы, но постарался, чтобы голос звучал ровно и спокойно. «Те, кто служит Создателю, сказали, что меня ждет работа в другом месте, где-то среди звезд. Я должен отправляться, пусть даже мне не хочется. Мне грустно, как и тебе. Но, может быть, когда-нибудь я и вернусь. Не могу обещать, но всегда буду надеяться».
5: «Ты не должен оставлять нас. Мы все еще твои дети, а нас ждет взрослая работа. Взрослые как дети, а мы как взрослые. Ты нам нужен».
0: «Я знаю, что ты права, но я буду молиться ему, чтобы он не оставил вас своим вниманием и оберегал вас.
5: Я надеюсь, что у него больше мозгов, чем у моей матери. Я надеюсь, он такой же умный, как ты».
0: Кермоди засмеялся. «Он бесконечно умнее меня. Не беспокойся, чему быть, того не миновать». Он еще немного поговорил с ней, в основном давая советы, как лучше подготовиться к наступающей зиме, и заверяя, что, может быть, он еще вернется, или, если не он, так другой человек, и, наконец, провалился в сон. Его пробудил испуганный голос Туту, вскрикнувший под ухом. «Что с тобой, девочка?» — Сев спросил Кармоди. Она приникла к нему, и в ее больших глазах отразилось затухающее пламя костра.
5: «Пришел отец и разбудил меня. Он сказал: Туту, ты интересовалась, куда уходят горовицы после смерти. Я знаю, потому что, умерев, сам ушел в эти земли. Это прекрасная страна, и не плачь из-за того, что Джон должен покинуть нас. Когда-нибудь ты с ним здесь встретишься. Мне было разрешено увидеться с тобой и рассказать об этом. А ты должна передать Джону, что мы, горовицы, как люди. У нас есть души, и мы вовсе не превращаемся в прах, умирая, чтобы никогда больше не увидеть друг друга. Отец мне так сказал и протянул руку, чтобы коснуться меня. Мне стало страшно, я заплакала и проснулась». «Ну-ну», — сказал Кермоди, укачивая ее, — «тебе просто приснилось. Ты же знаешь, что твой отец не умел говорить при жизни. Так как же он может разговаривать сейчас? Тебе привиделось». «Не приснилось, не приснилось. Он пришел ко мне не в голову, как во сне. Он стоял рядом, между огнем и мною. Он отбрасывал тень, а у сна нет теней. И почему он не умеет разговаривать? Если он может жить после смерти, то почему ему не говорить? Как ты сам сказал, почему полоски у жука и грива у лошади?»
0: «Устами младенца», — пробормотал Кермоди и до рассвета проговорил с Туту. К полудню того же дня горовицы одолели высшую точку перевала. Внизу перед ними лежала долина, сияющая зелеными, золотыми, желтыми и красными красками осенней растительности. Еще через несколько дней яркие цвета пожухнут и порыжеют, но сегодня красота долины радовала глаз теми обещаниями, которые таились в ней.
1: несколько минут», — сказал Кермоди. «С неба в звездном фургоне спустится человек. Не надо пугаться. Он не причинит вам вреда. Я же хочу сказать вам несколько слов, которые, надеюсь, ни вы, ни ваши потомки никогда не забудут. Прошлой ночью Туту увидела своего покойного отца. Он поведал ей, что у всех горовицев есть душа, которая после смерти перебирается в другое место. Творец создал такое место и для вас, так рассказал Худ, потому что вы его дети. И он никогда не оставит вас, а вы должны быть послушными его детьми, потому что он... Тут он замялся, ибо у него чуть не вырвались слова, что он отец ваш. Но помня, что в представлении горовицев существует только образ матери, продолжил, потому что он матерь ваша. Я излагал вам историю, как Творец создал мир из ничего. Сначала Вселенную, затем в космосе появились атомы, потом они слились, создав бесформенную материю. Та преобразовалась в солнце, большие солнца, вокруг которых крутились солнца поменьше. Маленькие солнца остывали и становились планетами, как та, на которой вы сейчас живете. Появились суши и вода. И он создал живые существа в морях и океанах, столь мелкие, что их нельзя было увидеть глазом, но он все видел. Когда-нибудь вы тоже увидите. Из этих маленьких существ появились большие. Возникли рыбы. Одна из них выползла на берег, обрела ноги и стала дышать воздухом. Некоторые животные залезли на деревья и стали там жить, после чего превратились в птиц. А другие начали ходить на двух ногах. А те конечности, которые могли бы стать крыльями, превратились в руки с пальцами. И эти существа стали вашими предками. Вы знаете это, ибо я много рассказывал вам. Вы знаете, что у вас должно быть в прошлом. А теперь я расскажу вам, что вы будете делать в будущем, если хотите стать его хорошими детьми. Я оглашу вам законы горовицев. Вот что он хочет от вас каждый день вашей жизни. Почитайте Создателя вашего, пуще своих родителей. Любите друг друга и даже ненавидящих вас. Любите и животных. Можете убивать их для пропитания, но не причиняйте им боли. Пусть животные работают на вас, но кормите их и давайте им отдыхать волю. Говорите правду. Кроме того, неотступно ищите истину. Поступайте в соответствии с правилами общества, пока оно не потребует от вас творить то, что ему нежелательно. Тогда отриньте такое общество. Убивайте только, чтобы не быть убитым. Создатель не любит убийцы тех, кто затевает войны без причины. Не пытайтесь творить добро через зло. Помните, что вы, горовицы, не одни в этом мире. Вселенная наполнена его детьми. Они не горовицы, но любите и их. Не бойтесь смерти, ибо жизнь вечна. Замолчав, Кермоди бросил взгляд на слушателей, пытаясь представить себе, какое представление о добре и зле оставил у них его речь. Затем подошел к высокому валуну, на плоской вершине которого стояли чаши с водой и лежал ломоть хлеба, испеченный из желудевой муки. И ежедневно в полдень, когда солнце стоит в зените, пусть мужчины или женщины, избранные вами, сделает это перед вами и для вас. Кермоди взял кусок хлеба, обмакнул в воду и, съев его, сказал: «И пусть избранный вами произнесет сии слова, чтобы они были услышаны всеми. Этой водой, из которой вышла первая жизнь, благодарю Создателя за данную им жизнь. И этим хлебом благодарю Создателя за благословение всему миру. И пусть даст он мне силы противостоять злу бытия. Приношу ему свою благодарность». Он замолчал. Лишь Туту не смотрела на Кермоди и торопливо записывала услышанное. Затем она подняла на него глаза, словно спрашивая, собирается ли он продолжить, но, заплакав, бросила карандаш с верифельной доской и, бросившись к монаху, обвела его руками. «Звездный корабль летит!» – зарыдала она. «Не уезжай!» Общий стон страха и изумления донесся из клювов толпы, когда все увидели, как из-за горного хребта появилось сияющее чудовище и направилось к ним. Кермоди мягко высвободился из объятий Туту и отступил на шаг. Приходит время, когда родители должны расставаться с детьми, а дети становиться взрослыми. Вот это время и наступило. Я должен покинуть вас, потому что меня ждут в другом месте. Просто помни, что я люблю тебя, Туту. И всех вас люблю тоже, но я не могу оставаться здесь. Но он всегда будет с вами. Оставляю вас под его опекой. Стоя в пилотской трубке, Кермоди не отрывал взгляда от изображения Феррала на экране. Теперь размер планеты был не больше баскетбольного мяча. Он повернулся к Холмгерду. «Наверное, мне придется отчитаться перед начальством за эту финальную сцену. Должно быть, мне дадут серьезные выговоры, накажут. Не знаю. Но в тот момент я был убежден, что поступаю совершенно правильно». «Вы не должны были говорить им, что у них есть душа», — заметил Холмгерд. Меня лично эта проблема не волнует. Я считаю, что смешна сама идея души.
6: Но у вас есть возможность думать о ней, возразил Кермоди. Пусть такое же право обретут и Горовиц. Разве может существо, способное к осознанию понятия души, не обладать ею?
1: Интересный вопрос и не имеющий ответа. Скажите, вы серьезно верите, что та небольшая церемония, которую вы устроили, удержит их на узкой тропе?

0: знаю.
1: Но я дал им нечто, что превратило их из животных в людей. Прометей, выдохнул Холмер и погрузился в долгое молчание.

принадлежит Ларри Нивену. Он называется просто незатейливо «Загадай желание». И перевели его с английского Владимир Гольдич и Ирина Оганесова. Итак, Ларри Нивен в переводе Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой с помощью журнала «Фантастики. Если». Его разбудил громкий скрежет. Кто-то немилосердно дергая и раскачивая вытаскивал его жилище из песка. Затем выскочила пробка, и убежище залил яркий солнечный свет. Предельно сжатая субстанция, которая звалась «Кризераст ужасный», выбрала именно это короткое мгновение для того, чтобы вырваться на свободу. Кризераст попытался собраться с мыслями и понять, что происходит, но он спал так долго. Очень долго. Возле бутылки стоял старик. А вокруг, куда ни бросишь взгляд, расстилалась пустыня. Кризераст, который был выше самых высоких деревьев и продолжал расти, видел лишь бесконечные мили желтого песка, сверкающего в лучах обжигающего солнца. Далеко на юге он разглядел пруд, окруженный чахлыми деревьями, но больше никаких признаков жизни. А ведь когда он скрылся в своем убежище, здесь шелестел кронами великолепный зеленый лес. Интересно, кто явился на сей раз? Надо же. Уставился на Кризераста, не сводит с него глаз, наверное, принял его за облако, уплывающего в небо дыма. Судя по ауре, старик знаком с магией, однако давно не прибегал к ее помощи. У его ног рядом с бутылкой лежит обвязанный веревкой золотой слиток или шкатулка. Золото. Магия этого мягкого металла не подчиняется никаким законам. Его невозможно заколдовать, а некоторых оно сводит с ума. Люди почему-то ценят его чрезвычайно высоко. И зачем только незнакомец притащил такую тяжесть в пустыню? Может быть, именно диковинные волшебные свойства золота помогли человеку отыскать путь к месту, где отдыхал Кризераст? Люди всегда стремились заполучить как можно больше золота. Однажды Кризераст дал троим просителям столько, что те не могли ни унести, ни спрятать сокровища. Сам же он с удовольствием наблюдал за тем, как они пытаются решить задачку, не имеющую решения. А потом пришли бандиты и испортили им все веселье. Бесформенная белая тряпка окутывала большую часть тела мужчины. Открытыми оставались лишь руки с узловатыми пальцами, да почти черное от загара лицо. Глаза старика окружала сетка глубоких морщин, а длинный крючковатый нос, обгоревший на солнце и облезлый, напоминал орлиный клюв. Губы незваного гостя были плотно сжаты, он совершенно спокойно наблюдал за тем, как распухает, увеличиваясь в размерах, громадное облако. Кризераст наконец успокоился. Туманная субстанция приняла очертания могучего воина. Он добродушно прорычал: «Назови себя, о мой спаситель!» «Меня зовут Хромой», — ответил старик. «А ты, я полагаю, Ифрит?»

0: Верно, я Кризераст ужасный, но тебе не следует меня бояться, о спаситель. Чем я могу отплатить тебе за доброту? Что я... Три желания, проревел Кризераст, который просто обожал порезвиться. Ты имеешь право на три желания, я их исполню, если, конечно, мне это будет под силу. Я хочу снова стать здоровым, заявил хромой. Ответ прозвучал слишком быстро. Значит, перед Кризерастом далеко не простофили. Отлично. Чем умнее оппонент, тем веселее получаются шутки. Чем ты болен? Кризераст, ты наделен даром, намного превосходящим способности человека и в состоянии сам все увидеть. Главное... Я хочу быть абсолютно здоровым. И вот еще что. Собеседник сел на песок и снял с левой ноги тапок. Кризераст увидел, что ступня вывернута внутрь, а ее внешнюю часть украшает толстая мозоль. Я таким родился. Почему ты не вылечил себя сам? Ты же волшебник, я это чувствую. Был волшебником, улыбнувшись, поправил его хромой. Кризераст, понимающе кивнул. За десятки тысяч лет мировая мана, сила, рождающая заклинания, практически иссякла. Первыми превратились в миф существа, наделенные самой могучей магией. Ифриты видели гибель богов, были свидетелями того, как лишились своего дара и умерли драконы, как жители морских глубин постепенно превратились в самых обычных обитателей подводного царства, наблюдали за тем, как люди заселяют и преображают землю. «Да, когда-то магия обладала могуществом», — согласился Кризераст. «Так почему же ты не исцелил ногу?» «Мне пришлось бы истратить половину всей своей силы. Когда я ею владел, это имело значение. Теперь же я просто не в состоянии поправить свое здоровье. Зато сейчас у тебя есть я. Итак, повтори, чего же ты хочешь?» «Стать здоровым». «Похоже, хромой надеется избавиться от всех болезней, которыми страдают люди. За одно желание?» «Ну и ну». Впрочем, он выразился достаточно ясно. «Есть вещи, которых я сделать не могу», — проворчал Кризераст. «Я ведь не прошу у тебя молодости. Я ставлю только выполнимые условия. Существо твоего вида не может быть абсолютно здоровым». «Хорошо. Поправь лишь то, что способен поправить, но не меньше». Хромой грамотно сформулировал свою волю. Вполне доступно и недвусмысленно, никак не придерешься. В пустыне магия еще сильна. Кризераст прекрасно знал, что сумеет изучить организм хромого и исцелить те болезни, которые обнаружит. Утерпеть поражение в первом желании. Ладно, это еще не проигрыш. Интересно довести игру до конца. Все же хотелось бы, чтобы с самого начала хоть что-нибудь пошло не так. Противник должен получить предупреждение. Подожди минутку, подумай. Они стоят посреди голой пустыни. А как здесь оказался человек? По-видимому, к убежищу Кризераста старика привела магия, однако... Следы уходят на север. Две параллельные линии. Нога в сандалии и бесформенные, словно кляксы, углубления в песке. Их больше возле трупа умершего от голода животного. Примерно в полумиле отсюда. Там какое-то движение. Так, понятно. Стервятники взялись за дело. Рядом с дохлым животным валяются седельные сумки. В них Кризераст присмотрелся повнимательнее. Только бурдюки. Три пустых, а в четвертом осталось всего несколько глотков. Следы тянутся все дальше. Дюны, еще дюны. Тоненькая цепочка стала едва различимой, но Кризераст напряг зрение и увидел алое пятнышко на вершине дюны в 12 милях к северу. Глаза по-прежнему сообщали ему необходимую информацию, а вот другие органы чувств молчали. Мана исчезла, как не бывало. Осталась только пустыня, на многие мили ничего, кроме залитого ослепительным солнцем песка. Кризераст развеселился. Будучи совершенно, даже неприлично здоровым человеком, хромой, тем не менее, умрет. Он погибнет от жажды. Да, конечно, у него имеется еще два желания, но посмотрим. «Ты будешь здоров!» — весело пророкотал Кризераст. «Правда, придется немного потерпеть». Он заглянул поглубже внутрь существа хромого. Волшебные заклинания когда-то помогали человеку не так сильно страдать от болезней и последствий искривления стопы, однако магия давно иссякла. Во-первых, мозг и нервная система растеряли часть своей чувствительности. В клетках собралось инертное вещество. Кризераст осторожно убрал его. Морщины вокруг глаз хромого стали еще глубже. Теперь нервная система юноши ощутила боль старика-инвалида. Дальше кости. Артрит, больные суставы. Кризераст придал им правильную форму. Смягчил хрящи, выпрямил кости левой стопы. Хромой взвыл и принялся отчаянно махать руками. Кризераст уничтожил безобразную костную мозоль. Возраст притупил зрение хромого, и Фрид вернул глазам своего спасителя ясность. Он получал колоссальное удовольствие от собственной деятельности, поскольку задача оказалась совсем непростой, а он любил побеждать, преодолевая трудности. Артерии и вены старика были закупорены, в особенности в районе сердца. Кризераст старательно их прочистил. Органы пищеварения тоже функционировали не на полную мощь. Радостно ухмыляясь, Джин привел их в порядок. Через несколько часов хромой почувствует волчий аппетит. Совсем как подросток, он будет мечтать только об одном — оказаться за столом, причем немедленно. Вот оно, второе желание. Органы воспроизводства тоже пришлось подправить. Когда они начнут работать на полную мощь, хромой непременно потребует гурью. Еще бы, столько лет воздержания. На этом желания иссякнут. С точки зрения Кризераста, победить в игре под названием «Загадай желание» означало оставить человека или ифрита, поскольку они нередко развлекались, играя друг с другом, с тем, что у него имелось в начале состязания. Можно, конечно, сделать так, что противник умрет или будет ранен, но такое поведение недостойно настоящего игрока. Человек корчился от боли. Повалился лицом в песок и начал задыхаться. Его легкие за 60 лет работы вобрали в себя неимоверное количество пыли и грязи. Кризераст их очистил и спалил 4 кожных опухоли. Крошечные, но яркие вспышки, и дело сделано. Солнечные ожоги он убрал, а вот морщины – это не болезнь. Так же, как и мертвые волосяные мешочки.
1: «Что-нибудь еще?»
0: Хромой сел, с трудом перевел дух, постепенно стал дышать ровнее. Его лицо осветила довольная улыбка.
2: «Ничего не болит. Подожди-ка.
0: Ты лишился своего волшебного дара», — проговорил Ифрит. «Точнее, его остатков», — махнул рукой человек. «А раньше ты считался сильным магом?» «Я состоял в гильдии и входил в группу волшебников, которые пытались вернуть в наш мир магию, спустив Луну на Землю. Позднее я разочаровался в проекте».
1: «Луну!» —
0: вскричал Кризераст так громко, что в воздух поднялись тучи песка. Ему еще не приходилось слышать ничего подобного.
1: «Хорошо, что у вас ничего не вышло».
0: В конце концов, кое-кому пришлось пожертвовать жизнью, чтобы помешать осуществлению этого безумного плана. Да, я был могущественным магом. Но все когда-нибудь кончается, и я тоже не вечен. Однако ты подарил мне еще немного времени, и я тебе благодарен. Ухватившись за веревку, хромой поднял золотой слиток и закинул его за спину. «Слушай же мое следующее желание. Я хочу, чтобы ты доставил меня в деревню Ксилашан. и обязательно по земле.
1: Неужели ты боишься, что я полечу в деревню по воздуху, а прибыв на место, сброшу тебя вниз?
0: Невинно спросил Кризерас.
3: Классный получился бы финал игры.
0: Теперь уже не боюсь, ответил Хромой. Здесь, в пустыне, магия еще обладает могуществом, возможно, потому что пески не любят людей, которые не особенно сильны в волшебстве. Там, где появляются люди, заклинания перестают действовать. Вероятно, именно по этой причине на севере словно проходит черта, за которой начинается самый обычный мир. А виноваты, естественно, войны. Сначала противники использовали друг против друга колдовство и сожгли всю ману, имевшуюся в тех краях, и тогда им пришлось сражаться при помощи оружия. Впрочем, к западу, востоку и югу от пустыни магия тоже постепенно исчезла.
1: А где находится деревня Ксилашан?
0: На севере, Хромой махнул рукой, показывая направление. Поднимись на милю и сразу ее увидишь. Вокруг расположены невысокие холмы, через деревню проходят две хорошие дороги. Невозмутимость Хромого начала раздражать Кризераста. Неожиданно почувствовав себя молодым и здоровым, хоть и в облике старика, бывший маг, наверное, возомнил себя властелином вселенной. С каким удовольствием Кризераст проткнет воздушный шарик, коим является тщеславие наглого человечишки. «Доставь меня в Ксилашан, не покидая земли». «Отлично! Кризераст не покинет земли». Джин не стал подниматься в воздух, он вырос. И, вытянувшись на милю, увидел все, что находилось на севере. Ксилашан оказался деревней с населением около 1500 человек. Если зашвырнуть Хромого туда по параболе... Кризераст не решился. Это явно убьет Хромого, что, конечно же, не спортивно. К тому же слишком далеко, не хватит магии. Ну и ладно. Еще рано заканчивать состязание и подводить итоги. Кризераст расхохотался, уменьшился в размере до 20 футов, а затем подхватил Хромого, засунул его под мышку и помчался вперед. Покрыв 12 миль за 10 минут, слабовато. Ифрит резко затормозил, а затем отпустил Хромого на песок. Тот лежал, с трудом переводя дух. Пальцы его побелели. Так сильно он вцепился в веревки, которыми был перевязан золотой слиток. Или все-таки шкатулка.
1: «Здесь я вынужден остановиться», — заявил Кризераст, «поскольку не могу посещать места, где нет маны».

0: Хромой постепенно пришел в себя, отдышался, встал на колени. Через минуту он сообразит, что его крошечный запас воды остался в 12 милях отсюда.
1: «Ну и каково же будет твое третье желание, мой спаситель?» — поторопил его Кризераст. «Вот прокатились так прокатились. Ты уверен, что хотел употребить именно слово «спаситель»?»
0: Хромой огляделся по сторонам и произнес под нос. «Ну хорошо, а где же дым?» «Миранди!»
2: «Почему я не должен называть тебя спасителем?»
0: «Существа вроде тебя не переносят скуки. Когда возникает необходимость, джинны сами создают свои бутылки, а потом прячутся в них и засыпают. Спят они до тех пор, пока их что-нибудь не разбудит».
1: «А ты немало о нас знаешь, верно?»
0: «Верно.
1: Что ты ищешь?»
0: «Дым. Я его не вижу. Наверное, что-то случилось с Миранди».
1: «Миранди!
2: Ты тут не один?
1: Хочешь, я найду твою подружку?»
0: Кризераст уже давно ее отыскал. На вершине одной из дюн виднелось красное пятнышко, какая-то тряпица. А в 200 шагах к северу стоял маленький навес. Хромой оказался отличным игроком. Его спутница ждала у границы между волшебным миром и обычным, между деревней Силашан и убежищем Кризераста. Ифрит доставил Хромого практически к ее ногам, точнее в лагерь, где человека поджидали 2 вьючных животных и запас воды. Порыв ветра может засыпать красную тряпку песком. На месте Хромого джин был бы счастлив, удержав 2 столь значительные победы над волшебным существом. Однако человек просто поднял слиток и двинулся вперед. Через несколько мгновений он перешел на бег, увеличил скорость, проверяя, как ведут себя новая нога и здоровое тело. «Миранди!» – закричал Хромой, радуясь вновь обретенной молодости и одновременно опасаясь не найти свою подругу. Он взлетел на вершину самой высокой дюны, огляделся по сторонам, наградил Кризераста сердитым взглядом и снова побежал вперед. Небольшой смерч, устроенный джинном, засыпал красную тряпицу песком. Естественно, человек ее не заметил, однако понял, что означает неожиданно утихший ветер. Кризераст медленно последовал за спасителем. Хромой уже добежал до навеса и склонился над лежавшей на песке женщиной. Джин остановился, поскольку обладал весьма тонким слухом и уловил слова Хромого, произнесенные шепотом.
1: «Я очень спешил. О, Миранди, подожди, останься со мной, Миранди, не уходи, мы уже почти на месте!»
0: Кризераст ужасный только сейчас смог разглядеть старуху. Легкая аура исчезающей магии окутала ее тело. Она была без сознания, и жить ей оставалось всего несколько дней. Золотой слиток лежал рядом с ней.
1: Дикая магия, возможно, для какого-то древнего заклинания. Как-то раз мужчина пожелал заполучить женщину, которая его не любила. Кризераст нашел ее и доставил по назначению, но не сделал ничего для того, чтобы скрыть от ее семьи, куда она подевалась. А потом с удовольствием наблюдал, как родственники несчастной мстили обидчику. Люди чрезвычайно серьезно относятся к своим страстям, однако сейчас эта женщина не производила впечатления подходящего объекта для всепоглощающей страсти. Хромой, по-видимому, считал, что Кризераст находится далеко и ничего не слышит. Он потер руки и проговорил.
3: «Мы уже в конце пути. Бутылка оказалась на месте, и магия тоже. Заклинание сработало. Посмотри на меня. Ты видишь? Все получилось!»
0: Миранди открыла глаза и слабо пошевелилась.
3: «Не обращай внимания на морщины. Я здоров. У меня ничего не болит. Вот, пощупай!»
0: Он положил руку женщины на свою левую ногу.
3: «Второе заклинание. Он повел себя точно так, как мы и предполагали. Не думаю, что придется...»
0: Хромой поднял глаза и заговорил громче. «Кризераст, познакомься с Миранди». Джин приблизился. «Твоя жена?»
1: «Можно сказать и так. Вот третье желание. Я хочу, чтобы Миранди снова была здорова.
2: Ну, это уж слишком. Ты же знаешь, что мы терпеть не можем скуки. С твоей стороны невежливо настаивать на выполнении двух одинаковых желаний.
0: Хромой поднял с земли золотой слиток, повернулся к Джину спиной и двинулся вперед.
1: «Я постараюсь соблюдать правила приличия, насколько это возможно», — сердито бросил он через плечо. «Должен напомнить, что ты держал меня под мышкой и нес лицом вниз. Как мне следует к этому относиться? Как к оскорблению или, может быть, как к дружеской шутке?»
2: «И вот еще одна шутка. Твоей спутнице около 100 лет. Здоровая женщина, достигшая такого возраста, уже давно была бы мертва».
1: «Мертвые не бывают здоровыми. Мне отлично известно, что ты в состоянии выполнить мое желание».
2: «Интересно, а вдруг он попытается воспользоваться золотом, чтобы меня подкупить?» — подумал Кризераст. «Вот будет забавно».
4: «Кроме того, должен тебе заметить, что на самом деле ты меня вовсе не спасал».
1: «Правда? А разве я не спас тебя от скуки? По-моему, ты с удовольствием играешь в игру «Загадай желание», — повернувшись, прокричал Хромой, который успел отойти от Кризераста шагов на 20. По правде говоря, он уже находился в районе, где магия не действовала, а Джин тем временем все пытался отыскать повод, чтобы не выполнять третье желание. Сейчас Кризераст ничего не мог сделать человеку.
2: «Придется признать, что ты меня победил.
1: Однако я могу чуть-чуть испортить тебе удовольствие. Произнеси еще хотя бы одно слово, и я убью твою женщину».
0: Хромой кивнул. Молча расстелил плащ, который достал из седельной сумки, и устроился поудобнее у подножия дюны. Ни проклятий, ни мольбы, ни попыток подкупить Джинна.
1: «Одно слово», — повторил Кризераст.
0: Хромой молчал, не делая никаких попыток вступить в спор. Это начинало надоедать.
2: «Ладно, говори».
0: «Больше всего мы боялись, что ты окажешься дураком». В голосе Хромова не слышалось иронии.
2: «Но?»
0: «Думаю, нам повезло. Глупый ифрит может быть очень опасен».
1: «Загадки, да и только!» Кризераст превратился в черный дым и отплыл на юг, чувствуя себя униженным и побежденным. Однажды какой-то человек пожелал стать выше ростом. Кризераст удлинил его кости, оставив мышцы и связки прежними. А еще как-то раз женщина захотела, чтобы он сделал ее красавицей. Джин выполнил просьбу, только подошел к ней с точки зрения ифрита. Мужчины восхищались воздушной и какой-то немного абстрактной прелестью этой женщины, но никто никогда не искал с ней знакомства. Впрочем, она и сама бежала мужчин.
2: «Еще ни одному человеку не удавалось одержать над Кризерастом верх. Да еще так легко! Чего ожидает волшебник?»
1: Кризераст в течение многих тысяч лет наблюдал за развитием человечества.
0: Он видел, как колдуны лишили свой мир магической энергии, и в конце концов другие, лучшие существа вымерли или изменились окончательно и бесповоротно. У Джинна не было причин любить людей, и уж тем более держать слово, данное тому, кого он считал ниже себя. Бутылка звала.
1: Однако Кризераст поднялся в воздух высоко, еще выше 3 мили 10. Неужели нигде нет следов его родни? Никого. А как насчет мест, где ослепительно сияет магическая мана? Нет, не видно.
0: Тут и там повсюду поселения мужчин и женщин, закутанных в какие-то одеяния, а рядом с ними отвратительные машины.
1: Человек захватил мир. И все изменилось.
0: Впрочем, не навсегда же. Кризераст ужасный подождет в своем убежище, пока кто-нибудь или что-нибудь не вытащит его на свет.
1: А вдруг это будет ифрит? Своим ифриты никогда не лгут. Да будет так.
0: По крайней мере, не придется признаваться в том, что он из злости убил женщину. Пусть ее приятель наблюдает за тем, как она умирает. Ей осталось всего несколько дней. Пусть ухаживает за своей подружкой, отдавая последние капли воды. Вот бутылка. Так, а где... Где пробка? В пробке заключалась магия Ифрита. Песок ее не спрячет. Золото может. Дикая магия скроет волшебство, которым наделена пробка. Вот оно что. Золотая шкатулка. Шкатулка, а вовсе не слиток.

0: лагере ничего не изменилось. Женщина неподвижно лежала на песке и тяжело дышала. Хромой сидел у соседней дюны. Он взял из сидельных сумок все необходимое и устроился вполне сносно. Золотая шкатулка сияла в лучах солнца у его ног. «Хорошо», — проговорил Кризераст. «Ты можешь добраться до деревни Ксилашан, и я не в силах тебе помешать. Итак, победа за тобой». «Зачем мне разговаривать с лжецом?» — заявил Хромой. Ответ напрашивался сам собой. «Ради своей женщины». «И ты станешь торговаться с простым человеком?»
1: «Мне нужна пробка!»
0: «Но я могу сделать и другую».
2: «Неужели?»
0: «Мне так и не удалось создать другую Миранди». Хромой сел. «Мы боялись, что ты попытаешь жульничать, когда дело дойдет до третьего желания. Но того, что вообще откажешься его выполнить, не ожидали».
1: «Придется сделать новую пробку и бутылку, поскольку они тесно взаимосвязаны между собой. Кризераст в состоянии справиться с этой задачей, но только не здесь и не в пустыне, где мана чрезвычайно слаба. А может быть, подходящего места уже и не существует вовсе?»
0: «Отдай пробку», — потребовал он, — «я выполню твое третье желание».
2: «Я тебе не верю».
0: «Хорошо. В таком случае поверь вот чему. Я в силах привести в порядок нервную систему твоей Миранди. По правде говоря,
1: да.
0: Почистить капилляры, восстановить работу сердца, больше крови начнет поступать в мозг. Так? Полный порядок».
3: Женщина пошевелилась, взмахнула рукой, задышала ровнее.
1: «Смотри, к ней вернулась чувствительность!» — крикнул Кризераст.
3: «Хромой!» — прошептала Миранди. Затем перекатилась на бок и застонала от боли. Увидев огромную человекоподобную фигуру прямо перед собой, женщина внимательно ее изучила, а затем встала на колени и повернулась лицом к северу.
4: «Хромой! Оставайся там!» — с трудом выговорила Миранди. «Ты молодец!»
3: Он ее не слышал.
1: «Итак, твоей подружке вернулась чувствительность, а кроме того, ее мозг функционирует на все сто!» — проревел Кризераст ужасный. «Теперь твоя Миранди испытывает и осознает боль. А я уж позабочусь о том, чтобы страдания были сильными. Ну как, веришь мне?»
0: «Давай посмотрим, поверишь ли ты мне!» — ответил Хромой. «Я ни за что не отдам тебе пробку. Это должна сделать Миранди. Пусть она меня уговорит».
1: «Уговорит? Как же быть? Применить к женщине пытку? Мучить до тех пор, пока она не начнет умолять его остановиться, пообещав выполнить все, что он пожелает? Но, во-первых, это нарушение традиции игры, а во-вторых, Миранде придется пойти и взять пробку. Пойти туда, где не действует магия. Дурак!»
3: Кризераст съежился, уменьшившись в размере до 7 футов.
5: «Женщина, твой возлюбленный пожелал, чтобы ты снова стала здоровой», — сказал он. «Если я выполню его волю, ты дашь мне то, что он у меня забрал?»
3: «Да», — ответила Миранди.
5: «И еще. Проведи со мной один день. Оттянуть время, подождать. Отложить ненадолго последние мгновения. Ты только расскажешь мне о мире, который стал для меня чужим».
3: Она думала медленно, опасаясь подвоха. «Хорошо, я согласна, если ты дашь мне воды и еду». Кризераст согласился. Миранди была намного старше своего приятеля. Кризераст давно уже понял, что когда-то она была могущественной волшебницей. Наверняка план использовать джинна для своих целей придумала именно она. Он проиграл. Сил не хватало даже на злость. Эта парочка знала об опасности, которой подвергалась. Они рискнули, и как смело рискнули. Теперь Кризераст должен вести себя прилично и вежливо разговаривать с женщиной, чтобы она не нарушила своего обещания, когда окажется за пределами его досягаемости, там, где магия бессильна.
5: «Тогда расскажи мне, как вам почти удалось спустить Луну на Землю», — попросил он. «Только сначала я тебя вылечу. Предупреждаю, будет больно».
3: И он принялся за работу. Кости, суставы, сухожилия он все исправил. Восстановил функцию яичников, возродив их в жизни. Железы внутренней секреции, желудок. Крейзераст работал до тех пор, пока Миранде не стала молодой. Во всем, кроме внешности. Хромой предусмотрительно не бросился на помощь своей подруге, которая корчилась на песке от боли. Однако последнее слово останется за Крейзерастом.
2: Солнце село. Крейзераст развел на песке костер и устроил королевский пир. Хромой оставался на своем месте и жевал сушеное мясо. Его подруга не притронулась к вину. Миранди и Крейзераст ужасные приступили к трапезе, потом долго разговаривали, а Хромой издалека прислушивался к их беседе. Крейзераст поведал ей о том, как однажды лудильщик и его жена попросили у него драгоценных камней. Он дал им 80 фунтов самоцветов. У них была одна лошадь и маленькая повозка. Любопытные односельчане примчались к тому месту, где видели окутанного туманной дымкой громадного ифрита, четко вырисовывающегося на фоне неба. Лудильщик и его жена побросали пригоршни драгоценных камней вдоль дороги и в чахлые кусты, а затем бежали целый день, прежде чем остановились, чтобы спрятать то, что им удалось унести. Прошло 40 лет, и их внуки стали богатыми купцами. Миранди видела, как умер последний бог. История получилась очень печальной. Она рассказала Крейзерасту о том, как изменился мир, в котором могущественные колдуны превратились в художников, ремесленников и музыкантов, а людям пришлось научиться самим ловить рыбу, потому что морской народ исчез навсегда. Она знала о сражениях без волшебных заклинаний и о победах, одержанных лишь силой оружия.
1: На какое-то мгновение Крейзераста охватило неодолимое желание увидеть новый мир.
3: Впрочем, если он осмелится отправиться в края, лишенные маны, то может просто исчезнуть. Наконец, Миранди заснула. Они проговорили все утро и весь день. Вечером женщина сложила навес, собрала одеяло и, закинув вещи на плечо, пересекла границу между двумя мирами. Больше Крейзераст ничего сделать не мог. Вскоре Миранди вернулась, чтобы собрать еду и вино, оставшиеся после вчерашнего пиршества, и снова перешагнула черту, оставив волшебство за спиной.
1: А как же пробка? Крейзераст ждал, он не станет унижаться.
3: Миранди взяла золотую шкатулку Хромовой и отнесла к границе волшебного мира.
1: Переступит ли она опасную черту? Нет. Хитрая парочка догадалась пометить место, где проходит граница. Миранди размахнулась и швырнула шкатулку на несколько футов вперед. Крейзераст поднял ее. Дикая магия обжигала руки. Не найдя крышки, он просто разорвал мягкий металл и достал пробку. Так, он получил свое. А что поделывают наши голубки? В здоровых телах вот-вот проснется здоровый... дух.
3: Крейзераст поднялся в воздух и устремил на людей веселый взгляд. Он видел, как Хромой и его спутница радостно устремились навстречу друг другу.
1: Вот уже руки готовы сомкнуться, и губы приоткрыться, и глаза. Но что это? Пылкие любовники разом остолбенели и отпрянули друг от друга. Древний старик и морщинистая старуха.
3: Крейзераст ужасный лениво зевнул, забрался в бутылку и закрыл за собой пробку.

0: дорогие друзья, в эфире по-прежнему модель для сборки. Сейчас мы попытались справиться с взбунтовавшейся техникой. Буквально. Вроде бы получилось. И сегодняшняя наша программа заканчивается рассказом Станислава Лема «Автоинтервью». Датировано 57-м годом. Сейчас бешеная мода на интервью. Некоторых счастливчиков интервьюируют чуть ли не каждую неделю. Я тоже ждал, но не дождешься. Значит, ничего не поделаешь, приходится самому все устроить. И вот я отправляюсь к себе и застаю себя сидящим на полу с жестяной уточкой в руках. «Чем вы сейчас занимаетесь?» – спрашиваю я, почтительно пожимая себе руку. «Уточку завожу. Смотрите, как крылышками машет, а?» «Я имел в виду вашу творческую деятельность». «Ах, это...» «Я меняю профиль. Литература, которой мы занимались до сих пор, оказалась нерентабельной. Дом книги, а также пример товарищей указал мне новый путь развития. Я пишу детективные повести. Для начала 3. «Стало быть, вы отошли от фантастики?» – спрашиваю я с сожалением. «Вовсе нет. Эти повести детективно-фантастические. Можно узнать кое-какие подробности?» «Можно узнать. Действие первое развертывается на шикарно оборудованном космическом корабле. Экипаж состоит из аристократов, психопатов, красоток, кинозвезд, страдающих нимфоманией, а также собак Чау-Чау с нездоровой наследственностью. Рецептура, как видите, современная». «Действительно. А чем занимается экипаж этой ракеты?» «Ну, ясное дело, оргиями и убийствами в пропорции 2:1. Это соотношение, как показал анализ общественного мнения, гарантирует наибольший тираж». «А детектив на ракете есть?»
1: «Конечно. Это пожилой, флегматичный, любящий цветы электронный мозг».
0: «А другие повести, о которых вы изволили упомянуть?»
1: «Одна построена на отечественной тематике. Это история создания первого польского спутника, связанная с крупной взяточной аферой. Некий тип в порядке личной инициативы оборудует на этом спутнике тайный дом свиданий».
0: «Правильно ли я расслышал?»
1: «Не знаю, прочистите уши. На спутнике должны были оборудовать атомную лабораторию, но этот тип подмазал заказчиков, и там кое-что переделали, так чтобы через спектрограф и Астону смотреть порнографические картинки, приборы автоматики, переоборудованные в роботов секс-обслуживания, а что творилось в атомном реакторе, вы уж прочтете сами, когда повесть выйдет. Есть там и другие линии. Оперативная группа Министерства торговли направляется на Луну якобы для обустройства филиала Цепелии. Ну, знаете, фирма, торгующая сувенирами, кустарными изделиями, торговля по образцам. А в действительности перерабатывает лунную почву на камушки для зажигалок и имеет на этом миллионы. Постепенно Луна уменьшается, на ней происходят изменения, обнаруженные обсерваторией в Кельцах, но главный астроном не сообщает об этом, так как его заблатовали».
0: Да, представитель Цепели, возвращаясь с Луны, заходит по пути на спутник, на рюмочку радиоактивной, и застает там собственную жену тет-а-тет с одним американским роботом, который смягчает его ярость обещанием сделать надувной спутник из резины, соответственно, раскрашенный. Он будет имитировать на небе настоящую Луну. У этого робота есть любовница в высших сферах, через которую он налаживает контакт с матросами на космической линии к Дыне-Марс и вместе с ними продает всю Луну на лом. На вырученную валюту они строят себе 2 одноквартирных спутника с удобствами, рулетка, электронные развраты и тому подобное. К несчастью, муж любовницы робота из мести протыкает надувную Луну, воздух улетучивается, резина сдувается и назревает скандал. Наша милиция немедленно отправляется на место происшествия, но из-за низкого уровня моторизации она располагает только двуконной бричкой, так как мотоциклы в ремонте, а ракеты у них забрали из соображений экономии. На Млечном пути кони слабеют и приходится сделать остановку на спутнике.
2: На одноквартирном?
1: Нет, на том, который с домом свиданий. Один из милиционеров по ошибке попадает в атомный реактор, становится свидетелем скабрёзной сцены и выбегает оттуда в величайшем возбуждении. Но руководитель, тот самый тип с личной инициативой, объясняет ему, что именно в этом состоит расщепление ядер. Милиционер не атомный физик, так что принимает все за чистую монету, но тут с неба падает резиновая оболочка, накрывает искусственный спутник, становится темно, в суматохе один агент кладет в следственный чемоданчик вместо зонтика спектрограф с теми самыми снимками.
0: Минуточку. Простите, но я не успеваю за полетом вашей фантазии, немножко голова кружится. Да мне уже лучше.
2: Да, это правда неслыханно. Вы говорили еще о третьей повести, правда?
1: Да, это произведение для молодежи. Длинные истории, обильно иллюстрированные. Об этаком маленьком мальчике, который убивает свою семью.
2: Убивает?
1: Ну да.
2: Вы, кажется, и вправду плохо слышите. Мы объявили войну навязчивой нудной диалектике, применяя попеременно шоколадки с цианистым калием, топоры, дрессированную кобру. Простите, ради бога, но, кажется, о таких детях-убийцах уже где-то писали.
1: О таких детях, может, и писали, но не о том, который стал героем моей повести. Это синтетический мальчик, с вашего разрешения.
2: Синтетический?
1: Да, пластмассовый, для бездетных родителей, с электромозгом, только изготовленный налево заводом имени Новотоки. И у него есть небольшой дефект, из-за которого он вместо того, чтобы любить приемных родителей, убивает их. Небольшая ошибка в соединении катодных ламп, только и всего.
2: И что дальше, можно спросить?
1: Можно спросить. Разоблаченный, он ищет спасения в коротком замыкании, то есть я хотел сказать, в самоубийстве.
2: Это безумно интересно. А что вы еще творите, кроме этих оригинальных книжек? Можно задать такой вопрос?
1: Можно задать. Эпоха схематизма, дорогой мой, во время которой вьетнамские джунгли лепили из папье-маше, а Атлантическое побережье снимали в Фаленице, эта эпоха, к счастью, миновала. Теперь каждый фильм снимают там, где происходит его действие. Планируется фильм о Монте-Кассино, его будут снимать в Италии. Коллега Ставинский недавно написал любопытный сценарий «Колосарго» с весьма динамичным сюжетом. Тоже в Италии.
3: Ясно, а вы думали, в Радуме?
1: Будут также снимать моих астронавтов. В связи с этим меня ждет служебная командировка.
3: Вы очень остроумны.
1: Но это не шутка. Мы едем не на Венеру, но за границу. Установлено, что для того, чтобы найти на земном шаре место, подходящее для съемок фильма о другой планете, нам придется группой в 180 человек плюс соответствующее количество автомашин объехать весь мир. Поиски продлятся около 3 лет. Главными пунктами будут Пляс Пегаль в Париже, 72-я улица в Нью-Йорке, портовые районы Марселя и Копенгагена, кроме того, некоторые районы Лондона, Рима, Токио, а также Сицилия, Касабланка, Центральная Африка и Гаити.
2: Гаити тоже?
1: Да. Он славится не то танцовщицами, не то ромом. Сейчас не помню, но у меня это где-то записано.
2: А может быть, вы скажете, что будет в Польше через 10 лет?
1: Вы спрашиваете меня, как писателя-фантаста или как частное лицо?
2: Ну, как писателя.
1: Да. Ну что ж, будет, я думаю, бешеный избыток автомашин, холодильников, черт знает что еще, гигиена, неслыханный порядок, пластмассовые цветные дома, геликоптеры, автострады и все как часы.
2: А как частное лицо вы могли бы что-то сказать?
1: Я считаю, дорогой мой, что и некрасиво, и не тактично публиковать содержание частных бесед, да и к тому... Кому какое дело до них? Вы как-то так смотрите, наверное, устали. Действительно, мы беседовали довольно долго. Может, вы спешите, а?
2: Я быстро встаю, поняв тонкий намек, и от всей души, поблагодарив хозяина, бегу в редакцию, чтобы поскорее поделиться с читателями богатством впечатлений, вынесенных из столь удачного интервью.

Nächste ganze

Леонид Каганов. Итак, хоминоиды. Профессор Анастасий важно поднялся на кафедральный холм, почти ни разу не споткнувшись. Он легко приподнял столешницу кафедры и вынул свои тезисы. Последнюю неделю он хранил их здесь, на кафедральном холме, чтобы не забыть дома в последний момент. Из динамиков раздался металлический перезвон, открывая доклад, ради которого сюда съехались ученые всех стран. А вслед за этим раздались громовые аплодисменты. И хотя профессор ожидал этого звука, но от неожиданности вздрогнул, и столешница захлопнулась, больно прищемив руку. Профессор сдержался. Аплодисменты стихли, и наступила тишина. Профессор оглядел ряды собравшихся до самого горизонта. Все смотрели на него и ждали. Пора было начинать. «Коллеги!» — воскликнул профессор в микрофон, а могучие равнинные динамики подхватили его голос и унесли вдаль. Миллионная толпа ученых невнятно загудела в ответ. Профессор Анастасий позеленел.

«Коллеги!» — сказала Анастасия, сделала эффектную паузу, глубоко вздохнул и продолжил уже хорошо отрепетированным голосом. «Товарищи! Граждане! Сейчас я скажу о том, что чувствует каждый из нас, хотя не каждый говорит об этом вслух. В нашем обществе принято делать вид, что все в порядке, что так и должно быть». Равнина напряглась. Профессор чувствовал это, поэтому не стал затягивать паузу, а глубоко вздохнул и выпалил. «Пусть выйдет вперед тот, кто чувствует себя счастливым. Пусть выйдет тот, кому в жизни все удается». Разумеется, вопрос был риторическим. Профессор быстро кивнул ассистенту ПАУ, и тот выставил перед кафедрой специально заготовленную табличку. «Вступление в счастье». Анастасия придвинул тезисы еще ближе, словно их собирались украсть, прижался к самому микрофону и быстро заговорил. «Тема моего доклада — счастье и удача. Почему мы так несчастны? Почему нам так не везет в жизни? Каждый из нас задает себе этот вопрос. Почему я неудачник? И действительно, почему? И простые граждане, и крестьяне, и рабочие, и политики, и мы, ученые, и никто из нас не может сказать «я счастлив». Кто из нас может похвастаться успешной личной жизнью, большим количеством денег, высокими достижениями?» О, взволнованно подхватил Равнина, и профессор воодушевился.

0: И страницы не хватало. Не хватало четвертой и пятой. Сразу шла шестая. Конечно, профессор знал текст наизусть. Последние полгода репетировал дома перед зеркалом, но сейчас все вылетело из головы.
1: Небольшая заминка с тезисами, но это даже лучше, объявила Анастасия.
0: Не будем удлинять вступление. Перейдем сразу к основной теме нашего доклада.
1: Тема... Мне сложно без тезисов, но если вкратце, своими словами...
0: О, спасибо. Профессор благодарно кивнул юному ассистенту, который протянул недостающие листы из запасного комплекта. А тем временем ассистент Пау сменил табличку. Кто такие хоминоиды? Темой доклада является необычная форма жизни третьей планеты.

пришел смешок. Справа, где располагались группы гостей, ритмично заколыхались длинные скафандры ироничных адонцев, а чуть ближе угрожающе зашевелились клешни зырян. Зыряне всегда принимали любое слово как оскорбление своей расы. «Простите, я все время

родился совсем недавно, буквально какой-нибудь миллион лет назад. Но уже сегодня все ученые признают этот вид жизни разумным и высоко цивилизованным. Дэм

в космос и даже благополучно вернулись. Тем не менее, как мы знаем, официальный контакт с хоминоидами пока решено не устанавливать, хотя все расы галактики ведут за ними самое пристальное наблюдение. Профессор перелистнул страницу и оглядел толпу. Вроде зря не успокоились. Все шло на удивление гладко, а это значит, надо ждать беды. Всю молниеносную историю хоминоидов будет правильнее назвать историей успеха. Действительно, успех не покидал их ни на миг. Все, за что бы они ни взялись, им удавалось. История хоминоидов — это перечень открытий рывков, каждый из которых перебрасывал их цивилизацию.

прессы. А затем и в ученых кругах сложился миф о гениальности новорожденной расы. Но так ли это? «Нет!» — крикнули с равнины. «Каменоиды не глупы», — кивнул профессор. «Но они не гениальны. Это подтверждено многими исследованиями. Посмотрим правде в глаза. Каменоиды уникальны лишь тем, что фантастически удачливы». Взлетело над равниной, и профессор не понял, что это означает. Несогласие с докладчиком или накопившуюся обиду. «Материал большой и сложный. Я излагаю его эмоционально и путанно. Местами говорю прописные истины, но прошу вас набраться терпения и дослушать до конца. Вы будете потрясены. Более миллиона ученых клана Анастасику разрабатывали эту гипотезу в течение 338 поколений. И сегодня...» Профессор запнулся.

0: Если что-то будет непонятно, я прошу сразу задавать вопросы.
1: Равнина закивала. Пау выставил новую табличку. Феномен хоминоидов.
0: Итак, хоминоиды фантастически удачливы. Они привыкли к своей удаче настолько, что не замечают ее.
1: Хотя не замечать это трудно.
0: Самый простой пример. Любой зрелый хоминоид может вспомнить о своей жизни

0: за ним подняли головы и слушатели равнины. Небо оставалось пустым. «Хм», — сказал профессор в микрофон.
1: «Проектор не работает!»
0: — раздался испуганный шепот Паула.
1: «Мы не знаем, в чем дело, мы...»
2: «Здесь что, дебилы собрались?» —
0: рявкнул профессор, забыв, что стоит у микрофона. Его крик понесся над равниной, публика зашумела. Профессор хотел извиниться, но онемел от ужаса. Краем глаза он увидел, как зыряне начали махать клешнями, и через секунду над толпой уже взлетело первое искалеченное тело. К зырянам устремилась рота безопасности, но было поздно. Началась свалка. Профессор закрыл глаза и почувствовал, что покрывается испариной. Но недаром Анастасий пользовался таким авторитетом в ученых кругах. Он сумел взять себя в руки и в этой ситуации. «Коллеги!» — сказал он веско. «Я прошу сохранять спокойствие и самодостаточность. Мой неразумный крик был обращен всего лишь к моим ассистентам, подчиненным клана. У нас сломался проектор и...» Профессор повернулся к Пау, зажал микрофон и зашипел.

с четырьмя заостренными лезвиями. Хоминоиды используют его в быту для перемещения пищи в ротовое отверстие. Казалось бы, одно неловкое движение, и ротовое отверстие порвано. Распороты ткани, идет заражение. Вы же знаете, что многоклеточные организмы не восстанавливаются. Но этого не происходит. Хоминоиды хранят вилки в своих жилищах, бросают их где попало. Казалось, наступи случайно, но ни одного смертельного случая. Давайте следующий слайд.

используется энергия взрыва, поэтому корпус начинен запасом жидкой взрывчатки. Движется автомобиль с огромной скоростью по специально выровненным лентам на поверхности планеты. При этом выделяет отравляющий газ. Надо ли продолжать?

гуманоидам все удается и все у них получается, значит ли это, что им не надо трудиться? Профессор обвел взглядом равнину. Равнина ждала. «Да», — сказал профессор.

0: которое в нашем языке означает «мучиться», в языке хоминоидов означает лишь «тратить силы на получение результата». Задумайтесь, какой глубокий смысл вложен в это определение. Хоминоиды действительно не трудятся, как мы. Они искренне уверены, что способны справиться с любой задачей, достаточно лишь приложить немного усилий. И действительно, им это вполне достаточно. Другое дело, что не все хоминоиды готовы приложить даже усилия. И поэтому своим детенышам они внушают с детства «нельзя лениться». «Лениться?» — спросили сравнимы. «О так называемой лени следует сказать особо», — кивнул профессор. «Лень — специальный термин языка хоминоидов, не имеющий аналогов в галактике. Лень — парадоксальное состояние разума, когда хоминоид, внимание, будучи твердо уверен в благоприятном исходе работы, тем не менее готов заранее отказаться от результата, просто не желая прилагать усилий. Это нелепое состояние является вполне обычным для подавляющего большинства хоминоидов». «Как же они работают?» — спросил кто-то из сектора прессы. «Хоминоиды по сравнению с нами работают мало и неохотно», — ответил профессор. «Половину времени они вообще проводят в биологическом оцепенении, ежесуточной спячке. Оставшееся время они посвящают разным личным делам и немного работе. Максимум, на что обычно согласны хоминоиды, так называемая служба, когда хоминоид приезжает на место работы, чтобы безинициативно выполнять нехитрые действия или указания начальства, получая за это необходимый жизненный паёк. Редкий хоминоид согласен по своей инициативе тратить физическую и психическую энергию на какое-то дело. Но если такое случается, его называют бизнесмен, что в переводе означает буквально «хоминоид, занятый делом». Потратив немало времени и энергии, эти хоминоиды обычно добиваются успеха и благосостояния. Большинство же популяции предпочитают делом не заниматься. Поэтому, как я уже говорил, своим детенышам хоминоиды стараются хоть как-то с детства внушить идею о необходимости прилагать усилия. Об этом говорят, например, такие их поговорки, как «без труда не вынешь рыбку из пруда».
1: «Позвольте, что за бред? Это же очевидно!» — раздался возмущенный голос из передних рядов.
0: «Это вам очевидно, коллега!» — возразила Анастасия. «А хоминоиду это вовсе не очевидно. Случаи получения рыбки без труда у них тоже широко распространены. С вашего позволения, я все-таки продолжу. Поговорки. Дело мастера боится, лиха беда начала. Кто рано встает, тому Бог подает». «Что такое Бог?» — спросили сравнины. «Об этом мы поговорим чуть позже», — кивнул профессор. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». «Что такое шампанское?» — спросили сравнины. «Шампанское — токсичный для психики напиток горького вкуса, пить который считается приятно и почетно», — объяснил профессор. «Тут необходимо отметить, что шампанское время от времени пьют все, и никто при этом не рискует, несмотря на токсичность». «Что такое рискует?» — спросили сравнины. «Мы тоже поговорим об этом позже», — кивнул профессор раздраженно. «Не перебивайте меня, пожалуйста. Я пытаюсь засчитать список поговорок. Терпение и труд — все перетрут». «Что такое терпение?» — спросили сравнины. Профессор глубоко вздохнул, но взял себя в руки.
2: «Так называемое терпение, — сказал он спокойно, — еще один термин языка хоминоидов, не имеющий аналогов в галактике. Он означает желание хоминоида потратить даже не силы, потратить время на ожидание результата».
0: «Вау!» — изумилась равнина. «Да, — кивнул профессор, — это поразительно. Но хоминоид может не пожелать тратить и время. Для него недостаточно получить гарантированный результат в произвольной точке временного континуума. Он может пожелать результата немедленно, и это вполне обычное поведение хоминоида. Оно имеет свой термин «нетерпение». Но даже нетерпеливые хоминоиды очень удачливы и нередко... «А как они это сами объясняют?» — прокричали снизу. Профессор усмехнулся, перелистнул страницу, все еще ноющей рукой, и сам сменил табличку. «Самообъяснение хоминоидов».

но означают они совсем не то, что принято у нас. Толпа невнятно шумела. Профессор счел это благоприятным знаком и продолжил. Коллеги, наберитесь терпения, осталось недолго. Результат, я уверен, ошеломит вас, да?

Анастасия. Мы говорили о том, что свое везение каменоиды объясняют действием высших сил. Именно высшие силы, по мнению каменоидов, постоянно работают незримым обслуживающим персоналом, благотворно влияя на судьбы.

гуманоидов от всех остальных жителей галактики. Легенды о высшей силе сильно отличаются у разных кланов хуманоидов, противоречат друг другу и постоянно эволюционируют. На ранних стадиях цивилизации хуманоиды представляли высшие силы как набор духов-покровителей, более поздних как образ спасителя, высшего существа, которое в силу своего исключительного благорасположения профессионально и круглосуточно занимается спасением хуманоидов от мелких и крупных неурядиц. Разработаны специальные правила мысленного и устного обращения к спасителю с просьбами и пожеланиями. При этом каждому обратившемуся гарантируется внимание и благорасположение. Хотя религиозность хуманоидов врожденная, среди них попадаются атеисты, которые не разделяют общей веры в высшие силы. Религиозная культура сулит таким индивидам разнообразные наказания в виде бед и неудач. Но поскольку нет возможности документально обосновать неудачливость хуманоида-атеиста, религиозная теория придумала остроумный и парадоксальный выход. Считается, что неудачи угрожают таким хуманоидам после смерти. Остальных же после смерти ожидают удачи, еще более яркие, чем в жизни. И это еще одна уникальная особенность хуманоидов. Они настолько привыкли к удаче, что твердо уверены, их жизнь не окончится даже после смерти. А хуманоиды редко ошибаются.

записка!» — разгласил профессор и начал читать вслух. «Профессор Анастасий, вы утверждаете, что хуминоиды абсолютно счастливы, но ведь счастливое существо не может эволюционировать. Несчастья необходимы для жизни, они заставляют действовать. Спасибо за толковый вопрос. Я как раз собирался поговорить об этом», — сказал профессор и поставил новую табличку. «Бывают ли несчастья у хуминоидов? Абсолютно счастливое существо, как здесь правильно заметили, будет лишено всех мотивов и стремлений, поэтому не сможет полноценно жить и эволюционировать. Но природа хуминоидов

что они искренне считают себя неудачниками. На равнине раздался дружный смех, и профессору пришлось подождать, пока он стихнет. Все это время он с тревогой смотрел на небо. Хотя конференция специально проводилась не в сезон

Получать все самое лучшее, что требует максимума не только от безропотной природы, но и от социума. Самый лучший быт, самую интересную жизнь, самый высокий пост, самую красивую самку, самого авторитетного самца. Но социум состоит из таких же удачливых хаминоидов, а максимум не может принадлежать всем. Поэтому хаминоиды все время заняты тем, что постоянно делят между собой благо, используя для этого уникальный инструмент – денежную меру. Не в силах получить все желаемое по максимуму.

любого брачного партнера, а самого наилучшего по своим критериям. А этот наилучший партнер, в свою очередь, тоже выбирает себе наилучшего. И в своих взглядах они редко совпадают. Поэтому каждый хоминоид в своей жизни неоднократно сталкивается с так называемой несчастной любовью. Это сложно понять, ведь в нашем языке слова «любовь» и «несчастье» противоположны. Но в этом и кроется парадоксальность. Обращая внимание на лучшего индивида и отвергая внимание тех, которые сочли лучшим тебя, хоминоиды создают бесконечно запутанные цепи взаимоотношений, позволяющие каждому звену чувствовать себя несчастным. «А вам вообще интересно, что я говорю?» – забеспокоился профессор. «Интересно!» – в разнобой закричала равнина. Небо стремительно темнело. «Еще один неиссякаемый источник несчастий», – продолжила Настасья, – «это борьба за место в иерархии, так называемая карьера». Чтобы постоянно чувствовать себя социально обиженными, у хоминоидов принято выстраивать социальные отношения в виде многоступенчатой пирамиды по принципу подчиненных и вожака. Естественно, наиболее почетные места в социуме малочисленны, и это прекрасный повод подчиненным чувствовать себя неуютно, даже если они сами являются вожаками для нижестоящей группы. Профессор сделал паузу и попытался перевернуть лист, но ушибленная рука так распухла, что ему это не удалось. Удивительно, что при взрыве проектора он никак не ушибся. «Может, и мне после стольких лет работы с хоминоидами начнет вести», — подумал он, и сам удивился такой мысли. Подскочивший ВО помог перевернуть лист. Анастасий продолжил. «Но и вышеперечисленных естественных несчастий порой оказывается мало для полноценной жизни живого существа». И тут мы сталкиваемся с удивительным феноменом. Испытывая острый недостаток несчастья, хоминоиды разработали уникальные технологии, чтобы делать себя несчастными самостоятельно. «Вау! Как это?» – закричали с равнины. «Да-да!» – воодушевился профессор. «В это трудно поверить, но хоминоиды искусственно моделируют ситуации, которые принесут одним из них удачу, остальным неудачу. Они выдумали невероятное количество специальных технологий, единственной целью которых является принести радость одному участнику и огорчение остальным. Это игры, споры, казино, лотереи, состязания, конкурсы. В более жестоком случае так называемые войны. Война – это внутривидовая борьба, в процессе которой хоминоиды уничтожают друг друга, при этом часть из них гибнет, оставшиеся обретают так называемую победу – чисто символическое чувство превосходства». «Этого не может быть!» – закричали сразу несколько голосов из сектора прессы. «Это же смерть!» «Этот вопрос не ко мне», – заявил профессор. «Факт установленный и сомнению не подлежащий. Читайте исследования и наблюдения за хоминоидами». Первые капли дождя упали на холм. Собравшиеся на равнине занервничали. Профессор поднял руку и придвинулся ближе к микрофону. «Друзья! Коллеги! Подгодные условия против нас! С вашего позволения я пропущу все тезисы и перейду к главному тезису доклада, услышать который на этой равнине съехались миллионы ученых». И ассистент ВО быстро поставил табличку «Разгадка тайны хоминоидов».

Леонид Каганов. Итак, хоминоиды. Разгадка тайны хоминоидов. Мы, подобные иным ученым, не стали ломать голову над тем, кто или что помогает хоминоидам. Нет. Мы смирились с фактами и взяли за аксиому, что удачливость – это врожденное свойство хоминоидов. В основу нашей теории легла гипотеза о том, что удачливость является таким же физическим параметром живой материи, как, например, вес или габариты. А если такое свойство существует, то степень удачливости градуальна у каждого существа, а у хоминоидов, по сравнению с остальными обитателями Вселенной, удачливость завышена на несколько порядков. «Как это измерить?» – крикнул снизу знакомый голос. Профессор вытер с лица дождевые капли. Дождь лил тонкими холодными струями, собравшиеся на равнине поспешно разбредались. «У нас нет приборов, чтобы измерить удачливость физически», — сказала Анастасия. «Удачливость поддается лишь статистическим измерениям. Для подтверждения нашей гипотезы мы вели долгие серии экспериментов с обычными лабораторными шишигами. Схема...» Профессор оглянулся. Во лишь развел руками. То ли схему размыло дождем, то ли случилось что-то иное, но было ясно, что надо обходиться без схемы. Вкратце, схема опытов такова. 10 тысяч шишек запирались в специальные кастрюли. Мы назвали ее «камера удачи». А сверху начинал сыпаться острый щебень. Через некоторое время в живых оставалось не более 1,5% шишек. Те, которые случайно избежали удара щебнем. Случайность, скажете вы? «Естественно», — сказал знакомый голос из первых рядов, но профессор снова не смог вспомнить, чей это голос. «А вот мы предположили, что эти шишиги изначально обладают более высоким потенциалом удачливости. А также мы предположили, что это свойство передается и по наследству. Поэтому, когда шишиги снова размножились в достаточном количестве, мы повторили процедуру, и так несколько тысяч раз. Результаты были впечатляющие. В итоге нам удалось вывести породу везучих шишигов. После бомбардировки щебнем кастрюли их выживаемость была почти в 3 раза выше, чем у обычных. «Вопрос», — снова раздалось из передних рядов. «Уважаемый коллега, но не этот ли процесс делает сама природа со всеми нами? Мы регулярно подвергаемся опасностям, и часть нас гибнет. Если бы действительно везучесть была наследственной, то...» «Спасибо за вопрос», — перебила Анастасия. «Действительно, мы считаем, что естественный отбор везучих идет постоянно, и все мы...» Анастасия обвел глазами ряды ученых. «Обладаем куда большей везучестью, чем можно было бы ожидать. Возьмите, к примеру, меня. Именно мне выпала честь сделать этот доклад. А мой предок 300-го колена был одним из немногих, кому удалось остаться в живых при знаменитом обвале Лосинской пластины. Другой вопрос, почему везучесть хоминоидов превосходит нашу на несколько порядков? И здесь мы нашли ответ на этот вопрос. Представьте себе шишигу. Обычную лабораторную шишигу, маленькую и лапчатую. Представьте, что при ее рождении существует некий конкурс из 1 000 000 душ, каждая из которых имеет шансы родиться в теле шишиги. Но случайный выбор падает лишь на 1 душу из 1 000 000. Таким образом, мы имеем ту же самую кастрюлю и щебень, которые выполняют отбор перед рождением. Коллега! Какая душа! Изучая хоминоидов, вы сами впали в религиозность!» Раздался возмущенный вопль из передних рядов, и толпа неодобрительно загудела. «Прошу спокойствия и внимания!» Анастасий так нервно постучал по

0: пренатальные лотереи. Проще говоря, случайный отбор существа еще до его рождения.
1: «Как это мыслимо?» — раздалось из передних рядов, и толпа яростно зашумела.
2: «Минуточку!» —
1: умоляюще крикнула Настасья.
0: «Я уже заканчиваю лекцию. Осталось потерпеть совсем чуть-чуть. Господа коллеги, вы сейчас ведете себя, как нетерпеливые гоминоиды!»
1: Аргумент подействовал. Шум смолк.
0: «Итак, хоминоиды», — сказала Настасья, успокоившись. «Мы переходим к последнему, самому важному штриху доклада. Это покажется невероятным, но механизм

принцип развития из одной клетки. Казалось бы, вот и первая странность. Нелогичнее было бы многоклеточному организму размножаться делением или почкованием, как делают все многоклеточные нашей галактики. Но нет! Каждый хоминоид вырастает из единственной клетки. Далее мы с удивлением видим, что хоминоиды – существа двуполые. Новая особь появляется лишь при слиянии двух клеток в одну. Казалось бы, снова полный абсурд. Два многоклеточных организма совмещают клетки, чтобы получить одну, из которой снова вырастет многоклеточная особь. Зачем такие сложности? Но именно здесь возникает очень интересный эффект. В момент оплодотворения хоминоид женского пола производит одну клетку, а хоминоид мужского пола, вот теперь внимание, производит более 200 миллионов клеток сперматозоидов. Сливается с женской клеткой лишь одна, остальные гибнут. Зачем это нужно с точки зрения природы? Над этой загадкой бились многие поколения биологов-хоминологов. Но наша гипотеза отвечает на этот вопрос. Это нужно для того, чтобы выбрать самую везучую клетку из 200 миллионов. Таким образом, отбор самых везучих происходит еще до рождения. Посмотрите на хоминоидов, мы видим результат. Толпа озадаченно молчала. Анастасия торжествующе смотрела вдаль. «Позвольте!» — раздалось из передних рядов сквозь шум дождя, и теперь профессор понял, кто это. Главный враг и оппонент, коллега Эсту, выступил вперед и продолжил. «Насколько я изучал вопрос, этот половой механизм свойственен не только хоминоидам, но и большинству существ их планеты. Или вы утверждаете, что те же самые собаки хоминоидов – тоже самые удачливые существа во Вселенной?» «Я готовился к этому вопросу», – кивнул Анастасия. «Да, коллега, я решительно утверждаю, что любая собака хоминоидов на несколько порядков удачливее любого существа галактики. Даже у хоминоидов существует поговорка «заживет, как на собаке», из которой можно сделать вывод о стойкости собак к травмам. Покажите мне в галактике любое другое многоклеточное существо, которое способно выжить после любого, даже самого мелкого ранения. Ведь даже... «Я не верю ни одному слову. Это полнейший бред», – раздалось в ответ.

0: расследование. Но работа проделана, выводы очевидны. У вас нет аргументов, чтобы их опровергнуть. Вы хотите что-то сказать? Давайте проведем эксперимент. Вы направляете на планету хоминоидов летающую тарелку и похищаете собаку, после чего садитесь с ней в камеру удачи и подвергаетесь бомбардировке щебнем. А мы посмотрим, как долго сумеет избегать гибели. «Все слышали, как меня всенародно оскорбили!» — заорал профессор Исту и начал стремительно карабкаться на кафедральный холл. «Неслыханно! Мне предложили устроить кражу! Меня сравнили с собакой! Мне угрожали гибелью!» Толпа возмущенно загудела. Анастасия похолодела. Действительно, забывшись, он сказал лишнее. Ни в коем случае нельзя было говорить в таком тоне. «Лживые теории профессора Анастаси призывают к насилию!» — кричал Эсту. «Он ответит за гибель миллионов лабораторных шишек! Он ответит за призывы к воровству!» «Помилуйте, я же ни в коей мере не утверждал!» — начал Анастаси, но Эсту проворно поднялся на кафедральный холл и отпихнул его от микрофона. «Нет!» — закричал профессор Эсту в микрофон, стремительно зеленея, и его голос понесся над равниной. «Анастасия ответит за свою лживую теорию. Его теория пытается представить хоминоидов избранной расой. Да? Избранной расой, а всех остальных объявить неудачниками, существами второго сорта. Это возмутительно!» Эсту схватился протофалангой за сердечную вибриому и безвольно осел на помост кафедрального холма. Наступила тишина.
1: «Умер!»
0: — вдруг послышался визг из передних рядов. Загласила толпа.
1: «Долой лживую теорию! Долой убийц профессора Эсту! Долой! Долой!»

0: воздухе кружились разбросанные листы с тезисами. Огромные капли дождя рвали их на клочки и прибивали к холму, словно гвоздями.
1: «Долой! Долой!» —
0: голосила равнина. Доклад

0: Танит Ли, Джеделла Призрак. Тем осенним утром Люк Бэйнс, ночевавший у бабушки на холме, возвращался в город через лес. Прошло около часа после восхода солнца, и ровный мягкий свет пронизывал багряно-красную и медово-желтую листву. Пели птицы, белки перебегали через тропинку. Выйдя на высокий речной берег, Люк взглянул на долину. Поднимался туман, тронутый солнцем, похожий на фату невесты, и он увидел девушку. Она шла со стороны реки в этом тумане, словно призрак. Он сразу понял, что девушка чужая в наших местах, и была она молодой, бледной и худой в старомодном длинном темном платье. Волосы у нее тоже были темными и длинными, они спускались по спине, как у ребенка. Когда она подошла ближе, он увидел, что ей не больше 18. Она взглянула прямо на него, не дерзко или вызывающе, а живым интересом. Люк снял шляпу и произнес «С добрым утром». А девушка, кивнув, спросила: «Здесь есть где-нибудь поблизости дом?» Люк ответил, что, следуя прямо по дороге, девушка выйдет в город. Она снова кивнула и поблагодарила. У нее оказался замечательный голос, музыкальный и уносящийся ввысь. Девушка присела на пень, оставшийся от спиленного дерева. Теперь она смотрела не на Люка, а вверх, на ветки деревьев, как будто говорить было уже не о чем. Он спросил, не может ли ей чем-нибудь помочь, и она быстро ответила: «Нет, спасибо». И Люк ушел, хотя не был уверен, что поступает правильно. Но она не казалась расстроенной или обиженной. «Пристранные были у нее глаза», — заметил Люк, рассказывая мне о встрече. «Глаза?» — удивился я. Люк не принадлежал к числу людей, обращающих внимание на глаза кого бы то ни было. «Глубокие, как сам лес». А потом мы пошли к Милли пить кофе с пирожками. Я не сомневался, что Люк действительно видел ту девушку, но думал, что, возможно, он несколько приукрасил встречу. Поскольку я писатель, люди иногда пытаются говорить со мной в таком духе: «О, Джон Кросс, вас непременно это должно заинтересовать!» А у меня довольно и своих идей. Около 10 я вернулся домой, сел за работу и не выходил до 3. А потом я тоже увидел эту девушку. Она стояла на площади под старыми мшистыми деревьями и смотрела на белую колокольню церкви, вслушиваясь в бой часов. Прохожие поглядывали на нее с любопытством, и даже старики, сидевшие на скамейке у конюшни, рассматривали ее. Она была грациозна, как лилия. Когда часы перестали бить, она повернулась и огляделась по сторонам. Кто еще мог так смотреть? Люди озираются тревожно, подозрительно или, напротив, самоуверенно. Она же смотрела, как ребенок, открыто и, возможно, не вполне спокойно, но без настороженности. А потом она увидела, да, она явно увидела стариков на скамейке: Уилла Маркса, Хомера Айвори и Ната Уоррена. Она замерла, вперевшись в них взглядом. Те забеспокоились, а Нат, которому перевалило за 90, возмущенно отвернулся. Я пересек площадь и встал между ней и стариками. «Добро пожаловать в наш город. Меня зовут Джон Кросс».
1: «А меня Джеделла».
0: «Счастлив познакомиться». «Чем могу вам помочь?»
1: «Я потерялась», — сказала она.
0: Я не сразу нашелся с ответом. «Заблудившиеся говорят не так», — Джеделла произнесла.
1: «Видите ли, я всю жизнь прожила в одном месте, а вот теперь я здесь».
0: «У вас здесь родственники?»
1: «Родственники?» — переспросила она. «У меня нет родственников».
0: «Простите, но, может быть, кто-то...»
1: «Нет», — сказала она. «Ах, я устала. Я хотела бы попить и посидеть».
0: Я отвел ее прямо к Милли и усадил за стол в большой комнате. Когда принесли кофе, девушка его выпила. Казалось, кофе ее устраивает, и это меня удивило, поскольку я начал подозревать, что ей незнакомо благо цивилизации. Ханна вернулась, чтобы налить нам еще кофе. От еды Джеделла отказалась. Когда Ханна уходила, Джеделла проводила ее взглядом. Глаза Джеделлы были как реки Аида, печальные и темные. «Что с ней?» — спросила девушка.
1: «С кем?»
0: «С женщиной, которая принесла кофе». Ханна была 40-летней женщиной плотного сложения, женой Абеля Соренсена и матерью 5 детей, розовощеких и горластых. Хорошая, счастливая женщина. Я никогда не видал ее ни больной, ни усталой.
1: С ней все в порядке. Но, начала Джаделла. Она взглянула на меня, потом ее глаза расширились и стали неподвижными.
2: О, а эти мужчины на улице?
1: Старики на скамейке, переспросил я. Джаделла сказала: простите, я не хотел быть дерзкой. Расправив плечи, я произнес: я думаю, вам следует поговорить с доктором Макайвером. Он, наверное, знает, с чего надо начать. У меня сложилось впечатление, что она немного не в себе. Мне было любопытно, что она ответит на замечание о враче. Но Джаделла улыбнулась мне, и улыбка сделала ее красавицей. На мгновение я увидел в ней свою музу. Я подумал, а что, если я влюблюсь и стану питать ее тайны и свое творчество? Писатели часто бывают эгоистичны. Но в свое оправдание могу сказать, я сразу понял, что передо мной нечто редкое, бесценное и странное.
2: «Конечно, я поговорю с ним», — ответила она. «Мне не к кому и некуда идти. Вы очень добры».
1: Что происходит, когда заболевает врач? Конечно, песенка старовата, но доктор Макайвер уехал в другой город с племянницей, ожидавшей появления на свет первенцев. Это знали все, кроме меня. Но тогда я прожил в городе только 5 лет. Признаться, мне очень не хотелось отдавать Джаделлу с ее литийскими глазами и божественной улыбкой в руки закона, поэтому я отвел ее в пансион, где жил сам, и нам навстречу выплыла Абигейл Энкор в своем пурпурном платье.
3: «Я могу поселить ее в той маленькой комнате в западном крыле», — проговорила Абигейл. «Эта девушка-беглянка, я знаю».
1: «Вы так думаете?» — спросил я.
3: «О, уверена. У нее, наверное, жестокий отец. Может, хочет выдать ее замуж насильно? Хотя не мне судить. Разумеется, мистер Кросс, вы знаете больше, чем говорите».
1: «Я не знаю ничего, миссис Энкор».
3: «Что ж, дело ваше, мистер Кросс».
1: Этим же вечером мы встретились с Люком Бэйнсом в таверне. Мы пили пиво, глядя на меня, он усмехался. «В городе идут разговоры. Твоя милая остановилась у мамаши Энкор». «Твоя и моя, ты ее первым увидел». Люк спросил: «Ты что-нибудь о ней знаешь?» «Ничего». Абигейл приютил ее исключительно по доброте душевной. «Ее имя Джаделла». «Мне кажется, — проговорил Люк, — она не настоящая. Она, наверное, призрак». «Я держал ее за руку», — возразил я. «Она не менее настоящая, чем ты или я». «Тогда что с ней?»
2: «Я думаю, она не в своем уме, слегка помешанная. Возможно, скоро кто-нибудь за ней приедет. Она не могла забраться далеко».
1: «Но она замечательная», — сказал Люк. «Да, недоступные женщины всегда замечательны». «Больно уж ты умный», — проговорил Люк. «Я намерен приударить за ней». «Не вздумай», — я хмуро уставился на дно.

0: миссис Эмфорд. Она не причиняла никаких хлопот, а я договорился с Абигейл о плате. Абигейл помогла Джедели со всеми необходимыми вещами, и вскоре мне предоставили счет. Мое ремесло приносило мне некоторый доход, так что я не возражал. С другой стороны, я не видел причин вмешиваться в жизнь Джеделлы. От Абигейл я узнал, что девушка не особенно стремится выходить из дома, но, казалось, ей было неплохо. Еще она принимала у себя и пользовалась всеми услугами, которые предоставлял пансион. Время от времени я замечал Джеделлу у окна, она глядела на улицу. Однажды я помахал ей, но она не заметила. Разумеется, в городе шли разговоры о неизвестной молодой женщине. Ко мне тоже приставали, но что же я мог ответить? Люди сошлись на том, что Джеделла сбежала из усадьбы в лесу, о которой никто ничего толком не знал, но слышали о ней даже наш сторожил, так что, казалось, она была в лесу вечно. Девушка лишь раз в разговоре со мной обмолвилась о каком-то доме, где все время менялись люди, а потом внезапно все ушли. Пытался ли я выяснить еще что-нибудь? Нет, скорее я сторонился Джеделлы. Реальная жизнь часто разочаровывает, и с другой стороны, если кто-то узнает чужую тайну, имеет ли он право на предательство, облекая ее в литературную форму? Я предпочитаю вымысел. Люк попробовал познакомиться с девушкой. Однажды он принес ей цветы, в другой раз коробку конфет, но Джеделлу это лишь удивило. Он был разочарован к большому облегчению двух или трех молодых дам, возлагавших на него надежды. В пятницу второй недели, как раз когда я закончил длинный рассказ, сидя у Милли, я узнал о том, что Холмер Айвори скончался у себя в постели. Ему должно было вскоре исполниться 80. Для нашего города этот возраст не считался критическим. И его дочь, казалось, пребывала в трансе, потому что любила его и уже планировала юбилейный обед. Все собирались на похороны, которые были назначены на вторник. Я с чувством печали и утраты глядел на свой черный костюм. Отец однажды предупреждал меня. «Джон, ты никогда не почувствуешь смерти, не осознаешь ее как следует, пока не ощутишь, что твоя собственная не так уж далека». Ему было 50, когда он это сказал, а 2 года спустя он умер, так что я не мог оспаривать его утверждение. Но мне казалось, что смерть Холмера – вопиющая несправедливость по отношению к нему и его дочери, которой самой исполнилось 60, и у которой 10 месяцев назад лихорадка унесла мужа. В понедельник вечером я сидел дома и просматривал книги, прибывшие с почты, когда раздался легкий стук в дверь. Это, очевидно, была не Абигейл, которая стучала оглушительно, и не Люк, который просто врывался. Открыв дверь, я узрел видение по имени Джеделла все в том же темном платье. Волосы у нее были уложены. «Добрый день. А точнее, вечер, мисс Джеделла. Чем могу служить?» «Мистер Кросс», — сказала она. «Завтра должно что-то произойти?»
1: «Завтра? Вы имеете в виду похороны бедного Холмера?»
0: «Да», — проговорила она. «Миссис Абигейл называет это так».
1: «А как же это еще назвать?» — удивился я.
2: «Похорон, погребение».
0: Она посмотрела мне прямо в глаза, потом произнесла спокойно и тихо.
3: «Что это такое?»
0: У Абигейл были свои правила, но ведь сейчас еще не стемнело. Я впустил Джеделлу в комнату, оставив дверь слегка приоткрытой. Я усадил девушку в самое удобное кресло свое.
1: «Что вы имеете в виду, мисс Джеделла?»
0: На мгновение она как будто растерялась, но потом ее бледное лицо приняло обычное выражение.
3: «Они говорят, тот человек умер».
1: «Так и есть».
0: «Он один из тех трех мужчин, которых я видела на площади?»
1: «Да».
0: «У него какая-то ужасная болезнь?»
1: Она рассеянно оглядела комнату.
0: «Я права?»
1: Это меня взволновало. Я ничего не мог понять. Я вспомнил, что счел ее слегка помешанной, и тихо сказал:
0: «К несчастью, он был стар, но, прошу вас, поверьте, он не страдал никаким серьезным недугом. Насколько мне известно, он мирно отошел во сне».
3: «Что это значит?» — спросила она.
1: «Он мертв», — ответил я. «Это иногда случается».
0: Я намеревался быть ироничным, но она взглянула на меня с такой болью, что я устыдился, словно оскорбил ее. Я не знал, что сказать.
1: Она заговорила первой.
3: «А похороны, что это?»
1: «Джеделла», — твердо произнес я. «Вы хотите сказать, будто не знаете, что такое похороны?»
3: «Нет», — ответила она.
1: «Не знаю». Будь я года на три моложе, то, пожалуй, подумал бы, что меня разыгрывают. Но в моем возрасте изумление редкий гость. Я пересел в другое кресло. Когда человек умирает, мы укрываем его землей. «Землей», — произнесла она. «Но как же он может встать? Это такое наказание?» «Он мертв», — ответил я с каменной твердостью. «Он не знает, что оказался в земле».
3: «Разве он может не знать?»
1: В окне начал меркнуть свет дня. И мне вдруг почудилось, как бывало иногда в детстве, что, возможно, это конец, и солнце никогда не вернется. Через 10 минут мальчик, прислуживающий Абигайль на кухне, должен был ударить в гонг, чтобы все собрались к столу. Джиделла к общему столу не выходила. «Джиделла», — сказал я, — «я не могу вам помочь. Наверное, нужно попросить священника зайти к вам».
3: «Почему?»
1: «Возможно, он тот человек, который вам необходим». Она поговорила, глядя на меня с выражением сострадания и недоумения, словно вдруг поняла, что я и весь мир сумасшедшие.
3: «Ваш город — ужасное место. Я хотела бы вам помочь, да не знаю как. Неужели вы способны, мистер Кросс, быть свидетелем подобных страданий?»
1: Я криво улыбнулся. «Согласен, это нелегко. Но дело в том, что все мы, в конце концов, приходим к этому». Она сказала:
3: «К чему?»
1: Прозвонил гонг. Может быть, немного рано, или мне так показалось. Я проговорил: «Джиделла, вы еще очень молоды. Некоторый отзвук слов моего отца». Но Джиделла продолжала смотреть на меня своими литейскими глазами. Без выражения она произнесла:
3: «Что это значит?»
1: «Ну, это уже глупо. Почему вы все время меня спрашиваете? Я просто сказал, что вы молоды. Наверное, вам 16. Признаюсь, я пытался польстить, дав ей немного меньше. Женским возрастом всегда надо обращаться осторожно. В те дни пограничной чертой было 16, теперь стало побольше 20. Но Джиделла, которую Люк считал призраком, взглянула на меня с удивлением. Мои слова ей не польстили.
3: «Конечно, нет.
1: Ну, 16-18, что-нибудь в этом роде». За дверью постояльцев пансиона уже начали спускаться к ужину. Они наверняка услышат наши голоса и поймут, что у Джона Кросса в комнате женщина. Джиделла встала. Последние лучи света как бы обволакивали ее, и поэтому она вдруг показалась изможденной. Должно быть, именно Абигейл убедил ее зачесывать волосы наверх. Она казалась тенью, и сквозь эту тень я вдруг словно увидел кого-то другого, но кого?
3: «Мне 65 лет», — произнесла она.
1: Я рассмеялся, но то был смех испуга. Словно вместо нее я действительно мог увидеть пожилую женщину на 5 лет старше дочери Холмера. «Я иду ужинать, Джиделла. Хотите присоединиться?»
3: «Нет», — ответила она.
1: Она повернулась и сделала шаг вперед. Из коридора на нее упал свет лампы.
3: Ей было 18.
1: Она вышла на площадку и стала подниматься по лестнице. Не имею представления, что мы ели в тот вечер. Кто-то, Кларк, я думаю, развлекал нас шутками, и все хихикали, кроме мисс Пими Абигейл, которые его шуток не одобряли. Я тоже посмеивался, бог знает почему. Я даже не слышал, что говорили за столом. В конце ужина мы вспомнили: завтра Холмер ляжет в могилу, и тогда воцарилась тишина. Я помню, как Абигейл зажгла свечу в окне, трогательный жест, старые суеверия, но добрые и милые, чтобы привести душу к дому. Я никому не рассказывал, что услышал от Джиделлы, и никто не отважился спросить у меня, о чем мы с ней говорили. Придя домой, я долго бродил по комнате, потом зажег лампу, принес книги и отложил их в сторону. В западном крыле дома была она, эта темноволосая девушка, появившаяся словно призрак из утреннего тумана.
3: «Ради бога, о чем она говорила, чего она хотела?»
1: Наконец я добрался до постели и лежал в темноте, в мягком уединении своего убежища. Однако сон не шел. Она сказала, что не знает, что такое похороны. Она спрашивала, как вынесет Холмер, когда его зароют в землю. Она сказала, что ей 65 лет. Она была безумна. Она вышла из реки, и она была безумна.
3: Мне приснилось, что я на похоронах.

0: И тут-то.
1: Так может, вы ложку-то, ну, просили, которую...
2: Призрак вскочил, замахнулся стариковской скрюченной лапкой. Дениса вжала в скамейку и во рту разом пересохла. Крикнул неожиданно тонким голосом.
0: Да разве в ложке дело? В ложке разве?
2: Денису послышалась боль, острая, как стрельнувшая по небу алая полоска.
0: Я ведь по-хорошему к ней, забормотал дед. А она шарахается, будто я ее обидеть могу. Васю-то мою обидеть, а? Что, говорит, тебе надо? А мне поговорить бы, Дениса, тошно мне так-то. А где уж поговорить, смотрит только как на ужас какую. Я ей говорю, ложку хочу, какую с базара привез 20 лет тому с подсолнухами. А она и пущет его пугаться. Крестить меня давай, только что святой водой не брызгала. Ай, брызгала бы невелика печаль.
2: Он усмехнулся.
0: Так ведь и не отдала ложку-то.
2: Денис сидел как к месту приросший, застигнутый врасплох чужим больным откровением.
0: «Я, Денис, ведь и сам такой был», —
2: продолжал дед.
0: «То футбол, то пинжак порвался, то картошку копать пора. По выходным стакан надо, как же без этого. А нынче смотрю, как у меня жизнь прошла, так и все мы мельтешим мурашами, из-под ног глаза не поднимаем, нет, чтоб друг на друга глянуть. А придем домой, в телевизор лупимся. Все времени не хватает у нас, покуда живем, остановиться, сказать. А сейчас и сказал бы, да кто ж меня слушать будет? Ты, вон, а только.
2: И...» Денис проглотил мгновенное замешательство. «Как же вы теперь?» Дед Евсей пожал плечами.
0: «Пойду. Москву вон посмотрю. Всю жизнь на одном месте просидел, так хоть сейчас, может, успею еще. А там, глядишь, как огурцы совсем отойдут, так и я обратно. Ты, Вася, скажи, пусть не боится, не приду я больше».
2: Призрак оглядел сад, знакомо прищурился на светлеющее небо, неторопливо прошаркал калитки, просочился сквозь потемневшие доски. Денис остался сидеть на заваленке, придавленный неожиданной тоской. Он не знал, от чего жжет в глазах. Может, от застарелого запаха гари над умирающей деревней. Может, причина тому беспомощная жалость к суетливым человекам. А может, виноват первый солнечный луч, так свежо и остро упавший на мокрую траву. Скрипнула дверь.
3: «Дядь Денис, у меня там это... игрушка чего-то не того».
2: Денис медленно поднял голову, уставился в безмятежные Лёшкины глаза.
1: «Лёшка, а почему вы деду Евсею ложку с подсолнухами не отдавали, когда он просил?»
3: «Ложку-то?»
2: — удивленно переспросил Лёшка.
3: «Так мать её выкинула давно. Она старая уже была, в щербинах вся».

Николай Калиниченко. Ревизор. Часть первая. Рассказ написан для юбилейного сборника к 20-летию журнала «Мир фантастики».

Охранники, которые вывели Дениса Швеца из зала импринтинга, были странно одеты. Сперва Денис не обратил на это внимания. После трансляции все плыло перед глазами, он боялся упасть. Помогало то, что коридоры Гефеста он проектировал сам и множество раз прошел по ним в Вирте, устраняя ошибки и мелкие неточности. Это меньшее, что заслужили люди, которым предстояло долгие годы прожить на Пелле. Гефест был надежной опорой посреди бесконечного океана Апсы, кусочком далекого дома в хаосе волн и подводных чудовищ. Теперь, через 20 лет, создатель мог воочию убедиться, что его проект воплощен в жизнь. Это было каждый раз чертовски приятно, несмотря на головокружение и тошноту первых минут импринта. Его привели в помещение перед офисом начальника охраны и усадили на диван. За большими окнами в пол простиралась безмятежная синева Апсы. Оттенок воды немного отличался от того, который был присущ воде земных океанов, а над поверхностью поднимались

0: вовсе снова ныряли в воду неведомые сверкающие существа. По плети декоративного вьюнка, формирующего роскошное растительное панно во всю стену, спустился служебный бот-инъектор. Он обхватил лапками запястье Дениса и сделал укол адаптана. Сразу стало легче. Вот тут Денис и заметил, что охранники одеты в шорты и гавайские рубашки, а на головах у них красуются тактические шлемы «Циклоп».
1: «Ребята, а зачем вам шлемы?» — не удержался Денис.
2: «Круто смотрится!» — хором ответили стражи.
0: «Ясно, но почему бы тогда не надеть весь костюм?»
2: «Жарко!» — сказал охранник с попугаями на рубашке. «А мне броня под мышками натирает!» — пожаловался второй.
0: Его гавайку украшали тигры и лилии.
2: «Привели!»
0: Из офиса выглянул начальник охраны Джелатов. Денис помнил его по инструктажу, который проходили руководители экспедиции перед отправкой. Джелатов выглядел моложе и бодрее. Его смена на пеле длилась недолго.
2: «Почтенный креатор, прошу, прошу!»
0: Джелатов шире распахнул дверь.
2: «Надолго к нам?»
0: «День, может быть, два».
2: «Не обижайтесь, но разве нельзя выполнить мониторинг без посещения? Визит обошелся недешево, а?»
0: «Разумеется, но такова политика строительной компании». Денис прошел в офис, мимоходом отмечая изменения в интерьере. Динамическую картину из чувствительного к свету мха над столом Джелатова сменило изображение представителя местной фауны. Четыре темно-синих щупальца, молотоподобная голова, неоновые узоры фотофоров. «Кажется, эти существа называются тетраподами», — припомнил Денис.
2: «Присаживайтесь, господин креатор, присаживайтесь», — захлопотал вокруг Дениса Джелатов.
3: «Хотите чего-нибудь? Лимонад, газировка, мороженое?»
0: «Будете кофе? Вы ведь, кажется, любили лавандовые терраты?» Денис настоял, чтобы программное обеспечение для синтезаторов пищи на станции было самое свежее. Гефест мог похвастать выбором блюд, достойным лучших ресторанов Земли и Марса.
2: «Что? Кофе? Никогда его не любил, он же горький!»
0: Джелатов скорчил рожу.
2: «Вот как?
0: Но на Скамандрии вы его очень даже любили».
2: «Ах, это было давно, в прошлой жизни», — вздохнул Джелатов.
0: «Ясно. Тогда давайте лимонад». Джелатов отдал команду и через пару секунд извлек из принтера два больших бокала разноцветного лимонада со льдом. Он поставил один бокал перед гостем и, наклонившись к нему, зашептал в самое ухо Дениса.
4: «Не доверяйте доктору Семину, слышите? Он лживый и опасный тип. Я ничего не могу ему сделать, он любимчик Девы Глубин, но вы с этим разберетесь».
0: «Дева Глубин? Кто она?» Денис удивленно уставился на Джелатова. Тот хотел было ответить, но тут дверь открылась, и в офис ворвался невысокий энергичный человек в белом медицинском костюме. Денис узнал главного врача экспедиции Семина. На инструктаже он казался вялым и апатичным, почти ничего не говорил, а здесь буквально расцвел. Загорелый и подтянутый, он напоминал богатого плейбоя.
2: «Руслан, что это за самодеятельность? Гость должен пройти реабилитацию после импринта, а вы его тащите в офис!» —
0: напустился Семин на Джелатова.
2: «Я думал, вы уже с ним закончили, хотел провести инструктаж», — оправдывался Джелатов. «Он думал! Ну надо же, а почему мне не сообщил?»
5: «Я сообщил.
2: То есть я сказал ребятам, чтобы сообщили. Егоров, Сковородкин, живо ко мне!»
0: В дверях показались охранники.
2: «Вы почему не сообщили Семену Аркадьевичу про то, что гостя забрали?»
0: Джелатов грозно нахмурил брови.
6: «Так вы же сами сказали», — начал было охранник с попугаями на рубашке.
2: «Что я сказал?»
0: Джелатов подскочил к нему и продолжил.
2: «Ох, Егоров, чую, останешься ты без мороженого на неделю!»
6: «Виноваты, да, забыли», —
0: пробасил испуганный Егоров.
2: «Вот видите, я давал распоряжение».
0: Джелатов повернулся к доктору Семину. Потом вдруг как-то весь подобрался, лицо его изменилось, и он выпалил без запинки.
2: «Согласно главе 3 статута 112.4 о должностных полномочиях, начальник охраны базы имеет право проводить инструктаж прибывших по своему усмотрению, уведомив медицинскую поддержку. А вы двое пшли вон! И дверь закройте!»
0: Охранники испарились.
4: «Печально, печально, Джелатов, что вы так мало работаете с кадрами!»
1: покачал головой Семин.
4: Да еще вот доходят сведения, что вы по вечерам рыбу ловите.
6: Клевета! Кто это сказал?
1: Джелатов нервно оглянулся на картину над столом.
4: Ведущий технолог Борщевиков говорил, что вы отлучались на катере по вечерам и брали с собой удочки. Вы же знаете, Руслан, что местная фауна токсична. Ведь были уже прецеденты отравления. У меня не хватит препаратов, чтобы лечить горе рыбаков.
6: Не рыбачил я. Врет он все, Аркадий Иванович. Борщевиков, подхалим и ябеда, это все знают.
7: Я-то вам верю, Руслан. Но если об этом узнает Ксения Исаевна...
1: Вы ведь в курсе, что она сегодня возвращается из экспедиции?
3: Не говорите ей, пожалуйста, взмолился Джелатов.
6: Хорошо.
1: Но чтобы больше самоуправства не было.
6: Слушаюсь.
1: Значит, договорились? Гостя я забираю и сам ему все покажу.
4: Пойдемте, Денис. Мне вас еще осмотреть нужно.

0: Кабинет Семина располагался недалеко от офиса Джелатова по другую сторону от зала импринтинга, где стояли капсулы биогенерации.
1: «Ну-с, Денис Анатольевич, как ваши дела, как здоровье?»
0: Семин достал из шкафчика пузатую бутылку.
1: «Хотите немного марсианского джина?»
0: «Нет, спасибо, мне еще работать. А что такое с Джелатовым?»
2: «А что с ним?»
0: «Странный какой-то. Раньше без кофе не обходился, а теперь говорит, что вовсе не пьет».
2: «В самом деле? Не припоминаю. Впрочем, после импринта люди часто меняют свои привычки».
0: «А не мог он превысить лимит трансляции? Говорят, после этого бывают аномалии».
2: «Нет-нет, с этим строго. Вот у меня, к слову, последняя экспедиция. Закончу вахту и отправлюсь на родной Марс доживать свой длинный век».
0: «Будете скучать по коллегам?»
2: «Я справлюсь».
0: Семин извлек из ячейки в стене небольшой белый шар-диагност.
1: «Вот, возьмите и приложите к груди».
0: «А кто такая Дева Глубин?»
1: «Это наши сотрудники так окрестили Ксению Исаевну. Дурацкое прозвище и неуместное, особенно для исполняющего обязанности начальника экспедиции».
0: «Ксения Ио? А что случилось с Игорем Ковалевским?»
1: «Несчастный случай. Он исследовал поведение тетраподов на средней глубине, и одна из особей повела себя агрессивно».
0: «Он погиб?»
1: «Тело уничтожено. Но, к счастью, за неделю до этого мы проводили штатное нейросканирование, так что в случае восстановления из памяти выпадет небольшой эпизод. Когда на орбиту вышел ваш корабль-ретранслятор, мы передали матрицу сознания Игоря для реабилитации на скамандре».
0: «Вы не стали воскрешать его здесь?»
2: «Наши ресурсы, к сожалению, ограничены. К тому же его смена на Пелле уже заканчивалась».
0: «Наверное, Ксении трудно далось это решение. Они ведь, кажется, вместе».
2: «Так и есть. Но Ксения Исаевна сильная женщина и профессионал. Она последует за Игорем через год, как только ее смена закончится».
0: Семин забрал из рук Дениса диагност и вставил его обратно в стену.
2: «Ну вот, ваши показатели в норме. Если не возражаете, мы можем приступить к осмотру немедленно».

0: плане станция «Гефест» напоминала пузатую подкову. В выемке между изогнутыми рогами располагались открытые уровни, дендрарии, прогулочная и спортивная зона, а еще ниже пляж с бассейнами и причалы для катеров. В случае шторма всю территорию рекреации накрывали сегментным куполом из сверхпрочного витрумелита. В подводной части располагался причал для исследовательских субмарин, дронов и батискафов, сухой док и мастерские. Еще ниже — лаборатории. Над водой в уровне пляжа был зал собраний с амфитеатром на 300 мест. Зал организовали так, чтобы за спиной выступающего вместо стены открывался вид на просторы Пеллы. В толще подковы над водой находились жилые административные помещения, ангар и взлетные площадки для летательных аппаратов, выше — капитанский мостик. «Гефест» был снабжен двигателями и мог совершать морские переходы. Большинство помещений группировались по принципу лучей, исходящихся к геометрическому центру, лифтовым шахтам, соединяющим все 10 палуб станции. Денис с доктором Семиным прошли по коридору к лифтам и поднялись на мостик. Здесь был центральный портал и консоли для работы с искусственным интеллектом станции. Денис со своим доступом мог бы подключиться из любой точки, однако решил по дороге осмотреть состояние перекрытий и работу систем жизнеобеспечения. Никаких отклонений он не заметил. По дороге они встретили несколько сотрудников, одетых в пляжные шорты и майки. Вид у всех был крайне раскрепощенный. Некоторые даже бежали в припрыжку. Правда, при виде Семина они пугались и начинали вести себя более сдержанно. На вопрос Дениса о причинах такого поведения доктор пожимал плечами.
1: «Люди науки всегда были эксцентричны. У нас здесь все с ученой степенью не ниже кандидата, так что удивляться нечему. Лично я давно привык».
0: С мостика открывался отличный вид на океан и базу. Далеко внизу пестрела зонтиками пляжная зона. Амфитеатр и сцена перед ним были украшены цветами. Видимо, шла подготовка к празднику.
1: «Время от времени мы проводим конкурсы, концерты и фестивали. Людям нужно как-то раскрепощаться», — пояснил Семин.
0: «Я заметил, что с этим нет проблем», — кивнул Денис. Он подключился к главному компьютеру базы через основную консоль и принялся просматривать отчеты о состоянии работы систем. Все было штатно. Денис с удовлетворением отметил, что конструкции базы без поломок выдержали 5 сильных штормов. Пара неработающих датчиков на обшивке, незначительные повреждения мелкой электроники — вот и все. Дверь на мостик открылась, и вошла девушка в бирюзовом комбинезоне. Ее волосы были собраны в 4 длинные косы. Две привольно лежали на груди, а две прихотливо закручены и уложены на голове наподобие шляпки. Девушка кивнула Денису и обратилась к Семину.
2: «Мы вас ждем, доктор. Пора начинать молитву».
1: «Ада, начинайте без меня, я тут занят с нашим гостем».
0: Девушка кивнула и вышла.
1: «Молитву? Не думал, что вы набожный человек», — удивился Денис. «Что вы?» — рассмеялся доктор. «Речь о занятиях гимнастикой тайти. Я давно веду группу. Ада моя лучшая ученица».
0: «Ясно. Ну что ж, я здесь все проверил. Похоже, база в полном порядке. Теперь мне нужно пообщаться с персоналом и выслушать их пожелания».
1: «А может, мы как-то обойдемся без этого? Не хотелось бы сдергивать людей с работы».
0: «Мне не нужны все. Пускай придут руководители секторов и ведущие технологи. Я их надолго не займу».
1: «Хорошо. Тогда предлагаю собраться в конференц-зале через полчаса. Можете пока выпить кофе у меня в кабинете, а я организую явку».

0: Шум был слышен еще в коридоре, а когда они вошли в конференц-зал, он и вовсе стал невыносимым. Это кричали, ругались и пели 60 руководителей секторов и ведущих технологов. Несколько бородатых академиков с воплями гонялись друг за другом, ловко перепрыгивая через столы. В углу дрались две миловидные дамы, на подоконнике три пожилых технолога играли в бутылочку. На задних рядах пили коньяк, пели и бренчали на укулеле. Двое биологов при помощи баллончиков с краской рисовали на стене нечто непотребное.
1: «Друзья, внимание!»
0: Неожиданно громко гаркнул Семин. К удивлению Дениса, вакханалия прекратилась почти сразу. Только на галерке еще булькала гитара. Кандидаты и доктора наук расселись по скамьям, кое-как приводя себя в порядок.
1: «Коллеги! Это создатель нашей станции, почтенный креатор Денис Швец. Он приехал на станцию, чтобы провести мониторинг и настоял на встрече с вами. Пожалуйста, послушайте, что он скажет».
0: Стало совсем тихо. Денис выступил вперед.
1: «Друзья, я рад видеть, что вы в добром здравии и хорошем расположении духа. Давно не встречал такого веселого коллектива».
0: Прозвучали одобрительные выкрики с мест, свист, хлопки и улюлюканье.
1: «Я проверил работу систем станции «Гефест» и хочу сказать, что сбоев в работе нет. Это впечатляющий результат для 20 лет службы. Он достигнут в том числе благодаря вам. Спасибо!»
0: Раздались громкие крики «Мы лучшие!
1: Ура! Всем коньяку!»
0: Снова свист и хлопки. «Теперь я хочу спросить, нет ли у вас каких-либо вопросов и пожеланий, которые я мог бы передать строительной компании?» На Дениса обрушился шквал воплей, и в зале вырос лес рук.
1: «Коллеги, прошу вас, тише! Давайте по очереди!» — крикнул Семин. «Давайте начнем с вас. Представьтесь».
2: «Лона Рудакова, ихтиолог»,
0: — поднялась с места блондинка лет 40.
2: «Можно мне организовать на балконе отдельный бассейн?»
0: «Но разве вам мало тех бассейнов, что есть в зоне отдыха?»
2: «В зоне отдыха мальчишки безобразничают. Плескаются водой в лицо и сквернословят, а я так не люблю»,
0: — надула губки Лона. С галерки принялись кричать что-то скабрезное и кидаться едой. «К сожалению, настолько изменить функционал станции я не в силах», — развел руками Денис, «но я думаю, вы могли бы сообщить об этом охране. Уверен, шеф Джилатов во всем разберется».
1: «Да он же сам и безобразничает вместе со своими лоботрясами», — засмеялся высокий рыжий детина в клетчатой рубашке. «Борщевиков, крыса, заткнись! Ща получишь!»
0: — завопил оскорбленный Джилатов и бросился на обидчика. Завязалась драка. Денис растерялся. Такого ему видеть не приходилось.
1: «Почтенный креатор!»
0: К нему подошел один из бородатых академиков, которые играли в догонялки перед заседанием.
1: «Почтенный креатор, можно мне в туалет?»
0: «Да, конечно», — машинально кивнул Денис. Бородач с воплем
1: «Свобода!»
0: устремился к двери.
3: «Думаю, нам нужно поговорить»,
0: — Денис повернулся к Семину. Тот кивнул.
1: «Да, пожалуй. Видит Бог, я надеялся этого избежать. Может, подержать минутку?»
0: Семин передал Денису непрозрачный контейнер. «Что это?» Швец следил за тем, как Джилатов с воплем
1: «Беги, урод! Без мороженого пожизненно!»
0: гоняется по аудитории за увертливым Борщевиковым.
1: «Сушеная рыба. Изъял у Джилатова. Один момент».
0: Семин щелкнул замками, и по аудитории разнесся характерный аромат бессмертной пивной закуски. Шум и беготня мигом прекратились. У Дениса по спине пробежал холодок. Все взгляды были устремлены на него. Тяжелые, недобрые взгляды.
1: «Кто бы мог подумать!»
0: — воскликнул Семин и вытащил из лотка большую рыбину, подняв ее точно знамя над головой.
1: «Кто бы мог подумать, что наш уважаемый креатор — еретик! Бей его! Схватить еретика!»
0: — завопили ученые. Многие вскочили с мест и направились к Швецу. Денис не стал ждать, швырнул контейнер в Семина и бросился бежать. У него на пути был только Джелатов. Время замедлилось. «Сейчас схватит!» Но Джелатов отчего-то замешкался, и Денис проскочил мимо него в коридор. В его голове бешено вращалось объемное изображение станции. К лифтам бежать было нельзя. Их легко заблокировать. Он рванул по коридору в другую сторону и скатился по пандусу, ведущему в двигательный отсек. Здесь не было отделки, и впереди простирался настоящий лабиринт из лестницы труб. Он едва успел протиснуться в узкий проход между трансформатором и балкой, как в машинный зал ввалилась толпа преследователей с Семиным во главе.
4: «Ищите, дети! Ищите! Дева глубин захочет жертву!»
0: — кричал доктор, брызжа слюной.
4: «Клянусь величием мерцающих владык, если вы не

0: Прошло, наверное, не больше часа, но Денису казалось, что он скрывается в лабиринте целую вечность. Пару раз он чуть не попался, но ему везло. Преследователи действовали бестолково. Они вечно натыкались на острые углы, сажали шишки и ссадины, ныли, дрались и просились в туалет. Один ученый с сединой в бороде и вовсе лег посреди машинного зала на спину и устроил настоящую истерику, вопил и сучил ногами. Денис вскарабкался на цилиндрический кожух, покрывающий огромный двигатель базы. Сейчас это была выгодная позиция, так как все ученые собрались внизу вокруг вопящего коллеги. Подошел Семин, за ним Ада. Семин поднял бородача на ноги и отвесил ему звонкую пощечину.
1: «Время идет! Скоро прибывает Дева Глубина, вы так ничего и не смогли!» «Наказание будет суровым!» — возвестил доктор.
0: На нем были долгополые бирюзовые одежды, на шее висело тяжелое украшение, сужающиеся к низу трапеции с четырьмя направленными к земле изогнутыми выростами. В центре трапеции слегка светился и пульсировал огромный синий камень.
2: «Избранный девой, позвольте сказать...»
0: Ада выступила вперед.
1: «Да, дитя мое!»
2: «Раньше здесь работал один из еретиков. Он следил за двигателем. Мы долго не могли его поймать. Тогда мы задраили отсек и включили механизм санитарной санации на случай биологических угроз. Ничто живое в отсеке не выдержит жесткой обработки».
1: «Санация? Ну, это уж как-то... Это очень жестоко, дитя».
2: «Дева Глубин в мудрости своей речет. Нет пощады еретикам, презревшим мерцающих владык. Первая плеть, посягающим на детей Апсы».
1: «Нет пощады еретикам!» — грянул нестройный хор голосов. «Апса! Апса!»
3: «Хотя это может быть наилучший выход».
0: Семин принялся рассуждать вслух, точно детектив из старых фильмов.
3: «Из памяти креатора выпадет всего несколько часов. Я выращу носитель и перезагружу его сознание, так будто он только явился на станцию. Все прочее можно как-то объяснить. А, да дитя мое, ты спасла нас!»
0: Он поцеловал девушку в лоб и распорядился:
1: «Все на выход, сейчас тут будет жарко!»
0: Больше всего Денис хотел догнать уходящих ученых и сдаться. Он контролировал то, как проектировали системы борьбы с биоугрозами, и знал, что шансов спастись практически нет.
2: «Может, скрыться под кожухом?»
0: Он сполз вниз и обошел двигатель по кругу. Люк для ремонта системы был наглухо задраен. Денис понял, что спасения нет. Впереди его ждали боль и небытие, а потом... воскрешение и ложь Семина. Он вызвал консоль управления и принялся надиктовывать короткое сообщение будущему себе, пытаясь описать события последних часов. Денис надеялся спрятать его среди файлов отчетности на сервере базы. Включилась сирена. Под потолком и на стенах замигали тревожные красные лампы. Основное освещение погасло.
4: «Внимание! Санитарная обработка отсека! Покиньте помещение!» — возвестил громкий механический голос. Животный страх овладел Денисом. Он бросился в темноту, спотыкаясь, сыпался вниз по одной лестнице, затем по другой, сильно ударился плечом о балку, спрыгнул в люк, оказавшись на уровень ниже, и метнулся к переборке. Внезапно кто-то схватил его за плечо. Пахнуло солью, водорослями и рыбой. Денис дернулся от неожиданности, но незнакомец в комбинезоне пилота и глухом шлеме держал крепко.
1: «За мной, бегом!»
0: Хриплый голос мужчины показался Денису знакомым. Сопровождаемый неведомым спасителем, он спустился еще на один уровень к запасному двигателю. В багровом свете аварийных ламп Денис увидел темное отверстие в полу.
1: «Там лестница, спускайтесь скорее, я закрою вход!» — велел нежданный спаситель.
0: Денис не стал медлить, прыгнул в отверстие и принялся быстро спускаться. Сверху посыпались искры. Это мужчина заваривал лаз изнутри.
4: Когда Денис проектировал Гефест, он заложил три слоя обшивки базы. Два внешних, призванных выдержать удары стихии, и один внутренний, отстоящий от внешних на 2,5 метра и соединенный с ними поперечными металлическими связями. Теперь он следовал за незнакомцем, перебираясь с балки на балку, и ему казалось, что они карабкаются по склону горы, поросшему железным лесом. Поверхность постепенно становилась все более пологой. Они достигли уровня шлюзов. Здесь незнакомец снова применил свой резак по сегменту внутренней обшивки, помеченному двойным крестом. За обшивкой располагался склад, а в соседнем помещении – шлюз с единственной мини-субмариной красивого темно-синего цвета.
1: «Шлюз считается аварийным, так что гостей можно не ждать. Помогите погрузить топливо».
4: Незнакомец в шлеме указал на несколько баллонов, сложенных у трапа. Денис с готовностью принялся за работу, пока спаситель стоял на страже. Затем они забрались в подводное судно, задраили люки и погрузились в темные объятия Апсы.

0: Двигатель субмарины затих. Судно находилось у самой поверхности. В иллюминаторах была видна колеблющаяся серебристая кромка. Ночь под водой наступает раньше, и сейчас здесь царили фиолетовые сумерки. То и дело проскакивали мимо мелкие светящиеся создания. Владелец субмарины выбрался из капитанского кресла, снял шлем и присел перед швейцом на диван в маленькой кают-компании. В неярком свете Денис наконец смог рассмотреть своего спасителя. Это был могучий рыжебородый мужчина с большой тяжелой головой и мощным лбом мыслителя. И тут Денис понял, что знает его, точнее, знал в прошлом. «Ковалевский? Игорь, неужели это вы?» Мужчина удивленно взглянул на Дениса.
1: «Ах, вот-то оно что! Вы креатор-швец! Мы виделись на скамандре. Дайте догадаюсь, приехали с ревизией? Причуды заказчика, да?»
0: «Верно. Мне сказали, что вы погибли. Несчастный случай?»
1: «Да, несчастный случай», — усмехнулся Ковалевский. «У нас тут сплошной несчастный случай. Вот что, пойдемте-ка наружу порыбачим».
0: «А здешняя ихтиофауна разве не токсична?»
1: «Не в этой части Апсы», — печально улыбнулся Ковалевский. «Это доктор вам наплел? Если бы не рыба, я бы тут не продержался».
0: «Мы недалеко отошли от станции, нас не заметят?»
1: «Взгляд Гефеста теперь направлен внутрь себя и выискивает еретиков, так что вряд ли. Ну и потом «Синий вихрь» — самая быстрая субмарина на станции».
0: Ковалевский поднял судно на поверхность. Они запаслись удочками и расположились на корме подводного корабля. Быстро стемнело, но прежде чем солнце пело и погрузилось в океан, по небу от края до края пронеслись сполохи рыжего и зеленого огня. В ответ поверхность Апсы вспыхнула, порождая миллионы разноцветных бликов.
2: «Как красиво! Что это?»
0: Денис задрал голову, пытаясь уловить последние отблески небесного пламени.
2: «Немного напоминает северное сияние».
1: «Это явление назвали плащаница Пеллы. С него-то и начались наши трудности».
0: «Что за трудности?»
1: «Трансляция персонала с орбиты во время последней смены велась сквозь плащаницу. Это не повлияло на физические кондиции носителей, но вскоре обнаружился массовый сбой иного рода».
0: «Ученые фактически впали в детство?»
1: «Не в полной мере. В том, что касается рабочих навыков, все сохранилось. Вот почему мы не сразу осознали сложность ситуации. Это были взрослые с мироощущением детей. Никакой золотой середины, полная безапелляционность мнений, чем и воспользовалась Дева Глубин».
0: «Ваша жена?»
1: «Она создала секту поклонения обитателям Апсы с гигантскими тетраподами в центре. На базе установилась экократия самого радикального толка. Любой ущерб морской фауне Пеллы требует искупления. Ловля рыбы приравнивается к убийству. Я знал, что за мной скоро явится, и не стал ждать».
0: «Откуда такая фиксация на тетраподах? Они чем-то примечательны?»
1: «Это моя вина. Я увлек Ксению своими идеями про совершенную среду для возникновения разума. Мы нанимались в экспедиции к водным мирам с богатой биотой. Нереида, Пасифик, Уриэль. В тщетных попытках отыскать подтверждение нашим теориям мы уходили все дальше в космос. Когда мы впервые увидели тетраподов, они заворожили нас. Нам казалось, что на Пелле мы, наконец, достигнем успеха. Мы разработали нейрофоны, приборы на основе технологии трансляции сознания. При помощи этих устройств можно буквально прикоснуться к чужому разуму. По прибытии на Гефест мы немедленно приступили к исследованиям тетраподов. Выяснилось, что эти создания живут очень долго и практически не имеют конкурентов в своем биоме. Они обладают чудовищной мощью, да к тому же могут генерировать электричество. К несчастью, нервная деятельность подводных громовержцев оказалась крайне бедной. Тетраподы были потрясающими, но совершенно безмозглыми. Ксения не смогла с этим смириться. Она отправилась на скамандр за дополнительным оборудованием, хотела усилить работу наших устройств. Возвращалась она с той злополучной сменой, которая прошла через плащаницу».
0: «Вы думали, как вернуть Гефест?»
1: «Да, но в одиночку это невыполнимо. Послать сигнал на орбиту я тоже не мог. Связь контролируют подручные Семина.
2: Он ведь не впадал в детство. Зачем доктор подыгрывает сектантам?
1: Не представляю.
0: Ковалевский помолчал.
1: Может быть, он всегда искал чего-то подобного. Странный человек.
0: Мне кажется, я знаю, как решить вашу проблему. Швец далеко забросил наживку. Весь персонал нужно аварийно перезагрузить в орбитальный вирт. Потом ретрансляция и реабилитация на скамандре.
1: Да, но как это сделать? Не можем же мы силой загнать их в биогенные капсулы.
2: Мы создадим иллюзию подтопления. Заставим компьютер дать сигнал к эвакуации.
1: Как это сделать?
0: Одновременно открыть два пожарных водозабора в кормовой части базы, заблокировать трубопроводы и подождать, пока нижние уровни заполнятся водой. После этого нужно поднять платформы зоны отдыха в положение «сильный шторм», но защитный купол не опускать. Тогда центр тяжести сместится к корме и возникнет угроза устойчивости базы.
1: Но база действительно может затонуть.
2: Да, если не спустить воду.
1: А что, если нам не поверят?
0: В нынешнем состоянии персонал базы и ученые поверят во что угодно.
1: Вы сказали, что нужно за небольшой промежуток времени открыть два водозабора и поднять носовую часть. Если не ошибаюсь, для этого нужны три человека.
0: Так и есть. Нам придется найти соратника среди персонала. Денис плавно потянул удилище на себя, потом резко дернул и вытащил большую мерцающую рыбу.

0: Карабкаться по внешним лестницам, предназначенным для починки обшивки, было совсем непросто. Денис не включал фонарик, опасаясь, что его заметят. Он старался не забыть о том, что некоторые сегменты лестницы могли быть повреждены штормами. Еще хуже, если по недосмотру стойки или ступени потеряли прочность из-за коррозии. Приходилось проверять каждую ступень, поэтому подъем затянулся. Снизу, огибая кривизну бортов, долетали порывы теплого ветра, слышалась музыка, над станцией пульсировали крупные зеленоватые звезды. Наконец, швец оказался в зоне административных помещений. В некоторых окнах горел свет, а значит, здесь нужно было соблюдать большую осторожность. Вот и офис начальника охраны. Денис осторожно заглянул в окно. Он опасался, что Джелатов затенит стекла до полной непрозрачности, но здесь ему повезло. Шеф охраны был в помещении. Он сидел за столом спиной к окну и уплетал огромную порцию мороженого. Перед ним над столом парили экраны с отчетами камер слежения. Денис нащупал и открыл лючок внешнего управления рамами. Применять удаленный доступ было нельзя, Семин наверняка активировал систему оповещения. Едва Денис применит свой код доступа, это станет известно. Так что он набрал код конкретного помещения вручную и выбрал на всплывающей панели «Открыть окно».
1: «Получилось!»
0: Он осторожно проник в помещение и окликнул Джелатова.
1: Тот вздрогнул и резко повернулся к Денису.
0: Однако оказалось, что это вовсе не Джелатов. На Дениса оторопело смотрел молодой парень с короткой стрижкой и смешно оттопыренными ушами.
2: «Ты кто?»
0: — спросил парень.
2: «А ты кто?»
0: — в тон ему ответил Денис.
2: «Я первый спросил».
0: «А я старше».
2: «Я это... Сковородкин Ваня, я новый шеф охраны».
0: «Сковородкин? А чё без шлема?»
2: «Зачем мне шлем? Я теперь и так крутой»,
0: — осклабился новый шеф охраны.
2: «Могу кем угодно помыкать. Хочешь, я Егорова вызову и заставлю отжиматься?»
0: «Ты лучше скажи, куда Джелатова дел?»
2: «Шеф теперь еретик-рыболов, суда дожидается. Вот девка, то есть дева глубин, прибудет и скормит его осьминогу».
0: «Не осьминогу, а тетраподу», — машинально поправил швец.
2: «Ну вот тетраподу. Какие ты душнила, а еще еретик. Сейчас вот позову доктора Семина, и он тебя к шефу в камеру отправит».
0: Сковородкин вызвал панель коммуникатора. «Ну да, доктор Семин придет и скажет:
2: что это ты, Сковородкин, на рабочем столе мороженое жрешь? И выгонит тебя в зашей».
1: «Это еще почему?»
2: «А потому, Сковородкин, что ты ничего в работе начальника охраны не смыслишь. Вот я к тебе в офис залез, а ты и не заметил. Если кто узнает, спета твоя песенка».
3: «Дяденька швец! Достопочтенный креатор!» —
0: зашмыгал носом Сковородкин.
3: «Я обратно все хочу, чтобы шеф был в кабинете, а мы с Егоровым опять дружили и в камень-ножницы-бумагу на щелбаны играли, и с мороженым вместе ходили. А то он меня теперь боится и на «вы» называет. Мне это совсем-совсем не нравится.
1: И кальмары эти страшные, и дьявол это. А Семин сказал, что если я не буду выполнять обязанности, он мне укол сделает».
0: «Спокойно, Ваня, мы все исправим». «Ну, не плачь. Вон, смотри, у тебя мороженое совсем растаяло, и на рубашке пятно. Давай-ка вытри слезы. Я тебе обещаю, что все верну, как было».
3: «Честно-честно?»
0: «Да чтоб мне провалиться».
3: «Ну, тогда хорошо», —
0: вздохнул Сковородкин.
3: «Не буду про вас Семину говорить».
0: «Вот и славно. Ты мне уже помог. А теперь давай-ка посмотрим на эти твои экраны над столом. Где тут список кают сотрудников базы?»

0: Денис осторожно открыл дверь ключом Сковородкина и вошел в каюту ихтиолога Лоны. Еще он разжился у нового шефа охраны тактическим шлемом и гавайской рубашкой, так что встреченные им по пути обитатели станции вопросов не задавали, принимая его за Егорова или Сковородкина. В квартире Лоны все поверхности были розового или нежно-голубого оттенка. Сама она спала в большой розовой спальне, заваленной подушками и плюшевыми дельфинами. У стены стояло лазурное пианино. Денис сел за него, открыл крышку и принялся играть итальянскую польку Рахманинова. Он слышал, как за его спиной Лона, просыпаясь, ворочается под одеялом. Потом из алькова послышался удивленный вскрик.
1: «Сковородкин, хулиган! Ты что здесь делаешь? Думаешь, стал шефом охраны и можно вот так врываться? И когда ты на пианино играть научился?»
0: Денис встал из-за инструмента, повернулся к ней и снял шлем.
2: «Вы же погибли!»
0: Лона сидела на кровати, прижимая подушку к груди. «Я жив и принес тебе два подарка», — сказал Денис.
2: «Подарки? А я люблю подарки. А какие подарки? Можно на них взглянуть?»
0: «Сперва ответь мне, почему вы поклоняетесь тетраподам?»
2: «Я не очень в этом разбираюсь. Ксения Исаевна, то есть Дева Глубин, говорит, что они мудры и непостижимы. Когда-нибудь, когда мы будем достаточно чисты, мы предадим себя водам пеллы и переродимся в мерцающих владык».
0: «Понятно. А в чем тогда ты разбираешься хорошо?»
2: «В ихтиологии пелагических планет земного типа. Вообще-то я доктор наук».
0: Лона отложила подушку и нахмурилась.
3: «И что же показали исследования в отношении нервной деятельности тетраподов?»
2: «Их нервные процессы весьма ограничены по причине крайне низкой активности и небольшого объема мозга. По классификатору Шольца седьмой тип. Встречается почти на всех планетах с океанами».
3: «Ты имеешь в виду, что тетраподы — довольно примитивные создания. Можно сказать, безмозглые?»
2: «Да, то есть... Нет! Что я такое говорю? Это же ересь!»
0: Лона опять схватилась за подушку.
3: «Если они настолько примитивны, как ты только что сказала, как они могут быть мудры и непостижимы?»
2: «Я не знаю. Видимо, эта теория ложная».
3: «А кто на ней настаивает?»
2: «Ксения Исаевна».
3: «И что это значит?»
2: «Ксения Исаевна ошибается».
3: «И что из этого следует?»
2: «Тетраподы не боги?»
3: «Браво, доктор! Теперь примите мои подарки.
0: Их нельзя потрогать, но они очень полезны любому человеку и особенно ученому.
3: Один называется скепсис, а другой логика».
0: Ихтиолог во все глаза смотрела на швеца, а по ее щекам текли слезы.
2: «Мы же принесли в жертву 10 человек. Их съели. Это ужасно. Мы все преступники».
0: Лона прикрыла рот руками.
3: «Да, все так, но сейчас не время думать об этом. Вы должны кое-что сделать, чтобы исправить положение».

0: Денис быстро шел по коридорам станции, направляясь к зоне пляжей и сцене. Лона сказала, что именно там состоится встреча тетрапоклонников и девы глубин. Через полчаса, если все пойдет по плану, Игорь и Лона откроют водозаборы, и нижние уровни начнут заполняться водой. Комната ручного управления платформами располагалась у самого выхода на пляжную зону. Денис открыл комнату ключом Сковородкина и вошел в аппаратную. Резкий толчок свалил его с ног, потом кто-то навалился на него сверху. Швец пытался вырваться, но это не помогло. Противник был намного сильнее. Он ловко скрутил ему руки за спиной и вздернул его за ноги. Денис увидел свое отражение в черной блестящей поверхности тактического шлема.
1: «Егоров?
2: А кто же еще? Я за тобой подглядывал!»
1: «Егоров, хочешь мороженого?»
2: «Хочу!»
1: «Отпусти меня, я тебе хоть килограмм сделаю!»
2: «Врешь!»
1: «Не вру, у меня доступ ко всем системам есть!»
2: «Я люблю клубничное», — неуверенно протянул Егоров.
1: «Два килограмма клубничного мороженого! Сковородкин обзавидуется!»
0: Егоров ослабил хватку.
2: «Отставить!»
0: В дверях появился доктор Семин. У него в руке был пистолет.
3: «Посторожи у двери», — распорядился доктор. «А вы, почтенный креатор, присаживайтесь в кресло. Ну-ну, живее!»
0: Егоров протопал за дверь, а Денис послушно присел в кресло.
3: «Значит, вы все-таки выжили. Знание станции?»
0: «Понимаю», — покачал головой Семин.
3: «С вами, креатор, одни проблемы. Ну зачем вы устроили это глупое собрание? Сейчас бы уже летели на скамандр в корабельном вирте и горе не знали».
0: «А вы бы продолжили приносить в жертву сотрудников?» Денис понял, что Семин, похоже, не знает о его плане. Вот только без поднятия платформы нужного эффекта достичь не получится. Что же делать?
3: «Это не моя идея»,
0: — Семин помрачнел.
3: «Ксения, ее состояние нестабильно. Иногда она такая, как прежде, а иногда... В ней словно просыпается что-то».
1: «Доктор, зачем вам это?»
3: «Мы с Ксенией оба с Марса. Из одного купола. Вы не знали?»
0: Денис отрицательно покачал головой.
3: «Мы учились вместе в МАРУ, потом работали в нескольких экспедициях».
0: «У вас был роман?»

0: вы любили?
1: Наверное. Да я не могу иначе.
0: Вы же не будете скрывать то, что здесь творится вечно?
1: Не буду. Но постараюсь продлить это состояние как можно дольше. В конце концов, что мне терять? Каждый раз, возрождаясь 30-летним, я надеялся, что у меня еще есть шанс вернуть ее, но... Они с Игорем постоянно были вместе. Это моя последняя экспедиция. Потом Ксения отправится к иным мирам, а я состарюсь на Марсе. Между нами встанет время.
0: Прошу вас, одумайтесь. Семин медлил с ответом и молча смотрел на Дениса.
2: «Внимание!»
0: — разнеслось по всей станции сообщение.
2: «Внимание! Дева глубин восходит к своим детям!»
1: «Егоров, отведи его на площадь и хорошенько свяжи», — распорядился Семин.

0: Освещение на всей пляжной зоне было погашено. Ученые перевели свои коммуникаторы в режим минимального освещения, и теперь у каждого из собравшихся на ладони мерцал неяркий голубоватый огонек. Ярко светился только большой камень на груди у Семина. «Не исключено, что это и есть нейрофон», — подумал швец. Его и Джелатова приковали наручниками к небольшим столбам, установленным на автотележке для спуска катеров в воду. Толпа хранила торжественное молчание. Над станцией сияли крупные звезды. Платформа была максимально опущена, и темные воды Апсы плескались у самого амфитеатра. Сначала Денис уловил едва слышный гул. Это работали под водой моторы субмарины. Затем в сердце темноты зародилось и распространилось свечение. Люди на скамьях стали что-то негромко напевать. Теперь светилась уже вся гавань. Денис увидел, как поднимается из воды корпус корабля, а рядом с ним, справа и слева, громоздится что-то склизкое и блестящее. Мелькнули синие огни фотофоров, и швец, наконец, встретился с тетраподами. Они в самом деле потрясали своими размерами и странной чуждой гармонией обводов. Впрочем, это были не более чем огромные морские животные. Существа приподняли над водой свои странные молотообразные головы и выпустили из дыхал фонтаны соленой воды, окатив Дениса и Джелатова. Потому как легко тетраподы держатся над водой, Денис понял, что они отличаются от земных головоногих и, по всей видимости, обладают жестким скелетом. Люк субмарины открылся, и на корпус выбралась девушка в комбинезоне. Над сценой пляжной зоны загорелся неяркий свет, и дева глубин под ритмичный речитатив толпы последователей сошла на землю. Ксения была невысокой и стройной женщиной с маленькой грудью девочки-подростка и роскошными темно-коричневыми волосами. От нее исходил странный магнетизм, не столько эротического, сколько духовного свойства. Денис хорошо помнил это бледное треугольное лицо с большими темными глазами. На груди Ксении висело точно такое же мерцающее украшение, как и у Семина. Прическа, точь-в-точь как у Ады, по всей вероятности изображала щупальца тетраподов. Ксения прошла мимо Дениса и Джелатова, едва удостоив их взглядом, кивнула Семину и обратилась к последователям.
1: «Дети! Дорога моя пролегала в священной тьме морских глубин, но не было и минуты, чтобы я не думала о нашем спасении. Восславим же материнское лоно Апсы!»
2: «Апса! Апса!» — загудела толпа.
1: «Мне открылось, что час нашего перерождения близок. Завтра на рассвете мы отбросим наши слабые оболочки и воплотимся в силе мерцающих владык».
0: Ксения легко

0: прикоснулась к камню на груди, и в то же мгновение тетраподы издали странный вибрирующий крик.
1: «О, воля владык! Мы рады, что ты считаешь своих детей достойными, но среди нас по-прежнему есть еретики. Не стоит ли нам повременить с преображением?»
0: Видно было, что Семин не ждал такого поворота и перепугался. Он поглядывал то на Ксению, то на людей в амфитеатре.
1: «Ты устал, мой избранник».
0: Ксения подошла к Семину и погладила его по щеке. Тот замер, словно котенок под рукой хозяина, а она продолжала.
1: «Я знаю, чего тебе стоило пасти это стадо. Ты сделал достаточно, и в награду преобразишься первым».
0: Она сорвала с шеи Семина украшение и отшвырнула его в сторону. В тот же миг гибкая конечность тетрапода метнулась к доктору, оплела его и приподняла над землей.
2: «Остановись!»
0: По проходу между сегментами амфитеатра шел высокий человек с рыжей бородой.
3: «Ковалевский? Значит, дело сделано? Вода заполнила нижние уровни!»
0: Пронеслось в голове у швеца.
1: «Игорь, этого не может быть!»
0: Дева глубин отступила и во все глаза смотрела на мужа.
1: «Мне сказали, что ты погиб».
2: «Это была ложь. Я сбежал. И теперь я вижу, что совершил ошибку. Все зашло слишком далеко. Посмотри, что ты творишь. Ты не в себе. Это несчастные люди, которым ты запудрила голову, и эти создания, которым ты отдаешь приказы. Мы искали в океанах по всей галактике великий и свободный разум. Разве это свобода?»
1: «Эти люди подобны детям, только мне ведома истина».
0: В голосе Ксении звучало сомнение. Конечности тетрапода разжались. Доктор Семин упал на песок площадки. Похоже, у него были сломаны ребра.
3: «Послушай, Ксю, давай вместе это распутаем, как раньше».
0: Ковалевский шел к жене, протягивая руки. Ксения шагнула ему навстречу, и тут прозвучал выстрел. Ковалевского отбросило к ногам Ксении.
4: «Дева отступила! Вы все еретики!»
0: От амфитеатра с поднятым пистолетом в руке шла Ада.
4: «Верные! Хватайте их! Бейте!»
0: Толпа зашумела. Многие из ученых уже сошли вниз и теперь сплотились вокруг Ады. Ксения склонилась над Ковалевским и, казалось, не замечала ничего вокруг. Семин со стоном перекатился на бок и выплюнул кровь в песок. Его глаза встретились с глазами швеца. Несколько долгих мгновений они смотрели друг на друга, а затем Семин прохрипел:
5: «Код 320. Разблокировать».
0: Наручники звякнули о тележку, и Денис поднялся на ноги, растирая запястье. Он немедленно вызвал экран управления базы и быстро проверил доступ. Защита была полностью снята. Денис отдал команду, и платформа под ногами наступающих сектантов дрогнула. Вода стремительно отступала. Люди закричали в страхе и замешательстве. Некоторые бросились прочь. Тяжко опустилась на пересыхающее дно субмарина Ксении. Тетраподы, опираясь на свои могучие лапы щупальца, устремились прочь к спасительной глади Апсы. Ложе рукотворной бухты задиралось вверх, точно гигантский клюв.
4: «Креатор управляет базой! Остановите его!»
0: Ада прицелилась к Денису. Но тут что-то сбило ее с ног. Это был медальон Семина, который швырнул Джелатов.
3: «Давно хотел так сделать!» — усмехнулся бывший шеф охраны. «Мерзкая баба!»
0: «Внимание! Опасность подтопления базы! Всему персоналу срочно прибыть в зал импринтинга для эвакуации!» Вслед за сиреной послышался жуткий протяжный скрип. Гефест вздрогнул, словно был живым существом. С нижних палуб пришел глухой шум прибывающей воды.
2: «Чего вы ждете? Все к лестницам!» —
0: грозно закричал Джелатов.
3: Ученые, которые только что готовы были растерзать еретиков, остановились.
2: «Опасность! Опасность!» — продолжала вещать база.
3: Денис услышал два мощных всплеска. Это тетраподы добрались до спасительной глубины.
2: «Всем эвакуироваться!»
3: Джелатов подобрал пистолет Ады и выстрелил в воздух. Люди бросились к аварийным лестницам.

0: Национальный музыкальный канал Муз-ТВ и радио «Серебряный дождь» представляют.
1: Элементы. Модель для сборки.
2: Незаметно присоединяйтесь.
3: Итак, Пол Андерсон. «Врата летающих ножей».

снова без денег, без дома и без женщины. Каппенвара, пробиравшийся сквозь базарную толчью, по-прежнему выглядел великолепно. В конце концов, до сего дня он в течение нескольких недель при первой возможности бывал в доме Молина-факельщика, хотя так и не смог попасть в число домочадцев. Помимо присутствия нравящейся ему фрейлины Данлис, он получал щедрые награды от жреца-строителя всякий раз, когда пел песню или сочинял стихотворение. Неожиданно его положение переменилось, но Каппенвара по-прежнему был одет в ярко-зеленую тунику, алый плащ, канареечно-желтые чулки, мягкие полусапожки, отделанные серебром, и берет с пером. Хотя, естественно, от случившегося щемило сердце, переполненное опасениями за возлюбленную, поэт пока не видел причин продавать свой наряд. У него в запасе немало способов занять деньги, чтобы прожить столько, сколько потребуется для того, чтобы отыскать Данлис. В случае необходимости, как уже случалось прежде, он сможет заложить арфу, в настоящий момент находящуюся в починке у золотых дел мастера. Если его предприятию не будет сопутствовать успех к тому времени, как он останется в лохмотьях, тогда придется признать, что Данлис и госпожа Розанда потеряны навсегда. Но не в обычаях министреля было скорбеть о будущей печали.

Шумел и бурлил под клонящимся к западу солнцем. Купцы, ремесленники, носильщики, слуги, рабы, жены, кочевники, куртизанки, лицедеи, нищие, воры, жулики, колдуны, жрецы, воины и кто там еще слонялись, болтали, спорили, ссорились, строили козни, пели, играли, пили, ели и много еще делали. Всадники, погонщики, верблюды, караванщики проталкивались сквозь толпу, вызывая потоки ругани. Из винных лавок лилась музыка. Торговцы из-за прилавков превозносили свои товары, соседи кричали друг на друга, блаженные распевали, устроившись на плоских крышах. А воздух был пропитан запахами тел, пота, жареного мяса и орехов, ароматных напитков, кожи, шерсти, навоза, дыма, масел и дешевых духов. Обычно Каппенварра наслаждался этим убого пестрым зрелищем. Сейчас же он целенаправленно обыскивал его взглядом. Разумеется, он был постоянно на стороже, как любой другой в санктуарии. Едва до него дотронулись чьи-то легкие пальцы, он тут же понял все. Но если раньше Каппенварра усмехнулся бы и сказал воришке: «Прости, дружок, я-то надеялся стащить что-нибудь у тебя», сейчас он так сурово похлопал по своему мечу, что несчастный отпрянул назад, столкнувшись с толстой женщиной и заставив ее выронить медный кувшин, полный цветов. Скрипнув, женщина начала колотить воришку кувшином по голове. Каппен не стал задерживаться, чтобы посмотреть на это. У восточного края торговой площади он нашел ту, кого искал. В который раз Элира находилась в плохих отношениях со своими собратьями по ремеслу, и ей пришлось переместиться на свободное место. Стена из кирпича сердца была завешена черным бархатом. Зловоние от находящейся по соседству дубильни полностью поглощали ароматы благовоний, которые с Данзо жгла в курильне особой формы. Кроме того, девушка не могла внушить благоговейный ужас, который навевали прочие колдуны, чародеи, предсказатели, прорицатели и им подобные. Она была слишком молода. В пестрых пышных одеяниях с Данзо она выглядела бы печальной, если бы не была так прекрасна. Каппен отвесил ей поклон, как это принято в короне. «Добрый день, прекрасная Элира», — сказал он. Не поднимаясь с подушек, девушка улыбнулась ему. «Добрый день, Каппенварра». До этого они разговаривали друг с другом несколько раз, в основном шутливо, и поэт несколько раз пел, развлекая ее. Он был бы не прочь получить нечто большее, но Элира держала всех мужчин на расстоянии, а громила кузнец, судя по всему, обожающий ее, следил, чтобы к ее желаниям относились с уважением. «Давненько тебя не встречали в здешних краях», — заметила Элира. «Чье состояние оказалось настолько большим, что заставило тебя забыть старых друзей?» «Пропади оно пропадом, это состояние, раз оно не оставило мне времени на то, чтобы приходить сюда и обнимать тебя, милая», — привычно ответил Каппен. Шутливость оставила Элиру. Ее оливковая кожа и каштановые волосы оттеняли большие глаза, которые впились в посетителя. «Ты нашел время, когда попал в беду, и тебе понадобилась помощь», — сказала девушка. Никогда прежде не обращался к ней поэт за предсказанием судьбы, как, впрочем, и ко всем остальным гадалкам и прорицателям санктуария. В Коронне, где он вырос, большинство людей не верили в сверхъестественные силы. Позднее, во время своих странствий, Каппенварра встречался с необъяснимым достаточно часто, чтобы его скептицизм поколебался. Несмотря на пережитые потрясения, он почувствовал, как у него по спине пробежала холодная дрожь. «Ты прочла мою судьбу, даже не войдя в транс?» На лицо девушки вернулась улыбка, но на этот раз она получилась бледной. «О нет, это достаточно просто. В лабиринт просочились слухи, что ты живешь в квартале ювелиров и стал частым гостем в доме Малина-факельщика. Сейчас ты появился сразу же по пятам других слухов. Вчера у жреца похитили его жену. Понятно, это не могло не затронуть тебя самого». Каппен кивнул. «Да. И как затронуло? Я потерял...» Он запнулся, сомневаясь, разумно ли будет сказать свою любовь этой девочке, чье очарование он так откровенно хвалил. «Свое положение и доход», — отрезала Элира. «Верховный жрец сейчас не настроен слушать песни менестрелей. Полагаю, его супруга особо выделяла тебя. Не гадая, скажу, что свои заработки ты тратил так же быстро, как и получал, или даже быстрее. Задолжал с платой за жилье и, соответственно, оказался вышвырнут на улицу, как только слухи достигли хозяина. Ты вернулся в лабиринт, потому что тебе некуда больше идти, и пришел ко мне в надежде, что тебе удастся выудить из меня какую-нибудь наводку, ибо если тебе удастся вернуть даму, ты вместе с ней возвратишь и собственное благополучие».
Нет, нет, нет, возразил поэт. Ты судишь обо мне превратно. Верховный жрец обратится лишь к своим богам. Богам Ранканы, продолжала Иллира, и тон ее сменился с измученного на задумчивый. Она почесала подбородок. Он приближенный императора, прибывший сюда для руководства возведением храма, который должен будет превзойти храм бога Ильса. Он едва ли может просить помощи у прежних богов санктуария, не говоря уже о колдунах, чародеях и прорицателях. Но ты, забредший сюда из царств Дальнего Запада, не принадлежишь империи и можешь искать помощи где угодно. Мысль эта твоя собственная, иначе жрец ненавязчиво вручил бы тебе немного золота, и ты обратился бы к предсказателю с лучшей репутацией. Каппен развел руками. «Дорогая девочка, ты рассуждаешь просто чудо, как хорошо», — согласился он. «Но в отношении мотива ты ошиблась. О да, я был бы рад подняться в глазах Муалина, получить щедрое вознаграждение и так далее. К тому же я сочувствую ему. Несмотря на внешнюю суровость, он неплохой человек и тоже раним. Еще больше я сочувствую его супруге, которая действительно была добра ко мне и которую умыкнули неизвестно куда. Но самое главное... Он стал совершенно серьезен. Госпожа Розанда была похищена не одна. Вместе с ней исчезла ее фрейлина. Данлис. А этот Данлис, именно ее я и люблю, Лира. И на ней собирался жениться. Пристальный взгляд девушки пытливо изучал его. Она видела молодого мужчину среднего роста, стройного, но крепкого и проворного. Этим Каппен был обязан образу жизни, который вел. По природе своей он был лентяем во всем, кроме постели. У него была овальная форма голова, черты лица тонкие и правильные, глаза ярко-голубые. Он был гладко выбрит, а перевязанные черные волосы не спадали на плечи. Произношение его подчеркивал мелодичный акцент, словно повествующий о белых городах, зеленых полях и лесах, серебряных озерах, синем море, о родине, которую поэт покинул в поисках своего счастья. «Что ж, очарованию тебе не занимать, Каппен Варра», — пробормотала девушка. «И ты это знаешь». И тут же встревоженно добавила. «А вот с монетами у тебя плохо. Как ты собираешься расплачиваться со мной?» «Боюсь, тебе, как и мне, придется поработать, лишь веря в то, что ты получишь вознаграждение», — сказал Каппен. «Если наши совместные усилия приведет к освобождению госпожи Розанды, мы разделим пополам всю полученную в этом случае награду. Твоя доля, возможно, позволит тебе купить дом на тропе денег». Иллира нахмурилась. «Это правда», — продолжал он. «Я получу больше, чем только свою долю благодеяния, которым сразу же одарит нас Молин. Я получу назад возлюбленную. Кроме того, я верну расположение жреца, что обеспечит меня постоянным умеренным доходом. Так что думай. Тебе надо будет лишь применить свое искусство. Все дальнейшее... Все усилия и риск, они будут моими». «А что заставляет тебя предположить, что скромная гадалка сможет узнать больше, чем ищейки принца-губернатора?» — спросила Иллира. «Сдается, это дело не попадает под их юрисдикцию», — ответил поэт. Девушка подалась вперед, напрягшись под многочисленными слоями одежды. Каппен наклонился к ней. Казалось, что гомон базара затих, оставив двоих людей наедине с их заботами. «Меня там не было», — тихо сказал Каппен Варра. «Но я прибыл туда сегодня рано утром, сразу же после того, как все произошло. По городу поползли слухи, произошла утечка, которую нельзя заткнуть. Домашние слуги болтают своим знакомым, те распространяют дальше». Мулин решил скрыть большинство фактов до тех пор, пока не сможет их объяснить, если такое вообще когда-нибудь произойдет. Я же появился на месте случившегося, когда там еще царил хаос. Никто не мешал мне разговаривать с людьми, пока сам хозяин не увидел и не прогнал меня. Поэтому я знаю не больше других, как бы мало это ни было. И подтолкнула его Иллира. И создается впечатление, что это похищение совершено не людьми нашего мира и не ради понятной нам цели, вроде выкупа. Смотри сама. Особняк хорошо охраняется, и ни Молин, ни его жена никогда не покидали его без сопровождения. Цель пребывания здесь жреца менее чем популярна, насколько тебе известно. Стражники прибыли из Ренки и неподкупны. Дом стоит посреди сада, за высокой стеной, поверху которой ходят часовые. С наступлением темноты во двор спускают трех леопардов. У Молина были дела с принцем, и он провел ночь в его дворце. Его супруга, госпожа Розанда, осталась дома, легла спать, затем встала и пожаловалась, что не может заснуть. Разбудила Данлис.
Тандис не горничная, каких много. Она секретарь, советник, доверенный человек, сборщик информации. Помимо этого, она переводчик. О, она отрабатывает свое жалование, моя Данлис. Несмотря на то, что, как у меня, у нее работа формально считается дневной, Данлис постоянно приходится вскакивать с постели, выполняя причуды госпожи Розанды. То требуется подержать ее за руку, то писать письма под диктовку, то почитать успокаивающую книгу. Но я уклоняюсь от сути дела. Нужно сказать, что обе женщины поднялись в комнату на верхнем этаже, оборудованную как солярий кабинет. Туда ведет только одна лестница, и это единственная комната наверху. Да, там есть балкон, и так как ночь стояла теплая, дверь на него, как и окна, была открыта. Но я изучил стену здания под балконом. Она облицована мраморными плитами, украшенными только цветным рисунком. На ней нет ни плюща, ни чего-то другого, почему можно было бы пробраться кому-то крупнее мухи. Тем не менее, незадолго перед тем, как восток побледнел, послышались пронзительные крики. Стражники бросились к лестнице, поднялись наверх. Внутреннюю дверь пришлось выбивать, так как она оказалась закрытой на засов. Полагаю, сделано это лишь для того, чтобы им не мешали, так как никто не чувствовал никакой угрозы. В солярии царил разгром. Повсюду валялись разбитые вазы, в крови лежали обрывки одежды. Ах, Данлис, по крайней мере, сопротивлялась. Но и она, и ее госпожа исчезли. Двое дозорных в саду доложили, что слышали громкие звуки, похожие на хлопанье крыльев. Ночь была темная и облачная, и ничего определенного они не смогли разглядеть. Возможно, им просто показалось. Примечательно то, что леопардов обнаружили забившимися в угол, и звери радостно встретили своего укротителя, который пришел, чтобы отвезти их в клетки. «Вот и все, что известно мне, Элира», — закончил Каптан. «Умоляю, помоги мне, помоги вернуть возлюбленную». Девушка долго молчала. Наконец, произнесла, почти прошептала. «Возможно, дело очень плохо, и мне не хочется даже слышать о нем, не говоря уж о том, чтобы ввязываться. А может быть и нет?» — не отставал Каппен. И Лира попыталась занять твердую позицию. «Народ, которому принадлежала моя мать, считает, что оказание каких бы то ни было услуг шаваху, человеку чужой крови, без вознаграждений, приносит несчастье. Мольбы в счет не идут». Каппен усмехнулся. «Что ж, я мог бы пойти к ростовщику и... Но нет, время может быть дороже рубинов». Разорвав глубины несчастья, на его лице появилась хитрая улыбка. «Стихи ведь тоже имеют цену, верно? У вас, Станзо, тоже есть свои баллады и песни о любви. Позволь мне сочинить стихотворение, Элира, которое будет твоим и только твоим». У девушки мгновенно изменилось лицо. «Правда? Правда? Дай подумать». «Ага, начнем так». И, сжав руку Элиры, Каптан зашептал. «Моя милая приходит ко мне подобно рассвету. Во тьме я рассуждаю, не случится ли так. Она задержится, но вот ее яркое знамя прогоняет хозяев страны теней с дороги». Вырвавшись, девушка воскликнула. «Нет, ты обманщик, это было написано твоей Данлис или какой-нибудь женщине до нее, какую ты хоть хотел затащить к себе в постель». «Но стихотворение не закончено», — возразил поэт. «Я завершу его для тебя, Элира». Гнев оставил ее. Покачав головой, она щелкнула языком и вздохнула. «Не стоит, ты неисправима, а я лишь наполовину с Данзо. Ладно, я попробую взяться за твое дело. Клянусь всеми богинями любви, о каких я только слышал», — неуверенно пообещал Каппен. «Когда все закончится, ты действительно получишь посвященное тебе стихотворение». «Стой на месте», — приказала Элира. «Гони каждого, кто будет приближаться». Он обернулся и обнажил меч. На самом деле узкое прямое лезвие вряд ли требовалось, так как в радиусе нескольких ярдов не было никаких торговых мест, и поэта от толпы отделяла широкая полоса голой земли, и все же стиснутая рукоять дала ему ощущение долгожданного продвижения вперед. Первые несколько часов Каптан чувствовал себя беспомощным, лишенным надежды, словно его милая действительно умерла, а не... ничто. Позади себя он слышал шелест карт, стук костей, тихое завывание... Вдруг Элира издала сдавленный крик.
Каптан, стремительно обернувшись, увидел, как кровь отхлынула от ее лица, ставшего из оливкового серым. Собравшись силами, девушка вздрогнула. «Что-то случилось?» — выпалил Каптан, объятый новым ужасом. И Лира не смотрела на него. «Уходи!» — тихо выдавила она. «Забудь, что ты вообще знал эту женщину!» «Но что?» Наконец Элире удалось собраться с мыслями, чтобы выпалить. «Я не знаю. Не смею знать. Я просто маленькая девушка-полукровка, владеющая несколькими колдовскими приемами и шестым чувством, и... Я увидела, что случившееся выходит за рамки пространства и времени. В нем задействованы силы, превосходящие все земные магии. Больше тебе сможет сказать только Инес Йорл и только он». Мужество покинуло ее. «Уходи прочь!» — крикнула она. «А то я кликну Доброу с его кувалдой!» «Прошу прощения», — сказал Капенвара, торопясь выполнить это требование. Он углубился в извилистые улочки лабиринта, они были очень узкие, и большинство обступивших его мрачных зданий были высокими, квартал уже охватил полумрак. Поэт словно вновь забрел в ту ночь, когда исчезла Данлис. Данлис — творение солнца и бескрайних просторов. Если она еще жива, помнит ли она их последнюю встречу, так как вспоминает о ней он? Мечта, приснившаяся столетия назад.

тот день у Данлис был выходной, и она захотела осмотреть местность к северу от города. Капмен возражал по трем причинам. Во-первых, он не упоминал. Это путешествие потребует значительных усилий, он запылится, пропотеет и устанет от длительного пребывания в седле. Девушка же презирала мужчин, которые были, по крайней мере, не столь же сильны, как она сама, если только они не компенсировали свою немощь почтенным возрастом и ученостью. На вторую он намекнул. Несмотря на общую грязь, царящую в санктуарии, поэт знал несколько мест, где мужчины и женщины могли насладиться друг другом с уютом, наедине. Таким, например, был его дом. Данлис с улыбкой выразила свой отказ. Ее семья принадлежала к старинной знати Ренке, а к неновым богатеям. А девушку воспитали в суровых традициях. Хотя ее отец и столкнулся с трудными временами, ей пришлось наняться в услужение, Данлис берегла свою честь и гордо заявляла, что отдаст девственность только законному супругу. До сих пор на пылкие заверения Каппина она отвечала лишь признанием того, что он ей нравится, и ей приятно бывать в его обществе, но не сменить ли им тему. Пышная госпожа Розанда, похоже, была более доступна, но поэт благоразумно не выходил за рамки веселой корректности. Каппин был уверен, что девушка все больше уступает жажде получить наслаждение, ибо ее патрицианская сдержанность убывала с каждой их встречей. И все же Данлис не могла полностью забыть, что он был незаконнорожденный, сын мелкого дворянина какой-то далекой страны, лишенный наследства и ставший бродягой-менестрелем. Третье возражение поэт посмел высказать. Несмотря на то, что во внутренних землях санктуария было спокойно, Молин-факельщик пришел бы в ярость, узнав, что женщина, принадлежащая к его челяди, выехала из города в сопровождении всего лишь одного вооруженного мужчины, к тому же не очень опытного воина. Данлис, усмехнувшись, сказала: «Я могу попросить поехать с нами сменившегося стражника». «Но у тебя есть интересные друзья, Каппен. Неужели среди них нет бойца?» Следует отметить, таких знакомых у него было множество, но сомнительно, чтобы Данлис обрадовалась поездке в их компании, за единственным исключением. К счастью, рыжий Джемми не был занят и согласился присоединиться. Каппен распорядился на кухне, чтобы приготовили еды в дорогу на четверых. Девушки Джейми остались дома, эта поездка была не для них, к тому же солнце могло неблагоприятно сказаться на их внешности. Каппен считал, что со стороны северянина довольно неприлично никогда не делиться своими девушками. Это вынуждало его, Каппена, значительно тратиться на улице красных фонарей, так как он не мог содержать любовницу, обхаживая тем временем Данлис. А в остальном поэт любил Джейми. Они познакомились после того, как Розанда, случайно услышав пение менестреля, пригласила его к себе. Каппен поселился в квартале ювелиров, и оказалось, что Джемми живет по соседству.

0: Три лошади и вьючный мул зацокали из города на рождающемся утром под звон колокольчиков упряжи. Но это веселье не находило отклика в голове Карпена. Поэт, как обычно, пропьянствовал далеко за полночь и предпочел высыхать в дороге. Он безучастно слушал Джемми. «Да, сударыня, там, откуда я родом, живут горцы. Народ бедный, но гордый. Возможно, кто-то назовет нас варварами, но сказать такое вслух решится не каждый. Наши сказания, песни, законы, уклад жизни, боги — такие же древние, как мир, и ничуть не хуже других. Нам недостает учености южан, но многое ли известно вам из того, что знаем мы? Пожалуйста, поймите, я не хвастаю. Во время своих странствий я видел много чудес, но твердо заявляю, у нас дома тоже есть кое-что интересное».
1: «Я бы хотела услышать про это», — откликнулась Данлис. «В империи ничего не известно о вашей стране, кроме упоминания в хрониках Венакара и Маттагана и естественной истории Каявиша. Как случилось? Как вы попали сюда?»
0: «О, я младший сын нашего правителя, и я решил немного повидать мир перед тем, как пустить корни. Я не сколотил состояние, о котором стоит говорить, но доставая деньги там и сям, занимая то тут, то там, на то, все, я неплохо перебиваюсь».
1: Джемми помолчал.
0: Вы гораздо больше можете рассказать, сударыня. Вы родились в столице империи, учились по книгам и, тем не менее, приехали сюда, чтобы самой увидеть, на что походит земля, горы, растения и животные».
1: Каппен решил, что ему следует вмешаться в разговор. Не то чтобы Джемми мог обойти друга, да и Данлис не могла увлечься диким горцем.
0: Все же Джемми был по-своему красив. Он был крупного телосложения, на голову выше Каппена и непропорционально широк в плечах. Его неуклюжая внешность была обманчива. Барт выяснил это, когда они вместе занимались упражнениями в публичном гимнастическом зале. Кривые, крепкие кости приводились в движение дубово-твердыми мышцами. Броская желтая грива отвлекала внимание от немного детского лица, мягких голубых глаз и несколько самоуверенного поведения. Сейчас Джемми был одет просто, в тунику и шаровары на помочек, но нож за поясом и притороченный к луке седла топор бросались в глаза. Что касается Данлис, что ж, что может сделать поэт, кроме как сражаться со словами, чтобы сделать осязаемым ее торжественный дух? Девушка была высокой и стройной, с алебастровой кожей. Черты ее лица казались почти холодными в совершенстве прямых линий до тех пор, пока вы не замечали больших серых глаз, высоко уложенных золотистых волос, изгиб губ, откуда доносился хрипловатый голос. Как часто Каппен не мог заснуть, мечтая об этих губах. Он утешал себя воспоминанием о сильной руке, покрытой нежным узором синих вен, которую девушка все же позволила ему целовать. Несмотря на липкую жару и пыль, поднимавшуюся из-под копыт, ее длинный костюм для верховой езды оставался безукоризненным, и ни бисеринки пота не выступило на ее коже. К тому времени, как Каппену удалось оторвать себя от постели, где он еще мысленно храпел, разговор зашел о богах. Данлис интересовали божества родины Джемми, как, впрочем, многое другое. Все же некоторые темы она отвергла, как бесполезные. Джемми, в свою очередь, не терпелось услышать объяснение по поводу того, что происходит в санктуарии.
2: «Я слышал только одну точку зрения, а Каппен к этому безразличен», — сказал он. «В народе поговаривают о вашем хозяине, Молине. Его ведь так зовут?»
1: «Он мне не хозяин», — уточнила Данлис. «Я свободная женщина, помогающая его супруге. А сам он верховный жрец в Ренке, а также зодчий».
2: «Зачем император гневит санктуарий? В большинстве мест, где я бывал, губернаторы поступают благоразумнее. Они оставляют местных богов в покое».
1: Данлис стала задумчивой. «С чего бы начать? Вне всяких сомнений вам известно, что первоначально санктуарий был городом в королевстве Ильсиг. Поэтому здесь возводились храмы в честь богов Ильсига, в первую очередь Ильса, бога богов, и его супруги Шипри, матери всего, но и в честь других тоже, Анина, дарителя урожая, Туфира, хранителя странников».
2: «Но не в честь Шальпы, покровителя всех воров», — вставил Каппен, «хотя в настоящее время у него приверженцев больше, чем у всех остальных».
1: Данлис пропустила эту шутку мимо ушей. Ренки — совершенно другая страна. Над ней властвуют совсем иные боги», — продолжала она. «Главный из них — Саванкала, его верная спутница Сабелия, госпожа звезд, их сын Вашанка, убийца 10 братьев, и его сестра Азиуна, боги бури и войны. Согласно Венаферу, они, именно они, в конце концов, сделали Ранканскую империю превыше всех. Мататан более прозаичен и утверждает, что порожденный ими материальный дух ответственен за то, что Ренки поглотил Илсик».
2: «Да, сударыня, да, я слышал это», — сказал Джейми, а Каппен мысленно отметил, что если и есть у его возлюбленной недостаток, то это ее любовь к поучениям.
1: «С тех пор, как санктуарий изменился, — продолжала девушка, — город стал многоязычным, кипучим, продажным, язвой на теле общества, но самое плохое в нем — процветающие чужие культы, не говоря уже о некромантах, ведьмах, шарлатанах и прочих паразитах на теле простого народа. Давно пора восстановить законность. Никто, кроме империи, не сможет сделать это. Необходимой предпосылкой является утверждение имперской религии богов Ренке, чтобы все могли видеть их. Символ, объединяющий принцип».
2: «Но империя ведь имеет свои храмы», — возразил Джемми.
1: «Маленькие, убогие, годные лишь на то, чтобы удовлетворять нужды ранканцев, очень немногие из которых остаются в городе надолго», — парировала Данлис. «Какое почтение могут внушить эти храмы к ранканским божествам и всему государству? Нет, император решил, что у Саванкалы и Сабелии должен быть самый большой, самый щедро отделанный храм по всей провинции. Его возведет и осветит Малинфакельщик. И тогда все проходимцы и шарлатаны будут изгнаны из санктуария. И тогда принц-губернатор справится с обыкновенным жульем».
3: Каппен не ожидал, что все окажется настолько просто. У него не оказалось возможности сказать об этом, так как Джейми тотчас же спросил: «А разумно ли это, сударыня?
2: Воистину, многие здесь поклоняются чужеземным богам или вообще не верят ни в кого. Но многие по-прежнему чтят древних богов Илсика. Они смотрят на вашего Саванкалу как на захватчика. Не обижайтесь, но это так. Люди приходят в ярость от того, что у него будет более величественный храм, чем у Ильса Тысячеглазого. Некоторые опасаются того, что может предпринять по этому поводу Ильс».
1: «Знаю», — сказала Данлис. «Сожалею о той печали, которую это вызывает, и я уверена, Молин тоже. И все же мы должны победить приспешников тьмы до того, как зараза, которую они сеют, распространится на всю империю». «О, нет», — ухитрился вставить Каппен. «Я здесь уже пожил некоторое время, в основном в Эверинте. Я имел дело со множеством так называемых волшебников обоего пола и бесполых. Они не настолько плохи. Большинство, я бы сказал, вызывают жалость. Они просто пользуются своими штучками, чтобы наскрести на жизнь в этом пестром городе, где им пришлось осесть».
2: Данлис пристально взглянула на него.
1: «Ты же говорил мне, что в Короне люди плохо относятся к чародейству», — сказала она.
2: «Это так», — признал поэт. «Но это потому, что мы склонны к реализму и считаем почти всю магию набором дешевых уловок, что отчасти верно.
1: Знаете, я сам выучился нескольким трюкам».
2: «Неужели?» – удивленно воскликнул Джемми.
1: «От нечего делать», – поспешно сказал Каппен до того, как Данлис смогла выразить неодобрение. «Некоторые являются весьма изящными и тонкими упражнениями пространственной геометрии». Увидев пробудившийся у девушки интерес, он добавил: «В детстве я изучал математику. Мой отец хотел дать мне приличествующее благородному происхождению образование. Большая часть его давно утеряна, но полезные или красивые моменты запомнились».
2: «Что ж, придет пора, ты устроишь для нас представление», — предложил Джемми.
1: Когда они устроили привал, Каппен исполнил просьбу. Они остановились среди холмов в долине реки Белая Лошадь. Река, сверкая, извивалась между сельскими угодьями, чья пышная зелень отвергала начинающуюся сразу же за горизонтом пустыню. Полуденное солнце пекло землю, и та испускала щедрые запахи гумуса, смолы, сока диких растений. Одинокий платан любезно предоставил тень, жужжали пчелы. После трапезы и того, как Данлис поползла на четвереньках, исследуя еще невиданную ей ящерицу, Каппен продемонстрировал свое умение.
2: Девушку особенно захватили, просто поразили его геометрические упражнения. Как и всякая ранканская дама, Данлис носила с собой мешочек с рукоделием, а по долгу своей службы она не расставалась с письменными принадлежностями. Поэтому Каппен смог получить ножницы, иголку с ниткой и бумагу. Он показал, как можно разрезать одно кольцо, чтобы получилось два переплетенных между собой, как можно свернуть полосу так, что у нее будет одна поверхность и один край, и все остальное, что знал. Джейми также наблюдал с удовольствием, хотя и с меньшим воодушевлением. Увидев, как Данлис засияла от восторга, Каппена посетила вдохновение продолжить последнее стихотворение, которое он написал для нее. Работа продвигалась медленнее, чем обычно. Был готов общий замысел, лейтмотив, сравнение девушки с зарей, но до сих пор ему удалось написать лишь несколько строк, и он еще не придумал форму. И вот... Но вот ее яркое знамя прогоняет хозяев страны теней с дороги, которую она хочет пройти, ибо что выстоит от лучистого триумфа в ее руках? Да, очевидно, это будет ронда. Значит, следующие строчки получаются такими. «Моя милая приходит ко мне подобно рассвету. Во тьме я рассуждаю, не случится ли так, что она задержится». Каппен как раз дошел до этого места, когда Данлис внезапно сказала: «Каппен, наше путешествие так прекрасно, здесь такой великолепный вид. Я бы хотела завтра посмотреть на восход солнца над рекой. Ты не проводишь меня?» «Восход солнца?» Но девушка уже говорила Джемме: «Нам нет нужды беспокоить вас. Я намереваюсь прогуляться от города до моста. Мы выберем соответствующую дорогу, охраняемую и совершенно безопасную. В этот час движение по дороге будет редким. К тому же монументальные скульптуры вдоль моста стоят в нишах, совершенно их загораживая». «О да, разумеется, Данлис, при великой радостью», — сказал Каппен. «Ради такой возможности он проснется раньше первых петухов». Когда он пришел в дом Молина, девушки там уже не было.

0: Уставший от разговора с Лирой, Каппен еле дотащился до распутного единорога и поведал о своих печалях культяпке. Верзила заступил на смену в трактире раньше обычного, так как его напарник еще не справился с последствиями разборки с клиентом. Вскоре после стычки этого клиента нашли плавающим вверх спиной под причалом. Культяпку никто не расспрашивал по этому поводу. Его завсегдатаи знали, что он содержит свое заведение в порядке, хотя и не всегда законным образом. Трактирщик предложил Каппену немногословное сочувствие, койку в долг наверху. Поэт едва ли заметил насекомых, разделивших с ним ложе. Проснувшись перед завтраком, он отыскал воду и полотенце, после чего почувствовал себя посвежевшим, а также голодным и умирающим от жажды. Он спустился в пивной зал. Возле окон и открытой двери полумрак был синим, под сводами черным. Дрожащее пламя свечей тускло освещало стойку и столики вдоль стен. Прохладный воздух смешивался со смрадом лабиринта. Каппен остро ощутил запахи пива, старого в тростниковой подстилке на полу, и свежего от трех мужчин, пьянствующих в углу, а также насаженного на вертел мяса, доносящегося с кухни. Подошел культяпка, черная тень с отблесками на лысой макушке. «Садись», — проворчал он. «Ешь, пей». Он принес большой кувшин и тарелку с ломтем жареного мяса и хлебом. Поставив все это на столик в углу, он опустился на стул. Каппен тоже сел и сразу же набросился на еду. «Ты очень любезен», — произнес он, откусывая и запивая.
1: «Расплатишься, когда будут деньги, а если их не будет, то споешь или покажешь фокусы. Это идет на пользу делу».
0: Умолкнув, культяпка уставился на своего гостя. Когда певец покончил с едой, трактирщик сказал:
1: «Пока ты спал, я отправил пару ребят, чтобы они поспрашивали в округе. Возможно, кто-нибудь видел что-то интересное. Не волнуйся, я не упоминал тебя. Естественно, мне тоже любопытно узнать, что же произошло на самом деле». Министрель уставился на него. «Я доставил тебе немало хлопот. Я же сказал, мне самому хочется знать. Если это проделки бесовских сил, то кто следующий?»
0: Культяпка провел пальцем по беззубой десне.
1: «Ясное дело, если тебе повезет, я не верю в это, но все равно не забудь, кто дал тебе первый толчок».
0: В дверях появился посетитель, и он заторопился обслужить его. После непродолжительного разговора в полголоса подвел вновь прибывшего к Каппену. Когда министрель узнал долговязого парня, пульс у него участился. Культяпка не стал бы без причины сводить его с Гансом. Барт и вор терпеть не могли друг друга. Они холодно кивнули друг другу, но не начали говорить до тех пор, пока трактирщик не вернулся с тремя кружками эля. Когда все трое уселись, культяпка сказал:
1: «Что ж, вываливай все, мальчик. Ты утверждал, что у тебя есть новости».
0: «Для него?» — сверкнул глазами Ганс, указывая на Каппена.
1: «Неважно для кого. Говори».
0: Ганс оскалился.
1: «Я не буду говорить всего за одну проклятую кружку».
2: «Будешь. Будешь, если хочешь продолжать ходить сюда».
0: Ганс прикусил губу. Распутный единорог был местом, необходимым для его ремесла. Каппен предпочел подсластить пилюлю.
1: «Я известен Малину-факельщику. Если я смогу услужить ему в этом деле, он не станет жадничать. И я тоже. Скажем так, 10 золотых».
0: Сумма была не царской, но приличной.
1: «Ладно, ладно», — ответил Ганс. «Я осматривался, готовя одно дельце в квартале ювелиров. Под утро появился дозор, и я решил, что мне лучше вернуться домой, но не той дорогой, какой пришел. Поэтому я отправился дорогой храмов, словно хотел заскочить поклониться какому-нибудь божеству. Ночь стояла темная, облачная. Именно поэтому я и находился там, где я был. Но, как известно, в некоторых храмах поддерживается огонь в светильниках. Света было достаточно для того, чтобы оглядеться. Никого не было видно, но внезапно я услышал вверху какой-то свистящий, хлопающий звук. Я поднял взгляд, и он осекся».
0: «И что?» — выпалил Каппен. Культяпка оставался безучастным. Ганс сглотнул.
1: «Не могу поклясться», — сказал он. «Было темно, поймите. С тех пор я гадаю, не ошибся ли».
0: «Что это было?» Каппен стиснул край стола так, что у него побелели пальцы. Смочив горло, Ганс поспешно заговорил:
1: «Это выглядело наподобие огромной черной штуковины, вроде змеи, но с крыльями летучей мыши. Оно летело от дома Молина, как мне теперь кажется, а направлялось в сторону храма Ильса. Внизу у чудовища что-то болталось, вроде человеческое тело или два. Я не стал задерживаться, чтобы присмотреться получше. Нырнул в ближайший переулок и стал ждать. Когда я вышел, оно уже исчезло.
2: Отодвинув Эль, он встал.
1: «Это все», — отрезал вор. «Я не хочу вспоминать это зрелище. Если кто будет спрашивать, сегодня вечером меня здесь не было».
2: «Твой рассказ стоит еще пары кружек пива», — предложил Культяпка.
1: «Как-нибудь в другой раз», — проворковал Ганс. «Сейчас мне нужна шлюха. Не забудь о 10 золотых, певец».
2: Неуклюже ступая, вор ушел.
1: «Ну?»
2: — после некоторого молчания спросил трактирщик.
1: «Что ты можешь сказать обо всем этом?»
2: Каппен подавил дрожь. Ладони у него были холодными.
1: «Я ничего не знаю, кроме того, что те, с кем мы столкнулись, не из нашего мира».
2: «Но ты мне как-то говорил, что у тебя есть средства против колдовства».
1: Каппен прикоснулся к небольшому серебряному амулету в виде свернувшейся кольцами змеи, которую он носил с собой на шее.
2: «Не знаю. Его много лет назад дал мне один чародей в награду за услугу, которую я ему оказал. Он утверждает, что амулет предохранит меня от заклятий и сверхъестественных сил рангом пониже богов. Но для того, чтобы заставить его служить мне, я должен произнести 3 правды о наложившем заклятии. 2-3 раза я пользовался им и выходил сухим из воды, но не могу доказать, что это произошло благодаря талисману». Появились новые посетители, и Культяпка вынужден был уйти обслуживать их, а Каппен нянчился с Элем. Ему нестерпимо хотелось напиться, и трактирщик обеспечил бы его для этого всем необходимым, но он не осмеливался. Он и так уже узнал больше, чем он, как считал, могло бы прийтись по душе его противникам, кем бы они ни были. Возможно, у них есть средства узнать это. Свечи, стоящие на его столе, задрожали. Подняв глаза, поэт увидел тучного беззубого мужчину в богато украшенной официальной тоге, едва ли подходящем наряде для посещения распутного единорога.
3: «Приветствую», — сказал незнакомец. Его голос походил на детский.
1: Прищурившись, Каппен вгляделся в полумрак.
2: «Кажется, мы с вами не знакомы», — ответил он.
3: «Да, но мы познакомимся, о да, познакомимся».
1: Тучный мужчина сел. Подошедший Культяпка принял заказ. «Красное вино, приличное вино, хозяин. Жанувет или Баладах?» Блеснула монета. Подали вино.
3: «Давайте быстро поговорим о деле, молодой человек. Чтобы я мог свернуться домой до начала следующего превращения».
1: Отхлебнув, Инес Йорл скорчил гримасу.
3: «Меня надули!» — взвыл он. «Это вообще едва ли можно пить?»
1: «Возможно, милостивый господин, всему виной ваше нынешнее горло?» — предложил Каппен. Он не добавил, что язык у колдуна определенно был поражен логореей. Ему было просто мучительно сидеть рядом с Инесом Йорлом, но поэт боялся выводить его из себя.
3: «Да, вполне вероятно. Все стало не таким вкусным с тех пор, как... Ну да ладно, к делу».
1: Услышав, что Культяпка расспрашивает о событиях прошлой ночи, я тоже пустил кое-кого на розыске. «Поймите, я пытался узнать как можно больше». Инес Йорл осенил себя знамением.
3: «Чистая предосторожность. У меня нет ни малейшего желания пересекать дорогу замешанным в это дело силам».
1: Каппен ощутил леденящее покалывание.
4: «Вам известно, кто это и в чем дело?»
1: Его голос дрожал. Инес Йорл погрозил пальцем.
3: «Не так быстро, мальчик, не так быстро. Мои последние сведения относятся к твоему безуспешному свиданию с гадалкой Элирой. Я также узнал, что ты остановился в этой ночлежке и дружен с хозяином. Очевидно, ты замешан в этом деле. Я должен узнать, как, почему, насколько. Все. И тогда вы поможете мне?»
1: Колдун покачал головой, и от этого движения у него затряслись щеки и подбородок.
3: «Разумеется, никоим образом. Я же сказал, что не хочу участвовать в этом. Но в обмен на те сведения, которыми ты обладаешь, я готов истолковать все, что смогу, и дать совет. Предупреждаю, наверняка мой совет будет таким: бросить это дело и, возможно, покинуть город».
1: «И вне всякого сомнения колдун будет прав», — подумал Каппен. «Просто случилось так, что влюбленный не может последовать этому совету, если только...»
3: «Милостивые боги короны! Нет, нет! Если только Данлис не мертва!»
1: Весь рассказ выплеснулся из него, поторапливаемый и развиваемый внимательными вопросами. Наконец поэт умолк, переводя дыхание, а Инес Йорл закивал головой.
3: Да, похоже, это подтверждает мои подозрения.

0: символы Ильса. Две статуи, изображающие их, находятся у главной лестницы, ведущей в храм этого бога.
1: Да, я видел их, но я никогда не думал...
0: Нет, ты не поклонник здешних богов. Я же, когда до меня дошел слух о похищении, разослал на поиски верных людей и прочитал заклинание вопросов. И получил указания. Я не могу объяснить их тебе, не имеющему колдовских познаний. Я установил, что была нарушена сама канва пространства. Вибрации до сих пор еще не замерли, и центром их является храм Ильса. Можешь представить себе, если тебе нужна грубая аналогия... Можешь представить себе поверхность воды и волны, затихающие до ряби и растворяющиеся совсем, расходящиеся от того места, где нырнул пловец. Инос Йорл отпил больше, чем хотел. В Элсиге уже много веков существовала цивилизация, когда Ремки еще была варварским поселением, сказал он, словно говоря, сам с собой. Его взгляд снова устремился вдаль, во тьму. Мифы Элсига повествуют, что обитель богов находится за пределами мира. Ни над ним, ни под ним, а за его пределами. Философы позднейшей, более реалистической эпохи развили это в теорию параллельных вселенных. Мои собственные исследования, ты понимаешь, что мое личное состояние заставило меня особо интересоваться теорией измерений, нюансами геометрии. Мои собственные исследования продемонстрировали возможность этих параллельных пространств. В качестве еще одной аналогии возьмем колоду карт. Одна населена королем, другая – валетом, еще одна – двойка и так далее. Обыкновенно ни одна из этих карт не может покинуть лист картона, на котором существует. Однако, если очень тонкий слой абсорбирующего материала пропитать особым растворителем и поместить между двумя картами, краски, которыми они нарисованы, пройдут сквозь листы. Думаю, они сохранят свои очертания. На самом деле, конечно же, это далеко не идеальное сравнение, ибо в нашем случае перемещение осуществляется через особые искажения континуума. Каппен больше не мог выносить объяснений. С грохотом стукнув кувшином по столу, он крикнул: «Во имя всех адов, всех культов, не могли бы вы перейти к делу?» Сидевшие за соседними столиками, взглянув на него, решили, что драки не будет, и вернулись к своим занятиям, среди которых были и переговоры с проститутками, которые с фонарями в руках вошли в трактир в поисках клиентов. Инос Йорл улыбнулся. «Прощаю твою выходку в данных обстоятельствах», — сказал он. «Я тоже временами бываю молодым». И продолжил. «Замечательно. Учитывая все сведения, включая твои, внутренняя структура событий выглядит достаточно очевидно. Тебе известен конфликт по поводу нового храма, который должен будет превзойти храм Ильса и Шипри. Я не утверждаю, что Бог сам приложил руку к случившемуся. Я искренне надеюсь, он считает, что это было бы ниже его достоинства. От богоборства нам не будет ничего хорошего, мягко говоря. Но он мог вдохновить на действия нескольких своих самых фанатичных жрецов. Возможно, он открыл им посредством снов или видений способ проникнуть в соседний мир и заставить секентайров выполнить это дело. Я смею предположить, что госпожа Розанда и, естественно, ее помощница, ваши возлюбленные, перенесены в тот мир. Храм слишком переполнен жрецами, служками, их приспешниками и простым народом, чтобы там можно было спрятать супругу влиятельного вельможи. Однако врата не должны быть узнаваемы». Каппену удалось сдержать внутреннюю дрожь и придать натренированному голосу безучастный тон. «На что они могут быть похожи, сударь?» «О, возможно, свиток, вынутый из шкатулки, где он лежал, позабытый всеми, а теперь развернутый. Да, полагаю, теперь он хранится в святилище, чтобы отгонять злые чары от реликвий, и его могут лицезреть лишь посвященные». Инос Йорл вышел из оцепенения. «Осторожно. Я угадываю твои мысли. Задуши их прежде, чем они погубят тебя». Каппен провел шершавым языком по сухим губам. «Чего нам ждать, сударь?» «Это интересный вопрос», — сказал Инос Йорл. «Я могу только строить догадки, но все же я хорошо знаком с иерархией храма, и я не думаю, что верховный жрец посвящен случившееся. Он слишком стар и слаб. С другой стороны, это как раз в духе Хазроя, старшего жреца. Больше того, в последнее время он взял управление храмом в свои руки, отстранив своего начальника. Он храбр, безрассуден. Ему следовало бы быть воином. Итак, если бы я был на его месте, я бы некоторое время заставил Молина помучиться, а затем начал бы переговоры. Сначала намеками, утверждая все время, что такова была воля Ильса. Никто, кроме императора, не может отменить строительство храма. Но то, чтобы его убедить, потребуется много времени и сил. Мулин — ранканский аристократ старой школы, и он будет разрываться между своим долгом перед

Богом и государством, и супругой. Но подозреваю, что со временем он дойдет до того, что согласится. Что и правда плохо насаждать культ Саванкала и Сабелии в городе, в котором они никогда не почитались. Он, в свою очередь, сможет повлиять на решение императора. «Сколько времени, по-вашему, это займет?» – прошептал Каптан. «Освобождение женщин!» Инос Йорл пожал плечами. «Возможно, годы. Возможно, Хазрой попробует ускорить процесс демонстрации того, какие муки ждут госпожу Розанду. Да, смею предположить, останки, замученные до смерти фрейлины, принесенные к порогу Молина, явятся весьма сильным аргументом». Его взгляд сконцентрировался на бледном лице напротив. «Знаю, — сказал колдун, — ты вынашиваешь бредовые мечты героического спасения. Оно невозможно. Даже если предположить, что ты каким-то образом обнаружишь врата и вернешь ее, врата останутся. Сомневаюсь, что Ильс жаждет для себя отмщения. Помимо мелочности, это может вызвать открытое столкновение с Саванкалой и его свитой, а это тоже те еще личности. Но Ильс не остановит руку жреца Хазроя, а он очень злопамятен. Если ты избежишь его убийц, за тобой прилетит Секентайр, и не найдется места во всем белом свете, где вы с девушкой сможете спрятаться. Твой талисман не спасет тебя. Секентайр не сверхъестественное существо, если не называть сверхъестественной силу, позволяющую летать такой огромной массе. Она исходит не от волшебника, а от Бога. Так что ты забудь девушку. В городе их полно». Порывшись в кошельке, Инос Йорл высыпал на стол пригоршню монет. «Сходи в бордель, насладись вовсю и выпей стаканчик за Иноса Йорла». Поднявшись, он медленно удалился. Каппен остался сидеть, уставившись на монеты. Он смутно чувствовал, что это была солидная сумма, серебряные лунары, штук 30. Подошел культяпка. «Что он сказал?» «Я должен оставить надежду», — вымолвил Каппен. Его глаза горели, перед ним все пылало. Поэт сердито потер их. «Мне почему-то кажется, с моей стороны было бы неумно пытаться услышать больше». Культяпка положил искалеченную руку на плечо Каппену. «Хочешь напиться? За счет заведения. Мне придется взять у тебя деньги, ибо остальные также захотят бесплатные выпивки. Но завтра я все верну». «Нет, я... Спасибо, но ты слишком занят, а мне нужно с кем-нибудь поговорить. Если можешь, одолжи мне фонарь». «Дружище, такой великолепный наряд, как у тебя, может привлечь грабителя». Каптан стиснул рукоять меча. «Он будет желанным гостем. То недолгое время, пока проживет», — ядовито заметил певец. Он встал, но его пальцы не забыли собрать монеты.

0: Джейми впустил его к себе. Северянин поспешно накинул халат на свое грузное тело. В руке он держал фонарь, отделанный камнем, служивший ему ночником.
1: «Тш-ш-ш», сказал он. «Красотки спят!»
0: Джейми кивнул в сторону закрытой двери в дальнем конце гостиной. Подняв лампу повыше, он смог яснее разглядеть выражение лица Каппена. Оно потрясло его.
2: «Эй, парень, что тебя гложет? Я видывал людей, разрубленных бердышом, которые выглядели счастливее».
0: Перевалившись через порог, Каппен рухнул в кресло. Джейми запер на засов входную дверь, ткнув трутом в светильник, зажег свечи и наполнил бокалы. Пододвинув стул, он сел, положил покрытую рыжими волосами правую лапищу на левое колено и мягко сказал: «Расскажи мне все». Когда вся история выплеснулась из Каппена, наступила долгая тишина. На столе блестели доспехи Джейми, а между ними были развешаны картинки, выбранные его сожительницами. Наконец северянин тихо спросил: «Ты сдался?»
3: «Не знаю я, не знаю», – простонал Каппен.
2: «Думаю, ты можешь попробовать, независимо от того, обстоят ли дела так, как сказал твой умник. Там, откуда я родом, считают, что от своей судьбы не убежишь, так что уж лучше встретить предопределенное так, чтобы память об этом сохранилась надолго. К тому же, возможно, наш смертный час еще не настал. Я сомневаюсь, что твоих драконов нельзя убить, так или иначе. Попробовать будет весело. И главное, я очень привязался к твоей девушке. Таких, как она, мало, друг мой. Мне на родине говорят: не захочешь — не потеряешь».
0: Пораженный Каппен поднял свой бокал.
3: «Ты хочешь сказать, что я должен попытаться освободить ее?» — воскликнул он.
2: «Нет, я хочу сказать, мы должны», — хмыкнул Джейми. «Жизнь моя в последнее время что-то стала скучноватой. Если не считать бабочку и жемчужный свет, конечно. К тому же я найду хорошее применение своей доли награды».
3: «Я хочу», — выдавил Каппен. «Как я хочу, но все против нас».
2: «Это твоя девушка, и тебе принимать решение. Я не буду винить тебя, если ты отступишь. Значит, тогда в твоей стране не считают, что первейшей обязанностью мужчины является забота о своей жене и детях. Она даже не стала твоей законной супругой».
0: По телу министреля пробежала дрожь. Он вскочил и заходил взад-вперед.
3: «Но что мы можем сделать?»
2: «Что ж, мы можем обшарить храм и разузнать все, что есть что», — предложил Джейми. «Я туда захаживал время от времени, так как считал, что мне не повредит воздать почести этим богам. Возможно, мы поймем, что нам там делать нечего. Или этого не произойдет, и смело выполним задуманное».
0: Данлис. В душе Каппена Вары разгорелось пламя. Он молод. Выхватив меч, он начал со свистом размахивать им над головой.
3: «Да, выполним».
0: Недремлющий в нем грамматик отметил некоторые несоответствия времен и наклонений. На дороге храмов все движение заключалось только в ночном ветре, холодном и свистящем. Ледяные звезды бросали тусклый свет на просторную пустынность дороги, на темные здания, на источенных ветрами и дождями идолов и шелестящие сады. Тут и там блестели беспокойные огоньки в портиках, коньках и флигелях, в стеклянных светильниках, железных жаровнях и каменных чашек с отверстиями. Подножье величественной лестницы, ведущей к храму Ильса и Шипри, огонь обрисовывал силуэты двух громадных фигур в античных одеяниях, мужской и женской, стоящих по краям ступеней. Сзади возвышалось само святилище. Колоннада вдоль фасада, огромные бронзовые двери, гранитные стены, вздымающиеся ввысь золотому куполу, на котором также мерцал свет, самой высокой точки санктуария. Каппен двинулся вперед.
2: «Стой», — сказал Джейми, схватив его за плащ. «Мы не сможем войти просто так. Тебе же известно, у входа дежурит стража».
3: «Я хочу подойти поближе, взглянуть на этих сегентайров», — объяснил Барт.
2: «Ну что ж, возможно, эта мысль неплоха, но давай поторопимся. Если здесь появится ночной дозор, нам не сдобровать».
0: Друзья не смогли бы настаивать на том, что просто пришли поклониться богам, ибо простым горожанам в этом районе не позволяют носить иного оружия, кроме ножа. У Каппена и Джейми было по ножу, зато отсутствовали подобающие честным людям светильники. Вдобавок к этому Каппен имел при себе рапиру, а Джейми – короткий меч, остроконечный шлем с забралом и кольчугу до колен. Помимо этого он еще взял с собой копья для обоих. Кивнув, Каппен стал подниматься по лестнице. На середине пути он остановился и пригляделся. Статуя являла собой устрашающее зрелище. Сделанная из отшлифованного вулканического стекла, она достигла бы футов 30 в длину, если бы хвост не был свернут под узким телом. Две лапы, поддерживающие переднюю часть туловища, оканчивались когтями длиной с клинок Джемми. Изогнутая змеиная шея несла зловещую приплюснутую голову в приоткрытой пасти, которой виднелись клыки, сделанные воятелем из алмазов. На спине торчали два крыла, как у летучей мыши, только с острыми краями, которые, если их развернуть, заняли бы еще ярдов 10.
2: «Да», — пробормотал Джемми. «Такая нечисть смогла бы нести двух женщин так же легко, как орел хватает зайчонка. Требуется много жратвы, чтобы поддержать ее силы, известно. Интересно, на кого они охотятся у себя дома?»
0: «Возможно, мы узнаем это», — сказал Каппен и тотчас же пожалел об этом. «Пошли». Джемми повел его вниз и налево вокруг храма. Строение занимало почти все отведенное ему место. За узкой дорожкой, вымощенной плитками, начинался забор, окружающий благоухающие цветами святилище Эши, богини любви. Поэтому узкое пространство было благодатно темным, и непрошенные гости теперь стали невидимы с дороги храмов. В то же время рассеянного света хватало для того, чтобы они видели, что делают. Каппен подумал, не означает ли это, что Эши с улыбкой взирает на их предприятие. В конце концов, основной его целью является любовь. К тому же поэт всегда был пылким поклонником богини, или, по крайней мере, ее подруг в чужеземных пантеонах, чаще, чем кому бы то ни было, приносил им свои щедрые подношения. Джемми заметил, что в здании должны быть небольшие двери для служебных целей. Вскоре он обнаружил одну из них, запертую на ночь на засов, расположенную между окнами едва шире щелей, через которые невозможно было протиснуться. Северянин смог бы расщепить деревянные створки, но шум был бы услышан. Каппену пришла мысль получше. Он заставил своего друга встать на четвереньки, забравшись на его спину, просунул в окно копье и стал им шарить по двери. После нескольких попыток и произнесенных шепотом непристойностей, поэт нащупал засов и отодвинул его.
2: «По-моему, ты занимаешься не своим ремеслом», — сказал северянин, вставая и открывая дверь.
0: «Нет, на мой взгляд, быть вором-домушником слишком опасное ремесло», — отшутился Каппен. На самом деле он никогда не крал и не обманывал, если только кто-то не заслужил подобного обращения. «Даже если грабить обитель богов», — ухмылка Джемми вышла неестественно широкой. Каппен поежился. «Не напоминай мне». Войдя в кладовую, друзья затворили дверь и начали на ощупь пробираться во тьме. Кладовая выходила в зал. Стоящие далеко друг от друга светильники едва освещали его. Незваные гости увидели лишь пустоту и услышали тишину. Прихожая в храме никогда не запиралась, стража охраняла жрецов, готовых в любую минуту принять жертвоприношение, но в других местах священники и прислуга спали. По крайней мере, двое друзей надеялись на это. Джемми было известно, что святая святых находилась в куполе, так как Ильс являлся небесным божеством. Теперь он представил Каппену идти первым, ибо тот был лучше знаком с внутренним расположением и обладал способностью находить путь с помощью умозаключений. Министрель употребил на это половину своего ума, едва обращая внимание на роскошное убранство помещений, через которые они шли. Вторая половина была занята воспоминаниями о легендах, повествующих о том, как герои вызывали гнев богов, особенно верховных, но дело заканчивалось счастливым концом, так как им сопутствовало благословение других богов. Поэт решил, что будущие попытки ублажить Ильса только привлекут внимание этой святейшей личности. Однако Саванкала будет доволен. И да, из местных божеств надо будет от всей души отблагодарить Эши. Несколько раз, как им казалось, отвратительно долго друзьям приходилось возвращаться после того, как Каппен обнаруживал, что они сворачивают не туда. Однако, в конце концов, он обнаружил зигзагообразную лестницу, уходящую вверх вдоль наружной стены. Пролет. Еще пролет. Последняя выходила в очень маленькую комнату, почти клетушку, однако богато украшенную. Отворив дверь, министрель шагнул. Ветер рыскал меж колонн, поддерживающих купол, проникал ему под одежду и рвался к гостям. Каппен увидел звезды. Они казались ему самыми яркими на небе, так как клетушка была постаментом огромного светильника. В углах площадки, выложенные плитами с незнакомыми ему символами, поэт увидел еще предметы. Алтарь, две статуи, облаченные в золотые одеяния, и, как он предположил, знаменитый камень грома.
2: Перед предметом, находившимся с восточной стороны, была натянута лента, дальний конец которой, казалось, сиял. Собрав все свое мужество, Каппен приблизился. Это оказался кусок пергамента, футов 8 длиной и 4 шириной, подвешенный за углы на веревках к капителям колонн. Веревки, вероятно, были приклеены к пергаменту, чтобы не делать в нем отверстий. Нижний край свитка, находящийся в 2 футах от пола, был закреплен тем же образом к 2 наковальням, несомненно, доставленным сюда для этой цели. Несмотря на это, пергамент трепетал и хлопал под давлением ветра. Он был покрыт каббалистическими письменами. Обойдя его, Каппен тихо свистнул. В узкой рамке находился пейзаж. За краем того, что могло быть беседкой, тянулись луга, окруженные растущими тут и там могучими дубами. На расстоянии приблизительно в милю перспектива была соблюдена поразительно. Стояло здание, судя по всему, особняк, построенный в стиле никогда не виденным Каппеном, кроваво-красный, с причудливыми колоннами и затейливыми изгибами крыши и флигелей. Особняк окружал строгий с виду сад, чьи аллеи и стриженные кусты тоже выглядели непривычно. За домом местность начинала подниматься, и на горизонте высились снежные пики. Небо было ярко-синим.
3: «Ну и ну!» — вырвалось у Джейми. «От этой картинки прямо-таки веет солнечным теплом. Я словно чувствую его».
2: Собравшись с мыслями, Каппен обратил внимание на свои чувства. «Да, и тепло, и свет, и...
3: и запахи,
2: и фонтаны, кажется, действуют».
3: Его охватила чарующая дрожь. «Я уверен, мы нашли врата», — сказал он.
2: Он осторожно ткнул копьем в лист. Острие не встретило сопротивления, оно просто прошло насквозь. Джемми обошел пергамент.
4: «Ты не проткнул его», — доложил он. «С той стороны ничего не торчит, кстати, она твердая».
3: «Да»,
2: — слабым голосом ответил Каппен. «Острие копья находится в другом мире».
0: Он вытащил оружие назад, они с Джемми посмотрели друг на друга.
2: «Ну», — сказал северянин.
1: «Лучшие возможности нам не представится», — ответил за Каппена его язык. «Отступить сейчас будет безумной глупостью, если только мы не собираемся отказаться от всего предприятия».
4: «Мы можем пойти и предупредить Молина... Нет, лучше принца». «И рассказать, что мы нашли».
1: «Чтобы нас упрятали в психушку! А если принц все же пошлет сыщиков, заговорщикам достаточно будет просто убрать эту штуковину вниз и спрятать ее до тех пор, пока гвардейцы не уйдут».
2: «Нет», — расправил плечи Каппен. «Поступай, как знаешь, Джемми, но я иду туда».
0: В глубине души он от всего сердца сожалел о том, что у него так сильно самоуважение, а также, что он так любит Данлис.
2: Усмехнувшись, Джемми вздохнул.
0: «Я полагаю, ты прав. Не ждал я, что дела примут столь головокружительный оборот. Я рассчитывал, что мы просто сходим, осмотримся. Если бы я предвидел подобное, то разбудил бы своих красоток, чтобы... Ну, пожелать им спокойной ночи».
2: Он обнажил свой меч и неожиданно рассмеялся.
0: «Что бы нас ни ждало, скучно не будет».
2: Переступив через высокий порог, Каппен шагнул через пергамент. Он словно прошел через дверь и попал в мягкий летний день. Обернувшись, чтобы встретить шагнувшего следом Джемми, он увидел, что на свитке изображен тот вид, к которому он только что повернулся спиной. Неясные очертания громадины храма, колонны, звездное небо. Проверив обратную сторону листа, Каппен увидел те же самые знаки, которыми был разрисован его собрат.
1: «Нет», — подумал он, — «не собрат». Если он верно понял Инесса Йорла и правильно помнил то, что рассказывал учитель математики о таинствах геометрии, свиток на самом деле только один. Одной стороной он выходит в эту вселенную, второй — в ту, где он живет. А заклинание исказило измерение так, что материя может проходить из одного мира в другой.
2: Здесь пергамент тоже был закреплен веревками, но только в беседке из темного мрамора, откуда на лужайку вели круглые ступени. Поэт решил, что Секентайр, вероятно, нашел этот проход сложным, особенно если он был обременен весом 2 женщин в когтях. Очевидно, чудовище прижало их к себе, набрало высокую скорость, сложило крылья и пролетело между колоннадой купола во врата. В санктуарии же оно должно было пробираться ползком. Все это Каппен сделал и передумал за 30 сердцебиений. Крик заставил его оглянуться. 3 мужчин, стоявших на лестнице, заметили происшедшее и бросились наверх.
1: Огромного роста, с суровыми бритыми лицами, в высоких шишаках, золоченых керасах, в черных туниках и сапогах. Они были вооружены короткими мечами и алебардами, как стражники храма.
4: «Эй, нечестивцы! Что вы здесь делаете? Кто вы такие?» — крикнул первый из них.
1: Мальчишеский задор поглотил все колебания Джемми.
4: «Сомневаюсь, что они поверят хоть одному нашему слову», — сказал он. «Придется убеждать их по-нашему. Если ты справишься с тем, что слева от нас, я позабочусь о его коллегах».
1: Капон был не так уверен. Но у него не было времени на то, чтобы испугаться. Трусливой дрожи можно порядоваться в более удобный момент. К тому же поэт был неплохим фехтовальщиком. Подбежав к лестнице, он бросился вниз. Беда заключалась в том, что он не имел опыта обращения с копьем. Он сделал выпад. Воин с алебардой держал свое оружие, взявшись обеими руками за середину древка. Он ударил ею по копью, отразил выпад и едва не выбил оружие из рук менестреля. Следующий удар стражника пронзил бы его противника насквозь, если бы менестрель не распластался на мраморном полу. Стражник промахнулся и, расставив ноги пошире, занес алебарду для рубящего удара. Опуская оружие, он перехватил алебарду за конец древка. Брызнули осколки, Каппен покатился вниз. Достигнув земли, он прыжком поднялся на ноги. В руке он по-прежнему держал свое копье, на которое натыкался всякий раз, когда перекатывался через него. Часовой с воплем кинулся в погоню. Каппен бросился бежать. Позади них второй стражник, поднимаясь и падая, бился в затихающих судорогах в невообразимо большой луже яркой крови. Кинув копье, Джемми пронзил его шею. Третий воин бился с северянином, алебарда против меча. Его оружие было длиннее, но рыжий имел более крепкие мышцы. Над маргаритками раздавались стоны и лязг железа. Противник Каппена был крупнее его. Поэтому он не мог проворно менять скорость и направление бега. Пока он, что есть мочи, грохотал за Каппеном в 10-12 футах позади, тот молниеносно обернулся и метнул свое копье. Это удалось ему не столь хорошо, как его товарищу. Он попал стражнику в ногу, и тот рухнул на землю. Каппен бросился к нему. Он не стал рисковать, пытаясь заколоть воина. Это позволило бы тому попытаться схватить его за ноги. Выдернув у него алебарду, Каппен отскочил назад. Стражник поднялся на ноги. Каппен подбежал к дубу и зашвырнул на него алебарду. Она застряла в ветвях. Менестрель обнажил клинок. Его враг сделал то же самое. Короткий меч против рапиры значительно лучше. Хотя Каппену необходимо было действовать внимательно. Грудь его противника была защищена, но в человеческом теле много уязвимых мест. «Потанцуем?» — спросил Каппен.

0: Когда они с Джемми приближались к дому, над ними пронеслась тень. Взглянув вверх, друзья увидели вытянутый силуэт Скинтайра. Какое-то время они оба подумали о худшем, однако летящий нож, поймав восходящий поток, зловещей величавостью вознесся вверх. «Сдается, на людей они охотятся только по приказу», — начал рассуждать вслух северянин. «У медведей и быков мяса больше». Каппен хмуро взглянул на возвышающиеся перед ним алые стены. «Следующий вопрос», — сказал он. «Почему нас никто не встречает?»
1: «Смею предположить, те людишки, которых мы разложили там на траве, были здесь единственными способными держать оружие. Какая у них была задача? Да, не давать дамочкам бежать, если днем им разрешают гулять по улице. Что же до этого домины, то он, конечно, достаточно просторный, но, подозреваю, его одолжили у владельца. В нем нет никого, кроме нескольких слуг. Надеемся, женщины тоже здесь. По-моему, никто не имел счастья лицезреть нашу небольшую потасовку». Мысль, что они смогут преуспеть в спасении женщин легко, безопасно, скоро, головокружительной волной захлестнула Каппена. А потом они с Джемми обсудят это. Если верхушку жрецов храма, начиная с Хазроя, немедленно заключить под стражу, проблема мести снимется. Под ногами шуршал гравий, воздух благоухал запахами роз, жасмина и жимолости. Весело струились фонтаны. Друзья подошли к главному входу. Дверь была дубовая, со множеством остекленных глазков. Дверной молоток был сделан в виде секинтайра. Прислонив к стене копье, Джемми обнажил меч, повернул левой рукой ручку и распахнул дверь настежь. Друзей встретила безлюдная роскошь ковров, обивки и драпировки. Джемми и Каппен вошли внутрь. Было тихо. Чувствовался запах озона, как перед грозой.

0: охватила чарующая дрожь. «Я уверен, мы нашли врата», — сказал он. Он осторожно ткнул копьем в лист. Острие не встретило сопротивления, оно просто прошло насквозь. Джемми обошел пергамент.
1: «Ты не проткнул его», — доложил он. «С той стороны ничего не торчит, кстати, она твердая».
0: «Да»,
1: — слабым голосом ответил Каппен. «Острие копья находится в другом мире».
2: Он вытащил оружие назад, они с Джемми посмотрели друг на друга.
1: «Ну», — сказал северянин.
3: «Лучшие возможности нам не представится», — ответил закапанный его язык. «Отступить сейчас будет безумной глупостью, если только мы не собираемся отказаться от всего предприятия».
0: Тускло сияя в полумраке танзуры, появился человек в черной рясе.
4: «Мне послышалось, ой!»
0: Отпрянув, выдохнул он. Вытянув руку, Джемми схватил его за шиворот.
5: «Не так быстро, дружок», — радушно произнес воин. «У нас есть просьба, и если ты ее уважишь, мы не испачкаем пятнами этот чудный ковер. Где твои гости?»
4: «Что? Что?» — пробулькал священник.
5: Джемми встряхнул его легонько, чтобы не вырвать плечевой сустав. «Госпожа Розанда, супруга Молина Факельщика и ее компаньонка Данлис. Проводи нас к ним». «Да, и нам хотелось бы никого не встретить по дороге, иначе, думаю, будет много шума».
0: Священник потерял сознание.
5: «Ну хорошо», — сказал Джемми. «Ненавижу потрошить безоружных, но будем надеяться, что они не окажутся чрезмерно безрассудными». Он наполнил легкие.
6: «Розанда!» — завопил он. «Данлис! Здесь Джемми и Каппенвара! Пойдем домой!»
5: Громкий звук едва не сбил его товарища с ног.
3: «Ты сошел с ума!» — воскликнул министрель. «Ты поднимешь всех на ноги!» В его голове сверкнула мысль. «Если они до сих пор не видели больше стражников, значит, их нет, и ничего материального можно больше не опасаться. В то же время каждая минута промедления увеличивает опасность того, что кто-нибудь произойдет. Кто-нибудь в этом мире в храме обнаружит следы вторжения. Одним богам известно, что может таиться по эту сторону». Да, может оказаться, что решение Джемми было ошибочным, но оно было лучшим из всех возможных. Появившиеся слуги поспешно ретировались при виде обнаженной стали, а затем... В дверях появилась Данлис. За руку она вела, точнее, тащила полумертвую от страха Розанду. Обе женщины были прилично одеты, и ни на одной из них не было следов насилия, но бледность щек и синяки под глазами свидетельствовали о перенесенном. Уронив копье, Каппен приблизился к ним.
0: «Любимая!» — воскликнул он. «С тобой все в порядке?»
7: «Физическому насилию мы не подвергались, если не считать само похищение», — спокойно ответила девушка. «Но угрозы по поводу того, что будет, если Хазрой не добьется желаемого, были страшными. Теперь мы можем идти?»
5: «Да, и чем быстрее, тем лучше», — проворчал Джемми. «Веди нас, Каппен». С мечом в руке он пошел последним, по пути подобрав брошенное копье. Они вышли на садовую дорожку. Данлис и Каппен вынуждены были помогать Розанде двигаться. Пухлая прелесть женщины затерялась в слезах, стонах, причитаниях и периодических вскрикиваниях. Поэт едва обращал внимание на нее. И его взгляд постоянно искал прекрасный профиль возлюбленной. Когда ее серые глаза обратились к Каппену, его сердце превратилось в лиру. Девушка открыла рот. Поэт ждал, что она изумленно спросит: «Как вам удалось осуществить такое невероятное, замечательные смельчаки?»
0: «Что нас ждет впереди?» — хотела знать Данлис.
5: Что ж, закономерный вопрос. Проглотив разочарование, Каппен обрисовал ситуацию. «Теперь, — сказал он, — они вернутся через врата в купол, тайком выберутся из храма и направятся в дом к Молину, где их ждет счастливое воссоединение. Но затем нужно будет действовать быстро. Поднять принца с постели и получить его позволение занять храм и арестовать всех находящихся там людей, пока из этого мира не нагрянула новая напасть». По мере того, как он говорил, Розанда постепенно обретала самообладание. «О, боги, боги!» – запричитала она. «Вы невероятные, замечательные смельчаки!» Ее слова прервались раздирающим уши криком. Беглецы оглянулись. У входа в дом стоял коренастый мужчина средних лет в алой тоге старшего жреца Ильса. Мужчина поднес к губам дудку и подул в нее.
3: «Хазрой!» – пронзительно скрикнула Розанда. «Вожак заговорщиков!»
0: «Старший жрец!» – начала было Данлис. Ее прервал шум в воздухе. Подняв лицо к небу, Каппен понял, что кошмар становится явью. На них спускался Сикентайр. Его вызвал Хазрой.
3: «Ах так, сукин ты сын!» – заревел Джемми.
7: Он все еще сильно отставал от остальных. Подняв копье, он отвел его назад и метнул изо всех сил. Острие нашло свою цель в груди Хазроя. Ребра не остановили его. Жрец захаркал кровью, упал и замер. Древко закачалось над его телом. Но огромные крылья Сикентайра заслонили солнце. Соединившись с остальными беглецами, Джемми вырвал из пальцев Каппена второе копье. «Поспеши, парень!» – распорядился он. «Доставь их в безопасное место!» «Бросить тебя нет!» – возразил его товарищ. Джемми выругался. «Ты хочешь, чтобы все усилия оказались тщетными?» «Я сказал, поспеши!» Данлист потянула Каппена за рукав. «Он прав. Губернатору потребуются наши показания». Каппен двинулся вперед, оглядываясь время от времени. В тени крыльев Сикентайра шевелюра Джемми словно пылала. Он стоял намертво, сжимая копье, точно охотник. Разинув пасть, летающий нож кинулся на него. Джемми ткнул копье прямо меж челюстей и повернул его. Чудовище издало свистящий крик. Шумом забив крыльями, оно бросилось вперед, пытаясь поразить человека лапой. Джемми, обнажив меч, отразил удар. Сикентайр поднялся в воздух, из его горла торчала древко копья. Чудовище распростерло огромные кожистые перепонки, сделало в воздухе петлю и понеслось к земле, вытянув вперед когти. Засвистел ветер. Джемми стоял, не шелохнувшись, с мечом в правой руке, ножом в левой. Когти нанесли удар, и он отбил его кинжалом. Из его бедра хлестнула кровь, но основную часть скользящего удара приняла кольчуга и заработал меч северянина. Сикентайр снова закричал. Он попытался взлететь, но не смог. Джемми искалечил его левое крыло. Чудовище приземлилось. Каппен ощутил этот удар ступнями и костями и обрушилось на северянина. Из раны вокруг копья со свистом вырвался фонтан крови. Джемми не отступил ни на шаг. Когда клыки щелкнули, пытаясь схватить его, он отпрянул, затем бросился вперед и навалился плечом на древко копья. Рычаг раздвинул челюсти чудовища, он скользнул по шее к жизненно важным органам. Оба лезвия Джемми вонзились к спину чудовища. Каппен и женщины поспешили вперед. Они почти достигли беседки, когда топот позади них заставил поэта оглянуться. За ними следом, что есть мочи, несся Джемми. Позади него бесформенной тушей валялся Сикентайр. Айс выдавил он.
8: «Спасибо за эту прогулку, дружище. За мной выпивка размером с мою благодарность».
7: Они поднялись по запятнанным смертью ступеням. Каппен смотрелся вдаль. В небесах со стороны гор забили крылья, и ужас кинжалом пронзил его внутренности. «Смотрите!» — едва смог прокрипеть он. Джемми прищурился. «Еще», — сказал он, — «вероятно, десятка два.
8: Со столькими мы не справимся, с ними не справится и целое войско».
7: «Этот свист, наверное, был слышен гораздо дальше возможностей смертных», — уверенно добавила Данлис. «Чего же мы медлим?» — простонала Розанда. «Давайте же ведите нас домой!»
8: «И Сикентайр последует за ними?» — возразил Джемми. «Нет, у меня там девчонки и соплеменники...»
7: Он остановился перед пергаментом. С зазубренной стали в его руке капала кровь. Шлем, кольчуга, одежда, лицо были покрыты красным. Через кровь пробилась кривая усмешка. «Однажды гадалка сказала мне, что я умру по ту сторону необычного. Готов поспорить, она не знала собственных возможностей».
9: «Вы полагаете, что цель этих тварей уничтожить нас, и сделав это, они возвратятся в свои логово?»
7: Тон, которым произнесла эта Данлис, лучше всего подошел бы к замечанию о погоде.
8: «Ага. А что же еще? Все их задачи — охота на нас. Но если им придется потрудиться, возможно, они рассвирепеют и обрушатся на весь наш мир. Это тем более вероятно, раз Хазрой валяется мертвый. Кто еще может управлять чудовищами?»
9: «Я о таких и не слышала, а он говорил с нами достаточно откровенно». Девушка кивнула. «Да, нам лучше умереть на месте».
7: Розанда села на землю и запричитала. Данлис выказала раздражение. «Встань!» — приказала она своей госпоже. «Встань и встреть назначенное судьбой, как это подобает знатной ранканке!» Каппен беспомощно вытаращился на нее. Девушка улыбнулась. «Ни о чем не сожалей, дорогой!» — сказала она. «Ты все сделал отлично. Заговор против государства раскрыт».
8: «Та сторона необычного – шахматная доска. Тот тип шахмат, когда левый край доски совпадает с правым, словно игра идет на цилиндре».
7: Все эти мысли пронеслись в голове у Каппена. Летучие ножи приближались.
9: необычные аспекты геометрии. Осененный внезапной догадкой, он понял, подумал, что понял. «Нет, Джемми, мы идем!» — крикнул он.
8: «Единственным результатом чего станут муки невинных?» Великан пожал плечами. «Ни за что!»
9: «Джемми, пусти нас! Я могу закрыть врата! Клянусь, я смогу! Клянусь именем Эши!» Северянин схлестнулся взглядом с Каппином, наконец произнес.
8: «Ты мой брат по оружию!» И отошел в сторону. «Действуй!»
9: Секентайры были уже так близко, что производимый ими шум достиг слуха Каппена. Он подтолкнул Данлис к свитку. Подобрав юбку и обнажив прекрасное колено, девушка шагнула сквозь пергамент. Поэт вцепился в запястье Розанды. Женщина зашаталась, она, судя по всему, была не способна сориентироваться, куда ей идти. Схватив ее за руку, Каппен толкнул ее в соседний мир, чтобы там Данлис вытащил ее. Сам же он отвесил благородной даме увесистую затрещину по заднице, она исчезла за листом. Он сделал то же самое, за ним Джемми. Опустившись под куполом, Каппен поднял высоко вверх свою рапиру и ударил ею. Громко засвистел рассекаемый воздух. Каппен перерубил верхние веревки. Сморщившись и сжавшись, пергамент упал. Бросив оружие, поэт опустился на корточки и развел руки. Он схватил свободные концы свитка, поднес их к тем углам, которые были по-прежнему закреплены, и крепко прижал их. Изнутри донеслись чудовищные удары и царапанье. Секентайры, толпясь, вползали в беседку. Для них свиток висел нетронутый, открывая врата для охоты. Перекрутив концы, Каппен свел вместе края листа. Таким образом, он сделал поверхность только с одним краем. Он уничтожил врага. Мгновение он думал, что теперь нужно будет утащить свиток, оставляя его сложенным, а затем склеить, если его нельзя будет сжечь. Но в тот самый миг, когда он завершил перекручивание и соединил концы, пергамент исчез. Впоследствии Инес Йорл объяснил, что в таком виде он просто не мог существовать. Воздух пронесся по тому месту, где были врата, со свистом и треском. Каппену этот звук показался напевом незнакомого слова. «Мёбиус». Вырвавшись незамеченными из храма и отойдя от него на некоторое расстояние, беглецы остановились передохнуть перед тем, как идти в дом Молина. Это был тупик, отходящий от дороги храмов. Вдали о своих желаниях гласил кот. К Розанде частично вернулась способность сохранять равновесие. Она бросилась на грудь Джемми. «О, герой, герой!» – запричитала она. «Ты получишь награду, да, богатство, признание, все!» Она плотнее прильнула к северянину. «Но ничто не сравнится с моей безграничной благодарностью!» Северянин покосился на Каппена. Барт едва заметно покачал головой. Понимающе кивнув, Джемми высвободился.
8: «Дамочка, поосторожнее», — сказал он. «Вы прижались к кольчуге, она вся в крови и поту. Ничего хорошего от этого не будет.
9: Даже спасая жен влиятельных сановников, лучше не допускать с ними вольностей». У Каппена были свои заботы. Он впервые поцеловал Данлис в ее прекрасные губы, затем во второй раз, затем в третий. Девушка надлежащим образом отвечала. Наконец она отодвинулась. Лунный свет придал таинственность ее классической красоте. «Каппен», — сказала она, — «перед тем, как мы двинемся дальше, нам нужно поговорить».
8: Поэт изумленно открыл рот.
9: «Что?» Данлис сплела пальцы. «Сначала главное», — отчетливо продолжала она. «Когда мы доберемся до дома жреца и разбудим его, поднимется переполох. Затем все будут совещаться, и я, будучи женщиной, буду исключена из серьезного обсуждения. Поэтому мне лучше изложить свои указания сейчас, чтобы ты их выполнил. И дело не в том, что Молин и принц дураки. Меры, которые необходимо предпринять, по большей части очевидны. Однако потребуются быстрые действия, а жрец и принц вначале будут сбиты с толку». Она перечислила главное. «Во-первых, как ты сказал, церберы». Ее носик сморщился, выражая неприязнь к этому прозвищу. «Отборная имперская гвардия должны немедленно устроить облаву в храме Ильса и взять для допроса всех там находящихся, кроме верховного жреца. Он, по всей вероятности, невиновен, и в любом случае так будет благоразумнее. Возможно, смерть Хазроя устранила опасность, но полагаться на это не следует. В любом случае, остальные заговорщики должны быть выявлены и примерно наказаны. Во-вторых, мудрость должна сдержать правосудие. Особого вреда причинено не было, если не брать в счет тех несчастных, которые остались в параллельном мире. Несомненно, они заслужили такую участь».
2: Каппен припомнил, что это были одни мужчины. На его лице появилась гримаса сострадания. Наверняка их съели секинтайры.
9: Данлис продолжала говорить. «Человеческое правление и искусство компромиссов. Несомненно, великий храм в честь ранканских богов необходим, но ему не обязано превосходить храм Инса. Дорогой, твой совет будет иметь большой вес. Преподнеси его мудро. Я буду советовать тебе».
2: «А?»
9: — сказал Каппен.
2: Улыбнувшись, Данлис накрыла его руки своими.
9: «Ну как же, после того, что ты сделал, тебе будут оказывать безграничное доверие. Я научу тебя, как пользоваться этим».
2: «Ну, черт возьми, я же не политик!» — выдавил Каппен.
5: Отступив назад, девушка оглядела его.
9: «Верно!» — согласилась она. «Ты доблестный мужчина, это так, но ты легкомыслен и ленив, и...» «Ну да ладно, не отчаивайся. Я поработаю над тобой».
5: Поперхнувшись, Каппен метнулся в сторону. «Джемми!» — сказал он. «Эй, Джемми, я чувствую себя совершенно выжатым, едва стою на ногах. Толку от меня не будет никакого. Я буду лишь обузой, когда придет пора действовать быстро. Лучше я найду койку, а ты проводи там домой. Пойди сюда. Я в нескольких словах расскажу, как поведать эту историю. Простите нас, милые дамы. Кое-какие слова вам лучше не слышать».

0: Неделю спустя Каппен Варра пил в распутном единороге. Время было около полудня, и в таверне не было никого, кроме помощника хозяина, чья рана уже зажила. Мужчина, заполнив дверной проем, вошел внутрь и приблизился к столу Каппена. «Я повсюду искал тебя», — проворчал северянин. «Где ты был?» «Залег на дно», — ответил Каппен. «Я нашел местечко в лабиринте, где пережду до тех пор, пока обо мне не забудут, или я не решу убраться отсюда». Он хлебнул вина. Косые лучи солнца пробивались сквозь окна. В их тепле плясала золотая пыль и мурлыкала развалившаяся кошка. «Вся беда в том, что мой кошелек пуст». «Такие заботы нас долго еще не будут беспокоить». Вытянувшись на стуле, его друг позвал трактирщика. «Пиво!» – прогремел он. «Значит, ты получил награду?» – жадно спросил министрель. Джемми кивнул. «Ага. Все было так, как ты шепнул мне перед тем, как покинуть нас. Я недоумеваю, почему это вызвало некоторые затруднения. Но я намекнул Молину, что мысль о спасении пришла ко мне, а ты просто потащился за мной в надежде на то, что я отстегну тебе несколько реалов. Жрец набил коробку серебром и золотом и сказал, что жалеет, что не может дать 10 раз больше. Он предложил мне ранканское гражданство и титул, а также государственную должность. Но я сказал, нет, спасибо. Мы с тобой поделимся поровну. Но сейчас выпивка за мой счет».
1: «А что с заговорщиками?» – спросил Каппен.
0: «А, с этими. Как ты и ожидал, все замяли. Однако, хотя храм Ильса не закрывают, его здорово поприжали». Взгляд Джемми пробежал по столу и заострился. «После твоего исчезновения Данлис согласилась позволить мне взять на себя честь освобождения женщин. Она-то знает все, Розанда ничего не заметила, но Данлис немедленно нужен был мужчина, чтобы отправить его на совет к принцу, а никого, кроме меня, не было. Она решила, что ты просто устал. Тогда я в последний раз видел ее, однако она выразила разочарование». Он склонил на бок рыжую голову. «У тебя отличная девчонка. Я думал, ты любишь ее». Каппен Варра снова хлебнул вина. Воспоминания о давних урожаях пробежали по его языку. «Любил», — сказал он. «Люблю. Мое сердце разбитое. Отчасти я пью для того, чтобы заглушить боль». Джемми поднял брови.
2: «Что? Это какая-то бессмыслица».
0: «О-о-о. В этом есть великий смысл», — ответил Каппен. «Разбитые сердца заживают достаточно быстро. А пока? Пока позволь прочесть тебе рондо, которое я как раз закончил. Каждый клинок печали, направленный на то, чтобы ранить или убить, моя госпожа с утра умело отбивает. И все же взываю к богам, чтобы я не оказался тем, кто станет ее мужем. Я поднимаюсь с постели как можно позднее. Моя милая приходит ко мне подобно рассвету. Во тьме я рассуждаю, не случится ли так, что она задержится».

0: Здравствуйте, все вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Сегодня у нас праздник. В эфире диджей Инкогнито и Влад Коп.
1: Добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер, девочки и мальчики. Это именно так, потому что сегодня у нас день, когда мы можем сказать то, что модели для сборки именно сегодня, 11 лет, ровно 11 лет назад на радиостанции 106,8 FM в районе

и начала долгое литературно-музыкальное плавание по волнам московского, а также российского эфира. Принеся в себе и переработав, и протянув руку огромному количеству клубных проектов, огромному количеству интересных начинаний, познакомив людей с огромным количеством интересных авторов и, немаловажно, с самими собой. Сегодня мы собрались для того, чтобы немножечко подытожить огромную

0: вечеров, ночей для нас и для вас, которые наполнили нашу жизнь смыслом и наполнили наш эфир сказкой.
1: Ну а кроме этого, исполняется 10 лет лейблу Reactor Sound System. Об этом лучше, конечно, скажет Андрей. Ну а мне хотелось бы просто еще пару слов сказать по поводу того, что вы сегодня услышите в литературной части нашего эфира. Мы вот подумали, а чего бы такого почитать? И вспомнили, что есть у нас одна нечитанная книга, которую целиком в эфире, конечно, не осилить. Ну, начать с того, что в ней около 750 страниц, и это растянулось бы очень надолго. Поэтому сегодня вы услышите только избранные места из книги Андрея Хаса «Корпорация счастья. История российского рейва». В Америке есть любопытная поговорка. Если вы помните 60-е, значит, вы в них не жили. А в нашей стране эту поговорку тоже вполне смело можно применять, но относительно 90-х. Поскольку в 90-х у нас творилось в очень концентрированном, правда, виде примерно что-то похожее на 60-е в Америке. Правда, конечно, со своими особенностями. У нас везде свой путь, очень нелегкий и непростой. В предисловии к книге «Корпорация счастья» написано следующее. Это книга легендарного промоутера, основателя первого в России ночного клуба «Тоннели», одного из родоначальников российского клубного движения Андрея Хаса. Танцпол на Фонтанке 145 стал тем костром, искры которого разлетелись по всей стране и разожгли пожар массового танцевального безумия. Автор показывает,

И это настоящее оправдание начала 90-х, всего этого беспутного и веселого времени. Как выясняется, у нас тоже была великая эпоха. Узнать о том, что же написано в книге целиком, вы можете только купив ее и прочитав. Ну а сегодня вы услышите несколько моментов. Ну, например, о том, как происходила первая вечеринка с приглашенным западным диджеем, с Вестбамом, даже не на Фонтанке, а в питерском планетарии. И, кстати, первые вечеринки братьев Хасов и их друзей происходили под эгидой клуба научной фантастики, что меня тоже очень, конечно, порадовало, потому что фантастика и электронная музыка в моем понимании неразделимы, собственно, поэтому родился этот проект «Модель Газбург». Ну и далее вас ждет еще описание «Гагарин-пати», первой вечеринки в Москве, даже первого рейва. Это именно так называется, в регионе космосного ДНК, тогда еще в 1991 году. Ну и еще пара веселых и

опять же, скажу то, что когда мысль прочитать в сегодняшнем эфире, в сегодняшнем праздничном эфире корпорацию «Счастье» пришла в голову Владу, я прям реально порадовался. Потому что именно сегодня, если вы не знали, если вы не слышали,

System, одной из самых старейших московских саунд-систем, которые вывели сегодня транс-музыку, электронную музыку, уровень танцевального парти на тот уровень, благодаря которому Москва по праву может считать себя столицей танцевальной культуры, особенно в стиле транс. И, дорогие друзья, трибьют-партия, ну, отгадка лежит в самом названии. То, что трибьют — это дань уважения. В первую очередь, это дань уважения, это большое собрание, которое отдает свою дань тому, что произошло. Дань уважения. Вот, в нашем сегодняшнем эфире это будет дань уважения тем самым первым людям, которые создали самые первые клубы, сделали самые первые шаги, потому что это было намного раньше, чем 10 лет назад. И хочу сказать то, что у всех, кто когда-либо занимался чем-то подобным, создавал корпорации счастья для людей, которым этого не хватало, а особенно не хватало в сложные времена 90-х, вот, и да и сейчас на самом деле не всем хватает, несмотря на замечательный, шикарный финансовый российский подъем. В принципе, очень похожие истории, по той простой причине, то, что живем мы примерно в одних рамочках и находимся в одной матрице, поэтому истории всех преследуют более-менее похожие. Но то, что вы услышите сегодня, это, можно сказать, история из первых уст. А мы уже сможем подарить вам буквально послезавтра праздник. Дальше, пару слов о празднике. Послезавтра в клубе «Тень» состоится трибьют-партия, на котором будет отмечаться десятилетие одной из самых старейших московских промоутерских саунд-систем «Реактор Саунд Систем». Я покорный слуга и организатор данной саунд-системы. С очень больной головой в данный момент нахожусь для того, чтобы партия действительно была красивым, шикарным и действительно отразила всю ту тенденцию, которая развивалась и пришла на этой партии к сегодняшнему моменту. Для этого мы привезем специальные материалы, в которых вы увидите старые клубы, Аэроданс, Галактика, Хаос и многие-многие другие. Вы увидите прекрасные события, на которых, скорее всего, вы принимали участие, на которых, скорее всего, вы отдыхали и получали вместе с нами удовольствие и заряд положительной энергии от общего собрания и вибрации в космосе одной общей, такой, скажем, коллективной души. Коллективного счастья, в общем-то. Опять все время возвращаемся к корпорации счастья. Дальше, дорогие друзья, у нас еще есть огромный праздник. Один из организаторов сегодняшних замечательных рейвов, диджей Ленин, на этом мероприятии празднует свое 30-летие. Дальше, дорогие друзья, еще один сказочный момент. Янос Ангел, известнейший во всем мире на сегодняшний день русский диджей, именно на этой партии будет представлять свой новый микс, выпущенный в Израиле. Дальше, дорогие друзья, в программе мероприятия будут выступать проект X-Noise. Это один из самых популярных на сегодня.

0: также диджей Йон, который представляет греческий лейбл «Гармония Рекордс». Это новый лейбл, на котором буквально несколько релизов. Это очень красивая музыка, это замечательный транс. От них сейчас ждут многого, и вы можете начинать ждать от них уже сейчас, потому что играть он будет у нас на площадке в клубе «Тень» послезавтра.
1: И книгу «Корпорация счастья» и трибют я рекомендовал бы для изучения всем интересующимся, просто для того, чтобы понять, что да, действительно, многое из того, из чего растет, собственно, клубная культура, случилось раньше и делалось людьми, о которых даже иногда не вспоминается нынче, а некоторые люди, которые влились в культуру гораздо позже, присваивали

0: 23.00. Вы будете иметь уникальную возможность посмотреть специальные документальные кадры из тех клубов, которых уже давным-давно нет. Вы увидите тех людей, которые, возможно, больше никогда не будут играть в России. И мы поделимся с вами той атмосферой, с которой все начиналось. И той атмосферой, в которой все пришло. Сделаем для вас прекрасное партию. И более того, дорогие друзья, для меня этот момент очень-очень такой на самом деле волнительный, потому что такие великие люди, как Трансдрайвер, такие прекрасные ученики, как Диджей Манго и ваш покорный слуга Диджей Инкогнито будут делать свой первый совместный лайв. Это будет очень интересно, а для меня это будет мега волнительно. Обсуждение предстоящего партии происходит в данный момент по адресу www.trans.ru. Трибют партии 10-летие Reactor Sound System, 30-летие Диджея Ленина и 30-ка поводов и огромная встреча друзей и глобальная точка кипения на эту ночь ждет вас.
1: Слушайте модель для сборки на радио Energy. Праздничный эфир. Сегодня в эфире книга Андрея Хаса «Корпорация счастья». К сожалению, только отрывками. Найдите ее в магазинах.

0: Итак, сегодня в праздничном эфире модели для сборки на радио Energy отрывки из книги Андрея Хааса «Корпорация счастья. История российского рейва». И первый из этих отрывков рассказывает о вечеринке в Планетарии в 1991 году, на которую впервые приехал западный диджей, ну, буквально мирового масштаба, Вестбам. То, что вечер будет непростым, стало понятно уже к 10 часам. Пестрыми струйками по Александровскому парку стекалась молодежь. Образовывая группки, люди заполняли пространство перед входом в планетарий, сидели на ступенях, слонялись с места на место, смеялись, курили. Из глубины здания вырывались низкочастотные вибрации, заставлявшие дрожать стеклянную мембрану закрытых дверей. Время от времени темноту парка разрезали мечущиеся всполохи автомобильных фар, и к каменной террасе перед входом подскакивали машины. Некоторые из них выглядели очень подозрительно. Темные стекла, мятые двери и бритоголовые пассажиры с цепями. Все говорило о том, что на праздник пожаловала не только приятная молодежь. В это же время в здании происходил разговор, напрямую связанный с этими гостями. В лектории встретились Алексей и Вова, приведшие на вечеринку троих вышибал. Эти трое были растеряны в той же мере, что и их бригадир. Очевидно, ничего не уразумев из предварительных собеседований, оказавшись в гудящем планетарии, Вова был раздавлен масштабностью происходящего и, разговаривая с Алексеем, нервно крутил на пальце огромное кольцо из фальшивого золота. «Послушай, Володя», — втолковывал ему Алексей, — «самое главное — это безопасность немцев. Ни один человек не должен перейти веревочный барьер, который мы натянули. Хочешь — сам стой, хочешь — ставь людей». «Так», — скомандовал Вова. «Саня, Петро, давай к веревке!» «Подожди», — остановил его Алексей. «Тут важно понять, вас трое?»
1: «Ну, я, если что, чего, и пацаны еще знакомые», — торопливо заверил Вова.
0: «Давайте так, двое наверху с Вестбамом и Рокки. Если кто-то из них идет куда-нибудь, хоть поссать, хоть куда, то один идет с ним, другой у пульта».
1: «Поняли», — замычал Вова на своих подручных.

0: лица карателей закивала головами. Один из этих троих был маленький, сухой, со злыми глазами, очевидно, заводной домахача. Другой – толстый, с расплющенным носом и в черных брюках с наглаженными стрелками. Третий был на голову выше двух предыдущих, бессмысленней во взгляде, и от этого, видимо, самый эффективный при возникновении сложностей. Вова начал развод личного состава.
1: «Так, короче, слышь, завязуй скакать! Саня, идете с Петром к тому немцу и, короче, паси там эту веревку. Если что, тут еще Щегол, Рязань и Сева. Давай!» «А чё там, только чтобы этого не дергали?» — спросил маленький и злой, кривя рот в усмешке.
0: Толстый, с несгибающимися руками Петро ожил лицом и, уворачиваясь от воображаемого удара, задвигал бровями.
1: «Да вообще!» — образно пояснил Вова, осклабясь и показывая при этом желтевшую среди зубов рандолевую фиксу. «Слышь, Лёха, а чё ещё?»
0: «Нужно, чтобы кто-то был на входе и держал контроль», — туманно пояснил Алексей.
1: «Роман, давай, только это самое, а чё там кто?»
0: «Там буду я, Миша и мой брат Андрей», — ответил Алексей, напряженно всматриваясь в лицо Романа.
1: «Понял?» — переспросил Вова у Романа.
0: Тот кивнул и продолжил стоять без движения.
1: «Чё, пошли?» — спросил Вова.
0: «Да, пора». Они вышли из лектории и оказались на балконе второго этажа. Людей было еще немного, но взоры всех присутствующих были устремлены к месту сосредоточения силы. Выполненный в форме параллелепипеда и обтянутый черной тканью, диджейский стол был подсвечен цветными софитами и обкручен целлулоидным шлангом, в котором бегали желтые огонечки. Над столом маячила фигура Вестбама, углубленного в саундчек. Он крутил какую-то специальную пластинку. В абсолютной тишине громко и полнообъемно стучал упругий бит. Рокки сидел рядышком и рылся в пластиночном ящике. Янис с товарищем из Риги подключали бобинный магнитофон. Место действия по периметру было обтянуто белым шнуром, и перед ним уже успело скопиться немалое количество зрителей. Неожиданно в одно мгновение у всех померкло в глазах. Из-под балкона с бешеной яростью застрочил стробоскоп поля электронщика. В мелькающих долями секунд взрывах этого белого пульсара на лицах неподготовленных спортсменов заплясало выражение неожиданного страха. Они встали как вкопанные и не могли тронуться с места, потрясенные изменившимся миром и своей неспособностью реагировать на происходящее. Через мгновение страшные вспышки прекратились, и зал провалился в привычный глазу полумрак. «Посмотрите, пожалуйста», — обратился Алексей к низкому и толстому. «Вот этот парень за пультом и его товарищ в полосатой майке — это и есть диджеи. Необходимо сделать так, чтобы им вообще никто не мешал. Они не говорят по-русски. Я скажу им, что вы останетесь с ними. Подождите». Приветствуя на ходу толпящихся рядом друзей, он пошел к немцам и долго что-то объяснял Вестбаму, указывая ладонью в разных направлениях. Тот покивал, и Алексей вернулся.
1: «Короче», — подытожил Вова, — «давай».
0: Низкий с толстым втянули ноздрями воздух и встали рядом с белой преградой. Можно предположить, что чувствовали немцы, которым была предложена такая охрана, но трудно представить, что чувствовали охранники, первый раз в жизни увидев живых немцев. Алексей, Вова и молчаливый Роман отправились к выходу. За 10 минут до открытия дверей первый этаж был уже полон приглашенными и друзьями. Дойдя до стеклянных дверей, Алексей тронул Мишу за плечо.
1: «Миша, это Роман. Он будет на входе для поддержки с нашей стороны».
0: В это время проверка звука закончилась, и, вывернув ручки до отказа, Рокки поставил первую пластинку. Сорвавшаяся лавина звука толкнула воздух и ударила вниз живота. Разговаривать стало невозможно. Открыли двери, и в перегороженный двумя столами тамбур начали вдавливаться люди. Образовалась невероятная суматоха. Миша и Андрей ловили руки с протянутыми пригласительными, возникла давка, и под ее напором столы, ограничивающие пространство перед кассой, стали медленно ползти назад. Последним, что увидел Алексей, уходя обратно в зал, был Вова, обнимающий какого-то уркагана, по-братски прижимаясь щекой к его ухмыляющейся физиономии. Первый час пролетел, как одна минута. Планетарий раздулся от набившихся в него людей и дрожал каменными стенами. Звук, выставленный в один фронт, сдувал своим давлением передние ряды, но, несмотря на его устрашающее физическое воздействие, перед колонками бесновалась плотная масса танцующих. Люди заполняли все свободные места в здании, балкон сделался практически непроходимым, толпились даже на темной лестнице. Около двух ночи поток на входе стал постепенно иссякать. Долговязый Роман в эти часы, безусловно, помог. Сунул раз в зубы напирающему братку и выкинул компанию пьяных гопников, но в этой помощи было столько злобы, что его приходилось постоянно осаживать. Он грубо толкал теснимых очередью девушек, матерился на разряженную молодежь и, раздувшись от собственной значимости, подолгу братался с прибандиченными персонажами. Оставив Мишу на входе разгребать все дальнейшее, Андрей отправился осматривать происходящее. Двигаться в пространстве было чрезвычайно сложно. Приезд в Эсбама и красочные легенды о дискотеке на Фонтанке взбудоражили полгорода и привлекли на вечеринку небывалое количество молодежи. Присутствовали, конечно, и крепкие парни, но на этот раз их соотношение с модной молодежью можно было оценить как 1:5. К счастью, такое количество крепышей не вызывало у них командного чувства, и большая их часть, морщась от громкого звука, оставалась безучастной к происходящему.

0: Пытаясь попасть на второй этаж, Андрей поплыл в море людей, но по дороге наткнулся на крайне неприятную ситуацию. Трое спортсменов прессинговали двух молодых людей, по всей видимости, из-за их внешнего вида. В шуме переполненного зала гогочущие братки хватали ребят за одежду и орали им на ухо.
1: «Слышь, ты чё, педик в натуре? Чё вырядились, дырявые? Слышь, смотри, серьги! Дай поносить, не дергайся!» — кричал другой, пытаясь снять серьгу с уха. «Да не плачь ты, тебе еще никто ничего не сделал!»
0: Все происходило практически посреди танцпола. Танцующие рядом люди опасливо расступались, но никто не ввязывался. Было страшно. Андрей заметался в поисках охраны, но никого не нашел. Пока он суетился на танцполе, он увидел ситуацию, заставившую его искать помощи уже бегом. Заламывая руку, бритоголовый качок тащил девушку на темную лестницу. У девушки в глазах был безумный страх и отвращение. Пытаясь ей помочь, какой-то молодой человек, очевидно ее знакомый, схватил негодяя за руку, но получил сильный удар локтем в лицо. Заливая кровью рубашку, молодой человек упал и тут же получил еще один удар ногой в живот. Расталкивая людей, Андрей стал продираться к выходу и чуть не был удушен воротом собственной футболки.
2: «Куда ты ломишься? Смотри под ноги!» – прокричал ему в лицо какой-то двухметровый амбал.
0: Отпустив майку, этот верзилу толкнул его в грудь ладонью и отвернулся. Андрей влетел на вход и, увидев охранников, подбежал к ним, задыхаясь от волнения.
3: «Пойдемте быстрее, там девушку бьют!»
0: «Пойди разберись», — командовал Вова. Роман не спеша пошел за Андреем, и через пару минут они добрались до места. Никого не было, ни девушки, ни молодого человека, ни бандита. Андрей взметнулся по лестнице на площадку между этажами и махнул рукой поднимавшемуся Роману. Зажатая в темный угол, девушка плакала и тряслась от страха, а рядом с ней стояли уже двое. Молодежь, заполнявшая лестницу, сторонилась бандитов и проходила мимо. Роман не спеша подошел к ним, и они загудели в агрессивном диалоге. Через минуту он отошел и, плюнув на пол, сообщил.
1: «Да все нормально. Это его кобыла. Просто напилась и пошла выламываться. Разберутся сами».
0: «Да, но он там бил еще кого-то», — воскликнул Андрей, понимая, что Роман врет и не хочет связываться с негодяем.
1: «Ну сейчас же не бьют», — закончил разговор Роман и стал спускаться вниз по лестнице.
0: Андрей отворил дверь и вошел в лекторию. Массивные двери предохраняли находящихся внутри от грохота музыки и шума. Помещение освещалось парой цветных прожекторов, и в этом успокаивающем полумраке на мягких диванчиках сидела большая группа друзей и знакомых. Яркий луч видеокамеры освещал то место, где сидели Вестбам, Вильям, Георгий, Катя и Тимур. Они оживленно разговаривали, давали интервью телевизионщикам. Обстановка была самой умиротворяющей и никак не походила на кошмар, произошедший только что в переполненном зале. Андрей прошел вглубь лектория, приблизился к компании и поздоровался с друзьями. Все громко беседовали, обменивались впечатлениями.

Через какое-то время все решилось само собой. Большая компания пришла в движение, поднялась и направилась на выход. Вестбам шел играть. Сопровождаемый дрожащим лучом видеокамеры и внушительной свитой, он пошел по балкону. Волна интереса полетела впереди, и, несмотря на тесноту, толпа расступалась, образуя коридор. Усиливая кульминационность момента, Рокки поднял руку вверх и резко остановил игравшую пластинку. В образовавшуюся тишину разрастающимся потоком стал врываться звук, похожий на визг электродвигателя. Звук свирепел, становился резче и, колеблясь, как синусоид, рвался из ревущих колонок. Вестбам оказался за пультом и воткнул в пульт шнур висевших на шее наушников. Все взгляды были устремлены на него. Стало ясно, что это он и есть, и к нему потянулись сотни рук. Перекинувшись с Рокки парой слов, он улыбнулся публике и, как фокусник, вытащил первую пластинку. Герой берлинского трезора помахал черным диском танцующим, и тут же в зале погас свет. Все как один взревели от неожиданности, и через мгновение кромешную тьму разорвал яркой вспышкой луч лазера. Из-под потолка он пронзил собравшихся тысячу игл и заставил всех трепетать.

Сегодня в нашем праздничном эфире, посвященном десятилетию Reactor Sound System и 11-летию модели для сборки, выдержки из книги Андрея Хаса «Корпорация счастья. История российского рейва». 91-й год. Вечеринка в планетарии с Вестбамом. Продолжение. Вестбам играл уже час, а Андрей, остановившийся неподалеку на балконе, не мог оторваться и слушал. Вернее сказать, он слушал и смотрел. Все, кто в этот момент мог видеть играющего Вестбама, стояли как зачарованные и смотрели. Впечатление было очень мощное. Вестбам знал свой материал абсолютно и, не думая ни секунды, выбирал пластинки из ящика. Выбирая диск из конверта, он точно знал, какая часть его сейчас нужна, с какой стороны и на какой скорости ее нужно играть. Он жонглировал пластинками, заставляя их играть вместе, скретчил, переводил звук с канала на канал и постоянно крутил частотные настройки, добиваясь неимоверных акцентов. Пластинки менялись с такой быстротой, что некоторые из них он не успевал убирать в конверты и складывал стопкой рядом на стуле. Зал, затанцевавший с первого удара его барабана, был наполнен до отказа и бодро вибрировал. Отдача танцующих была очень мощная. Свист, возгласы и иногда короткий вой. Музыка была суперсовременная, технократическая, напористая.

0: В дверях Андрей едва не столкнулся с вылетевшим со входа разъяренным Романом. Опасливо взглянув в тамбур, он увидел, что ничего опасного не происходит. Миша и человек 10 молодых людей мирно беседуют. Куда это он полетел? Да он вообще уже куражится, стал рассказывать Миша. Избил тут на крыльце какого-то парня за то, что тот с крашенными волосами, а сейчас с охраной подъехал какой-то бык в цепях. Так этот не стал им руки целовать. Что за бык? Ну такой толстый, с двумя братками на пальцах. В зал пошли. И чего? Я ему и говорю, эти люди, Роман, пошли танцевать за твой счет. С ними вместе ты пропустил уже 15 человек. А он набычился, стал красный. Я думал, он сейчас на меня кинется. Дебил. Вова говорил, что он больной на всю голову после Карабаха, сообщил Андрей. Все время хочет убивать. И куда он сейчас побежал? Не знаю, постой здесь, ладно? Я схожу, посмотрю, попросил озабоченный Миша. Хорошо, будь осторожен, посмотри, где Леха. Миша выскользнул из стеклянного тамбура и затерялся в темноте. Андрей закурил, уселся на стол и стал слушать музыку. Движение на входе практически замерло, и лишь изредка какая-то компания выбегала на свежий воздух покурить. Около 4 утра из соображений безопасности Андрей велел девушке в кассе закрыться изнутри, оставшееся до окончания вечеринки время читать книжку. Очень хотелось пить, Миша не шел. Неожиданно на вход прибежал Вова с перекошенным от злости лицом.
1: «Чего ваш Миша сказал Роману? Я сейчас видел его у бара, он уже набухался и хочет этого Мишу порвать».
0: «Роман избил тут наших гостей и постоянно пропускал непонятно кого. Миша сказал ему, что это за его счет», — сдержанно пояснил Андрей.
1: «Кого непонятно кого?» — допытывался Вова, нервно бегая глазками по сторонам.
0: «Ну, не наших танцоров, точно. Каких-то спортсменов, я не знаю, не присутствовал».
1: «Ну и чё?»
0: В этот момент, раскидываясь громкими криками людей, из зала выскочили несколько человек. Один толстый, увешанный золотом и с расчерченным шрамами лицом, а за ним еще двое молодых в одинаковых черных рубашках. У одного из этих чернорубашечников кровоточила свежая ссадина на виске, а у другого был разорван ворот. Вид у них был яростный, как у посланцев ада. Молодые люди, толкавшиеся на входе, в ужасе разбежались, а Андрей и Вова только успели, что прижаться к стене. Разметав преграждавшие путь столы, бешеные выскочили на террасу и стали там орать друг на друга. Дикая сцена продлилась минуту, после чего троица демонов попала.

Андрей пробрался к центру зала и стал рассматривать танцующих. Его взгляд тяжело двигался по колышущейся массе людей. Состояние духа было тревожное, а вечер казался испорченным. Кто бы мог подумать, что вечеринка, которую все так ждали, на деле обернется таким кошмаром. Постояв минут 10, не замечая ничего опасного, Андрей стал постепенно успокаиваться и настраиваться на другой лад. Несколько виденных им драк, по большому счету, никого не смутили, и охоту веселиться не отбили. Прекрасная музыка лишала способности подолгу размышлять над проблемами. Все вокруг исступленно двигались. Молодежи было действительно хорошо, судя по тому, что у большинства танцев были просто...

0: Был шестой час утра, и вечеринка медленно катилась к завершению. Балкон, полностью превратившийся в танцпол, был полон людьми. Места для того, чтобы встать и спокойно понаблюдать, просто не было. Справа и слева от Вестбама счастливо танцевало огромное количество знакомых. Немного удрученный тем, что ему уже не достичь их счастливой расслабленности, Андрей пробрался к бару. 200 шампанского, скомандовал он уставшей девушке. Пока наливали шампанское, к нему подошел полный печали барный организатор.
1: Андрей, тут какие-то люди надергали бутылок из бара, не знаю, что и делать.
0: Какие люди?
1: По-моему, какие-то банды.
0: Ну, знаешь, это сейчас уже не самое неприятное, добивая вином, закончил разговор Андрей. Несколько десятков свистков буравили уши. Люди вокруг кричали и выли. Перевозбуждение достигло максимальной точки. Вестбам разогнал локомотив с танцующими до предельной скорости и, издав паровозный гудок, стал оттормаживаться, постепенно вытравливая пары из котлов и испуская из подвещающих колес яркие искры. Ритм замедлялся. Яростный оскал у многих танцующих постепенно пропадал, лица мягчели, очеловечивались, движения выстраивались в общий ритм. На какой-то песне зал разучил мелодию и стал хором подпевать. Стало понятно, что диджей заканчивает свой сет, что это конец и предстоит прощание. Но последовавшие вслед за этим звуки смяли ожидаемое представление о привычном финале. Вестбам поставил последнюю пластинку, но играть ее не стал. Удерживая пальцами диск, он заставлял его скрежетать по-русски, издавая при этом страстный визжащий звук, пугающий и кричащий, что всему наступает конец, что это последний звук во Вселенной, и сейчас он пропадет навсегда. Навсегда. Скрэч оборвался, и медленно, с ленивыми потягиваниями из гудящих от мощности колонок, стала вытекать последняя фраза. Женские голоса растягивали этот напев, и какое-то время он подрагивал в душном воздухе. Висел, не падал.
2: The party is over.
0: Обрезал тишину мужской голос.

0: же 1991 году состоялась первая танцевальная экспансия питерцев в Москву. Это называлось «Гагарин-пати». Входа в павильон друзья повстречали Палтуса и Викентия, великолепную видеобанду, попадавшую возле стены, составленной из телевизионных мониторов. За несколько недель Палтус приготовил несколько часов видеографики, замикшированной с космической кинохроникой, и сегодня намеревался все это показывать. Высокий и худощавый Викентий кутался от холода в драповое пальто, а рядом с ним на четвереньках копошились два обслуживающих телевизор техника. Палтус нервно курил и крыл специалистов тихим матом. Неожиданно раздался звук, чем-то напоминающий свист артиллерийского снаряда. Громкий и пугающий, он заполнил собой весь павильон и вызвал настоящую панику у девиц, расставлявших бутылки в барах. Звуковики включились! Подгоняемые любопытством, друзья поспешно выбрались из бара и стали приближаться к танцполу. Навстречу им вылетел первый низкочастотный удар. Оживающие один за другим ряды колонок включались, добавляя свою мощь к ураганному потоку звука. На специально выстроенной для диджея металлической башне стоял незнакомый парень с кудрявыми волосами и, внимательно прислушиваясь к образовавшемуся грохоту, крутил ручки на пульте. В какой-то момент он резко остановил пластинку, и в образовавшейся тишине раздался жуткий гул, вызываемый дрожью иголки, попавшей в акустический резонанс. Расположившиеся неподалеку звуковики задвигали ручками на огромном пульте, человек на башне махнул рукой, и после этого поток звука снова рванулся вперед. На этот раз из его невероятного нагромождения стали проступать более ясные очертания. Звук оформился, поджался, стал отчетливым, упругим и невыносимо громким. «А кто этот развощекий на башне, пользуясь минутой тишины?» — спросил Викентий. «По всей видимости, это Иоаким Горо». «А вон и Янис», — радостно сообщил Палтус, указывая на вторую фигуру, появившуюся рядом с французом. Музыка загремела снова и, постепенно отстраиваясь, стала прибавлять мощности. В конце концов, давление звука стало таким, что его сила резиновым кулаком застучала в грудные клетки слушателей. Пара усатых ментов, зажимая уши, трусливо припустила с танцпола, а стайка собравшейся молодежи шаг за шагом стала медленно приближаться к его центру. Никогда до этого момента никто из них не слышал звука такой мощности, и физические впечатления, которые они сейчас получали, выплывали на их лицах счастливыми улыбками. Удовлетворившись настройкой, Алексей подошел к друзьям и попытался перекричать грохот музыки.
1: «Ну как? Боюсь, что москвичи будут не готовы к такому. Главное, чтобы нам нравилось».
0: Внезапно, линия за линией, в темноту стали проваливаться широкие полосы освещенного потолка. Недоуменно наблюдая этот неожиданный эффект, все всполошились и, задрав головы, стали рассматривать широкую ленту рельефного узора, украшавшего свод павильона. В тот момент, когда стало очевидно, что случилась какая-то проблема с освещением, темный купол озарился ярчайшим взрывом. «У-у-у!» — радостно взвыли присутствующие. Потоки разноцветного света от сотен прожекторов брызнули во все стороны и, залив своды павильона, высветили его в самых неожиданных местах. На самом верху металлической галереи, справа и слева от спутника, загорелись 6 ярких лучей. Упав на пол интенсивными белыми пятнами, они неожиданно окрасились в разные цвета и задвигались по площадке.
1: «Настоящий космос!» — очарованно произнес Викентий.
0: В подтверждение этих слов один из лучей лизнул круглую голову спутника в центре танцпола, осветил ее ярчайшим фиолетовым светом и замер. Вслед за ним следующий луч малиновым зигзагом стал подбираться к спутнику, потом другой, третий. Через минуту все 6 лучей уперлись в одну точку, превратив металлический набалдашник космического аппарата в ослепительно сияющий объект, разбрасывающий во все стороны обрывки теней. Иллюзион с двигающимся светом продолжился, и в скорости к нему добавились еще 3 лазера. Несколько минут лазеры настраивали дрожащие в воздухе лучи, но очень скоро стали медленно шарить над площадкой, прицеливаясь к отбойным зеркалам. Процесс этот продолжался достаточно долго, и примерно через час воздушное пространство павильона «Космос» покрылось ослепительной сеткой изумрудных

0: Вечеринка гремела уже час, а неиссякаемому потоку гостей перед входом не было видно конца и края. Совершенно случайно Андрей встретил в бурлящей толпе брата и схватил его за рукав.
1: «Лёх, ну как?»
0: Сияющий от счастья Алексей показал жестами, что все в порядке, и увлек брата в сторону входа. Спрятавшись в техническом помещении, они раскурили припасенную папироску и смогли переговорить.
1: «Все путем», — возбужденно сообщил Алексей. «Пока, во всяком случае. Народу тьма. Ты видел их лица? Никто ничего не понимает. Понаехали телевизионщики. Я, честно говоря, такого количества людей не ожидал. Сейчас по билетам больше 1000 человек. Представляешь себе эту кучу денег? Местные менты в шоке. Эти коммерсанты из Кринты на седьмом небе. А Бирман впал в нереальный образ. Светится, как лампочка. Нам нужно поторопиться. Скоро француз начнет играть, ему нужно помочь». «А ты когда играешь?»
2: «Я в 5 утра.
1: Такая неразбериха. Бирман выдал мне рацию, но по ней ни черта не слышно. Забери ее, пожалуйста, будешь на связи. Нужно как-то контролировать всех, кто будет играть. Пойдем вместе посмотрим вокруг, а потом на танцпол».
0: Выбравшись из укрытия, они направились к приватному бару и по пути хорошо разглядели фееричную картину происходящего. По павильону и рассвеченному красками куполу метались яркие лучи. Взрываемый стробоскопами воздух рассекался лазерными линиями, стелились клубы дыма, и в нем тонули 2000 сотрясаемых децибелами человек. Огромный бар для особ приближенных был похож на растревоженный муравейник. Сотни приглашенных сидели за столами, столы были заставлены бутылками, все курили и очень громко разговаривали. Московские и питерские перемешались в гудящем пространстве, но в этой пестрой и шумной толчее были хорошо различимы несколько десятков известных в обоих городах персонажей. Выставку работ Тимура и происходящее в вип-баре снимали несколько камер. Шустрая девушка с микрофоном в руках интервьюировала гостей. Когда братья подошли к бару, к ним подлетел перевозбужденный Салмаксов.
1: «Леха, как у вас дела? Видели, что происходит? Женя говорит, что парковка переполнена, а люди без машин пешком идут от входа сотнями».
0: «Это хорошо», — счастливо улыбнулся Алексей, накладывая бутерброды на бумажную тарелку. «Вы там руку на пульсе держите? Вход, касса, менты, вообще. Я сейчас на танцпол, так что, если что, рацию Андрея». Иван не успел ничего ответить, был куда-то увлечен и пропал из видимости. Поесть не удалось. Завидев братьев, девушка с микрофоном стала подкрадываться, и вдвоем с оператором они загнали Алексея в угол. Там, в луче яркого света, он в футболке «Гагарин Пати» с всклокоченными волосами и серьгой в левом ухе, немного волнуясь, но все же внятно и с чувством юмора, поведал ей все, что она желала услышать от устроителя праздника.
2: «Мы хотим, чтобы все чувствовали себя хорошо», — сказал Алексей, заканчивая свою речь. «Музыка поднимет человека в космос».
3: «Прекрасные слова», — живо откликнулась журналистка.
2: «Это сказал не я», — зарделся Алексей.
3: «А кто?»
2: «Рэй Брэдбери».
0: Уже через 15 минут братья выводили из служебного помещения толстенького Иоакима с чемоданом пластинок. Француз оказался забавнейшим парнем, веселым, улыбчивым и лохматым до невозможности. Чувствовалось, что его до глубины души потряс размах творящегося вокруг, а от суммы полученных ощущений он подпрыгивал мячиком на месте, сучил ножками и рвался к пульту. Забравшись на башню, звезда простерла к куполу руки. Раскланившись, Горо вонзил иглу в пластинку и стал накачивать павильон невероятно забойными звуками. Саунд наддал, загудел, и раскачивающаяся, как маятник, басовая волна, сопровождаемая десятками свистков, задвигала телами.
4: «What time is love?»
0: — зазвучало в головах у всех и каждого.

Равномерно окружавшие его сотрясали каждую клетку тела, но при этом не глушили слух. Звук стал физическим. Действовал на сознание через резонатор грудной клетки. Андрей растанцевался и заработал.

Заполняя все свободные места в павильоне, они втискивались в танцпол, стремились доплыть до звука, взбирались на выставленные экспонаты, танцевали в проходах, лезли на технические галереи. К 2 часам ночи танцевавших под спутником людей стало так много, что плясавшие по краям подиума рядами сваливались вниз. Гости разогрелись и танцевали в одних футболках. Под ногами валялись сотни дамских сумочек, верхняя одежда, бутылки, стаканчики. Через 1.5 часа после начала своего выступления Горо закончил сет, и под возгласы одобрения его

за собой фантастический полет, длившийся почти 2 часа. Все подпали под очарование его музыки, а он играл как заколдованный, не поднимая головы, заставляя людей танцевать с закрытыми глазами и смеяться от счастья. Первый космический уикенд набрал такие обороты, что степень его воздействия на присутствующих теперь разнилась от веселого удивления до шокового стресса.

не ожидавших такого крутого помола в этой космической мясорубке. Тяжелее всего пришлось тем, кто оказался в эпицентре случайно или по служебной надобности. Стражи правопорядка испуганно сжались по углам и недоумевали настолько, что степень их болезненной растерянности мешала выполнению святого долга. К счастью, перепуганные менты так ни разу и не понадобились. Все напоминало приезд в столицу какого-то диковинного театра. Вывешенные афиши привлекли внимание горожан, породили массу слухов, и в назначенный час на представление пожаловали степенные общества. Никто не знал, что будет происходить, и когда привыкшая к церемонности публика заполнила зал, всеобщему замешательству выяснилось, что кресел нет, программок нет, оркестр в партере, дирижер на сцене, буфеты в ложах, повсюду свечи, а зрители, смешавшиеся без сословий и чинов, участники спектакля. Неконтролируемость действия и яркий калейдоскоп, собранный в одном месте разномастной публики, побуждали гостей веселиться кто как умел. Молодежь выплясывала под колонками, а бизнес-элита подкреплялась горячительными напитками. Пространство вокруг баров и подступы к ним были перегружены московской знатью.

смогли слиться с действом, смеяться, танцевать, потому нашли себе приемлемые занятия, чем-то напоминающие так любимые ими ресторанные оргии. Громкая музыка жестко глушила пафосную воришей. Молодежь бесновалась, а за всем этим из-под купола с улыбкой наблюдал Юрий Гагарин. Около 4 утра с подиума под спутником в буквальном смысле были сброшены последние, самые неукротимые танцоры, и на него ворвалась группа «Новые композиторы». Они вытащили клавиши и драм-машину, и их ясный цифровой сигнал с удвоенной силой зазвучал в колонках. Выступление живой группы вызвало волну интереса, и к танцполу стали стягиваться свежие силы. Андрей с друзьями забрался на высокий подиум у бара, и оттуда им открылся прекрасный вид на все вокруг. «Он ждет тебя. Согрей его. Прибавь ему любви и света». «Спутник». Хит композиторов взорвал зал. Когда эмоциональное возбуждение перед сценой достигло вершины, в другой части павильона произошло хорошо заметное сверху движение. Поначалу по толпе пробежала легкая волна, потом люди стали расступаться, головы сидящих в

0: как стали вскакивать и махать руками, появился оператор с камерой, и тот, кого он снимал, показался на огромной видимой стене. Разглядев скачущее изображение, Гарик радостно закричал:
1: «Да это космонавт!»
0: «Какой космонавт?»
1: «Реальный!»
0: И действительно, широко улыбаясь и салютуя рукой, по павильону шествовал летчик-космонавт Гречка. От первого замешательства до последовавших радостных возгласов прошла минута, и, пережив ее, все узнавшие гости вслух или про себя произнесли это слово «космонавт». Дуга времени согнулась таким образом, что молодому поколению был явлен герой времени прошедшего, человек, чей шаг в космос был следующим после полета Гагарина. Воодушевленные появлением человека-легенды, Андрей, Габриэль, Марат и Леша Воробьев счастливо пустились в пляс. С другой стороны зала на таком же подиуме танцевали Алексей, Настя Смирнова и Лера Эклера. Все пришло в движение, и этого движения уже ничто не могло остановить.

Новые композиторы уже доигрывали последнюю песню, когда мокрый от танцев Алексей добежал до вертушки. Он поставил первую пластинку, поднял правую руку, и зал податливо качнулся. Андрей облегченно вздохнул и

Андрей и Миша вернулись в Петербург на триумфальном поезде, полном возвращавшейся с Гагарин-пати публики. Эхо прогремевшей вечеринки обогнало поезд, и, достигнув северной столицы, весть о космическом уикенде с неимоверной быстротой распространилась по городу.

всего, что происходило за последние два года. Все было настолько замечательно, что даже те, кто принимал участие, до конца не верили в случившееся. Первый канал российских новостей показал репортаж с вечеринки. Некоторые газеты, в первую очередь иностранные, поместили объемистые статьи. Все звонили друг другу, поздравляли, разговаривали только об этом. История была у всех на слуху. Футболки «Гагарин Пати» стали настолько популярными,

сегодняшнем праздничном эфире, посвященном десятилетию Reactor Sound System и 11-летию модели для сборки, выдержки из книги Андрея Хаса «Корпорация счастья. История российского рейва». 1992 год. Фонтанка 145. К 12 часам ночи на призывный грохот новой аппаратуры со всех сторон стал стекаться народ. Необыкновенная новизна ситуации вызвала массу восторгов, и в густом потоке громкого звука сразу и яростно затанцевала старая квартира. Сквозь распахнутые по случаю летней духоты окна звук бухающего барабана разносился по заключенной в гранит фонтанке, улетал в белесое беззвездное небо и дробным эхом прыгал по всей округе. Потоки шампанского шипя изливались в пластмассовые стаканчики. Гости шумели, курили, очень громко разговаривали и возносили хвалу неизвестному умельцу с Утиной улицы. Когда набравшие обороты вечеринка неслась на всех парах, Алексей отвел Андрея в сторону и сказал: «Послушай, меня тут нашел наш общий приятель. Он работает переводчиком на «Белых ночах». Что за «Белые ночи»?» «Да муть какая-то, фестиваль, не фестиваль, непонятно. Весь город в афише, какие-то концерты. Устраивает Киселев, бывший вокалист группы «Земляне». Неважно. Так слушай, на эти «Белые ночи» пригласили Супер Макс, Бонни М и Снэп». «И что? В смысле, что они там делают?» «Что делают, не знаю, но знаю, что сейчас они умирают от скуки на каком-то пафосном ужине в их честь Прибалтийской. Этот парень говорит, что там совершенно неинтересно, и они очень хотят куда-нибудь сбежать от этого русского застолья. Предлагает привезти их сюда». «Круто!» Прошел час, и волна, пробежавшей по клубу новости, прибила к окнам десятки любопытствующих. Перед домом на набережной Фонтанки остановились несколько длинных, как троллейбусы, лимузинов, и из них выбиралась прелюбопытнейшая публика. Приехавших было человек 10, и делились они на две группы, отличающиеся друг от друга размерами и цветом. Первая состояла из невысокой африканки в серебряном платье, темнокожего мужчины в трико с лампасами и офицерской фуражки, еще одного улыбчивого темнокожего и трех европейцев, одетых ярко и нарядно. Другая же была составлена исключительно из мужчин в черных костюмах, огромного роста, молчаливых и ничему не удивляющихся. Каждый из здоровяков в черном встал позади одного из пестро наряженных, и в таком порядке иностранная делегация

0: Пахнущие свежей летней зеленью огромные послевоенные тополя накрывали шелестящими кронами скверик, расположившийся на углу Лермонтовского проспекта и крохотного морского переулка. В глубине вытоптанного газона стоял милицейский УАЗик. Внешне машина не подавала признаков жизни, но тем не менее она была обитаемой. В ее кабине что-то происходило. Сквозь мутное стекло в темноте машины были видны два плохо различимых силуэта. Водители, сидящие рядом с сержантом, не спеша подтягивали пивко и, крутя сигаретными огоньками, поминутно оглядывались. На заднем сиденье происходила напряженная борьба. Тяжело дыша и матерясь, старший прапорщик Викулов пытался приласкать недавно пойманную на Балтийском вокзале проститутку. Пьяненькая бродяжка сопя отпихивалась, а возбужденный ее близостью усатый прапорщик доверительно шептал: «Че ты брыкаешься, дура?» Неожиданно в патрульной машине раздался тревожный и свистящий эфирными помехами вызов с пульта. Поскольку старший наряда был занят, то на связь с командованием вышел молоденький сержантик. Недавно вернувшийся из армии, этот розовощекий вояка еще сохранял остатки военной выправки и потому ответил четко и внятно: «2.42, на связи!»
1: «Не ори! Авдеич, ты что ли?» — заспанным голосом поинтересовался офицер на рации.
2: «Никак нет, сержант Иванов!»
1: «Че орешь, сержант? Плохо слышно?»
2: «Никак нет!»
1: «Слышь, Иванов, а где Викулов?»
2: «Он отошел, сейчас будет», — находчиво соврал защитник обездоленных.
1: «Тут это, уже дважды звонили из Советской, из сумасшедшего дома на Троицком тоже. Говорят, спать невозможно, там что-то происходит. Кто-то где-то грохочет, никто ничего понять не может, но жильцы в гостинице жалуются. А на Троицком все психи проснулись и орут, санитары их колют. Давайте-ка по-быстрому на фонтаночку причешите там всех, чтобы был порядок, после доложите».
2: «Есть порядок!» — обрадовавшись настоящему заданию, энергично ответил Иванов.
1: «Черти, отдохнуть не дадут!» — сдавленно прокашлял прапорщик, застегивая пуговицы на сером кителе и перестраивая углубливый шепот на повелительный басок. «Пошла отсюда!»
2: Распахнув дверь машины, он согнул ногу в колени и, поднатужившись, пинком вытолкнул помятую путану на пыльную землю. Следом за ней из машины полетели пивные бутылки и окурки.
1: «Поехали посмотрим, кто нам спать мешает!» — скомандовал Викулов своим подручным.
2: Машина вздрогнула и, фыркнув черным дымом, устало завелась. Экипаж покатил по проспекту и в скорости оказался у Египетского моста.

0: 45 и приказал включить мигалку на крыше. Когда милиционеры приблизились, они увидели, что на третьем этаже открыты все окна, на подоконниках сидят люди, и именно из этих окон на улицу вырывается невообразимый грохот.
1: «Ух, мать твою, что творится?»
0: Наливаясь яростью, воскликнул прапорщик, затягивая на поясе портупею с кобурой.
1: «За мной!»
0: Он вывалился из машины и, расталкивая куривших на лестнице людей, помчался наверх. Уже через минуту менты ворвались в квартиру, и там, нанося удары направо и налево, стали прокладывать себе дорогу в глубину заполненного людьми клуба. Сержант с водителем махали дубинками, а прапорщик потрясал пистолетом и орал. Неожиданно в тылу боя перед прапорщиком вырос огромный черный костюм, заканчивающийся лысой головой с воткнутым в ухо наушником. «Ты чего шумишь, служивый?» – поинтересовалась голова. «Не маши волыны, тут звезды отдыхают».
1: «А мне похрен твои звезды, у меня самого звезды!»
0: Заводясь от наглости лысого, сообщил ему прапорщик и указал стволом пистолета на свой погон.
1: «Всем стоять! Музыку выключить! Включите свет! Документы!»
2: «Что за шум?»
0: — вальяжно поинтересовался неожиданно нарисовавшийся заяц. Вместо ответа прапорщик размашисто саданул его по голове рукояткой пистолета.
1: «Стоять! Ты что делаешь, гад? Иванов, вызывай наряд! Что вы делаете?
0: Уже через несколько минут вечеринка была полностью остановлена, и в бурлящем гомоне и образовавшейся неразберихе раззадоренный прапорщик стал наводить порядки.
1: «Кто такие? Документы! Стоять!»
0: Алексей, красный от волнения и стыда за конфуз в собственном клубе, пробился к центру скандала и попытался объясниться.
3: «У нас здесь молодежный клуб. Все официально. Это наши гости. У нас мероприятие».
1: «Какое мероприятие? 3:00 ночи. А это что за бандиты? Иванов, вызывай ОМОН».
3: «Это не бандиты», — попытался разуверить его Алексей, перехватив взгляд прапорщика. «Это телохранители. Здесь находятся музыканты из Америки».
0: Алексей попытался увести прапорщика, но тот, не опуская руки с пистолетом, стал напряженно осматриваться. От его наблюдательного ока не ускользнули детали, и среди сотен взволнованных лиц он заметил знаменитостей, недоуменно прячущихся за широкими спинами черных костюмов.
1: «Это эти, что ли? Негры?»
0: — спросил прапорщик, убирая огнестрельное оружие.
1: «Так, стоять! Кто здесь главный? Ты? Со мной! Остальные стоять!»
0: Алексей, Андрей, Миша и один из охраны потянулись к выходу, чтобы продолжить переговоры уже в коридоре.
1: «Вы поедете с нами, остальным расходиться», — скомандовал прапорщик, обращаясь к Алексею.
3: «Послушайте», — стал втолковывать ему Алексей. «Это частный клуб, а это наши друзья. Мы имеем полное право».
1: «Какое право? 3:00 ночи, открыты окна, шум, музыка, притон!» — забрызгал слюной прапорщик. «Расходиться! Шалой воняет на всю округу! Частный клуб! Может, еще и оружие есть? Надо все-таки ОМОН вызвать! Иванов!»
3: «Послушайте», — задыхаясь от волнения, начал Миша, пытаясь сбить накал разговора. «Вы же сами были молодым».
1: «И что?»
0: — неожиданно заухмылялся прапорщик, крутя усами в разные стороны.
1: «Был?»
3: «Музыку слушали, на танцы с девушками ходили. Ну там Бунем, Атаван, Чингисхан, помните?»
1: «Ну ходил. И чё? 3 ночи танцев не было, чтобы окна нараспашку и гуляй на весь район. Бунем! Что Бунем?»
3: «Да вот же он перед вами», — тихо сообщил Андрей прапорщику.
1: «Кто?»
3: «Ну, этот парень из Бунем».
1: «Где?» —
0: вытаращил глаза прапорщик. «Вон стоит у стены».
1: «Это который? Этот, что в фуражке пограничника?»
0: «Он и есть.
3: Собственной персоной. Это его мажоры вырядили пограничником. Первый раз в России. Они в гости к нам приехали», — подхватил Миша. «Концерт будут петь. Потому, собственно, и шум».
0: Заморгав, прапорщик поджал губы и, не отрывая глаз от звезды диска музыки, спросил:
1: «А остальные кто?»
3: «Вон та в серебряном платье из Снэп. Те двое из Супермакса. Остальные наши гости».
0: Что-то важное щелкнуло в голове усатого рубаки. Он как-то обмяк и унесся непослушными мыслями куда-то далеко, в давние 80-е. Где-то там осталась южная танцплощадка, на которой он первый раз в жизни напился портвейна до рвоты, с кем-то дрался из-за бабы, а после победителем танцевал «Багама-мама». Бессвязные и приятные воспоминания о танцах юности яркими картинками мелькнули в его голове, но тут же были сдавлены обручем служебной фуражки.
1: «Ну, это... все равно расходиться. Не положено. Шум...»
0: Тут он запнулся и продолжил уже на полтона ниже.
1: «Окна хоть закройте».
0: Понимая, что в ситуации наступает переломный момент, Алексей мигнул Мише, и тот вытащил 1000-рублевую купюру.
1: «Не надо!» — гордо открестился от мзды прапорщик, принимая меж тем купюру ловким движением руки. Закройте окна, ну там и не шумите особо. Нас же дергают. Слышно аж до Советской, там же люди живут. Эти дурики напротив тоже проснулись, надо как-то потише.
0: А этот чё, правда из Бунеем?
3: Вернее, не бывает, собственной персоной. Случилось чудо.

0: Налет милиции вызвал у всех прилив адреналина, и потому веселье снова вспыхнуло, как порох. Через час, когда все страсти улеглись, из эркера квартиры снова увидели милицейскую машину. Менты подъехали к дому. Все напряглись, но из машины вывалился лишь очень пьяный заяц. Из его радостного рассказа выходило, что сначала прапорщик повез его на Сенную площадь, менты отобрали у ларечников 3 бутылки водки, после все поехали в отделение, и после сдачи оружия там началось братание. Новые знакомые выпили 1 бутылку и разговорились по душам.
1: «Серега, а это правда Бунием?» –
0: допытывал прапорщик.
2: «Ну я тебе говорю», – убеждал его заяц.
1: «Я сразу понял, что Бунием! Да брось ты свою голову лизать, возьми бинт, ну хоть в меня вдарь!»
0: «Не, не хочу, дай лучше бухнем».
1: «О, наш человек, еще помаленький!» «А вот эту, помнишь?»
3: «Тарарарара, тарарарара».
0: «Ага».
1: «Слушай, а че вы такое говно курите?»
0: «Какое говно?» – насторожился заяц.
1: «Ну, такую вонючую шалу. Хочешь, я тебе нормальный достану? У нас тут есть конфискат, у цыган вчера отняли».
0: «Давай». И захмелевший прав.

12 часов в толпе произошло хорошо заметное оживление. Плотная масса собравшихся забурлила и начала сжиматься, стремясь всеми своими частями приблизиться к входу. В неясном свете подземелья закачались тени, решетка распахнулась, и один за другим из-под земли вышли 12 человек в зеленом камуфляже.

В их части клуба Алексей выводил французских диджеев из переполненного людьми офиса. Синклер тащил огромный рэк с пластинками и еле поспешал в потоке людей за Алексеем и Лаквариумом. Когда они миновали гудящие бары, приблизились к танцполу и чистовые.

Раз преобразился, собрался, ловко выдернул первую пластинку и, кинув ее на фетровый круг вертушки, крутанул с такой силой, что музыка надрывно взвизгнула. Колонки зашлись гулом, треск его и динамиков прокатился по клубу, отразился от стен и заметался эхом. Сахарный сиропчик легонького хаос, которым Андрей подчивал публику, застрял у танцоров в горле. Веселый парижанин включил такую зубодробилку, что зал истошно взвыл от неожиданности. Прямой, злой, истеричный бит, доводящий до тошноты, плюхающийся в желудке бас и сыпящая острыми ударами барабанная дробь, с первой секунды радикально сменили окрас происходящего. Заиграла такая музыка, от которой по коже пошли мурашки. Сгустился мрак. Потух свет, яростно засверкал стробоскоп, и в зале началось такое беснование, что всем стало ясно. Вот оно, техно! Пришло! Прошло всего 2 часа, Олег изнервничался, как за весь последний год. Гнетущее чувство поселилось у него в груди и, выкручивая душу тревогой, наполняло всего его болезненным ощущением приближающейся беды. Начало не предвещало ничего неприятного. Вечеринка стартовала с места, как гоночный автомобиль, быстро набрала скорость и полетела вперед. Все они были вместе. Он, любимая Анетта, друг Денис со своей Машей, Андрей, Алексей, Штейн, все друзья и знакомые. Вся эта дружественная масса влилась в клуб и заполнила его до краев. Олег очень скоро понял, что они правильно угадали ответы практически на все неясные вопросы подземелья. Все, о чем друзья несколько месяцев спорили до хрипоты, подтвердилось на первой же вечеринке. Мельчайшие детали интерьера, освещения, расстановки мебели, потоки движения людей, регулировки звука – практически все оказалось верным. С первым ударом барабана клуб ожил и забурлил живым организмом. На открытие пожаловали все, кто только мог. Огромный круг знакомых и друзей, все представители художественного и околомузыкального андеграунда этого города,

Олег по-настоящему понял, что то, о чем они так долго мечтали, произошло, лишь когда в офисе началось фотографирование на клубные билеты. Штатный фотограф танцпола Игорь Быстрый работал не покладая рук и за час сфотографировал около сотни мемберов. Все по очереди влетали в офис и, не меняя сияющего выражения лица, запечатлевались для долгожданного клубного билета. Да, все получилось. У них есть клуб. Вот он гремит и светится. Настоящий клуб, такой же, как клубы в Гамбурге, Нью-Йорке и Париже. Первый клуб в этой стране.

Никто из четверых основателей тоннеля не ожидал, что будет так сложно заставить клуб работать. Не просто существовать, а работать. Алексею и Андрею по очереди приходилось играть без смены, замены, с недели в неделю. Иногда наведывался Грув, очень редко приезжал Янис, но большей частью им приходилось играть вдвоем. В середине лета к игре в тоннеле подключился Даня Адельсон, младший брат Яночки. Гарик привез ему из Лондона стопку пластинок, и Даня заиграл приятный американский хаос. Сам же Гарик рассказал своим друзьям, что в Англии появилась совершенно новая музыка. По его утверждению, в лондонских клубах техно пришло в упадок, стало немодным и родился новый саунд – транс. Пластинок с этой музыкой он не привез, но бредил ею яростно и считал дни до поездки в центр

сборки на радио Energy. Сегодня в праздничном эфире, посвященном 10-летию Reactor Sound System и 11-летию модели для сборки, мы читаем отрывки из книги Андрея Хаса «Корпорация счастья. История России».

0: сегодняшнем праздничном эфире, посвященном десятилетию Reactor Sound System и 11-летию модели для сборки, отрывки из книги Андрея Хаса «Корпорация счастья. История российского рейва». В бледно-синем небе за окном сверкали снежинки, не растаявших за ночь поздних утренних звезд. Тишина этого раннего часа сделалась такой невыносимой, что отдохнувшие за ночь барабанные перепонки спящего выискивали в ней, чего и вовсе не существовало вокруг. Неожиданно эту тишину распорол заливистый перезвон. Не раскрывая глаз, Андрей привычно выбрался из теплой постели, встал и лунатическим шагом пошел в коридор. Горячий поток, низвергнувшийся из головы крови, зашумел у него в ушах. «Однако я давно тут сижу», — спокойно сообщил он сам себе, девясь при этом глухому тону своего голоса. «Они, наверное, забыли меня здесь. Вы не идут. Но мы все делали правильные знаки, которые прислала корпорация». После этого слова он неожиданно замер и с ужасом понял, что только что наяву договаривал фразу, предназначавшуюся его исчезнувшему от утреннего света собеседнику. Он спал и видел этого человека еще тогда, когда уже шлепал босыми ногами к телефону, а теперь, окончательно проснувшись, досадливо поморщился. «Постой», — попросил он сам себя. «Постой». Телефон послушно смолк. Андрей встал, оперся рукой о стену и мучительно зажмурил глаза. «Нет, не так. Кто это? Как его? Куда он?» Размашистым шагом он вернулся к кровати и втиснулся в прогретую нору. Но мозг уже разорвал провода, и связь с миром снов прекратилась.
1: «Что же это было? Какая-то мощная штуковина, мировая организация!»
0: Андрей окончательно проснулся и, уже не боясь света, стал таращиться на белую стену.
1: «Вспоминай!»
0: Опять требовательно зазвонил телефон. Андрей ринулся в коридор.
1: «Вспоминай!»
0: «Алло! Кто?» «Привет, Сереж!» На другом конце провода слышался динамичный и, как всегда, бодрый голос художника Африки. Пока Андрей тер глаза, Африка вывалил собеседнику целый воз информации.
1: «Извини же так рано, дело спешное. Я только что с поезда. Мой московский друг Овчаренко устраивает рождественскую вечеринку для сотрудников своего банка. Денег у них море, ему срочно понадобились люди, которые проведут музыкальную часть. Я предварительно дал ему согласие за вас. Все состоится завтра в Москве в Доме архитекторов. Если интересно, то сегодня же нужно выезжать».
0: Это не могло не устраивать. Андрей воодушевленно поблагодарил друга и повесил трубку. Вспомнил, наморщив лоб, прошептал он и стал лихорадочно собираться. Через час он был уже на Петроградской стороне в 6 метрах под землей. Олег, срочно вызванный им в клуб, дожидался его с недоуменным видом.
2: «Что случилось? Что за спешка? Пожар?» — стал подтрунивать Олег над другом.
0: «Нет», — серьезным лицом заявил Андрей. «Потоки космического разума. Понимаешь, сегодня было мне видение».
1: «Нет, не то», — замахал руками Андрей, увидев каверзную ухмылку друга. «Никакого наркобреда, все иначе. Засыпал одним, а проснулся другим. Полная чистота эксперимента».
0: «Ты что, накурился на ночь?» — делая серьезным, — спросил Олег, пристально разглядывая друга.
1: «Нет, говорю ж тебе, спал. Мне это все во сне открылось, я все понял. Тут нет ошибки, важно понимать, что происходит. Ты вот, например, живешь, и я живу. Мы вместе с тобой, Денисом и Лешей, живем. У нас есть клуб, так?»
3: «Ну так»,
0: — вяло согласился зевающий во весь рот Олег.
1: «А почему клуб? Почему не ремонт обуви или гараж? Ты никогда не задумывался, почему нам с тобой совершенно неинтересна какая-нибудь торговля или работа у станка? Почему мы не месим навоз на селе, а рисуем картины и слушаем музыку?»
0: Олег нахмурил брови и странно посмотрел на Андрея.
1: «Я тебе отвечу. Все давно решено за тебя и за меня. Мы лишь выполняем предназначение. В этом мире все сбалансировано. Зло, добро, радость, ужас. Так вот, мы, к нашему счастью, принадлежим к той части человечества, которая отвечает за создание положительных эмоций. Это малочисленная, но самая влиятельная группа, занимающаяся формированием визуальных и смысловых построений, которые через каналы общего сознания проникают в человека и уравновешивают его животную тягу творить зло и первобытный страх перед другими людьми, понимаешь?»
0: «А остальные что, кошмарят мир?»
1: «У всех на Земле свое задание. Просто те, кто занимается злом, больше всего их работа — это часто меняющие внешнюю форму эволюции мирового зла. Но их зло даже буквально короче, чем наше добро».
2: «Ну, а мы, значит, армия добра», — заулыбался Олег. «И мать Тереза — наш бригадир».
1: «Нет, мы не армия добра. В понятие добра входит много чего.

0: Мы состоим в новом, буквально вчера сформированном отделе древнейшего союза добра. И этот современный отдел занимается управляемым выделением в мозг человека гормона счастья. Мы напрямую, минуя сознание и естественный ход событий, по желанию человека ввергаем его в среду, благодаря которой он быстрее всего подбирается к своим самым нежным точкам и начинает получать эйфорию счастья в управляемой нами ситуации. Ты же сам тысячу раз замечал, что на наших вечеринках достигнуть счастья могут практически все, даже самые толстокожие дегенераты. Вопрос только в том, под какую музыку выстроить угол атаки на их мозговой панцирь, какое на площадке освещение и какие психостимуляторы они уже успели выпить или сожрать. Так что ж получается, заражаясь воодушевлением друга, стал рассуждать Олег. Получается, что мы производим счастье, так что ли? Мы производим ситуацию, при которой человек быстрее всего начинает ощущать себя счастливым. И тут все. Дизайн, эстетика, мода, магия имен, свет, спецэффекты и, главное, музыка. Мы продаем населению впечатление от этих ощущений. Оптом на рейвах и в розницу в клубе. Это, конечно, нижайший уровень в понятиях вселенского добра, но сейчас такие темные времена, и народ стал такой жестокий, что нам разрешено напрямую применять к людям эти постановочные методики. Мне даже кажется, что мы уводим часть молодежи с пути, ведущего в полную тьму. Мы занимаемся производством фиксированного обстоятельствами фрагмента счастья и помещаем его в эмоциональную пустоту человека. Настоящее, полное счастье в искусственных условиях получить очень сложно. Это длительный духовный процесс, и большинство наших клиентов, попросту говоря, к этому не готово. Но минутного счастья хочется всем. Мы создаем эту ситуацию, и они его получают. У нас нескончаемая клиентура. Мы – корпорация счастья. «Корпорация счастья», — с тягучей медлительностью повторил Олег, вникая в услышанное. «Как игра?»
1: «Нет, Олег, игра — это уже продукт, следствие. Корпорация счастья — это сами правила этой игры. Счастье дается тому, кто его ищет. Иными словами, корпорация счастья — это все те, кто способствует его возникновению в жизни людей».

0: Сегодня в модели для сборки на радио Energy вы слушаете отрывки из книги Андрея Хаса «Корпорация счастья. История российского рейва». Что же, пожалуй, в каждой биографической книге, в каждой красивой сказке и вообще в каждой бочке меда присутствует, конечно, своя ложка дегтя. И такой маленькой ложечкой, ну, например, в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» является финальный монолог главного героя. Книга заканчивается не так мрачно, но, тем не менее, мне хотелось бы прочитать еще один отрывок. Это монолог главного героя, автора, который он произносит, конечно, не в самые лучшие свои времена, не в самом правильном настроении, но, тем не менее, финал этого монолога показателен. Пожалуй, ближе к 93-му-4-му годам та самая культурная экспансия питерских клаберов, та самая культурная экспансия питерских клаберов в Москву, которую они начали еще в 91-м, принесла свои плоды, и Москва стала на равных наращивать свою танцевальную культуру. Пожалуй, даже в какой-то степени переняв инициативу у Питера. Вопрос, конечно, сложный, и две столицы всегда соперничают в очень разных областях. Но, тем не менее, вот тот самый монолог, о котором я говорил.
1: Гори все огнем! Устал я от этой помойки. Купаясь в этой грязи, невозможно не замараться. Забавляясь тут ежедневно и лишая мозгов посетителей, мы сами мутировали в аморальных монстров. Эта красивая сказочка про корпорацию счастья на самом деле лишь плод моего излишне романтизированного воображения. Никакого счастья нет. Его нет ни тут, под землей, и ни там, на поверхности. То, чем мы развлекаем своих гостей, это страшный суррогат настоящих эмоций. Это такое же дерьмо, как и то, во что превращается французская кухня через 3 часа после обеда. Теперь мне даже кажется, что весь наш тоннель прорыт в огромной куче этого дерьма, и мы прячемся в нем, потому что нам просто некуда больше идти. Мы отгородились от остального мира и знать его не хотим. Нам скучно с обычными людьми, потому что они трудолюбивые дневные червяки, копающиеся в этой куче, а мы брезгливые неформалы, замуровавшие себя в этом чертовом склепе. Мы сидим тут ниже уровня земли и бредим под техномузыку идеалами искусственного

Пожалуй, эта фраза «дети подземелья» в чем-то является ключевой, поскольку это название было подхвачено позже в Москве. И, но это уже совсем другая история. Пока еще либо никем не написанная, либо тщательно хранящаяся в ящике до лучших времен. На этом литературная часть нашего сегодняшнего эфира, пожалуй, завершена. Вы слушали отрывки из книги Андрея Хаса «Корпорация счастья. История российского рейва».

0: Ваши вопросы, ваши ответы. Специальные гости. Эльфы, дреды, колдуны и экспи-вуду.
1: Вы слушаете модель для сборки на радио Energy. Праздничный эфир, посвященный десятилетию Reactor Sound System и 11-летию модели для сборки. Итак, сегодня в нашем эфире вы слышали отрывки из книги Андрея Хаса «Корпорация счастья». Что можно сказать? Клубная культура приобрела уже совершенно другой вид. Она развилась в нечто уже просто неподвластное контролю и является частью мировой культуры, как ни крути. Все, что написано в книге «Корпорации счастья», вы можете прочитать, просто найдя ее и купив. Мне хотелось бы только почитать кое-что из самого финала книги о персоналиях, упомянутых в тех отрывках, которые прочитаны. Алексей Хас, первый российский клубный промоутер, создатель первого ночного клуба «Танцпол» на Фонтанке 145 и организатор первых гигантских рейвов в начале 90-х. Создатель первого техноклуба «Тоннель» и культового московского клуба «Титаник». В настоящее время живет в Санкт-Петербурге и в Москве, играет в ночных клубах, большую часть времени занимается дизайном. Автор интерьеров «Джусто», «Жигули», «Тоннель» 2002, «Министерство», «Декаданс» 2005, «Мост» 2006. Тимур Новиков – художник, гений художественной мысли, опередивший в своем творчестве время. С начала 80-х был участником всех самых важных художественных событий Ленинграда, к концу 90-х – создатель целого художественного течения, автор научных работ, основатель новой Академии изящных искусств и признанный мастер. Широта жизненных интересов позволяла Тимуру участвовать и способствовать возникновению большинства интереснейших проектов своего времени, одним из которых в 1990 году стал первый танцевальный клуб на Фонтанке. Тимур Петрович Новиков скончался в Петербурге в 2002 году, оставив после себя вошедшие в историю искусств художественное течение, тысячи друзей и бесценные произведения искусства. Сергей Бугаев, «Африка». Художник, актер, коллекционер, известнейший персонаж. Являясь мощным коммуникатором, активно способствовал развитию танцевальной культуры, участвовал во всех первых вечеринках танцпола. Выпустил ряд книг, был редактором журнала «Кабинет», вел радиопрограмму «Три поросенка», участвовал в огромном количестве художественных проектов. В настоящее время проводит выставки в крупнейших музеях и галереях. Янис Крауклис. Первый виниловый диджей, игравший на вечеринках в Ленинграде и Москве в период 1989-1991 года. Сформировал музыкальные вкусы и представления о хаос-музыке у множества участников клубного движения начала 90-х. В настоящее время не играет, живет в Риге. Иван Салмаксов, член клуба «Танцпол», один из первых промоутеров, основатель компании «Block Limited» и «FY Entertainment». Участвовал в организации ряда крупнейших танцевальных вечеринок в Москве. Работал с клубами, играл музыку, выступал на радио, продюсировал музыкантов и разрабатывал дизайн клубов. Участник создания культового московского клуба «Ключ». Один из известнейших персонажей клубной Москвы середины 90-х годов. Пропал без вести в конце 1990-х. Олег Назаров. Художник, участник творческой группы «Солнечные зайчики», организатор неформального сквота «Свечной» и первого техноклуба «Тоннель». Участвовал в создании медиа-центра «Клуб Порт», провел open-air «Airfire». Создатель промоутерской компании «Sound Reflex», привез в Россию «Cosmic Baby» и «Sven Vada». Владелец клуба «Мама». В настоящее время участник «Корпорации счастья». Михаил Воронцов, талантливый модельер, один из организаторов клуба «Танцпол» на Фонтанке 145, участник проектов «Планетарий», «Чайка», «ДК Кирова», «Гагарин Пати». С 1992 года самостоятельный промоутер «Акваделик», «Кристалл», «Арсенал», «Курорт». Один из первых диджеев, много выступал по стране и зарубежью, вел передачи на радио. С 1995 года стал одним из организаторов компании «Контрфорс», где работает до сих пор. Ну и, конечно, сам автор книги, который скромно отвел себе финальную позицию. Андрей Хас, один из основателей первого неофициального клуба «Фонтанка-145», принимал участие в организации первых рейвов в начале 1990-х. Вместе с Олегом Назаровым и Денисом Одингом открыл первый техноклуб «Тоннель». Разработал дизайн клуба «Пирамида». Был идейным вдохновителем и создателем корпорации «Счастье». Совладелец клуба «Мама». В настоящее время занимается художественными проектами. Ну и от себя могу только добавить, что достаточно хорошо помню это время, правда, в Москве, а не в Питере. Могу сказать, что, конечно же, любая литература – это фантастика, потому что каждый автор, даже когда пишет документальную книгу, привносит в эти воспоминания что-то свое. И, может быть, они не всегда объективны, но тем не менее. Автор отнесся к описанию происходивших событий максимально тепло, бережно. И, конечно же, чувствуется, что все люди, с которыми он работал, ему дороги, близки. И, собственно, не так давно, летом, увидевшись с ним в Петербурге, я получил, что называется, благословение на прочтение вот этих вот самых глав избранных мест из корпорации «Счастье» в эфире радиостанции «Energy», что я делаю с удовольствием. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить те времена, которые начались в Москве, тоже примерно в 1991-м, и докатились до 2005-го, превратив Москву в настоящую столицу

0: очень серьезно получила свой резонанс в Москве. Дети подземелья – это, в общем-то, те люди, которые сделали и придали за все время Москве статус столицы трансдвижения, мировой столицы трансдвижения. Нет ни одного города на Земле, где бы трансдвижение било таким ключом, как у нас. Ни одной столицы, ни одного города, где бы собирались такие большие, яркие, красочные вечеринки, где современным электронным музыкантам, которые действительно создали совершенно невероятные, фантастические узоры, которые довели звуковые технологии до уровня глубоких, тайных, интереснейших знаний, отдавалось бы столько внимания, столько уважения и столько любви, как у нас. И огромный вклад внесли в это люди, которые в свое время организовывали радиостанцию 106.8, рейв-центры «Аэроданс», клубы «Галактика», «Хаос», «Протон» и многие-многие-многие вечеринки, одна из которых ждет вас уже послезавтра. Мы приглашаем вас на наш праздник. Нам исполнилось 10 лет как промоутерской организации. Нашу деятельность, конечно, мы начали намного раньше, но именно 10 лет назад где-то мы соорганизовались, провели первый рейв КПР в андеграунд-техно-клубе «Галактика». Уверен, легенда об этом ходит до сих пор. И мы приглашаем вас на большое красочное действо в клуб «Тень», дорогие друзья. Более того, историю московского рейва мы будем показывать вам прямо там. Наш общий друг из Праги, Милан Свобода, известнейший виджей, будет вам показывать очень редкие коллекционные материалы на широких, больших видеоинсталляциях. И вы увидите те места, те поляны, на которых трансдвижение рождалось, самые-самые первые вечеринки тех людей, которые, возможно, никогда, к нашему огромному сожалению, не смогут посетить Москву. Я еще раз оглашу вам программу нашего мероприятия. Вас ожидает в клубе «Тень» 9 числа в эту субботу. Огромный респект и огромная уважуха Лехе Хаасу. Это человек, которого я знаю лично. Он вызывал во мне только уважение, даже когда на «Восточном ударе» я решил поиграть транс. Он меня, конечно, не понял, отвернулся и ушел. Звуки были совершенно для него неожиданные. Но я думаю, сейчас ему нравится транс. Огромный ему привет. Огромный респект всей его семье за это прекрасное произведение. И что я хочу еще сказать в завершении этого всего? Сказать хочется много, а на самом деле времени мало. За время нашей работы, за время нашего движения, за время нашего, скажем, участия в корпорации всеобщего счастья на территории России у нас появилось огромное количество друзей. Кто-то остался с нами, кто-то ушел, кто-то занялся своими делами, кто-то в данный момент не может посещать партию. Но тем не менее, дорогие друзья, приходите все. Это огромный общий праздник больших общих длительных переживаний. Огромное море ощущений всех тех людей, которые рано или поздно когда-либо находились внутри эпицентра кипения. И я хочу сказать огромное спасибо в том числе и Владу Копу за сегодняшний праздник, за модель для сборки, за этот прекрасный рупор. Очень редко, когда лично человеку может выпадать счастье быть знакомым с человеком, с которым получаются такие замечательные творческие вещи. Влад, спасибо тебе огромное. Поздравляю тебя с праздником.
1: Спасибо и тебе. Я поздравляю всех с праздником. Поздравляю и нас с нашим скромным юбилеем, потому что 11 лет модели для сборки, это все-таки эта дата меркнет перед десятилетием. Мы десятилетие в прошлом году отметили, но еще и отметим. Это не важно, это всего лишь верстовые столбы. Дальше больше. Все будет здорово. И в финале мне хотелось бы еще раз сказать огромное спасибо братьям Хасам, а также издательству «Амфора Петербург», которое выпустило корпорацию «Счастье», и порталу «DJ.ru», которое способствовало и изданию, и продвижению этого издания.
2: Ну и пару приятных специально для «Реактор Sound System». Ребята, вы молодцы, так держать. Булинат.
1: До встречи. Пока.

Клиффорд Саймак. Поколение, достигшее цели. Тишина царила много поколений. Потом тишина кончилась. Рано утром раздался грохот. Разбуженные люди прислушивались к грохоту, затаившись в своих постелях. Они знали, что когда-нибудь он раздастся, и что этот грохот будет началом конца. Проснулся и Джон Хофф, и Мэри Хофф, его жена. Их было только двое в каютке. Они еще не получили разрешения иметь ребенка. Чтобы иметь ребенка, нужно было, чтобы для него освободилось место. Нужно было, чтобы умер старый Джошуа, и, зная это, они ждали его смерти. Чувствуя свою вину перед ним, они все же про себя молились, чтобы он поскорее умер, и тогда они смогут иметь ребенка. Грохот прокатился по всему кораблю. Потом кровать, в которой, затаив дыхание, лежали Джон и Мэри, поднялась с пола и привалилась к стене, прижав их к гудящему металлу. Вся остальная мебель, стол, стулья, шкаф, обрушилась с пола на ту же стену и там осталась, как будто стена стала полом, а пол стеной. Священная картина свесилась с потолка, который только что тоже был стеной, повисела, раскачиваясь в воздухе, и рухнула вниз. В этот момент грохот прекратился, и снова наступила тишина. Но уже не та тишина, что раньше. Хотя нельзя было явственно различить звуки, но если не слухом, то чутьем можно было уловить, как нарастает мощь машин, вновь пробудившихся к жизни после долгого сна. Джон Хофф наполовину выполз из-под кровати, уперся руками, приподнял ее спиной и дал выползти жене. Под ногами у них была теперь стена, которая стала полом, а на ней обломки мебели. Это была не только их мебель, ею пользовались до них многие поколения. Ибо здесь ничто не пропадало, ничто не выбрасывалось.

0: был закон. Один из многих законов. Здесь никто не имел права расточать, не имел права выбрасывать. Все, что было, использовалось до последней возможности. Здесь ели необходимое количество пищи, не больше и не меньше. Пили необходимое количество воды, не больше и не меньше. Одним и тем же воздухом дышали снова и снова. Все отбросы шли в конвертер, где превращались во что-нибудь полезное. Даже покойников и тех использовали. А за многие поколения, прошедшие с начала начал, покойников было немало. Через некоторое время, может быть, скоро, покойником станет и Джошуа. Он отдаст свое тело конвертеру на пользу товарищам, сполна вернет все, что взял от общества, заплатит свой последний долг, даст право Джону и Мэри иметь ребенка. «А нам нужно иметь ребенка», — думал Джон, стоя среди обломков. «Нам нужно иметь ребенка, которого я научу читать и которому передам письмо». О чтении тоже был закон. Читать воспрещалось, потому что чтение было злом. Это зло существовало еще с начала начал, но люди давным-давно, еще во времена Великого Пробуждения, уничтожили его, как и многое другое, и решили, что оно не должно существовать. Зло он должен передать своему сыну. Так завещал его давно умерший отец, которому он поклялся и теперь должен сдержать клятву. И еще одно завещал ему отец. Беспокойное ощущение того, что закон несправедлив. Хотя законы всегда были справедливыми. Ибо все они имели какое-то основание. Имел смысл и корабль, и те, кто населял его, и их образ жизни. Впрочем, если на то пошло, может быть, ему и не придется никому передавать письмо. Он сам может оказаться тем, кто должен его вскрыть, потому что на конверте написано «вскрыть в случае крайней необходимости». «А это, возможно, и есть крайняя необходимость», — сказал себе Джон Хофф. И грохот, нарушивший тишину, и стена, ставшая полом, и пол, ставший стеной. Из других кают доносились голоса. Испуганные крики, вопли ужаса, тонкий плач детей.
1: «Джон», —
0: сказала Мэри,
1: — «это был грохот. Теперь скоро конец?»
0: «Не знаю», — ответил Джон. «Живем — увидим. Мы ведь не знаем, что такое конец».
1: «Говорят»,
0: — начала Мэри, и Джон подумал, что так было всегда. «Говорят, говорят, говорят. Все только говорилось. Никто ничего не читал, не писал». И он снова услышал слова, давным-давно сказанные отцом. «Мозг и память ненадежны. Память может перепутать или забыть, но написанное слово вечно и неизменно. Оно не забывает и не меняет своего назначения. На него можно положиться».
1: «Говорят», — продолжала Мэри, — «что конец наступит вскоре после грохота. Звезды перестанут кружиться и остановятся в черном небе, и это будет верным признаком того, что конец близок».
0: «Конец чего?» — подумал Джон. «Нас? Или корабля, или самих звезд? А может быть, конец всего? Корабля и звезд, и великой тьмы, в которой кружат звезды?» Он содрогнулся, когда представил конец корабля или людей. Не столько из-за них самих, сколько из-за того, что тогда конец и замечательному, так хорошо придуманному, такому размеренному порядку, в котором они жили.
1: Просто удивительно. Ведь людям всегда всего хватало, и никогда не было ничего лишнего. Ни воды, ни воздуха, ни самих людей, потому что никто не мог иметь ребенка, прежде чем кто-нибудь не умрет и не освободит для него место.
0: В коридоре послышались торопливые шаги, возбужденные голоса, и кто-то забарабанил в дверь, крича:
2: «Джон, Джон! Звезды остановились!»
1: «Я так и знала!» — воскликнула Мэри. «Я же и говорила, Джон! Все так, как было предсказано!»
0: Кто-то стучал в дверь. И дверь была там, где она должна была быть, там, где ей полагалось быть, чтобы через нее можно было выйти прямо в коридор, вместо того, чтобы подниматься по лестнице, теперь бесцельно висящей на стене, которая раньше была полом.
1: «Почему я не подумал об этом раньше?» — спросил он себя. «Почему я не видел, что это глупо — подниматься к двери, которая открывается в потолке?»
0: «А может быть, — подумал он, — так и должно было быть всегда? Может быть, то, что было до сих пор, было неправильно? Но значит, и законы могли быть неправильными». «Иду, Джо», — сказал Джон. Он шагнул к двери, открыл ее и увидел. То, что было раньше стеной коридора, стало полом. Двери выходили туда прямо из кают, и взад и вперед по коридору бегали люди. И он подумал, теперь можно снять лестницы, раз они не нужны. Можно спустить их в конвертер, и у нас будет такой запас, какого еще никогда не было. Джо схватил его за руку и сказал:
1: «Пойдем».
0: Они пошли в наблюдательную рубку. Звезды стояли на месте. Все было так, как предсказано. Звезды были неподвижны. Это пугало, потому что теперь было видно, что звезды не просто кружащиеся огни, которые движутся на фоне гладкого черного занавеса. Теперь было видно, что они висят в пустоте. От этого дух захватывало, начинало сосать под ложечкой. Хотелось крепче схватиться за поручни, чтобы удержаться в равновесии на краю головокружительной бездны. Клиффорд Саймак. Поколение, достигшее цели. Продолжение. В этот день не было игр, не было прогулок, не было шумного веселья в зале для развлечений. Везде собирались кучки возбужденных, напуганных людей. Люди молились в церкви, где висела самая большая священная картина, изображавшая дерево и цветы, и реку, и дом вдалеке, и небо с облаками, и ветер, которого не было видно, но который чувствовался. Люди убирали и приводили в порядок на ночь каюты, вешали на место священные картины, самое дорогое достояние каждой семьи, снимали лестницы. Мэри Хофф вытащила священную картину из кучи обломков на полу. Джон, стоя на стуле, прилаживал ее к стене, которая раньше была полом, и размышлял, как это получилось, что каждая священная картина немного отличается от других. Это впервые пришло ему в голову. На священной картине Хоффов тоже было дерево, и еще были овцы под деревом, и изгородь, и ручей, а в углу несколько крохотных цветов. Ну и, конечно, трава, уходившая вдаль до самого неба. Когда Джон повесил картину, а Мэри ушла в соседнюю каюту посудачить с другими перепуганными женщинами, он пошел по коридору, стараясь, чтобы его походка казалась беззаботной, чтобы никто не заметил, как он спешит. А он спешил. Неожиданная для него самого торопливость, как сильная рука, толкала его вперед. Он старательно притворялся, будто ничего не делает, просто убивает время. И это было легко, потому что он только это и делал всю жизнь, и никто ничего другого не делал. За исключением тех счастливцев или неудачников, у которых была работа, переданная по наследству. Уход за скотом, за птицей или за гидропонными оранжереями. Но большинство из них, думал Джон, медленно шагая вперед, всю жизнь только и делали, что искусно убивали время. Как они с Джо, с их нескончаемыми шахматными партиями, аккуратной записью каждого хода и каждой партии. Многие часы они проводили, анализируя свою игру по этим записям, тщательно комментируя каждый решающий ход. «А почему бы и нет?» — спросил он себя. «Почему не записывать и не комментировать игру? Что еще делать?» «Что еще?» В коридоре уже никого не было и стало темнее, потому что здесь горели только редкие лампочки. В течение многих лет лампочки из коридоров перемещали в каюты, и теперь их здесь почти не осталось. Он подошел к наблюдательной рубке, нырнул в нее и притаился, внимательно осматривая коридор. Он ждал. А вдруг кто-нибудь станет следить за ним? Хотя и знал, что никто не станет, но все-таки вдруг кто-то появится. Рисковать он не мог. Однако позади никого не было, и он пошел дальше, к сломанному эскалатору, который вел на центральные этажи. И здесь тоже было что-то новое. Раньше, поднимаясь с этажа на этаж, он все время терял вес. Двигаться становилось все легче. Он скорее плыл, чем шел к центру корабля. На этот раз потери веса не было. Плыть не удавалось. Он тащился, преодолевая один неподвижный эскалатор за другим, пока не миновал все 16 палуб. Теперь он шел в темноте, потому что здесь все лампочки были вывернуты или перегорели за эти долгие годы. Он поднимался на ощупь, держась за перила. Наконец он добрался до нужного этажа. Это была аптека. У одной из стен стоял шкаф для медикаментов. Он отыскал нужный ящик, открыл его, сунул туда руку и вытащил три вещи, которые, как он знал, были там. Письмо, книгу и лампочку. Он провел рукой по стене, вставил в патрон лампочку. В крохотной комнате зажегся свет и осветил пыль, покрывавшую пол, умывальник с тазом и пустые шкафы с открытыми дверцами. Он повернул письмо к свету и прочел слова, напечатанные на конверте прописными буквами. «Скрыть в случае крайней необходимости». Некоторое время он стоял в раздумье. Раздался грохот. Звезды остановились.
1: «Да это и есть тот случай», — подумал он. «Случай крайней необходимости». Ведь было предсказано, когда раздастся грохот и звезды остановятся, значит, конец близок. А когда конец близок, это и есть крайний случай.
0: Он держал письмо в руке. Он колебался. Если он вскроет его, все будет кончено. Больше не будут передаваться от отца к сыну ни письмо, ни чтение.
1: Вот она. Минута, ради которой письмо прошло через руки многих поколений.
0: Он медленно перевернул письмо и провел ногтем по запечатанному краю. Высохший воск треснул, и конверт открылся. Он вынул письмо, развернул его на столике под лампочкой и стал читать, шевеля губами и шепотом произнося слова, как человек, с трудом отыскивающий их значение по древнему словарю. «Моему далекому потомку, тебе уже сказали, и ты, наверное, веришь, что корабль — это жизнь, что началом его был миф, а концом будет легенда, что это и есть единственная реальность, в которой не нужно искать ни смысла, ни цели. Я не стану пытаться рассказывать тебе о смысле и назначении корабля, потому что это бесполезно. Хотя мои слова и будут правдивыми, но сами по себе они бессильны против извращения истины, которая к тому времени, когда ты это прочтешь, может уже стать религией. Но у корабля есть какая-то цель, хотя уже сейчас, когда я пишу, цель эта потеряна, а по мере того, как корабль будет двигаться своим путем, она окажется не только потерянной, но и похороненной под грузом всевозможных разъяснений. Когда ты будешь это читать, существование корабля и людей в нем будет объяснено, но эти объяснения не будут основаны на знании. Чтобы корабль выполнил свое назначение, нужны знания. И эти знания могут быть получены. Я, который буду уже мертв, чье тело превратится в давно съеденное растение, в давно сношенный кусок ткани, в молекулу кислорода, в щепотку удобрения, я сохранил эти знания для тебя. На втором листке письма ты найдешь указание, как их приобрести. Я завещаю тебе овладеть этими знаниями и использовать их, чтобы жизнь и мысль людей, отправивших корабль, и тех, кто управлял им, и кто сейчас живет в его стенах, не пропали зря. Чтобы мечта человека не умерла где-то среди далеких звезд. В то время, когда ты это прочтешь, ты будешь знать еще лучше меня. Ничто не должно пропасть, ничто не должно быть истрачено зря. Все запасы нужно беречь и хранить на случай будущей нужды. А если корабль не выполнит своего назначения, не достигнет цели, то это будет огромное, невообразимое расточительство. Это будет означать, что зря потрачены тысячи жизней, пропали знания и надежды. Ты не узнаешь моего имени, потому что к тому времени, когда ты это читаешь, оно исчезнет вместе с рукой, что сейчас держит перо. Но мои слова будут жить, а в них мои знания и мой завет. Твой предок.
1: Подписи Джон разобрать не смог. Он уронил письмо на пыльный столик. Слова письма, как молот, оглушили его. Корабль, началом которого был миф, а концом будет легенда. Но письмо говорило, что это ложь. Была цель, было назначение. Назначение. Что это такое? Книга, вспомнил он. Книга скажет, что такое назначение. Дрожащими руками он вытащил книгу из ящика, открыл ее на букве «Н» и неверным пальцем провел по столбцам. «Наземные назидания назначать... назначение!» «Назначение существительное. Место, куда что-либо посылается, направляется. Предполагаемая цель путешествия». «Значит, корабль имеет назначение. Корабль куда-то направляется. Придет день, когда он достигнет цели, и, конечно, это и будет конец. Корабль куда-то направляется». «Ну как? Неужели он движется?»
0: Джон недоверчиво покачал головой. «Этому невозможно поверить, ведь движется не корабль, а звезды. «Должно быть какое-то другое объяснение», — подумал он. Он поднял второй листок письма и прочел его, но понял плохо. Он устал, и в голове у него все путалось. Он положил письмо, книгу и лампочку обратно в ящик. Потом закрыл ящик и выбежал из комнаты. На нижнем этаже не заметили его отсутствия, и он ходил среди людей, стараясь снова стать одним из них, спрятать свою неожиданную наготу под личиной доброго товарищества, но таким, как они, он уже не был. И все это было результатом знания. Ужасного знания того, что корабль имеет цель и назначение, что он откуда-то вылетел и куда-то направляется. И когда он туда прибудет, это будет конец, но не людей, не корабля, а просто путешествие. Он вышел в зал и остановился в дверях. Джо играл в шахматы с Питом, и Джон внезапно загорелся гневом при мысли, что Джо играет с кем-то еще, потому что Джо уже много-много лет играл только с ним. Но гнев быстро остыл. Джон посмотрел на фигурки и в первый раз увидел их по-настоящему. Увидел, что это просто резные кусочки дерева, и что им нет места в его новом мире письма и цели. Джордж сидел один и играл в солитер. Кое-кто играл в покер на металлические кружочки, которые все звали деньгами, хотя почему именно деньгами, никто сказать не мог. Говорили, что это просто их название, как корабль было название корабля, а звезды назывались звездами. Луиза и Ирма сидели в углу и слушали старую, почти совсем заигранную пластинку. Резкий, сдавленный женский голос пел на весь зал.
3: «Мой любимый к звездам уплыл, он не скоро вернется назад».
0: Джон вошел, и Джордж поднял глаза от доски. «Мы тебя искали». «Я ходил гулять», — ответил Джон. «Далеко, на центральные этажи. Там все наоборот. Теперь они наверху, а не внутри. Всю дорогу приходится подниматься». «Звезды весь день не двигались», — заметил Джордж. Джо повернулся к нему и сказал: «Они больше не будут двигаться. Так сказано. Это начало конца». «А что такое конец?» — спросил Джон. «Не знаю», — ответил Джо и вернулся к игре. «Конец», — подумал Джон. «И никто из них не знает, что такое конец, так же, как они не знают, что такое корабль или деньги или звезды». «Сегодня мы собираемся», — сказал Джордж. Джон кивнул. Он так и думал, что все соберутся. Соберутся, чтобы почувствовать облегчение, уют и безопасность. Будут снова рассказывать миф и молиться перед картиной. «А я?» — спросил он себя. «А я?» Он резко повернулся и вышел в коридор. Лучше бы не было никакого письма и никакой книги, потому что тогда он был бы одним из них, а не одиночкой, мучительно думающим, где же правда, в мифе или в письме. Он отыскал свою каюту и вошел. Мэри лежала на кровати, подложив под голову подушки. Тускло светила лампа.
4: «Наконец-то», — произнесла она.
0: «Я прогуливался», — сказал Джон.
4: «Ты прогулял обед», — заметила Мэри. «Вот он».
0: Он увидел обед на столе, придвинул стул и сел. «Спасибо». Мэри зевнула.
4: «День был утомительный», — сказала она. «Все так возбуждены. Сегодня собираемся».
0: На обед были протеиновые дрожжи, шпинат с горохом, толстый кусок хлеба и миска супа с грибами и травами. И бутылочка воды, строго отмеренной. Наклонившись над миской, он хлебал суп.
4: «Ты совсем не волнуешься, дорогой? Не так, как все».
0: Он поднял глаза и посмотрел на нее. Вдруг он подумал, а что если сказать ей? Но тут же отогнал эту мысль, боясь, что в своем стремлении поделиться с кем-нибудь он в конце концов расскажет ей все. «Нужно следить за собой», — подумал он. «Если он расскажет, то это будет объявлено ересью, отрицанием мифа и легенды, и тогда она, как и другие, отшатнется от него, и он увидит в ее глазах отвращение». Сам он дело другое. Почти всю жизнь он прожил на грани ереси, с того самого дня, как отец сказал ему про книгу. Потому что сама книга уже была ересью.
5: Модель для сборки. On Energy.
0: «Я думаю», — сказал он. И она спросила:
4: «О чем тут думать?»
0: И, конечно, это была правда. Думать было не о чем. Все объяснено, все в порядке. Миф говорил о начале начала и о начале конца. И думать не о чем, абсолютно не о чем. Когда-то был хаос, и вот из него родился порядок в образе корабля, а снаружи остался хаос. Только внутри...

0: Начало начал было давным-давно, так много поколений назад, что рассказы и легенды о могущественных людях тех далеких эпох были вытеснены из памяти другими людьми, тени которых все еще смутно рисовались где-то позади.
1: «Я сначала испугалась, — сказала Мэри, — но теперь я больше не боюсь. Все происходит так, как было сказано, и мы ничего не можем сделать. Мы только знаем, что это все к лучшему».
0: Джон продолжал есть, прислушиваясь к шагам и голосам в коридоре. Теперь эти шаги уже не были такими поспешными, а в голосах не звучал ужас. «Немного же им понадобилось, — думал он, — чтобы привыкнуть. Их корабль перевернулся вверх дном, и все же это к лучшему.
1: А вдруг, в конце концов, правы они, а письмо лжет? С какой радостью он подошел бы к двери, окликнул кого-нибудь из проходивших мимо и поговорил бы об этом?
0: Но на всем корабле не было никого, с кем он мог бы поговорить. Даже с Мэри не мог. Разве что с Джошуа. Он продолжал есть, думая о том, как Джошуа возится со своими растениями в гидропонных оранжереях. Еще мальчишкой он ходил туда вместе с другими ребятами. Джои, Джордж, Херб и все остальные. Джошуа был тогда человеком средних лет. У него всегда была в запасе интересная история или умный совет, а то и тайны сорванный помидор или редиска для голодного мальчишки. Джон помнил, что Джошуа всегда говорил мягким, добрым голосом, и глаза у него были честные, а его чуточку грубоватое дружелюбие внушало симпатии. Джон подумал, что уже давно не видел Джошуа. Может быть, потому что чувствовал себя виноватым перед ним. Но Джошуа мог понять и простить вину. Однажды он понял. Они с Джо как-то прокрались в оранжерею за помидорами, а Джошуа поймал их и долго говорил с ними. Они с Джо дружили с пеленок. Они всегда были вместе. Если случалась какая-нибудь шалость, они обязательно были в нее замешаны. «Может быть, Джо?» Джон покачал головой. «Только не Джо. Пусть он его лучший друг, пусть они друзья детства и остались друзьями, когда поженились. Пусть он его лучший друг, пусть они друзья детства и остались друзьями, когда поженились. Пусть они больше 20 лет играют друг с другом в шахматы, все-таки Джо не такой человек, которому можно это рассказать».
1: «Ты все еще думаешь, дорогой?» — сказала Мэри.
0: «Конечно», — ответил Джон. «Теперь расскажи мне, что ты сегодня делала». Она поведала ему, что сказала Луиза и что сказала Джейн, и какие глупости говорила Молли, и какие ходили странные слухи, и как все боялись, и как понемногу успокоились, когда вспомнили, что все к лучшему.
1: «Наша вера», — сказала она, — «большое утешение в такое время».
0: «Да», — сказал Джон, — «действительно большое утешение». Она встала с кровати.
1: «Пойду к Луизе. Ты остаешься здесь?»
0: Она наклонилась и поцеловала его. «Я погуляю до собрания», — сказал Джон. Он кончил есть, медленно выпил воду, смакуя каждую каплю, и вышел. Он направился к оранжереям. Джошуа был там. Он немного постарел, немного посидел, чуть больше хромал, но вокруг его глаз были все те же добрые морщины, а на лице та же неспешная улыбка. И встретил он Джона той же старой шуткой.
2: «Опять пришел помидоры воровать?»
0: «На этот раз нет».
2: «Ты тогда был с другом?»
0: «Его звали Джо».
2: «Да, теперь я вспомнил. Я иногда забываю. Старею и начинаю забывать».
0: Он спокойно улыбнулся.
2: «Немного мне теперь осталось. Вам с Мэри не придется долго ждать».
0: «Сейчас это не так уж важно», — сказал Джо.
2: «А я боялся, что ты ко мне теперь уже не придешь».
0: «Но таков закон», — сказал Джон. «Ни я, ни вы, ни Мэри тут ни при чем. Закон справедлив, мы не можем его изменить». Джошуа дотронулся до руки Джона.
2: «Посмотри на мои новые помидоры. Лучшие из всех, что я вырастил. Уже совсем поспели».
0: Он сорвал один, самый спелый и красный, и протянул Джону. Джон взял его в руки и почувствовал гладкую, теплую кожицу и под ней переливающийся сок.
2: «Они вкуснее всего прямо с куста. Попробуй».
0: Джон поднес помидор ко рту, вонзил в него зубы и проглотил сочную мякоть.
2: «Ты что-то хотел сказать?»
0: Джон помотал головой.
2: «Ты так и не был у меня с тех пор, как узнал», — сказал Джошуа. «Это потому, что ты считал себя виноватым. Ведь я должен умереть, чтобы вы могли родить ребенка.

0: Да, это тяжело, и для вас тяжелее, чем для меня. И ты бы не пришел, если бы не произошло что-то важное.
1: Джон не ответил.
0: А сегодня ты вспомнил, что можешь поговорить со мной. Ты часто приходил поговорить со мной, потому что помнил наш первый разговор, когда ты был еще мальчишкой.
1: Я тогда нарушил закон, сказал Джон. Я пришел воровать помидоры, и вы поймали нас с Джо.
0: А я нарушил закон сейчас, сказал Джошуа, когда дал тебе этот помидор. Это не мой помидор и не твой. Я не должен был его давать, а ты не должен был его брать.
2: Но я нарушил закон, потому что закон основан на разуме. А от одного помидора разум не пострадает. Каждый закон должен иметь разумный смысл, иначе он не нужен. Если смысла нет, то закон не прав.
1: Но нарушать закон нельзя.
0: «Послушай», — сказал Джошуа, — «помнишь сегодняшнее утро?»
1: «Конечно».
0: «Посмотри на эти рельсы. Рельсы, идущие по стене».
1: Джон посмотрел и увидел рельсы.
0: «Эта стена до сегодняшнего утра была полом».
1: «А как же стеллажи? Ведь они...»
0: «Вот именно! Так я и подумал. Это первое, о чем я подумал, когда меня выбросило из постели. Мои стеллажи! Мои чудные стеллажи, висящие там на стене, прикрепленные к полу. Ведь вода выльется из них, растения вывалятся, и все химикаты зря пропадут. Но так не случилось».
1: Он протянул руку и ткнул Джона пальцем в грудь.
0: «Так не случилось, и не из-за какого-нибудь определенного закона, а по разумной причине. Посмотри под ноги на пол».
1: Джон посмотрел на пол и увидел там рельсы, продолжение тех, что шли по стене.
0: «Стеллажи прикреплены к этим рельсам», — продолжал Джошуа. «А внутри у них ролики. И когда пол стал стеной, стеллажи скатились по рельсам на стену, ставшую полом, и все было в порядке. Пролилось немного воды, пострадало несколько растений, но очень мало».
1: «Так было задумано», — сказал Джо. «Корабль...»
0: «Чтобы закон был справедлив», — продолжал Джошуа. «Он должен иметь разумные основания. Здесь было основание и был закон. Но закон — это только напоминание, что не нужно идти против разума. Если бы было только основание, мы бы могли его забыть или отрицать, или сказать, что оно устарело. Но закон имеет власть, и мы подчиняемся закону там, где могли бы не подчиниться разуму. Закон говорил, что рельсы на стене, то есть на бывшей стене, нужно чистить и смазывать. Иногда я думал, зачем это? И казалось, что этот закон не нужен. Но это был закон, и мы слепо ему подчинялись. А когда раздался грохот, рельсы были начищены и смазаны, и стеллажи скатились по ним. Им ничто не помешало, а могло бы помешать, если бы мы не следовали закону. Потому что, следуя закону, мы следовали разуму, а главное — разум, а не закон».
1: «Вы хотите мне этим что-то доказать?» — сказал Джон.
0: «Я хочу тебе доказать, что мы должны слепо следовать закону до тех пор, пока не узнаем его основание. А когда узнаем, если мы когда-нибудь узнаем его основание и цель, тогда мы должны решить, насколько они справедливы. Если они окажутся плохими, мы так и должны смело сказать. Потому что если плоха цель, то плох и закон. Ведь закон — это всего-навсего правило, помогающее достигнуть какой-то цели».
1: «Цели?»
0: «Конечно, цели. Должна же быть какая-то цель. Такая хорошо продуманная вещь, как корабль, должна иметь цель».
1: «Сам корабль? Вы думаете, корабль имеет цель?»
0: «Ну, говорят...» «Я знаю, что говорят. Все, что не случается, к лучшему».
1: Он покачал головой.
0: «Цель должна быть даже у корабля. Когда-то давно, наверное, эта цель была простой и ясной. Но мы забыли ее. Должны быть какие-то факты, знания».
1: «Знания были в книгах», — сказал Джон. «Но книги сожгли».
0: «Кое-что в них было неверно», — сказал старик. «Или казалось неверным. Но мы не можем судить, что верно, а что неверно, если у нас нет фактов. А я сомневаюсь, что эти факты были. Там были другие причины, другие обстоятельства. Я одинокий человек. У меня есть работа, а заходят сюда редко. Меня не отвлекают сплетни, которыми полон корабль. И я думаю. Я много передумал. Я думал о нас и о корабле, и о законах, и о цели всего этого. Я размышлял о том, почему растут растения и почему для этого нужны вода и удобрения.
2: Я думал, зачем мы должны включать свет на столько-то часов? Разве в лампах есть что-то такое, что нужно растениям? Но если не включать их, растение погибает. Значит, растениям необходима не только вода и удобрения, но и лампы. Я думал, почему помидоры всегда растут на одних кустах, а огурцы на других? На огурце никогда не вырастет помидоры, этому должна быть какая-то причина. Даже для такого простого дела, как выращивание помидоров, нужно знать массу фактов, а мы их не знаем. Мы лишены знания. Я думал, почему загораются лампы, когда повернешь выключатель? И что происходит в нашем теле с пищей? Как твое тело использует помидор, который ты только что съел? Почему нужно есть, чтобы жить? Зачем нужно спать? Как мы учимся говорить?
1: «Я никогда обо всем этом не думал», — сказал Джон.
2: «А ты вообще никогда не думал», — ответил Джошуа. «Во всяком случае, почти никогда».
1: «Никто не думает», — сказал Джон.
2: «В том-то и беда», — сказал старик. «Никто никогда не думает. Все просто убивают время. Они не ищут причин. Они даже ни о чем не задумываются. Что бы ни случилось, все к лучшему, и этого с них хватает».
1: «Я только что начал думать», — сказал Джон.
2: «Ты что-то хотел у меня спросить», — сказал старик. «Зачем-то ты все же ко мне пришел?»
1: «Теперь это не важно», — сказал Джон. «Вы мне уже ответили». Он пошел обратно между стеллажами, ощущая аромат тянущихся вверх растений, слыша журчание воды в насосах. Он шел длинными коридорами, где в окнах наблюдательных рубок светили неподвижные звезды. «Основание», — сказал Джошуа. «Есть и основание, и цель». Так говорилось в письме: «основание и цель». И кроме правды есть еще неправда, и чтобы их различить, нужно кое-что знать. Он расправил плечи и зашагал вперед. Когда он подошел к церкви, собрание давно уже было в разгаре. Он тихо скользнул в дверь, нашел Мэри и встал рядом с ней. Она взяла его за руку и улыбнулась.
3: «Ты опоздал», —
1: прошептала она.
3: «Виноват», —
1: отвечал он шепотом. Они стояли рядом, взявшись за руки, глядя, как мерцают две большие свечи по бокам огромной священной картины. Джон подумал, что раньше она никогда не была так хорошо видна. Он знал, что свечи зажигают только по случаю важных событий. Он узнал людей, которые сидели под картиной, своего друга Джо Грега и Фрэнка. И он был горд тем, что Джо, его друг, был одним из троих, кто сидел под картиной, потому что для этого нужно было быть набожным и примерным. Они только что прочли о начале начала, и Джо встал и повел рассказ про конец. «Мы движемся к концу. Мы увидим знаки, которые будут предвещать конец. Но о самом конце никто не может знать, ибо он скрыт». Клиффорд Саймак. «Поколение, достигшее цели». Продолжение.

Джон почувствовал, как Мэри пожала ему руку и ответил тем же. В этом пожатии он почувствовал утешение, которое дают жена и вера, и ощущение братства всех людей. Когда он ел обед, оставленный для него Мэри, она сказала, что вера – большое утешение. И это была правда. Вера была утешением. Она говорила, что все хорошо, что все к лучшему, что даже конец тоже к лучшему. «А им нужно утешение», – подумал он. «Больше всего на свете им нужно утешение. Они так одиноки, особенно теперь, когда звезды остановились, и сквозь окна видна пустота, окружающая их. Они еще более одиноки, потому что не знают цели, не знают ничего, хотя и утешаются знанием того, что все к лучшему. Раздастся грохот, и звезды прекратят свое движение, и будут висеть одинокие и яркие в глубине тьмы, той вечной тьмы, которая охватывает все, кроме людей в корабле». «Вот оно», — подумал Джон. «Вот оговорка, которая их утешает. Сознание того, что только они одни укрыты и защищены от вечной ночи. А, впрочем, откуда взялось это сознание? Из какого источника? Из какого откровения?» И он выругал себя за эти мысли, которые не должны появляться во время собрания в церкви. «Он как Джошуа», — сказал он себе. «Он сомневается во всем. Думает о таких вещах, которые всю жизнь принимал на веру, которые принимали на веру все поколения». Он поднял голову и посмотрел на священную картину. На дерево, и на цветы, и на реку, и на дом вдалеке, и на небо с облаками. Ветра не было видно, но он чувствовался. Это было красиво. На картине он видел такие цвета, каких нигде не видел, кроме как на священных картинах. «Где же такое место?» – подумал он. «А может, это только символ? Только воплощение того лучшего, что заключено в людях? Только изображение мечты всех запертых в корабле. Запертых в корабле!» Он даже задохнулся от такой мысли. «Запертых! Они ведь не заперты, а защищены, укрыты от всяких бед, от всего, что таится во тьме вечной ночи». Он склонил голову в молитве, сокрушаясь и раскаиваясь. Как это ему только могло прийти в голову? Он почувствовал руку Мэри в своей и подумал о ребенке, которого они смогут иметь, когда Джошуа умрет. Он подумал о шахматах, в которые он всегда играл с Джо, о долгих темных ночах, когда рядом с ним была Мэри. Он подумал о своем отце, и снова слова давно умершего застучали у него в голове. И он вспомнил о письме, в котором говорилось о знаниях, о назначении, о цели. «Что же мне делать?» – спросил он себя. «В какой дороге идти? Что значит конец?» Считая двери, он нашел нужную и вошел. В комнате лежал толстый слой пыли, но лампочка еще горела. На противоположной стене была дверь, о которой говорилось в письме. Дверь с циферблатом посередине. «Сейф», было сказано в письме. Он подошел к двери, оставляя следы в пыли, и встал перед ней на колени. Стер рукавом пыль и увидел цифры. Он положил письмо на пол и взялся за стрелку. «Поверни стрелку сначала на 6, потом на 15, обратно на 8, потом на 22 и, наконец, на 3. Он аккуратно все выполнил и, повернув ручку в последний раз, услышал слабый щелчок открывающегося замка. Он взялся за ручку и потянул. Дверь медленно открылась. Она оказалась очень тяжелой. Войдя внутрь, он включил свет. Все было так, как говорило письмо. Там стояла кровать, рядом с ней машина, а в углу большой стальной ящик. Воздух был спертый, но не пыльный. Комната не соединялась с системой кондиционирования воздуха, которая в течение веков разнесла пыль по всем другим комнатам. Стоя там, в одиночестве, при ярком свете лампы, освещавшей кровать и машину, и стальной ящик, он почувствовал ужас. Леденящий ужас, от которого вздрогнул, хотя и старался стоять прямо и уверенно. Остаток страха, унаследованного от многих поколений, закосневших в невежестве и безразличии. Знания боялись, потому что это было зло. Много лет назад так решили те, кто решал за людей, и они придумали закон против чтения и сожгли книги. А письмо говорило, что знания необходимы. И Джошуа, стоя у стеллажа с помидорами среди других стеллажей, стянущимися вверх растениями, сказал, что должно быть основание и что знания раскроют его. Но их было только двое.
письмо и Джошуа против всех остальных, против решения, принятого много поколений назад. «Нет», — возразил он сам себе, — «не только двое, а еще мой отец и его отец, и отец его отца, и все отцы перед ним, которые передавали друг другу письмо, книгу и искусство чтения». И он знал, что он сам, если бы имел ребенка, передал бы ему письмо и книгу и научил бы его читать. Он представил себе эту картину. Они вдвоем, притаившись в каком-нибудь углу, при тусклом свете лампы разбираются в том, как из букв складываются слова, нарушая закон, продолжая еретическую цепь, протянувшуюся через многие поколения. И вот, наконец, результат. Кровать, машина и большой стальной ящик. Вот, наконец, то, к чему все это привело. Он осторожно подошел к кровати, как будто там могла быть ловушка. Он пощупал ее. Это была обычная кровать. Повернувшись к машине, он внимательно осмотрел ее, проверил все контакты, как было сказано в письме, отыскал шлем, нашел выключатели. Обнаружив два отошедших контакта, он поджал их. Наконец, после недолгого колебания, включил первый тумблер, как было сказано в инструкции, и загорелась красная лампочка. Итак, он готов. Он сел на кровать, взял шлем и плотно надел его на голову. Потом лег, протянул руку, включил второй тумблер и услышал колыбельную. Колыбельную песню, мелодию, зазвучавшую у него в голове, и он почувствовал легкое покачивание и подступающую дремоту. Джон Хофф

0: Он проснулся и ощутил в себе знание. Он медленно оглядывался, с трудом узнавая комнату, стену без священной картины, незнакомую машину, незнакомую толстую дверь, шлем на голове. Он снял шлем и, держа его в руке, наконец-то понял, что это такое. Понемногу, с трудом, он вспомнил все, как нашел комнату, как открыл ее, как проверил машину и лег на кровать в шлеме. Он знал, где он и почему он здесь, и многое другое. Знал то, чего не знал раньше, и то, что он теперь знал, напугало его. Он уронил шлем на колени и сел, вцепившись в края кровати. Космос! Пустота! Огромная пустота с рассеянными в ней сверкающими солнцами, которые назывались звездами. И через это пространство, сквозь расстояния, такие безмерно великие, что их нельзя было мерить милями, а только световыми годами, неслась вещь, которая называлась корабль. Не корабль с большой буквы, а просто корабль, один из многих. Корабль с планеты Земля. Не с самого Солнца, не со звезды, а с одной из многих планет, кружившихся вокруг звезды. «Не может быть», — сказал он себе. «Этого просто не может быть, ведь корабль не двигается. Не может быть космоса. Не может быть пустоты. Мы не можем быть крохотной точкой, странствующей пылинкой, затерянной в огромной пустоте, почти невидимой рядом со звездами, сверкающими в окнах. Потому что если это так, то мы ничего не значим. Мы просто случайный факт во Вселенной. Меньше, чем случайный факт. Меньше, чем ничто. Шальная капелька странствующей жизни, затерянная среди бесчисленных звезд». Он спустил ноги с кровати и сел, уставившись на машину. «Знания хранятся там», — подумал он. Так было сказано в письме. «Знания, записанные на мотках пленки, знания, которые вбиваются, внушаются, внедряются в мозг спящего человека. И это только начало, только первый урок. Это только первые крупицы старых, мертвых знаний, собранных давным-давно, знаний, хранившихся на черный день, спрятанных от людей. И эти знания его. Они здесь, на пленке, в шлеме. Они принадлежат ему. Бери и пользуйся». А для чего? Ведь знания были бы ненужными, если бы не имели цели. И истинны ли они? Вот в чем вопрос. Истинны ли эти знания? А как узнать истину? Как распознать ложь? Конечно, узнать нельзя. Пока нельзя. Знания проверяются другими знаниями, а он знает пока еще очень мало. Больше, чем кто бы то ни был и на корабле за долгие годы, но все же так мало. Ведь он знает, что где-то должно быть объяснение звезд, и планет, кружащихся вокруг звезд, и пространство, в котором находятся звезды, и корабля, который несется среди этих звезд. Письмо говорило о цели и назначении, и он должен это узнать. Цель и назначение. Он положил шлем на место, вышел из комнаты, запер за собой дверь и зашагал чуть более уверенно, но все же чувствуя на себе гнетущую вину. Потому что теперь он нарушил не только дух, но и букву закона. И нарушил во имя цели, которые, как он подозревал, уничтожит закон. Он спустился по длинным эскалаторам на нижний этаж. В зале он нашел Джо, сидевшего перед доской с расставленными фигурами.
1: «Где ты был?» — спросил Джо. «Я тебя ждал».
0: «Так, гулял», — сказал Джон.
1: «Ты уже 3 дня так гуляешь», — сказал Джо и насмешливо посмотрел на него.
2: «Помнишь, какие штуки мы в детстве выкидывали? Воровали и все такое».
0: «Помню, Джо.
1: У тебя всегда перед этим бывал такой чудной вид. И сейчас у тебя тот же чудной вид».
0: «Я ничего не собираюсь выкидывать», — сказал Джон. «Я ничего не ворую».
1: «Мы много лет были друзьями», — сказал Джо.
0: «У тебя есть что-то на душе». Джон посмотрел на него и попытался увидеть мальчишку, с которым они когда-то играли. Но мальчишки не было. Был человек, который сидел под картиной во время собраний, который читал про конец. Человек набожный, примерный. Он покачал головой. «Нет, Джон, ничего. Я только хотел помочь». «А если бы он узнал, — подумал Джон, — он бы не захотел помочь. Он посмотрел бы на меня с ужасом, донес бы на меня в церкви, первый закричал бы о ереси. Ведь это и есть ересь, сомнений быть не может. Это значило отрицать миф, отнять у людей спокойствие и незнание, опровергнуть веру в то, что все к лучшему. Это значило, что они больше не должны сидеть сложа руки и полагаться на корабль. «Давай сыграем, — решительно сказал он. «Значит, так, Джон?» — спросил Джо. «Да, так». «Ну, твой ход». Джон пошел с ферзевой пешки. Джо уставился на него. «Ты же всегда ходишь с королевской». «Я передумал. Мне кажется, что такой дебют лучше». «Как хочешь», — сказал Джо. Они сыграли, и Джо без труда выиграл. Целые дни Джон проводил на кровати со шлемом на голове. Убаюканный колыбельной, он пробуждался с новыми знаниями. И, наконец, он узнал все. Он узнал о Земле и о том, как земляне построили корабль и послали его к звездам. И понял то стремление к звездам, которое заставило людей построить такой корабль. Он узнал, как подбирали и готовили экипаж. Узнал о тщательном отборе предков будущих колонистов и о биологических исследованиях, которые определили их спаривание с тем, чтобы сороковое поколение, которому предстояло достигнуть звезд, было отважной расой, готовой встретить все трудности. Он узнал и об обучении, о книгах, которые должны были сохранить знания, и получил некоторые представления о психологической стороне всего проекта. Но что-то оказалось неладно. И не с кораблем, а с людьми. Книги спустили в конвертах. Земля была забыта, и появился миф. Знания были утеряны и заменены легендой. На протяжении 40 поколений план был потерян, цель забыта, и люди всю жизнь жили в твердой уверенности, что они — это все, что корабль — начало и конец, что корабль и люди на нем созданы каким-то божественным планом, по которому все идет к лучшему. Они играли в шахматы, в карты, слушали старую музыку, никогда не задаваясь вопросом, кто изобрел карты и шахматы, кто написал музыку, подолгу сплетничали, рассказывали старые анекдоты и сказки, переданные предыдущими поколениями, и убивали на это не просто часы, а целые жизни. У них не было истории. Они ни о чем не задумывались и не заглядывали в будущее. Они были уверены, что ни произошло, все к лучшему. Из года в год они не знали ничего, кроме корабля. Еще при жизни первого поколения Земля стала туманным воспоминанием, оставшимся далеко позади, и не только во времени и пространстве, но и в памяти. В них не было преданности Земле, которая не давала бы им о ней забыть. В них не было и преданности кораблю, потому что корабль в ней не нуждался. Корабль был для них матерью, которая давала им приют. Корабль кормил их, укрывал и оберегал от опасности. Им было некуда идти, нечего делать, не о чем думать. И они приспособились к этому. «Младенцы», — подумал Джон. «Младенцы, прижимающиеся к матери. Младенцы, бормочущие старые детские стишки. И некоторые стишки правдивее, чем они думают. Было сказано, когда раздастся грохот, и звезды остановятся в своем движении, то это значит, что скоро придет конец. И это правда. Звезды двигались потому, что корабль вращался вокруг продольной оси, создавая искусственную силу тяжести. Но когда корабль приблизится к месту назначения, он должен будет автоматически прекратить вращение и перейти в нормальный полет, а сила тяжести тогда будет создана гравитаторами. Корабль уже падал вниз, к той звезде, к той солнечной системе, к которой он направлялся. Падал на нее, если Джон Хофф покрылся холодным потом при этой мысли, если он уже не промахнулся. Потому что люди могли измениться, но корабль не мог. Он не приспосабливался. Он все помнил, даже если его пассажиры обо всем забыли. Верный записанным на пленку указаниям, которые были заданы более 1000 лет назад, он держался своего курса, сохранил свою цель, не потерял из виду точку, куда был направлен, и сейчас приближался к ней. Автоматическое управление, но не полностью. Корабль мог выйти на орбиту вокруг планеты без помощи человеческого мозга, без помощи человеческих рук. Целую 1000 лет он обходился без человека, но в последний момент человек понадобится ему, чтобы достигнуть цели. «И я», — сказал себе Джон Хофф, — Я и есть этот человек. Один человек.
2: А сможет ли один человек это сделать?
0: Он думал о других людях. О Джои, Херби, Джорджи и обо всех остальных. И среди них не было такого, на кого он мог бы положиться. Кому он мог бы пойти и рассказать о том, что сделал.
2: Он держал весь корабль в голове. Он знал, как корабль устроен и как управляется, но, может быть, этого мало. Может быть, нужно более близкое знакомство и тренировка. Может быть, человек должен житься с кораблем, чтобы управлять им. А у него нет на это времени.
0: Он стоял рядом с машиной, которая дала ему знания. Теперь вся пленка была прокручена, и цель машины достигнута, так же, как цель письма, так же, как будет достигнута цель человечества и корабля, если голова Джона будет ясной, а рука твердой. Если его знаний хватит. В углу еще стоял ящик. Он откроет его, и это будет все. Тогда будет сделано все, что для него могли сделать, а остальное будет зависеть от него самого. Он медленно встал на колени перед ящиком и открыл крышку. Там были свернутые листы бумаги, много листов, а под ними книги, десятки книг, и в одном из углов стеклянная капсула, заключавшая в себе какой-то механизм. Он знал, что это не что иное, как пистолет, хотя никогда еще не видел пистолета. Он поднял капсулу, и под ней был конверт с надписью «Ключи». Он разорвал конверт. Там было два ключа. На одном было написано «Рубка управления», на другом «Машинное отделение». Он сунул ключи в карман и взялся за капсулу. Быстрым движением он разломил ее пополам. Раздался слабый хлопок, в капсулу ворвался воздух. В руках Джона был пистолет. Он был не тяжелый, но достаточно увесистый, чтобы почувствовать его власть. Он показался Джону сильным, мрачным и жестоким. Джон взял его за рукоятку, поднял, прицелился и почувствовал прилив древней недоброй силы. Силы человека, который может убивать. И ему стало стыдно. Он положил пистолет назад в ящик и вынул один из свернутых листов. Осторожно разворачивая его, он услышал слабое протестующее потрескивание. Это был какой-то чертеж, и Джон склонился над ним, пытаясь понять, что бы это могло быть. Разобрать слова, написанные печатными буквами вдоль линий. Он так ничего и не понял и положил чертеж, и тот сразу же свернулся в трубку, как живой. Он взял другой чертеж, развернул его. Это был план одной из секций корабля. Еще и еще один. Это были тоже секции корабля с коридорами, эскалаторами, рубками и каютами. Наконец, он нашел чертеж, который изображал весь корабль в разрезе. Со всеми каютами и гидропонными оранжереями. В переднем его конце была рубка управления, в заднем – машинное отделение. Он расправил чертеж, вгляделся и увидел, что там что-то неправильное. Но потом он сообразил, что если отбросить рубку и машинное отделение, то все правильно. И он подумал, что так и должно было быть, что много лет назад кто-то запер рубку и машинное отделение, чтобы уберечь их от вреда, специально для этого дня. Для людей на корабле ни рубки, ни машинного отделения просто не существовало, и поэтому чертеж казался неправильным. Он дал чертежу свернуться и взял другой. Это было машинное отделение. Он изучал его, наморщив лоб, пытаясь сообразить, что там изображено, и хотя о назначении некоторых устройств он догадывался, но были и такие, которых он вообще не понимал. Джон нашел конвертер и удивился, как он мог быть в запертом помещении. Ведь все эти годы им пользовались. Но потом он увидел, что конвертер имел два выхода. Один в самом машинном отделении, а другой за гидропонными оранжереями. Он отпустил чертеж, и тот свернулся в трубку, так же, как и остальные. Он продолжал сидеть на корточках около ящика, чуть покачиваясь взад и вперед и глядя на чертежи, и думал, «Если мне нужны были еще доказательства, то вот они. Планы и чертежи корабля. Планы, созданные и вычерченные людьми. Мечты о звездах, воплощенные в листах бумаги. Никакого божественного вмешательства. Никакого мифа. Просто обычное человеческое планирование». Он подумал о священных картинах. «А что они такое?» Может быть, они тоже были ложью, как и миф? Жаль, если это так, потому что они были утешением. И вера тоже. Она тоже была утешением. Сидя на корточках над свитками чертежей в этой маленькой комнате с машиной, кроватью и ящиком, Он съежился и обхватил себя руками, чувствуя почти жалость к себе. Как бы он хотел, чтобы ничего не начиналось, чтобы не было письма, чтобы он по-прежнему был невеждой и уверенным в своей безопасности, чтобы он по-прежнему продолжал играть с Джо в шахматы.
1: Из двери раздался голос Джо. «Так вот где ты прячешься!»
0: Он увидел ноги Джо, прочно стоящие на полу, поднял глаза и увидел его лицо, на котором застыла полуулыбка.
1: «Книги!» — сказал Джо.
0: Это слово было неприличным. И Джо произнес его как неприличное слово, как будто человека поймали за каким-то постыдным делом, уличили в грязных мыслях. «Джо!» — сказал Джон.
1: «Ты не хотел мне сказать!» — сказал Джо. «Ты не хотел моей помощи! Еще бы!»
0: «Джо, послушай!»
1: «Прятался и читал книги!»
0: «Послушай, Джо,
1: все ложь! Корабль сделали такие же люди, как мы! Он куда-то направляется! Я знаю теперь, что такое конец!»
0: Удивление и ужас исчезли с лица Джо. Теперь это было суровое лицо. Лицо судьи. Оно возвышалось над ним, и в нем не было пощады. В нем не было даже жалости.
1: «Джо!»
0: Джо резко повернулся и бросился к двери.
1: «Джо! Постой, Джо!»
0: Но он ушел. Джон услышал звук его шагов по коридору к эскалатору, который приведет его на жилые этажи. Он побежал, чтобы созвать толпу, послать ее по всему кораблю охотиться за Джоном Хоффом. И когда они поймают Джона Хоффа...
1: Когда они поймают Джона Хоффа, это будет настоящий конец. Тот самый неизвестный конец, о котором говорят в церкви, потому что уже не будет никого, никого, кто знал бы цель, основание и назначение. И получится, что тысячи людей умерли зря. Получится, что труд и гений и мечты тех, кто построил корабль, пропали зря. Это было бы огромное расточительство, а расточать — преступление. Нельзя расточать, нельзя выбрасывать, и не только пищу и воду, но и человеческие жизни и мечты.
0: Рука Джона потянулась к ящику и схватила пистолет. Его пальцы сжали рукоятку, а ярость все росла в нем.
1: Ярость отчаяния, последней надежды, моментальная, слепая ярость человека, у которого намеренно отнимают жизнь.
0: Впрочем, это не только его жизнь, а жизнь всех других. Мэри и Херба, и Луизы, и Джошуа. Он бросился бежать, выскочил в дверь и поскользнулся, поворачивая направо по коридору. Он помчался к эскалатору. В темноте неожиданно наткнулся на ступеньки и подумал, как хорошо, что он много раз бывал здесь, нащупывая дорогу в темноте. Теперь он чувствовал себя как дома, и в этом было его преимущество перед Джо. Он пронесся по лестницам, чуть не упав, свернул в коридор, нашел следующий пролет и впереди услышал торопливые, неверные шаги того, за кем гнался. Он знал, что в следующем коридоре только одна тусклая лампочка в самом конце. Если бы поспеть вовремя. Он катился вниз по лестнице, держась одной рукой за перила, едва касаясь ногами ступеней. Пригнувшись, он, наконец, влетел в коридор, и там, впереди, при тусклом свете лампочки, увидел бегущую темную фигуру. Он поднял пистолет и нажал кнопку. Пистолет дернулся у него в руке, и коридор осветила яркая вспышка. Свет на секунду ослепил его. Он сидел на полу, скорчившись, и в голове у него билась мысль. «Я убил Джо, своего друга». Но это был не Джо. Это был не мальчишка, с которым он вырос. Это был не человек, сидевший против него по ту сторону шахматной доски. Это был не Джо, его друг. Это был кто-то другой. Человек с лицом судьи. Человек, побежавший созвать толпу. Человек, который всех обрекал на неведомый конец. Джон чувствовал, что прав, но все же дрожал. Минутное ослепление прошло, и он увидел на полу темную массу. Его руки тряслись, он сидел неподвижно и ощущал тошноту и слабость во всем теле.
1: «Не расточай, не выбрасывай!»
0: Эти неписанные законы известны всем. Но были и такие законы, о которых даже никогда не упоминалось, потому что в этом не было необходимости. Не говорили, что нельзя украсть чужую жену, что нельзя лжесвидетельствовать, что нельзя убивать, потому что эти преступления исчезли задолго до того, как звездный корабль оторвался от Земли.
1: Это были законы благопристойности, законы хорошего поведения, и он нарушил один из них. Он убил человека. Убил своего друга.
0: «Правда, — сказал он себе, — он не был мне другом. Он был врагом. Врагом всем нам». Джон Хофф выпрямился и напряг все тело, чтобы остановить дрожь. Он сунул пистолет за пояс и на негнущихся ногах пошел по коридору к темной массе на полу. В полумраке ему было легче, потому что он плохо видел, что там лежит. Тело лежало ничком, и лица не было видно. Было бы хуже, если бы лицо было обращено вверх, к нему.
3: Клиффорд Саймак. Поколение, достигшее цели. Продолжение.
0: Он стоял и думал. Вот-вот люди хватятся, Джо, и начнут его искать. А они не должны его найти. Не должны узнать, что произошло. Самое понятие убийство давно исчезло, и оно не должно появиться вновь. Потому что если убил один человек, неважно, почему и зачем, то могут найтись и другие, которые будут убивать. Если согрешил один, его грех должен быть скрыт, потому что один грех приведет к другому греху. А когда они достигнут нового мира, новой планеты, если они ее достигнут, им понадобится вся внутренняя сила, вся сила товарищества, на которую они способны. Он не мог спрятать тело, потому что не было такого места, где бы его не нашли. И не мог спустить его в конвертер, потому что для этого нужно было пройти через гидропонные оранжереи. Впрочем, нет, зачем? Ведь есть другой путь к конвертеру. Через машинное отделение. Он похлопал себя по карману. Ключи были там. Он наклонился, дотронувшись до еще теплого тела. Он отступил к металлической стене. Его опять затошнило, и в голове непрестанно билась мысль о том, что он виновен. Но он подумал о своем старом отце с суровым лицом и о том давно умершем человеке, который написал письмо, и обо всех других, кто передавал его, совершая преступления ради истины, ради знания и спасения. Сколько мужества, подвигов и дерзаний, сколько одиноких ночей, проведенных в мучительных раздумьях. Нельзя, чтобы все это пропало из-за его нерешительности или сознания вины. Он оторвался от стены, поднял тело Джо и взвалил его на плечи. Оно безжизненно повисло. Раздалось бульканье, и что-то теплое и мокрое потекло по его спине. Он стиснул зубы, чтобы не стучали, и, пошатываясь, побрел по мертвым эскалаторам, по темным коридорам к машинному отделению. Наконец он добрался до двери и положил свою ношу на пол, чтобы достать ключи. Он нашел нужный ключ и повернул в замке, налег на дверь, и она медленно отворилась. В лицо ему пахнул порыв теплого воздуха. Ярко горели огни, и раздавалось жужжание и повизгивание вращающегося металла. Он поднял Джо, внес его, запер дверь и встал, разглядывая огромные машины. Одна из них вертелась, и он узнал ее. Гироскоп-стабилизатор тихо жужжал, подвешенный на шарнирах. Сколько времени понадобится ему, чтобы понять все эти массивные и сложные машины? Насколько люди отстали от знаний тысячелетней давности? А ноша давила ему на плечи, и он слышал, как на пол падают редкие, теплые, липкие капли. Ликуя и содрогаясь от ужаса, он возвращался в прошлое. Назад, сквозь тысячу лет, к знанию, которое могло создавать такие машины. Даже еще дальше, к неуравновешенности чувств, которая могла заставить людей убивать друг друга. «Я должен от него избавиться», — с горечью подумал Джон Хофф. «Это невозможно. Даже когда он исчезнет, станет чем-то совсем другим, когда вещества, из которых он состоит, превратятся во что-то еще, даже тогда я не смогу от него избавиться. Никогда!» Джон нашел люк конвертера, уперся ногами в пол. Люк заело. Джон дернул, и он открылся. Перед ним зияло жерло, достаточно большое, чтобы бросить туда человеческое тело. Из глубины слышался рев механизмов, и ему казалось, что он уловил адский отблеск бушующего огня. Он осторожно дал телу соскользнуть с плеча, подтолкнул его в последний раз, закрыл люк и всей тяжестью навалился на педаль. Дело было сделано. Он отшатнулся от конвертера и вытер лоб. Наконец-то он избавился от своей ноши. Но тяжкое бремя все равно осталось навсегда, подумал он. Навсегда. Он услышал шаги, но не обернулся. Он знал, чьи это шаги. Призрачные шаги, которые будут преследовать его всю жизнь. Шаги угрызений совести в его душе. Послышался голос. «Что ты сделал, малый?» «Я убил человека. Я убил своего друга». И он обернулся, потому что ни шаги, ни голос не принадлежали привидению. Говорил Джошуа. «Было ли у тебя основание?»
4: «Да».
0: «Основание и цель».
1: «Тебе нужен друг», — сказал Джошуа.
5: «Тебе нужен друг, мой мальчик».
0: Джон кивнул.
4: «Я узнал цель корабля и назначение. Он застал меня. Он хотел донести.
1: Ты убил его».
4: «Я подумал, одна жизнь или все. И я взял только одну жизнь. Он бы взял все».
0: Они долго стояли, глядя друг на друга. Старик сказал:
1: «Это неправильно взять жизнь. Неправильно, недостойно».
0: Коренастый, спокойный, он стоял на фоне машин. Но в нем было что-то живое, какая-то движущая сила, как и в машинах.
4: «Так же неправильно обрекать людей на судьбу, для которой они не предназначались. Неправильно забывать цель из-за незнания и невежества», — ответил Джон.
1: «Цель корабля? А это хорошая цель?»
4: «Не знаю», — ответил Джон. «Я не уверен, но это, по крайней мере, цель. А цель, какая бы она ни была, лучше, чем отсутствие цели».
0: Джон поднял голову и отбросил назад волосы, прилипшие к лбу.
4: «Ладно», — сказал он.
0: «Я иду с тобой. Я взял одну жизнь и больше не возьму».
1: Джошуа медленно, мягко произнес: «Нет, Джон, это я иду с тобой».

0: Видеть бесконечную пустоту, в которой звезды сверкают, как вечные крохотные сигнальные огоньки, было неприятно даже из наблюдательной рубки. Но видеть это из рубки управления, большое стеклянное окно, которое открывалось прямо в пасть пространства, было еще хуже. Внизу не видно дна, вверху не видно границ. То чудилось, что к звезде можно протянуть руку и сорвать ее, то она казалась такой далекой, что от одной мысли об этом начинала кружиться голова. Звезды были далеко, все, кроме одной. А эта одна сверкала сияющим солнцем совсем рядом слева. Джон Хофф взглянул на Джошуа. На лице старика застыло выражение недоверия, страха, почти ужаса. «А ведь я знал», — подумал Джон. «Я знал, как это может выглядеть. Я имел какое-то представление, а он не имел никакого». Он отвел глаза от окна, увидел ряды приборов и почувствовал, что сердце его упало и руки одеревенели. Уже некогда сживаться с кораблем. Некогда узнать его поближе. Все, что нужно сделать, он должен сделать, только следуя своему разуму и отрывочным знаниям, которые получил от машины его мозг, неподготовленный и нетренированный.
1: «Что мы должны сделать?» – прошептал Джошуа. «Парень, что нам делать?»
0: И Джон Хофф тоже подумал: «А что мы должны делать?» Он медленно поднялся по ступенькам к креслу, на спинке которого было написано «Пилот». Медленно забрался в кресло, и ему показалось, что он сидит на краю пропасти, откуда в любой момент может соскользнуть вниз, в пустоту. Осторожно опустив руки на подлокотники кресла и вцепившись в них, он попробовал ориентироваться, свыкнуться с мыслью, что сидит на месте пилота, а перед ним ручки и кнопки, которые он может поворачивать или нажимать и посылать сигналы работающим машинам.
1: «Звезда», — сказал Джошуа. «Вот эта большая, налево, которая горит».
0: «Все звезды горят».
1: «Нет, вот большая».
0: «Это та звезда, к которой мы стремились 1000 лет», — ответил Джон. И он надеялся, что не ошибся. Как он хотел бы быть в этом уверенным. И тут он почувствовал страшную тревогу. Что-то было неладно, и очень неладно. Джон попытался думать, но космос мешал. Он был слишком близко. Он был слишком огромен и пуст, и думать было бесполезно. Нельзя перехитрить космос. Нельзя с ним бороться. Космос слишком велик и жесток. Космосу все равно, в нем нет милосердия. Ему все равно, что станется с кораблем и с людьми на нем. Единственными, кому было не все равно, были те люди на Земле, кто запустили корабль, и некоторое время те, кто управлял им в начале пути. А теперь только он да старик. Только им не все равно.
1: «Она больше других», — сказал Джошуа. «Мы ближе к ней».
0: Вот в чем дело. Вот что вызвало эту необъяснимую тревогу. Звезда слишком близко. Она не должна быть так близко. Он с трудом оторвал взгляд от пустоты за окном и посмотрел на пульт управления. И увидел только бессмысленную массу ручек и рычагов, вереницы кнопок, циферблатов. Он смотрел на пульт и понемногу начинал разбираться в нем. Знания, которые вдолбила в него машина, пробуждались. Он смотрел на показания стрелок и уже кое-что понимал. Он нашел несколько ручек, о которых должен был что-то знать. В его мозгу в кошмарной пляске закружились сведения по математике, которые он никогда не знал.
1: «Бесполезно», — сказал он себе. «Это была хорошая идея, но она не сработала. Машина не может обучить человека. Она не может вбить в него достаточно знаний, чтобы управлять кораблем». «Я не сумею это сделать, Джошуа», — простонал он. «Это невозможно». «Где же планеты? Как ему найти их? И когда он их найдет, если найдет, что тогда делать?»
0: Корабль падал на солнце. Джон не знал, где искать планеты. И корабль двигался слишком быстро, намного быстрее, чем нужно. Джон вспотел. Пот выступил каплями на лбу, потек по лицу, по телу.
1: «Спокойнее, парень, спокойнее».
0: Он попробовал успокоиться, но не мог. Он протянул руку и открыл маленький ящичек под пультом. Там была бумага и карандаши. Он взял лист бумаги и карандаш и набросал основные показания приборов. Абсолютную скорость, ускорение, расстояние до звезды, угол падения на звезду. Были еще и другие показания, но эти самые главные, и с ними нужно считаться. В его мозгу пробудилась мысль, которую много раз внушала ему машина. Управлять кораблем — это не значит направлять его в какую-то точку, а знать, где он будет в любой данный момент в ближайшем будущем. Он принялся за вычисления. Математика с трудом проникала в его сознание. Он сделал расчет, набросал график и на два деления передвинул рычаг управления, надеясь, что сделал правильно.
1: «Разбираешься?» — спросил Джошуа.
0: Джон покачал головой. «Посмотрим. Узнаем через час. Немного увеличить скорость, чтобы избежать падения на солнце. Проскочить мимо солнца, потом повернуть обратно под действием его притяжения, сделать широкую петлю в пространстве и снова вернуться к солнцу. Вот как это делается, по крайней мере, он надеялся, что именно так. Об этом рассказывала ему машина». Он сидел весь обмякший, думая об этой удивительной машине и размышляя, насколько можно доверять бегущей пленке и шлему на голове.
1: «Мы долго здесь пробудем», — сказал Джошуа.
0: Джон кивнул. «Да, пожалуй. Это займет много времени».
1: «Тогда», — сказал старик, — «я пойду и раздобуду чего-нибудь поесть».
0: Он подошел к двери, потом остановился.
1: «А Мэри?» — спросил он.
0: Джон покачал головой. «Пока не надо. Оставим их в покое. Если у нас ничего не выйдет...»
1: «У нас все выйдет!»
0: Джон резко оборвал его. «Если у нас ничего не выйдет, лучше, чтобы они ничего не знали».
1: «Пожалуй, ты и прав», — сказал старик. «Я пойду принесу поесть».
2: Модель для сборки On Energy.
0: Два часа спустя Джон уже знал, что корабль не упадет на солнце. Он пройдет близко, слишком близко, всего в нескольких миллионах километров, но скорость его будет такова, что он проскочит мимо и снова вылетит в пространство, притягиваемый солнцем, рвущийся прочь от этого притяжения и теряя скорость в этой борьбе. Траектория его полета изменится под действием солнца, и он будет летать по орбите, но очень опасной орбите, потому что если оставить ее неизменной, то при следующем обороте корабль все-таки упадет на солнце. Пока корабль не повернет обратно к солнцу, Джон должен добиться контроля над ним. Но самое главное, он выиграл время. Он был уверен, если бы он не прибавил скорость на два деления, то корабль или врезался бы в солнце сразу, или начал бы вращаться вокруг него по все более суживающейся орбите, вырвать с которой его не могла бы даже фантастическая сила могучих машин. Он имел время, он кое-что знал, и Джошуа пошел за едой. Времени было немного, и он должен использовать его. Надо разбудить знания, притаившиеся где-то в мозгу, внедренные туда, и он должен употребить их для той цели, для которой они предназначались. Теперь он был спокойнее и чуть больше уверен в себе. Думая о своей неловкости, он удивлялся, как это люди, запустившие корабль с Земли, и те, кто управлял им до того воцарения невежества, могли так точно направить его. Наверное, это случайность, потому что невозможно так пустить снаряд в маленькую мишень, чтобы он летел 1000 лет и попал в нее. Или возможно? Автоматически звенело у него в голове одно единственное слово. Корабль был автоматическим. Он сам летел, сам производил ремонт, сам обслуживал себя, сам двигался к цели. Мозг и рука человека должны были только сказать ему, что делать. «Сделай это», — говорили мозг и рука, и корабль делал. Только это и было нужно — дать задание. Весь секрет и был в том, как же приказать кораблю. Что ему приказать и как это сделать — вот что его беспокоило. Он слез с кресла и обошел рубку. Все покрывал тонкий слой пыли, но когда Джон протер металл рукавом, он заблестел так же ярко, как и в день постройки корабля. Он нашел всякие вещи, некоторые знакомые, а некоторые незнакомые. Но самое главное, он нашел телескоп и после нескольких неудачных попыток вспомнил, как с ним обращаться. Теперь он знал, как искать планеты, если это нужная звезда, и у нее есть планеты. Прошло 3 часа. Джошуа не возвращался. Слишком долго, чтобы достать еды. Джон зашагал по помещению, борясь со страхом. Наверное, со стариком что-то случилось. Он вернулся к телескопу и начал разыскивать планеты. Сначала это было трудно, но понемногу, привыкая к обращению с телескопом, он начал припоминать все новые и новые данные. Он отыскал одну планету и услышал стук. Он оторвался от телескопа и шагнул к двери. Коридор был полон людей. Они все кричали на него, кричали с ненавистью, и в этом реве были гнев и осуждение. Он сделал шаг назад. Впереди были Херп и Джордж, а за ними остальные, мужчины и женщины. Он поискал глазами Мэри, но не нашел. Толпа рвалась вперед. На их лицах были злоба и отвращение, и Джон почувствовал, как волна страха, исходившая от них, окутала его. Его рука опустилась к поясу, нащупал рукоятку пистолета и вытащил его. Он направил пистолет вниз и нажал кнопку. Только один раз. Вспышка осветила дверь, и толпа отшатнулась. Дверь почернела, запахло горелой краской. Джон Хофф спокойно проговорил. «Это пистолет. Из него я могу вас убить. Я вас убью, если вы будете вмешиваться. Уйдите. Вернитесь туда, откуда вы пришли». Херб сделал шаг вперед и остановился.
1: «Это ты вмешиваешься, а не мы!»
0: Он сделал еще шаг. Джон поднял пистолет и направил на него. «Я уже убил человека. И убью еще».
1: «Как легко, — подумал он, — говорить об убийстве, о смерти. И как легко сделать это теперь, когда я уже один раз убил».
3: «Джо пропал, — сказал Херб. — Мы ищем его».
0: «Можете больше не искать».
1: «Но Джо был твоим другом».
0: «И ты тоже. Но цель выше дружбы. Ты или со мной, или против меня. Середины нет».
1: «Мы отлучим тебя от церкви».
0: «Отлучите меня от церкви», — насмешливо повторил Джон.
1: «Мы сошлем тебя в центр корабля».
0: «Мы были ссыльными всю нашу жизнь», — сказал Джон. «В течение многих поколений. Мы даже не знали этого. Я говорю вам, мы этого не знали».

0: гордился. А теперь он чувствовал только презрение к этим людям, столпившимся в коридоре, выкрикивающим пустые угрозы. «Что вы сделали с Джошуа?» – спросил он.
1: «Мы связали его», – ответил Херб.
0: «Вернитесь и развяжите его, и пришлите мне еды». Они заколебались. Он сделал угрожающее движение пистолетом. «Идите!» Они побежали. Он захлопнул дверь и вернулся к телескопу. Он нашел 6 планет, из них 2 имели атмосферу, 2-я и 5-я. Он посмотрел на часы. Прошло много часов. Джошуа еще не появлялся. В дверь не стучали. Не было ни пищи, ни воды. Он снова уселся в кресло пилота. Звезда была далеко позади. Скорость уменьшилась, но была еще слишком велика. Он подвинул рычаг назад и следил за тем, как ползет назад стрелка указателя скорости. Теперь это было безопасно, по крайней мере, он надеялся, что безопасно. Корабль оказался в 54 миллионах километров от звезды, и можно было уменьшить скорость. Он снова уставился на пульт управления, и все было уже яснее, понятнее. Он знал о нем намного больше. В конце концов, это не так уж трудно, и будет не так трудно. Главное, есть время. Много времени. Нужно будет еще думать и рассчитывать, но для этого есть время. Разглядывая пульт, он нашел вычислительную машину, которую не заметил раньше. Вот как давали приказания кораблю. Вот чего ему не хватало, вот над чем он бился. Как приказывать кораблю? А это делалось так. Нужно отдать приказ маленькому мозгу. Его преследовало одно слово. Автоматический. Он нашел кнопку с надписью «Телескоп», еще с надписью «Орбита» и еще «Приземление».
1: «Наконец-то!» — подумал он. «После всех волнений и страха это так просто! Именно таким эти люди там, на Земле, и должны были сделать корабль. Просто! Невероятно просто! Так просто, что каждый дурак может посадить корабль! Каждый, кто ткнет пальцем кнопку!» Они, наверное, догадывались, что может произойти на корабле через несколько поколений.
0: Они знали, что Земля будет забыта и что люди создадут новую культуру, приспособленную к условиям в корабле. Догадывались или планировали? Может быть, культура корабля была частью общего плана? Разве могли бы люди жить 1000 лет на корабле, если бы знали его цель и назначение? Конечно, не могли бы. Они бы чувствовали себя ограбленными и обманутыми. Они бы сошли с ума от мысли, что они всего только переносчики жизни, что их жизни и жизни многих поколений будут просто зачеркнуты, чтобы их потомки могли прибыть на далекую планету. Был только один способ бороться с этим — забвение. К нему и прибегли, и это было к лучшему. После смены нескольких поколений люди проводили свои маленькие жизни в условиях доморощенной культуры, и этого им было достаточно. 1000 лет как будто и не было, потому что никто не знал про эту 1000. И все это время корабль ввинчивался в пространство, направляясь к цели прямо и точно. Джон Хофф подошел к телескопу, поймал в фокус 5-ю планету и включил радары, которые держали бы ее в поле зрения. Потом он вернулся к вычислительной машине и нажал кнопку с надписью «Телескоп» и другую с надписью «Орбита». Потом он сел ждать. Делать было больше нечего. На 5-й планете не было жизни. Анализатор рассказал все. Атмосфера состояла в основном из метана, сила тяжести была в 30 раз больше земной, давление под кипящими метановыми облаками близко к 1000 атмосфер. Были и другие факторы, но любого из этих 3 было достаточно. Джон Хофф вывел корабль с орбиты и направил его к Солнцу. Снова сев за телескоп, он поймал в фокус 2-ю планету, включил вычислительную машину и опять уселся ждать. Еще один шанс и кончено. Потому что из всех планет только на 2 была атмосфера. Или 2-я планета, или ничего. А если и 2-я планета окажется мертвой, что тогда? На это был только один ответ. Другого не могло быть. Повернуть корабль еще к какой-нибудь звезде, прибавить скорость и надеяться. Надеяться, что через несколько поколений люди найдут планету, на которой смогут жить. У него начались голодные спазмы. В здешней системе водяного охлаждения еще оставалось несколько стаканов жидкости, но он выпил их уже 2 дня назад. Джошуа не вернулся.

0: Люди не появлялись. Дважды он открывал дверь и выходил в коридор, готовый сделать вылазку за пищей и водой, но каждый раз, подумав, возвращался. Нельзя было рисковать. Рисковать тем, что его увидят, поймают и не пустят обратно в рубку. Но скоро ему придется рискнуть. Придется сделать вылазку. Еще через день он будет слишком слаб, чтобы сделать это. А до второй планеты им лететь еще долго. Идет время, когда у него не будет выбора. Он не выдержит. Если он не добудет воды и пищи, он превратится в никчемное, еле ползающее существо, и вся его сила иссякнет к тому времени, когда они достигнут планеты. Он еще раз осмотрел пульт управления. Как будто все в порядке. Корабль еще набирал скорость. Сигнальная лампочка вычислительной машины горела синим светом, и машина тихо пощелкивала, как бы говоря: «Все в порядке, все в порядке». Потом он перешел от пульта в тот угол, где спал. Он лег и свернулся клубком, пытаясь сжать желудок, чтобы тот не мучил его. Он закрыл глаза и попробовал заснуть. Лежа на металле, он слышал, как далеко позади работают машины, слышал их мощное пение, наполнявшее весь корабль. Ему вспомнилось, как он думал, что нужно сжиться с кораблем, чтобы управлять им. Оказалось, что это не так, хотя он уже понимал, как можно сжиться с кораблем, как корабль может стать частью человека. Он задремал, проснулся, снова задремал, и тут вдруг услышал чей-то крик и отчаянный стук в дверь. Он сразу вскочил, бросился к двери, вытянув вперед руку с ключом, рванул дверь, отпер, и, споткнувшись на пороге, в рубку упала Мэри. В одной руке у нее был бак, в другой — мешок. А по коридору к двери бежала толпа, размахивая палками и дико крича. Джон втащил Мэри внутрь, захлопнул дверь и запер ее. Он слышал, как бегущие ударились в дверь, как в нее заколотили палками и заорали. Джон нагнулся над женой.
1: «Мэри»,
0: — сказал он. Горло его сжалось. Он задыхался.
1: «Мэри, я должна была прийти», — сказала она, плача. «Должна, что бы ты там ни сделал».
0: «То, что я сделал, к лучшему», — ответил он.
1: «Это была часть плана, Мэри. Я убежден в этом. Часть общего плана. Люди на Земле все предусмотрели, и я как раз оказался тем, кто...» «Ты еретик», — сказала она. «Ты уничтожил нашу веру. Из-за тебя все перегрызлись. Ты...» «Я знаю правду. Я знаю цель корабля».
0: Она подняла руки, охватила его лицо, нагнула и прижала к себе его голову.
1: «Мне все равно», — сказала она. «Все равно теперь. Раньше я боялась. Я была сердита на тебя, Джон. Мне было стыдно за тебя. Я чуть не умерла со стыда. Но когда они убили Джошуа...»
0: «Что такое?»
1: «Они убили Джошуа. Они забили его до смерти. И не его одного, были и другие. Они хотели идти помогать тебе. Их было очень мало. Их тоже убили. На корабле сплошные убийства, ненависть, подозрения и всякие нехорошие слухи. Никогда еще так не было, пока ты не отнял у них веру».
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Клиффорд Саймак. Поколение, достигшее цели. Окончание.
3: «Культура разбилась вдребезги», — подумал он. «За какие-то часы. А вера исчезла за долю секунды. Сумасшествие, убийство. Конечно, так оно и должно было быть. Они боятся», — сказал он. «Они больше не чувствуют себя в безопасности».
1: «Я пыталась прийти раньше», — сказала Мэри. «Я знала, что ты голоден, и боялась, что тут нет воды. Но мне пришлось ждать, пока за мной перестанут следить».
0: Он крепко прижал ее к себе. В глазах у него все расплылось и потеряло очертания.
1: «Вот еда», — сказала она, — «питье. Я притащила все, что могла».
3: «Жена моя», — сказал он. «Моя дорогая жена».
1: «Вот еда, Джон. Почему ты не ешь?»
0: Он встал и помог ей подняться. «Сейчас», — сказал он. «Сейчас буду есть. Я хочу тебе сначала кое-что показать.
1: Я хочу показать тебе истину.
3: Он поднялся с ней по ступенькам. Смотри. Вот куда мы летим. Вот где мы летим. Что бы мы себе ни говорили, вот она.

0: Вторая планета была ожившей священной картиной. Там были и ручьи, и деревья, и трава, и цветы, небо, и облака, ветер, и солнечный свет. Мэри и Джон стояли у кресла пилота и смотрели в окно. Анализатор после недолгого журчания выплюнул свой доклад. Для людей безопасно было напечатано на листочке бумаги. К этому было прибавлено много данных о составе атмосферы, о количестве бактерий, об ультрафиолетовом излучении и разных других вещах, но этого было уже достаточно. Для людей безопасно. Джон протянул руку к центральному переключателю на пульте. «Вот оно», — сказал он. «Тысяча лет кончилось». Он повернул выключатель, и все стрелки прыгнули на нуль. Песня машин умолкла, и на корабле наступила тишина, как тогда, когда звезды еще вращались, а стены были полом. И тогда они услышали плач. Человеческий плач, похожий на звериный вой.
1: «Они боятся», — сказала Мэри. «Они смертельно испуганы, они не уйдут с корабля».
0: «Она права», — подумал он. Об этом он не подумал, что они не уйдут с корабля. Они были привязаны к нему на протяжении многих поколений. Они искали в нем крова и защиты. Для них огромность внешнего мира, бесконечное небо, отсутствие всяких пределов будут ужасны. Но как-то нужно их выгнать с корабля. Именно выгнать и запереть корабль, чтобы они не ворвались обратно. Потому что корабль означал невежество и убежище для трусов. Это была скорлупа, из которой они уже выросли. Это было материнское лоно. Выйди из него, человечество должно обрести второе рождение. Мэри спросила:
1: «Что они сделают с нами? Я об этом еще не думала. Мы не сможем спрятаться от них».
0: «Ничего», — ответил Джон. «Они нам ничего не сделают, по крайней мере, пока у меня есть вот эта штука». Он похлопал по пистолету, заткнутому за пояс.
1: «Но, Джон, эти убийства...»
0: «Убийств не будет. Они испугаются, и страх заставит их сделать то, что нужно. Потом, может быть, не очень скоро они придут в себя, и тогда страха больше не будет. Но чтобы начать, нужно...» Он вспомнил, наконец, это слово, внушенное ему удивительной машиной. «Нужно руководство. Вот что им надо. Чтобы кто-нибудь руководил ими, говорил им, что делать, объединил их». «Я надеялся, что все кончилось», — подумал он с горечью. «А ничего еще не кончилось. Посадить корабль, оказывается, недостаточно. Нужно продолжать. И что бы я ни сделал, конца так и не будет, пока я жив. Нужно будет устраиваться и учиться заново. Тот ящик больше, чем наполовину набит книгами, наверное, самыми главными. Книгами, которые понадобятся, чтобы начать. И где-то должны быть инструкции, указания, оставленные вместе с книгами, чтобы он прочел их и выполнил. Инструкция. Выполнить после посадки. Так будет написано на конверте или что-нибудь в этом роде. Он вскроет конверт, и там будут сложенные листки бумаги. Так же, как и в том первом письме. Еще одно письмо? Конечно, должно быть еще одно письмо. Это было предусмотрено на Земле, сказал он. Каждый шаг был предусмотрен. Они предусмотрели состояние невежества, только так люди могли перенести полет. Они предусмотрели ересь, чтобы сохранить знания. Они сделали корабль таким простым, что любой может им управлять. Любой! Они смотрели в будущее и предвидели все, что должно случиться. Их расчет в любой момент опережал события. Он поглядел в окно. На широкие просторы новой земли, на деревья, траву, небо. И я не удивлюсь, если они придумали, как выгнать нас с корабля. Вдруг пробудился громкоговоритель и загремел на весь корабль. «Слушайте все!» — сказал он, чуть потрескивая, как старая пластинка. «Слушайте все! Вы должны покинуть корабль в течение 12 часов. Когда этот срок истечет... будет выпущен ядовитый газ!» Джон взял Мэри за руку.
1: «Я был прав. Они предусмотрели все до последнего действия. Они опять на один шаг впереди нас.
0: Они стояли вдвоем, думая о тех людях, которые так хорошо все предвидели, которые заглянули в такое далекое будущее, догадались обо всех трудностях и предусмотрели, как их преодолеть.
1: «Ну,
0: идем», — сказал Джон.
1: «Джон?»
0: «Да».
1: «А теперь мы сможем иметь детей?»
0: «Да», — ответил Джон. «Мы теперь сможем иметь детей. Каждый, кто захочет. На корабле нас было так много. На этой планете нас будет мало».
1: «Место есть», — сказала Мэри. «Много места».
0: Он отпер дверь рубки. Они пошли по темным коридорам. Громкоговоритель снова заговорил.
2: «Слушайте все! Слушайте все! Вы должны покинуть корабль!»
0: Мэри прижалась к Джону, и он почувствовал, как она дрожит.
1: «Джон, мы сейчас выйдем! Мы выйдем!»
0: Испугалась. Конечно, испугалась. И он испугался. Страх многих поколений нельзя стряхнуть сразу, даже при свете истины. «Постой», — сказал он. «Я должен кое-что найти». Наступает время, когда они должны покинуть корабль, выйти на пугающий простор планеты, обнаженные, испуганные, лишенные защиты. Но когда наступит этот миг, он будет знать, что делать. Он наверняка будет знать, что делать. Потому что если люди с Земли все так хорошо предусмотрели, то они не могли упустить самого важного и не оставить где-нибудь письма с указаниями, как жить дальше.

Итак, в сегодняшнем эфире «Модели для сборки» на Радио Energy вы слушали рассказ Клиффорда Саймака «Поколение, достигшее цели» в переводе А. Иорданского.

Рассказ о взаимоотношении полов от другого патриарха американской фантастики Роберта Шекли. «Девушки» и «Наджент Миллер». Он наклонился, чтобы рассмотреть следы поближе, осторожно раздвигая листья и травинки лезвием ножа. Сомнений нет. Совсем свежие следы, оставленные маленькой ногой. Женской, быть может. Глядя на них, он видел вырисовывающийся над ними силуэт женщины, движение ее стопы с крутым подъемом, тонкие лодыжки, стройные ноги. Он поворачивал ее на воображаемом пьедестале, любовался длинной и грациозной линией бедер, видел... «Хватит!» — приказал он себе. «Никаких доказательств, кроме этих

0: следов. Надежда может таить в себе опасность. Желание обернуться катастрофой. Наджент Миллер выпрямился. Он был высокий и худой, как жердь, с потемневшим от солнца лицом, в голубой рубашке, брюках цвета хаки и холщовых туфлях. Внешний вид его дополняли рюкзак, счетчик Гейгера, который он держал в руке, и очки в толстой роговой оправе. Правая дужка очков сломана. Он укрепил ее с помощью спички и бечевки и из предосторожности укрепил еще и ободок, обмотав его проволокой. Стекла держались хорошо, но он все равно беспокоился. Миллер был очень близорук и не сумел бы заменить разбитое стекло. Его постоянно преследовал один и тот же кошмар. Очки падают, он выбрасывает вперед руку, чтобы схватить их на лету, промахивается, и они, крутясь, исчезают в пропасти. Он поправил очки, сделал несколько шагов и снова взглянул на землю. Теперь сумел различить две или три цепочки разных следов, возможно, и четыре, и, судя по почве, совсем свежих. Миллер заметил, что дрожит. Он присел на корточки, повторяя себе, что надо оставить всякую надежду, что та или тот, кому принадлежат эти следы, возможно, мертвы. Тем не менее, в этом надо убедиться. Миллер снова двинулся по следам, которые со стерни привели его на опушку леса. Здесь он остановился и прислушался. Стояло сентябрьское утро, исполненное тишины и красоты природы. Солнце освещало заброшенные поля, белизну голых ветвей леса, слышались усталые жалобы ветра до тиканья счетчиков. «Нормальный уровень», — определил Миллер. «У тех, кто прошел здесь, наверняка тоже есть счетчик». «Да, а если они не умеют им пользоваться? Может быть, уже заражены и умирают от лучевой болезни?» «Если он до сих пор сохранил рассудок, то именно потому, что отказался от всякой надежды, всякого желания». «Если они умерли, — подумал Миллер, — я их похороню как положено». Мысль эта немедленно прогнала демонов надежды и желания. В лесу он один раз потерял следы, которые едва различал среди зарослей кустарника. Хотел пойти в предполагаемом направлении, но счетчик вдруг угрожающе застучал. Миллер повернул под прямым углом, держа счетчик перед собой, прошел подозрительное место, снова повернул под тем же углом и двинулся в направлении параллельным следам, внимательно считая шаги. Так просто в мешок, окруженный смертельной радиацией, без малейшего коридора он не попадет. Это случилось с ним месяца три назад, и Миллер почти посадил батарейки счетчика, пока нашел выход. Конечно, с тех пор в его рюкзаке всегда были запасные, но опасность от этого не становилась меньше. Он отсчитал 30 шагов, примерно 20 метров. Затем в третий раз повернул под прямым углом так, чтобы снова попасть на следы. Двигался очень медленно, шаря глазами по земле. Ему повезло. Он вновь нашел следы и немного дальше, зацепившийся за ветку кусок ткани одежды, который положил в карман. Как и предыдущие, следы были совсем свежие. Можно ли, наконец, позволить себе надеяться? Нет. Еще нет. Миллер не забыл случай, произошедший с ним полгода назад. В тот день он забрался на холм из красного песчаника, на вершине которого стояла Рига, надеясь найти там что-нибудь из съестного. Когда спустился вниз, уже темнело, но внизу Миллер обнаружил труп мужчины, умершего лишь несколько часов назад. На трупе были автомат и винтовка, в карманах гранаты. Смехотворное оружие против самого искусного из врагов, ибо человек этот застрелился. Пальцы его сжимали еще теплый револьвер. Все говорило о том, что он шел по следам Миллера. Но, вероятно, его организм не вынес испытаний, будучи подорванным длительным воздействием радиации, признаки которой виднелись на его груди и руках. Может быть, мужчина не вынес внезапного расставания с надеждой, когда увидел, что следы теряются у холма. Как бы то ни было, он застрелился. Надежда убила его. Весь следующий день Миллеру не давало покоя оружие, найденное на трупе. Очень уж хотелось оставить его себе. В этом новом, свихнувшемся мире оно могло ему пригодиться. конце концов, он все-таки отказался от него. Нет. После увиденного – нет. К тому же в такое время оружие было слишком опасно для того, кто им пользовался. Миллер бросил его в ближайшую реку. Всего лишь несколько месяцев. А сейчас он шел по петляющим в траве следам вдоль журчащего ручья. Перебравшись на другой берег, в сырой грязи снова обнаружил 5 цепочек следов. В них еще проступала вода. Полчаса назад, не больше. Миллер почувствовал, как в нем снова забушевали демоны надежды и желания. «Да бросьте! Разве он так неосторожен, чтобы желать встречи с себе подобными существами?» «Да, до сумасшествия неосторожен!» Однажды, сорвавшись с цепи, эти демоны, которых раньше удавалось обмануть, обернутся против него, как против человека у подножия Красного холма. Надежда и желание – самые страшные враги, и Миллер не решался выпустить духов, сидевших в самой глубине сознания. Теперь он шагал быстрее, и, видя, как следы становятся все отчетливее, все свежее, проникался уверенностью, что догонит эту группу. Счетчик, довольный слабым уровнем радиации, легонько потрескивал. Да, те, кто прошел тут до Миллера, отыскивали дорогу, несомненно, с помощью счетчика. Проблема выжить? Проще не бывает. Однако очень немногим удалось ее решить. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Когда коммунистический Китай бросил свои амбиции в широкомасштабное наступление против Тайваня, Миллер понял, что это начало конца. Поначалу все считали, что речь идет об ограниченном конфликте, сравнимом со злобной войнушкой в Кувейте, самое большее с действиями полиции ООН на болгаро-турецкой границе. Но капля переполнила чашу. Цепная реакция договоров о взаимной помощи втягивала в конфликт одну страну за другой. Ядерное оружие поначалу не применялось, но за ним дело не стало. Наджент Миллер, преподаватель древней истории в университете Лоуренсвилла, штат Теннесси, прочитал наклеенные на стене объявления и принялся запасать провизию в ближайших к городу пещерах. В то время ему исполнилось 38 лет, и являлся он страшным пацифистом. Когда находившиеся за полярным кругом радары засекли приближавшиеся с севера неопознанные ракеты, Миллер уже был готов ко всему. Он вовремя добрался до пещер, один из входов в который находился метрах в 500 от университета, и с удивлением констатировал, что не более 50 студентов и преподавателей последовали за ним. Хотя объявление звучало весьма недвусмысленно. Затем начали падать бомбы, загоняя группу все дальше и дальше вглубь пещер. Так прошла неделя. Бомбежка кончилась. Оставшиеся в живых выбрались на поверхность. Миллер проверил уровень радиации у входа в пещеры. Смертельный уровень. Не могло быть и речи о том, чтобы выйти наружу, хотя запасы продовольствия уже подходили к концу, а проникавшие в пещеры осадки заставляли пленников закапываться все глубже. Наконец, 38 из них умерли с голоду. Наружная радиация оставалась еще слишком высокой. Миллер решил использовать последние ресурсы и отправился к расположенному в самой глубине пещеры складу, который до сих пор не трогал. За ним последовали трое. Остальные предпочли смерть от радиации и вышли наружу. Вчетвером они продвигались вглубь темноты. Все четверо крайне ослабли, и ни один не разбирался в спелеологии. Двое погибли под обвалом. Миллер и последний его спутник продолжали цепляться за жизнь. Продуктов они не нашли, но обнаружили подземную реку, всю в светящихся пятнах. Этот свет испускали слепые рыбы, жившие в вечной ночи. Люди попробовали их ловить. Безуспешно. В конце концов, после нескольких дней бесплодных попыток, Миллер сумел перегородить рукав реки и поймать несколько рыб. Тем временем его спутник умер. Миллер стал жить около реки, выдумывая способы ловли слепых рыб, считая как мог дни, и раз в неделю выходил на поверхность, чтобы проверить уровень радиации. Так продолжалось 3 месяца, после чего Миллер смог наконец покинуть пещеру. Он не встретил ни одного из прежних спутников. Обнаружил лишь 3 или 4 трупа. Тогда стал искать других уцелевших людей. Но радиация добралась до большинства из тех, кто выжил при бомбежках. Слишком немногие обладали запасами продовольствия и счетчиками Гейгера, и почти все пустились на поиски пищи до того, как спал смертельный уровень радиации. И тем не менее, бесспорно, кто-то должен был выжить. Но где? Где? Он снова искал их. Месяцы напролет. Затем бросал, здраво рассудив, что если остались в живых люди, то лишь в некоторых районах Азии и Африки, в лучшем случае в Южной Америке. Люди, которых он никогда не увидит. Возможно, когда-нибудь встретит нескольких на североамериканском континенте. Пока же надо было держаться. И он держался. Каждую осень на юг, каждую весну на север шел человек, который никогда не хотел войны, которому была отвратительна сама мысль об убийстве. Такие чувства делали честь многим, но никто их не испытывал столь искренне и глубоко. Этот человек был замурован в своих старых привычках так, словно не упала ни одна бомба. Он читал, когда находил книги, и собирал картины и скульптуры, вынося их мимо сторожей призраков из безлюдных музеев. Еще перед Второй мировой войной Миллер поклялся никогда не убивать ближнего. Сейчас, когда кончилась третья, не видел причин менять убеждения. Он продолжал оставаться школяром, милым, иногда наивным, который даже после ужасного международного катаклизма остался верен благородным принципам и своему долгу. И этого-то человека обстоятельства принудили подавить всякое желание, всякую надежду. Следы, продолжавшиеся в траве, вдруг исчезли за огромной гранитной глыбой, поросшей мхом. И тут Миллер услышал звук. «Ветер», — подумал он. Миллер обогнул препятствие и остановился, как вкопанный. Всего в нескольких метрах от него, вокруг маленького костра, сидели 5 человеческих существ. 5 живых существ, которые его изголодавшимся глазам показались толпой, легионом! Ему понадобилось несколько секунд, чтобы справиться с шоком открытия.
1: «Это еще что, черт побери!» — произнес низкий голос.
0: Миллер постепенно начал приходить в себя. 5 человек и все женщины. 5 женщин в изорванных брюках из толстой хлопчатобумажной ткани. И 5 рюкзаков на земле, к каждому из которых прислонен грубо вытесанный кол.
1: «Кто вы?»
0: Женщина, задавшая вопрос, была самой старшей в группе. Лет 50, маленькая и широкоплечая, крепко сложенная, с квадратным лицом и пепельными волосами. Много мышц, много жил под кожей, на шее и в пенсне. С одним сломанным стеклом, неловко сидевшим на ее внушительном носу.
1: «Вы что, язык проглотили?» — снова раздраженно спросила она.
0: Миллер потряс головой. «Нет, нет, конечно. Извините меня за это короткое... Вы... Первые женщины, которых я встречаю после бомбардировки».
1: «Первые женщины?» — тем же извительным тоном переспросила она. «Вы видели мужчин?»
0: «Только мертвых», — строго ответил он, затем, повернувшись, посмотрел на остальных. 4 молодые особы, возраст которых мог колебаться между 20 и 25 годами. И все 4, — думал он, — красоты такой, что и слов не найти. Каждая красива по-своему, но для него после стольких лет одиночества, словно открывшего незнакомую расу, они при всей своей непохожести казались одинаковыми. 4 восхитительные девушки с золотистой кожей, красивыми точеными ногами, большими глазами, в которых светилось кошачье спокойствие.
1: «Тогда вы единственный мужчина в этом районе», — подытожила предводительница. «Вот уж не ожидала, черт возьми».
0: Девушки ничего не сказали. Они внимательно рассматривали Миллера, который чувствовал, что ему мало-помалу становится не по себе. Он представлял, какие новые обязанности ложатся на него в нынешнем положении, было от чего забеспокоиться.
1: «Может, стоит представиться друг другу?» — предложила женщина в пенсне, как ему показалось, доброжелательным тоном.
0: «Меня зовут Денис. Мисс Денис». Миллер подождал продолжения, но мисс Денис не представила ему своих спутниц.
1: «Меня зовут», — ответил он, — «Наджент Миллер».
0: «Так вот, мистер Миллер, вы первый живой человек, которого мы встречаем. История наша, впрочем, весьма проста. Как только была объявлена тревога, мы с девушками спустились в школьный подвал. Я имею в виду женский пансион в Чарльтон-Вейнс.
1: Я в нем веду, вернее, вела курс благородных манер. «Коллега», — без энтузиазма подумал он. Само собой разумеется, что благодаря моим стараниям подвал был снабжен всем необходимым. Так надлежало бы поступить каждому, но слишком немногие последовали моему примеру. У меня имелось несколько счетчиков Гейгера, обращаться с которыми меня обучили ранее, и по окончании бомбардировки я сумела убедить детей в опасности, исходящей от радиации. Когда радиоактивные осадки просочились к нам, мы оставили подвал и стали искать убежище еще глубже, в канализации.
2: «Мы ели крыс», — уточнила одна из молодых особ.
1: «Верно, Сьюзи, мы ели крыс и еще радовались, когда удавалось их поймать. Но потом смогли выйти на поверхность и с тех пор чувствуем себя превосходно». Ее спутницы утвердительно закивали. Они по-прежнему внимательно смотрели на Миллера, и Миллер отвечал им тем же. Он уже совершенно искренне влюбился во всех четырех, но особенно в ту, что звали Сьюзи. С другой стороны, бицепсы мисс Деннис его абсолютно не привлекали. «Со мной произошло то же самое», — начал Миллер в свою очередь. «Я спасался в пещерах Лоуренсвилла. Только я нашел там не крыс, а рыб довольно странного вида. А сейчас, думаю, первый вопрос — что же будем делать?»
3: «Первый?» — переспросила мисс Деннис.
1: «Да, полагаю, мы должны соединить наши усилия. Мы, уцелевшие, должны оказывать помощь друг другу. Что вы предпочитаете, отправиться в ваш лагерь или ко мне? Не знаю, чем вы располагаете, но я очень неплохо устроился. Постепенно собрал библиотеку, не говоря уже о многочисленных картинах. У меня солидный запас продовольствия».
3: «Нет», — сухо ответила мисс Деннис.
1: «Ну что ж, но если вы настаиваете на том, чтобы устроиться у вас, я...»
3: «Как это я настаиваю?»
1: «Конечно, у нас, сэр, и только у нас. Это значит, мы возвращаемся к себе без вас, мистер Миллер». Он не поверил своим ушам. Посмотрел на девушек. Те ответили ему осторожными взглядами, по которым совершенно невозможно было угадать их тайные мысли. Затем снова начал.
3: «Послушайте, мы должны помогать друг другу. Громкие слова, а под ними вы прячете похоть самца».
1: «Вовсе нет», — запротестовал он. «Но если уж говорить об этом серьезно, то я считаю, что не надо мешать природе идти своей дорогой».
3: «Природа уже прошла своей дорогой», — отрезала мисс Деннис. «Своим единственным истинным путем. Нас 5 женщин, и нам очень хорошо вместе. Правда, девочки?»
1: Девушки закивали, но не спускали с Миллера глаз.
3: «Мы совершенно не нуждаемся в вашей помощи. Ни в вашей, ни любого другого мужчины. И не испытываем ни малейшего желания».
1: «Признаюсь, я не очень улавливаю ход ваших мыслей», — попробовал вставить Миллер, хотя уже начал хорошо понимать.
4: «Мужчины сделали все это!»
1: — взорвалась мисс Деннис, подчеркивая все широким жестом.
4: «Они сидели в правительстве, были солдатами и учеными-атомщиками. Они начали войну, в которой погибла почти вся человеческая раса. Еще задолго до войны я предостерегала наших ученых об опасности, исходящей от мужчины. О равенстве полов наговорили и написали столько вздора, а женщина как была, так и осталась вещью, игрушкой мужчины. Но в то же время я не могла открыто изложить свои теории. В пансионате их не потерпели бы».
1: «Охотно верю», — вклинился Миллер.
4: «Сейчас времена изменились. И вы, мужчины, которые поставили последнюю точку, хотели бы начать все сначала? Никогда. Во всяком случае, пока у меня есть сила, я буду препятствовать этому».
1: «Остается только узнать, разделяют ли ваши взгляды девушки.
3: И я занимаюсь их образованием и воспитываю их. Это трудная и медленная работа, но у меня есть время. И думаю, мои уроки уже сейчас начинают давать результаты.
1: Мы не теряем времени, правда, малышки?»
5: «О, нет, мисс Деннис», — хором ответили девственницы.
1: «Ведь правда, нам совершенно не нужно, чтобы вокруг нас бродил этот мужчина?»
5: «Нет, мисс Деннис».
1: «Ну что, мистер Миллер, слышите?»
6: «Минутку, прошу вас. Боюсь, что с вами произошло недоразумение. Некоторые мужчины действительно ответственны за войну, но отнюдь не все. Да будет мне позволено в качестве примера сказать, что я являлся страстным пацифистом еще в то время, когда крайне трудно было афишировать подобные идеи. Во время Второй мировой войны служил санитаром. Я не убил ни одного человека, как не убью и сейчас».
5: «То есть вы одновременно мужчина и трус?»
1: «Я не считаю себя трусом», — запротестовал Миллер. Если я отказывался от воинской службы, то по убеждению, а не из трусости. На передовой меня даже ранили, правда, легко.
3: Поистине верх героизма, хмыкнула мисс Денис посреди всеобщего веселья.
1: Я не стараюсь выставлять на показ свои заслуги, но хочу, чтобы меня поняли как человека. Не все мужчины одинаковы, поверьте мне.
3: Все одинаковы, все. Грязные волосатые животные, которые дурно пахнут, развязывают войны, убивают женщин и детей. Слышать о них не желаю. С ними покончено. Ваш род вымер навсегда. И когда я вижу перед собой ваше грубое лицо, вы для меня все равно, что динозавр или огромный пингвин. Уходите, Миллер. Исчезните, куда хотите. Отныне начинается новая эра. Эра женщин.
1: Полагаю, у вас все же возникнут некоторые трудности с размножением.
3: Согласна. Будет трудно, но невозможно.
1: Я внимательно следил за последними исследованиями в области партеногенеза и знаю, что воспроизводство без вмешательства самца вполне допустимо.
0: Но вы же не специалист. К тому же у вас нет необходимого оборудования.
3: Извините. Я знаю, где велись работы.
1: Может быть, мы найдем и оставшихся в живых женщин-врачей, но еще больше шансов найти неповрежденное лабораторное оборудование. Располагая им и своими знаниями, я справлюсь со всеми трудностями.
0: У вас ничего не получится.
1: А я утверждаю, что получится. И даже если не получится, я предпочту смерть нашего рода его новому рабству у мужчины.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». И в заключительной части нашего сегодняшнего эфира окончание рассказа Роберта Шекли «Девушки» и «Наджент Миллер».

0: Голос мисс Денис дрожал от гнева, лицо побагровело. Миллер ответил спокойным тоном. «Я допускаю, что вы имеете причины для упреков, но все же, думаю, мы могли бы, рассмотрев вопрос, поглубже прийти к... Нет, мы уже все сказали друг другу. Сейчас прочь!» «Я не уйду». Мисс Денис одним прыжком бросилась к рюкзакам и схватила кол. «Защищайтесь, дети!» — крикнула она. Дети, по-прежнему не спуская с Миллера глаз, после секундного колебания подчинились бывшей преподавательнице хороших манер. Развязав рюкзаки, они достали оттуда пригоршни камней. Чувствовалось, что девушки очень возбудились. Они ждали сигнала мисс Денис. «Последний раз спрашиваю, уйдете вы?» «Нет». «Бейте его!» На Миллера обрушился град камней. Он отвернулся, чтобы защитить счетчик. Камни били его по спине, по ногам. «Нет, невозможно! Невероятно! Эти малышки, эти девушки, которых он любил, особенно Сьюзи, не забьют его камнями! Они сейчас остановятся, пожалеют о сделанном, им станет стыдно!» Но град камней все усиливался. Один из них ударил его в голову, едва не свалив. Он обернулся и бросился вперед, чтобы избежать неловкого удара колом, который пыталась нанести ему мисс Денис. Схватив его за острие, Миллер вступил в борьбу. Он едва не завладел оружием, но более крепко сложенная мисс Денис оказалась сильнее. Она вырвала у него кол и ударила тупым концом по голове. А девушки захлопали в ладоши. Теперь Миллер стоял на коленях под лавиной камней. Другой кол ударил его в бок. Он покатился по земле, уклоняясь от нового удара.
1: «Смерть!» —
0: вопила мисс Денис.
1: «Смерть подлому существу!»
0: Раскрасневшиеся от возбуждения молодые особы бросились на врага. Во второй раз Миллер почувствовал в своем боку острие кола. Тогда он обратился в бегство. Миллер не знал, как долго бежал в зеленой полутьме подлеска. В какой-то момент задохнулся, сделал еще два шага, остановился, достал свой нож, но никто не преследовал его. Он упал на траву, пытаясь собрать разбежавшиеся мысли.
1: «Это ужасная женщина! Это мисс Денис, сумасшедшая, черт возьми! Буйная! А малышки?»
0: Миллер упорно не хотел верить, что они старались причинить ему боль. Девушки полюбили его, может быть, но старая сука крепко держит их в своих сетях. Затем он осмотрел себя и с огромным облегчением отметил, что на бегу не потерял ни счетчик, ни очки. Счастье, ибо без них ему трудно было бы найти дорогу. Миллер всегда считал, что в каждом человеке сидит немного безумия. Следовательно, он должен быть готов ко всему. Понять, что выжившие после атомной войны сумасшедшие в большей степени, чем раньше. Но черт возьми, какая сумасшедшая старуха вообразить, что мужчины — угасшая раса. Вдруг он внутренне содрогнулся, вообразив и себе такой исход. Сколько, в конце концов, осталось мужчин? А женщин? Но какое ему дело? Они не в ответе за весь род человеческий. Сглупил, освободив демонов надежды и желания, которых теперь надо победить еще раз. Но он справится с этим и закончит свои дни среди книг и произведений искусства. Может быть, останется единственным действительно цивилизованным человеком. Цивилизованным. Миллер вспомнил лица Сьюзи и ее спутниц. Кошачье выражение больших, устремленных на него глаз. Он задрожал. Какое несчастье, что не удалось договориться с чокнутой мисс Денис. Но, учитывая обстоятельства, ничего другого ему не оставалось. Разве что разом отбросить все принципы. Сумеет ли он это сделать? Миллер посмотрел на нож и снова задрожал под тяжестью своих демонов. Его пальцы еще крепче сжали роковую рукоять. Спустя минуту на земле исчез последний цивилизованный человек. Вместе с ним погибли последний пацифист, последний отказник поэтическим убеждениям, последний ценитель произведений искусства, последний библиофил. На месте этих достойных восхищения фигур стоял Миллер с ножом в руке, диким взглядом, ищущий что-то по сторонам.
2: Он нашел это что-то, толстый сук сломанной молнии с метр длиной, и быстро очистил его от сломанных сучков. Мисс Денис не замедлила увидеть, как перед ней возникло ужасное воплощение всей мужской расы. Отвратительное, грязное, вонючее и размахивающее дубиной. Миллер надеялся все же, что она успела понять и осознать, что сама возродилась с его пещерного дикаря. Это было для нее настоящим откровением. И четыре молодые особы вскоре тоже получили свою долю откровения. Больше всех досталось Сьюзи. Это был рассказ Роберта Шекли, который назывался «Девушки» и «Наджент Миллер» в переводе Семена Горева.

0: Сергей Леппе. Лучшие блины в галактике. Часть первая. Витек и его план. Последнее время на Мырзе стало темновато. На ее орбите болталось столько кораблей, что даже свет Монады 4 с трудом пробивался к поверхности. Там были огромные межгалактические транспортники, заглатывающие в себя переселенцев с их пожитками, вычурные яхты мызинских олигархов, юркие катера межпланетной постовой службы, раздолбанные маршрутки, все подвозящие и подвозящие очередных мигрантов, и миллионы мелких суденышек, доверху груженных скарбом. И это не считая огромный флот будущих хозяев планеты – зейлидов. Там тоже были корабли всех видов и размеров, объединяло их только одно – все они по форме напоминали ракушки. Свин достал из кармана гигантский носовой платок и оглушительно высморкался.
1: «Эти драные улитки меня доконают!»
0: Он шмыгнул носом, в очередной раз подозрительно посмотрел наверх и поправил воротник шерстяного пальто. Витек усмехнулся.
2: «Тебе-то что? До них 100 километров.
1: «Слизь, понимаешь? У меня аллергия на их драную слизь!»
0: Витек показал на небо.
2: «Да, конечно, на орбите.
1: Я чувствую ее везде, везде на этой драной Мырзе. Зачем ты меня затащил сюда?»
0: «Тут лучшие в галактике блинчики. Это первое.
2: Тебе бы только пожрать.
0: А что плохого?»
2: «Что в этом плохого, скажи мне?» «Да, я люблю поесть».
0: Витек взялся за свое пузо и тряханул им. «Зато меня не сносит ветром, и я не заболеваю от всякой там слизи, которой тут даже и нет. Зейлиды сюда еще не спускались».
1: «Скажи это моему носу!»
0: Свин в очередной раз громко высморкался.
2: «Ладно, нас ждут».
0: Они пошли в небольшое кафе через дорогу. Высокий и толстый Виктор Алексеевич Гущин, все называли его Витек в гавайской рубашке и шортах, и мелкий Илья Ильич Смирнов по кличке Свин в вязаной шапочке, пальто и зимних ботинках.
2: «Кстати, ты знал, — спросил Витек, — что они гермафродиты?»
1: «Кто? Улитки? Чихал я на них, плевал с небоскреба, пусть летят отсюда и трахают сами себя».
2: «Что?»
0: «Они именно так и делают. Гермафродиты, говорю же».
1: «Да ладно! И что, прям сами себя?»
0: «Ну, если прижмет. Вообще, они стараются встретить другую улитку, и если встречают самую симпатичную, самую сексуальную улитку...»
1: «Сексуальную улитку?»
0: Свин с отвращением наморщил нос.
2: «Ну, по их понятиям сексуальную, по улиточным. Короче, они начинают ползать кругами. Ползают, ползают целый час или даже два. Ну, вроде как на свидание пошли».
1: «Фу!»
2: «А потом...» Свин поднес два пальца ко рту.
1: «Я сейчас блевану, перестань!»
2: «Нет, ты самое интересное не услышал. Одна из этих двух
1: сексуальных...»
2: «Да, сексуальных улиток стреляет в другую специальной стрелой. И только после этого...»
1: «Зачем?»
2: «В смысле, зачем стреляет?» «Ну, типа ухаживает так».
0: Свин усмехнулся, сложил пальцы в форме пистолета и крикнул воображаемой собеседнице.
2: «Эй, детка, иди сюда!»
0: Сделал вид, что стреляет, наклонился к воображаемому телу и шепнул на воображаемое ухо:
2: «Пойдем ко мне домой, красавица!»

0: Блинная «Мамаши Ву» располагалась на первом этаже кирпичного здания на Садовой. Почти всю мебель уже убрали, остался только один столик у окна. За ним нога на ногу сидела девушка в очках, читала толстенную книгу и покусывала рыжую прядь. Ее сиреневая блузка немного просвечивала.
1: «Линза уже тут»,
0: — шепнул Витек. Свин стянул с головы шапочку, сунул ее в карман и пригладил жидкие волосы. Из-за стойки выбежала мамаша Ву и всплеснула руками.
2: «Вот видите, Виктор Алексеевич!»
0: Витек закивал.
3: «И куда же вы теперь?»
0: Мамаша Ву пожала плечами.
2: «Полечу на Центавру с внуками играть».
3: «А как же блинчики? Так я и похудеть могу».
0: Мамаша Ву улыбнулась.
2: «Надеюсь, до этого дело не дойдет. Но сегодня вы можете съесть сколько угодно. Для вас и для ваших друзей с любыми начинками за счет заведения».
0: «Мы заплатим, вам же сейчас деньги нужны». Мамаша Ву махнула рукой.
2: «Лишь бы новым хозяевам не досталось. Для начала вам, как обычно, 12 с медом и малиновый компот».
0: Витек задумался.
3: «Давайте 15, я что-то оголодал».
0: И они пошли к столику. Заметив их, Елена Михайловна Коваль, она же Линза, положила роман и вышла из-за стола. На обложке «Среди мрачных улиц» петляла надпись «Экзистенциальность».
4: «Ну, здравствуйте»,
0: — произнесла она и чмокнула Витю в щеку. Она повернулась к Свину, ее грудь в щеку.

0: все, поник Свин. Я думал, посидим тут с Еленой Михайловной, поговорим о том, о сём, выпьем по рюмочке туда-сюда.
1: Не переживай, Хрюшечка. Мы с тобой обязательно еще посидим и выпьем по рюмочке. Может быть, даже и до туда-сюда дело дойдет.
0: Линза загадочно улыбнулась.
1: А кто такой этот перфоратор, и почему моя милая Хрюшечка-свинюшечка так его боится?
2: Я не боюсь.
0: Он не боится, махнул рукой Витек. Свин просто понимает, что рядом с перфоратором у него нет никаких шансов.
1: Шансов на что, простите? На меня, что ли?
0: Линза усмехнулась. Свин густо покраснел и крикнул:
2: «Меню, пожалуйста!»
0: Свин водил пальцем по листку и бухтел.
2: «Блинчики с арахисовым маслом. Ну, интересно, а если у кого-то аллергия на арахис?»
0: «А ты их не заказывай».
2: «Про блинчики с лососем я уж молчу. Как тебе это? Все наши блины приготовлены на свежайшем молоке и лучшей мырзинской пшеничной муке, то есть чистая лактоза и горка глютена. Кушайте, пожалуйста».
0: Витек вздохнул. «Короче, к делу. Через 2 дня сделка по Мырзе закрывается, Сухохватов и главная улитка Гуазо подпишут последние бумаги и переведут остаток денег». Свин оторвал глаза от меню.
2: «И что? Нам эти деньги по-любому не достанутся».
0: «Все не достанутся», — улыбнулся Витек. «Но кажется, мы с перфоратором придумали, как отхватить от этого пирога небольшой кусок». На прошлой неделе Паша откопал где-то в Ново-Сызрани огромный склад старых космических кораблей. Корабли с Мырза они бы возить не собираются, дешевле бросить, поэтому распродают все за копейки. И Паша отхватил там старый грузовой UV-24 в очень приличном состоянии. Линза поправила очки.
1: «Я надеюсь, мы не говорим про разбой. Вы же знаете, это не мой профиль».
2: «Что ты, это и не наш профиль тоже». «Ну почему? Как-то раз мы с парнями на кондитерскую...»
1: «Хрюшечка, ты эту, безусловно, поучительную историю рассказывал уже 1000 раз. Дай другим договорить».
0: «Так вот, как и все остальные, Севермонадский банк в попыхах выметается с Мырзы, вывозит все свое добро и все свои отделения, кроме последнего, того, в котором будут закрывать сделку. Их переездом занимается галактический Альбатрос. И угадайте, какие грузовики они используют?»
1: «Видимо, UV-24?»
0: «Именно! Мы с Пашей неделю торчали в ангаре и перекрашивали наш грузовик в фирменные цвета Альбатроса, синий и белый».
2: «Ты перекрашивал?» — засомневался Свин. «Да ты кисточку не удержишь своими сардельками. Свин, будь любезен, завяжи мне шнурок, тебе там снизу удобнее».
0: «Ну, перфоратор красил, а я помогал. Психологически». Тут за окном зарычало и загрохотало.
2: «Помяни черта!» — буркнул Свин.
0: И за стеклом неспешно проехал древний драндулет перфоратора. Сам перфоратор в черном костюме, белой рубашке и солнечных очках махал им левой рукой, а правой, не глядя, парковался на тротуар. Паша ввалился в кафе.
2: «Парни!» — кричал он. «Я все сделал!»
0: Он подошел к столику, раскинув руки и улыбаясь во все 32 зуба.
2: «Эй, мамаша, мне 3 с грудинкой и бурбон!»
0: И он пожимал руки Витьку и Свину, хлопал по плечам и вдруг замер.
2: «Святые подметки! Неужели это и есть та самая знаменитая Линза?»
0: Линза приподняла бровь.
2: «Витек мне про тебя рассказывал, но он не говорил, что ты такая бомбическая бомба!»
0: За секунду он подлетел к Линзе, схватил руку, поднес к рукам и произнес:
2: «Павел, поражен в самую печень!»
0: И присосался к пальцам. Линза отдернула руку, вытерла ее салфеткой и процедила:
1: «Чудовищно рада!»
0: Паша тут же сел рядом и приобнял ее за талию.
2: «Какие планы на вечерок, сударыня?»
0: Линза 2 пальцами сбросила его руку.
1: «И часто такие тупые подкаты работают?»
2: «Еще бы! Недаром же меня назвали перфоратор!»
1: «А я-то думала, это от того, что ты все время так навязчиво тарахтишь».
2: «Да, Паша, что-то ты сегодня не в ударе», — закивал Свин.
0: Паша развел руками.

0: Мамаша Ву принесла заказ. Горку облитых медом блинов и кружку компота для Витька, блинчики с грудинкой и шот бурбона для перфоратора, два шарика мороженого для Линзы, черный кофе и нечто серое и бесформенное для свина.
1: «Это что?»
2: «Блин без глютена, лактозы и яиц, как заказывали».
0: Свин потыкал блин вилкой.
1: «И как это есть?»
0: Мамаша Ву достала ложку, вытерла ее об фартук, положила перед свином и молча ушла.
3: «Зря ты так!»
0: – прошептал Витек.
3: «Она для нас одолжение сделала. Была бы уже на полпути к Центавре».
1: «Я ж не виноват, что у меня аллергия».
0: Витек вздохнул, кое-как ухватил неуклюжими пальцами верхний блин со своей горки и направил в рот. Перфоратор поднял рюмку.
1: «Ну, за тебя, обворожительная!»
0: «За нас всех», — поправила Линза, но Паша уже успел выпить, откусить блин и даже проглотить его. Горка перед Витьком стремительно уменьшалась. Линза ела мороженое медленно, набирала его в ложечку, подносила к губам и слизывала кончиком языка. Паша искоса наблюдал за ней, елозил на стуле и время от времени издавал восторженные звуки. Свин с опаской подступился к гипоаллергенному блину, тыкнул его пару раз, набрал немного в ложку, понюхал, осторожно укусил, пожевал и, наконец, заулыбался.
1: «Ну, что сказал Афанасий?» — спросил Витек. «Афанасий согласен. Никак не хотел сбривать бороду, но я его уболтал. Просит билет до Альтаира и 5 кусков сверху».
0: Витек кивнул, вытер салфеткой рот и заговорил. «Сделку будут закрывать в отделении на второй парковой. Как вы знаете, на вторую парковую из космодрома нужно ехать через круг. Многие на этом круге сворачивали не туда и вместо второй парковой попадали на пятую. Так вот, на пятой я снял помещение, сейчас последние дни это вообще копейки. Там и будет наше отделение, не совсем настоящее». Паша уже пробежался вечерком по улице и закрасил цифру 5 на всех табличках. «Достаточно слегка подрезать клиента на круге, и он, как миленький, приедет к нам и ничего не заподозрит до самого конца. Конечно, если отделение будет оформлено как надо. И, конечно, нам нужно настоящее оборудование из настоящего банка. Поэтому-то нам и нужен грузовик Альбатроса». «Залесское отделение банка переезжает завтра с 9 утра. Мы со Свином прилетим туда и заберем оборудование. Свин будет экспедитором, и я грузчиком. Но важно, чтобы в банке не сомневались, с их оборудованием в клюве улетел правильный Альбатрос. И тут вступаете вы с Линзой. Вам нужно попасть в офис Альбатроса и подправить навигационную систему их грузовика, чтобы он летел через электромагнитные аномалии. Выберутся они оттуда от силы в августе, когда вся планета будет кишеть улитками, а мы отдыхать на песчаных пляжах Эль-Парадисо. Может быть, вы подумали, что мы украдем все деньги из этой сделки? Нет, так делать нельзя. Сухохватов ничего не должен заподозрить, иначе мы будем отдыхать не в Эль-Парадисо, а на Ирфе в камерах строгого режима. То есть настоящее отделение в конечном счете тоже должна прийти улитка, закрыть сделку и перевести нужную сумму. Свин, этой улиткой будешь ты».
1: «Я?»
0: «Да, я купил детский карнавальный костюм. Кроме тебя никто не влезет».
1: «Детский карнавальный?»
3: «Он очень реалистичный, поверь мне. Короче, план такой. В поддельном отделении кассир Линза с дейлицкого счета снимет чуть больше, скажем, на 800 тысяч, восьмерка очень похожа на ноль, никто ничего не заметит, и положит к нам. В настоящем отделении Свин-улитка, в свою очередь, переведет всю сумму, кроме тех самых 800 Сухохватову. Если снимем больше, зелиды могут что-нибудь заподозрить. А так, ну что такое жалкие 800 тысяч для великой звездной ассоциации?»

0: Альбатрос. Пилот-экспедитор компании «Галактический Альбатрос» Костя Журавлев ушел с работы, как обычно, в 6:30. За проходной он закурил, неодобрительно посмотрел на небо. Зиелицкий флот ломал им всю логистику. Как всегда, он перешел Воронежский переулок по Зебре и завернул в арку. Он выныривал во двор, когда на голову ему опустилась какая-то тряпка и закрыла пол лица. Костя осторожно снял ее. Это был лифчик. Красный. Кружевной. Лифчик. Костя моргнул. Нет, точно лифчик. Не очень большого размера, может, двоечка. Впрочем, Костя в этом не разбирался. Он обернулся и посмотрел наверх. С балкона 3-го этажа выглядывала рыжеволосая девушка в очках и сиреневом халате.
1: «Ой, простите, пожалуйста».
0: Костя поневоле улыбнулся.
1: «Вы не могли бы поднять его сюда, наверх? Я не совсем одета».
0: «Не вопрос».
1: «245-я квартира».
0: Костя сунул бюстгальтер за пазуху, не идишь так по улице, и поднялся на 3-й этаж. Позвонил в дверь, из квартиры крикнули
1: «Открыто!».
0: Он зашел. Первое, что его поразило внутри, все вокруг завалено игрушечными космическими кораблями, макетами, фотографиями и даже на обоях нарисованы миниатюрные истребители. А еще его ошарашила девушка. Таких прекрасных женщин он только в сериалах видел.
1: «Простите еще раз. Сама не понимаю, как это получилось», — сказала она. «Сквозняк должно быть».
0: «А, да». Костя вернул лифчик. Девушка отвернулась, скинула с себя халат. Костя сглотнул. Гладкая спина, тонкая талия. Не тощая, не толстая. Идеальная, как кинозвезда. Костя не мог отвести взгляда от линии позвоночника. Представлял, как водит по ней пальцами вверх и вниз, вверх и вниз. Девушка набросила бюстгальтер.
1: «Поможете застегнуть?»
0: «Вот это да!» — только и подумал Костя. Пальцы не слушались его, и чтобы как-то заполнить неловкую паузу, он спросил. «Вы любите космический флот?»
1: «Просто обожаю. Когда мне было 5 лет, мы с папой летали на Альтаир. Капитан дал посидеть за штурвалом. С тех пор я просто брежу всем этим».
0: Крючок никак не хотел влезать в петельку, и у Кости даже руки вспотели от напряжения.
1: «Хотела в училище поступить, не взяли из-за зрения. Мне бы еще разок в кресле пилота посидеть, но не пускают. Правила у них, видите ли, ужесточились».
0: Лифчик, наконец, застегнулся. Девушка повернулась.
1: «Спасибо вам огромное. Что бы я без вас делала? Меня, кстати, Алена зовут, а вас?»
0: «Костя».
1: «Очень приятно».
0: Он направился к двери, взялся за ручку, но не спешил уходить. Его тянуло обратно к этой милой, глуповатой Алене. Ему хотелось быть с ней, только с ней, ласкать ее гладкую спину и рыжие волосы. И он решился. «А хотите в кабине UV-24 посидеть?»
1: «А можно? Сейчас я только платье накину».

0: Линза не очень верила, что план сработает. Слишком он был, с одной стороны, хитроумный, с другой — идиотский. Журавлев должен был непременно пойти по этому маршруту, обязательно посмотреть наверх и, главное, спросить незнакомку про космический флот, не говоря уже о том, что экспедитор должен был полностью потерять рассудок от ее вида. Она предлагала подкатить к Журавлеву в баре, напоить его и просто стащить ключи. Но Витек возражал. Слишком рискованно ходить по ангару без альбатросовцев. Если поймают, все дело на смарку. Не звонить же потом из КПЗ Сухохватову и не говорить: «Будьте любезны, перенесите сделку на пару месяцев, у нас тут технические неполадки». Но Линза все равно не понимала, как такой дебильной легендой можно околдовать экспедитора. А мужики сказали: «Мы в тебе не сомневаемся, ты бомба бомбическая», — добавил перфоратор. И Журавлев, как кролик под бомбическим влиянием удава, провел ее за проходную, это со мной, и впустил через черный ход в ангар альбатроса. Достаточно было просто держать его за локоть, время от времени случайно касаться грудью и хрипловато шептать на ухо:
1: «Костя, я вся дрожу от предвкушения».

0: Смена у Вениамина Кабузина, ночного охранника «Альбатроса», не задалась с самого начала. Генеральный упорно не хотел уходить домой, все метался по офису и кричал что-то руководящее. В результате Веня пропустил первый тайм и даже половину второго. А смотреть четвертьфинал Лиги русскоязычных планет 70-й минуты глупо. Лучше уж подождать, когда все уляжется, и спокойно включить запись. И вот, когда офис наконец опустел, Вениамин сделал на директорской кофемашине огромную чашку капучино, положил туда из вип-сахарницы 5 кусков альхинского сахара. Веня не чувствовал разницы с обычным рафинадом. Отключил звук с камер, чтобы не отвлекали своим шуршанием. Приглушил верхний свет. Уселся на диван для посетителей. И тут приперся этот псих. В черном костюме, с галстуком-селедкой, на бриолининой гриве и возмутительными бакенбардами, словно персонаж древнего, еще земного фильма. Он бесконечно звонил в дверь и кричал про какой-то хвостик. Стучал по стеклу руками и ногами, совершенно не давал сосредоточиться на матче. По инструкции Веня не должен был открывать дверь и слушать его пьяный бред. Следовало вызвать полицию, а потом часа два заполнять с ними протокол. Может, ехать в отделение, затем к утру сочинять объяснительную на 3 страницах начальнику службы безопасности, почему покинул пост. И, может быть, часов 7 он смог бы включить первый тайм, а в 8 уже приперлись бы ранние пташки. «Будьте добры, ключ от кабинета 117А!» И Веня открыл и тут же пожалел. Уж лучше бы он футбол дома посмотрел после смены. Псих нес невероятную пургу. Про шкафы и коробки, про чехол от гитары, про переезд и, главное, про свою любимую игуану-хвостика, которую якобы забыли в одном из транспортников. «Приходите утром, сейчас мы закрыты».
1: «Чувак, ты не понимаешь? Хвостик сидит там один в коробке, без еды и воды. У него разрыв сердца и голодный обморок от такого случится».
0: Костя наклонился и как бы невзначай положил руку на коленку Линзе.
2: «А вот этот рычажок, Алена, опускает и поднимает шасси».
3: «Да что вы говорите, потрясающе».
0: Линза щелкала переключателями, тянула штурвал и стучала ногтем по датчикам. И делала вид, что совершенно не замечает, как Журавлев беспардонно лапает ее за всяческие места.
3: «А мы можем все это включить? Я так люблю, когда мигают лампочки».
0: Костя на секунду засомневался. Тогда Линза повернулась к нему и провела ладонью по шее. Костя издал какой-то животный звук, щелкнул тумблером питания и быстро ввел пароль. На пульте управления зажглись десятки индикаторов.
3: «Ух ты!»
0: Костя пристроился рядом и запустил руку под платье. Линза мягко отстранила его, встала, поправила юбку и сказала:
3: «Спасибо большое, это было потрясающе!»
0: «А-а-а!» — выдавил из себя Журавлев. «Я еще много чего могу показать!»
3: «Я вам очень благодарна, Костя, но нужно идти. Вот если бы вы были пилотом, в синей форме, фуражке и...»
0: Линза глубоко вздохнула, ее грудь поднялась и опустилась перед Костиными глазами.
3: «Меня дико заводят мужчины в форме. Практически не могу себя сдерживать».
0: «А я пилот!»
3: «Да?»
0: «Да, сертифицированный пилот!»
3: «Но где же ваша форма, пилот?» —
0: хрипловатым голосом сказала Линза.
1: «Сейчас, минутку! Никуда не уходи!»
0: И Костя скрылся в подсобке. Линза быстро села в кресло капитана и подключила кристалл с новой навигационной программой. Убедившись, что программа успешно загружена, выключила питание и встала к входной двери. Как раз вовремя. Из подсобки выскочил Журавлев, на ходу застегивающий ширинку.
1: «Ну, как тебе?»
3: «Потрясающе», — сказала Линза и открыла дверь. «Ну, мне пора. Пока-пока».

0: Сергей Леппе. Лучшие блины в галактике. Часть вторая. Окончание.
1: «Ты понимаешь, чувак!» — не унимался псих. «Баба меня выперла сегодня с утра, раскидала все мое барахло по тротуару. Пластинку Литл Ричарда разбила, четвертых цепелинов разбила!»
0: Веня оглянулся, как бы незаметно нажать на тревожную кнопку. Псих ухватил его за форменную рубашку и притянул к себе.
1: «Но хвостик-то! Хвостик-то ни в чем не виноват!»
0: Вдруг псих прислушался к чему-то.
2: «Все, Паша, я на улице», — прошептал в наушнике голос линзы.
0: Он отпустил охранника, буркнул.
1: «Ладно, пойду еще по коробкам поищу, может, спрятался куда?»
0: И убежал. Веня вздохнул, запер входную дверь, скользнул взглядом по экранам. Опять Журавлев по ангару шляется, надо на него служебку накатать. Веня сел на диван и пригубил капучино.
1: «Тьфу! Ледяной!»

0: Вечерний коктейль. Они протирали каждый кораблик влажной тряпкой и, обернув пупырчатым полиэтиленом, ставили в коробки.
1: «Одного я понять не могу», — удивлялась Линза. «Где ты их столько набрал?»
2: «Ну», — потянул перфоратор.
1: «Это твои, что ли?»
0: Паша виновато улыбнулся.
1: «А ты... Я думала, ты только балаганить можешь».
3: «Вообще-то я много чего могу. Могу балаганить, опять же. Могу спеть все песни с любого альбома Элвиса. Могу с завязанными глазами сделать великолепную Маргариту».
1: «Гонишь?»
0: Перфоратор протянул руку.
3: «Спорим?»
1: «На что?»
0: Паша прищурился.
3: «На старый добрый перепихон?»
0: Она пожала плечами.
1: «Проиграешь? Сбреешь все свои бриолиновые безобразия под ноль».
3: «Согласен. Со второй попытки».
1: «Да хоть с третьей».
0: Она усмехнулась.
1: «Из чего смешивать будешь? Из пластиковых корабликов?»
3: «Момент. У меня в машине есть набор для экстренных случаев».
0: Набор для экстренных случаев лежал в специально сделанном для этого сундуке. Там были отделения для двух бутылок с текилой и с апельсиновым ликером, двух бокалов. Там стоял шейкер, на крышке висели ситечко и стейнер, а лайм заранее порезали на четвертинки. Там даже было небольшое отделение со льдом. Линза ожидала чего-то подобного, но для вида поразилась. Она совершенно не была против старого доброго перепихона, особенно накануне Дня Икс, поможет снять напряжение, настроить на общую волну и тому подобное, но она не могла просто так взять и предложить: «А пойдем-ка в спальню». Тем более с таким треплом, как перфоратор. Это испортило бы ей весь имидж. Впрочем, подыгрывать она тоже не собиралась. Глаза она завязала качественно, профессионально, и даже пожалела об этом, когда на первой попытке липкий апельсиновый ликер потек вместо шейкера прямо Паше в рукав. Но Паша стойко перенес неудачу. Поставил бутылки на свои места и, рассказывая о каких-то затрапезных барах на другом краю вселенной, где он подрабатывал барменом в годы бурной юности и тёлки вешались на меня пачками, залил-таки все ингредиенты в шейкер и начал трясти его. Жаль, только крышечку забыл завернуть. И вся эта холодная сладкая смесь выплеснулась Линзе на платье.
4: «Ой, где оно?»
1: «Все в порядке».
0: Стиснув зубы, Линза отряхнулась и с сожалением посмотрела на Пашину шевелюру.
1: «Да, приятный вечерок-то под большим вопросом. А переводчику поддельной улитки завтра, похоже, будет в парике». Пришлось помогать. Незаметно подкладывать ему в руку ингредиенты, завинчивать тайком крышечки и пододвигать бокалы. И вот, та-дам, коктейли были готовы.
0: Линза развязала ему глаза и демонстративно удивилась ловкости.
3: «To you, my darling», —
0: сказал Паша, плохо пародируя Элвиса. Линза чокнулась, пригубила коктейль и встала с пола.
1: «Я бегом в душ, хорошо?»
0: Паша ослабил узел галстука и скинул пиджак.
3: «Не торопись, я сейчас к тебе присоединюсь».

Скорая с ревом неслась по темным улицам, пролетая перекрестки на красный. Доктор в зеленой форме склонился над койкой, на которой постановил перфоратор. Линза откинулась назад на дополнительном сидении, держала на лице пакет со льдом и думала. Она никак не могла понять, что пошло не так. Может быть, не надо было так сильно мылиться? Или гель для душа попался слишком уж пенистый, или ванная слишком уж скользкая? Может быть, не надо было пускать Пашу в ванную? Но он бы все равно полез рано или поздно. Или вообще не нужно было мыться? Короткий липкий секс с апельсиновым ликером везде, где только можно. Разве есть что-нибудь лучше?

0: День Х. Карнавальный костюм улитки занимал почти весь Витькин гараж. Свин ходил вокруг с нескрываемым отвращением.
1: «Ты залезай, залезай внутрь-то», — сказал Витек. «Лег снизу. Просто приподними ей ногу и залезай».
0: Свин двумя пальцами взялся за край. Имитация слизи закапала на пол.
2: «Я тут подумал, а ведь 198 кусков — это не такие уж и большие деньги».
3: «Хватит трепаться, Хрюшечка. Я в тебя верю».
0: Линза стояла поодаль и наблюдала за происходящим левым глазом. На правом была черная пиратская повязка, а под ней такой же черный синяк.
3: «Перфоратор не умеет аккуратно падать. Мало что себе ногу сломал в двух местах и голову пробил, еще и врезал ей локтем так, что звезды из глаз посыпались. Практически ни одной звезды в глазах не осталось. Все вывалились».
0: Свин вяло улыбнулся, вздохнул и полез в костюм. Вскоре из динамика раздался его голос.
2: «Да тут полно места! Запросто влезет кто-нибудь другой!»
0: «У нас легкий кадровый кризис», — сказал в микрофон Витек. «В банк можно посадить или меня, или тебя. У Линзы теперь слишком уж подозрительный вид для кассира. Хочешь со мной поменяться? Я с удовольствием».
2: «Плясать перед Гуазо? Ну уж нет, я там сдохну от его слизи. Ты же знаешь, аллергия, все дела.
1: Или можем отвлекать Сухохватова, а в тесный душный костюм засунем Линзу».
2: «Не так уж тут и тесно».
0: Линза пододвинулась к микрофону.
3: «Хрюшечка, ты предлагаешь мне стать моллюском?»
0: Свин сглотнул.
2: «Ну что вы, Елена Михайловна, я просто спросил. Что делать-то надо?»
1: «Рычаги управления нашел?»
2: «Да».
1: «Ну, сдавай назад».
0: Часа через полтора Свин, наконец, выехал из гаража и даже смог развернуться на газоне.
2: «Ох, ну и адская машинка! А не знаешь, что это за белые палки у нее в голове?»
1: «Свин, деревня! Это и есть любовные стрелы!»
2: «А, точно, знаки внимания!»
3: «Ладно, Хрюшечка, отдохни 5 минут и заползай в грузовик. Ехать пора».

0: Свин в теле улитки чувствовал себя пилотом корабля рангом не меньше линкора. Создатель-маньяк и к самой-то улитке сделал пульт управления с двумя экранами и десятком рычагов, так еще и линза добавила свои особые компьютеры. Один, подключенный к межпланетной банковской системе, и другой, с которого можно следить вообще за любой машиной на Мырзе, достаточно просто ввести ее номер. Помимо этого, на Свине была гарнитура, с которой он управлял всей операцией. И вот, на компьютере постовой службы, где его линза раздобыла, загорелся желтый огонек в районе космодрома. Переводчица встретила Гуазо, и они выехали на шоссе.
1: «Елена Михайловна, стартуем!»
0: Вообще-то подрезать Гуазо на кольце должен был перфоратор на своем драндулете, но теперь он мог подрезать только морковку с тарелки соседа по палате. Поэтому пришлось устроить нелепые гонки на двух улитковозах, причем линза все время подстраивалась под грузовик Гуазо, чтобы, не дай бог, не ехать быстрее. А переводчица, похоже, от долгого общения с зеэлидами и сама стала немного улиткой. Короче говоря, на кольцо два грузовика буквально вылетели на скорости 20 км в час. Линза перестроилась в левый ряд и пошла на обгон. Крутанула руль так, чтобы как раз повернуть перед Гуазо, но то ли неправильно рассчитала угол, то ли просто не привыкла ездить без правого глаза, машина Гуазо впечаталась ей в бочину. От удара задняя дверь открылась, и свин-улитка выскользнул на шоссе. И переводчица, и Гуазо тут же вылезли из машины. Переводчица заорала:
2: «Вы что, ослепли? А ты, коза, куда прешь?»
0: Линза сурово глянула на нее единственным глазом. Переводчица на секунду растерялась.
2: «Это вы нарушили! Вы не должны были так перестраиваться!» «Заткнись, дура, это ты меня подрезала!»
0: Тем временем свин пытался скорее заползти обратно в фургон. Уж Гуазо-то с переводчицей мигом его расколют в этом карнавальном костюме. Он полз вперед и тут же соскальзывал назад. Вперед и назад, вперед и назад!
3: «Витек, прием! Что делать? Я не могу залезть обратно! Я как на драной горке в драном аквапарке!»
0: «Свин, прием! Попробуй поменять состав слизи!»
3: «В смысле поменять состав слизи?»
0: «Там должна быть какая-то ручка, я...»
3: «Черт! Витек, Гуазо меня заметил!»
0: Зиэлит и правда оттопырил глаза и пополз к нему. Только как-то странно, не по прямой, а кругами.
3: «Витек, он меня изучает!»
0: «Отползай, чтобы он не смог тебя рассмотреть!» Свин отполз. Гуазо по кругу за ним.
3: «Чего он кружит? Чего он кружит?»
0: «Свин, кажется, ты ему понравился. Улитки так ухаживают друг за другом, ползают кругами и то-сё».
3: «То-сё? Да вы все опухли, что ли? Какое может быть то-сё? Я сваливаю!»
0: Свин пополз скорее в сторону. Машины на круге сигналили ему, а Гуазо стремительно бросился вслед. «Пиу!» Голова Гуазо поникла, он обмяк.
1: «Свин, что это было?»
3: «Витёк, честное слово, я случайно нажал!»
0: «Что это было?»
3: «Да стрелы эти драные случайно нажал, я даже не знал, что они работают!»
0: Только тут линзы и переводчица что-то заметили.
3: «Святые угодники!»
0: — вскрикнула переводчица.
3: «Свин, твою мать!»
0: И они бросились спасать каждый свою улитку. Линза справилась быстрее. Матюками и пинками она затолкала свина в фургон, повернулась к переводчице.
2: «Помочь?»
0: Переводчица махнула рукой.
2: «Нет необходимости. У него просто гормональный всплеск. Через пару часов придет в себя».
0: И она довольно ловко закинула Гуазо в машину, села за руль и растерянно оглянулась.
2: «Вторая парковая!» — крикнула она. «Не подскажете?»
0: И внутренне улыбаясь, линза махнула рукой в сторону поддельного отделения Северо-Монадского банка.

белой рубашке Витек чувствовал себя курицей, запеченной в узком пакете. Воротник нестерпимо душил его, манжеты мешали нормальному кровотоку, пальцы немели и, кажется, даже синели. Еще он вспоминал школьные годы, годы чудесные, правда, тогда его белая рубашка никогда не была по-настоящему белой. Даже когда мама покупала ему совершенно новую сорочку, а случалось это крайне редко, ее белости хватало примерно до завтрака. А потом по ней уже можно было восстановить Витин дневник питания, когда он поел манные каши с черничным вареньем, когда бутерброд с колбасой, а когда пытался налить кетчуп на тарелку. Но рубашка — это еще полбеды. В черных лаковых туфлях с узкими носами Витек чувствовал себя канатоходцем на ходулях, жонглирующим бухгалтершами, у которых горит годовая отчетность. Он кое-как доковылял до своего стола и глянул на чудесный банковский компьютер с ретро-интерфейсом. Черные кнопки торчали и издевательски смотрели на Витька. Каждая из этой сотни кнопок усмехалась над ним, а белые буквы нарочно расползались в разные стороны и там беспорядочно скрещивались. Витек представил, как прекрасно смотрелась бы на этом месте линза. Она бы элегантно поправила очки и в несколько аккордов добилась бы от компьютера полного подчинения. «Не будь она такой чистюлей, все шло бы как по маслу», — думал он. «Вот понесло ее в ванну». Он протянул указательный палец в сардельку и, зажмурившись, включил питание, попутно зацепив еще пару-тройку клавиш.

0: Вообще, Линза довольно странно представляла себе переводчиков Зелицкого. По крайней мере, их внешний вид. В комплект к черной повязке она надела длинное черное платье с разрезом до бедра, трехметровый пурпурный шарф и туфли на металлических шпильках, так что каждый ее шаг разносился по всей Мырзе. Вместо очков она время от времени подносила к единственному глазу золоченый лорнет. Свин наблюдал за всем этим изнутри улитки и думал только об одном. Какого же цвета у нее белье? Похоже, точно такой же вопрос интересовал и банковского клерка, и губернатора Сухохватова, и его бугаев-охранников, потому что они не сводили с Линзы глаз. Линза вышла вперед, сделала к Никсон и зычно сказала:
1: «Официальный представитель Великой Звездной Ассоциации Древесных Зеелидов, кавалер Скользкого Ордена и других наград Гуазо приветствует вас!»
0: Свин дернул за какие-то рычаги в надежде кивнуть улиточной головой. По словам школьной энциклопедии, зеелиды здороваются именно так, но вместо этого только пошевелил ее глазами. Но Сухохватов, похоже, решил, что именно так и надо. Как ни в чем не бывало, он заорал так, что свину даже внутри костюма уши заложило.
2: «Приветствую вас от лица Мырзинского губернского правительства!

0: Пару месяцев назад Витек заметил Афанасия на свалке.
1: «Смотри!»
0: — пихнул он перфоратора в бок. Паша рылся в металлоломе в тщетной надежде найти глушитель для своего доджа.
1: «Чего?» «Сухохвата в банке из-под пива собирает».
2: «Иди ты! В натуре! Сухохватов!
1: А он плоховато выглядит, оброс весь. Вот до чего людей переговоры с зейлидами доводят».
0: А теперь Афанасия было не узнать. В элегантном светло-сером костюме он стоял на пороге псевдоотделения, запах его дорогого одеколона долетал даже до Витька. Если б Витек час назад сам не сбривал ему бороду, 100% решил бы, это настоящий Сухохватов улицу перепутал. Афанасий важно прошествовал к столику, поднял правую ладонь и проговорил.
2: «От имени Мырзинского губернского правительства!»
0: «Придержи коней, Афоня, Гуазов уже выгружается». Афанасий кивнул и взял с полки рекламный буклет, который Свин притащил из настоящего банка.
2: «А будут ли у нас льготные условия для правительственной организации?»
0: Тут двери распахнулись, и ввалилась старушка-переводчица с огромным Гуазо на плечах. Гуазо тихо постановал и хаотично шевелил рожками.
3: «Официальный представитель!»
0: Задыхаясь, сказала переводчица и бросила зейлида на ковер. Витек увидел на лице Гуазо идиотскую улыбку. Наверное, показалось. У улиток-то и лиц не бывает.

0: Наконец, переводчицы Афанасий и Витек втроем смогли подтащить Гуазо к терминалу. Переводчица вручила Витьку договор и показала сумму. 252 триллиона рублей 00 копеек.
1: «Для начала, — говорил у него в ухе свин, — включи нам лог. Набирай цифры на боковой клавиатуре, все профессионалы так делают».
0: Витек обреченно улыбнулся и потянулся к кнопкам. Переводчица, с трудом удерживающая Гуазо в вертикальном положении, подгоняла его.
2: «Будьте любезны, молодой человек, поскорее!»
0: Витек вдохнул поглубже и вгляделся в клавиатуру.
1: «Намлок, намлок!» «Справа сверху!» — подсказывал в наушнике свин. «А, точно!»
0: Витек нажал, загорелась зеленая лампочка.
1: «Быстрее!»
0: Витек посмотрел на переводчицу и с трудом улыбнулся. Опять на клавиатуру. Надписи словно опять смешались. Рукавом он смахнул пот со лба. Долго искал двойку. Наконец нажал на нее толстым пальцем. Ему казалось, стоит отвести взгляд, и белые крючки перепутаются, и ему придется снова ловить эти вредные цифры.
1: «Скорее!»
0: Под стоны Гуазо и крики переводчицы Витек как можно скорее набирал остальную сумму.
1: «Пять, два...» —
0: бормотал он под нос.
1: «Шесть нулей...» «Да что вы там копаетесь?»
0: «Незаметная восьмерка, еще пять нулей...» Витек взял в руки считыватель зейлицкой личности и уже хотел поднять глаза к монитору и проверить сумму, как переводчица буквально вырвала у него считыватель и поднесла к Гуазо. Мутным взглядом Гуазо скользнул по экрану и подтвердил платеж.
1: «Спасибо, что воспользовались услугами нашего банка!»
0: — выдохнул Витек. Свин-то был хитрее. Чтобы не волноваться и ничего не перепутать, он заранее написал небольшой макрос, который оставит у них на счету навара, а остальное отправит к Сухохватову. И вот макрос выдал радостный блимп и показал окошко. «Поздравляю! Вы перевели 1254754832500100079201002 рублей 00 копеек. На вашем счету осталось 800000 руб. 00 коп. Свин моргнул. Посмотрел на сумму.
1: «Витек, ты чем набирал задницей?»
0: Он пересчитал цифры.
1: «Это сколько? Секстиллион? Вроде нет, секстиллион меньше. Я даже не знаю, как это драное число называется! Блин!»
0: Гуазо как-то поменялся в лице или что там у него и заметался по банку. Вдруг сверху ударил яркий луч, и Гуазо через потолок, через крышу, через 120 километров атмосферы полетел наверх на флагманский крейсер «Зейлидов». Витек, Афанасий и переводчица выскочили на улицу. Небо стремительно очищалось. Корабли «Зейлидского флота» один за другим исчезали с орбиты. Бугаи Сухохватова как-то напряглись. Схватились за левые уши и одновременно как бы в никуда сказали.
3: «Что-что? Повторите».
1: «Валим!»
0: — прошептал свину линзы в наушнике. А она и сама поняла, улыбнулась самой своей бомбической улыбкой, поклонилась Сухохватову в пол, и они, сломя голову, побежали из отделения. Свин в попыхах даже переключил какую-то передачу, и его улитка буквально полетела, как мотоцикл. Заметив это, линза уцепилась за панцирь, и вдвоем они исчезли в переулках. Они сидели на пустыре и смотрели, как догорает карнавальный костюм. Свин листал последние новости. «Из-за банковской ошибки раса зейлидов разорена. Представители Великой Звездной Ассоциации Древесных Зейлидов исчезли из всех обитаемых частей Вселенной. Допустившего ошибку клерка разыскивают для представления к правительственной награде». Галактический блин. У мамаши Ву было не протолкнуться. Сама мамаша в мыле, но с улыбкой до ушей носилась между столиками. Перфоратор сидел в котелке, голова повязана, нога в гипсе, но лицо светилось счастьем, ведь Линза резала ему блины и кормила маленькими кусочками. Паша пытался целовать ее руку, но Линза с напускной строгостью угрозила ему пальцем. Витек блаженствовал. Горка блинов перед ним не уменьшалась. Только он съедал верхний слой, мамаша Ву приносила новый, а потом еще и еще. Только свин ворчал в углу.
1: «Я мог бы стать миллионером! Черт подери, миллиардером! И никто бы ничего не заметил! Вот ведь блинский блин!»
0: Он уставился на свои пальцы.
1: «Я этими самыми руками!»
0: «Да ладно тебе бухтеть! Зато ты опять ешь лучшие блины в галактике!» Свин вздохнул.
1: «Витек, лучшие блины в галактике — это мы. Провернули такую аферу и получили всего по 200 кусков».
0: И он впился зубами в гипоаллергенный блин. Вокруг до самого горизонта валялись брошенные корабли с распахнутыми люками и высыпающимся отовсюду песком. Совершенно бесполезные жестянки, в которых сгорела вся электроника, даже электрические зубные щетки. Костя Журавлев сидел на камне и жевал сублимированное мясо из сухого пайка. На голову он нацепил форменную рубашку галактического альбатроса. «Монада-4» жарила тут нещадно. Он с тоской вглядывался вдаль. До края Мырзинской электромагнитной аномалии ему идти километров 300.

0: Олег Дивов. Стояние на реке Москве. На рассвете танки русских подошли к Москве. В головной машине открылся башенный люк. Высунулась рука с мегафоном, за ней лейтенант Иванов.
1: «Сдавайтесь, чурки!»
0: – заорал Иванов в мегафон.
1: «Сдавайтесь, а то хуже будет! Русские пришли!»
0: Из-за баррикады, перекрывающей въезд под Московскую кольцевую дорогу, выглянул бригадный генерал Хухуев.
1: «Я твоя мама имел, морда жидовская!» – крикнул он. «Маджахеды не сдаются!»
0: Показал лейтенанту Иванову фак и на всякий случай тут же спрятался. К танку подошел тяжелым командирским шагом подполковник Криворучко.
1: «Лейтенант!» — рявкнул он. «Что за самодеятельность? Мегафон сюда! А сам убрал хлебало нерусское в люк! Быстро! А то противник хрен знает, что о нас подумает!»
0: Иванов отдал мегафон и сказал обиженно.
1: «Сами понабрали в армию хрен знает кого, а теперь ругаетесь!»

0: военный советник капитан Моргенштерн.
1: «Дурак дураком, а чурок боится», — прокомментировал Криворучка. «Умный, значит? Или все-таки дурак? Вы бы сами ушли за броню», — посоветовал Иванов.
2: «Я стою на своей земле», — веско сказал подполковник.
0: Подбежал Моргенштерн, присел за кормой танка.
1: «Ну?»
0: — спросил он на ломаном русском.
1: «Чего?» — не понял Криворучка.
3: «What the hell is going on?»
1: «Слушай, говори по-нашему, пиндос несчастный, а?» —
0: взъярился подполковник.
1: «Чему тебя в твоем драном Вестпойнте учили?»
3: «Я буду жаловаться», — четко выговорил Моргенштерн.
1: «Ага», — обрадовался Криворучка. «Слышу голос не мальчика, но мужа».
0: Моргенштерн достал из кармана переводчик и принялся нажимать кнопки.
3: «Покиньте открытое пространство», — железным голосом потребовала электронная машинка.
1: «Понял!»
0: — Криворучка кивнул и поднял мегафон.
1: «Покиньте открытое пространство!» — крикнул он в сторону баррикады. «Сам ты покиньте открытое пространство! Я твою маму имел!» —
0: раздалось в ответ. Иванов грустно поглядел на командира и сказал: «Вы бедного пиндоса доведете рано или поздно. Он свихнется, и у нас будут неприятности».
1: «А нехрена тут!» — гордо ответил Криворучка.
0: Моргенштерн продолжал давить на кнопки.
3: «Сообщите противнику, что вы действуете согласно мандату НАТО», — сказал переводчик.
1: «Мандаты!» —
0: крикнул Криворучка в мегафон.
1: «Сам дурак!» «За дурака ответишь, козел! А ты за козла ответишь!»
0: «Детский сад», — резюмировал Иванов и закурил. Моргенштерн высунул из-за танка руку и дернул подполковника за штанину.
1: «Кто? Фамилия?»
0: — удивился подполковник.
2: «А, это ты!»
3: «Сообщите противнику, что согласно Вашингтонскому договору 2013 года занимаемая им территория должна быть возвращена под юрисдикцию Республики Москва».
0: Криворучка почесал в затылке.
1: «Вам перевести, товарищ подполковник?» — спросил Иванов.
0: Криворучка показал ему кулак. Поднял мегафон.
1: «Значит так, чурки!» — крикнул он. «С вами говорит командующий танковых войск Республики Москва, подполковник Криворучка! Тут советник от пиндосов уверяет, что вы обязаны убраться с моей земли добровольно. А вы об этом знаете?» «Скажи, пиндос, я его мама имел!» —
0: попросили из-за баррикады.
1: «Лейтенант, переведи!»
3: «Answer is negative».
1: «Сдается мне, ты не все перевел», — заметил Криворучка.
3: «Answer is negative and fuck you», — поправился лейтенант.
1: «Так-то лучше», — согласился подполковник.
0: Моргенштерн, сидя на корточках, хлопал глазами и качал головой. Потом склонился над переводчиком.
3: «Сообщите противнику, что согласно Вашингтонскому договору 2013 года, в случае отказа освободить незаконно удерживаемую территорию, войска НАТО оставляют за собой право расценить отказ как недружественное действие».
1: «Наконец-то!»
0: Криворучка удовлетворенно крякнул и проорал.
1: «Ну теперь вешайтесь, чурки!» «Хорош врать! Чё пиндос говорит?»
0: — раздалось из-за баррикады.
1: «Вот это самое и говорит! Не может быть!» «Очень даже может! Всем чуркам вешаться, согласно Вашингтонского договора 2013 года!» «Пиндосские свиньи!» —
0: взвизгнул бригадный генерал Хухуев.
1: «Маджахеды не сдаются!» — подсказал ему Криворучка. «Сам дурак!» «Повторяется!»
0: Криворучка улыбнулся.
1: «Занервничал, чучмек!»
0: Иванов скрылся в люке, потом выбрался обратно с пластиковым стаканчиком. Перегнулся вниз, протянул стаканчик подполковнику.
1: «Кофе?»
3: «А мне?»
0: — железным голосом спросил переводчик. Криворучка от неожиданности подпрыгнул.
1: «Ту, черт!»
0: — сказал он, принимая стаканчик.
1: «Сделай пиндосу тоже, только послабее!»
0: Моргенштерн отстегнул от пояса рацию и что-то в нее забормотал.
1: «Жалуется, падла, что ему первому кофе не дают», — объяснил Криворучка лейтенанту.
3: «Может, ему еще туалетные бумаги отмотать?» — бросил Иванов презрительно.
1: «Даже не вздумай! И в мыслях не было, товарищ подполковник!»
0: Криворучка допил кофе, вернул стаканчик лейтенанту, дождался, когда снова нальют, и передал мутную жидкость Моргенштерну.
1: «Ну, что делать-то будем?» — спросил он советника. «А? Че молчишь, пиндосина? Давай, жри наш русский кофеек, а вось подавишься и сдохнешь».
0: Моргенштерн подавился,

0: Облил себя кофе и принялся мучительно кашлять. Подполковник зашел за танк и от души треснул советника кулаком по спине.
1: «Не сдох!»
0: — констатировал он, возвращаясь на открытое место. Из-за баррикады показалась бритая голова.
1: «Русские! Скажите пиндосу, договор неправильный!» «Какая разница? Нам похрену ваши договоры с пиндосами! Вешайтесь, чурки! Вези войска НАТО! А нам похрену! Вы же русские! И поэтому нам похрену!»
0: Голова исчезла. Иванов снова курил, разглядывая баррикаду.
2: «А то стрельнуть разок?» — спросил он. «Для острастки».
1: «Тогда пиндос точно сдохнет. В Вашингтонском договоре про стрельбу ни слова. Там написано, что как только приходят войска НАТО, все негодяи сами разбегаются».
0: Моргенштерн за танком чихал и плевался. Иванов курил. Криворучка ждал.
3: «Эй, русские!» —
0: позвали из-за баррикады.
3: «Слушай, ехали бы вы домой, а?»
0: Иванов выматерился и полез в башню.
1: «Лейтенант!» —
0: прикрикнул Криворучка. Иванов высунулся обратно.
1: «Ты мне брось эти еврейские штучки!» — посоветовал Криворучка миролюбиво.
4: «Вы бы потом сказали, что я случайно задел спуск».
1: «Ага, сапогом! Отставить, лейтенант! Спокойнее!»
0: Моргенштерн снова бубнил в рацию.
1: «Теперь жалуется, что я его ударил», — предположил Криворучка. «Чмо!»
0: Из хвоста колонны прибежал вестовой.
4: «Товарищ подполковник, идите завтракать!»
1: «Принеси сюда, мне и лейтенанту».
4: «Есть!»
0: Моргенштерн закончил общение с рацией и взялся за переводчик.
5: «Сообщили ли вы противнику, что войска НАТО оставляют за собой право...»
1: «Уже два раза», — перебил Криворучка.
5: «Twice», —
0: перевел лейтенант.
1: «And fuck you», — добавил подполковник. «Блин, само вырвалось. Я этого не говорил».
0: Моргенштерн впал в задумчивость. Пришли бойцы в поварских халатах и шапочках. Через пару минут посреди дороги красовался стол, накрытый белоснежной скатертью и уставленной посудой. Принесли два стула. Иванов слез с брони.
1: «Что у нас сегодня?» — спросил Криворучка, усаживаясь. «Опять яичница? Ладно, ладно. Лейтенант, присоединяйся!»
3: «Русские!»
0: — крикнули из-за баррикады.
3: «Водки хотите?»
1: «Точно нервничает, чурка!» —
0: подполковник усмехнулся.
1: «Ишь, заигрывает!»
0: Некоторое время ничего не происходило. Офицеры завтракали, Моргенштерн тупо глядел на свой переводчик.
3: «Русские! А, русские!
6: Что надо?»
0: — невнятно спросил Криворучка, жуя.
3: «А вы сколько тут еще будете?»
6: «А у тебя что, намаз? Иди, Марса, мы тут надолго, навсегда!»
3: «Вот же свиньи!»
0: — раздалось из-за баррикады. Подполковник запил яичницу огромной кружкой кофе, откинулся на спинку стула и задумчиво оглядел свой живот.
6: «Кончится война, — сказал он, — займусь спортом. Бегать буду. Каждое утро. Ну, не каждое, но по выходным точно. По воскресеньям».
0: Моргенштерн вышел из прострации и снова взялся за радиопереговоры.
4: «А я в деревню уеду», — сообщил Иванов, доставая сигареты.
6: «Уволишься, что ли? Брось. Между нами, тебе следующая звездочка вот-вот капнет».
1: «Спасибо, конечно, но надоело пиндосом служить. Заведу лучше пасеку, медовуху буду гнать. Вы в гости приедете». «Ты не пиндосом, а родине служишь», — заявил подполковник твердо. «Как говаривал товарищ Сталин, гитлеры приходят и уходят, а русские остаются».
0: «М-да», — сказал Иванов и больше ничего не сказал. Стояло ясное утро. Солнце все выше поднималось над Москвой. Иванов курил, пуская дым в небо. Криворучка неодобрительно щурился на торчащую из-за кольцевой дороги бетонную иглу Останкинского минарета. Моргенштерн издал неясный звук, пытаясь привлечь внимание.
1: «Че тебе?» — спросил Криворучка. «Жрать охота?» «Увы, совсем ничего не осталось».
5: «В связи со сложившейся кризисной ситуацией командование дает приказ отступить для проведения консультаций и перегруппировки сил», — объявил переводчик.
1: «Ну и отступай», — добродушно согласился Криворучка.
0: Советник прицепил на пояс рацию, убрал переводчик в карман и короткими перебежками ускакал в хвост колонны к своему хаммеру.
6: «Пиндос»,
0: — совершенно без выражения сказал полковник. Подумал и добавил.
6: «Вот ведь послал нам бог дурака. Уж и кормить его перестали. Вторую неделю сухпаем давится, а все никак не поумнеет».
0: Подошли бойцы, начали собирать со стола.
6: «Слушай приказ», —
0: сообщил подполковник, ни на кого не глядя.
6: «С этой минуты пиндосу кофе не грамма. Довести всему личному составу». «Есть!»
0: Бойцы забрали посуду, подхватили стол и удалились.
6: «Эй!» —
0: крикнул подполковник вдогонку.
6: «А узнаю, что кто-то дал пиндосу туалетные бумаги, разжалую и посажу!»
0: Иванов встал, потянулся, забрался на танк и сказал в люк.
6: «Завтракать идите!»
0: Из машины полезли заспанные танкисты. Иванов оглянулся на Москву, посмотрел на Криворучка.
4: «Ну так что?» — спросил он. «Развернем лагерь прямо здесь?»
0: Криворучка закинул ногу на ногу, почесал серую щетину на подбородке и произнес.
6: «И назовут это позже «Стояние на реке Москве». «Ты готов войти в историю, лейтенант?»
4: «Вляпаться в историю не готов», — быстро ответил Иванов. «А войти всегда пожалуйста».
0: Подполковник встал и принялся расхаживать туда-сюда поперек шоссе.
3: «Русские!» —
0: позвали из-за баррикады.
3: «Ну чего вы тут застряли? Почему не отступаете?»
0: Криворучка покосился на лейтенанта.
6: «Пиндос настучал», — сказал тот. «Зуб даю».
0: Подполковник заложил руки за спину и хмуро уставился на баррикаду.
3: «Водки подарим ящик!» —
0: крикнули оттуда.
3: «На посошок!»
0: Подполковник щелкнул пальцами. Лейтенант быстро протянул ему мегафон.
3: «Ну, два ящика!» —
0: надрывались за баррикадой.
3: «Больше нету, мамой клянусь!»
0: Криворучка задумчиво покачивал мегафоном.
3: «Два с половиной ящика! Больше точно нету! Только уезжайте уже, Христа ради!»
0: Иванов на башне обидно захохотал.
6: «Чё-то не нравится мне стояние на реке Москве», — сказал подполковник. «Не звучит. И скучно будет смотреться в учебниках. Детям неинтересно такое читать».
4: «Московская битва?» — предположил Иванов.
0: Криворучка поднял мегафон, направил раструб к баррикаде и рявкнул.
3: «Эй, чурка! Фамилия! И два с половиной ящика! А бригадный генерал Хухуев!»
0: Криворучка опустил мегафон.
6: «Спасибо, чурка», —
0: сказал он тихонько. Вернул мегафон Иванову и в ответ на его недоуменный взгляд объяснил.
6: «Не бывает таких исторических сражений, чтобы полководец не знал имени своего врага».
0: Иванов согласно кивнул и сунул мегафон в башенный люк. Подбежал вестовой.
4: «Товарищ подполковник, там пиндос волнуется, спрашивает, когда поедем?»
6: «Не поедем», — отрезал Криворучка. «Иди скажи начальнику штаба, что после завтрака я назначил войну с чурками. Пусть готовит приказ. Да, особо отметь, пиндосу об этом знать не обязательно».
3: «Есть!»
0: Вестовой просиял лицом и убежал с такой скоростью, что над асфальтом поднялась пыль.
6: «Гляди, лейтенант, — сказал Криворучка, — как солдат войне радуется. А ты увольняться хочешь».
0: Иванов опять закурил, смял в кулаке пустую сигаретную пачку и швырнул ее на обочину.
6: «Может, я передумал».
0: Из-за баррикады кто-то махал белой тряпкой. «Московская битва», — мечтательно протянул лейтенант.
3: «Водки! Два с половиной ящика!» —
0: орали из-за баррикады.
3: «И бабу! Хотите бабу, русские? Баба хорошая, не пожалеете!»
0: Криворучка недобро рассмеялся.
6: «Нет, лейтенант, не битва!»
0: Иванов ждал продолжения. И подполковник сказал.
6: «Московское побоище!»
0: Солнце поднималось все выше в безоблачное небо над древним русским городом.